Ты хороша была, неповторима в тех раскаленных добела ночах, светясь снегами в этой огнеломне, звеня своим замерзшую травой. Такой тебя навек танкист запомнил, откинув крышку башни боевой. Стих может заболеть и ржавчиной покрыться, или потемнеть, как медь времен Аустерлица, или съежиться, как мох, чтоб северосиянье цветной переполох светил ему в тумане, и жаждой он томим, зарослый по великой, но он неизгоним из наших дней великих, он может нищим жить, как в трупьях, в строчках рваных, но нет ни капли лжи в его глубоких ранах. Ты можешь положить на эти раны руку и на вопрос скажи, ответит он как другу: я верен, как тебе, мое любившее слово безжалостной судьбе столетия золотого. Я снова посетил Дангу-Сарун, где лед светил в реке седой бурун, остры свежи висели в круг снега. Я видел, жизнь моя опять строга, и я опять порадовался ей, что можно спать в траве между камней и ставить ногу в пенистый поток и знать тревогу каменных берлог, в глуши угрюмой лежа у костра, перебирать все думы до утра и на заре, поднявшись на локте, увидеть мир, где все цвета не те. Говорят ленинградцы: чего бы нам пророки не вещали, ни перед кем мы не были в долгу, исполнили, как деды завещали, мы Ленинград не отдали врагу. Легенды снова сделали мы былью, а враг наш был смертелен, но не нов. Мы первые его остановили в Европе, потрясенной до основ. Лишь четверть века мирно миновала, а кажется, уже прошли века, и Ленин так же, как тогда, сначала нам с башни говорит броневика, гремят салюты и висели струны, лежат снега светлее серебра, а белой ночью комсомолец юный о подвигах мечтает до утра. Когда все то, что мы любили и что святым для сердца было, исчезло в тучах черной пыли, в огне и грохоте тротила, когда дома валились просто, и город стал душой без тела, и всюду с треском, как береста, свиваясь, прошлое горело, и ум отказывался верить, что улица другой устала, чтоб тут же за открытой дверью у дома смерть подстерегала, и стало темным, диким, нищим, морозом сковывая пальцы, давно знакомое жилище пещерою неандертальца. И в этом хаосе разлуки, потерь и черного мучения твои поддерживали руки живой огонь сопротивления. Каким теплом светились очи, была ты мужество примером всех лучших мыслей, средоточьем, последней прелестью и верой, и на блокадных грозных кручах делилась всей души богатством, когда ты лучшая из лучших крепила боевое братство, то не подсказывает разум, то было в сердце все хранимо, всей жизнью я тебе обязан, и это неопровержимо. Здесь мы, родясь когда-то, вошли душой и телом и в невские закаты, и в счастье ночи белой. Здесь поднимали чаши сердечного порыва, шуршали лыжи наши, скользя по льду залива. Мы жили, мы любили хорошую любовью, и нам сады светили своей осенней кровью, и нам сияли песни, и вы, родные лица, когда умрем, воскреснем, чтоб снова здесь явиться. На Конгрессе мира рубашка.
Сияли нам веселые подарки, платки и голубки. По залу шел над зыбью флагов ярких свет голубой реки. И день и ночь струился этот зыбкий и теплый свет. И в этом зале не было пошибкой сказать, что ночи нет. Встал человек, ну как сказать короче, пред нами встал таким, как будто он пришел из бездны ночи, и ночь вошла за ним. Мой друг, сторонник мира в Парагвае, его со мною нет. Он шел сюда, дорогу пробивая, его убили, вот его привет. И в зале все, кто как ни называйся, увидели, вскочив, кровавую рубашку парагвайца, висевшую, как в голубой ночи. А друг держал кровавые лохмотья. Стояли мы в молчании глухом и видели, как обрастает плотью, что на словах борьбою мы зовем. Земляки встречаются в Мадрасе. Далеко остались джунгли, пальмы, храмы, город-сад, зеленая река. Вечером, примчав с Цейлона прямо, встретил я в Мадрасе земляка. И земляк, натура боевая, и беседа зыбилась легко, мне сказал: «Поедем к нам в Хилаи, это ведь совсем недалеко. Все равно лететь вам до Нагпура, ну а там с прохладцей поутру, поездом по холмикам по бурым и машиной, там подъем не крут. Жизнь у нас в Хилае неплохая. Право же, поехали б со мной. Мне же нужно в Дели, не в Хилае». Я простился с южной стороной. Был закат тропически прекрасен. Думал я, просторы полюбя, мы уже встречаемся в Мадрасе по делам, как дома у себя. Золотой закат покрылся чернью. Вдруг и я поймал себя на том, что зашел в амбассадор вечерний, как в давно уже знакомый дом. Сказок край по-бытовому ожил, вплоть до звезд, до трепета травы. Путь к нему по воздуху уложен в 6 часов от Дели до Москвы. Но сердец еще короче трасса, как стихии приносим мы с собой в пряный дух весеннего Мадраса запах рощ, что над Москва рекой. Сквозь мелькающий снег и зазывное пенье метели, белопенное буйство я вижу цветущих садов, снежно-крылые строки, что как птицы с карниза слетели, опьяненные гулом неведомых мне городов. Возвращается молодость в платье другого покроя, с незнакомою песней проходит сквозь вьюгу она, и немая луна, как умершего маска героя, над землею висит в прозаическом отблеске сна. Вешний шепот деревьев, откуда явилось такое, вьюги нет, теплый ветер шумит у виска, и над спящей землей, отдыхающей в зимнем покое человеческой радости, тихо плывут облака. Сквозь мелькающий снег, постоянное зимокрыленье, я предчувствую вас, зеленеющих будни огни. Снова зерна стихов упадут на поля откровенья, и колосьями станут, и в хлеб превратятся они. Пусть же в белом плаще вновь пред нами земля-незнакомка, вешний шепот деревьев в шуршании вьюги несет. Грозных зим мы участники, весен победных потомки, и снежинки, и листья в свидетели память берет. Час тишины. Настала тишина, не шелохнется нива, не плещется волна и не трепещет ива, и братья-муравьи, и наши сестры-пчелы, верша дела свои, прервали труд тяжелый. Ну, просто тишину
природа предписала. В ее чудес страну пока проникли мало. Не знаем мы пока, что в ульях пчелам снится, какие там века, какие летописцы. Все стихло, может быть, перед землетрясением, и всех предупредить должна в своих владениях. Мы в этом не сильны, и нам гордиться нечем. Есть время тишины и в жизни человечьей. Ждет мир в тиши влачась, в безвыходном покое. Что дал нам этот час? Открытие мировое? Или музыкальный шквал? Поэмы чудо-строфы? Или сердце мира сжал пред новой катастрофой? Летописец. Может быть, то было против правил, или нашла такая полоса, начатую запись он оставил, впал в раздумье и не дописал. Столько мук земля в себя впитала, летопись хранит их, как тайник. Вышел в степь, безмолвно степь лежала, и к земле полночной он приник, и услышал, затаив дыхание, дальний гул, что был с землею слит, толь грозы далекой грохотанье, топот ли бесчисленных копыт, стон ли горя, трепетавший глухо, спали травы от росы дымясь, он лежал к земле, припавши ухом, разгадать грядущее стремясь. Встал потом он на одно колено, весь росой алмазную пыля. Будь же ты вовек благословенна, радость сердца, русская земля. Анна Ярославна. Дочь Ярослава Мудрого, Анна Ярославна, была замужем за французским королем. Над Днепром и над Софией славной тонкий звон проносится легко. Как же, Анна, Анна Ярославна, ты живешь от дома далеко, до тебя не так легко добраться, не вернуть тебя уже домой, и тебе уж не княжною зваться, королевой Франции самой. Небо низко, сумрачно и бледно, в прорези окна еще бледней, виден город маленький и бедный, и река, она еще бедней. На рассвете дивами вставали облака, и отступала мгла, будто там не облака пылали, золотой Софии купола. Неуютно, холодно и голо, серых крыш унылая гряда. Что тебя с красой твоей веселой, Ярославна, привело сюда, из блестящих киевских покоев, от друзей, с какими говоришь обо всем высоком мирострое, в эту глушь, в неведомый Париж? Может, эти улицы кривые лишь затем сожгли твою мечту, чтоб узнала Франция впервые всей души славянской красоту? Сен-Бурти – это национальная конно-спортивная игра с мячом, грузинская. Мне кажется, что в жизни я играю еще в Сен-Бурти. Конь еще в игре. Все правила, как я, он тоже знает. И мы давно уж в схватке на горе. Все кружит мяч под конскими ногами. Года летят, игра всегда права. А мы идем азартными кругами. Сменяет май осенняя трава. И блекнут зори зорями сменяясь. И конь храпит, и голову задрав, он спрашивает, хищно улыбаясь, мы еще живы? Разве я не прав? Вперед, дружище, нас зовет пространство, крик игроков, разлет других высот.

Жизнь в игре, и как игра строга, когда последний раз и на последнем круге ты упадешь, а я, не изменив лица, Цхенбурти, мы в игре, и знаем, на досуге нас вспомнят игроки, игравших до конца. Полдень в пути. После бури, после мрака, где ревел простор земной, мы в селенье Филипп Яков повстречались с тишиной. Здесь и рощи полусонны, и дома по сторонам. Вот кувшин воды студеной девушка выносит нам. Мне почудилось, что долго будет так. Камень белый, полдень колкий, лист пожухлый на кустах, и над плавными волнами будет небо голубеть, чуть тревожными глазами будет девушка смотреть, прядь откидывая резко будет бусы колыхать, так же будет занавеска в белом домике играть. Жажду я хочу иную утолить ее одну, пить, как воду ледяную, эту мира тишину, пить глотками, пить большими, не напьешься ею, брат. Так губами меловыми час затишье пьет солдат, пьет между двумя боями тишину, как синий сон, пересохшими губами всем на свете увлечен, теплой рощей полусонной, легким небом без конца, этой девушкой, влюбленной в неизвестного бойца. Наш век пройдет, откроются архивы, и все, что было скрыто до сих пор, все тайные истории извивы покажут миру славу и позор. Богов иных тогда померкнут лики, и обнажится всякая беда, но то, что было истинно великим, останется великим навсегда. Великим океаном нашей жизни сейчас плывем к тем дальним берегам, что назовем землею коммунизма. Наш долгий путь закончим только там. На меньшее мы в мире не согласны, и чтобы нам не встало на пути, что сами мы предотвратить не властны, но мы дойдем, нам суждено дойти. О, если б взрывы ядерные стихли, войны холодной вдаль ушел туман, о, если бы могли назвать мы тихим несущий нас великий океан. Мы помним, как увидели японцы, и как рыбак в смятенье закричал: «На западе встает впервые солнце!» Но то лишь взрыв, несущий смерть, вставал. Чтоб ни было за нас земные сроки, и каждый день весь род людской следит, как солнце жизни сходит на востоке, пусть солнце смерти с запада грозит. Мы доплывем, и берег счастья встанет, и каждому тот берег будет дан, и каждый даст ему свое название, вославив жизни синий океан.

Поезд отправлялся по ударам станционного колокола. На Виндавском вокзале у колокола была певучая медь, и удары требовали пауз. Три удара, рассчитано неторопливых, и гудок паровоза. Поезд отошел. Наркомандельский вагон вместил всю делегацию. Поезд идет всего часа три, и угадываются признаки походного быта, каким мы увидим его в предстоящую неделю. Окно по центру вагона, разделяющее его надвое, оккупировал Красин.

0: В его руках Уэллс в мягкой обложке, чтение дорожное вполне, да к тому же полезное, современная проблема, и добрый английский целеустремленного Красина может устроить и это. Свое окно неторопливо занял и Ян Рудзутак. В его руке давно остыл стакан чая в подстаканнике, но он его даже не отпил, обратив глаза на панораму мест, которые сейчас пересекает поезд. Завод с неосвещенными окнами, несмотря на сумерки. Депо без признаков жизни, с нескончаемой вереницей паровозов на запасных путях. Есть резон осмыслить и это в преддверии Генуи. Медленно проследовал из чечеринского купе в самое дальнее, где обосновалась канцелярия, деятельный Литвинов. У него под мышкой сейчас папка из стесненной кожи, та самая, которую я приметил еще на Кузнецком. По всей видимости, в тесненную кожу с завидной тщательностью заключены главные документы, воссоздающие перспективу конференции. И только не видно Чечерина. Он обещал дочитать книгу о генуэзских колониях на Черном море, которую я прихватил с собой, и пригласить меня для разговора, когда наш поезд минет Псков. Но приглашение последовало много раньше. Видно, оперативные дела, которыми он был занят, потребовали меньше времени, чем он предполагал. Хотя в вагоне не тепло, он не может устоять от соблазна поработать в жилете. Сорочка его без галстука, ворот расстегнут на две пуговицы, рукава закатаны, вид почти домашний. Древний Рим действительно добывал соль на Балканах? Вдруг спросил он заученным движением, подняв еще выше закатанные рукава и еще больше обнажив худые в крупных пупырышках руки. В вагоне не жарко. Откуда, откуда? Долина Прахова и Тисы? Не знал, честное слово, не знал. Ему приятно установить, что он этого не знал. Наверное, это бывает нечасто, что он чего-то не знает. Вы полагаете, что Черное море, которое на старинных картах значится как Русское море, было житницей Рима, Балканы, Таврия, быть может, даже Колхида? Нет, нет, отнюдь не только седая древность, так? Не знал. Он проводит ладонью от запястья до локтя, пытаясь разогреться, но закатанных рукавов не опускает. Не знал. Не знал, произносит он, однако теперь уже без энтузиазма, по инерции. Это повторение многократное лишило признания прежней силы, а следовательно удовольствия. Конечно же, он все знает и про Древний Рим, и его соляные шахты на Балканах, и тем более про римские колонии на Русском море. Но как прожить без игры? Да, жизнь для него утратила бы краски, если бы не было игры, хотя бы вот такой безобидной, как это, с Древним Римом и очагами его торговой мощи на Востоке. А как вы представляете нашу генуэзскую миссию? Вдруг озадачивает он меня неожиданным вопросом. Вопрос столь внезапен, что я, признаться, думаю, да не продолжение ли это игры? Хочу, чтобы вы отважились изложить свою концепцию Генуи. С какой целью? Есть желание проверить себя, сопрячь мои взгляды с вашими. Вы полагаете, что это не очень благодарно? Спрашивает он и заставляет меня задуматься не на шутку. Ну что ж, если это действительно продолжение игры, то и от меня требуется нечто подобное. Готов ответить. Произношу я, отодвигаясь в сумеречный угол купе, чтобы получше видеть Георгия Васильевича, а сам думаю, наверное, не просто соблюсти правила игры, но я решусь. Если Отождествить два мнения на генуэзскую миссию с полотнами, например, известного голландца, то у этих картин достаточно точное название. «О, это забавно!» – обрадовался Чичерин. В моей реплике он точно рассмотрел условия игры, его это устраивало. «Какие, простите?» «Первое полотно – «Возвращение блудного сына». Второе – «Святое семейство». С первым полотном отождествлен взгляд Анданте на Геную, со вторым – наш взгляд. Ну, разумеется, с известным приближением. Так? Да, конечно. Иного ответа и нет. Значит, два полотна. Он задумался, сощурившись, как мне привиделось скептически. Его вдруг посетило сомнение. Но ведь это надо еще доказать. Рембрандт тверд в своей тенденции. Его не очень-то можно гнуть, сломается. Однако попытайтесь.
1: Попытаюсь,
0: отважился я. Коль решился на игру, надо играть. Да, они хотели видеть в России блудное чадо. Трижды кающиеся, прошедшие свой путь тернистый и вернувшиеся под отчий кров. Блудный, заблудший, раскаявшийся. Вон как он упал в немой мольбе перед родителем, заклиная простить его. Путь изгнанника заблудшего был многотерпелив. Лишаев взрыл волосы, времени пощадило жалкое рубище несчастного, свалился с ноги башмак, обнажив задубелую ступню. Нет, тут конец великого сомнения, как и конец пути. Идти дальше нет сил, раскаяние. Я осекся на полуслове. Мне хотелось еще сказать ему, если есть некая притча о заблуждающемся человечестве, то она здесь, истинно возвращение блудного сына. И те, что в немой кроткой печали наблюдают за этой картиной, мужчина в красной одежде, старая женщина, человек, чье лицо смутно выступает из полутьмы, все они печально внемлющие, сдержанно наблюдающие, полны участия и понимания происходящего. Они свидетельствуют, совершилось справедливое. Человек раскаялся в содеянном, он понял. Значит, раскаяние, так? Спросил Чичерин заинтересованно. Его увлек новый смысл рембрандтовских образов. У всевидящего Запада тут свой резон. Очевидно, свой резон, согласился я. Антанте хочется видеть в нас блудное чадо. Наоборот, наше понимание Генуи я бы отождествил с иным сюжетом великого голландца. Святое семейство...
1: «Святое семейство»,
0: – подтвердил я воодушевленно. Еще Маркс говорил, что Рембрандт писал свою Мадонну с нидерландской крестьянки, да и сам облик ее земной, как и все, что ее окружает, и тихо тлеющий очаг, и плетеная люлька на салазках, и дремлющее в люльке дитя, в котором симпатично угадываются черты матери. Все это свидетельствует о мирских радостях. Счастье не обошло молодых крестьян. Явилось дитя и точно возродило надежду в себе, в жизнь. Мне мила курносая Мадонна, широколицая, повязанная по-деревенски платком в своем немудреном передничке. Наверное же, она нидерландка, но не будет большим грехом принять ее и за россиянку. Мне близка ее радость. Было в моих силах все сделал, чтобы помочь ей. «Значит, россиянка!» – улыбнулся Чичерин. Он принял игру, признал ее правила, игра увлекла его. «Не грех и помочь ей, верно?» «Не грех, Георгий Васильевич!» Он протянул руку и, высвободив с деревянных плечиков пиджак, накинул его, сидел неожиданно притихший, улыбающийся. Видно, думал все еще о Рембрандте, как он возник в связи с вожделенной Генуей. «А если спуститься с небес на землю, Николай Андреевич, Если все это перевести на язык презренной прозы, то тогда как? Спросил он. Фраза была не очень похожа на него. Он-то не любил перелагать поэзию на язык презренной прозы.
1: Чтобы поставить нас в положение блудного сына, есть одно средство, был мой ответ. Рембрандтовский образ обязывал, не просто было расстаться с ним.
0: «Долги?» — спросил Чичерин. Я и прежде замечал, в его манере говорить пристальное внимание к собеседнику почти не обнаруживалось. Но он умел удерживать в сознании нить разговора, как бы эта нить ни была длинна и извилиста.
1: Да, очевидно, так. Долги. Но ведь у нас есть контрпретензии. Мы должны, но и нам должны. Если есть понятие «нашла коса на камень», то оно здесь.
0: Он встал.
1: Значит, у блудного чада строптивый характер. Разве вы этого не знали, Георгий Васильевич? Выпросил я, вернувшись к началу разговора.
0: Знал, согласился он радостно.
1: В том, как формировалась наша делегация, произошел некий фокус. Делегацию, как известно, должен был возглавить Ильич. И это отразило ее состав. Мысль Ильича могла идти по такому пути. Нет, не просто важнейшие авторитеты партии, работающие в сфере иностранных дел, но и представляющие все грани этих дел. Чичерин, Литвинов, собственно, дипломатия, Рудзутак, внутренние российские проблемы, Красин, торговые дела, Воровский, итальянская сфера. А по этой причине контакт с официальной Италией. Сделав Чичерина своим заместителем, Ильич как бы отдал делегацию и под его начало, что тоже имело свой смысл, так как каждый из тех, кто направлялся в Геную, должен был видеть в Георгии Васильевиче вице-председателя делегации, однако при действующем председателе. Но произошло в какой-то мере непредвиденное. Ленин не смог выехать в Геную. Да, Владимир Ильич не смог выехать, но делегация, сформированная им, не претерпела изменения. Кстати, не претерпела изменений не без участия Ленина. В этом сказалось и отношение Ленина к Чичерину, его вера в наркома по иностранным делам. Он верил, что даже в столь могучем составе такая делегация будет Чичерину по плечу. А поезд наш уже обрел скорость. У каждого из нас появилось нечто похожее на маршрут, больше того расписания. Поломанный, идущий с севера на юг, нам предстоит пересечь Европу. Рига, Берлин, Вена, Милан, Генуя. Наше посещение больших европейских городов не бескорыстно. Вперед пошли наркомендельские депеши. Поэтому в действие приведены полпредства, консульства, просто неофициальные представители. Задача сугубо утилитарная. Мы хотим быть в курсе того, что пишет европейская пресса о Генуе. Поэтому встречи на вокзалах, даже самые короткие, заканчиваются тем, что нам передается сверток с газетами. Остальное в нашей с моей дочерью власти. 3 странички машинописного текста через 1 интервал должны вобрать высказывания газет о Генуе. Впрочем, иногда есть резон выйти за пределы этих 3 страничек. Нет, а пресса откликнется на конференцию статьей, которую есть смысл воссоздать не столь фрагментарно. Должен признаться, что плохо знал свою дочь Машу в работе. У нее есть достоинство ее матери. Подобно всем привередливым, Магдалина была не очень динамичной, но зато обстоятельной в мелочах. Я мог пренебречь мелочью, полагая, что для дела она и не столь важна. Магдалина никогда. Все, что делала она, она делала с одинаковой тщательностью. Маша в нее, поэтому есть ощущение надежности. А может быть, тут нет достоинств Магдалины, а все дело в профессиональных качествах Маши. Она чуть-чуть и художница. Маша умеет выкроить 1,5-2 часа и отдать их к чтению. Это видно не только мне. Чичерин не без удивления приметил в ее руках томик «Д'Аннунцио» и тут же реагировал репликой, заметно иронической. «Простите, но вам должно не доставать в «Д'Аннунцио» содержание, не так ли?» «А почему вы думаете, что мне его достает?» — ответила Маша. В ее ответе прозвучала смешинка, беззлобная, разумеется. «Но это же «Д'Аннунцио»!» — заметил Чичерин, изумившись. «Я хочу быть непредвзятой и во всем убедиться сама». Ее ответ был неожидан. «Не хочу судить заглазно. Если приемлю, то сама. Если отвергну, тоже сама». «Убедиться сама? В чем именно? В том, что он художник Божьей милостью?» «Нет, в том, что он враг свободы. Фашио». Чичерин внимательно посмотрел на Машу, точно стремясь разглядеть в ней такое, что может исчезнуть. «Признаться, и меня занимает это же», — произнес он в раздумье. «Новая природа Д'Аннунцио?» — нашлась она. «Да», — был его ответ. Она вдруг зарделась до самых бровей. «Была бы я мужчиной, не остановилась бы, чтобы ринуться к нему на эту его Адриатику и в лицо сказать все, что я о нем думаю». Она засмеялась. «Была бы я мужчиной». «Значит, остановка за немногим. Надо быть мужчиной?» «Именно, мужчиной надо быть», — согласилась она. Он как-то сказал: «Мне интересны характеры неожиданные». Да не нашел ли он в Маше именно такой характер? Не думаю, чтобы ему нравилась ее своеволие, жажда неспровержения общепринятого, но он не склонен отвергать это в ней по той только причине, что ему не по душе. Наоборот, мне кажется, он готов перебороть себя, не отдаться во власть предубежденности. Ведь легче всего быть предвзятым. Она, эта предвзятость, не требует воли. «Признаться, Николай Андреевич, — обратился ко мне Чичерин, — что этот мой экскурс в наше детство безмятежное показался вам необычным. Ну, это мое толкование того, что дитя постигает свое «я». Меня действительно занимает первопричина того, как человек рушит каменные стены одиночества. Но вот вопрос. Один сходится легко, другой трудно. Где он, талант общения? Если задуматься, то надо говорить не о таланте, а о чем-то другом. О чем, простите? Вот оглянитесь мысленно вокруг и отыщите человека, который славит среди своих друзей обладателем этого самого сокровища. Я говорю о таланте общения. За что, собственно, его любят? За ум, память, наблюдательность? Нет, разумеется. А за что? За образованность, такт, веселость. То есть за качества не столько врожденные, сколько благоприобретенные. При этом даже такие, которые обрели право жительства в человеке непостоянно. Значит, таланта нет, а есть нечто такое, что в силах человека обрести. Вы скажете: веселый нрав в человеке от Бога, он не благоприобретен. А я возражу: не довелось ли вам наблюдать, как человек, смеясь, побеждает печаль, которую ничем иным не победишь? Все в силах человека. Но в основе каждого общения лежит доверие, а в наш нелегкий век оно обретается нелегко. Все чаще можно услышать: нет человека, которого бы я подпустил к душе моей. Или еще жестче: а знаете, меня устраивает одиночество, и, Боже упаси, чтобы кто-то лез мне в душу. А ведь в дружбе, если она рыцарственная, есть и самоотречение, не так ли? По крайней мере, она предполагает доверие. А если доверие, то и искренность. Как вы полагаете, Николай Андреевич, если друг видит, что у тебя есть от него тайна, конец этой дружбе? Прошли времена, когда самим фактом рождения, еще точнее происхождения, человек обретал известное положение в обществе. Господин навеки вечный, господин раб, на все времена раб. Сфера, в которой действовали господин и его раб, меньше всего напоминала сообщающиеся сосуды. У раба практически не было возможности стать господином, а господин, в сущности, никогда не спровергался до положения раба. Но господин, оставаясь господином, обретал такие возможности для общения, каких не имел никто. Ныне все много сложнее. Общение осложняется даже в среде, которую можно было назвать средой привилегированной. Итак, если есть сила, способная сформировать человека, то это общение. Если есть средства, способные вооружить тебя в познании мира, то это общение. Как ни бескорыстен ты, но, познав нового человека, ты открываешь новое окно в мир. А это, согласитесь, бесценно. Нет, опоздание на открытие конференции не было предусмотрено в наших планах, но мы опоздали. Поезд пришел на Генуэзский вокзал Принчиппе, главный, когда на перронных часах было без малого 3, час открытия конференции. Но странное дело, это никого не огорчило, больше того, даже чуть-чуть развеселило. «Ничего, мы вас больше ждали, подождете и нас». Этих слов никто из нас не произнес, но они как бы предполагались. Офицер в весьма солидном звании, расцвеченный эполетами и аксельбантами, как принято в подобных случаях, встретил нас у выхода из вагона и повел через привокзальную площадь. Офицер едва не бил подковами об асфальт, позванивая всей своей сбруи, что означало «все сроки вышли, и делегатам следует прибавить шагу». Однако это не возымело действия. Во взглядах русских, во всей их спокойной стати, наконец, в небыстром и солидном шаге Чичерина, одетого, как велит протокол, во фрак с белым пластроном, была державная обстоятельность и сила. Площадь приняла делегатов торжественным безмолвием, нарушаемым только треском стягов, которые бились на ветру, что дул с моря, оно рядом. Если бросить взгляд на флагштоки, напряженно гудящие под напором ветра, то кажется, что флаги подняты в самую синеву неба. Там и наш кумач в своей первозданной новизне, негасимый. Свицкий подал знак, привратная стража, состоящая из карабинеров, замерла по команде смирно, и дворец принял нас в свои студеные объятия. Чичерин шел первым, вслед за ним делегаты, эксперты, военные штатские советники, как, впрочем, референты и секретари. Наверное, иерархия существовала, но она была приблизительной. Когда наши делегаты вошли в зал, гул возрос и тут же стих. Зрелище, которое неожиданно явили живые большевики, увлекло присутствующих. Но и большевиков заинтересовала картина, которую представлял сейчас большой зал дворца Сан-Джорджо. Столы для делегатов были расположены в форме правильного каре. Непосредственно за столом места председателя и вице-председателей. Меж столами секретари конференции, все те, кто призван протоколировать предстоящие дебаты. Офицер, сопровождающий нас, в последний раз притопнул и указал взглядом на ряд пустых стульев, поставленных вдоль стола. Чичерин пошел к крайнему стулу, время от времени опираясь ладонью левой руки о стол и оглядывая делегатов, уже занявших свои места. В этом море лысин, ярко-красных и молочно-бледных, крапленых и чистых, обрамленных нежнейшим венчиком волос и напрочь обнаженных, львиная грива седин Ллойд-Джорджа была очень приметна. По диагонали от англичанина, водрузив очки на крупный нос и вздув ноздри, сидел Барту. Он был заметно ненастен. А еще дальше, точно кулак, венчающий худую руку, поднял острую голову Вирт. Дальше без труда угадывались японец Иси и итальянец Факта, неожиданно краснолицый, скорее напоминающий бергемца, чем пьемонца. Не увидев Факту, трудно было представить, что есть такие итальянцы. Факта достал платок и вытер им лицо, отчего оно стало еще пунцовее. Не выпуская из рук платка, он приподнялся, дав понять, что будет говорить. Где-то позади мягко прикрылась дверь, и тишина точно вздрогнула и остановилась. От имени страны, имеющей честь принимать делегатов, он объявил конференцию открытой и, пододвинув стопку голубых листков, сказал, что намерен прочесть депешу итальянского монарха, которую тот прислал на имя конференции. Видно, текст депеши был известен премьеру и не очень-то его увлек. Факта прочел ее без воодушевления, понимая, что это не более как формальность, которая побеждается тем надежнее, чем раньше с нею совладаешь. Но депеша была побеждена, и Факта с требовательной настойчивостью взглянул на Ллойд-Джорджа, который, уступая итальянцу, обратил к нему мясистую в розовых подушечках ладонь, прося слова. В этом уже была известная заученность, обнаруживающая существование сценария, предполагающего распределение ролей. Следуя духу и букве сценария, Ллойд-Джордж взял слово и предложил избрать итальянского премьера председателем конференции. Последовало согласие конференции, и слово вновь получил британский премьер, что было воспринято едва ли не как знак благодарности за услугу, только что оказанную итальянцу. Теперь действительно конференция началась. Да, слово получил Ллойд-Джордж. И точно сговорившись, мы с Георгием Васильевичем взглянули друг на друга. О, если бы старый валиец знал, в какой мере не случайно была для нас эта встреча и сколь обстоятельно мы себя к ней готовили. Но Ллойд-Джордж уже вошел в роль, он говорил. Суть речи Ллойд-Джорджа точно соответствовала манере, в которой она была произнесена. Валиец говорил о равенстве. Да, он говорил о равенстве, хотя вкладывал в это определение свой смысл. Мы участвуем на этом собрании на началах абсолютного равенства. Это лишь в том случае, однако, если принимаем равные условия. Валиц пояснил, что под равными условиями он разумеет программу, принятую в Каннах, а смысл ее известен, как известны силы, которые ее вызвали к жизни, западные буржуа, лишившиеся собственности в России. За более чем гуманной фразой о равенстве следовал смысл, по существу, антигуманный. Новая Россия должна выплатить царские долги, а для начала вернуть соотечественникам Ллойд-Джорджа нефтяные поля и соляные копи. Ллойд-Джордж закончил и взглянул на Барту. В этом взгляде было нечто заученное. Бегун, заканчивающий дистанцию, мог протянуть палочку и не глядя. Все было отрепетировано так безупречно, что она сама, эта палочка, обретала зрение и слух, находила руку, в которую ей надлежит попасть. Барту прошел свой отрезок пути в таком темпе, какой валицу и не снился. Всех, кто мог не согласиться с Каннами, он отнес к врагам Версаля, а одно это давало ему простор для далеко идущих выводов. Он возгласил почти патетически: «Франция никогда не согласится обсуждать в Генуе Версальский договор, и нынешняя конференция не может явиться кассационной инстанцией». Русские, с немалой тревогой внимавшие французу, могли подумать, говоря о Версале, француз имел в виду и царские долги. Барту был заметно воинственный Ллойд Джорджа, что было уже тревожно. Когда, закончив речь, он скосил взгляд на виконта Иссии, предлагая ему продолжить атаку, можно было подумать, что до рукопашной недалеко. Японские войска все еще находились на советском Дальнем Востоке, и все, казалось, располагало к продолжению баталии. Но виконт Иссии вдруг заявил о миролюбии, и, что удивительнее всего, по отношению к соседям. Очевидно, русский сосед не исключался. Японский делегат не делал погодной конференции, но его речь больше походила на речь Ллойд Джорджа, чем на речь Барту, что ставило французов в положение не совсем обычное. Первым это заметил сам француз. Его борода заострилась, и глубже запали орлиные очи. Он уже гневался. А между тем дошла очередь до канцлера Вирта. И с чисто немецкой обстоятельностью он принялся живописать картину немецких будней, как они выглядят сегодня. Судя по тому, что немец не поскупился на темные краски, у его замысла была скрытая цель, скрытая, разумеется, до поры до времени. Как бы походя, Вирт завершил свою речь предложением, к которому заметно была направлена вся речь. Нет ли резона создать международный центр для использования природных богатств Востока и отвести в этом начинании соответствующее место Германии? Канцлер должен был ощутить, каким холодом повеяло в зале сделок, но немец не смутился. Я заметил, пока произносились речи, Маша не подняла головы. Спина изогнулась, волосы упали на тетрадь, стакан с лимонной водой, который она поставила подле еще до начала заседания, не был отпит. Она не шелохнулась и тогда, когда слово получил Чичерин. Только высвободила руку и отвела волосы, открыв лицо. Глаза ее, как мне показалось, были полны внимания, в них жили и ожидания, и беспокойство, и печаль, печаль от беспокойства. Чичерин начал говорить. Еще неизвестно было, как построит свою речь советский делегат и какую мысль он утвердит, но его французский, поистине французский Божьей милостью, заставил вначале приумолкнуть зал, а потом онеметь в настороженном внимании. В этом французском было лексическое богатство, как и красота звучания, подсказанная красотой французского слова. Но дело не только в добром чичеринском французском. Имел значение сам факт чичеринской речи, само событие, каким явилась эта речь. Первая речь советского делегата за пределами Республики Советов. Речь, прорвавшая блокаду. Однако о чем говорил Чичерин? Советский делегат точно призывал конференцию заново взглянуть на положение дел в мире, в какой-то мере даже переосмыслить. В самом деле все, что говорил советский делегат, было ново. Он говорил о мирном сосуществовании. В мире существуют две системы собственности. Одна представляет мир старый, другая – новый. Надо считаться с этим. В этом определении было всесилие формулы, открывающей глаза на отношения между странами. Опираясь на эту формулу, мир обретал возможность предсказать новый курс в международных делах, которому суждено было войти в историю под именем политики сосуществования. Советская формула, как это часто бывало у наших дипломатов, и прежде дополнялась почином, отмеченным всеми качествами дипломатии революционной, Чичерин говорил о возможности разоружения. Он ратовал за созыв Конгресса, призванного поднять народы в защиту мира. В чичеринской речи была убежденность, а сама мысль советского делегата была проста и насущна. Поэтому такая тишина воцарилась во дворце Сан-Джорджо. Поэтому, несмотря на огромность зала, хватило не столь уж могучего чичеринского голоса. Когда Чичерин кончил, зал ответил аплодисментами. Будто громкокрылая стая голубей, они возникли над головами и тотчас стихли, повинуясь гневному междометию, которое изрек более обычного краснолицый факта. Чичерин взглянул на Ллойд Джорджа, будто осведомляясь, как воспринял речь он, и увидел недоуменное лицо британского делегата. В смятении он даже не успел изменить позы, какую принял, когда слушал русского. Опершись одной рукой на стол, а другую, приложив рупором к уху, он будто окаменел в своей трудной думе. Все было понятно. Несмотря на то, что британский премьер когда-то учил французский и, по свидетельству его учителей, делал немалые успехи, живую речь он понимал плохо. В это проник русский делегат и сделал жест в такого рода обстоятельствах беспрецедентный. Теперь, уже обращаясь не столько к залу, сколько к Ллойд Джорджу, он пошел по второму кругу. Ллойд Джордж привстал, нисколько не скрывая изумления. Русский делегат говорил по-английски. Да, это был добрый чичеринский английский, добытый Георгием Васильевичем в тамбовских и петербургских пенатах, тщательно ограненный в годы лихого бытия на Британских островах. Именно лихого бытия и в стычках с тюремным начальством достопамятного Брикстона, и на митингах в знаменитом Гайд-парке, и на товарищеских сходках с лондонскими социалистами в Маркс-хаус и, разумеется, под темными сводами Вестминстера, куда влекли Чичерина и ораторские изыски валийца, громящего хитромудрых тори. Не думал Чичерин, что старый долг валийцу придется возвращать при столь необычных обстоятельствах. Зал все понял, он сполна воздал русскому делегату. Вряд ли такие аплодисменты когда-либо раздавались в стенах дворца Сан-Джорджо. Мне даже привиделось, что аплодирует и Ллойд Джордж. У русско-союзнической баталии, а если быть точным, то у баталии русско-британской, был зачин хоть куда. Большевикам рукоплескал человек, в обязанности которого это явно не входило.

0: Лермонтов Белла. Читает народный артист Советского Союза Романов.
1: Месяца четыре все шло как нельзя лучше. Григорий Александрович, я уже, кажется, говорил, страстно любил охоту. Бывало, так его в лес и подмывает за кабанами или козами. А тут хоть бы вышел за крепостной вал. Вот, однако ж, смотрю, он стал снова задумываться. Ходит по комнате, загнув руки назад. Потом, раз не сказав никому, отправился стрелять. Целое утро пропадал. Раз и другой. Все чаще и чаще. Нехорошо, подумал я. Верно, между ними черная кошка проскочила. Одно утро захожу к ним, как теперь перед глазами. Белла сидела на кровати в черном шелковом бешмете, бледненькая, такая печальная, что я испугался. «А где Печорин?» – спросил я. «На охоте. Сегодня ушел». Она молчала, как будто ей трудно было выговорить. «Нет, еще вчера», – наконец сказала она, тяжело вздохнув. «Уж не случилось ли с ним чего?» «Я вчера целый день думала, думала», — отвечала она сквозь слезы. «Придумывала разные несчастья. То казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы. А нынче мне уже кажется, что он меня не любит». «Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать». Она заплакала, потом с гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала. «Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сама уйду. Я не раба его, я княжеская дочь». Я стал ее уговаривать. «Послушай, Белла, ведь нельзя же ему все сидеть здесь, как пришитому к твоей юбке. Он человек молодой, любит погоняться за дичью, походит да и придет. А если ты будешь грустить, то скорее ему наскучишь». «Правда, правда», — отвечала она, — «я буду весела». И схотела петь, плясать и прыгать около меня. Только и это не было продолжительным. Она опять упала на постель и закрыла лицо руками. Что было с ней мне делать? Я, знаете, никогда с женщинами не обращался. Думал, чем ее утешить, и ничего не придумал. Несколько времени мы оба молчали. Неприятное положение. Наконец я ей сказал: «Хочешь, пойдем прогуляться на вал. Погода славная». Это было в сентябре. И точно, день был чудесный, светлый, не жаркий. Все горы видны были, как на блюдечке. Мы пошли. Походили по крепостному валу взад и вперед молча. Наконец она села на дерн, и я сел возле нее. Ну, право, вспомнить смешно. Я бегал за нею, точно какая-нибудь нянька. Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный. С одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор. Кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны. С другой бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все. Вот смотрю, из леса выезжает кто-то на серой лошади. Все ближе и ближе. И, наконец, остановился по ту сторону речки, в саженях хвоста от нас. И начал кружить лошадь свою, как бешеный. «Что за притча? Посмотри-ка, Белла, — сказал я, — у тебя глаза молодые. Что это за джигит? Кого это он приехал тешить?» Она взглянула и вскрикнула: «Это Казбич!» «Ах, он разбойник! Смеяться, что ли, приехал над нами?» Всматриваюсь. Точно Казбич, его смуглая рожа. Оборванный, грязный, как всегда. «Это лошадь отца моего», — сказала Белла, схватив меня за руку. Она дрожала, как лист. и глаза ее сверкали. «Ага», — подумал я, — «и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь». «Осмотри ружье, да ссади мне этого молодца, получишь рубль серебром. Слушай, ваше высокоблагородие, только он не стоит на месте. Эй, любезный!» — закричал часовой, махая ему рукой. «Податишься, как волчок». Казбич остановился в самом деле и стал вслушиваться. Верно думал, что с ним заводят переговоры. Как не так? Мой гренадер приложился. Бац! Мимо. Только что порох на полке вспыхнул. Казбич толкнул лошадь, и она дала скачок в сторону. Он привстал на стременах, крикнул что-то по-своему, погрозил нагайкой и был таков. «Как тебе не стыдно!» — сказал я часовому. «Ваше высокоблагородие, умирать отправился!» — отвечал он. «Такой проклятый народ сразу не убьешь!» Четверть часа спустя Печорин вернулся с охоты. Белла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие. «Да милуйте», — говорил я, — «ведь вот сейчас тут был за речкой Казбич, и мы по нем стреляли. Ну долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы народ мстительны. Вы думаете, что он не догадывается, что вы частью помогли Азамату? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Беллу. Я знаю, что год тому назад она ему больно нравилась. Он мне сам говорил, если б надеялся собрать порядочный Колым, то верно бы посватался». Тут Печорин задумался. «Да», — отвечал он, — «надо быть осторожнее. Белла, с нынешнего дня ты не должна более ходить на крепостной вал». Вечером я имел с ним длинное объяснение. Мне было досадно, что он переменился к этой бедной девочке. Кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он ее редко, и она заметно начинала сохнуть, личико ее вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь ее: «О чем ты вздохнула, Белла? Ты печальна?» «Нет». «Тебе чего-нибудь хочется?» «Нет». «Ты тоскуешь по родным?» «У меня нет родных». Случалось, по целым дням, кроме «да», «да», «нет», от нее ничего больше не добьешься. Вот об этом-то я и стал ему говорить. «Послушайте, Максим Максимович», — отвечал он, — «у меня несчастный характер. Воспитание ли мне сделало таким, Бог ли так меня создал, не знаю. Знаю только, что если я причиной несчастья других, то и сам не менее несчастлив. Разумеется, это и плохое утешение, только дело в том, что это так. В первой моей молодости, с той минуты, когда я вышел из опеки родных, я стал наслаждаться бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги. И, разумеется, удовольствия эти мне опротивили. Потом пустился я в большой свет, и скоро общество мне также надоело. Влюблялся в светских красавиц и был любим. Но их любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сердце осталось пусто. Я стал читать, учиться. Науки также надоели. Я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависит нисколько. Потому что самые счастливые люди невежды, а слава — удача. И чтобы добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно. Вскоре перевели меня на Кавказ. Это самое счастливое время моей жизни. Я надеялся, что скука не живет под чеченскими пулями. Напрасно. Через месяц я так привык к их жужжанию и к близости смерти, что право обращал больше внимания на комаров. И мне стало скучнее прежнего, потому что я потерял почти последнюю надежду. Когда я увидел Беллу в своем доме, когда в первый раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал, что она ангел, посланный мне сострадательной судьбой. И я опять ошибся. Любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни. Невежество и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю. Я ей благодарен за несколько минут довольно сладких. Я за нее отдам жизнь. Только мне с нею скучно. Глупец я или злодей, не знаю. Но то верно, что я также очень достоин сожаления. Может быть, больше, нежели она. Во мне душа испорчена светом. Воображение беспокойно, сердце ненасытное, мне все мало. В печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь моя становится пустее день ото дня. Мне осталось одно средство – путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь. А вот где-нибудь умру на дороге. По крайней мере, я уверен, что это последнее утешение не скоро истощится с помощью бурь и дурных дорог. Так он говорил долго, и его слова врезались у меня в память. Потому что в первый раз я слышал такие вещи от 25-летнего человека. И Бог даст последний. Что за что? Продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне. Вы вот, кажется, бывали в столице и недавно. Неож, вся такова. Я отвечал, что много есть людей, говорящих то же самое. Что есть, вероятно, и такие, которые говорят правду. Что, впрочем, разочарование, как все моды, начав с высших слоев общества, спустилось к низшим, которые его донашивают. И что нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастье как порок. Штабс-капитан не понял этих тонкостей, покачал головою и улыбнулся лукаво. А все, чай, французы ввели моду скучать. Нет, англичане. Ага, вот что, отвечал он. Да ведь они всегда были отъявленные пьяницы. Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего, как пьяница. Впрочем, замечание штабс-капитана было извинительнее. Чтобы воздерживаться от вина, он, конечно, старался уверять себя, что все в мире несчастья происходят от пьянства. Между тем он продолжал свой рассказ таким образом. Казбич не являлся снова. Только не знаю, почему я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое. Вот раз уговаривает меня Печорин ехать с ним на кабана. Я долго отнекивался. Ну что мне было за диковинка кабан? Однако ж, утащил-таки он меня с собой. Мы взяли человек 5 солдат и уехали рано утром. До 10 часов шныряли по камышам и по лесу. Нет зверя. «Эй, не воротиться ли?» — говорил я. «К чему упрямиться? Уж видно, такой задался несчастный день». Только Григорий Александрович, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи. Таков уж был человек. Что задумает, подавай. Видно, в детстве был маменькой избалован. Наконец, в полдень отыскали проклятого кабана. Паф, паф, не тут-то было, ушел в камыши. Такой уж был несчастный день. Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой. Мы ехали рядом, молча распустив поводья. И были уж почти у самой крепости. Только кустарник закрывал ее от нас. Вдруг выстрел. Мы взглянули друг на друга. Нас поразило одинаковое подозрение. Опрометью поскакали мы на выстрел. Смотрим. На валу солдаты собрались в кучку и указывают в поле. А там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца, ружье из чехла и туда, я за ним. К счастью, по причине неудачной охоты наши кони не были измучены, они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были все ближе и ближе. И, наконец, я узнал Казбича, только не мог разобрать, что такое он держал перед собой. Я тогда поравнялся с Печориным и кричу ему: «Это Казбич!» Он посмотрел на меня, кивнул головой и ударил коня плетью. Вот, наконец, мы были уже от него на ружейный выстрел. Измучена ли была у Карпича лошадь или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагеза. Смотрю, Печорин на скаку предложился из ружья. «Не стреляйте заряд, мы и так его догоним!» Уж это молодежь, вечно не кстати горячится. Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади. Она сгоряча сделала еще прыжков 10, споткнулась и упала на колени. Казбич соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих женщину, окутанную чадрою. Это была Белла, бедная Белла. Он что-то нам закричал по-своему и занес над нею кинжал. Медлить было нечего. Я выстрелил в свою очередь на удачу. Верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку. Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь и возле нее Белла. А Казбич, бросив ружье по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес. Хотелось мне его снять оттуда, да не было заряда готового. Мы соскочили с лошадей и кинулись к Белле. Бедняжка, она лежала неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями.

Послушайте, Максим Максимович, мы эдак ее не довезем живую. Правда, сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа. Осторожно перенесли мы раненую к Печорину и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел. Осмотрел рану и объявил, что она больше дня жить не может. Только он ошибся. Выздоровела? Спросил я у штабс-капитана, схватив его за руку, невольно обрадовавшись. Нет, отвечал он. А ошибся лекарь тем, что она еще 2 дня прожила. Да объясните мне, каким образом ее похитил Казбич? А вот как. Несмотря на запрещение Печорина, она вышла из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко. Она села на камень и опустила ноги в воду. Вот Казбич подкрался, цап-царап ее, зажал рот и потащил в кусты. А там вскочил на коня да и тян. Она, между тем, успела закричать. Часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подоспели. Да зачем Казбич ее хотел увезти? Помилуй, да эти черкесы, известный воровской народ, что плохо лежит, не могут не стянуть. Другое не нужно, а все украдет. Уж в этом прошу их изменить. Да при том, она ему давно-таки нравилась. И Белла умерла. Умерла. Только долго мучилась. И мы уж с ней измучились порядком. Около 10 часов вечера она пришла в себя. Мы сидели у постели. Только что она открыла глаза, начала звать Печорина. «Я здесь, подле тебя, моя Джанечка», то есть по-нашему душенька, отвечал он, взяв ее за руку. «Я умру», сказала она. Мы начали ее утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно. Она покачала головой и отвернулась к стене. Ей не хотелось умирать. Ночью она начала бредить. Голова ее горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки. Она говорила несвязные речи об отце, брате. Ей хотелось в горы, домой. Потом она также говорила о Печорине, давала ему разные нежные названия или упрекала его в том, что он разлюбил свою Джанечку. Он слушал ее молча, опустив голову на руки. Но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его. В самом ли деле он не мог плакать или владел собою, не знаю. Что до меня, то я ничего жарче этого не видел. К утру бред прошел. Сейчас она лежала неподвижная, бледная и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит. Потом ей стало лучше, и она начала говорить. Только как вы думаете, о чем? Этакая мысль придет ведь только умирающему. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григория Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертью. Я ей это предложил. Она посмотрела на меня в нерешимости и долго не могла слова вымолвить. Наконец отвечала, что она умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел целый день. Как она переменилась в этот день. Бледные щеки впали, глаза сделались большие-большие, губы горели. Она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у нее лежало раскаленное железо. Настала другая ночь. Мы не смыкали глаз, не отходили от ее постели. Она ужасно мучилась, стонала. И только что боль начинала утихать, она старалась уверить Григория Александровича, что ей лучше. Уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти. Начала метаться, сбила перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану,

0: Она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтобы он ее поцеловал. Он встал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам. Она крепко обвела его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу. Нет, она хорошо сделала, что умерла. Ну что бы с ней сталось, если бы Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось рано или поздно. Половину следующего дня она была тиха, молчалива и послушна, как не мучил ее наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте», — говорил я ему, — «ведь вы сами сказали, что она умрет непременно. Так зачем тут все ваши препараты?» «Все-таки лучше, Максим Максимович», — отвечал он, — «чтобы совесть была покойна». «Хороша совесть». После полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна, но на дворе было жарче, чем в комнате. Поставили льду около кровати, ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда – признак приближения конца. И сказал это Печорину. «Воды, воды!» – говорила она хриплым голосом, приподнявшись с постели. Он сделался бледен, как полотно, схватил стакан, налил и подал ей. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню какую. «Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в госпиталях и на поле сражений. Только это все не то, совсем не то. Еще, признаться, меня вот что печалит. Она перед смертью ни разу не вспомнила обо мне. А кажется, я ее любил, как отец. Ну да Бог ее простит. И вправду молвить, что же я такое, чтобы обо мне вспоминать перед смертью? Только что она испила воды, как ей стало легче, а минуты через три она скончалась. Приложили зеркало к губам. Гладко. Я вывел Печорина вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал. Долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину. Его лицо ничего не выражало особенного. И мне стало досадно. Я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на землю в тени и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия хотел утешить его. Начал говорить. Он поднял голову и засмеялся. У меня мороз пробежал по коже от этого смеха. Я пошел заказывать гроб. Признаться, я частью для развлечений занялся этим. У меня был кусок тормоламы, я отбил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Григорий Александрович накупил для нее же. На другой день рано утром мы ее похоронили за крепостью у речки, возле того места, где она последний раз сидела. Кругом ее могилки теперь же зарослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, но, знаете, неловко, все-таки она была не христианка.
1: «А что Печорин?» – спросил я.
0: «Печорин был долго нездоров, исхудал бедняжка. Только никогда с этих пор мы не говорили о Беле. Я видел, что это ему будет неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в егерский полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались. Да помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят. Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже. Вероятно, для того, чтобы заглушить печальные воспоминания. Я не перебивал его и не слушал. Через час явилась возможность ехать. Метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завел разговор о Беле и о Печорине. «А не слыхали ли вы, что сделалось с Казбичем?» – спросил я.
1: «С Казбичем? А право не знаю. Слышал я, что на правом фланге у шапсугов есть какой-то Казбич.
0: Удалец, который в красном бешмете разъезжает шашком под нашими выстрелами и привежливо раскланивается, когда пуля прожужжит близко.
1: Да вряд ли это тот самый.
0: В Кобе мы расстались с Максимом Максимовичем. Я поехал на почтовых, а он по причине тяжелой поклажи не мог за мной следовать. Мы не надеялись никогда более встретиться. Однако встретились. Если хотите, я расскажу. Это целая история. Сознайтесь, однако, что Максим Максимович человек достойный уважения. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ.

0: Всем родом из революции. Мы вопрошаем и допрашиваем прошлое не любопытство ради. Мы хотим понять день сегодняшний. Мы хотим заглянуть в день завтрашний.
1: Мы хотим рассказать об одном дне жизни Владимира Ильича Ленина. Мы хотим вдохнуть жизнь в пожелтевшие документы той прекрасной яростной поры, когда в здании, где сейчас работает Московский театр имени Ленинского комсомола, проходил третий съезд комсомола.
2: Мы не берем на себя смелость создать иллюзию портретного сходства. Мы попытаемся материализовать слова Надежды Константиновны Крупской. Образ Ленина – это мысль Ленина.
3: Мы попробуем вместе с вами ощутить себя теми людьми, которые осенью 1920 года пришли в это здание на свой третий съезд.
0: В сентябре 20-го года стояли необычайно ясные теплые дни золотой осени. Владимира Ильича мучила бессонница. Снотворные ей помогали. Усталый, вымотанный за день напряженной работой, он и ночью не мог отдохнуть. В последние дни сентября Надежда Константиновна настояла на приглашении доктора Обуха, партийного товарища, которого Ленин любил как человека и доверял ему как врачу. Протелефонировав доктору Обуху, Владимир Ильич медленно направился в свой рабочий кабинет. Взглянул на первую страницу газеты «Правда», где печатались вести с мест, и еще раз перечитал письмо, лежащее у него на столе. Москва, Кремль, Ленину. Дорогой товарищ, я счастлив, что этим письмом имею возможность духовно и душевно приобщиться к вам, как и вы, был ранен в 18-м году, с тех пор прикован к постели, думаю о главных вопросах жизни. Лишь в редкие минуты, когда болезнь отступает, я могу взять кисти и краски, чтобы писать картину о грядущем царстве равенства и братства. Когда человек действительно будет окрылен, красив, свободен, я назову ее «Синей кони на красной траве». Я знаю, что не увижу этого царства, его судьба в руках тех, кто идет за нами. Настоящим я прошу вашего разрешения завещать мою картину вам, поскольку непредвиденное со мной может случиться каждую минуту жизни. С коммунистическим приветом, ваш товарищ по фронту гражданской войны, Алексей Леньков.

0: Доброе утро, Владимир Ильич.
1: Доброе, доброе, Владимир Александрович. Извините, что я отрываю действительно больных людей, но это все Надежда Константиновна. Пристала с ножом к горлу. Вот. Ну, Мария с ней, конечно, заодно.
0: Ну, с таким бы дуэтом я бы тоже не совладал.
1: Да, да, да, да.
0: Но ничего.
1: Ничего, ничего.
0: Мы сейчас с вами посидим, поговорим, успокоим домашних, сами успокоимся. Прослушивать я вас не собираюсь, а вот мерзавочку прощупаю.
1: Вы о пуле?
0: О ней, голубушки. Где она тут у вас, подлая?
1: Да там, там, где вы ее оставили 2 года назад.
0: Ну, тогда здесь она. Вот она. А другая далеко, ее только лучами достать можно. Не беспокоят вас эти нахалки?
1: Не знаю.
0: Убрать бы их к чертовой матери, да скорее. На что жалуемся? На бессонницу?
1: Пожалуй.
0: Давненько страдаете?
1: Давненько.
0: Невелика тайна, могли бы поделиться. Головные боли?
1: Это, пожалуй, самое неприятное.
0: Часто?
1: Слишком.
0: Ощущение такое, что сжимает стальное кольцо.
1: Пожалуй.
0: А не замечали в глазах, особенно по краям, могло появляться некое дрожание? Мы говорим, мушки бегают.
1: Бывает.
0: Устаете быстро?
1: Да, значительно быстрее, чем раньше.
0: Пульс. Пульс напряженный. И здесь...
1: Ну что, плохо дело.
0: Пустяки. Всю свою жизнь доктор Обух будет помнить это утро, этот напряженный взгляд, который требовал от него правды и только правды. Как опытный врач-диагност, он сделал все возможное и невозможное, чтобы задержать развитие болезни, а пока предстоял трудный разговор.
1: Ну, сколько мне там осталось?
0: А сколько надо?
1: Запрашивать с походом?
0: Ну, по-божески.
1: Ну, так на все про все, чтобы синие кони, да еще на красной траве, мне нужно 25. Что запросил?
0: Да я бы выписал, но ведь, батенька, с вами иметь дело хуже некуда. Разговоры наши, беседы, так, простое стрясение воздуха. Вот возьму сейчас, нарочно запугаю, навру с 3 короба, вот и разбирайтесь.
1: У вас не получится, вы врать не умеете.
0: Еще как умею.
1: Глаза выдадут.
0: Ну, тогда я не с вами буду разговаривать, а с 2 милыми особами, которые к моим словам отнесутся всерьез.
1: Ну, помилуйте.
0: Да не помилую.
1: Помилуйте.
0: Макушки-то опять не видно. В работу ушли по лысинку, а что обещали? Ведь когда бы я ночью не шел, окно горит. Вчера в 12:00 ночи, вполне могли сказать, начинается 16-й час моего 8-часового рабочего дня.
1: Вот и неправда. Вчера я был на концерте.
0: Вот и неправда. Вчера вы действительно были в Большом театре. Публика устроила вам овацию, а вы что? Вы поднялись и восвояси, и вернулись сюда, и работали здесь до 3:00 ночи. А между прочим, овацию-то можно было перетерпеть. Во всяком случае, не лишать себя такого чудесного.
1: Ну, при чем тут овации? У нас просто некультурная публика. Совершенно не могут вести себя в концерте. Шаляпин вышел на сцену, ему навстречу. Да здравствует Ленин, он обратно в кулис. И тут слушать великого певца устраивают овацию Ленину. Какое неуважение к артисту. Что мне оставалось делать, пришлось передать мои извинения Шаляпину.
0: Ну, хорошо, вчера отдых не получился. Ну, а когда он получился в последний раз? Это, между прочим, вас, а не Цурюпу, надо привлекать за растрату государственного имущества, своего здоровья.
1: Ну, вот ж на кого не похоже, так это на Склочника.
0: Нет, серьезно, ну, когда вы отдыхали в последний раз? Только без сказок. Ну, хорошо, в конце концов, врача вы можете дезориентировать, но я такой же большевик, как и вы, и я требую правды. Разговор-то у нас с вами партийный.
1: Медицинский?
0: Да нет, партийный.
1: Медицинский.
0: Партийный.
1: Медицинский?
0: Партийный.
1: Ну, хорошо, партийный. медицинский.
0: Товарищ Ульянов, извольте правду. Когда вы отдыхали в последний раз?
1: Вы всерьез чем-то обеспокоены?
0: Обеспокоен всерьез. Тем, что вы себя безбожно убиваете. Вы работаете на износ.
1: Не один. ЦК и Совнарком завалены перезаваленной работой. Многое, в том числе лишнее, падает на мои плечи. Если бы нет вековой запас усталости, который сидит во мне.
0: Это заколдованный круг. Чем больше вы устаете, тем меньше вы сможете сделать.
1: Я боюсь не успеть. Вадим Александрович, что меня ждет? Что значат эти признаки? Поймите, я должен, обязан знать, сколько в моем распоряжении, хотя примерно. Я понимаю, что разговор вам этот в тягость, но я не могу говорить на эти темы ни с женой, ни с сестрой, только с вами. Поэтому давайте действительно считать, что разговор у нас с вами партийный. На одной чаше весов все, что вы знаете обо мне, 50 лет ранен, головные боли, бессонница. На второй ваше знание и опыт.
0: Кто ж это вам может сказать? Это мистика какая-то. Это не наука знать человеку то, что ему знать не дано. Это не марксистская постановка вопроса.
1: Ну, с марксистами я как-нибудь договорюсь, они нас поймут.
0: Ну, вы просите у меня гадания на кофейной гуще.
1: Я вас прошу, Владимир Александрович, немножко мужества. Если бы знать. Если бы знать.
0: Объективные данные неплохие. Вы прекрасно плаваете, отлично стреляете. Здоровье у вас богатырское, если до сих пор не загнулись от этой бумажной заседательской каторги. Запас усталости. Ну что ж, изменим режим работы, я думаю, все войдет в норму.
1: Я невольно этого сделал, Владимир Александрович. Вы же это прекрасно знаете.
0: Только меня в соучастники не берите. Я не знаю и знать не хочу.
2: Гражданская война на исходе, но в Крыму Врангель, на западе польский фронт. В Риге идут переговоры о мире, но с диким скрипом сегодня ждем новые польские условия. Полная всепоглощающая разруха, объем продукции в стране 18% довоенного. Мертвые поля, мертвые заводы, окоченевшие паровозы. Город голодает, деревня стонет под бременем продразверстки. Уменьшаем разверстку, деревня полегчает, но умрет город. Увеличиваем разверстку, город вздохнет, но потеряем деревню, повернем ее против себя. А что это такое в России? Получил телеграмму от Красина из Лондона. Достал 100 тысяч фунтов за нашу пеньку и пушнину. Спрашивает, что покупать. Уже неделю идет дикая борьба всех наркомов за эти 100 тысяч. Меня ловят днем и ночью, здесь и дома. Вот список предметов первой необходимости. Паровозы, телеграфные аппараты, мясные консервы, проволока, электромоторы, гвозди и так далее. Более 1000 наименований. Каждый рассчитывает на мою поддержку. Ну что, Владимир Александрович, продолжать?
0: Нет. Всерьез задуматься о своем здоровье. Вы должны сосредоточиться на главном. Все остальное второстепенное, даже срочное, другим товарищам. Под страхом домашнего ареста каждый выходной на природу. Плавать, играть в городки и вообще гулять не менее 2 часов в день.
1: Угу. И пулю к чертовой матери.
0: А при чем здесь пуля?
1: Да. Все, понял, Владимир Александрович. Как всегда, огромное спасибо.
0: Но если все, о чем мы здесь с вами договорились, останется простым сотрясением воздуха, я тут же пишу в политбюро и прошу вас на меня не сердиться.
1: Не придумывайте. Никогда не замечал за вами склонности к бюрократической переписке. Как всегда, огромное спасибо. Привет вашим да вашим, Владимир Александрович.
0: Благодарю. Мои поклоны Надежде Константиновне и Марии Ильиничне.

0: здоровый. На первое суп из воблы. На второе жаркое из воблы. На третье компот из воблы. Умеющие готовить воблу под другими названиями, объявитесь.
1: Внимание, внимание. Умеющие рисовать, зайдите к товарищу Безыменскому. Будем выпускать газету «Под затыльник».
2: Мемуары и воспоминания комсомольцев принимаются в комнате номер 5.
0: Умеющие готовить воблу, отзовитесь.
3: Еще не все сломили мы преграды. Еще гадать нам рано о конце. Со всех сторон теснят нас злые гады. Товарищи, мы в огненном кольце. Революционный, держите шаг. Неугомонный не дремлет враг. Товарищ, винтовку держи, не трусь.

0: Сторонники названия «Коммунистический союз молодежи» собираются на Малой Дмитровке!
1: Сторонники названия «Союз коммунистической молодежи» собираются на Страстной площади возле Пушкина и с песнями идут на штурм Малой Дмитровки!
2: Главный доклад! Военные и хозяйственные положения республики! Докладчик от ЦК РКПБ согласовывается!
3: Полдневный жар в долине Дагестана, свинцом в груди лежал недвижимый я. Глубокая еще дымилась рана, по капле кровь сочилась моя. Наташа, что у нас сегодня?
4: 12 часов. Корреспондент Роста Долгов,
3: да,
4: только что вернулся из Лондона. Mm-hmm. Час дня комиссии по сокращению госаппарата.
3: Извините, не смогу быть.
4: 2 часа. Совещание всех хозяйственных наркоматов и представителей ВСНХ по поводу денег Красина.
3: Завтра на это же время.
4: 18 часов. Товарищ Клара Цеткин,
3: да,
4: вы
3: хорошо
4: с ним договорились.
3: Знаю.
4: Тут еще товарищ Брюханов.
3: Нет, пусть свяжется с Ломовым.
4: Делегация государственного издательства.
3: Нет, извините, скажите, не смогу быть, неважно себя чувствую. Пусть свяжется с Луначарским.
4: Звонили комсомольцы из ЦК МОЛ, очень просят их принять. У них 2 октября открывается 3-й съезд. Они хотят, чтобы вы выступили с докладом о военном и хозяйственном положении республики.
3: С докладом?
4: Да, у них в ЦК-моле большая дискуссия из клуба, совсем запутались.
3: О чем спорят?
4: Ну, например, как называться, коммунистический союз молодежи или союз коммунистической молодежи?
3: Какая разница?
4: Понятия не имею, Владимир Ильич. Но они столько бумаги на это извели.
3: Да нет, я в этом ничего не понимаю. Пусть оргбюро разберет, решит.
4: Но их, очевидно, интересует ваше мнение.
3: Зачем же я буду заранее осложнять коллективное решение ЦК выражением своего личного мнения в оргбюро? Что еще?
4: Некто Сапожникова, работница Моссовета, очень просит о встрече. Ее собираются дисциплинарно арестовать на 36 часов за какой-то проступок. Она говорит, что несправедливо, что вы ее знаете по какому-то митингу и сможете ей помочь.
3: Сапожникова?
4: Да.
3: Сапожникова. Нет, не помню. Извините, пусть обратится в МК-партии. Сегодня после 8 ничего назначать не будем. Гулять пойду.
4: Гулять?
3: Угу. Теперь каждый вечер буду гулять. 1.5 часа. Наташ, у меня к вам маленькая просьба, если вас не затруднит. Вы никогда не закрывайте окна шторами. Какое-то неприятное ощущение.
4: Простите, Владимир Ильич, я не знала.
3: Так, найдите Луначарского, пусть позвонит. Скажите Цирюпе, что я его жду с материалами по сокращению госаппарата. На 3 часа дня закажите прямой провод сначала с Западным фронтом, потом с Южным. Запросите в Реввоенсовете все материалы о Врангеле в 4 часа. Совещание по этому вопросу. Где бы я ни был, если будет звонок из Риги, разыщите меня. Еще... В 3-м доме совета в комнате 16 остановился крестьянин с Урала. В случае его согласия договоритесь об удобном для него времени. Я хочу с ним поговорить.
4: Хорошо.
3: Как фамилия женщины из Моссовета?
4: Сапожникова.
3: Сапожникова. Сапожникова. Нет, не помню. И последнее. Я получил письмо от юного художника. Узнайте об адресате. Не нуждается ли он в чем-нибудь? Только пусть товарищи наводят справки. Деликатно.
4: Хорошо.

от члена РКСМ Богдановича. Рапорт. Находясь на нелегальном положении в расположении войск противника 19 сентября сего года, я стал невольным свидетелем казни четырех девушек за коммунистические убеждения, о чем и сообщаю. Около 10 часов вечера все население станции Яськово Петровского уезда было согнано солдатами на площадь, где в свете фар английских грузовиков у стены школы стояли, поддерживая друг друга, приговоренные. По их внешнему виду и состоянию стало ясно, что они подвергались физическим издевательствам. На вопрос офицера, командовавшего демократическими палачами о последнем желании, все четверо изъявили желание спеть «Интернационал», чем им было отказано. Тогда они назвали песню «Вы жертвою пали».

0: резолюция. В архив. Хранить вечно.
1: Планы наши в Азии те, что и в Европе. Мирное сожительство с народами всех стран, просыпающимся к новой жизни.
2: Об основах мира с Америкой, Владимир.
1: Ну, пусть американцы-капиталисты не трогают нас, мы их не тронем.
2: Понятно. Польский вопрос.
1: Как известно, поляки сперва захватили Киев, но мы ответили контрударом, подошли к Варшаве. Затем наступил перелом, откатились на сотни верст назад. Сейчас в Риге идут переговоры о мире, завершение которых мы ждем с надеждой.
2: Владимир Ильич, можно мне сказать?
1: Нужно.
2: Я только что из Европы.
1: Так.
2: Знаете, как оттуда выглядят наши уступки, компромиссы и мольба о мире?
1: Очевидно, потребуется время, известная широта взглядов, чтобы понять, один день мира даст строителю социализма гораздо больше, чем 10 дней, пускай даже победоносной войны.
2: Нет, Владимир Ильич, нет. Война в Европе, вы только представьте себе, открыла
1: сколько
2: бы для нас...
1: Сколько вам лет?
2: 23.
1: Ну, милый Саша Долгов, в политике нам нужно иметь не только горячее сердце, но и холодную голову.
2: Правильно.
1: Иначе есть опасность остаться в дураках. Война откроет возможности. Война, это гибель людей, разруха, голод, нищета, это снова безотцовщина.
2: Но главное, конечный результат, а это будет победа. Победа-то еще какая? Что же вы молчите?
1: Победа. Я думаю о цене, которую нам приходится каждый раз платить за победу.
3: Владимир,
1: да.
3: Я из Румянцевской библиотеки. Вот книги, которые вы заказывали.
1: Благодарю вас, благодарю. Завтра утром они будут на месте. Положите там.
4: Это вопрос о гидравлическом способе торфодобывания.
1: Завтра выступаю на Совнаркоме.
5: Я звонил в Наркомтруд, они не хотят разговаривать. Тогда я бросил с целью труда и обороны.
1: Ну что, результат?
5: Вот меры повышения работ по заготовке валин и коллективов.
1: Хорошо, на Совнарком.
5: Понятно.
4: О вывозе хлеба в Италию, о продаже антикварных ценностей за границу.
1: Завтра выступаете на Совнаркоме.
6: Проект решения о радиосвязи в Красной Армии.
1: Нет, это я не подпишу. Я в этом мало что понимаю. Пусть обратятся к специалистам.
4: Владимир Ильич.
1: Да.
4: Вот все члены Совнаркома подписали, осталась только ваша подпись.
1: А что это такое?
4: Это карикатура.
1: Карикатура?
4: Ну, это подарок ко дню рождения.
1: Ну, юбиляр-то у нас не обидится, схвачен достаточно точно.
4: Ну, а чувство юмора?
1: У нас кое-кому не хватает.
4: Но у нас таких нет.
1: Ну, в данном случае с легким сердцем.
7: Владимир Ильич, звонил Анатолий Васильевич Луначарский. Его беспокоит декрет об учреждении Уральского университета.
1: Хорошо, Наташа, на Совнарком.
7: Завтра.
1: Слушаю. Здравствуйте, Георгий Ипполитович. Здравствуйте. Мне деньги красные еще не распределяли. Завтра в это же время. Нет, вы меня, пожалуйста, союзник не берите. Будем делить по справедливости, кому нужнее. Хорошо. Хорошо. Товарищ Долгов, а как мы выглядим оттуда? Что говорят, думают наши друзья?
2: К сожалению, должен вас огорчить, Владимир Ильич. Говорят, да и думают в основном плохо.
1: Почему?
2: Всеобщее настроение большевики изменили своему интернациональному долгу.
1: Ну-ка, повторите.
2: Большевики изменили интернациональному долгу. Мировая революция задыхается. Уповали на советизацию Европы. Теперь же они вспоминают, как о прекрасной, но, увы, уже несбыточной мечте. И обвинением в трусости нет конца. И поверьте, Владимир Ильич, поверьте, очень трудно защищаться. Ведь невозможно же объяснить этому европейскому рабочему, почему Красная Армия отступила перед Германией и Варшавой, когда достаточно было только маленького толчка, чтобы буржуазные правительства полетели все. Вместо того, чтобы идти на поклон в эту Ригу, да надо было просто на плечах Пилсудского ворваться в Европу. Знаете, что бы там наделала конница Буденова?
1: В Европе?
2: Да.
1: Да, да.
2: Как дали бы.
1: Угу.
2: Как будто их и... А вот давайте возьмем Англию.
1: Англию, давайте возьмем.
2: Давайте.
1: Садитесь.
2: Спасибо. Там есть прекраснейшая группа рабочих индустриалистов, которые могут начать революцию хоть завтра. Но им нужны руководители, которых могли бы дать им мы.
1: Угу.
2: Ну нет у них этих руководителей, нет. Я встречался с Сильвией Панкерс. Зная о вашем письме, она просила вас использовать ваш авторитет, обратиться к английским рабочим с призывом к революции. Вы отказались. Ваш ответ был странным и разочаровывающим. Откровенно говоря, я думал, что это результат неосведомленности. Извините.
1: Ну нет, ничего, давайте.
2: Но когда приехал в Москву и обнаружил эту всеобщую размагниченность. Стало просто не по себе. Люди интересуются хлебом, гвоздями. И никто не думает, что в тюрьмах Европы гниют наши братья, которых могла спасти Красная Армия. Останься мы революционерами до конца. Потом-то уж, наконец, я понял, в чем дело. Можно дальше?
1: Нужно.
2: Нужно. Ну, хорошо. По-моему, все дело в том, что наши старики, извините, наша старая гвардия просто устала. За плечами тюрьмы, ссылки, каторги, раны. Но есть же все-таки предел человеческих возможностей. А молодежь готова... У молодежи ведь совсем другое настроение.
1: Какое?
2: Вы знаете, мне отчасти повезло. Я добирался в Москву в теплушке с комсомольцами, с делегатами съезда. Знаете, о чем они говорили день и ночь? Как вы выйдете на трибуну, вот выйдете и скажете им всем...
1: Что я скажу?
2: Выйдете и скажете им так. Скажите, хватит. Хватит, что вы все сидите,
1: так,
2: как будто вы...
1: Ну, а потом?
2: А потом? Потом долой слово-говорилку, берешь винтовку, штык, все на польский фронт, как один, даешь Варшаву. Вот единственное, о чем спорили, это одно будет заседание и сразу мобилизация. Или два, чтобы успеть новый ЦК выбрать. Вот.
1: Да, жаль. Наверное, не смогу у них выступить. Очень много неотложных вопросов. Честно говоря, глаза мне ваши нравятся. Тон нравится. Такую чепуховину несете, зеленую.
2: Я не обиделся, продолжайте.
1: Идея мировой революции, Саш, нам очень дорога. Но советизация Европы с помощью штыков Красной Армии – это ведь революционная авантюра. Не более того, мы никому не собираемся навязывать социализм штыками. Мы будем отстаивать социализм штыками, но это совсем другое дело. Революция не экспортируется, не рождается изнутри. Почему мы сейчас в Польше проиграли? За ошибок военных только ли? Мы до польского пролетария не добрались, он был не с нами. Если кто-то рассчитывает при помощи чужих штыков без поддержки народа, вопреки его воле и желанию, прийти к власти и полагает такой путь правильным...
2: Владимир Ильич, а мы не слишком ли фетишизируем народ?
1: А разве для вас наш народ послушный, бессловесный объект руководства? Нет, извините, когда я ответил английским товарищам не призывом к революции, что было бы сейчас преступлением, а советом работать в массах, просвещать массы, в конце концов, завоевать массы на свою сторону. Так вы сказали, мой ответ был...
2: Странным был и разочаровывающим.
1: Так. Откуда у молодого марксиста этакое нежелание работать с массой, считаться с массой, в то же время решать за народ, говорить от его имени? Самое святое, Саша, связь с народом. Порвутся связи, мы заживем своей жизнью, народ своей. Беде быть. Саша, быть беде. Поэтому не отмахивайтесь по-барски от народа. А если у партии народа, извольте выражать его коренные интересы. Извольте жить в гуще, а не отгораживаться. И, конечно, не льстить массе, а говорить ей правду.
2: В чем же тогда заключается наш интернациональный долг?
1: Построить подлинный... социализм. Делать максимум осуществимого в одной стране для поддержки развития революции в других странах. Это и будет интернационализм на деле.
2: Но если будем строить так, как сейчас, в день по чайной ложке, это ведь никогда не кончится. И ваши слова, Владимир Ильич, останутся лишь словами. А может быть, действительно, чтобы ускорить этот процесс, нам нужен метод военного принуждения. Ведь человек-то, человек действительно ленивое животное. Без приказа и команды он работать-то не будет. Вы только не обижайтесь. Но Троцкий, на мой взгляд, прав. что свободный труд производителен только в условиях буржуазного строя. В наших же условиях, чтобы построить экономику, нужен метод военного принуждения. Это лучший, лучший и идеальный способ для строительства...
1: Чего?
2: Для строительства коммунизма.
1: Какого? Какого? Которому Маркс дал точное определение казарменного коммунизма.
2: А дело не в определениях.
1: Какое отношение имеет казарма, где люди безымянные массы, строительный материал, работают из-под палки, где отрицается личность человека, где боятся таланта и поэтому насильственно освобождается от него, где отрицается культура, а царствует нравственный застой. Какое отношение имеет эта казарма, я спрашиваю, к коммунизму?
2: Я имел в виду нечто другое.
1: Ничего другого вашим идеальным метром построить нельзя. Если замечательную идею осуществлять негодными средствами, знаете, что вы получите? Люди могут усомниться в идее и, не разобравшись, обвинить ее, а не средства. Вот в чем гвоздь, Саш. Я только одного, Саш, не могу понять, откуда у вас, молодого человека, такое барское, презрительное отношение к человеку как вещь. Если для коммуниста человек — это вещь, ленивое животное, тогда возможно все. Все. От мировой революции с помощью штыков, Красной армии, вплоть до мечты о коммунизме из-под палки.
2: Знаете, я должен все понять. Понять, осмыслить, а не просто запомнить.
1: Ну вот... Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа. Коммунизм не может быть заучен. Он должен быть продуман, понят, освоен. Без работы мысль — это всего лишь вывеска.
2: Да. И знаете, если я не приду к согласию с вами, я сам сделаю все необходимые выводы.
1: Это какие же?
2: Очевидно, при таком несовпадении наших позиций я не смогу оставаться на своем посту.
1: Один мой адресат назвал свою картину, посвященную коммунизму, «Синие кони на красной траве». Так он поэтически видит будущее.
8: Небо крылом провело по земле синие кони на красной траве. Долгие гривы, как водопад, а под копытами травы кипят. Алые травы багряные рдяных корней, буйные травы российских лесов и степей. Ветер объял облака и траву. Синие кони летят наяву.
1: Синие кони на красной траве. Ну вот придумают. Ну а впрочем, это право автора. Лично я за коричневую лошадь на зеленой траве. Ну да ладно. Не будем из-за наших художественных симпатий, антипатий делать руководящие идеи. Саш, не будем?
2: Не будем.
1: Не будем, хорошо. Какое у вас образование?
2: Неоконченное реальное. Вытурили за листовки. А потом самообразование.
1: Вот все дело в этом, голубчик мой, Саш, какая мешанина-то в голове, а? Учиться надо, Саш, учиться надо.
2: Учиться,
1: да.
2: Кто же меня отпустит?
1: А вы скажите своему начальству, мне нужно стать коммунистом, мне нужно сесть за парту.
2: О, Владимир Ильич, я с 15-го года большевик.
1: Ну, только без обиды. У меня сегодня поводов-то обижаться было гораздо больше. Я столько лет знаю вас, Саша. Слежу за вами с откровенной симпатией. Дома смеются, говорят, все влюблен. Неужели ваши чистые... Душа, Саш, не подсказала вам все, что вы сегодня говорили, все от начала до конца. Противоречит гуманистической сущности нашей революции.
2: Но почему?
1: Потому что вы признаете, утверждаете единственное средство в отношениях с массой насилия вместо убеждения и примера.
2: Извините, Владимир Ильич, но мы насилие это не отменяли и отменять не собираемся.
1: Дорогой Саша, мы в идеале против всякого насилия. Насилие может быть сейчас, к сожалению, оправдано единственно как способ противодействия насилию, не как способ управления народными массами. Неужели вы сами не чувствуете безнравственность вашей постановки вопроса?
2: Нет, не чувствую.
1: Саша, надо не просто учиться, не просто поглощать какие-то знания. Без воспитания в себе на основе этих знаний коммунистической морали, коммунистической нравственности дело не пойдет. Одно лишь знание без морали порождает то, что Маркс назвал профессиональным кретинизмом. Саша, на это у нас вы должны и понимать. Должны.
2: Нет, не понимаю. А что вы вкладываете в это понятие? Коммунистическая мораль и коммунистическая нравственность.
1: Человечество, сколько себя помнит, всегда мечтало о царстве разума, справедливости и чести. Пролетариат взял на себя великую миссию построить это общество. Из-за борьбы за это общество мы выводим наше коммунистическое понятие нравственности. Все, что помогает утверждению на земле человеческой мечты о правде и красоте нравственно, все, что мешает, аморально. И каждый раз, решая вопрос, делая выбор, коммунист должен вспоминать слова Маркса. Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель.

у нас, товарищи, обстоит сейчас очень хорошо. Мы разрушили старый мир. На его обломках идет строительство величественного дворца труда и свободы, составной частью которого является классово чистая пролетарская культура.

0: пролетарская культура?
1: Ответ! Пролетарская культура – это культура, созданная самим пролетариатом. Пролетариат сейчас выдвигает из своей среды, знаете кого?
2: Нет.
1: Новых художников и писателей. Кстати, желающие могут в конце у меня записаться. Эти новые пролетарские писатели и художники должны быть самостоятельны в своем творчестве и находиться вне вредных на них влияний со стороны буржуазных и крестьянских писателей. Посудите сами, товарищи. Рабочий, если он владеет кистью и словом, передает нам свои впечатления, знаете как?
2: Нет.
1: Непосредственно. Да-да-да. А интеллигент, знаете, что делает?
2: Нет.
1: Передает не непосредственные переживания, а наблюдение за тем, что переживает рабочий у своего станка.
3: Кто?
1: Интеллигент. Так зачем нам эти переживания из старых рук? Нет, товарищи, новая пролетарская культура будет создаваться и уже создается рабочими, знаете как?
2: Знаем.
1: Как?
3: За отрыв от производства.
1: Правильно. Новая пролетарская культура ведет дело к тому, чтобы профессиональных архитекторов заменили строительные рабочие, художников – рабочие маляры, а поэтов и писателей – рабочие печатники. Именно этим объясняется и наше отношение к культуре прошлого, которую мы отрицаем решительно и безоговорочно.
4: Всю целиком!
1: Всю целиком, товарищи! Наше марксистское отношение к культуре прошлого прекрасно выразил поэт, наш первый пролетарский классик. Кстати, декламатор здесь?
4: Здесь!
1: Слушайтесь в эти строчки!
4: Мы во власти мятежного, страстного хмеля. Пусть кричат нам вы, палачи красоты.
1: А что делает?
4: Во имя нашего завтра сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусство, цветы.
1: Давайте.
3: Декрет Совнаркома об охране памятников старины.
4: Я вот картину видел одного старого художника. Так. Там лес был нарисован. Ну хорошо же нарисован-то. Да. Завлекательно.
3: А вы скажите, а что же будет с театром?
4: А товарищ Ленин несколько статей о Толстом написал.
3: А как же быть с Чайковским?
5: Товарищ, вот скажите. Тут в газетах писали, пролетариат не бросит нам упрека в том, что мы сломали и изгадили большие ценности, не спросив его самого.
1: Действительно. Не бросит! Я вам уже говорил, товарищи, приучайтесь высказываться от собственного имени, а не от имени пролетариата. Вы возьмите буржуазных писателей 19 века, ведь кого не возьмешь, или сам граф, или помещик, или хуже того, подпевала. Правильно я говорю?
4: Правильно.
1: Вот. Спрашивается, чему они могут вас научить? Неужели вы пролетарки? Вот вы.
3: Я?
1: Вы, идите сюда. Неужели вы пролетарка?
3: Да.
1: Будете рыдать над страданиями какой-нибудь графини Анны Карениной?
3: Да.
1: Этой сексуально пресыщенной дамочки?
3: Да.
1: Да что у вас общего? Вот у вас конкретно, ну что общего с этой тигрицей, понимаете? Ищущей полового удовлетворения среди гвардейских офицеров? Верного оплота царизма. Подождите.
3: Я не знаю. Она человек, и я тоже человек.
1: Вот видите, как вы сразу теряете пролетарскую классовую точку зрения. Нет, товарищи, такая литература нам не нужна. И пролетариат выбросит ее, знаете куда?
3: Куда?
1: На свалку истории.
4: Вот у нас многие, особенно девушки, читают стихи Ахматовой. Как вы к этому относитесь?
1: Хорошо, что вы спросили об Ахматовой. Я как раз недавно ею занимался. Читать стихи Ахматовой, товарищ, могут только люди, утратившие классовую позицию, наивно думающие, что с помощью вот такой литературы можно воспитать свою личность. А личность воспитывается в борьбе. Вы посмотрите на мир вещей Ахматовой, ибо мир вещей наиболее показателен для личности поэта. Сразу ясно, куда он гнет. Вот мир ее последней книги. Самое частое слово «окно» 13 раз, «спальня» 10 раз, «шалаш», «терраса», «ракетная площадка» по 4 раза. Далее «кольцо», «муфта», «меха», «пелерина», «простыня», «одеяло». А где классовая борьба? Где мир вещей, созвучный пролетариату? Где булыжник, винтовка, выстрел, красный флаг? Где они? Я думаю, товарищи, что вопрос с Ахматовой пролетариат может закрыть сегодня раз и навсегда.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста.
4: А я вот про Пушкина хочу спросить.
1: Спросите про Пушкина.
4: Вот сколько времени он угробил на Евгения Онегина, а шахтерам, допустим, ни одной минуты в своей жизни не посвятил. Вот как это понимать, а?
1: Пушкина, товарищ, надо быть осторожным.
6: Не надо.
1: Надо.
6: Не надо.
1: Надо. Надо быть осторожным. Пушкин все-таки иногда спорил с царем и лично его не одобрял. Это мы в нем приветствуем. А вот его упадничество, рефлексию его Пушкина мы не одобряем. Что касается вашего вопроса, товарищ, то о шахтерах Пушкин не писал из-за цензурных гонений. Но и он умудрился рассказать о шахтерах в лице декабристов. Есть у него такие строчки. Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд. И так далее писал Александр Сергеевич Пушкин, имея в виду главным образом шахтеров-декабристов. Так что, если внимательно разобраться, то многие темы поэт все-таки осветил.
3: Скажите, а как же быть со старой интеллигенцией?
1: А что такое?
3: Они же иногда приходят.
1: Приходят.
3: Предлагают свои услуги.
1: Предлагают.
3: Ну, что сказать?
1: Ну, скажите старой интеллигенции. Скажите ей, интеллигенция... Иди, откуда пришла.
3: Большое спасибо.
1: Пожалуйста. Есть еще вопросы? Нет вопросов? И...

Александр Дмитриевич Цурюба, народный комиссар продовольствия. Через год заместитель Владимира Ильича по совнаркому. Одногодка, соратник, товарищ, пережил Ленина всего лишь на 4 года. Каждый день трудом, подвигом, кровью бойцов продотрядов, своим больным надорванным сердцем он добывал для страны.

0: Вот, Владимир Ильич, посмотрите, как на деле выглядит сокращение штатов.
1: Что такое? Что такое?
0: Семен Ильич представил докладную, добился гигантских успехов. А на деле ведь вранье и очковтирательство.
1: Добрый день.
2: Александр Ильич, надо только драматизировать.
0: Да нет, нет, успехи колоссальные. Корреспонденты, например, сокращены на 70%, а авиаторы по наркомзему на все 100%.
1: Семен Ильич, какие авиаторы у нас были в наркомземе?
2: По борьбе с вредителями.
1: А что же они делали в наркомземе? Добро бы на полях, а то ведь в наркомате. Кого же они уничтожали?
2: Да, вы правы, Владимир Ильич, никого. То вот они сидели без дела, то летали без дела. Вот их и сократили.
1: Забавно. 100% сокращение?
2: Да.
1: Всех сократили?
2: Всех.
1: А сколько их было?
2: Один.
1: Один.
0: И все остальное таким же макаром. Общий процент сокращения по Москве 40.
1: Подождите. Контролеров сократили 500 человек, а инспектора взяли 1200. Какая же разница между контролером и инспектором?
0: Да никакой.
1: Никакой.
0: И в результате многомесячной борьбы за сокращение штатов число сотрудников центральных наркоматов по одной только Москве увеличилось почти на 2000 человек.
2: Да.
0: А Семен Ильич сие безобразие своей подписью прикрыл.
2: Ну, Александр Дмитриевич.
1: Семен Ильич.
2: Да.
1: Вы-то над чем смеялись?
2: Когда?
1: Сейчас.
2: Рассмеялся?
1: Мы вам поручили участок работы, надеюсь.
2: Ну, я перепоручил это своему аппарату, не проверил. Ну, и они явно запутались в среднестатистических данных.
1: Они запутались, вы не перепроверили, и что подписали эту Филькину грамоту. В расчете на что?
2: Владимир Ильич, сейчас все хотят выглядеть хорошо, хотят рапортовать первыми, что декрет выполнен. Ну, такая уж создается у нас традиция. Ну, и кое-кто из товарищей чуть-чуть поэтизирует, что ли, картину.
1: Как вы сказали?
2: Поэтизирует, приукрашивает. Я их понимаю, товарищам трудно. Огромный объем работы, огромная страна.
1: Так, товарищам трудно, тем рабочим, которым за вашей поэзии не хватит хлеба, им будет легко.
2: А почему меня так ставите вопрос?
0: Да потому что штаты это пайки.
2: Александр Дмитриевич, что значит в масштабе нашей страны эти крохи?
1: Семен Ильич, даже если этими крохами мы спасли бы одного рабочего от голодной смерти, нужно было бы сократить штаты. Вот на таких вещах рушатся связи с народом. Все можно потерять, только недоверие народа. Белоруссию и Литву можно вернуть. А вот доверие народа, мы не забываем об этом.
2: Владимир Ильич.
1: Аж дело не только в том, что вы не перепроверили данные, Семен Ильич. Кого же вы обманываете?
2: Владимир Ильич, вы сами иногда идете навстречу, когда для этого есть веские основания. Так что в данном случае, я думаю, это делалось в интересах дела. Во главе каждого наркомата стоят испытанные большевики. Ну, если они берут людей, значит, для этого есть веские основания.
1: Мне очень хочется понять, как это делается в интересах дела. Мы принимаем декреты, вы по-приятельски перезваниваетесь и превращаете эти декреты в пустопорожние бумажки. Затем мы печатаем в «Правде» ваши потезированные сообщения о выполнении этих декретов, так сказать, вести с мест. А люди начинают шептаться по углам и смеяться. Они же читают наши слова, прекрасно зная ваши дела. Одним из самых больших зол и бедствий старого общества был полный разрыв печатного слова с практикой жизни. Семен Ильич, вы нас куда толкаете?
2: Владимир Ильич, вы напрасно так близко к сердцу принимаете эту глупейшую историю. Я никакой подоплеки за ней не вижу.
3: Александр Дмитриевич, простите, вас к прямому проводу.
1: Александр Дмитриевич, нужно поручить наркому труду установить четкое количество пайков для всех наркоматов, независимо от нынешнего наличия сотрудников. Только так как-нибудь мы сдвинем дело.
2: Согласен.
1: Я получил письмо из Колумбии. Или вы переделаете мир, достигнув победы в установлении коммунизма, или же вы похороните идеалы большевизма в случае неудачи. Семен Ильич, вы эту ответственность чувствуете?
2: Это оскорбительный вопрос.
1: Бросьте! Мы с вами институтки, давайте говорить по-мужски. Самое легкое досталось нам начать, вы молоды. На плечи вашего поколения ляжет самый трудный построить, если вы не добьетесь успеха. История поставит под сомнение и нас. В ваших руках успех всего дела. Разнестись наше желание, чтобы эти руки были чистыми и умными. Вы прекрасно проявили себя в октябре. Теперь прикрываете бюрократов. Вы же образованный большевик, занимаетесь ковраньем. Я бы стал себя презирать.

0: если бы не высказал всего, что чувствую сейчас. Если бы не ваша молодость, я бы счел необходимым предать вас партийному суду.
1: Я прошу не делать скидок на мою молодость.
0: Ну тогда, голубчик.
2: Владимир Ильич, очень срочно, подпишите, пожалуйста. Вы просили узнать относительно молодого художника, который
0: потом
2: написал. Крестьянин с Урала уже ждет в приемной.
1: Я могу идти.
0: Идите. Наташа. Наташа, налейте мне стакан воды.
2: Владимир Ильич, вам плохо? Я позову.
0: Не надо. Сейчас. Чего? Сейчас.
2: Ой, я так испугалась.
0: Немного устал. Пустяки.
2: Вам надо обязательно уехать на целый месяц и совершенно не думать о политике. Вот.
0: Не думать о политике. Да. Рига молчит.
2: Молчит. Вам лучше?
0: Да, совсем хорошо. Только говорить об этом никому не надо. Обещаете?
2: А это будет правильно?
0: Очень правильно.
2: Обещаю.
0: А почему Рига молчит? Как фамилия женщины из Моссовета?
2: Сапожникова.
0: Говорит, я ее знаю.
2: Да, вы разговаривали с ней на каком-то митинге.
0: Что там у нее?
2: Точно не знаю, Владимир Ильич, но ее собираются дисциплинарно арестовать на 36 часов за какой-то проступок. Еще звонили комсомольцы из Цикамола. Очень расстроились, что вы не сможете выступить у них на третьем съезде.
0: Нет. Воркбюро.
2: Хорошо.
0: Воркбюро. Наташа, вы знаете, сколько сегодня стоит хлеб на Сухаревке?
2: Хорошо.
0: Знаете что, Наташа? Пусть она приходит после 8.
2: Сапожникова?
0: Угу.
2: Владимир Ильич, ну вы после 8 должны пойти гулять.
0: Ну ничего, завтра пойду. Пустяки.
2: Вот из-за каких-то пустяков и мелочей?
0: Нет, Наташенька, от таких мелочей зависит жизнь человека. Пусть приходит. Что такое?
2: Это Герасим Севастьянович. Опять, наверное, что-то уронил.
0: Кто такой?
2: Крестьянин с Урала. Я же вам говорила.
0: Зовите.
2: Герасим Севастьянович, пожалуйста, проходите.
3: Он.
2: Он.
0: Здравствуйте, Герасим Севастьянович. Чаю хотите у нас сегодня с сахаром? Наташенька, пожалуйста.
3: Благодарствую. Пилис.
0: Пилис. Садитесь.
3: Благодарствую. Сиделись.
0: Михаил Иванович Калинин просил встретиться с вами. Какое же дело вас привело в Москву?
3: Любезный деятель, поклон вам от наших мужиков, от наших сельчан.
0: Спасибо. Спасибо. Так какое же дело?
3: Насчет власти.
0: Что именно?
3: Выборы у нас были.
0: Выборы? Так, так.
3: Выбрали мы в совет наших граждан, наших мужиков, сельчан наших. А они, что ж такое, в совет вошли, ружья взяли и стали нас утюжить. Все вооруженные утюжить, утюжить и утюжить. И делай милость, освободи от жилья, от бандитов. Развяжи узел, миром просим вас всех.
0: Как же они вас утюжат, подождите.
3: Каждый день, с утра до ночи, хоть бегом беги из деревни. Я ведь тайком ушел. Узнали бы, в кутузку посадили, мать их всех, в шеи кормить.
0: Что же они делают?
3: Зверствуют, Матрёнин выблюдок этот, и Стороженко, ну что говорить. Каждый день штрафы накладывают, все отбирают, хлеб, муку, все с родственником так, тащат, тащат.
0: Минуточку, подождите.
3: Детишки не ученые, деньги собрали, они в карман, все в карман.
0: Минуточку, садитесь.
3: Что же такое-то?
0: Так, успокойтесь. Как же так, минуточку. Это же ваши люди.
3: Наши люди.
0: Небось, лучшие люди, справедливые люди.
3: Справедливые? Да нет. Люди наши, но насчет справедливости этого у них нету.
0: Почему?
3: Нету. Потому как конокрадой и жульем.
0: Так.
3: Бандиты и арестанты.
0: Ваши люди?
3: Наши люди. Как они при Николашке были арестанты, так они и есть арестанты и бандиты. Жулье, вот что я скажу.
0: И вы их выбрали в совет?
3: И мы их выбрали в совет.
0: Сами?
3: Сами.
0: Может быть, вас кто-то заставил?
3: Да нет, в охотку выбирали.
0: Почему?
3: В тюрьмах им привычнее сидеть, потому и выбирали.
0: Так, интересно, интересно.
3: Любезный человек, я вам прямо скажу. Не верили мы приходу этой новой власти. Думали ненадолго. Думали, придут какие-никакие есть войска, казаки, всех перепорить. А власть-то они первее всего в остроге да в тюрьму угонить. Так что выбирали мы всех тех, кому привычнее в тюрьмах сидеть. Угу. Всех жулье, конокрадов, арестантов, всех в совет двинули.
0: В совет?
3: В совет. А, они арестанты, им все одно. Дело привычное, а мы хозяева, нам не способно. А они чего ж, мы их в совет, а они власть взяли и стали нас же утюжить, ружья, все это
0: утюжить.
3: Что же это такое-то?
0: Ну, попали вы. Ну, попали.
3: Это верно. Сами видим, что ошиблись. Видим, что власть надолго, можно сказать, насовсем. Вот. У соседей-то вон как. Совет избрали детишкам школу устроить. А у нас жулье, ну что ты будешь делать? Арестанты, бандиты, как они есть, ну что?
0: Ну и сколько же времени они вас утюжат?
3: С покрова.
0: С покрова.
3: Почитай, какой месяц пошел.
0: И школы нет?
3: Школы нет. И говорят, не будет.
0: Так и сказали?
3: Так и сказали.
0: Ваши люди?
3: Наши люди. А сейчас ведь без грамот в крестьянском деле никак нельзя. И бабам школы хочется. Особливо девкам, чтоб к замужу не дурами быть. Не дурами. Ты у нас управитель. Сейчас, видать, умный человек. Миром просим, сделай милость. Развяжи нас от жулья.
0: Ну что ж.
3: Чего уж там, Страженко, Аникеев записать бы.
0: Придется для вас с товарищем Калиным что-то придумать. Только в следующий раз выбирайте самых лучших людей, самых справедливых.
3: Матрёнин там все зверствует.
0: Хорошо,
3: это мы выберемся. Теперь мы выберем, что говорить.
0: Ну и хорошо. А как вообще крестьянство сейчас относится к советской власти?
3: К центру?
0: К центру.
3: Да как сказать, любезный деятель, не нравился нам большевик. По твердой цене хлеб скупал, какая ж тут торговля. Пришел Колчак, я прямо скажу, мы все к нему переметнулись. Переметнулись, посидели под ним, посидели, смотрим. Помещик вертается, землю отбирают, кто не согласный, пули кнутами, все кнутами. Почесали маковки и решили, всем миром решили держаться рабочего. С ним сподручнее.
0: Сподручнее?
3: Сподручнее. Нет, он рабочий тоже. Ничего хорошего не обещает, но с ним легче.
0: А почему легче?
3: Ну, как сказать, при рабочем я какой-никакой хозяин, крестьянин. Короче, человек. А при Колчаке как был холоп, так холопом и остаюсь.
0: Ну, однако школу прошли хорошую.
3: Однако хорошую школу прошли.
0: Хорошую.
3: Так что и решили... Держаться рабочего. Прости, любезный деятель, что держу так долго времени вас.
0: Благодарю вас за беседу. Благодарю.
3: Позволь мужикам поклон передать. Сельчанам, гражданам всем.
0: Конечно, передайте.
3: Беседу вел Герасим Севастьянович.
0: Очень приятно.
3: Очень приятно. А насчет этого дела я тебе прямо скажу. Мы твоему святому свечку зажгем. Но смотря по тому... Избавишь ты нас от жулья, или нет? Вы как сами на это настроились?
0: Да зажигайте.
3: Благодарствую.
0: И бабам школы хочется, особливо девчонкам, чтобы не быть дурами к замужу.
2: Что это?
0: Власть надолго, можно сказать, насовсем. Хорошо сказано?
2: Хорошо.
0: Хорошо, Наташа?
2: Хорошо.
4: Владимир Ильич, разрешите?
0: Да.
4: Владимир Ильич, я все понял.
0: Семен Ильич, никто в мире не сможет скомпрометировать коммунистов, если сами коммунисты не скомпрометируют себя. Никто в мире не сможет помешать победе коммунистов, если сами коммунисты не помешают ей.
5: Он же докладчик, товарищ Тихонов Луговой.
6: Молодежная дискуссия.
7: Присутствуют от горздрава доктор Эпштейн, от райкома союза молодежи товарищ Дябликова, союзно-несоюзная мужская и женская молодежь, красные песни.
6: Кончай работу, все на дискуссию.
5: Слово предоставляется докладчику товарищу Тихонову Луговому.
6: Вопросы пола в переходный от капитализма к социализму период с точки зрения молодежи.
8: Красные песни.
6: Давай браки и другие предрассудки. Да здравствует свобода в любви. Да здравствует марксистская теория. Стакан воды. Дискуссия начинается.
9: Началась.
6: Дорогие мои товарищи, вопрос о любви и тесно связанный с ним, даже вытекающий из него, вопрос о половых взаимоотношениях волнует всю молодежь нашей республики, начиная с 14-летнего возраста. И нам, марксистам, не к лицу уклоняться от решения этих вопросов, как в плане теоретическом, так и в практическом плане. Великая революция, она разрушила старое общество с его лживой, грязной половой моралью. И в наших сердцах давно созрел протест против половых взаимоотношений а-ля буржуа. Мы все за свободу в любви. У нас, вот у марксистов, все должно быть просто, естественно, как сама жизнь, в том числе и удовлетворение биологического инстинкта.
10: Товарищи!
6: Человек не может себя считать полностью свободным, покуда половая проблематика отвлекает его от строительства нового мира. Невозможно строить и все время отвлекаться. И поэтому нам всем так бесконечно близка марксистская теория, согласно которой удовлетворить половой инстинкт при коммунизме будет так же просто, как выпить стакан воды. Товарищи, я утверждаю, у пролетарской молодежи любовь времени не отнимает, она ей мозгов не сушит. Товарищи! У каждого рабочего парня есть своя рабочая девушка. Они из одного социального камня нужду оба знают. И биологическое удовлетворение дает ему именно она. Вот это его девушка. Предположим, они поссорились. Тут все может быть, все люди. Тогда она начинает дружить с его товарищем. И никто из этого никакой трагедии не делает. Почему? Да потому! Рефлексии в нашей рабочей среде нет. Товарищи, мы знаем, чем менее натянуто держит себя комсомолка, чем меньше она бравирует своими этими женскими половыми отличиями, тем проще и дружественнее относятся к ней рабочие парни. И мы никогда не увидим, чтоб к такой комсомолке вдруг отнеслись как к женщине. Товарищи, я утверждаю, что тот, кто уже сегодня живет так, тот зрим и реально приближает наше светлое будущее. Все, я кончил.
5: Почему я не умер маленьким? Я Гончаров, вторые механические мастерские, товарищи. А мне очень понравился этот доклад. Очень понравился тем, что он в запутанный вопрос, наконец-то, вносит абсолютную ясность.
6: Умница.
5: Что понял лично я? Каждая комсомолка, пролетарка или рабфаковка, на которую пал выбор комсомольца, должна пойти ему навстречу.
6: Должна
5: и как товарищу по партии и классу. Иначе она мещанка и недостойна носить звание комсомолки. И когда женская половина нашего союза это поймет и осознает, мы продвинемся далеко вперед.
7: Наринкова, Прохоровская мануфактура. Вот у нашего докладчика, как вот у предыдущего товарища, оратора, Очень все гладко получается, но только на бумаге. А в жизни кто должен нести ответственность за ваши комсомольские шалости, а? Женщина, что-то мне не верится, чтобы у Карла Маркса такой был написан.
6: Писал! Писал!
7: Это что получается, а? Почему это вы нас свободы-то лишаете? Он на меня посмотрит, а я лапки кверху, а иначе, понимаешь, мещанка, накоси-выкоси! На себя-то посмотрите! Он что, докладчик, что предыдущий оратор? Да какая баба с вами пойдет?
6: Пойдет.
7: Не пойдет.
6: Пойдет.
7: Нет, не пойдет.
6: А одна уже ходила.
7: Да? Ходила, говоришь? Ну и дура. А я вот что скажу. На то она и была революция, чтоб бабе свобода свою жизнь решать. Может, скажешь, против Маркса?
6: Против.
7: Против вашего Маркса? Может, и против. А по нашему Марксу? По нашему. Так в самый раз. На этом дискуссию объявляю закрытой. Какие будут предложения по резолюции?
9: Есть предложение. Всем присутствующим на дискуссии, в том числе и докладчику, отработать эту ночь Петру.

0: Клара Цеткин не видела Крупскую почти 5 лет. Ее симпатичное лицо с мягкими и добрыми глазами носило на себе неизгладимые следы предательской болезни, которая ее подтачивала. Но за исключением этого обстоятельства она была такая же, как раньше. Воплощение простоты, прямоты и скромности. Ее соединяло с Лениным самое искреннее общность взглядов на цель и смысл жизни. Она работала в наркомпросе, несла заботы вместе с ним, пекла о нем с чистой материнской нежностью вместе с его сестрой Марией, которая работала ответственным секретарем «Правды». Это они превратили ленинское жилище в родной очаг, в самом благородном смысле этого слова, конечно же, не в смысле немецкого мещанства, а в смысле той духовной атмосферы, которая его наполняла. Там царил исключительный тон правды, искренности, понимания и сердечности. Позже, когда пришел Ленин, Клара окончательно почувствовала, что она у себя дома.
1: Клара, а вы не можете приезжать к нам почаще? Как только вы появляетесь, у нас на столе тотчас возникает мое любимое варенье.
0: Товарищ Ленин, вы должны быть выше этого.
1: А я ниже, каюсь. Меня целую неделю подмывало заглянуть в этот шкафчик. Я выдержал целую битву с самим собой, как видите, победил. Иначе чем бы вас угощали?
0: Я всегда считала вас исключительно цельным человеком. Оказывается, и вы не лишены противоречий и раздвоенности.
1: Клара, это легенда. Я вовсе не цельный, абсолютно раздвоенный человек. Когда Гёте сказал, а две души живут в моей груди, это он про меня говорил. Я человек, раздираемый противоречиями. Ну, например, я ужасно не люблю чистить обувь, ужасно, с детства. И в то же время терпеть не могу ходить в нечищенных ботинках. Не могу видеть, когда другие ходят в нечищенной обуви. Клара, временами просто выхода не нахожу из этого противоречия.
2: Спасает, как всегда, Надя.
1: Да, посмотрит на мои мучения и предлагает единственный выход. Возьми щетку, я беру и проклинаю все на свете, чищу эти дурацкие ботинки, будь они неладны.
0: Вы ужасный фантазер.
1: Клянусь, что это правда. Что это такое?
2: Маняша Гранке статьи принесла. Там все твои 50 лет описаны. Вот мы и начали фотографии перебирать.
1: А что статья?
2: Да чепуха сплошная.
3: Ну, Наденька, не сплошная.
2: Я бы эту статью в клочки разнесла. Там же все перепутано. И вообще затея зряшная.
1: Пора. Это фотография отца. Он умер до Сашиного ареста. Как бы это он все пережил?
3: Да. Мама была крепче, у нее была громадная сила воли.
1: Вы знаете, Клар, тогда от нас отшатнулись все знакомые, перестали здороваться, переходили на другую сторону. Ко мне по вечерам приходил играть в шахматы старичок-учитель. В 6 часов вечера я сидел в столовой, прислушивался к каждому скрипу двери и пришел. На другой день не пришел и вообще. Я тогда многое понял, что такое в России быть родственником арестованного. С одной стороны, страх. Но с другой стороны, были помощь, сострадание. Ты что?
2: Ну что ты?
4: Посмотрите.
1: Ой,
4: Надя, перед Шушинским.
2: Ой, господи, ну и трёпа же я
4: ну
2: там.
4: Ну почему трёпа? Хорошенькая, Володя, скажи ей, пожалуйста.
2: Ой, вы послушайте, как он Шушинской в статье писал. Это же вообще смешно. Сидим мы с тобой с утра до вечера, говорим только о революции.
1: Да?
2: И переводим с английского книгу Вебов о третьих юнионах. Ну мы же молодые тогда были, молодожены только что поженились. Так что не умён этот автор, маняша. Пусть свою молодость, голубчик, вспомнит.
3: Так, хорошо. Ну, что же мне теперь автору сказать-то?
2: Не знаю.
1: А что, если он поступит как Гоголь? Я думаю, что потомки его не осудят.
4: Вот, вам все шуточки, а я ведь серьезно. Володенька, а что тебе обух сказал?
1: Да так, ничего особенного. Гулять, дышать, как всегда. Я вам позвонил, кстати, после его ухода. Никого застать не смог.
2: Ты знаешь, была на собрании железнодорожников. Там же все тянут в одну дуду. Ну, все. Правда, один, наконец, нашелся и говорит. Как же это он сказал?
5: Советская Россия непобедима на предмет квадратности и пространственности.
2: Да-да, на предмет квадратности и пространственности.
1: Да, еще бы на предмет грамотности и культуры. Тогда
6: а по-моему, не следует так горько жаловаться на безграмотность России. В некотором отношении безграмотность народа была для вас, большевиков, благом.
1: Как?
6: Да-да, именно. Безграмотность облегчила вам дело революции.
1: Стой.
6: Безграмотность предохранила мозги рабочего и крестьянина от буржуазной пропаганды, которые бывают весьма действенны и не глупы. Вы бросали семена на девственную почву, а всегда легче сеять и пожинать там, где не нужно предварительно выкорчевывать первобытный лес.
1: Нет, Клар, я не согласен. На безграмотность мы не ставили. Безграмотный человек стоит вне политики. Безграмотность как-то уживалась с борьбой за власть. Это справедливо. Но разве мы разрушали ради разрушения? Мы же разрушали, чтобы построить нечто лучшее. Безграмотность плохо уживается, совсем не уживается задачей строительства. Это тупик. Это тупик. Клара, сегодня мы народ нищий, абсолютно безграмотный.
2: Ну, послушай, Володя, сколько же делаете? Мы ведем настоящую войну с безграмотностью. Библиотеки, избы читальни, просветительские поезда.
1: Капля в море при нашей квадратности и пространственности. Нам нужен 2 октябрь, культурный. А вот на безграмотность молодежь натравить.
2: Да этих учителей самих еще учить надо.
3: Да, но только вот не тому, чему их учат сплошь и рядом сейчас.
6: А чему их учат сейчас?
3: Ну, есть у нас такие. Все разрушено. Вы пришли на пустое место. Культуры прошлого нет.
6: То есть это как же?
3: А вот так. Пушкина долой, Рафаэля долой, Данте долой.
6: А что же не долой?
3: Да ходят шарлатаны. Изобрели какую-то особую пролетарскую культуру. И носятся с ней, как с писаной торбой. А наркомпрос у нас деликатничает. Боится по рукам ударить.
2: Но бить-то надо по нечистым рукам. А вся сложность в том, что руки-то в основном чистые.
3: Вот так. Путано, перепутано тут у нас, Клара. Не раскопаешь.
7: Пройдет несколько дней, и Владимир Ильич скажет: пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор.
8: Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало.
9: Владимир Ильич еще не один раз будет говорить о том, что не надо забивать голову хламом, что нам надо брать и развивать лучшие образцы, традиции, результаты культуры прошлого.
8: Но мысли эти не сразу будут всеми поняты и приняты, и еще долго будут кипеть страсти.
3: Вот они, современные запросы молодежи. Вправду пришло объявление. В пятницу состоится дискуссия «Проблемы пола в переходный от капитализма к социализму период с точки зрения молодежи красной пресни». Нашелся какой-то идиот, докладчик. А юношество, оно же валом валит.
2: Ты знаешь, ведь действительно, с точки зрения молодежи красной пресни.
1: А как же вы думали? Тут принцип городского районирования имеет первостепенное значение. Одно дело половая зрелость в Сокольниках, другое дело в Хамовниках, ну, совсем ни на что не похоже, так это на красной пресне.
3: Толчья же на этих дискуссиях стоит, вот как Надя правильно сказала, не протолченная.
1: Да.
3: Они же до петухов сидят и публично в речах изгаляются.
6: Ну, а может быть, все-таки в этих дискуссиях нет ничего плохого? Может быть, вам просто слишком сгустили краски, ведь и через обсуждение половых проблем можно прийти к историческому материализму.
1: Что, Клара? Ну-ка, выкладывайте, не скрой, какой-то новый своеобразный путь к историческому материализму.
6: Товарищ Ленин, не спешите иронизировать, я говорю достаточно серьезно, но разве марксистский анализ половых проблем буржуазного общества не может привести к анализу самого общества, а затем к выводу, что Карфаген должен быть разрушен. Ну-ка, попробуйте мне доказать, что это не так.
10: А? Попался?
1: Так, Маша, подожди. Клара, все, что вы говорили, справедливо, но при одном условии. Если анализ действительно марксистский, выручайтесь.
10: Ну?
1: Для этого нужны научные серьезные силы. Где они есть? У вас или у нас? Тогда это все сводится не к историческому материализму, а к копанию в половых проблемах. Вот так вот.
6: Конечно, при такой постановке вопроса я вполне разделяю ваши опасения. Скажу даже больше. Я ругалась в Берлине со своими за чрезмерное выпячивание половых проблем. Но вы же знаете, нет пророка в своем отечестве. Получила только упрек в мещанстве.
1: Плюньте. Меня в этой связи тоже обвиняют в ханжестве, в мещанстве. Я к этому отношусь спокойно. Ничего. Как-нибудь переживем.
10: Но послушай, Володя, тем не менее, ты же не станешь отрицать, что эти вопросы сегодня занимают умы молодежи.
1: Да, Клара. Я и должен признать, действительно, значительная часть нашей молодежи занята так называемой ревизией буржуазной морали в вопросах пола. Должен добавить, действительно, значительная часть нашей лучшей, действительно многообещающей молодежи. Это такая своеобразная детская болезнь левизны.
6: Ну, а почему вас это так угнетает? Давайте посмотрим на это явление как марксисты. Война, революция. Все привычное сдвинулось с места, все дыбом. Старые ценности рушатся, теряя свою сдерживающую силу. Новые только-только рождаются. Грязь буржуазного брака, гнусная лживость половой морали старого мира наполняет лучших людей чувством глубокого отвращения, и они восстают против всей этой мерзости. Особенно бурно восстает молодежь. Слишком бурно, но каков возраст, таков и пыл. Не думаете ли вы, что все это может быть неуклюжее по форме? По сути своей является протестом современной молодежи против буржуазии и ее духовных ценностей.
1: Прекрасный анализ, Клара, прекрасный. Но меня как марксиста не может не волновать, во что выливается этот протест. Не кажется ли вам, что подхлёстывающая жажда разнообразия в наслаждениях начинает легко приобретать самодавляющую силу? От этой теории стакана воды молодежь просто взбесилась. Кто-то им сказал, что теория марксистская. Ну что ж, спасибо за такой марксизм. Да нет, это не имеет ничего общего с той свободой в любви, как мы, коммунисты, ее понимаем.
6: Товарищ Ленин, а как мы, коммунисты, понимаем свободу в любви?
1: Вот жалко, нет с нами Нессы Федоровны. Мне с ней в 15-м году, когда написала брошюру по этому поводу, была жаркая дискуссия.
6: А где сейчас товарищ Арманд?
1: А мы ее выгнали из Москвы, в Кисловодск. Поехала отдохнуть с сыном.

Никто из них не знал, что именно в этот момент над полями и лесами России летела в Кремль телеграмма, в которой было всего 6 слов. Товарищ Инесса умерла, спасти не удалось. Только потом они узнают, что всему виной холера. Через 2 недели они встретят оцинкованный гроб на Казанском вокзале. Гроб поставят на траурный катафалк. Владимир Ильича будут просить сесть в машину, он скажет так твердо: пойду пешком за гробом, что никто не осмелится ему возразить. И потом они пойдут с Надеждой Константиновной через всю утреннюю просыпающуюся Москву. Люди увидят у гроба венок на атласных лентах, которые будут начертаны товарищу Нессе от Ленина. Все это будет потом, после телеграммы. Она придет завтра.

0: Товарищ Ленин, а как мы, коммунисты, понимаем свободу в любви?
1: Ну, во всяком случае, это не свобода от серьезного в любви, и не свобода адюльтера. Это свобода от материальных расчетов в деле любви, полная независимость человека в любой момент сказать «нет» и так далее, и так далее. Тут же много оттенков. Инесса кое в чем спорила со мной. Она мне писала, что и мимолетная связь, и страсть может быть гораздо чище и поэтичнее, чем поцелуи без любви пошлых и пошленьких супругов.
0: А разве не так?
1: Ну, мне всегда казалось, с точки зрения логики, поцелуем без любви нужно противопоставлять поцелую с любовью, пошлому и грязному браку без любви, брак с любовью. А что касается мимолетной связи страсти, то она может быть абсолютно чистой. Может. А может быть и грязной.
0: Мимолетная страсть, связь.
2: Разве в жизни так не бывает, Клара? Не признавать того, что есть.
0: Да, конечно. Конечно, вы, наверное, правы. черт возьми, какие все сложные вопросы. И как легко в них запутаться и получить справедливый упрек в ханжестве.
1: Мне кажется, что в интимной жизни проявляется не только данная природа, но и привнесенная культурой человека. И тогда или все возвышенно, или все низко. Или нам нужны Пушкин, Толстой. Или нас может устроить бульварный романчик, пошлый анекдот. Вот гвоздь в чем. Нам культура. Нам культура нужна. Иного пути нет. Сегодня у нас миллион проблем. Кому-то все кажется черным, безысходным. Но мы умеем мечтать, Клара. Вот увидите, мы еще потрясем мир нашими успехами. И в культуре. В культуре тоже.
0: Вы мечтатель, фантазер. Нет. Нет, вы фантаст.
1: Конечно, фантазер, Клара. Откуда же было в такой стране начать революцию без фантазеров? Мы победим. Хочется верить. И вот тогда, чтобы лучше понять и оценить, что сделали большевики с Россией, нам нужно почаще оборачиваться в этот холодный, голодный 20-й год. Жаль только жить в эту пору прекрасно, и уж не придется ни мне, ни тебе. Ничего, Клара, ничего. Пусть в каких-то вопросах мы останемся стариками. Главное в революции быть молодым.
3: Владимир Ильич, прямой провод. Рига.
1: Извините.
2: Клара, хотите чаю?
0: Нет. Нет, спасибо. Все-таки поразительно точно сказал о нем Джон Рид. Настоящий народный вождь. Вождь исключительно благодаря своему интеллекту.
2: Володенька, ну, что там?
1: Новые польские условия.
2: Тяжелые.
1: Очень.
0: Что же вы решили?
1: ЦК будет решать, ЦК. Боюсь, что мне опять придется выдержать бой с товарищами, как во времена Бреста. Неужели опять война? Нет, мысль о зимней кампании для меня просто невыносима.

0: Документы 20-го года. Московский комитет Российского коммунистического союза молодежи с величайшей печалью и скорбью извещает членов союза, сочувствующих, и весь цивилизованный мир о смерти после тяжелого фронтового ранения от преступной руки белобандита одного из основателей Московской организации РКСМ, нашего друга и товарища Анатолия Перова на 21-м году его жизни.
1: Вот и оборвалась на самой высокой ноте жизненная песня Толи Перова. Его любимыми словами, его жизненным кредо была фраза Александра Ульянова, сказанная им на процессе народовольцев. Среди русского народа всегда найдется десяток людей, настолько преданных своим идеям и настолько горячо чувствующих несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Толя ненавидел войну. Мягкий по натуре, он любил строительную работу. Анатолий мог стать поэтом, ученым, философом. Враги пролетариата заставили его быть солдатом. В жертву Великой революции принес союз молодежи своего передовика. Поклянемся же, товарищи, светлой памятью нашего Анатолия превратить действительность в лучистую мечту его. Построить новый мир, где не будет кровавых призраков войны, где не будет ненависти, где все люди станут братьями. Я тебя никогда не забуду. Прощай, Ася.
2: Запись приема в члены РКПБ Семагина Константина Алексеевича, 18 лет, члены РКСМ.
3: Вопрос. Вы записываетесь или вступаете?
2: Ответ. Вступаю.
4: Вопрос. На какие привилегии и преимущества рассчитываете, вступая в ряды РКП?
2: Ответ. Чтобы на опасность посылали первым.
3: Как представляете свой дальнейший жизненный путь?
2: Не представляю.
3: Что толкает на вступление в РКП?
2: Не могу быть в стороне, когда гибнут товарищи. Хочу заступить на их место. А вообще-то я все высказал в клятве.

0: нерушимое обещание клятва коммуниста.
1: Сознательно, бескорыстно и без принуждения вступая в партию коммунистов-большевиков, даю слово.
2: Считать своей семьей всех товарищей коммунистов и всех разделяющих наши учения не на словах только, но и на деле.
1: Бороться за рабоче-крестьянскую бедноту до последнего вздоха.
3: Трудиться по мере своих сил и способностей на благо пролетариата. Защищать советскую власть и ее честь и достоинство делом и личным примером.
1: Обязуюсь не покрывать врагов трудового народа, привлекать к учению коммунизма новых последователей.
0: Обещаюсь встретить смерть за освобождение пролетариата от иго-насильников с достоинством и спокойствием. Не просить у врагов трудящейся пощады ни в плену, ни в бою. Не прикидываться перед врагами инакомыслящим ради личных выгод или корысти.
1: Считаю недопустимым делить людей по религии, языку, национальности, зная, что в будущем все трудящиеся сольются в единую семью.
0: Если же я отступлю от своих обещаний сознательно, корысти или выгоды ради, то буду отверженным и презренным предателем. Это значит, что я лгал себе, лгал товарищам, лгал своей совести и недостоин звания человека.

0: Вот и наступил вечер. Те самые часы, которые Владимир Ильич выделил для прогулки по воздуху.
1: Владимир Ильич, Владимир Ильич, это какое-то недоразумение, честное слово. Я же большевичка, я участница октября, меня массы знают.
0: Успокойтесь, товарищ Сапожник, успокойтесь. Возьмите себя в руки, я вам постараюсь
1: помочь. Это несправедливо.
0: Я вас выслушаю и постараюсь помочь вам.
1: Но вы-то меня знаете, помните? Когда вы в Лефортово выступали, я же сидела тогда рядом с вами, в президиуме, за столом. Вы же еще со мной разговаривали
0: после. Успокойтесь, успокойтесь.
1: Я работаю в Московском совете. И ко мне попало заявление крестьянина Гречихина с жалобой на неправильную реквизицию кобылы. Но я написала на этом заявлении, что работы и так много, что нам некогда заниматься пустяками.
0: Ну, как же вы так?
1: Да. Ужасно много работы, Владимир Ильич. Ужасно много работы. Мы просто задыхаемся, и на всякую ерунду ну нельзя терять время. Они меня объявили бездушным чиновником. Строили против меня целое дело, а теперь еще хотят подвергнуть дисциплинарному аресту.
0: Объясните мне, как и почему вы приняли такое решение.
1: Да. Да, сейчас. Но это же все очень просто. Вот на карте все видно. Мы в кольце врагов. Здесь, здесь, здесь контрреволюционные мятежи. Восстание, паны. Врангель опять же. Для Красной Армии собираем, ну, все по крохам. Хлеб, одежду, вещи, лошадей. Но ошиблись мы одной лошадью. Да, ошиблись. А вдруг, вот вдруг именно эта кобыла и Красной Армии победу принесла. А? И потом, он же ведь без своей кобылы не умер.
0: А если бы умер?
1: Ну что ж, с точки зрения исторической, такая жертва была бы вполне оправдана. Но он же не умер. Он выжил. Да мы сейчас. Мы же сейчас переживаем новый исторический момент. Боремся с голодом, разрухой. Готовим мировую революцию. Да мы же коммунизм. Коммунизм строить начинаем. Работаем день и ночь. Бывает и по трое суток не спим. Вот все сидим, сидим. Думаем, решаем. Мы же все, вот каждую деталь, каждую мелочь стараемся предусмотреть, предугадать. А тут вот какой-то крестьянин со своей кобылой.
0: Вы в деревне были?
1: Была.
0: Что дала наша революция крестьянам?
1: Землю.
0: Но ведь полученную землю нужно обрабатывать, не так ли? Если у тебя есть земля, есть лошадь, на ней можно пахать, сеять, убирать, все ясно. Но если нет этой несчастной кобылы, тогда тоже все ясно. Или будешь пахать на себе. А если сил нет? Нет сил. Тогда что, 6 суму, иди побираться? Значит, для вас, как вы ошибочно полагаете, для советской власти вопрос о лошади Гречихина пустяк, ерунда, но для него это вопрос жизни и смерти.
1: Владимир Ильич, все правильно, но только вы сейчас рассуждаете с точки зрения крестьянина, так? А ведь не с точки же зрения государства.
0: Так, теперь о жертвах. К сожалению, это оплата, которую народ вынужден платить за свободу. Но жертва от безмозглости, тупости и косности этому не будет оправдания никогда.
1: Но ведь когда решаешь судьбы миллионов, одного Гречихина его просто можно упустить.
0: Ведь абстрактные миллионы состоят из конкретных Гречихиных, которые хотят есть, пить, жить. Вам это никогда в голову не приходило? Если ваша государственная точка зрения не будет учитывать таких простых прозаических запросов своих граждан, то кому же нужно такое государство?
1: Владимир Ильич, вот так мы с вами за деревьями и леса не увидим.
0: Товарищ Сапожникова, на вашем месте вы решаете не судьбы миллионов, не так ли? Вам поручили заниматься конкретными судьбами, вам поручили помогать им. Никто же не просил вас плодить врагов советской власти.
1: Владимир Ильич, почему вы так говорите? Меня, честное слово, просто обижаете.
0: Вот теперь давайте встанем на место Гречихина, постараемся понять его. Если советская власть, а он в силу своей малограмотности, не может отделить вас от советской власти, вы именно для него советская власть. Так вот, если эта советская власть унижает его, обрекает его на нищету, голод, смерть, то зачем ему нужна такая советская власть? Почему он должен быть на ее стороне?
1: Да эти крестьяне, они же и так все как один. Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит.
0: Ну, вы же повторяете чью-то ерунду, злую ерунду. Если советская власть создаст для крестьянина условия для новой человеческой жизни, в этом же был смысл революции, ни в какой лес он не побежит. А не создадите этих условий. Вы ведь не только крестьянина. Вы ведь никого не удержите. Никого. Как вас зовут?
2: Да Шура же я. Александра Тихоновна.
0: Послушайте, Шура.
2: Шура, да.
0: Александра Тихоновна.
2: Тихоновна.
0: А вам не кажется, что вы бюрократ? Живой, молодой, новый.
2: Владимир Ильич, я большевичка. Я в РКП состою.
0: А что же такое бюрократизм, по-вашему?
2: Как что? Ну, Владимир Ильич, простите. Простите, ну просто смешно. Нет, смешно, что вы мне и такие вопросы задаете. Да я же сама. Я сама перед массой как раз на эту тему и выступаю.
0: Это интересно, о чем же вы говорите?
2: Так, я, значит, прихожу в ячейку, спрашиваю сначала там у секретаря, заворга, 2-3 факта бюрократизма, чтобы были известны местной массе, а затем уже на этих примерах я развиваю главную мысль. Начинаю всегда с положительного. А потом говорю. Старый бюрократизм, говорю, разбит. Но ведь бюрократы. Бюрократы остались. И вот, войдя в советские учреждения, они внесли дух косности и канцелярской волокиты, распущенности товарищей и бесхозяйственности. Советская власть заявляет, что она не потерпит бюрократизма. Советская власть заявляет, что только вовлечение широких масс в дело управления... Ой, сейчас. Господи. Советская власть заявляет... А!
0: Все правильно. Это было написано 2 года назад. Да. По-моему, вы дословно цитируете.
2: Владимир Ильич... А я вас всего наизусть учу.
0: У вас память хорошая.
2: Так молодая же. А знаете, Владимир Ильич, вот на последних словах в коммунизме не будет места бюрократам, но так всегда хлопают.
0: Что вы подразумеваете под словом коммунизм?
2: А я вашу речь слушала. Коммунизм – это электрификация на почве советской власти.
0: Значит, советская власть плюс электрификация.
2: Ага.
0: Что ж... Тогда такое, по-вашему, советская власть?
2: А это наша власть. Ну, сначала кто были? Цари, помещики, буржуи, капиталисты, ну, а теперь мы. Мы!
0: Кто? Кто мы?
2: Так большевики. Большевики, которых назначили. Сначала вы, естественно. Потом Калинин, Михаил Иванович. Потом остальные все. Но пониже мы, государственный аппарат.
0: Подождите, как? В тех словах, которые вы выучили наизусть, извините, не поняли, там же сказано, что такое советская власть. Это привлечение широчайших масс к управлению неформальное, когда масса голосует, а проводит в жизнь далекий от интересов массы чиновник. Советская власть – это власть не для народа, а самого народа. Поэтому мы никогда не откажемся от лозунга, что каждая кухарка
2: должна управлять государством.
0: Учиться. Я подчеркиваю, учиться уметь управлять государством. Иначе кухарка будет управлять государством по-кухонному. Ведь других знаний, кроме приобретенных у плиты сковородок, у нее нет. Шурочка.
2: Да?
0: Ну, вы это понимаете?
2: Буду думать.
0: Так. Что такое электрификация?
2: Ага, сейчас. электрификация. Это... Я знаю сейчас, Владимир Ильич, вы совсем со мной, как с ребенком разговариваете.
0: Почему?
2: Это же яснее ясного, электрификация. Это свет,
0: так,
2: лампочки, электричество, фабрики, заводы и промышленность, одним словом.
0: Что за этим?
2: То есть?
0: Культура. Фундамент которой поголовная грамотность, поголовное образование.
2: Чуть помедленней.
0: Кто же мешает нам? Кто нам мешает? Кто грозит погубить все дело? Бюрократизм. Бюрократ. Он будет всегда стоять на пути широкого привлечения масс к управлению, боясь лишиться своей исключительности. Бюрократ будет всегда воевать против подлинной культуры, против интеллигентности. Только культура явится важнейшим фактором в деле полной победы над бюрократизмом. Шурочка.
2: Да.
0: Ну, вы это понимаете, да?
1: Буду думать.
0: И вот когда во время дисциплинарного ареста вы продумаете все эти вопросы, то вы без труда поймете, какую печальную роль сыграли и вы во всей этой истории.
1: Владимир Ильич, ну что же вы такое говорите? Да как же я? Я же пролетарка и могу мешать своей власти. Какой же из меня бюрократ?
0: Пролетарское происхождение. Это прекрасно. Мало. Мало этого. Какое у вас образование?
1: 3 класса. А сейчас хожу в кружок. Политграмоты.
0: Что вы делаете в кружке?
1: Изучаю азбуку коммунизма. Газеты, брошюры, статьи ваши.
0: Как изучаете?
1: Как? У меня тетрадка есть. Я туда отдельные места и лозунги переписываю, а потом учу. Учу наизусть.
0: Послушайте, Шура.
1: Да.
0: Александра Тихоновна.
1: Что, Владимир Ильич?
0: А вы не чувствуете никаких затруднений?
1: Нет.
0: Ну, что вам элементарных знаний не хватает?
1: Да бог с ними. Со знаниями-то, Владимир Ильич. Мне бы вот главное в текущем моменте разобраться.

0: счетчиков и хвостунов. Еще более страшным будет, если молодежь будет заучивать лозунги, брошюры. Сколько у нас сегодня в Союзе молодежи? 500 000 это сегодня. А завтра 1 000 000 юношей и девушек, которые после такого обучения коммунизму будут называть себя коммунистами. По-моему, это величайшая опасность. Вы представляете, как в таком печальном случае разного рода демагогам и шарлатанам будет легко сбивать молодежь с толку, манипулировать ими, мять как воск, создавать нечто подобное себе. Как-то Маркс в подобной ситуации вспомнил слова Гейне о своих продолжателях и подражателях. Я посеял драконов, а пожал блох. Нет, Александр Тихонна, мы сделали бы с вами огромную ошибку, если решили, что можно стать коммунистом, не использовав тех знаний, которые нам оставило в наследство человечество. Учиться. Срочно. Учиться. Учиться. Сволочи.
1: Кто, Владимир Ильич?
0: Те, кто лишил ее знаний. Пока что это не ее вина, это ее беда. Пока что. А что если... Нам на все деньги красно купить карандашную фабрику. Мы народ безграмотный, нужны миллионы карандашей, нам нужно сесть за парты. Хозяйственники мне, правда, шею намылят, но ничего, я готов принять бой. Ничего. Наташа, позвоните срочно комсомольцам, я жду их.
1: Владимир Ильич, ну вы же должны пойти гулять. Доктор Обух уже второй час ждет вас.
2: Владимир Ильич, вы жжете свечу с двух сторон, и я с этим не согласен.
3: Ты же сам сегодня утром сказал, что комсомольцы совсем не срочное дело.
0: Ошибался, срочное дело. Наверное, самое срочное дело.
3: Будешь выступать?
0: Обязательно. Правда, я эту речь уже сегодня сказал. Ну ничего, тем лучше.
1: О чем вы, Владимир Ильич?
0: Наташа, я вас просил узнать о юном художнике.
1: Да, я узнала. Я просто не хотела вас огорчать.
0: Умер.
1: Да. Неделю назад.
0: А картина?
1: Синие кони на красной траве?
0: Да.
1: Он не успел.
0: Третий съезд комсомола проходил в здании, где теперь работает Московский театр имени Ленинского комсомола. Отсюда прозвучала речь, ставшая по сути ленинским завещанием молодежи. Владимир Ильич сказал, что у поколения, сделав изумительной по своей исторической значимости работу, скоро уйдет, и самое трудное ляжет на плечи следующих поколений, в том числе на наши с вами плечи. Самое трудное. 2 октября 1920 года в здании, где собрался третий съезд комсомола, никем не замеченный, появится Владимир Ильич Ленин. Извиняясь, стараясь ни на кого не наступить, снимая на ходу пальто, он пройдет к столу президиума и скажет: «Здравствуйте! Мне бы хотелось сегодня побеседовать с вами о задачах Союза молодежи».
4: Мне бы хотелось сегодня побеседовать с вами о задачах Союза молодежи.
5: Здравствуйте! Мне бы хотелось сегодня побеседовать с вами.
6: Здравствуйте!

0: Часть 13.
1: Марта 34 года. Сегодня я послала тебе посылку. На бланке я написала несколько слов, но бланк оказался негодным для ценной посылки, и сторожу из театра, который относил посылку, пришлось заполнять другой. Текст твоего бланка переписываю. Николашенька, посылаю тебе лампочки для фонаря и разные вещи, которые, может быть, тебе пригодятся. Прости посылку за скромность и не ставь ее в вину отправительницы. Зови меня к себе. Целую и люблю.

0: 9 марта. Концерты мои вчера прошли благополучно. Вернулась поздно, усталая. Сегодня у меня выходной день, и я все утро занималась домашними делами. Станиславские прислали мне привет и поздравления за премьеру Булычева. Писем от тебя нет, и тревоги растут. Неизвестно, как ты, здоров ли, горит ли фонарь, работаешь ли, доходят ли открытки и радуют ли тебя. Жду весточки, жду не дождусь, целую, обнимаю. Лина. Десятое марта. Сегодня получила письмо от тебя. 10 дней я ждала его. Спасибо, что не забываешь и часто пишешь. Грустно, что их получаю мало и редко. 11 марта. Здравствуй, мой нежный, мой прекрасный, мой хороший. Это от неустанных дум о тебе я стал рассеянный и забывчивый. Вчера у Ливанова видела Марингофа. Он спрашивал о тебе и просил меня написать тебе слова любви и нежности. Я дала ему твой адрес. Вчера заходил ко мне Бабель, но я уходила на спектакль, и он пробыл у меня только несколько минут и отправился к Ливанову, у которого оставался ночевать. По-моему, этот старый еврей все время шатается по гостям, к себе упорно не зовет. То ли у него драма дома с его дамочкой, то ли он прячет там вторую. Ко мне он, очевидно, из-за тебя, нежен и внимателен до трогательности. Вчера видела один акт «Меркурия» в Театре Сатиры. Этот акт прошел средне. Может быть, дальше было бы веселее и интересней. К сожалению, я должна была уйти. Играли вчера с большим успехом в Большом театре акты с Фигаро. Дома неважно, отец плохо поправляется. Муж сестры в больнице. И, кажется, его считают серьезно больным. Целую тебя. Очень трудно без тебя, любимый. Лина.
1: Комментирует Виталий Вульф.
2: Имя Анатолия Мариенгофа у нас всегда ассоциируется прежде всего с именем Сергея Есенина. Но Есенина, по-моему, Степанова лично не знала. Она могла его видеть, но вряд ли она могла его знать, потому что он покончил с собой в 25-м году. Ей в 25-м году было только 20 лет. А с Мариенгофом, конечно, она встречалась, потому что, во-первых, она бывала часто в камерном театре, а жена Мариенгофа, Некритина, работала в камерном театре. И, конечно, они могли встречаться, потому что Ангелина не пропускала спектакли с участием Алисы Коуна, и в этих спектаклях всегда играла Некритина. Она знала и Мариенгофа. Мариенгоф, конечно, знал о том, что у нее роман с Эрденом, потому что о ее поездке в Енисейск знали все. И поэтому это абсолютно естественно, что он, встретив где-то Степанову, спросил ее об Эрдене.
3: Ангелине Осиповне Степановой. Енисейск, улица Сталина, 23, Н.Р. Эрдман. Спасибо тебе, рыженькая, за посвящение. Я принимаю его как посвящение в рыцари твоего таланта. Надеюсь, что после премьеры у тебя появилась возможность немного полентяйничать. Спи, худыра, подольше. Вчера неожиданно ударил мороз, и предсказатели скорой весны разбегаются по домам с отмороженными носами. Хозяева мои уезжают по золотники, будут искать золото. Я с сегодняшнего дня буду искать квартиру. Я охотно бы с ними переменился. Найти квартиру здесь гораздо труднее золота. Целую тебя, Ленушенька, за книгу. Когда-то вечный жид мешал мне делать уроки. Интересно, насколько он вечен и что будет с моими английскими уроками теперь? Из пьесы у меня получается такой балаган, что единственным режиссером, который отважится ее поставить, наверное, будет Рыжик. Я написал об этом в Тобольск. Жду ответа. Открытки продолжают пропадать. Приносят их пачками, и в каждой пачке не хватает нескольких листиков. Сегодня 5-й день, как я живу без твоих поцелуев. Напиши мне подробно о первом просмотре Булычева без папы и мам. Что говорит пресса и остальные звери. Пришли мне, пожалуйста, во весь голос Маяковского. Его, наверное, трудно купить, но, может быть, можно перепечатать на машинке. Привет и поздравления, Паша. Радуюсь за елочку. Целую тебя, Ленуша. Да чего мне скучно без тебя. Николай. О фонаре напишу через 2 дня. У меня будет консультация по поводу 2 батарей с целой батареей специалистов.
0: 13 марта. Сегодня у меня выходной день, и я отдыхаю. Только что пришла от Бориса, которого ходила навещать. Он лежал на диване, потолстевший, розовый и очень довольный своей болезнью. Температура у него нормальная. Я и Вера усиленно его развлекали. Мои анекдоты имели успех. Я писала в письмах о своих планах на лето. Ответь, пожалуйста, чтобы я знала, нравятся ли они тебе или нет. Получаешь ли книги, газеты? Целую тебя, ненаглядный мой. Лина.
3: Москва. Проезд художественного театра. Художественный театр Союза СССР имени Горького. Ангелине Осиповне Степановой. Енисейск. Улица Сталина, 23. Эрдман. 14 марта 1934 года. Вчера я отправил тебе письмо, а сегодня получил от тебя журналы и статейку Гусмана. И мне опять захотелось поцеловать мое яркое драматическое дарование. Молодец, Ленушенька. Мне весело от твоей победы. Могу себе представить, как кроют тебя вахтанговки. Смотрела ли ты у них Булычева? Наверное, их спектакль «Байчея» вашего. О вашем пишут, как о генерале, почтительно и скучно. О вахтанговцах писали, как о подполковниках. Ты единственная, которую хвалят с удовольствием. Пришли себя в рыжем парике. Ты обещала, милая. Целую тебя, талантливая моя худыра. Целую тебя, знаменитая моя актриса. Целую тебя, без титулов и без всего. Николай.
0: Четырнадцатое марта. Твой длинноногий Хенкин никуда не годится. Пишу такие скверные открытки, что стыдно их опускать. Вчера убила 2 зайцев сразу. Была у Наташи, а позднее с елкой в кино. Володя здоров, часто пишет и по-прежнему скучает. В кино смотрели «Поручик Киже». Очень плохую картину, но очень пышно обставленную. Видимо, с большой затратой средств. Герой картины Яншин понравился мне больше других. Остальные во главе с хваленным в газетах Гариным безбожно наигрывают. А в кино это очень неприятно и необаятельно. После кино были у Калужского и его дамы, пили водку. Обсуждали театральные дела и сплетничали. Зима злится, мороз, снег, метель. Но в голове у меня думы о весне. И даже во сне я видела луга и цветы. Елка шлет привет. У нее целые дни репетиции кершоновской пьесы, которая должна выйти в этом сезоне. И я елку почти не вижу. Проснувшись, шептала тебе ласковые слова. Сейчас улыбаюсь и крепко целую. Будь здоров, зови меня к себе. Лина.

0: 15 марта 1934 года. Сегодня весь день сидел дома и писал письма. Должен был написать 6, написал 2. Смешно, но я чувствую себя совершенно разбитым. Злюсь и не могу выжать из себя ни одной строчки. Если бы люди знали, сколько мучений мне стоит каждое письмо, они не могли бы на меня обижаться. Но читая мою скачущую канитель, никому не придет в голову, что она мне дается с трудом. Описывать неинтересно, исповедоваться не умею, врать стыдно за себя, говорить правду стыдно за других. Перед каждым письмом я напоминаю себе оратора, которому дали на выступление 20 минут, а все, что он может сказать, укладывается в 1 минуту. Не подумай, Ленушенька, что я также причитаю над моими письмами к тебе. Мои письма к тебе – это короткие разговоры между долгими поцелуями. Сегодня читал Райх. Она, как и все, пишет о гриппе. Здорова ли ты, чудесная? Фонарь твой опять горит. Все батареи оказались исправны. Консультация высоких специалистов быстро определила причину аварии и устранила ее с молниеносной быстротой. Опять я пишу и читаю с твоей помощью. Целую тебя, стройная моя. Николай. Постскриптум. За последнее время очень хочется выпить. Пришли мне бутылку чего-нибудь спиртного. Но только не больше бутылки, милая. Возможно, что придут одни черепки. Прости. Целую.
1: Пятнадцатое марта. Нежный мой, получила сегодня твою коротенькую записочку. Спасибо, родной, что не забываешь и часто пишешь. Грустно, что я так мало их получаю. Много раз я писала тебе о лете и просила написать о твоих планах, но ответа не получила. Ясно, что часть твоих писем не доходит до меня, поэтому о летних планах напиши в нескольких письмах. Конечно, когда они будут для тебя более ясны. Спасибо за поздравления к Булычеву. Если я радовалась своему успеху, то только потому, что мой актерский рост делает меня более достойной тебя. Любимый мой, все цветы и похвалы я с радостью отдала бы за твой взгляд, за твой поцелуй. Сегодня были у Лужских. Проходя по саду, искала почки на кустах. Пока еще нет, рано. Заходила в свою бывшую комнату. С нежностью смотрела на кушетку, на которой мы обнимались, улыбались и плакали. Люблю тебя, родной. Целую, целую. Лина.
0: Москва, МХАТ, Ангелине Осиповне Степановой. Старик Тютчев обвинил меня совершенно незаслуженно. Хочется верить, что в следующей открытке он напишет мне что-нибудь менее обидное и более справедливое. Неужели, Ленушенька, ты до сего времени не получила всех моих писем? Без сомнения, их большая часть где-то застряла. Рад за Оружейникова, что он тебя похвалил. Держу пари, если бы Оружейников поступил сейчас в 5-й класс гимназии, он был бы самым умным гимназистом в классе. Подкупающая детскость, трудная простота, продуманность каждой мельчайшей детали. Это же рампа 1911 года. Шут с ним. Даже и поэтому можно догадаться, как это было хорошо. Ты очень понравилась маме. Она мне об этом написала в своем последнем письме. Привет елочке, Паше, Булгакову. Постскриптум. Между прочим, мать пишет. НЛ говорит, что все не важно, кроме Степановой. Кто такой этот таинственный НЛ? Ты не знаешь? Сегодня же напишу матери. Необходимо узнать имя человека, который так здраво мыслит. Книги получил. Спасибо, заботливая моя. В данный момент еще несколько находятся в дороге, так что их будет, пожалуй, больше, чем нужно. «Новый человек» великолепен. Ужасный бред. Прочел запоем «Агосфера». Заразил еще нескольких человек, и теперь разъяренная толпа требует продолжения. Прости, радость, но ты сама виновата. Массу я написал давно и давно жду ответа. Возможно, что этому письму повезло так же, как моим к тебе. Целую тебя так же смело, как ты меня. Очень скучаю о себе с тобой. Николай.
1: 16 марта. Погода скверная. Слякоть, грязь, лужи, скользко. Занималась у Смальцова. Только что кончила репетицию Мольера, на которой усердно старались с Борисом Ливановым преодолеть трудности булгаковского текста. Станиславский прислал письмо Немировичу, в котором советует ему попросить Эрдмана прочесть ему «Самоубийцу». Стены домов пестрят афишами о премьере «Дамы с камелиями». Она назначена на 22 число. В мюзик-холле должен был выйти «Севильский обольститель» в инсценировке Горчакова и Маркова. Но постановщик Волконский такого, говорят, натворил, что премьера откладывается, и спектакль спешно переделывается. У нас в театре Немирович провозгласил ударные темпы и требует, чтобы в этом сезоне были закончены 4 постановки: «Враги», «Гроза», «Пиквикский клуб» и «Кершоновская пьеса». Думаю, что, дай бог, 2 выйдут. Вчера у нас в театре была встреча с драматургами. К сожалению, я играла и не могла быть. По общему впечатлению, Немирович произнес очень хорошую речь. Но драматурги большой любви к нашему театру не обнаружили. Вот тебе, роднуша, все новости. Береги себя. Целую. Худыра тебя очень-очень любит. Лина.
2: Рассказывает Виталий Вульф.
3: Степанов упоминает о том, что в стены домов пестрят афишами «Дамы с камелиями». Это был очень тяжелый период театра Мельхольда. Было совершенно очевидно, что Сталин не любил левое искусство. И он не любил театр Мельхольда, как он не любил камерный театр. И он уничтожил и один, и второй. Таиров кончил жизнь в сумасшедшем доме в 50-м году, а Мельхольд, как известно, 2 февраля 40-го года был расстрелян. Все работы, которые делал Мельхольд, они подвергались резкой критике. Ему это страшно надоело. И он решил поставить для обожаемой им жены, Зинаиды Николаевны Райх, «Даму с камелиями». Не было человека в Москве, который бы не смотрел «Даму с камелиями» и не восторгался безупречным вкусом Мельхольда. Спектакль был оформлен необыкновенно. Даже Райх, которую многие не признавали большой актрисой, многие писали о том, что она вообще не актриса. Вообще, ей доставалось от критики больше, чем кому-нибудь. Даже Бабанова, которая никогда не упоминала фамилии Райх, рассказывала мне, как она встала на кресло и аплодировала Мельхольду при его появлении. Она была полна зависти, как говорила она, тому, как он сделал роль Зинаиды Николаевны. У нее не хватало голоса, и тогда Мельхольд придумал мизансцену, что она спускается по лестнице и кашляет, поскольку у нее плохо с горлом, она больна, у нее туберкулез. Он обыграл даже недостатки ее голоса. Она была потрясающе красиво одета. В этом спектакле впервые в Москве сыграл Михаил Иванович Царев, который по рекомендации Юрьева, знаменитого питерского актера, был принят Мельхольдом в труппу. И он играл Арман Дюваля вместе с Зинаидой Райх. Это была не только сенсация, это было театральное событие. Никто не мог предположить, что пройдет 2 года, и тот же Михаил Иванович Царев напишет негативную статью в адрес Мельхольда и примет большое участие в тех камнях, которые бросались в адрес гениального режиссера, арестованного в конце июня 1939 года.

17 марта. Спасибо судьбе. Она сжалилась надо мной. И сегодня я получила твое письмо. Позавчера была от тебя коротенькая открытка. А сегодняшнее письмо совсем неожиданно. Я очень счастлива, милый. Рада, что мои книги занимают тебя. Вторая часть «Агосфера» еще не вышла. Спасибо тебе за похвалы к Булычеву. Спасибо за веру в меня. Ты знаешь, как мне это дорого и радостно. Николаш, что-то ты не пишешь о своей работе. Напиши, родной, как и что с пьесой. Ты мне обещал прислать подробности о ней, но я ничего не получила и послала книгу о гипнозе со слов Бориса. Чувствую, что фонарь мой кончился, а ты умалчиваешь. Напиши, хороший. Я вышлю взамен все, что испортилось. Целую тебя, счастье мое. Лина.

0: 18 марта. Вчера была с Наташей на Булычеве. Хвалила спектакль Щукину и Мансуровой, и другим вахтанговцам. Тебе признаюсь, что спектакль не моего романа. Но думаю, что лучшего вахтанговцы сделать и не могли. Спектакль возбудил во мне мысли об актерском мастерстве. О том, что ценного я нахожу в работе актера нашего театра. И чего не принимаю, и не ценю никак и нигде. Одним словом, когда мы увидимся, мне необходимо будет поделиться с тобой и узнать твое мнение. После спектакля был концерт Ирмы Яунзем. Но я была такая усталая, что выдержала только одно отделение, которое мне показалось неинтересным. Сегодня днем играю «Фигаро». Вечером халтурю «Потоп» в каком-то дальнем клубе. Сплошная игра. Целую тебя, родной. Надо идти гримироваться. Будь здоров, милый. Если б ты знал, сколько рассказов, новостей и нежностей я готовлю к нашей встрече. Еще один поцелуй. Лина.
1: Часть 14.
2: Москва. Проезд художественного театра Ангелине Осиповне Степановой. Енисейск. Улица Сталина, 23. Эрдман. 18 марта 1934 года. Третий день валит снег. Влажный, он прилипает к подошвам, и ноги делаются тяжелыми, как у слона. Представить себе извозчика на колесах так же трудно, как бывало трудно представить себе в снежной Москве декабрьские сухумские розы. Вчера разглядывал в стереоскоп виды Москвы. Арбатскую площадь, Триумфальные ворота, наш путь из театра к тебе и от тебя в ложу. Играл два раза на бильярде с начальником Енисейского аэропорта. Вспомнил, как однажды Борис унизил меня за этим занятием в твоем присутствии. Хочу разговориться с маркером. Кажется, довольно интересен. Если Бабель мне завидует, я могу ему дать простой совет, как простым и дешевым способом попасть в Туруханск. Но боюсь, что Енисейск после метрополя покажется ему слишком шумным. Кланяйся ему, милая, и пришли почитать Марию. Если не поздно, не присылай то, что я тебя просил. Говорят, в Красноярске застряло около 3000 посылок, нет лошадей. Придется до парохода жить трезвенником. Твои редкие открытки стали грустными. Не грусти, чудесная. Не грусти, длинноногая моя худыра. Не грусти, Пинчик. Целую тебя. Николай. Яншину и Ливанову любовь и привет.

19 марта 1934 года. Очевидно, таяние снега вызвало вновь мою малярию. Что-то мне не здоровится последние дни. Вчера замучилась от двух спектаклей ужасно. Сегодня после репетиции Мольера занималась хозяйственными делами. Доставала газовую колонку для ванной комнаты. Первая генеральная репетиция «Дамы с камелиями» была вчера. Слухи такие. Спектакль замечательный и сделан актерски в полутонах, под МХАТ. Райх одни говорят, что плохо, другие, что даже она трогательна. Постараюсь в первый же свободный день пойти и дать тебе свою рецензию. Жду твоего письма. Оно так хорошо рассеивает мои печали и тревоги. Требую сведений о фонаре и правдивых. Будь здоров, счастье мое. Лина. Двадцатое марта. Видела во сне, что разбираю массу писем, безнадежно ищу твое. Наяву подтвердилось. В ящике писем много, твоего нет. Мысли о Лете не покидают меня. Начала более подробно изучать карту поездов и пароходов. Довольно вяло репетирую своего Мольера. Голова пустая, фантазия не работает. К спектаклю подтягиваюсь и играю достойно. Бабель скрылся, уехал куда-то за город и там творит. Получил ли ты его письмо? У нас новость. Расформировывают театр Каверина и передают помещение Мейерхольду. Насколько это правдиво, неизвестно. Но дела нового театра последнее время шли из рук вон плохо. У меня очень скверное настроение. Тоскую. Не забывай меня. Целую, Лина. 22 марта. Дорогой мой, постараюсь как можно скорее послать тебе какой-нибудь амброзии. Жаль, что я не сообразила положить ее в посылку, которую отправила 7 марта. Твоя просьба доставила мне радость. Вечером иду на «Даму с камелиями», позвал Горчаков. И так как идет большая компания, я согласилась. Завтра напишу рецензию. Рада, что фонарь горит, что я существую в твоем енисейском бытие. Целую, обнимаю, любимый. Думаю о тебе дни и ночи. Если бы был Бог, стала бы молиться за тебя. Лина. 23 марта. Не могу сказать, чтобы вчерашняя премьера порадовала меня. Я не вынесла ничего нового из этого блестящего спектакля. Нового в смысле искусства. Все хорошее в спектакле казалось повторным, маскарад. И любопытство, с которым я обычно хожу на мейерхольдовские спектакли, оказалось неудовлетворенным. Спектакль должен иметь большой успех у публики, потому что помимо мелодраматичности и любовности сюжета, он сделан внешне с потрясающим вкусом, роскошью и блеском. Актерский слаб до юмора. Любовник никуда не годится. Смело можешь хвалить Зинаиду Райх и писать ей об успехе не только среди публики, но среди актеров. Три акта она играет очень плохо и необаятельно, несмотря на все ухищрения режиссера, но в конце четвертого акта на нее уже можно смотреть. А последний акт она играет просто хорошо, а значит для себя гениально. Мне она впервые понравилась, потому что сквозь блестящий мейерхольдовский рисунок роли и мизансцен проглянуло человеческое живое лицо Райх, глаза, которые мыслили, плакали и потому впервые трогали. Конечно, смело можно сказать, что этого очень мало для этой совершенно необычайно благодарной роли, в которой Дуза творила чудеса мягкости, женственности, страстности и трагичности. Но это так необычайно для Райх, и это немногое вставлено в такую блестящую рамку, подано так расчетливо, что впечатление от последнего акта большое. Что еще хочется сказать? Не поняла основной мысли спектакля, о чем он. Вот тебе мои впечатления, родной. В театре бурно свергают Сахновского, упрекая его в массе грехов и промахов. Чем дело кончится, пока неизвестно. Мне его очень жаль по-человечески, и я считаю его талантливее, образованнее и интереснее многих, которые могут и хотят занять его место. Целую тебя, счастье мое. Хочу к тебе. Лина.

0: Енисейск, Сталина 23, Эрдман. 24 марта 1934 года. Еще один день без твоих поцелуев. Я знаю, что они мерзнут в Красноярске, но я не знаю, сколько еще должно пройти дней, пока они начнут отогреваться в моей комнате. Нет лошадей, и горы писем дожидаются своей очереди. Пока нет новых, я зажигаю твой фонарь и перечитываю старые. Потом хожу по городу и мечтаю о тебе, как после свидания. Сейчас луна, и снег кажется голубым. По утрам стоят 30-градусные морозы, и московскую весну, которая иногда выглядывает из твоих открыток, можно себе представить, только закрыв глаза. Комнаты я себе еще не нашел. Новые мои хозяева на днях уезжают, и на их место переедет целая свора ребят. Нужно будет энергичнее приняться за поиски. Работа моя понемногу подвигается, и попадаются дни, когда я бываю собой доволен. Здорова ли ты, радость моя? Как работается над Мольером? Очень радостно читать, как тебя хвалят. Передай елочке и ее изобретателю самые дружеские приветы. Целую тебя, нежность моя, и жду твоих поцелуев. Николай. Привет Яншину, Ливанову, Павлику написал.
1: «25 марта. Радость моя, очень старалась исполнить твою просьбу. После долгих размышлений об упаковке решила послать тебе термос. Содержимое тебе надо будет разбавлять наполовину водой. И так у тебя должно получиться приличное количество амброзии. Устаю, злюсь, тоскую, грущу. Вот мои дни. Но работаю как вол. Целую тебя, любимый. Лина». Извести, когда получишь сегодняшнюю посылку. «26 марта. Сегодня юбилей Васи Топоркова. 25 лет его сценической деятельности. Весь день проходит под знаком юбилея. После репетиции его чествовали в фойе театра. Немирович произнес речь, поднесли ему подарок от труппы, а вечером будет банкет в Теоклубе. Карточки мои в роли Шурки Булычева еще не готовы. Как получу, лучше и пошлю тебе. Сегодня получила твое письмо от 14 числа. Спасибо тебе, милый, за похвалы. Я счастлива, что ты веришь в меня. Я горжусь этим. Спасибо за поцелуи. Они для меня самое приятное, вкусное и дорогое в жизни. Весна и радует, и раздражает своим светом, солнцем, которое не гармонирует с настроением. Что нового я могу написать тебе о своей любви? Ты знаешь и догадываешься о ее силе, о муках в тесной клетке и глубине ран, которые наносят железные прутья, когда она с размаху бросается на них. Но, несмотря ни на что, хорошо, что мы молоды, что любим, что мечтаем. Целую крепко, долго, нежно. Лина.
2: Примечание Виталия Вульфа.
3: Вот когда мне говорят об окружении Степанова, это не очень точно, потому что Степанова в те годы была очень демократичным человеком. Она общалась со всеми. Она кого-то очень любила, как Ольгу Леонардовну Книппа, как Качалова, как Вишневского Александра Леонидовича. Ну, кому-то была равнодушна. Она дружила с Ливановым, с Добронравовым. И, конечно, она понимала, что на сцене рядом с ней работает великий актер Василий Осипович Топорков. Это был потрясающий актер. Я, к сожалению, видел его мало, но помню, как он играл Счастливцева в «Лесе» и как он играл в «Последней жертве» Дергачева. Это настолько живо осталось в моем сознании, что я сегодня, когда смотрю «Последнюю жертву» или «Лес», то Аркашка и Дергачев проходят мимо меня, потому что это было очень мощно. И то, что отмечали в МХАТе 25 лет его работы, это, конечно, был праздник в коллективе. Надо отдать должное, что благодаря официализации МХАТа МХАТ жил отдельной жизнью от Москвы. все ужасы, аресты, страх, который повис над Москвой и над страной, в Амхате чувствовался меньше. И это было очень важно.
1: «27 марта. Вчера я имела разговор о своих и твоих делах. Планы мои на лето еще более укрепились. Одним словом, как хочешь, а я к тебе приеду. Разговор может быть только о сроках и числах. Сезон кончается 16 июня, еще возможны гастроли. Отпуск продлится месяц или полтора. Мечтаю побыть у тебя как можно дольше. Посылаю тебе любовные флюиды ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Целую нежно,

0: 28 марта. Милый, послала новую пачку вечерки. Может быть, она развлечет тебя. Театр купил легковую машину какой-то английской фирмы. Очень хорошую. Я случайно попала во двор театра, когда ее демонтировали, и спросила, когда же будут покупать аэропланы для перевозки актеров. Время тянется медленно. И единственное счастье мое, что дни у меня очень загружены. Целую твои руки. Пришла ли моя посылка? Лина. Первое апреля. Была уверена, что получу сегодня письмо от тебя. Но 1 апреля обмануло меня. Синее небо. Солнце греет, все оживает. А грустно-грустно. Кажется, что и 2 недель не прожить без тебя. Как же скоротать 3,5 месяца? Я совсем не могу смотреть на твой портрет. И на улице люди, напоминающие тебя цветом пальто, фигурой, походкой, вызывают у меня острую боль. Я репетирую Мольера, играю, концертирую. Вчера имела большой успех со своим станционным смотрителем. Что тебе прислать? Чем тебя порадовать? До свидания, милый. Целую тебя, ненаглядный. Не забывай, пиши. Лина.
1: Второе апреля. Вчера получил 8 твоих открыток. Читая и перечитывая их, можно забыть о долгих днях ожидания, извинить почту и простить судьбу. Хорошая моя, в твоих открытках я читаю свои ненаписанные мечты о лете. Я не пишу о нем, потому что лето мое пока еще полно неясности. Помимо всего, я даже не знаю, буду ли я в Енисейске или в Новосибирске. Мне не хочется говорить об этом подробнее, но, пожалуйста, не думай, что я жду каких-либо изменений в своей жизни. Дело идет о временном отъезде, который может с таким же успехом состояться, как и не состояться. Я убежден, что в скором времени я буду знать о себе, а значит, и ты обо мне, все гораздо точнее. Во всяком случае, мы сговоримся обо всем до конца сезона. Я не испорчу твоего лета. Наслаждаюсь твоей посылкой. Спасибо, родная. Лампочки дошли в целости и сохранности. Фонарь по-прежнему стоит на страже моих ночей, которые всеми мыслями принадлежат тебе. Целую тебя, Худыра. Николай. Всем привет. Бабелевского письма не получал.

0: 2 апреля. Счастье мое. Получила сегодня твое письмо от 18 числа. Очевидно, с почтой дела плохи и дальше будут еще хуже. Ты пишешь твои редкие открытки, но даю слово, что я честна. И с 4 ноября не пропустила ни одного дня. И 150 открыток должны у тебя быть. Если почта забастует, придется перейти на телеграф. Ты прав, родной. Открытки получаются грустные. Но это пройдет только когда увижусь с тобой, жизнь моя. У нас начинается настоящая весна. Дамочки ходят по улицам в модных туфельках, сбросив боты и шубы. Я тоже скоро начну шить себе платье, в котором собираюсь летом обольщать тебя. Целую тебя, чудесный мой. Целую, милый. Лина. 5 апреля. Вчера ходила с елкой в кино. Смотрели «Грозу». Картина неудачная. Тарасова Катерина в местах, где играет, хороша. Где позирует, скучна, не впечатляет. Репетирую усердно Мольера. Кое-что из роли удалось сделать. Ждем приезда Станиславского, будем показывать ему 3 акта. Послала сегодня новую пачку вечерки. Неужели мои открытки не доходят? И мои старания хоть немного развлечь тебя напрасны. У нас чудесно. Весна, весна. У меня тревоги, тревоги за лето, за встречу. Целую, любимый. Лина. 6 апреля. Любимый, чудесные мне сегодня снились сны. Проснулась и возникло сумасшедшее желание бросить к черту театр и ехать, лететь, плыть к тебе. Дни так заняты и однообразны, радуют только минуты жизни на сцене, моменты творчества, поиски в искусстве театра. Тоскую по тебе так, что описать не могу. Целую, Лина. 7 апреля. Ожидание письма оказалось напрасным. Боюсь, что почта и дальше только будет огорчать. В театре усиленно репетируют «Грозу». Я репетирую Мольера, гуляю по улицам, хожу на уроки с Мальцова, лежу, читаю дома. Вечерами по-прежнему очень занята, и выбраться куда-нибудь трудно. Приветствую каждый проходящий день, приближающий меня к встрече с тобой. Жду ее. А ты? Как твоя работа? Мысли, чувства, настроение. Пиши. Целую крепко и нежно. По-весеннему. Лина. 8 апреля. Вчера вечером, во время спектакля, мне принесли твою телеграмму. Радость моя. Как я счастлива, что посылка пришла до наступления бездорожья. Я каждый вечер играю, играю, играю. Но теперь не тревожусь о свободных вечерах, не жду их. В занятости дни проходят незаметней. Целую тебя, необыкновенный мой Николашенька. Лина. 9 апреля. Писем от тебя нет. Грустные и тревожные дни у меня. Хочу знать, как ты относишься к моим мечтам о нашей встрече. Не изменилось ли что-нибудь? Сможешь ли и сделаешь ли ты что-нибудь для ее осуществления? Елка шлет привет. Обнимаю, целую, жизнь моя, Лина. 10 апреля. У нас дни хмурые и грязные. Каждый день волнуюсь, иду в театр. И каждый день разочаровываюсь. Писем нет. Сегодня уже 10-й день. Во сне я все последние ночи покупаю билеты и опаздываю на поезд. Очень-очень хочу к тебе. Брежу нашей встречи. И наяву, и во сне. Готовлю для встречи много занятных рассказов. И вагоны нежности. Целую тебя, обожаемый мой. На улице продают первые синие подснежники. Лина.
1: Часть 15.
2: Москва. Проезд художественного театра Ангелине Осиповне Степановой. Ленушенька, у меня появилась возможность слушать Москву. Получил приглашение от одного неутомимого радиолюбителя. Если будешь участвовать в каком-нибудь концерте, телеграфируй мне, милая, где, когда и в какие часы. Опять услышать твой голос в Енисейске – вот было бы счастье. Несмотря на все предсказания, подуло теплом. Снег начинает таять, и дорога делается совершенно непроходимой. Открыток твоих нет уже больше недели. Как ты живешь, радость моя? Не печаль себя, худенькая. Будь здорова. Целую твои руки. Николай.

11 апреля. Сегодня пришло твое письмо. Конверт был таким грязным и пятнистым, что сразу стало понятно, какой трудный путь он проделал. Бедный мой Николашенька. Что за насмешка судьбы? Это преследующая тебя стайка детей, разделявшая ранее твои детоненавистнические взгляды елка, сильно изменилась и несколько раз намекала мне на то, что неплохо бы мне родить нового пинчика. Радость моя, я счастлива, что твоя работа продвигается, что ты бываешь собой доволен. Мечтаю о дне, когда услышу ее. Вчера была в мюзик-холле. Зрелище довольно печальное, скучное и безвкусное. Мне даже стало жаль Мартинсона. Эдак он скоро совсем погибнет. Сегодня вечером Булычев и нас смотрит Горький. Завтра опишу результаты его посещения. Не забывай свою длинноногую барышню. Она ждет и даже ревнует. На всякий случай. Обнимаю, Лина. Апреля 34 года. Зима вновь вернулась. Хмуро, грязно, холодно. Вечерами туманно, и снег, и дождь. Вчера была у Бориса, пили водку. Я старалась веселить их анекдотами и рассказами. Одним словом, была в роли Хенкина. У Бориса в 20-х числах премьера Уриэля Косты. После премьеры они собираются наконец навестить меня. В Москве сенсация, концерты Хейфица и выступление певицы Бондровской. Билеты берутся с бою, и, по общему мнению, оба гастролера очень хороши. Твоя барышня пока никуда не попала и вряд ли попадет. Заболел москвин, сплошь перемены спектаклей, и мне здорово достается. Грущу, но верю, что у нас с тобой много радостей и хорошего впереди. Целую твои руки, Лина.

14 апреля. Большие сугробы, снег, метель, зима. 7 градусов мороза. Уж не ты ли обиделся на мои весенние открытки и прислал сюда свои снега и морозы? В театре много больных, и я каждый день репетирую Булычева. Вводим новых исполнителей. Кончаловский ругает меня, что я его забыла. Думаю, что в ближайшие дни мне удастся к нему выбраться. И портрет скоро закончится. Утренние надежды на письмо к вечеру разбиваются. Вот так и живу. Прими сегодняшний поцелуй, любимый, единственный, хороший. Лина.

0: 16 апреля. Сегодня получила твое письмо от 2 числа. Рада, что твои мечты о Лете не расходятся с моими. Счастлива, что ты понимаешь и любишь меня. Мой отпуск тоже заколебался в связи с болезнью Москвина. В Ленинград поедут другие пьесы. Тогда мой отпуск уменьшится на месяц. Это все скоро выяснится. У нас вновь весна, солнце, прозрачные дни ранней весны. А тревоги и грусть подступают и давят. И кажется временами, задавит и солнце, и весну, и мечты. Спасибо за нежность. Это отрада моей жизни. Высокий слог. Обнимаю, Лина.
1: 17 апреля. Ленушенька, если наше свидание состоится в конце июля, пишу о самом худшем. Где ты будешь до этого времени? Неужели в Москве? Я знаю, как тебе необходим отдых, и украденный у него месяц будет непростительным преступлением. Моим преступлением. Ломаю голову и ничего не могу придумать. Конечно, было бы замечательно, если бы перед тем, как поехать к Енисею, ты смогла бы поваляться у моря. Но море стоит денег, и, наверное, это неосуществимо. Милая Лина, ты задумала трудное и утомительное путешествие, которое отнимет у тебя последние силы. Мне стыдно, что я боюсь быть неправильно понятым и не нахожу мужества отсоветовать тебе эту поездку. Единственное утешение – надежда, что мы встретимся не здесь, а в Новосибирске. Страшно перепуган твоей сегодняшней открыткой. Летом здесь столько комаров, что люди ходят по улицам в сетках. Завтра же пойду наведу справки о малярии. Излишне говорить, как сильно я хочу тебя видеть, но видеть тебя здоровой и отдохнувшей я хочу еще больше. Всю зиму ты думала обо мне, подумай, худыра, и о себе немножечко. Ну, Ленушенька, закрой глаза и угадай, куда я тебя целую. Целую тебя, счастье мое. Николай. Нежный привет елочке. Постскриптум. Сегодня проработал всю ночь. Сейчас утро. Хочу перед сном пройти на почту и опустить в ящик свой поцелуй. Целую тебя, счастье мое. Может быть, перед сном получу твой? Что-то давно уже не было твоих открыток. Спи спокойно и просыпайся с улыбкой. Николай. Постскриптум. Получаешь ли мои записочки? Я пишу часто.
0: 17 апреля. Вчера были с елкой на Погодинской пьесе. Пьеса называется «После бала». Речь идет о колхозе и о колхозном бале. Впечатление от нее у меня удручающее. Если ты когда-то ругал страх за сентиментальность и трогательность, то у Погодина это достигает такого апогея, что становится тошно. После 3 эпизодов совершенно ясна ситуация. Кто вредитель, кто ударник и чем дело кончится. Зрителю остается только умиляться, потому что со сцены его все время уверяют в полном благополучии. Есть, как всегда, у Погодина хорошие словечки, эпизоды, сценки. Но неужели можно серьезно отнестись к колхозу, к колхозникам, которых он показывает? И какими средствами он показывает трагедию в семье, где отец – вредитель, а дочь – активистка? Неужели это угодливое, сладкое, очень любимое публикой, трогательное представление можно назвать, и оно может считаться советской драматургией? Вот моя рецензия о пьесе. Очень хорошо играет Бабанова, девчонку-бригадира. И очень хорош Плотников в новом варианте роли братишки. Они, собственно, и держат спектакль. И только они кажутся убедительными. Глизер в роли инженю не обаятельно и неприятно. На улице встретила Афиногенова. Он пишет пьесу. Приглашал на читку, которая состоится дней через 10. Если смогу пойти, получишь ответ. Перечитывал много раз твои письма. Выискивала нежности и поцелуи. Вот какие у меня занятия. Люблю, люблю, целую, не забывай меня. Вчера послала вечерку. Лина.
2: Комментарий Виталия Вульфа.
3: Степанова, как я уже говорил, любила Бабанова.
2: Но Бабанова в 20-х и в 30-х годах была кумиром театральной Москвы. Ее не просто любили, ее обожали. Достать билеты на спектакль с ее участием было просто нереально. Она ушла от Мейнхольда в 27-м и перешла в Театр революции. И с этого момента начинается череда ее знаменитейших ролей. Первую, конечно, надо упомянуть пьесу «Файко», «Человек

написал мой друг, он написал после бала. И естественно, что и после бала, и мой друг, они имели невероятный успех. После бала она играла вместе с Николаем Плотниковым, который впоследствии ушел и перешел в Ахтанговский театр. Это была знаменитая бабановская роль, где она играла колхозницу Машу. Я никак не могу себе сегодня представить, зная Бабанову лично в жизни, довольно близко, как она могла играть колхозницу, для меня это совершенно непонятно. Она потом играла знаменитую Таню Арбузова, Ларису в «Беспреданнице». Все это было потом. Но вот первое пятилетие 30-х годов – это Погодин. Это погодинские пьесы. Об одной из них и пишет Ангелина Осина.

18 апреля. Сижу весь день дома. Вечером Булычев. Грязно, хмуро, идет дождь. Работаю над демоном. Собираюсь демонстрировать тебе летом свои достижения по этой работе. Два вечера подряд были с елкой в гостях у наших актеров. Шумели, дурили. У меня в душе от этого времяпрепровождения не стало весело. Выяснилось, что Горький одобрял меня за Шурку, и ему трудно было говорить с актерами, потому что ему совсем не понравился Леонидов. Он стал играть небрежно, от старости, что ли. Дома благополучно, но усовершенствования по квартире пока не получаются. Грустно без тебя. Хочется тебя видеть. Хорошо бы проспать эти месяцы. Проснуться, а ты рядом. Один поцелуй в день — это не так уж и много. Получай его и еще три. Лина. Апреля. По-прежнему весна спряталась, холодно. В театре положение напряженное. Больны Качалов, Москвин, Тарханов. Если другие последуют их примеру, то играть будет нечего. И придется повесить замок на двери театра. У меня ничего нового. Репетирую, играю, концертирую и жду писем от тебя. Очень-очень люблю. Целую тебя, милый. Лина. 21 апреля. Пришла с концерта усталая, но как-то радостно усталая. Читала хорошо. Блок и другие стихи. Душа пела, почаще бы так. Сейчас поем, умоюсь и спать, хотя немножко возбуждена. Сей поцелуй, дарованный тобой, преследует мое воображение. И в шуме дня, и в тишине ночной я чувствую его напечатление. Посылаю тебе 10 поцелуев, 9 обычных, повседневных, полных нежности, стремлений, заботы. 10-й с напечатлением. Отнесись к нему серьезно. И следуй за Боротынским. Люблю. Лина. 22 апреля. День для меня еще больше нахмурился. Письма нет. Боюсь, что это всерьез и надолго. Дни унылые, без творческих и личных радостей. А на улице весна, ненаглядный мой. Люблю, целую, Лина. 23 апреля. Сегодня опять нет письма. Если завтра не получу, пошлю телеграмму.

0: Эту открытку пробно посылаю воздушной почтой. Играю каждый день и очень устаю. Чувствую себя неважно. Целую без конца. Лина. «24 апреля. Посылаю тебе статью Осинского. Письма сегодня нет. Очевидно, весна пришла и к тебе. Ночью видела какие-то страшные сны. Это, наверное, от волнений за тебя, которые в последние дни возросли. Сегодня халтурю. Днем концерт, вечером потоп. На улице чудесно, солнце, весна. Гудят аэропланы, и на бегах, наверное, много народу. Семичев в последнее время сплошь выигрывает. Яншин им очень доволен. Как ты, моя радость? Ждешь ли по-прежнему моих открыток? Когда же я, наконец, поцелую тебя по-настоящему? Будь здоров. Пиши, зови, Лина. Целую.
1: Ангелине Осиповне Степановой. 25 апреля 1934 года. Сегодня 25-е, а мы еще не читали о спасении челюскинцев. Слышал по радио. Дорога превратилась в кисель, и город сидит без газет. О письмах пока нечего мечтать. Последняя твоя открытка помечена первым числом. Наверное, получу за весь месяц сразу. Вот будет праздник. Весна в этом году поздняя и никак не может начаться по-настоящему. Последние дни опять морозит. С первой почтой напишу обо всем подробно. Это письмо может проскочить только чудом. Надеясь на чудо, целую тебя, Линушенька. Николай. Всем привет.
0: 26 апреля. Писем упорно нет, и я не скоро их увижу. Вчера по болезни Леонидова Булычев отменился, и я попала на премьеру «Кармен» в цыганский театр «Рамен». Зрелище весьма грустное. В главной роли фигурировала дама сердца Яншину. К несчастью, о ней тоже не могу сказать ничего хорошего. Но думаю, что на эстраде ресторана она очаровательна. По-прежнему репетирую «Мольера». Приезд Станиславского откладывается, и сроки нашего показа меняются. Хожу к Кончаловскому. Скоро закончатся мои позирования, и полагаю, что фото с портрета я смогу привезти тебе. Булгаков написал комедию, которую отдал в Театр сатиры. Первые и последние акты говорят хороши, средние хуже. Я постараюсь достать тебе экземпляр. Целую, Лина. 27 апреля. Опускать открытки стало бессмысленным. Это совершенно ясно. Я продолжаю писать или по инерции, или потому что обманываю себя. Воображаю, что этими открытками говорю с тобой. Шепчу нежные слова, целую. Без них мои дни стали бы еще более унылыми и грустными. И я просто сама успокаиваю себя этим писанием. Елка шлет тебе привет, она веселая, и мы редко видимся. Что же делать, счастье эгоистично? Хочу думать, что ты здоров, работаешь и вспоминаешь меня. Желаю тебе дней, которыми ты бываешь доволен. Я по-прежнему всеми мыслями, чувствами с тобой. Целую тебя, ненаглядный мой, Лина. 28 апреля. Целый день провела у Кончаловского, и портрет закончен. Обещали, как только портрет подсохнет, сделать с него фото. Я так за последние сеансы присмотрелась к портрету, что не могу определить, удачен он или нет. На улицах у нас просто жарко. Продают ландыши и сирень. С завтрашнего дня начинаю отчаянно концертировать. По несколько раз в день. Надеюсь поразить тебя каким-нибудь симпатичным платьицем, купленным на эти деньги. Чудесный. Я совсем истосковалась. Целую, Лина.

29 апреля. Вчера были с Борисом в Малом театре. Смотрели пьесу Ромашова «Бойцы». Пьеса очень плохая по языку и драматургии. Пьеса о красных командирах, об их ошибках и достижениях. Все это на фоне маневров. Играют все очень грамотно и неинтересно, кроме Радина. Он играет замечательно. И в его исполнении тексты положения пьесы становятся приемлемыми. Опять отличительная особенность спектакля. Трогательное благодушие и поверхностность. Слышала, что Миша доехал наконец до своего окончательного места жительства. На днях я должна получить его адрес. Сегодня прославляю, сколь могу, Пушкина. Читаю в двух концертах. В Москве лето, пальто сняты, цветы, пыль. Послала вечерку, сегодня пошлю телеграмму. Писем нет. Мои открытки бессмысленны, но я все же пишу. Может быть, ты порадуешься, что Худыра тебя не забывает, когда первый пароход привезет тебе целую пачку. Очень целую, Лина.

0: А иначе зачем на земле этой вечной живу? А иначе зачем на земле этой вечной живу? Так считал Булат Шалович Акуджава. Дело в том, что в этом году заканчивается юбилейный год, год Булата Шаловича Акуджавы. И мы вместе с моими гостями, которые собрались сегодня в этой студии, будем разговаривать о творчестве человека, которого многие критики, многие современники, да, наверное, все современники считают все-таки основоположником такого великого явления в нашей жизни, как авторская песня. Итак, разрешите мне представить моих сегодняшних гостей. Это Александр Майсюк и Алексей Брунов. Хотелось бы, чтобы вы сами по несколько слов о себе рассказали.
1: Я в последние несколько месяцев неожиданно для себя стал ведущим рубрики в журнале «Люди и песня», ведущим рубрики, которая называется «Городской романс». Но вообще я инженер по образованию. Когда давным-давно был вхож к Булату Шалычу в дом, вот, считаю его своим учителем в каком-то смысле. Ну, и питаю к нему, как все мы, бесконечную любовь.
0: Хорошо, тогда, Алексей, два слова о себе.
2: Я тоже работаю в журнале «Люди и песни» с недавнего времени. С большим удовольствием об этом сообщаю. И констатирую сам для себя.
0: Подключились к широким рядам журналистов.
2: Себя, да. Веду рубрику «Песня без границ» и вхожу в совет этого журнала. Вот. Но я, собственно говоря, о Булате Шаловиче сказать мало могу, потому что я с ним виделся несколько раз только. И один раз в качестве корреспондента радио «Юности», когда работал на «Юности». А так вот личных контактов-то не было. Хотя жили мы совсем рядом, в Санкт-Петербурге.
1: В Ленинграде тогда.
2: В Ленинграде, да. Конечно, мы жили рядом. Он жил на Ольгинской улице, а я на Тихорецком проспекте. Вот. И мы знали, что в этом доме, таком в желтеньком стареньком домике немецкой постройки живет Акуджава и Ольга Владимировна, которая училась в моей же школе. Мы все учились в этой школе. Вот. И... А теща Булата Шаловича у нас работала в школе библиотекарем. И мы все ходили смотреть, зная, что вот это вот бабушка, это...
0: Все-таки удивительное дело, если так, можно сказать, что я когда-нибудь был на концерте Акуджавы, или я когда-нибудь был удостоен того, что он мимо прошел и плечом коснулся. Вот для чего, с чего для вас, Александр, начался Акуджава?
1: Это вообще феноменально. Это феноменально вообще в мировой культуре. Вдруг приезжает парень какой-то с магнитофоном «Филлипс», открывает его, ставит какую-то кассету, и на этой кассете какой-то тенор поет: «А мы швейцару отворите двери, у нас компания веселая такая». Еще он говорит там: «А Люба смотрит, что за красота, а я смотрю на ней, такая брошка, хоть на прокат она взята, пускай потешится немножко». А потом еще этот же тенор поет: «Горит пламя, не чадит, надолго ли хватит? Ах, она меня не щадит, тратит меня, тратит». Боже мой! Он запел о нас, о нашей любви к нашим гимназисткам, тогдашним девочкам, которые ходили в фартуках черных на коричневом платье, в которых мы все были влюблены поголовно. И когда этот человек запел о нас самих, ну вот все, кто это слушали, я их теперь называю словом «наши ребята». Если кто-то меня из них слышит, это был 1959 год. Тогда зародилось братство Акуджавы.
0: Братство Акуджавы. Да. Удивительное, какое вы нашли словосочетание. Братство Акуджавы. Да, я хотела напомнить телезрителям, что мы выходим в режиме прямого эфира. Вы можете позвонить к нам сейчас в студию. Телефоны нашего прямого эфира вы видите на своих экранах. Вы можете вспомнить Акуджаву вместе с нами. Может быть, вам хотелось бы услышать в исполнении моих гостей что-то из помнящегося, что-то из любимого Булата Акуджавы.
2: А я могу спеть уже.
0: Вот, собственно, переходим к вам теперь, Алексей.
2: Я бы начал, что, в общем, как-то он написал песню «Музыкант» и посвятил ее Исааку Шварцу, своему другу. Но я когда пою эту песню на концертах, вот хочется, как будто бы он эту песню написал про себя. Вот, как будто бы про себя.
0: То есть для вас Акуджава основное воплощение всего Акуджавы в этой песне, да?
2: Музыкант играл на скрипке, я в глазах его глядел.

и мурашки по коже. Но это что-то невозможное. Я не знаю, как для кого из наших телезрителей Окуджава. А для меня, наверное, это с детства... Ну, во-первых, естественно, человек, на котором я выросла, на котором я воспитана. Если у нас хватит времени, я расскажу, как я при жизни Окуджавы удостоилась чести сыграть на его гитаре. А сейчас мне хотелось бы напомнить телезрителям, может быть, кому-то напомнить, может быть, кому-то из более молодого поколения показать, как звучал тот начальный Окуджава у нас. Есть отрывок из фильма о нем, который я хотела бы предложить зрителям посмотреть.

0: Это где-то 64-й год, да?
1: Мне кажется, да.
0: А ведь он же многие годы после войны, как утверждали очевидцы, я же пока готовилась к программе, я же со многими людьми, с ним общавшимися, с современниками разговаривала, говорят, что он очень долгие годы ходил в шинели, еще в послевоенный, он же фронтовик был. Но к теме фронта мы вернемся чуть попозже, потому что эта тема огромная в его творчестве, и вам есть что по этому поводу сказать. Мне интересно, откуда... Ведь у него же родители были репрессированы. Ведь он же еще в детстве испытал, что такое быть сыном врагов народа. Почему это не сказалось на его творчестве? Или все-таки сказалось?
1: Мне кажется, что очень сказалось. Он был человеком, который не мог простить этого. Он не мог простить несправедливости. Он был вообще защитником, поборником всего справедливого в этом мире. Он за это боролся, за это сражался. Мне кажется, иногда... Я вот о нем думаю, но вот типичный белогвардеец, и как вот...
0: А вот откуда тогда и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной?
1: А мне кажется, тут
0: я вот... все равно упаду на той.
1: Да, но на чьей стороне? Он же об этом не пишет, с какой стороны пуля. И он тот великий, над которым комиссары склонятся с уважением, как над большим врагом.
0: Я первый раз в жизни слышу такое прочтение, потому что когда мы в детстве, в школе, хором пели... Да-да-да-да, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча. Было полное впечатление, что собратья по оружию склонятся. То есть вы полагаете, что в нем все-таки говорил тот белогвардеец?
1: Да. Я в этом уверен.
0: Хотя его папа был все-таки красноармейцем, но семья же разделилась, насколько мне известно. Дядя были...
2: Два родных дяди были белогвардейцами. Они, в общем, воевали на стороне белой армии.
1: И когда однажды я вообще к нему пришел показать стихи. Как я к нему попал? Я служил в армии офицером в Монголии. У меня был приятель... Алик Шварц, фотограф. Угу. Ты сегодня упоминал о Исааке Шварце?
2: Да.
1: Вот Алик, это его брат. И я однажды увидел фотографию, где изображен Акуджава. Я говорю, а ведь феномен в чем? Мы любили его, его не зная никак. И вот увидев фотографию, я говорю, Алик, познакомь, это же мой кумир, я на коленях приползу. Угу. Он говорит, да нет вопросов. Взят, говорит, Булат, тут у меня тут один друг есть, надо к тебе прийти. Ему нужно пленку записать, чтобы он с собой в армию увез. Булат ему говорит, ну, конечно, приходите. Вот. И так я пришел, и заодно прихватил свои стихи, и одно из моих стихотворений ему, большой буквы, очень понравилось. Он сказал, ну, вот это здорово. Мы его как-нибудь напечатаем. Я говорю, да куда? Я уже ходил во всякие журналы. В юность ходил, меня там прогнали. Он говорит, что нас прогнали? А мы сразу Полевому пойдем. А Полевой был главный редактор. И тогда, конечно, сердечко заёкало.
0: Вот. Напечатали?
1: Нет.
0: Почему?
1: Мой друг, к сожалению, покойный, Саша Орлов, редактор... журнала «Дружба народов», замечательный поэт, написал такие стихи. «От тех, кто будут за тобою идти, плакать от любви, и уплывут, как корабли, прощаясь в море голубое. Когда любишь кого-то, ты хочешь ему подражать, ты хочешь ему понравиться, и ты перестаешь быть
0: самим собой.
1: Да.
0: И теряется что-то вот... Да. Присущее тебе самому, что дает вот ту самую неповторимую изюминку, которая остается в великих. У меня к вам просьба, пока мы с вами не ушли далеко от темы фронта, если можно, ведь дело в том, что вы же одни из немногих исполнителей Акуджавы, которые поют его практически неизвестного. Ведь он же первое стихотворение написал, если я не ошибаюсь, в 42-м году. И потом уже в 56-м там, студенческие годы, угу, что-то написал студенческое, и потом основное его творчество.
2: В 46-м была написана первая
1: песня. Ну, вот такая песня. Если наши ребята,
0: в 46-м первая
1: те, кто
0: песня,
1: смотрят,
0: да, студенческая,
1: может быть, узнают. Купил часы, ну, браслетки я. Ты прощай, моя зарплата последняя. Вижу слезы жены. Нету в том моей вины. Это в дверь постучали остатки войны. А часики тикают, тикают, тикают, тикают ночи и дни. И тихою, тихою, тихою, тихою жизнь мне пророчат они. Вот окончилось, значит, сражение, вот лежу я в траве без движения, голова моя в огне, и браслетка при мне, а часы, как чужие, стучат в стороне. И тикают, тикают, тикают, тикают, тикают ночи и дни. И тихую, тихую, тихую, тихую жизнь мне пророчат они.
0: И все-таки, как, пока у нас еще есть время и возможность, мне хотелось бы перейти к теме гражданственности Окуджавы. Вы считаете, что он себя все-таки до конца дней считал белогвардейцем? Во-первых, я первый раз в жизни услышала такую удивительную трактовку, да? Да, такую, угу, трактовку, такую трактовку Окуджавы. На ваш взгляд, на чем все-таки зиждалась его необычайная гражданственность? Ведь он же был культовой личностью в нашей стране и остается по сей день, и тем не менее, если он столь негативно относился ко всему вокруг него существующему, откуда терпимость? Или ее не было, на ваш взгляд? Может быть, как-то вы по-другому прочитываете?
1: Я по-другому немножко думаю. То, что я сейчас скажу, может быть, не все согласятся со мной. Было время, когда не хватало любви. Когда был официоз, этот съезд, другой съезд, это надо партию любить, этих надо любить, политбюро надо любить. И вдруг пришел человек, который сказал, что любить надо, вот есть у тебя девушка, вот люби ее, как в знаменитой его песне «На Тверском бульваре вы не раз бывали, но не было, чтобы места не хватило». Он уравновесил вот эту бездушную тогда культуру любовью. Он дал нам любовь. Он научил нас вот тому, что посмотри на того, кто рядом с тобой.
0: Я хочу сейчас напомнить нашим телезрителям о той песне, которую мы уже несколько раз упоминали, с тем, чтобы потихонечку уже перебраться к той немыслимой любви Окуджавы к всему, ну, к одушевленной части всего живущего. Итак, я предлагаю послушать песню комиссара в пыльных шлемах.
3: Не уберечься не удастся, какое бы новое сражение не покачнуло

0: пока еще мы не ушли от темы Окуджавы как фронтовика, пока у нас есть такая необыкновенная возможность послушать его ранние песни.
1: Есть такая песня, она просто не очень известная. Она называется «Послевоенная танго». Послевоенная. Угу. Хотя там все понятно, что она связана с войной тоже. Всему времечко свое лить дождю.

0: все таки вот о любви в конце концов, да?
1: Да.
0: В конце концов все равно вот о любви.
1: Я ловлю себя на том, что каждый раз, когда слушаешь его пение, вот, то есть, ну, получается все равно его, он как бы в нас воплощается. Каждый раз сталкиваешься с тем, что понимаешь, что это был человек великий, который, я иногда даже думаю, он воплощение, аватар какой-то. Он вот просто так, такого человека не может возникнуть в этом мире. Он пришел специально нам рассказать о любви, спеть о любви, научить нас чему-то очень мудрому. И мы на это откликнулись. И вся наша эпоха, вся наша жизнь прошла не под 21-м или каким-то съездом, а под съездом Окуджавы.
2: Вы подсказали поколение Окуджавы.
1: Да.
2: Я хотела напомнить нашим телезрителям, что программа выходит в режиме прямого эфира. Телефоны нашего прямого эфира вы видите на экране. И у вас есть возможность присоединиться к нам, к воспоминаниям, к беседе о Булате Шаловиче. Я хотела вас попросить с тем, чтобы закончили мы с вами военную тему, потому что, как вы правильно сказали, это съезд Окуджавы, это поколение Окуджавы, и первое, чем он звучит, чем окуджавская струна, чем он звенит, это он звенит необычайной любовью. Поэтому так хочется, вот, чтобы больше окуджавских песен прозвучало.
1: Вот хочется спеть такую песню, где вот из самого текста вы сейчас увидите как бы подтверждение той мысли, которую я высказал уже. Глаза, словно небо осеннего.

она любит меня. Но старый солдат остается в строю. Вот так она любит меня. Прощай, расстаемся, пощай.

0: Вот так она любит меня.
1: И у нас есть уже первый звонок от Семена. Здравствуйте, Семен. Откуда вы?
2: Здравствуйте. Я познакомился с творчеством. Творчеством Акуджавы в горах. А потом я встретил пластинку и купил ее. Это одна из первых, очевидно, его пластинок. Просто Ленька Камалев, мой Арбат, по Смоленской дороге и по Третьей Троллейбус. Не можете ли вы исполнить песню по Смоленской дороге? Буду заранее благодарен вам.
1: Семен, хотелось бы узнать, откуда вы звоните, если вы еще не отключились. Уже отключился. Жаль. Не услышали. Даже не знаем. Думаю, из Филадельфии.
3: Из Филадельфии?
1: Да.
3: Тогда надо спеть, Саша. Ты подыграешь, может, спеть?
4: Попробуем. Что ты будешь петь?
3: Смоленский
4: дорогой.
3: Из Филадельфии человек. По Смоленской дороге

0: Значит, я не в тексте.
1: Вот интересный факт. Я насчитал до 6 вариантов.
0: Этой песни?
1: Нет, не этой песни. Нет, не этой песни, а в его интерпретациях. У него никогда не было законченного варианта.
0: Не, ну были почему-то. Да,
1: ну, не, я не говорю...
2: В разных песнях до 6 вариантов исполнений.
1: Да,
2: его же собственных.
1: Его же собственных. Потому что он сказал, это ничего, это все еще живое, это я вот так сейчас скачу, это не надо мне диктовать, как что, я вот сейчас буду петь так.
2: А сейчас
1: в своем пиджаке кожаном. Я вот сейчас вот так буду петь. Дайте свет в зале. Почему свет выключили? Это в Париже. Почему выключили свет? Дайте свет. Я вас не вижу.
2: А вот так вот хочется видеть,
1: ну,
2: глаза.
1: Конечно.
2: Глаза в глаза.
1: Ему хотелось общаться с людьми, чтобы понимать.
2: А его песни, они предполагали живое общение. Они не странные. Это не шоу. Это
1: не шоу.
2: Именно общение.
1: Ой, как
2: глаза в глаза.
0: Это... Песни Акуджавы, они, в отличие от других, они направлены отдельно каждой личности. Если там песни Висбора, они людей объединяют, да, то Акуджава отдельно каждому человеку. Глаза в глаза, ты правильно говоришь. Конечно.
2: Я хочу предложить нашим телезрителям посмотреть «Глаза в глаза» замечательной актрисе Нине Ургант, которая исполняет песню Акуджавы.
3: Деревья не растут, и только мы плечу к плечу.

не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета.

10-й наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела, до самых вражеских ворот такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это.

0: мне не прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон.
1: Напоминаю, что подходит к концу год Булата Акуджавы. В студии Наталья Козелкова, ведущая, автор программы «Споемте, друзья». И хотелось бы сегодня в уходящем году еще раз вспомнить самим и напомнить вам, дорогие телезрители, о творчестве, ну, на мой взгляд, наверное, великого Булата Акуджавы. Булата Акуджавы, под сенью чьего творчества выросло, ну, все наше поколение. Напоминаю, что мы выходим в прямой эфир сейчас, и телефоны прямого эфира вы видите на своих экранах. Итак, во-первых, я хотела напомнить, что у меня в гостях Алексей Брунов и Александр Майсюк, исполнители Булата Акуджавы, и не только Булата Акуджавы, но поскольку сегодня мы говорим о Булате Шаловиче, давайте, наверное, все-таки не будем далеко отходить от этой темы, тем более, что у нас есть уже звонок от московских телезрителей, которые предлагают принять. Наверняка люди уже подключаются к Филадельфии и хотели бы вместе с нами вспомнить творчество Булата Шаловича. Алло, здравствуйте. Владимир из Москвы, здравствуйте.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Наталья.
1: Александр и Алексей, напоминаю.
2: Память о Булате Шаловиче, ну, очень велика. Я вспомнил, что когда я был, провожал его в театре Вахтангова и стоял в очереди, был дождь, и с вашего разрешения я прочту текст, который у меня тогда выпал буквально в очереди, и я положил это многим Булат Шаловичу. Когда я был молод и жизнь начинал, я в глупости верил беспечно. Твой синий троллейбус меня подобрал случайно, навечно. Билетов не надо, хоть путь и далек, и злой контролер нас не тронет. Вожатый нам выпал свободы глоток из брони, Троллейбус загадка, троллейбус фантом, покинул наш мир виртуальный. Вожатый сошел где-то там с бугром, с улыбкой печальной.
3: Вот замечательные стихи, Булат.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное, Владимир, за то, что дозвонились, и за то, что поделились с нами теми стихами, которые у вас родились в подарок. Прощальный подарок Булату Шаловичу. Честно говоря, мне хотелось бы закончить нашу программу синим троллейбусом, с тем, чтобы всем нашим телезрителям...
4: Да, мы это сделаем, потому что это такая песня, синим троллейбус.
1: Поэтому сейчас мы, наверное, оставим синий троллейбус на окончании нашей программы. А сейчас хотелось бы... телезрителям...
4: О любви.
1: Хорошо.
4: У вас уже была эта главная тема в песне все-таки.
1: Вот мы наконец-то с вами... Сколько бы куда бы мы ни уходили, мы все время возвращаемся к теме любви. О гражданстве, о любви.
3: Но мастер как раз в этом, потому что он сказал о человеке в 20 веке так много. Однажды я пришел к нему, ну, как я уже говорил, со своими стихами. Я сейчас вдруг вспомнил. Он говорит, что такое любовь? Вот стихи, любовь, не вздохи на скамейке, не прогулки при луне. И как бы забыв о том, что я здесь, он сказал, старый, глупый, неодаренный человек. Это он сказал о Степане Щипачеве. А в те годы это была такая, в общем, любовь, не, любовью дорожить умеете и прочее, прочее. И вот то, как он в сердцах это высказал, для меня было, я вот запомнил, видите, как надолго. Я думаю, что Леша сейчас...
4: Вот его песни, я считаю, о любви, он писал, по-моему, писал про себя все это. Наверняка про себя.
3: Я в этом убежден. Убежден в этом.

0: А мне хотелось бы показать нашим телезрителям то, как о судьбе своих стихов рассказывал сам маэстро. Смотрим.
1: Первую песню я написал, когда мне было 18 лет, на фронте.
2: На фронте это
1: было? Да, на фронте это было. Это было в 42-м году. Я написал, ну, такую подражательную вещь, конечно, в духе таких общеизвестных в то время вещей. Угу. Очень слабую вещь, конечно, но для своих ребят, для своего подразделения, и мы ее пели, в общем, некоторое время. Вот, сейчас я его даже не помню толком. Это была первая попытка такая у меня. Вторая была, я был студентом университета, я написал, считал своим долгом написать студенческую песню, угу. Да, по типу «Быстрые, как волны, дни нашей жизни», что-нибудь такое грустное. Вот, я написал песню «Гори, огонь, гори». Это в 46-м году было. И потом 10 лет я вообще не думал ни о каких песнях, ни о чем не думал. А вот в 56-м году вдруг мне показали три аккорда на гитаре, и я начал сочинять мелодию. Вот теперь прошло 30 лет, я знаю 7 аккордов. Все мои достижения, да.
2: А вот первое исполнение, вот я вспоминаю, что оно было довольно таким, ну, я не знаю, скандальным. Это было на улице Воровского.
1: Самое первое, да, самое первое не было скандальным. Это было в Ленинграде, в Доме кино, где очень хорошо прошло как раз. Была очень доброжелательная публика. А вот второе выступление было скандальным действительно, потому что, значит, в зале присутствовало 10 человек, которые меня знали. Остальная была публика, которая пришла в субботу, субботний вечер отдыха. Значит, пахло шашлыком из ресторана, кто-то выходил, входил, и выступала эстрада. И вот в числе этой эстрады, значит, назвали меня, никто не знает, вышел человек, на гитаре играть не умеет, петь не умеет, запел что-то такое, сразу свистки раздались,
2: кто-то закричал
1: пошлость, долой пошлость. Тут, значит, ну, в общем, и я взял гитару на плечо и ушел. После этого там спорили всякие там мои сторонники, значит, противники спорили, в общем, был спор, ну, я ушел. Ну вот, а потом как-то все постепенно налаживалось, хотя не могу сказать, что было очень легко. Были фельетоны обо мне писались, там со мной боролись, и все это.
2: Боролись.
1: Да, боролись.
2: Но было, не победили.
1: Непривычно это было все, непривычно было. Ну, постепенно привыкали. В общем, я должен вам сказать, что моя литературная судьба благополучно сложилась по сравнению со многими. Mm-hmm. Благополучно. Хотя были трудности и все это, но благополучно. В общем, меня приняли в Союз писателей, несмотря на фельетоны. Mm-hmm. Вот. Я стал выступать. Ну, не всегда, может быть, не разрешалось это делать. Иногда запрещалось, иногда разрешалось. Mm-hmm. Ну, в общем, я к чему это говорю, понимаете? К тому говорю, что сейчас очень много людей объявили себя предтечами перестройки.
2: Да.
1: Понимаете, что они еще в те застойные годы, так сказать, готовили. Вот. Я себя не могу причислить к этим людям. Я делал то, что я могу, и то, что я умел. То, что сегодня можно использовать, я счастлив. В общем, как всякий нормальный человек.
0: Вот удивительно, я никогда не слышала, ну, во-первых, я уже все-таки более позднее поколение, я никогда не слышала о том, чтобы мне современные критики писали об Окуджаве, что в его произведениях существовала пошлость. Вот это... Мне нравится, дело в том, что сегодня Александр, он является моим оппонентом ярко выраженным. Только я вспомнила комиссара в пыльных шлемах, как выяснилось, что все-таки не так все просто.
3: Вот... Он, комсомолу надо было что-то придумать против этого.
0: Угу.
3: Надо было как-то с Булатом сражаться. Подписать его на их акции угу. было невозможно. Это был человек несгибаемый, как я уже сказал, как я предполагаю, угу. белогвардейский человек. Это был человек необычайного благородства. Он никогда бы не мог ни предать, ни как-то измениться. Он не мог пойти mm-hmm. на компромисс. Поэтому он так долго был невыездной, в отличие от других людей, mm-hmm. которые выезжали в те трудные годы, и все было у них хорошо. Вот. И вот что-то надо было сделать. Кстати, Алексей Аджубей опоздал однажды. Он его очень любил, но он опоздал на этот концерт,
0: mm-hmm.
3: чтобы сказать... что я вот сейчас представляю вам человека, который совершенно удивительный, там, вот это новое слово, он не поспел. И тогда комсомольцы придумали, что это пошлость. Ну, теперь-то мы видим, да, я снова хочу сказать, наши ребята, никогда вообще даже в голову не могло прийти. Это что о какой-то пошлости, это любая песня его взять, это предел благородства. Он говорит, как он говорит о женщине, а как он вообще, ну вот, например, неизменная голубая волна все бежит и бежит, не кончается. Моя черная, словно чаша вина, на ладони моей все качается. Море черное, словно чаша вина.

Твое имя, твое запрокинувшись, неизменное среди всяких морей, как расстаться

0: как баркас уходящий качается. Море черное на ладони моей, как баркас уходящий качается.
1: Я предлагаю принять звонок от Людмилы из Нью-Йорка. Алло, здравствуйте.
2: Алло.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да.
2: Я в восторге от вашей передачи. Наша семья в восторге. Спасибо огромное, Наташенька, за эту передачу. Наше поколение... Дети больны, и поэтому очень трогает вся эта передача. Ваша передача просто по нашим струнам душевным идет. Спасибо огромное за Висбора. Спасибо огромное за Куджаву. Это такое счастье. Слышать вот такие передачи. Спасибо вам огромное за все. И каждая ваша передача — это для нас большое счастье.
1: Спасибо вам. Может быть, у вас...
2: Спасибо вам. Всех благ вам. Наташенька, умница.
1: Что будем делать?
3: Давайте напоем чудо.
1: Давайте тогда все втроем напоем.
3: Да, давайте, конечно.
4: Где? Ты где?
3: В Ре миноре, пожалуйста.
4: Какой Ре миноре?
1: В Ре миноре.

0: кажется, они все похожи.
1: Я думаю, что есть смысл дать возможность нам похлопать наших телезрителей, тем более, что у нас есть звонок от Виталия из Петербурга. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день. Я очень рад вашей передаче.
1: Спасибо.
2: Я очень рад тому, что она есть вообще. Я очень рад, что здесь Алексей Брунов, мой хороший товарищ, который...

0: является свидетелем, в том числе и того, что песни Окуджавы стали народными. Я знаю, что Алексей, по-моему, Алтае пел замечательную песню Окуджавы, которая, ну, не вполне его песня, но песня народная, которую написал неизвестный мне человек, но Алексей, я думаю, его знает, всему времечко свое.
1: Виталий Владимирович, я вас узнал. Я эту песню спел уже на передаче. Видимо, ты включился чуть позже. Я уже спел.
2: Тогда попрошу напомнить.
3: Тогда другую.
2: Тогда другую, какую?
1: Обсуждаю.
2: Виталий, какую?
0: Леш, на твое усмотрение.
2: Спасибо.
1: Хорошо.
4: Моцарт на старенькой скрипке играет, Моцарт играет, а скрипка

группы. Мне очень бы хотелось бы сейчас, пока есть у нас возможность, пока у нас еще остается 10 минут до конца эфира, такой потрясающей пронзительности в склянке темного стекла поставить песню. Смотрим.

0: Итак, у нас остается всего-навсего немножко времени. Мне очень хочется сказать, что я... Борис, принять звонок от Бориса из Балтимора. Борис, огромная просьба, очень сжато у нас, всего ничего времени до конца эфира остается. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Поэтому я не буду повторять все те добрые слова, которые вам уже говорили.
0: Жаль.
1: Присоединяюсь.
0: Спасибо.
1: Лично я считаю, что Акуджава является лучшим русским поэтом 20-го года.
0: Век.
1: Как Сталин говорил, самым лучшим нашим поэтом, вот про Маяковского я про Акуджаву. И вот про, например, о войне, лучше, чем Акуджава, по-моему, никто стихи не написал. Вот это стихотворение «Стали тихими наши дворы» или стихотворение, которое стало песней в белорусском вокзале, мне кажется, является самым лучшим, что написано о войне в стихах.
0: Mm-hmm.
1: Еще я хотел бы, вот насчет песен, очень хорошие песни были, скажем, еще и такие. Я знаю всего Акуджаву. Песня про кумазного солдатика. Потом замечательная песня «Встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше». И еще масса других песен. Огромное вам спасибо. А вы, Наташа, конечно, самый лучший ведущий из ведущих этой передачи. Большущий вам.
0: Ну, вообще-то я ее одна веду пока, если честно. Спасибо огромное. Вы, по всей видимости, говорили про канал, но я считаю, что на канале все ведущие работают очень профессиональные. И Оля Спиркина, и Володя Глазунов. Дело в том, что именно эту программу веду я одна. Это мое детище, это моя дитятка. Поэтому у нас практически... не остается времени. Я бы очень хотела спросить, как, во-первых, как вам удается играть? Ведь вы же играете на 6 струнке, Алексей, а вы, Александр, на 7 струнке, на акуджавской.
2: Да. Я человек старинного, из раннего времени. Вот, поэтому вот, семиструнка — это великая вещь. И Булат играл на семиструнке. Я бы сейчас хотел попросить Алексея.
0: Простите,
2: песню.
0: У нас мы за... Нет, все, мы уже заканчиваем. Мне хотелось, чтобы вы показали второй номер. Я обещала телезрителям показать.
3: Вышел второй номер журнала, да. Песенки, мы с Сашей работаем сейчас активно. И там очень много статей. Если говорить про наших вот американских зрителей, то вот две статьи связаны с американцами. Это «Володя Музыкантова», «Рус», «Люди Позов».
2: И статья о Вертинском я бы рекомендовал почитать.
0: К сожалению, у нас звучит последняя, завершающая наш эфир, песня Акуджавы «Синий троллейбус». Поэтому я хотел бы вас поблагодарить за присутствие на нашем эфире, за воспоминания об Акуджаве. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо вам.
0: Слушаем Акуджаву.

0: величие правосудия полностью выражено в каждом приговоре, который выносит судья от имени державного народа. Жером Кренкебель, уличный зеленщик, познал всемогущество закона, когда был препровожден в исправительную полицию за оскорбление представителя власти. Очутившись на скамье подсудимых, в великолепном и мрачном зале, он увидел судей и секретарей, увидел адвокатов, облаченных в мантии, судебного пристава с цепью на груди, жандармов, а за перегородкой обнаженные головы молчаливых зрителей. Он заметил, что и сам он сидит на возвышении. Словно представ перед судьями, обвиняемый тем самым получает право на какие-то мрачные почести. В глубине зала между двумя членами суда восседал председатель господин Буриш. Его грудь была украшена академическими пальмами. Кренкебель ощутил истинный страх. Жером Кренкебель, зеленщик, ходил по городу, подталкивая свою тележку и кричал: «Капуста, репа, морковь!» И вот 20 октября в полдень, когда он спускался по улице Монмартр, госпожа Бояр, хозяйка басмачной лавки, вышла из своей двери и подошла к зеленщику. Пренебрежительно приподняв связку парея, она сказала: «Не очень-то он хорош, ваш парей. Почем пучок?» 15 су, хозяюшка, лучшего не бывает. 15 су за 3 дрянных луковицы?» С презрением она швырнула их в тележку. Тут подошел полицейский номер 64 и сказал Кренкебелю: «Проходить». 50 лет с утра до вечера Кренкебель только и делал, что проходил и проходил. Готовый повиноваться, он стал торопить покупательницу. «Надо же выбрать!» – сердито сказала башмачница. Она снова перебрала все пучки парея. «Даю 14 су, красная цена. Только скажу, за ними в лавку, при себе нет денег». И, держа в объятиях пучок лука, она направилась в свою лавку, куда только что вошла покупательница с ребенком на руках. Тут полицейский номер 64 вторично сказал Кренкебелю: «Проходите». «Я жду денег», — ответил Кренкебель. «Я вам не говорю, чтобы вы денег ждали, я говорю, проходите», — сухо повторил полицейский. Полвека, толкая свою тележку по улицам, Кренкебель научился повиноваться представителям власти, но на сей раз он попал в необычное положение между своим долгом и своим правом. Юридически мыслить он не умел. Он не понимал, что личное право не освобождает его от общественного долга. Он придал излишнее значение своему праву на получение 14 су и недостаточно подумал о своем долге вести тележку и идти все вперед, и все время вперед, и вперед. Он не сдвинулся с места. В третий раз полицейский номер 64 спокойно, без раздражения, приказал ему проходить. Кренкебель продолжал стоять, и казалось ему по вполне уважительной причине. Он объяснил ее просто и безыскусственно. «О, черт побери! Сказал уж я, денег жду!» Полицейский номер 64 не стал вдаваться в подробности. «В протокол попасть хотите? Пожалуйста! За мной остановки не будет!» На эти слова Кренкебель устало повел плечами, посмотрел на полицейского скорбным взглядом, а затем обратил глаза к небу, и взгляд его говорил: «Видит Бог, что я преступник какой! Смеюсь я, что ли, над правилами и распоряжениями о продаже тележек? В 5 утра был я на рыночной площади. С 7 часов уж руки так и горят от оглобель. Кричу, надрываюсь: капуста, репа, морковь. Мне ведь уже 60. Заморился я, а вы так со мной говорите, словно я подымаю черное знамя восстания. Смеетесь вы надо мной, и шутки у вас жестокие». То ли полицейский не уловил выражения этого взгляда, то ли не счел все же возможным извинить неповиновение, Только отрывистым и грубым тоном он повторил свою угрозу. А на улице Монмартр именно в эту минуту скопилось особенно много экипажей. На тротуаре затолкались зеваки, любители происшествий, и полицейскому, оказавшемуся в центре внимания, особенно захотелось поддержать свой авторитет. «Ну, что ж», — сказал он, и вытащил из кармана засаленную книжку и огрызок карандаша. Крэнкюбель же, повинуясь какой-то внутренней силе, упорно ожидал своих денег. К тому же ни вперед, ни назад он теперь двинуться не мог. Да еще на беду его тележка зацепилась колесом за повозку молочника. Он схватил себя за выбившиеся из-под фуражки волосы и завопил. «Да толковал же я вам, что денег жду! Вот несчастье-то, проклятие!» Все это выражало отнюдь не возмущение, а отчаяние. Однако полицейский номер 64 почувствовал себя оскорбленным. А так как в его сознании всякое оскорбление непременно облекалось в освященную традицией, привычную, можно даже сказать, ритуальную формулу «смерть коровам», то и на этот раз он воспринял слова преступника именно в таком виде. «А-а-а! Вы сказали смерть коровам? Ладно, следуйте за мной». Крэнкюбель, изумленный и доведенный до отчаяния, вытаращил на полицейского выцветшие от солнца глаза и, заикаясь, голосом, исходящим открыто из затылка или из пяток, закричал, скрестив руки на синей блузе. «Я сказал смерть коровам! Я! О!» Приказчики и мальчишки гоготали над арестованным. Это было по вкусу толпе, падкой на низменные и жестокие зрелища. Только какой-то старик, очень грустный, одетый в черное, в цилиндре, протиснулся через толпу к полицейскому и сказал ему, не возвышая голоса, весьма вежливо и весьма твердо: «Вы ошиблись. Он вас не оскорбил». «Не вмешивайтесь не в свое дело», — ответил ему полицейский, обходясь без угроз, так как говорил с прилично одетым человеком. Старик настаивал очень спокойно, но упорно. Полицейский предложил ему обратиться со своими показаниями к комиссару. Крэнкюбель продолжал кричать. «Что это такое? Значит, я сказал смерть коровам?» Крэнкюбель вдруг увидел, что его тележка задержана. Сам он больше не свободен, что у него пропасть под ногами, а солнце уже не светит, и только пробормотал. «Как же это так?» Старый господин заявил комиссару, что, проходя по улице и задержавшись из-за скопления экипажей и давки, он стал случайным свидетелем происшествия и может утверждать, что полицейского никто не оскорблял. И все это только простое недоразумение. Он сообщил свое имя и звание. Доктор Давид Матье, старший врач больницы имени Амбруаза Паре, кавалер Ордена Почетного Легиона. Арест Крэнкюбеля был признан правильным. Ночь он провел в участке. Тюремное заключение не показалось ему ни печальным, ни унизительным. Он принял его как неизбежность. Он сидел, крутил большими пальцами, все недоумевал. Тишина и одиночество угнетающе действовали на него. Ему было скучно. Его беспокоило, куда дели его тележку, полную капусты, моркови, сельдерея, рапунцеля и салата. И он с тревогой себя спрашивал все время: «Ой, куда же они ее сунули?» На третий день к нему пришел защитник Метер Лемерль. Крэнкюбель попытался рассказать ему все, что произошло, но было это ему очень трудно, так как говорить он не умел. Вероятно, и получилось бы что-нибудь связанное, если бы ему хоть чуточку помогли. Но на каждое его слово адвокат недоверчиво покачивал головой и, роясь в бумагах, приговаривал. «Хм, об этом в протоколе не упоминается». Потом, несколько утомленный, сказал, покручивая белокурые усы: «В ваших интересах, пожалуй, лучше во всем сознаться. Я нахожу, что принятая вами система полного отрицания исключительно неудачно». После этого Крэнкюбель сознался бы во всем, если бы только знал, в чем сознаться. Председатель суда Буриш посвятил допросу Крэнкюбеля целых 6 минут. Этот допрос внес бы некоторую ясность, если бы обвиняемый отвечал на предложенные ему вопросы. Но Крэнкюбель не привык к выступлениям, а в таком обществе почтение и страх и вовсе сковали ему язык. Он молчал, а председатель сам составлял за него ответы. Следовательно, вы признаете, что вами было сказано смерть коровам?
1: Я сказал смерть коровам, потому что господин полицейский сказал смерть коровам. Тогда и я сказал смерть коровам.
0: Ему хотелось втолковать, что восклицание «смерть коровам» означало: «Да что вы! Разве я так мог выразиться?» Господин председатель Буриш понял его иначе. «Вы утверждаете, — сказал он, — что полицейский первый это выкрикнул». Крэнкюбель не стал объяснять, это было слишком трудно. «Вы не настаиваете, правильно делаете, — сказал председатель, — и велел позвать свидетелей. Полицейский номер 64 по имени Бастьен Матра принес присягу говорить правду и только правду. Затем дал такие показания. 20 октября я дежурил в полдень на улице Монмартр и заметил какого-то человека, видимо, разносчика, тележка коего стояла у дома номер 328, что послужило образованию затора на улице. Я ему 3 приказал проходить, но он отказался подчиниться моему приказу. В ответ же на предупреждение мое о составлении протокола крикнул «Смерть коровам», что я счел за оскорбление. Такое показание, твердое и четкое, суд выслушал с явной благосклонностью. Защита вызвала госпожу Бояр, башмачницу, и господина Давида Матье, кавалера ордена почетного легиона, главного врача больницы имени Амбруаза Паре. «Я был свидетелем происшедшего», сказал Давид Матье. «Я заметил, что полицейский ошибается. Его никто не оскорблял. Я подошел и заявил ему это. Полицейский, однако, зеленщика не отпустил, а мне предложил обратиться к полицейскому комиссару. Я это и сделал. Я повторил комиссару свое заявление».
2: «Можете сесть, — сказал председатель. — Судебный пристав пригласите вторично свидетеля Матра». «Когда вы, Матра, задержали обвиняемого, не указал ли вам господин доктор Матье на то, что вы ошибаетесь?»
3: «Так точно, господин председатель, он меня оскорбил».
2: «Что он вам сказал?»
3: «Он мне сказал смерть коровам».
0: В зале засмеялись и зашумели.
2: «Можете идти», — поспешил сказать председатель. И предупредил публику, что при повторении недостойных выходок он велит освободить зал.
0: Между тем защитник торжествующе потрясал рукавами своей мантии, а все присутствующие уже считали, что Крэнкюбеля оправдают. Тишина была восстановлена, и мэтр Лемерль поднялся. Он начал свою защитительную речь с превознесения работников префектуры и свободно воспарил к возвышенным суждениям о доблестях воинов. «И я не посмел бы говорить перед вами, господа, в защиту Крэнкюбеля, если бы я усматривал в нем оскорбителя старого солдата. Моего подзащитного обвиняют в том, что он сказал смерть коровам. Смысл этой фразы ясен. Перелистайте словарь рыночного жаргона, и вы прочтете: коровяк – ленивый бездельник, кто валяется как корова вместо того, чтобы работать. Корова – тот, кто продался полиции, сыщик. Смерть коровам говорится в определенной среде. Но весь вопрос в том, как Крэнкюбель это сказал, и даже сказал ли он это, позвольте мне усомниться. Я не подозреваю полицейского Матра в недобросовестности, но он выполняет трудную работу. Он иногда может и устать, измучиться, дойти до изнеможения. В таком случае он мог стать жертвой галлюцинации и слуха.
4: И если он говорит, господа, что доктор Давид Матье, кавалер ордена почетного легиона, главный врач больницы имени Амбруаза Паре, светоч науки и человек из хорошего общества крикнул «Смерть коровам!», то мы, конечно, вынуждены признать, что Матра страдает навязчивыми идеями и, осмелюсь утверждать, одержим манией преследования. Допустим, даже Кранкевель крикнул «Смерть коровам!». Но надо еще уяснить себе, носит ли эта фраза, вылетевшая из его уст, характер преступления. Вы его видите. Он совсем отупел после 60 лет нищенского существования. Господа, вы признаете, что он невменяем.
1: Мэтр Лемерль сел. А господин председатель прочитал сквозь зубы решение суда: «Жером Кранкебюль был приговорен к 2 неделям тюремного заключения и 50 франкам штрафа. Суд вынес приговор, основываясь на показаниях полицейского Матра».
2: Очутившись снова в своей камере, Кранкебюль сел на прикованную к стене скамейку, преисполненный удивления и восторга. Ему и в голову не приходило, что прав он, а не судья, чье представление о правоте было для него непостижимо. Он не мог даже помыслить, чтобы в такой прекрасной церемонии был изъян. Он очень хорошо помнил, что не кричал «Смерть коровам!», а приговор к 2-недельному тюремному заключению за эти слова был в его представлении высшей тайной, одним из тех символов веры, что слепо исповедуются верующими, неким откровением, загадочным и ослепительным, внушающим благоговение и трепет.
1: Несчастный старик признавал себя виновным в том, что будто бы оскорбил полицейского номер 64, так же, как мальчик на уроке закона Божия признает себя виновным в грехе Евы.
2: Если преступление было ему непонятно, то не более понятно было и наказание. Обвинительный приговор показался ему чем-то торжественным, возвышенным, ослепительным и непостижимым, так что нельзя ни оспаривать его, ни хвалиться им, не жаловаться на него.
1: На утро его навестил адвокат. «Ну как, старина? Не так уж плохо себя чувствуете? Бодрее. 2 недели мигом пролетят, особенно жаловаться не приходится».
0: «Да уж чего там, можно сказать, господа обходительные, такие вежливые, и грубого слова не вымолвили. Никогда бы не поверил». «А солдат белые перчатки надел, заметили?
1: Если все взвесить, вы хорошо сделали, что сознались».
0: «Пожалуй».
2: «Кранкевель, я к вам с доброй вестью. Один благотворитель, которого мне удалось заинтересовать вашим делом, передал вам через меня 50 франков для уплаты наложенного на вас штрафа».
0: «А когда вы мне дадите эти 50 франков?»
2: «Я внесу их в судебную канцелярию, не беспокойтесь».
0: «Ну, не беда. Я все равно благодарен этому господину».
2: И Кранкебюль пробормотал в задумчивости: «Что-то со мной необыкновенное приключается».
1: «Не надо преувеличивать, Кранкебюль. Все это далеко не редкость».
2: Отбыв наказание, Кранкебюль снова шел со своей тележкой по улице Монмартр, крича: «Капуста, репа, морковь!». Ему особенно приятно было снова ходить по слякоти, по городской мостовой, и видеть над собой дождливое небо, мутное, как ручьи на улицах, славное небо родного города. В его жизни ничего не переменилось. Разве только стал он почаще заглядывать в кабачок. Все ему кажется, что нынче праздник,
1: И знаком-то он нынче со всякими благодетелями.
2: На веселе возвращался он в свою каморку. Растянувшись на тюфяке, он укрывается вместо одеяла мешками, которые ему когда-то дал торговец с каштанами, и размышляет.
1: Тюрьма. Ничего не скажешь. Там не дурно. Да только дома лучше.
2: Но радоваться ему пришлось недолго. Вскоре он заметил, что покупательницы смотрят на него косо. Лавочницы и привратницы, недавно толпившиеся у его цветущей зеленью тележки, стали отворачиваться. Всей улице Монмартр было известно, что папаша Кренкебель вышел из тюрьмы, и вся улица знать его больше не хотела. Слух о его судимости долетел и до предместья, и до шумного перекрестка улицы Рише. Там, около полудня, он заметил, как госпожа Лора, его постоянная и хорошая покупательница, наклонилась над тележкой маленького Мартена и оглядывала большой качан капусты. У Кренкебеля сердце чуть не разорвалось от этого зрелища. Он направил свою тележку прямо на тележку Мартена и сказал госпоже Лоре надтреснутым жалобным голосом: «Нехорошо делаете, что мне изменяете». Ответила она Кренкебелю гримасой, как будто ее тошнит. И старый зеленщик, поняв, что его хотят обидеть, крикнул: «Пошла ты!» Госпожа Лора выронила свою капусту и завопила: «Ах, вот как! Ты убирайся, старая кляча! Сам в тюрьме сидела, еще людей оскорбляет!» Сохрани Кренкебель хладнокровие, он никогда бы не попрекнул госпожу Лору ее профессии. Он слишком хорошо знал, что в жизни делаешь не то, что хочешь, и не сам выбираешь себе дорогу, а хорошие люди повсюду встречаются. Но тут он вышел из себя и трижды обозвал госпожу Лору потаскухой, стервой и девкой. Вокруг госпожи Лоры и Кренкебеля уже собрались любопытные, но те продолжали переругиваться все так же грубо и пустили бы в ход весь свой набор ругательств, не возник ни перед ними полицейский, который стал как вкопанный и молчал, что сразу заставило их тоже застыть и замолчать. Все разошлись в разные стороны, но эта ссора бесповоротно погубила репутацию Кренкебеля в предместье Монмартр и на улице Рише. Старик удалился, бормоча: «Конечно, шлюха, такой другой и не сыскать». Но, по правде говоря, не за это он ее упрекал. Он знал, кто она, и не презирал ее. В былые времена они охотно беседовали друг с другом, оба, бывало, мечтали о маленьком садике и о том, как хорошо разводить кур. Хуже всего было то, что не она одна обращалась с ним, как с шелудивой собакой. Никто его больше и знать не хотел. Все презирали и отталкивали его. Все общество. Вот как. Где же правда, когда доброму человеку только и остается, что помирать с голоду из-за каких-то маленьких неладов с полицейскими щелкоперами? А нельзя торговать, значит, подыхай. Он скис, как скисает слабое вино. Несчастье сделало его несправедливым. Он срывал злобу на тех, кто ничего плохого ему не сделал, и не раз даже на тех, кто был слабее его. Он совсем запил. Чем меньше зарабатывал, тем больше пил. Прежде бережливый и трезвый, он сам дивился такой перемене. «Никогда пьяницей не был», — говорил он. «Неужто к старости разум теряешь?» Иногда он строго осуждал свое беспутство и лень. «Ну, старина, куда ты теперь годишься?» Он часто стал опаздывать на утренние торги, и ему доставался один негодный товар, который отпускали в кредит. Мало-помалу он опустился окончательно. Пришла нищета.
0: беспросветная нищета. Стояла зима, старика прогнали из каморки, и ночевал он теперь между тележками в сарае. Съежившись в своей тележке над грязными лужами, в обществе пауков, крыс и одичавших кошек, Кракобель размышлял в потемках. Вспомнил, как в тюрьме его поили и кормили 2 недели подряд. Можно было позавидовать арестантам. Вдруг он сообразил. Да ведь знаю же я фокус. А что, коли попробовать? Он поднялся и вышел на улицу. Там было пусто. Лишь постовой полицейский неподвижно стоял на панели против церкви. Капли падали на капюшон полицейского, он, видно, совсем озяб. Крупные черты его лица, еще увеличенные тенью от капюшона, были спокойны и грустны. У него были густые, короткие, тронутые сединой усы. Кренкебель тихонечко подошел к нему и произнес чуть слышно и нерешительно: «Смерть коровам!» Он стал ждать действия сакраментальных слов, но ничего не последовало. Полицейский стоял неподвижно и все так же молча со скрещенными под плащом руками. Его широко открытые глаза поблескивали в темноте и смотрели на Кракобеля печально, внимательно и с презрением. Кракобель удивился, но верный своему решению пробормотал: «Я говорю, смерть коровам, вот вам». Молчание тянулось долго. Наконец полицейский промолвил: «Нельзя так говорить. Не положено так говорить. В вашем возрасте понимать надо. Идите своей дорогой».
1: «Что ж, не арестовывайте-то меня?» — спросил Кракобель.
0: Полицейский покачал головой в мокром капюшоне. «Всех пьянчужек задерживать, которые болтают не то, что надо, хлопот много, да и к чему?» Кракобель, подавленный таким презрительным великодушием, долго стоял по щиколотку в воде и тупо молчал. Прежде чем отойти, ему захотелось объясниться. «Не вам я сказал смерть коровам, и никому другому. Была одна мысль». Полицейский ответил беззлобно, но строго: «Мысль ли какая? Или что другое? А только не надо так говорить, когда человек службу несет и все претерпевать ему приходится. Не дело оскорблять его непристойными словами. Еще раз предлагаю вам, идите своей дорогой». Понурившись и вяло опустив руки, Кракобель побрел под дождем в темноту.
5: Тому, кто помнил академика Редно по его популярным выступлениям с университетских кафедр и клубных трибун, вызывавшим в 40-х годах гром оваций, кто помнил этого яркого оратора, умеющего подкрепить нестандартное слово удивляющим публику фокусом вроде платка с землей, Кассиан Дамианович начала 60-х годов казался совсем другим человеком. И не в том дело, что он сильно постарел и побелел. Он теперь не рвался в залы к народной и студенческой аудитории. Там теперь было опасно. Люди научились задавать трудные вопросы. Даже на заседаниях академии он старался не выступать, хранил молчание. Сидел обычно в первом ряду, и около него справа и слева были пустые кресла. Другие академики, помня прошлое, не садились около этого человека. Обедал он обычно в академической столовой. Сидел один за столом, предназначенным для четверых. Никто не хотел составлять ему компанию. Большую часть своего дневного времени академик, надев чистый серый халат, проводил теперь в своем кабинете среди высушенных растительных диковин, которые, как и раньше, привлекали его своей запечатанной для взора тайной. Но теперь он уже не торопился поразить людей открытием. Помешивая ложечкой в стакане с чаем, где таяла большая таблетка, он размышлял над загадками природы и иногда проводил рукой по лицу и мотал сухой, побелевшей головой, не находя ответов. И сотрудники его не знали, чем заняться. Штат постепенно редел. Каждый день старик узнавал о чьей-нибудь измене. Вокруг чувствовалась пустота. Он, конечно, знал ее происхождение. Некоторое время назад он даже предсказал это для себя. Потому ведь и организовал себе второй виток. Но и второй виток пришел к своему концу. Восьмигранное чудо-колос, к несчастью, не появился в повторных посевах академика. Новый покровитель Кассиана Демьяновича был сильно разочарован, но все же не стал обижать знаменитого ученого, поскольку сам был причастен к красивой, но не сбывшейся мечте. И в академике Редно он видел такого же пострадавшего романтика. Оставил старика в покое, положив начало дням его одиночества. С этого момента и начался отсчет. Но с некоторого времени в угасших головешках общего интереса к академику закурился живой дымок. В столовой, где старик всегда обедал, он стал затевать разговоры, которые вскоре получили название обеденных лекций академика Редно. По-прежнему за его стол никто не садился, но академик находил по соседству какого-нибудь знакомого и, обратившись к нему, умело вовлекал его в спор. Слух об этих лекциях дошел и до Федора Ивановича, который в начале 60-х годов был уже доктором наук и заведовал лабораторией в крупном научном учреждении. Обеденные лекции грозили войти в моду, так ему показалось. И однажды зимой Федор Иванович пришел в эту столовую и, сев за стол у дальней стены, стал настороженно ждать.
6: «Назар Максимович!» – вдруг прозвучал в столовой как бы деревянный рожок. «Не прячься! Вижу тебя! Ты ж мой стойкий оппонент! Я тебя сегодня вспоминал!»
5: К столу академика между тем подошла официантка, поставила перед ним на тарелке двуухую белую чашку с золотистым бульоном и отдельно еще тарелку с гренками.
6: «Не дай тебе Бог, Назар, в познании законов жизни переступить границу дозволенного!» — громко проговорил академик, думая о чем-то. «Меня молодые считают чудаком. Слышь, Назар, академик Редно чудак, а я и не обижаюсь!» — он весело всплакнул. «Каждый серьезный мыслитель кажется чудаком. Почему ты думаешь, Достоевский идиотом назвал свой роман? Думаешь, он своего князя идиотом считал? Святым! Святым считал и мудрецом, потому что мудрец и святой, брошенный в общество, кажется там идиотом. Согласен?»
5: «Кассиан Демьянович, ты же знаешь, я с тобой никогда не был согласен», — послышался, наконец, хриплый голос Назара.
6: «Ну, кто ж тебя знает, когда ты согласен, а когда нет? Ты же любишь молчать. Правда, кукиш у тебя в кармане всегда шевелится».
5: «И сейчас я с тобой не согласен. С Достоевским согласен, а с тобой нет». Весь зал затих, как будто опустел. Назревал захватывающий словесный бой.
6: «Почему же ты со мной не согласен, Назар? Можно спросить?»
5: «Спроси, спроси, если хочешь».
6: «Так почему же ты не согласен?»
5: «Я не согласен, что ты мудрец. и что святой. А князь, который у Достоевского, он не загонял в гроб академиков, не питался чужим несчастьем. Ой, ну так и знал. Как мне это знакомо, раздался плач, который был смехом академика. И ты туда же с дурачками поддался пропаганде вейсманистов-морганистов. Господи, как меняется человек. Ты же был настоящий биолог. Мы ж с тобой... Если ты считаешь, что наука – это значит отправлять людей, ты знаешь, куда, таким биологом я не был.
6: Ха-ха! Я жевал, я отправлял, а они меня не жрали, твои подзащитные, старик хлебнул ложку бульона. Смотри, что от меня осталось, одни кости.
5: Кости – это ничего не говорит, нехотя отозвался Назар. Семь коров тощих съели семерых коров тучных и не стали тучнее. Не стали. Короткий смешок пробежал по столам.
6: Я жевал сосвета. Это была борьба идей. У моей науки впереди еще ренессанс. Моей науке, Назар, не нужны были жертвы. Она сама себя могла и поддержать, и прокормить добытыми фактами.
5: А чего ж ты людям заколачивал свою конфетку в рот молотком? Спросил Назар с хриплой усмешкой.
6: Ха, смотри какой, он еще зубастый, оказывается, проговорил Редно, как бы любуясь противником. Треплет старика, как шавку. У меня тоже несколько зубов во рту держатся, только для петушиных боев я их не пускаю, берегу.
5: И, восхищенно помотав головой, окончательно сосредоточился на бульоне. Должно быть, не чувствуя вкуса, он рассеянно и громко хлебал и стучал ложкой, думал о чем-то. В это время четыре человека, закрывавшие Федора Ивановича, встали из-за стола, открыли его выцветшим степным глазам старика. Глаза эти начали светлеть, засияли.
6: О, вот кого мне не хватало! Этот меня сейчас добьет. Федя, что ты там уединился? Иди ко мне, победаем вместе, побалакаем, как в старину.
5: И Федор Иванович, с болью улыбаясь старику, перешел к нему, подсел поближе.
6: Ладно, ладно, притворяйся, всего тебя вижу. Здорово, ренегат! Старик дружески продышал Федору Ивановичу на ухо.
5: Здорово, Распутин, шепнул тот в огромные, обросшие волосами вялое ухо. Но нет, жалость и тоска остановили эти слова. Даже покраснел от одной мысли, что мог их высказать. Прошептал совсем другое. Кассиан Дамианович, зачем вы позволяете так себя...
6: Постой, Федька, дай скажу ему. Назар, ответил бы ты мне на такое. Думает или нет зажигалка?
5: Он помолчал.
6: Я не о том, товарищи, который тут мне про конфетку и про молоток. Я не шуткую. Простая зажигалка, которую в кармане носит. Думает она.
5: Вокруг раздался смех. Но тут же и погас, уступив напряженной тишине. Нет, академик даже в трудные минуты умел подбирать ключи к беспечным, полным любопытства головам. Интересно бы послушать, что он говорил там, у Сталина, во время чаепитий, подумал Федор Иванович.
6: Конечно, я утрирую. Ты в корень, я тебе схему принципиальную к твоему нигилизму. Все-таки, если отрицать зачаток мысли у зажигалки, которая есть организованная материя, тогда и человеку придется отказать в этой способности. Знаком ты с теорией отражения? Зажигалка отражает воздействие? Или мы для нее исключение сделаем? Не хочешь делать исключение? Вижу, не хочешь. Вот и человеческая мысль. Это тоже отражение, только высшая форма. через 100 лет наука даст подтверждение моей галиматье. А сегодня разрешаю всем, кто хочет надо мной смеяться, а я послушаю. И, высказав это, сверкнув жестяными глазами, академик принялся нервно разрезать на тарелке уже осторожно подсунутые ему официанткой голубцы. «Клава, и ему такое подай!» – гагакнул ей старик, указав ножом на Федора Ивановича. «Он маскируется!» – горячо зашептал в неведомых глубинах отдаленный голос. «Он не хочет, чтобы его считали убийцей одаренных людей, работавших на свой народ, украшавших его. Согласен быть чудаком, потому...» И об идиоте заговорил. С идиота спрос другой. «Послушайте теперь меня», – тихо заговорил Федор Иванович. И даже слегка навалился на старика, чтобы никто не слышал. Он чувствовал его искусно скрытые страдания. «Кассиан Дамианович, ну зачем вы говорите все это? Ведь они все понимают. Это так похоже на одну вещь. И не один ведь я почувствовал сходство. Знаете, что я вспомнил в связи со сказанным? Был процесс несколько лет назад, в газетах писали, судили убийцу. Всего-то одного человека на тот свет отправил. Только одного, по-моему, на севере где-то. Ну и что? Академик посмотрел с угрюмым подозрением. Я помню этот процесс. Догадываюсь, что дальше скажешь. Договаривай. На процессе он всех удивил. Симулировать начал. Сумасшествие. Даже стал на четвереньки прямо в суде. И даже, понимаете, даже залаял. Академик съел кусок голубца и, отпив из стакана минеральной воды, тускло и долго смотрел на Федора Ивановича. «Я понимаю, что ты это из благих побуждений», – интимно задудел он почти одним как бы посвежевшим носом. «И поэтому тебе, как сатане, который около моей души все время хлопочет, начал еще когда спину мне тер, думаешь, забыл, который знает мои мысли, мог бы, конечно, и не признаваться». Но для полноты мистики, Федька, признаюсь тебе, понял я твой гениальный намек, даже предвидел, ждал. Только не утешайся мыслью, что я от этого страдаю. Видишь, сказал тебе это и спокойно кушаю, и ты не страдай, кушай, что тебе подали. Проснись, дружок, уже подали тебе. Будем оба кушать, мы же философы. И Федор Иванович, не чувствуя своих рук, взял нож и вилку. Автоматически стал кушать свой голубец. «Этого ничего не было, запомни, Федя», – сказал старик, спокойно жуя. «Того, на что ты тут намекекиваешь, и самого твоего мекеки тоже не было. И что говорю тебе сейчас, и этого нет». Было бы, если бы попало в мозги людей, если бы таких людей было много, чтобы мнение создалось, чтобы началось его мнение самостоятельная жизнь. «Их много!» – закричал шепотом Федор Иванович. «И эти не считаются, про кого ты. Там мозгов нет. Это кабачковая икра. А если в мозгах нет, считай, что совсем и не было. А что в твоих персональных мозгах застряло, так это я как-нибудь переживу. Я же привык тебе в глаза смотреть. В твои хитрые, как у енота, сообразительные глазки. Тебе одному все равно не поверят. А потом я ж тебя знаю. Ты ж интеллигент, Федька. Раз сказал мне все это, значит, уже удовлетворился. Дальше не понесешь». Ай, скукота же ходить от человека к человеку и повторять одно и то же. И люди таких не любят, распространителей. Не, все останется дома. Кассиан Дамианович, почему вы с вашими способностями так свободно мыслить? Почему вы не займетесь настоящей наукой?
7: Ха-ха, настоящей. А у меня какая? Поддельная?
5: Это я вам серьезно. Я бы тогда пошел к вам в сотрудники. Мы бы не теряли время на превращение березы в ольху, а зимой пшеницы в яровую, овса в овсюк, потому что знали бы, что возможно, а что нет. Опять же скажу тебе, как сатане, от которого не отвязаться. Только одному тебе спокойно скажу. Белое пятно у меня, Федя, в глазу. То есть, конечно, не в глазу, а

0: успех? Какой успех?
1: Старик замолчал, стал смотреть вдаль. Там вдали за стенами столовой брезжил 48-й год. Еще звучали затихающие овации. Потом провел рукой по лицу, просыпаясь.
0: Почему и хотел всегда на пару с тобой соединиться? Ты можешь до истины допереть, упрямый, а я гипотезы бы кидал. У нас бы пошло, а кто был бы главным в этой упряжке? Вот тут ты весь. Ты иногда проговариваешься, еще когда про доктора закидывала мне. Мое самолюбие, Федор, никогда не смирится со второстепенным положением. Это нас и развело. Ты же, как и я, сынок, рожден повелевать, командовать. Я же вижу, тебя уже потянуло вверх, уже тащит. Будешь барахтаться, а оно будет тащить. Не знаю даже, что тебе порекомендовать. Сам видишь, что иногда получается. И он мягко, но кисловато улыбнулся и по-крестьянски обильно сплюнул под стол, как будто ехал на вазу с сеном. «Одного не понимаю», — сказал он меланхолично, растирая валенком плевок. «Их было сколько? Тысячи, а я один. Почему они мне сдались? И еще, почему я сегодня терплю поражение? Этого никому не понять, даже тебе с твоей башкой». Так в атмосфере пустоты, притворства и неразрешимых загадок академик Редно прожил еще немало лет, набирая возраст и числясь на своих нескольких постах. Похоронил многих противников и повернул на 9-й десяток. И эта сложная атмосфера не оставила старика даже тогда, когда среди особенно жаркого лета, постепенно цепенея, он, наконец, замер завечно. Это уже произошло, но газеты почему-то не дали некрологов и жизнеописаний выдающегося деятеля науки. Важная весть с запозданием настигла меня во время сборов в дорогу, предстояла командировка. Случайно прочитал маленькое сообщение в углу замасленного газетного листа, когда заворачивал в него колбасу. Дата говорила, что еще не поздно, и можно успеть к торжественной панихиде, которая назначена на 12 часов. И, отложив поездку, я помчался в научно-исследовательский институт, где все должно было состояться. Подходя к институту, еще издали увидел 8 пустых автобусов, стоявших в ряд вдоль здания. Тут же дежурила милицейская автомашина с синим стеклянным стаканчиком на крыше. 2 милиционера в белых перчатках прохаживались на санцепёке перед фронтом автобусов. Весь народ в конференц-зале, пришла догадка, и я заспешил по ступеням к выходу, чтобы услышать, запомнить и записать исторические слова, что будут звучать над прахом, а если точнее сказать, над уходящим в прошлое явлением. Но мне не пришлось даже прикоснуться к дубовым дверям. Обе половинки сами распахнулись, и оттуда вышел, оглядываясь, карлик с широким туловищем, сгорбившийся над красной атласной подушкой с орденами и медалями, которую он нес. Бросил на меня мельком сияющий сахарный взгляд. За ним показалась процессия, состоявшая всего или из 15, или из 20 человек, теснившихся вокруг поднятого над головами длинного предмета, обтянутого гофрированным кумачом. Среди них выделялся грузный великан в слишком свободном костюме цементного цвета. Непокрытая голова его напоминала картофелину с глубоко погруженными глазками, которые и были ртом, глазами и ушами этого человека. За ними должна была хлынуть тяжелая толпа поклонников академика, сторонников направления в науке, для которых и были заказаны автобусы. Но никто больше не появился,

0: и обе дубовые половинки, помедлив, сами, наконец, сошлись. Подступало что-то вроде беспокойства. Такое бывает, когда нечаянно оказываешься свидетелем катастрофы или чьей-нибудь неожиданной гибели. Маленькая процессия, сойдя на тротуар, переместилась к крайнему автобусу. Там в задней стенке распахнулись специальные дверцы, и красный длинный предмет протолкнули внутрь. И весь кружок людей перетек в этот автобус. Уселись, нахохлились. Пробежал распорядитель, махнул рукой. Зашумели сразу все 8 автобусов. Один милиционер, медленно и широко ставя ноги, торжественно вышел на середину улицы и поднял пегий жезл. Скрипнули тормоза, улица замерла. Над милицейской машиной замигал в стаканчике синий огонек. На тротуарах остановились любопытные прохожие. Раня душу синими тревожными проблесками, милицейская машина пересекла опустевшую улицу и, развернувшись в обратном направлении, замедлила ход. Сейчас же к ней, писав полукруг, пристроился первый автобус, тот, где сидели несколько человек. За ним остальные 7. Пустые и прозрачные, выехали один за другим и двинулись вдоль улицы, набирая скорость, демонстрируя перед людьми искусственные почести тому, кого никто уже не чтил. И еще одна бледная «Волга», догнав их, замкнула странную колонну. «Смотрите, учитель, смотрите получше, история». «История!» – послышался за моей спиной знакомый мужской голос. «Вряд ли когда-нибудь увидите подобное». «Вряд ли?» «Ох, дядик Борик!» – ответил второй мужчина. «Ох, бесконечность богата вариантами! Фантазии природы еще не исчерпаны!» Знакомое имя заставило обернуться. Сзади и выше на ступеньках стояли 3. Да, среди них был мой давний приятель Борис Николаевич Парай. Он уже вошел в преклонный возраст, но по-прежнему в нем жил полный юмора наблюдатель. Он долго не замечал меня, все смотрел вслед автобусам, хотя их уже не было видно. И при этом качал головой, чуть заметно поигрывая плечами, сам для себя давал комментарий к происходящему. Это позволило без помех оглядеть остальных 2. Там была женщина лет 35, из тех, на кого один раз увидев, хочется опять взглянуть, что я и сделал против воли, и на чем был застигнут ею и строго наказан движением темной широкой брови, и как мальчишка мгновенно опустил глаза. У нее было умное, чуть усталое лицо. Белое льняное платье с розовыми продольными полосками, узко подпоясанное, подчеркивало живые и как бы говорящие узости и полноты ее цветущей фигуры. Слегка повиснув, она держалась за локоть мужчины лет 40, худощавого, плоского, с широким худым лицом и заметным носом. У него были красивые, хорошо тренированные и загорелые руки, широкие в запястьях. Тонкая светло-голубая рубашка с подвернутыми рукавами не скрывала его крепкого, сухого сложения. В тот день, когда мы 5, стоявшие на каменных ступенях, а с нами вся притихшая улица, смотрели вслед удаляющейся сказочной процессии пустых автобусов, я был все же замечен дядиком Бориком, и состоялось наше знакомство с Федором Ивановичем и Еленой Владимировной. А через полмесяца последовало и приглашение в гости. Когда стали усаживаться за стол, взор невольно становился на стоявшем в центре большом шаровидном чайнике, отлитом из олова и посеребренном. Он качался в подставке, сплетенной из прихотливых оловянных вензелей. Это был чайник бабушки, которую очень чтили в семье. Ей так и не пришлось увидеть правнуков. А правнуки у нее были 2. Младший мальчик лет 13, опоясанный хозяйкиным фартуком, принес с кухни овеянный душистым паром тазик с хорошо очищенной картошкой, сваренной со знанием дела. Белые клубни сияли в блестках крахмала. Кто-то за столом сказал, что картошка принесена с Раскипа. Здесь ели ее без масла, слегка присыпая солью. Я и сам заразился за этим столом новой для меня манерой есть картошку.
1: «Гибрид с кантумаксом?» – спросил дядя Борик, держа перед собой белый сияющий шар. «Тот самый?» «Тот самый», – сказал старший сын хозяев, студент университета и, видимо, биолог. «Только над ним еще идет работа». И вдруг пролетел теперь уже между родителями и детьми как бы слабый порыв легкого объединяющего ветра. Все четверо знали связывающую их тайну, частица которой дошла уже и до меня через нашего общего друга Бориса Николаевича. Это дуновение задело всех. Мы притихли. Что-то захватило мне дух. И слегка обезумев, я начал ерзать и оглядываться, а потом даже привстал. Я хотел сказать речь, но, опередив меня, уже кашлял и оторопел оглядывался Василий Степанович Цвях.
0: «Вот так, товарищи, — сказал он, поднимаясь, — у меня есть несколько слов над этим блюдом с картошкой, если общество не возражает». Взорвавшийся одобрительный шум прибавил ему храбрости. «Мысль появилась», — продолжал он, почесав щеку и пригладив виски. «Ведь если не выскажешь вовремя, она улетит. Завтра кинусь вспоминать о ее исчезвище. Василий Степанович, мы слушаем», — раздались голоса. И Цвях сразу умолк, стал медленно наливаться тяжелой энергией. «Миры летят!» – страшным полушепотом вдруг возгласил он и весь подтянулся. «Миры летят! Года летят! Пустая вселенная глядит в нас мраком глаз! А ты, душа усталая, глухая, о счастье твердишь который раз!» Он замолчал, обвел всех строгим взглядом, никого не видя. «Я не стану, ребята, цитировать здесь до конца, только позвольте еще такое». И он опять подтянулся и уже не страшным, а словно просящим голосом продолжал. Что счастье? Короткий миг и тесный, забвение, сон и отдых от забот. Очнешься вновь безумный, неизвестный, из-за сердца хватающий полет. И осторожной рукой мягко придержал дядика Борика, рванувшегося было продолжить стихотворение. Такая вот формула вспомнилась вдруг. Она меня когда-то поразила. Так же оно и есть, казалось бы. Гонишься, схватил, а оно у тебя в руках и погасло. Опять ищи. Красиво, поэт сказал. Если попытаемся бросить свет на конкретное, возьмем Кассиана Дамианыча. Вся ведь жизнь у него была фактически гонка за счастьем. Почести, господство над умами, власть. Все это ему маячило днем и ночью. Непрерывно искал. И вроде как имел, но не до конца. Призрачное гасло в руках, хоть и делал вид. Ненатуральный был успех, это я знаю. Рядом работал. Притворялись те, над кем он господствовал. Потому что страх. И он это знал. Притворялся, что не знает. А если искреннее преклонение было, тут еще горше. Он же видел, кто преклоняется, дураки и невежды. Вот когда березовую ветку, это у него был миг высшего счастья, короткий миг и тесный, как он его схватил и тут же увидел, тускнеет. уже исчезает, уже аукает за углом. В самом начале пошло гаснуть. Ведь не пионерам же быть арбитрами там, где взрослые еще не нашли ясности. И не этой учительнице. И он понимал это и притворялся. А впереди же был еще микроскоп. Революционер, разоблачитель дури. Так что Блок тут прав на все 100. Но вот где он ошибается. Он берет душу, которая ищет счастье, которая озабочена своими личными неудачами, усталая, глухая, все ищет, ищет. Такая и была у Касьяна. Ошибка поэта в том, что счастье искать нельзя. Обреченное дело. Кто ищет, тот, естественно, старается для себя, а это усилие второго сорта. Счастье таких усилий не любит, обходит. Когда ищут его, как белые грибы, как искал Касьян, как ищет один мой дружок, Спартак, Федя знает, а с ними ищет и значительная часть человечества. Спартак мне сказал как-то, мечтаю, говорит, попробовать омара. В ресторане размяк, прилип и признался. Чтоб до омара, ребята, дойти, много всяких вещей надо надкусить и бросить. Надкусит, тут же рожу скорчит и бросает. Теперь на дно океана потянуло за омаром. Давай его в кипяток. Я лично никогда не ел. Наверное, райская сладость. Но я же знаю, это пока не положил в рот. А дальше у него судьба, как у обыкновенного рака, как у этой березовой ветки. Что будем искать дальше? Где успокоимся? Василий Степанович остановился и вдруг удивил всех новыми стихами. Как камень, пущенный из роковой пращи, браздя юдольный свет, покоя ищешь ты. Покоя не ищи, покоя нет. Вот каким он оказался. Удивил всех и даже посрамил, потому что никто не знал, чьи это строки. «Картошки этой там не было», — сказал он, беря из тазика белое искрящееся яблоко. «Я бы ему предложил, не было ее. Я Спартаку черного хлеба тогда подал, пожуй». «Не как самолюбивый крестьянин», — сказал, — «нет, это мой отец когда-то целую горсть земли в рот положил и съел, чтобы землемера интеллигентного удивить. Не, я с другим значением». Черный же хлеб создан судьбой, а омар – простая животина. Черный хлеб – родной брат русского человека. Он свидетель истории, горя и счастья, а не омар. Кто воевал и голодал, знает, что черный хлеб вкуснее всего. В нем есть такие оттенки. Тончайшая гармония. Берешь кусок черствого, понюхаешь и вспоминаешь чьи-то глаза, чью-то остывающую руку. И счастлив, что эта травма сидит в тебе, что ты ее вместил. Ну что бы была у меня за жизнь без этой травмы? А Спартак рожу скорчил, посмотрел, и я сразу тогда понял, этот человек гладкий, он осужден, чтобы гнаться за счастьем, браздя юдольный свет. Никогда не догнать, не человек, а вещь, как Касьян. Василий Степанович затих, взвесил на руке белый теплый шар. Картошка, гибрид. Пища – это же не минута простого насыщения. Концентрат – это концентрат пережитого, вкус мечты. Даже есть не решаешься, как все вспомнишь, что было вокруг нее. и начинаешь понимать слова, что вложено в это выражение. «Сие есть плоть моя». И никогда это сияние вокруг нее, этот смысл не исчезнет. Какое тут резюме? Вот какое. Мир нам дан такой, какой он есть. Не прибавить, не убавить, а счастья в нем нет. Не заблуждайся и не колеси зря в поисках, и не думай, и не мысли, счастье в тебе. Когда положишь свою плоть, чтобы напитать ближних, прольешь кровь, переплывешь моря страданий, вылезешь на берег еле живой, тут счастье само тебя найдет. Не помышляющего о нем будет стелиться перед тобой и никогда не надоест. Речь Василия Степановича иссякла. Видно было, во всех его словах есть тонкая связь с теми, кто сидел за столом. Я и сам хотел сказать что-то похожее, только у меня не было фактов, и речь получилась бы туманнее. Василий Степанович высказал все наилучшим образом. Одного только я боялся, что Цвях, закругляясь, сыпанет разъясняющими торжественными словами, укажет точный адрес, и будет убита живая тайна, которая не любит аплодисментов и даже намеков на официальные почести. Но мудрый Василий Степанович не выпустил этих просившихся наружу, но лишних слов. Он только одно добавил. Не всю природу мы покорили. Счастье еще свободно выбирает достойного. Поймать его не пробую. А то бы ловцы давно заперли его в сейф еще 1000 лет назад. И наш Касьян выдавал бы его по своим запискам. Ведь как хорошо устроила великая природа. Он, ликуя, воздел руки и потряс ими. Потом сел и принялся за картошку, а мы все за ним. И тазик быстренько опустел, потому что у этой картошки действительно вкус был необычайный.

маленькой комнате на чердаке большого дома жила бабушка и ее внуки Герта и Ки. Жили они бедно, но дружно. Иногда к ним заходил их друг-сказочник, проверить, как у ребят успехи в учебе, рассказать им новую свою сказку, побеседовать с бабушкой о новостях, выпить чашечку чаю. В прошлый свой приход он принес в маленькой катке, завернутой в рогожку, розовый куст, полил его, спел ему теплую мелодию, согрел дыханием бутоны и покрыл куст своим шерстяным шарфом. На улице стоял мороз, и сказочник боялся, не простудился бы его питомец. И вот сегодня куст зацвел. Распустившиеся розы были небольшие, но удивительно пахли весной. И просто не верилось, что за окном зима. Бабушка и дети были счастливы, что у них в комнате такое чудо.

0: Тут раздался стук в дверь, и в комнату вошел мрачный господин в цилиндре и с массивной тростью. Это был коммерческий советник. Не сняв цилиндра и не сказав «здравствуйте», он неприятным скрипучим голосом произнес: «Я к вам от баронессы. Она узнала, что у вас среди зимы цветут розы, и велела мне купить у вас розовый куст. Сколько он стоит?» Бабушка сказала, что это подарок, и он не продается. «Вздор», — сказал коммерческий советник, — «сейчас все продается, особенно редкости. Летом я продаю лед, а зимой буду продавать розы. Это редкость. А вы бедны, и я предлагаю вам деньги. Много денег». Но бабушка стояла на своем.
1: «Вы, может быть, не знаете, кто я такой, хозяйка?»

Сам король знает, как я богат. Он наградил меня за это медалью, хозяйка.

Коммерции советник ушел ни с чем, но обещал пожаловаться баронессе и отомстить несговорчивой хозяйке и ее невоспитанным, как он сказал, детям. А бабушка, сказочник и дети весело танцевали вокруг розового куста, и розы кивали им своими нежными головками.

Живет она в ледяном дворце, в снежной стране. Она одинока, очень богата, холодна и мстительна. Лучше с ней не встречаться.

Все вдруг оглянулись и от неожиданности застыли. В комнате стояла величественная дама в белых пушистых одеждах, в блестках хрустальных украшений. Тихо, ледяным голосом она сказала: «Я хочу взять мальчика к себе. Он будет мне сыном. У него будет все, чего он захочет. Ведь вы бедны». Кей, услыхав это, бросился к бабушке.

Снежная королева похвалила Кея и как будто оставила все как было, но, уходя, поцеловала мальчика, и у того вдруг застыло сердце. Он стал злым, грубым и непослушным.

А на следующее утро люди на улице видели, как Кея увезла какая-то богатая дама в белых санях. Это была, конечно, Снежная королева.

Герта с бабушкой, конечно, плакали, потеряв Кея. Но потом Герта сказала, слезами делу не помочь, и отправилась в страну Снежной Королевы спасать Кея. Долго шла она. Нелегко ей было. И холодно, и голодно.

0: И однажды оказалась она во дворце короля страны, через которую шла. Король любезно встретил ее и предложил пожить у него в подвале, в темнице, где, как он сказал, очень уютно и сухо. Дело в том, что он был должником коммерции советника, а тот предупредил его, чтобы он схватил Герту.
1: Доводи же ты в мое положение. Массу денег задолжал я советнику, и меня он разорит, если не схвачу тебя.

Герта убежала от короля, но попала к разбойникам. С виду они, разбойники, были вроде симпатичными, но на самом деле их интересовала только добыча, деньги.

Руководила всем атаманша, казалось бы, а практически ее дочка, маленькая разбойница. И когда коммерческий советник появился у разбойников и хотел забрать Герту с собой, чтобы она не дошла до Снежной королевы, поднялся большой скандал между разбойниками, требовавшими выкуп за девчонку, атаманшей, которая требовала объяснить ей, зачем эта девчонка нужна странному господину, и маленькой разбойницей, которая сказала, что берет Герту себе, поскольку у нее нет подруги и ей не с кем играть.

0: К ночи все успокоились, разбойники стали собираться на работу, они, как вы понимаете, работают по ночам, днем им стыдно заниматься своим ремеслом. Атаманша уложила дочку в кровать и перед уходом спела ей, как любящая мама, колыбельную.
1: Спи, моя девочка, спи, моя козочка.

мамочечка, я твоя маменька. Жизнь

0: Ох и балуешь ты свою девчонку, атаманша, сказал один из разбойников.
1: Детей надо баловать, ответила атаманша. Только тогда из них получаются настоящие разбойники.
2: Как только все ушли, маленькая разбойница и не думала спать, повела Герту в свой зверинец, где среди других зверей был говорящий северный олень. Герта спросила его, знает ли он снежную королеву и не видел ли он мальчика по имени Кей. И олень рассказал.
3: Я по снежному полю прыгал, было совсем светло.

Герда упросила маленькую разбойницу отпустить ее и оленя в страну Снежной Королевы и обещала ей вернуться и взять с собой к бабушке. Олень довез Герду до дворца Снежной Королевы. Снег, ветер, пурга пытались не пустить Герду в залы дворца. Но Герда шла, пока не увидела Кея. Он сидел в ледяном кресле и ледяным посохом составлял из ледяных букв слово «Вечность».

он обрадовался Герте, и они бросились прочь из дворца. А у бабушки в эту минуту вновь зацвел розовый куст.

Дети вернулись домой, а дома их ждала бабушка, сказочник и маленькая разбойница, которой надоело жить с разбойниками. Она мечтала о школе. Я ее понимаю. До свидания, мои дорогие. Может быть, мы еще встретимся в другой сказке. Ваш Георгий Портнов.

0: 1 мая. В тот вечер мы стояли у окна. Была весна, и плыл горячий запах еще не распустившихся акаций и влажной пыли. Тишина стояла такой стеною плотной, что звонки трамваев и пролеток дребезжания высокого окна не достигали. Весенний дух, веселый и беспутный, ходил повсюду. Он на мокрых крышах котов и кошек заставлял мяукать, и маленькие быстрые зверьки царапались, кувыркались, кусались. И перепела в клетке под окном выстукивать он песни заставлял, и перепел метался, и вовакал, и клювом проводил по частым прутьям, водою брызгал и бросал песком. В такие вечера над нами небо горячею сияет глубиною, и звезды зажигаются, и ветер нам в лица дует свежестью морской. Пусть будет так. Недаром пела флейта сегодня утром, и недаром нынче, когда ударит на часах 12, умрет апрель. Припоминая вьюгу и сизые медлительные тучи, и скрип саней, и топот заглушенный копыт, и ветер, мчащийся с разбегу в лицо. И так за днями день, неделя за неделей, год за годом, младенческое улетает время. И вижу я, широкий мир лежит, как на ладони предо мной, и нежно поет во мне и закипает сладко та буйная отвага, что толкала меня когда-то в битвы и удачи. Я вспоминаю длинный ряд вагонов и паровоз, летящий вдаль, и легкий назад откинувшийся дым, а после мы наступали с гиканьем и пеньем, и перед нами полыхало знамя, горячее, как кровь и цвета крови. Мы рассыпались легкими цепями, мы наступали, вскидывая ловко к плечам винтовки, выстрел, и вперед бежали мы. И снова знамя в небе кровавое к победе нас вело. И в эту ночь, последнюю в апреле, наполненную звездами и ветром, благословляю шумное былое, и в светлое грядущее гляжу, и первомайской радостью гудит внизу, внизу освобожденный город.
1: В один прекрасный день, когда мы обедали в нашей маленькой столовой, Отт отозвал меня в сторону и повел на конюшню. Мы с Оттом друзья. Он был на 4 года старше меня и служил кучером. А я простой сельскохозяйственный рабочий и завидовал каждому кучеру нашего кооператива. У них кони. И вот, значит, Отт привел меня на конюшню к одному из денников. Лошади, жуя и пофыркивая, стояли перед яслями, не обращая на нас ни малейшего внимания. И только когда мы подошли к герме, кобыла насторожила уши, повернув к нам свою породистую голову, и спустила приветственное ржание. Мы, молодежь, не раз с восхищением следили за этой кобылой, когда она, гордая и уверенная в себе, пробегала мимо нас, всегда чуть-чуть пританцовывая. «Да, теперь ее уже ненадолго хватит моей гермы», — сказал Отт, лаская ее бархатистые ноздри. «А знаешь, ведь с ней связана целая история. То, что герма — моя собственность, тебе известно. Но мне хотелось бы рассказать о том, как она ко мне попала». Она доживает последние дни, и я хочу излить свое сердце. Мне кажется, что тогда разлука с ней будет не такой тяжелой, если ее однажды не станет. Вот, сказал он, пощупай, и прижал мою руку к паху лошади. Здесь. Я быстро нащупал под кожей что-то твердое, небольшого размера, и вопросительно взглянул на Отто. Пулеметная пуля, ведь она военная лошадь, объяснил мой друг. Верховая лошадь майора Ротмана. Отт сел на ящик из-под мекины и начал свой рассказ. Мы стояли в Таусе, маленьком чехословацком городке. Там я проходил подготовку в горно-егерском полку, точнее говоря, переподготовку, ведь поначалу я служил в артиллерийском конском запасе, но под Москвой нас расколотили, и я еле-еле ноги унес. В Таусе из меня и мне подобных решили сделать новую боеспособную часть. Тут-то я и увидел мою герму в первый раз. Пританцовывая, прошла она перед нами, когда нас построили на плацу. Всадника для нее словно бы не существовало. Мои глаза, смотревшие на нее с восхищением, тоже не видели его. Слишком хороша была лошадь, чтобы стоило хоть взглядом удостоить всадника. Конечно, позднее мне пришлось обратить внимание и на господина майора. Немного позднее и самое пристальное внимание. Надо тебе сказать, что под Москвой я получил железный крест. Хотя я не больно гордился всякими побрякушками. Они помогли мне снискать расположение командира роты. К тому же еще в конском запасе я научился обращаться с лошадьми. Так вот, однажды лейтенант спрашивает меня: «А что вот, небось вы не прочь ходить за лошадью майора, а?» Я отнекиваться не стал и принялся расхваливать лошадь на все лады. Тогда лейтенант сказал, что ротману нужен вестовой, который знает толк в лошадях, и он, дескать, замолвит за меня словечко. Вот так я и познакомился с майором Ротманом. Когда я явился к нему с докладом, он спросил меня, за что я получил железный крест. Чтобы владеть лошадью, я готов был запродать душу дьяволу или майору, что одно и то же. Рассказал, что тогда творилось под Москвой. Коротко, четко и ясно, как полагается говорить с таким человеком. Я рассказал, как мы поставили наши орудия у низенькой железнодорожной насыпи, как я с моими лошадьми поехал в ложбину за насыпь, и как на нее и на наши расчеты посыпался град осколков, и как потом стало попадать и в моих лошадей, как с юга, где прорвались русские танки, на нас понесся огненный ураган. Тогда я уже ни секунды не сомневался, что удержаться дольше невозможно. Я рассказал ему, что собрал всех оставшихся лошадей и погнал к насыпи. О том, что мы бросили там наши пушки, я ему, конечно, рассказывать не стал. Одним словом, с того дня я стал вестовым майора и заполучил мою герму. Отт задумчиво погладил лошадь. Чего только я для нее не делал. Часами чистил ее щетками, полировал до блеска. Я баловал ее разными лакомствами, так что майор даже обозлился на меня, и я чуть было не попал к нему в немилость. Будучи еще лошадью майора, герма все равно принадлежала мне. Ротман, наверное, это почуял, потому что многое делал мне назло. Когда он выезжал, лошадь блестела, как ясный солнечный луч. А когда возвращался, я едва узнавал ее. Ноги и подбрюшье в засохшей глине, холка и спина в мыле. Но меня этим не возьмешь. Чем больше он меня донимал, тем тщательнее ухаживал я за Гермой. Последнюю военную зиму мы провели в Таусе. То было время маневров, марш-бросков днем и ночью, стрельб и прочего оружейного шума. Однажды я получил приказ взять новую лошадь из обоза. Этому приказу предшествовал следующий разговор между мной и майором. «От, вы ведь умеете ездить верхом?» «Так точно, господин майор». «И вы как будто не трус, От?» «Нет, господин майор, а про себя это еще к чему?» «Слушайте внимательно, От, что я вам скажу. Вы получите лошадь, и с сегодняшнего дня повсюду будете меня сопровождать. Пришли новые времена, От». Он говорил со мной, как с придурком. «Придется вам, следовательно, потренироваться. Хватит сдувать пылинки с лошадей. Вы знаете, что вам делать? Как только я слезаю с лошади, вы отводите ее в укрытие, но чтобы в любую минуту она была у меня под рукой. А вообще вы всегда будете ездить за мной следом. Все ясно?» «Так точно, господин майор». «Итак, явитесь к начальнику обоза. Я уже обо всем договорился». Я, наверное, стоял дурак дураком в первые секунды, потому что Ротман вдруг потрепал меня по плечу и сказал фамильярно: «Не то еще будет, От». Я отправился в путь, охваченный невеселыми мыслями. Из меня, видимо, хотят сделать сторожевого пса, охраняющего своего господина. «Как это он сказал? Вы будете ездить за мной следом?» Я словно оледенел, чтобы его будто бы нечаянно не подстрелили свои же. Вот как она выглядит. Я нужен, чтобы улавливать пули. Ротмана у нас недолюбливали даже в среде офицеров. Всякое могло случиться. Потом я подумал о Герме. Он наверняка хотел иметь лошадь всегда под рукой на случай бегства. Думая об этом, я подходил к вокзалу. На широкой привокзальной площади свистел ветер, гнавший поземку по серому булыжнику. Сама площадь и прилегающие к ней улицы были безлюдны и пустынны. Напротив охраняемой товарной станции находились бараки и складские помещения. Там же была и конюшня. На всех углах и при входах стояли часовые. Один из них проводил меня в помещение склада. Позднее я пытался дать себе отчет о том чувстве, которое я испытал, получив новую собственную лошадь. И ничего у меня не выходило. О радости не могло быть и речи. Кто же станет радоваться, получая лошадь, верхом на

Явление быстро. Вскоре каждый знал то, что ему полагало знать. Полк завтра утром выступает. Вот, наконец, и пришел со страхом изо дня в день ожидаемый приказ. И теперь, когда он был оглашен, произвел впечатление разорвавшейся бомбы. На другой день полк выступил. В полном боевом снаряжении мы маршировали по городку в направлении к вокзалу. 3000 ремесленников войны со своим рабочим инструментом. Из всех солдат нашего полка, отправлявшегося на фронт, лучше всего устроился я. Сбивать ноги мне не приходилось, я ехал верхом. Мне не нужно было толкаться в товарных вагонах, где солдат было напихано, как сельдей в бочке. Я состоял при лошадях. Я мог растянуться на мягкой соломе и под убаюкивающий перестук колес через дверной проем любоваться ландшафтами Богемии и Моравии. Езда была скучная, с частыми длительными остановками. Железнодорожные линии и вокзалы были забиты транспортами и санитарными поездами. Песни, поначалу доносившиеся из вагонов, смолкли. Наш поезд катил на восток, навстречу наступающей весне. По железной дороге нам нужно было ехать до Брно. Там располагался формировочный пункт. В Брно прибыло еще несколько горноегерских полков. Была сформирована целая горнолыжная дивизия. Теперь, куда ни глянь, всюду мелькали истинно серые мундиры с дубовым листом и двумя скрещенными лыжами на рукаве. Вскоре отправили и нас. Мы валили лес, прорубали просеку шириной 200 метров и нескончаемой длины. Ни до, ни после этой работы нам не пришлось так попотеть. Мы безжалостно рубили под корень прекрасные ели, укладывали их вдоль просеки с таким расчетом, чтобы макушками и острыми сучьями они были обращены к противнику. И вот однажды утром лес, показалось нам, вздрогнул. Тяжелая артиллерия русских вела непрерывный огонь по просеке и расположенным за нею позициям. Наши ощетинившиеся сучьями сосновые заграждения превратились в щепки. Стволы взлетали на воздух и, падая, ложились поперек просеки, создавая таким образом отличное прикрытие для наступающих. Пока шел артобстрел, мы с Ротманом находились на одном из откосов, где было затишье. Отсюда мы могли наблюдать чуть ли не за всей оборонительной линией нашего полка. Ротман стоял словно окаменелый. Теперь там, впереди, ничего уже нельзя было сделать. Оставалось только ждать и молиться. Действовать можно было лишь после прекращения огня. Это значило, как можно скорее выдвинуть вперед резервы и поспешить наверх, на помощь тем, кто еще останется в живых. Это мы защищали просеку, а не она нас. Мы жертвовали жизнью, и это только ради того, чтобы удержать в руках вырубленную в лесу полоску. Наконец, Ротман решил проверить, как у него обстоят дела с резервом. На этот раз мы продвигались гораздо медленнее, чем обычно. Казалось, стена огня, дыма, осколков и щепы начала мало-помалу отступать. На самом же деле свистопляска разрывов угрожающе надвигалась. «Они идут на нас!» — кричал Ротман. «Вперед! Выдвинуть резервы! Будем контратаковать! Бегство вперед!» Мысленно перевел я вне себя от ярости. Стремясь уйти от огненного вала, Ротман почел за благо вступить в бой с пехотой противника. Связных майор отсылал назад, отдавал приказы, теребил своих офицеров, чуть ли не галопом скакал в гору и при этом то и дело нахлестывал герму. Я старался не отставать от него. По пути порвал осучий мундир, расцарапал лицо так, что по щеке потекло что-то теплое, но я уже не обращал внимания на такие пустяки. В голове у меня бессмысленно стучало. Только бы все обошлось, только бы все обошлось. Как будто все давно уже не рухнуло. Ротман спешился,
Его сапоги.

и брюки были покрыты мыльной пеной лошади. Я выглядел не лучше. С лошадей градом лил пот. Они все еще подрагивали от перенесенного напряжения. Ротман бросал в бой подходившую пехоту и, размахивая пистолетом и что-то крича так, что у него вздувались вены, бросался то к одному, то к другому краю этого дьявольского котла. Солдаты следовали за ним. Пригнувшись, они бежали навстречу гибели. С вершин деревьев на землю обрушивались тысячекратные удары огненных молотов. На земле, будто сотворенные рукой кудесника, возникали кругообразные воронки, исторгавшие прогорклый ядовитый дым. Будь я с нашей частью, я ни о чем не думая держался бы рядом с Ротманом. Но если ты должен стоять на одном месте и смотреть на все это, когда мог бы бежать, а тебе надо оставаться на месте и ждать человека, которого, может, давно разнесло на куски, уж тут ты страху не оберешься, и хочешь ты этого или нет, шаг за шагом начнешь отходить. Одному всегда не вмоготу, если только он не защищает чего-то своего, кровного. Нет, Ротмана не разнесло на куски. Словно из-под земли он вырос рядом со мной, вскочил в седло и, не сказав ни слова, поскакал вниз. Похоже, его турнули из ада, взяв с него выкуп тыщенку солдат, подумал я. Ошалелый он все еще был не в себе. Я последовал за ним к командному пункту батальона. «Мы еще продержимся», — говорил Ротман, обращаясь к офицерам. «Мы должны продержаться». Потом мы повернули обратно к штабу полка. Штаб располагался в хорошо укрепленном блиндаже. Адский гул, который стоял на позициях, сюда почти не доносился. Но обстановка была еще напряженнее, хоть в петлю полезай. Противник форсировал просеку и готовится занять плацдарм. С тех пор, как Красная Армия прорвала Скодору, к таким донесениям приходилось относиться серьезно. Поэтому Ротман тут же заорал во все горло. «Сворачивайтесь! Оставим эту чертову просеку! У нас за спиной еще 500 километров леса, а значит, большой оперативный простор, им не удастся стереть нас в порошок!» Мы начали отступление. Ночь была лунной, мы все отступали, отступали, двигались будто призраки, а по пятам за нами следовали передовые части Красной Армии. Они не давали майору времени для осуществления задуманных планов. На рассвете Ротман отдал приказ наступать в направлении левого фланга. Цель – любой ценой соединиться с соседней частью. Каждый шаг нам давался с трудом. Через 5 километров наша контратака окончательно захлебнулась. Потрепали нас изрядно. Треть живой силы мы потеряли на просеке, да и во время отступления тоже были потери. Весь этот день мы отступали беспрерывно. Офицерам приходилось зорко следить за тем, чтобы по пути мы не выбрасывали ничего тяжелого, например, минометных стволов, плит или амуниции гранатометом. Ночью противник прекратил преследование. Мы выходили на оперативный простор. Перед рассветом мы остановились. Наш командный пункт расположился за редкой дубовой рощицей. Деревня осталась в тылу. Вернувшиеся к полудню дозорные донесли, что в деревне стоит батарея из 5 шестиствольных минометов. Ротман тут же ухватился за это известие, как утопающий за соломинку. Немедля, ни секунды, он помчался в деревню. Старший вахмистр, командовавший батареей, обещал поддержку огнем. «Назад в полк!» – скомандовал Ротман сам себе и вскочил в седло. «Не выдавайте пока что свою позицию, вахмистр. В крайнем случае я рассчитываю на вашу поддержку». До командного пункта мы добрались без приключений. К нам подскочил связной. Противник вклинился в передний край обороны. «Наши отходят», – доложил он. «Что?» – на висках у Ротмана опять вздулись вены. «Отходят? Вы, наверное, хотели сказать... «Бегут!» Из редколесья, где стояли обнаженные буки, в беспорядке выбегали солдаты. Майор бросился им наперерез и начал высматривать своих солдат.
Ребята из нашего полка с перекошенными от страха лицами норовили не попасться ему на пути. Отводили глаза в сторону. И тут майор поднял пистолет. Сухо щелкнули два выстрела. Один из солдат повернулся, словно собираясь встать по стойке смирно, и через секунду упал лицом на земь. А ротман уже ушел в укрытие и оттуда принялся отдавать приказы батальонам второго эшелона. Выбежав из лесу, солдаты делали еще 3-4 шага и тут натыкались взглядом на пулеметчиков, которые стреляли короткими предупредительными очередями. Солдаты останавливались и с безнадежным отчаянием в глазах занимали оборону. Гроза уже грохотала над нашими головами. Я чуть было не оглох от непрерывного гула разрывов. Гнедой жеребец, жалко измученное существо, дрожал всем телом. Я грубо понукал лошадей, стараясь заставить их лечь на земь. Вдруг совсем рядом будто полоснула молния, такая яркая, пронзительно светлая, что меня на секунду ослепило. Стало темно, потом перед глазами заплясали голубоватые круги. Когда зрение вернулось ко мне, я увидел, что мой гнедой жеребец корчится на земле. Слава Богу, с Гермой ничего не случилось. Я заставил ее встать на ноги, потому что ротман уже поспешал сюда. Казалось, он начисто забыл, что всего минуту назад уложил из пистолета одного из наших ребят. Он приказал мне: «Скачите в деревню, от, да смотрите, чтобы вас по пути не пришлепнуло. Передайте вахмистру, пусть открывает огонь, пусть палит из всех стволов, иначе нам крышка. Скажите, что отходить мы будем через деревню». Я скакал на Герме, прекрасной лошади, которая уже не была прекрасной. Каждый удар копыт уносил меня прочь от гибельного места, власть над которым была у этого дьявола ротмана. Я кричал, я был в бешенстве и слишком поздно заметил натянутый над дорогой телефонный кабель, упругой. Он хлестнул меня по лбу, потом, словно тетива, натянулся и вышвырнул меня из седла. В ту же секунду раздались выстрелы. Герма, которой пуля угодила в заднюю ногу, продолжала бежать, потом поднялась на дыбы и бросилась назад. Я забрался в коричневую глубь листвы низкорослого дубняка. Какое-то время я не слышал абсолютно ничего. Лежал, словно парализованный. А потом в той стороне, откуда я прискакал, раздалось русское «Ура!». Тут я вскочил на ноги и, что было духу, помчался прямиком к деревне. «К черту!» — кричал я на бегу. «Пора сматываться! Все кончено! Ротман убит! Ротман должен быть убит! Пока он жив, война не кончится! Он нас всех угробит!» Потом я упал. Помню, меня погрузили в машину, и мимо поплыли крыши деревенских домов. На перевязочном пункте мне голову подзолотали, посадили в санитарный поезд. В пути мы узнали, что наш поезд-лазарет собирается расформировать. Легко раненым, которые могли передвигаться, было приказано своим ходом добираться до ближайшего сборного пункта. Но я был на родине, и до моей деревни было 40 километров, не больше. Поэтому я отправился домой. Мне пришлось скрываться у отца до тех пор, пока не объявили о прекращении огня и полной капитуляции. Первые дни после капитуляции были словно сплошное долгое воскресенье. В один из этих дней, воскресенье, к нам пришел советский солдат небольшого роста, со смуглым от загара лицом, на котором красовались огромные усы. Этот старый казак привел лошадь. Лошадь прихрамывала и шла понуро, опустив голову. «Больная», — проговорил солдат. Потом еще раз с жалостью в голосе.
больная, и показал на рваную, еще не поджившую рану на боку лошади. И тут я узнал ее, Герму. Да чего же изменилась моя златогривая красавица? Стала какая-то серая, забитая, унылая. Герма, еле выговорил я. Лошадь недоверчиво повела ушами и тоскливо поглядела на меня. Я позвал ее громче. Герма, ты меня не узнаешь? И тут она подняла голову, запрокинула ее и зашла ржанием. И в этом ржании слышались радость и боль нашей встречи, и светлый зов ее чистой крови, и словно бы горечь долгой разлуки, горечь пережитого. Я бросился к ней, обнял ее и плакал, и смеялся, и гладил ее гриву, а она терлась мордой о мое плечо и тыкалась по моим карманам. Хочешь верь, хочешь не верь, но она плакала от радости. В глазах у нее стояли светлые, прозрачные, как кристалл, слезы. Вот она, Герма. Наконец-то она моя. Русский солдат, совершенно сбитый с толку, стоял рядом, и лицо его принимало самые разные выражения. То удивление, то сострадание. Прошло 10 лет. Герма теперь уж постарела. Скоро она меня покинет. Я, знаешь, думаю, нелегко мне придется, когда настанет время хоронить ее. Было уже поздно. В конюшне наступила тишина. Лошади, одни стоя, другие лежа, уснули. Я простился со своим другом, взволнованный его рассказом. Так вот он какой, от степенный и серьезный человек, для которого его лошадь всегда была близким, любимым другом.

Приглашаем вас, товарищи, на спектакль в радиотеатр. Послушайте первую часть радиопостановки по роману Юлиана Семенова «Противостояние». Инсценировка Владимира Мирского. Режиссер-постановщик Эмиль Верник.

0: Юлиан Семенов. Противостояние. Часть первая.
1: Это страшное дело началось с того, что майским утром на мое имя поступила телетайпограмма из управления уголовного розыска Магаранской области.
2: Москва. Начальнику отдела уголовного розыска МВД СССР, полковнику Костенко. В 6 километрах от Магарана, в 10 метрах от обочины, в кустах, обнаружен полуистлевший мешок, в котором находятся части человеческого тела. При дальнейшем осмотре места происшествия в направлении к городу, в 40 метрах от мешка с туловищем, голова и конечности которого были отчленены, найден сверток из мешковины, в котором оказались ноги и левая рука человека с татуировкой ДСК. Голова не обнаружена. В ходе поисков группой уголовного розыска области найдена полуистлевшая офицерская шинель с погонами капитана-лейтенанта.
1: Так началось это дело. Оно не терпело промедления. Я позвонил своему новому заместителю Ревазу Тадаве, молодому еще майору, и попросил срочно выяснить, кто по месяцам обращался к нам в связи с пропажей родственников. А сам тут же отправил шифрограмму с такой же просьбой в управление кадров Министерства обороны.
2: Прошу сообщить, не пропадали ли без вести офицеры флота в звании капитана-лейтенанта или же лица, уволенные по демобилизации в период с сентября.
1: Ответ не заставил себя ждать. Оказалось, офицеры флота не пропадали, демобилизованные тоже. Человек с инициалами ДСК никем в стране не разыскивается. Значит, надо самому срочно лететь в Магаран, где произошло преступление. Я приехал туда с точным планом действия. Первую новость я рассчитывал получить дня через 2, однако ошибся. Она пришла сразу после знакомства с рапортом участкового инспектора младшего лейтенанта Горошкина.
3: Мною, участковым инспектором, младшим лейтенантом милиции Горошкиным В.Д., проведены беседы с лицами, проживающими в непосредственной близости от места обнаружения расчлененного трупа. Большинство опрошенных никакой информации, относящейся к интересующему нас делу, не дали. Однако Александр Матвеевич Прохоров сказал, что осенью, еще до метелей, к его соседям Загибаловым приходил незнакомый мужчина в состоянии опьянения с 2 чемоданами. Потом он больше не появлялся, а Загибалов жену из дома прогнал на целый день, а после этого напился.
4: Вот данные, товарищ полковник. Загибалов Григорий Дмитриевич, 1935 года рождения, уроженец села Знаменки Никольского района, образование неполное, среднее, дважды судим. В настоящее время работает на мясокомбинате.
1: Ну что ж, майор, Загибалов интересная версия, будем ее работать. А что еще? Я не очень верю лишь в одну версию. Я люблю, чтобы их было много, товарищ майор.
4: Понимаю, товарищ полковник. По формуле мы пришли к выводу, что покойный был невысок ростом, 165 сантиметров. Обувь носил 40-го размера. Никаких характерных признаков, свидетельствующих о личности убитого или роде занятий, установить, к сожалению, не удалось.
1: Угу. Пока не удалось или совсем не удалось?
4: Совсем не удалось.
1: Что-нибудь с пальцев убитого можно получить?
4: Пока нет. Эксперты бьются. Может быть, удастся вытянуть на дактилоскопию.
1: Думаете, был судим?
4: Думаю, товарищ полковник, иначе откуда флотская форма, если никто из моряков не пропадал?
1: Верно.
4: И еще, судя по тому, что Загибалов был судим, можно предположить, что его навещал человек именно с уголовным прошлым. И два чемодана у него стоят от того самого гостя.
1: Тогда едем в прокуратуру за ордером на обыск и на квартиру Загибалова.

0: Вы мне толком скажите, Загибалов, что в этих чемоданах и чьи они?
1: Так я же в десятый раз отвечаю. Чемоданы моего тюремного дружка. А чего в них, не знаю.
0: Как дружка зовут?
1: Не знаю. Кличка у него.
0: Какая?
1: Матерный.
0: А в чемоданах что?
1: Откройте да посмотрите.
2: Товарищ полковник,
0: да.
2: Вы в коридорчик выгляньте. А ты, Загибалов, сиди. Сиди, не
1: так,
2: прыгай.
1: Так я ж...
2: Вот, товарищ полковник, кровь и на полу, и на обоях.
0: Да, это уж точно кровушка. Чемоданы не вскрывали, Загибалов?
1: Не имею привычки в чужой карман заглядывать.
0: Хорошая привычка. Товарищ Жуков.
2: Слушаю.
0: Попросите понятых.
2: Минуточку. Пройдите, товарищ. Пройдите, пожалуйста.
0: Так. Сейчас посмотрим, что в этих таинственных чемоданах. Барахло какое-то. Поношенная кожаная куртка. Просмотрите, товарищ Жуков. Есть ботинки, носки, две пары брюк, меховая безрукавка.
2: Что товарищ здесь? Полковник, профсоюзный билет в кармане на имя Дерябина Спиридона Калиновича, ДСК.
0: Так. Скажите, Загибалов, в какое время Спиридон ушел от вас?
1: Ночью.
0: Откуда он приехал?
1: Не знаю.
0: И фамилии не знаете?
1: Ну, Дерябин.
0: А молчали?
1: Я-то завязал, а он, может, в бегах.
0: Может или наверняка? Ну,
1: про такие вещи не говорят, пока сам не решит открыться.

0: Майор Жуков у телефона.
1: Москва говорит. Попросите, пожалуйста, полковника Костенко.
0: Минуточку.
2: Товарищ полковник, вас Москва просит.
3: Слушаю.
1: Здравствуйте, Владислав Романович. Тадава вас тревожит.
3: Здравствуйте.
1: Я посидел в нашем музее и откопал два любопытных документа.
3: Так.
1: Первый. Документ военной прокуратуры.
3: Угу.
1: В марте 45-го года в районе Преслау в нашей прифронтовой зоне был обнаружен мешок с расчлененным туловищем.
3: Угу.
1: Головы не было, как и в нынешнем эпизоде. Около места преступления нашли морской бушлат и бескозырку.
3: Так, так.
1: На внутреннем ободке бескозырки полуисчезнувшие буквы, которые давали возможность предположить фамилию и имя убитого.
3: Одну минуту.
1: Пожалуйста.
3: Записываю.
1: Первая буква просматривалась явственно. М.
3: М.
1: М.
3: Угу.
1: Затем пропуск двух или трех букв.
3: Так.
1: Затем И. Потом предпоследняя буква Н.
3: Н.
1: Н. Хотя тут со мной не соглашаются.
3: Немного, а?
1: Но все же есть первая буква М.
3: А имя?
1: Прописную понять нельзя. Вторая и третья И. Иша.
3: Возможно, Миша, Гриша.
1: Нет, не выходит. Предпоследняя Н.
3: Значит, Мишаня, Гришаня. Начинайте копать всех пропавших Михаилов и Григорьев. Как я понимаю, дело так и повисло.
1: Да совершенно верно, Владислав Ломанович.
3: Из улик ничего не осталось?
1: Остался один пальчик. Я поднял все архивы, ни до войны, ни после победы. Человек с такой дактилоскопией не проходил.
3: Но обстоятельства по почерку похожи. Бреслау, Магаран.
1: И очень.
3: Фронт в марте 45-го был уже в Германии.
1: Именно так.
3: Это интересное сообщение. Свяжитесь с военным архивом, вам подскажут, как убыстрить поиски по Бреславу.
1: Хорошо, Владислав Романович. Второй документ.
3: Так.
1: На Загибалова. Я запросил колонию, где он отбывал срок. Он там был мясозаготовителем.
3: То есть как?
1: Начальник колонии отправлял его во главе бригады охотников в тундру осенью и весной, когда не было подвоза по суше.
3: Ага.
1: Он был и охотником, и раздельщиком.
3: А в его бригаде Дерябина не было?
1: Это его помощник. Спиридон Калинович Дерябин. ДСК.
3: Верно. Запросите всех родных и знакомых Дерябина. Где и кто видел его в последний раз?
1: Уже запросил.
3: Молодец.
1: Мать, в частности.
3: Так.
1: Последний раз он написал ей в октябре. Сообщил, что освободился, скоро приедет.
3: А откуда писал?
1: Из Магарана. 13 октября. Обратного адреса нет.
3: Это все?
1: Все.
3: Спасибо. Очень интересно. Еще раз большое спасибо.
1: До свидания, Владислав Романович.
3: До свидания.
4: После встречи с Загибаловым мы со следователем Кондаковым поехали на фабрику, где работала жена Загибалова.

0: Что? Что-нибудь случилось?
1: Это я хочу спросить. Что случилось, когда к вам приезжал Спиридон?
0: Да ничего не случилось. Посидели, выпили.
2: Ночевал у вас Спиридон?
0: Нет, ушел.
1: Когда?
0: Ночью.
1: Ночью. Кому?
0: Ну, а я почем знаю?
1: Скажите, друзья у него в Магаране есть?
0: Да нет, не интересовалась.
2: Он красивый из себя?
0: У меня свой мужик есть.
2: Это я понимаю, просто я интересуюсь вашим мнением.
0: Ну, так из себя видный. Глаза цыганские, жгучие такие.
2: А чего вдруг ушел он ночью?
0: Ну, пьяный был. А пьяному мужику не весь что в голову сбрести может.
1: Да, это верно. Но только зачем уходить, а чемоданы оставлять?
2: Сколько денег у него было в чемоданах?
0: Ой, много. Много. Когда выпивать начали, он пачки 3 вытащил.
2: А почему у них драка началась?
0: Да не было у них драки. Драка. Поспорили и все.
1: Не лгите, Загибалова. Не лгите.
0: Вы что? Мужа моего подозреваете?
1: В чем мы его можем подозревать?
0: Сначала они сидели в комнате, пили. Я слыхала на кухне, муж советовал что-то отдать власти. А этот с цыганскими глазами только смеялся. Когда я вошла с сковородкой, замолчали. Только пили. Ну, потом тот, ну, стал оказывать мне внимание. Муж его и выгнал. А меня избил на кухне.

Вокруг Загибалова начали сгущаться тучи. На обоях в кухне кровь, улика. На расчлененном трупе татуировка ДСК. А ведь подельца Загибалова звали Дерябин Спиридон Калинович. Оба на прииске работали. Вторая улика. Положение сложное. Но этой же ночью, едва я уснул, меня разбудил майор Жуков. Ради такой новости стоило разбудить. Спиридон Дерябин жив. Нашли его. Местный сержант помог. Оказалось, он охотник. Охотился вместе с Дерябиным. Только неделю назад вернулись из тундры. К тому времени, по результатам дактилоскопии, мы установили, что убитым был Менчаков Михаил Иванович, 1938 года рождения, осужденный за наезд.

0: Ты чего ж, Дерябин, к матери-то не едешь? Старуха все глаза выплакала тебя ожидаючи.
1: А с чем ехать-то? Когда меня загибало, выгнал, я деньги-то прогулял в аэропорту, в ресторане.
0: А ты с кем в аэропорту гулял?
1: Ну, разве упомнишь, там такой гудеж был.
0: А маленький такой мужичок с вами пил?
1: Помнится, маленький какой-то был.
0: Почему ж запомнил? Из блатных, что ли?
1: Нет, ну, не блатной. Ну, тоже свое отсидел.
2: Фамилию помнишь?
1: Вот имени даже не помню, начальник.
2: Ну, а особых примет никаких не было? Наколки, например?
1: Ну, наколка была, только я не помню, какая.
0: На правой руке?
1: Нет, вроде на левой.
2: Якорь?
1: Нет, только не якорь, буквы скорее. А какие, ну, не помню, ну, ей-богу, ну, пьяный же был. Ну.
0: Он улетал из Магарана или, наоборот, прилетал к кому?
1: Так откуда?
0: О чем говорили, может, какое имя называл?
1: Вот имя он называл. Да, он Дину какую-то называл. Вот это помню. Не женщина говорила, а бульдозер. Маленькие-то они всегда здоровенных любят. Вот к надежности тянутся.
0: Скажи, Дерябин, а того коротышку Михаилом Менчаковым звали?
1: Точно. Меня. Менчак, точно.
0: Откуда он в Магаран прилетел?
1: Ну, ей-богу, не говорил. А потом, он вроде бы улетал. Не, ну точно, говорил, на большую землю подается.
0: Ты только припомни, что тебе Мини говорил, о чем, о ком.
1: Да говорить-то говорил, ну я ну не помню. Вот про Дину помню, а больше вот провал.
2: Давай, давай, Дерябин, вспоминай.
1: Ну погоди. Ну, провал, погоди. Так, вспомнил. Тогда же рейс отменили. Снег валил, ну точно. Буран начался, в диспетчерской сказали, что до утра откладывается. Ну и понеслось. Россия, она ж стихия. Ну и мы стихийные.
0: А Миня за столом платил или вы сами гуляли?
1: Он платить хотел. Пачки денег у него были здоровые, что правда, то правда. Но я выступал тогда. Запретил ему копейку тратить. Сколько я тогда народу напоил? Роту, ей-богу, роту. Целую роту так сквозь строй пропустил и за столом уснул. А буфетчик меня потом вниз сволок.
0: Менчакова утром уже не было.
1: Нет, не было.
0: Дерябин, а тебе Загибалов что предлагал власти сдать золото?
1: Раскололся. Ну, самородок. И нашел я его, а думал с собой взять. А он говорит, продай власти.
2: Продал?
1: Вот мини-то этому и продал. Вроде бы за 5 косых пьяный дурак отдал. Потому руки-то его и запомнил. Иначе разве осталось в памяти это Дина? У него Д на руке наколото. Про Д вот сейчас точно вспомнил. И помнится, говорил, что живет в поселке Знаменском. Вот так.
3: Поселок Знаменское. Дежурному по управлению внутренних дел. Срочно установите в сберкассе поселка, когда и сколько снял со своего счета Менчаков Михаил Иванович, взял ли наличными или положил на аккредитивы. Жуков.
4: Менчаков снял со своего текущего счета 15 тысяч рублей 12 октября 1978 года. Деньги положил на 3 аккредитива в тот же день.
0: Я вылетел в Знаменское на допросы.

0: Вспомните, в какой одежде уезжал из Знаменского Менчаков? Ведь вы его на мотоцикле до вертолета подвезли?
1: Подвозил. В штатском он был.
0: А может, у него в чемоданах форма была?
1: Да нет. Зачем она ему? На флоте он никогда не служил. Мичманом не был. Я могу сразу сказать, что у него было. У него весь гардероб на крючке за дверью висел. Кожанка была, рубашек несколько, ну и спецовка там.
0: Понятно, понятно. Скажите, а кого знал Менчаков в Магаране?
2: У него первая любовь в Магаране живет.
0: А как зовут, где работает?
2: Он скрытный, этот Менчаков, никому не открывался. Раз только помню, автобус отходил к магаранскому вертолету. Менчак у меня в буфете стоял. Вздохнул, помню, и сказал: у меня там первая любовь живет.
0: А вторая где?
2: Да кто вас, мужиков, поймет? У вас своя логика, у нас своя. Первая, может, и была, а потом чередой пошли. Со счету сбился. Помню-то первую.
0: После допросов осмотрел я комнату Менчакова. Печь не топленная, холоднее, чем на улице. Койка заправлена серым одеялом. Нет ничего под матрасом. Чисто. Банк стеклянный для окурков и спичек. Стол, накрытый газетами. Газета районная. Интересно, подписался ли до конца года? Если да, значит, рассчитывал вернуться. Гвозди на стене, на которых висел гардероб, о котором рассказывал слесарь Лазарев. Остался старый пиджак. Такие в деревне деды носят. С мятыми, обвислыми лацканами, пуговица одна. Чтобы можно было теснее застегнуться рано утром, когда начнешь топить печь. Под газетой, на которой лежали ножи и вилки, я увидел старый со следами жира конверт. Письма нет, но на конверте адрес: Менчакову М. из Магарана от Д. Журавлевой. Портовая улица 12, квартира 7. Вернувшись в Магаран, сразу с аэродрома с Жуковым поспешили в угрозыск. Засели за выяснение этих данных.
3: Так, Журавлев Роман Кириллович, ветеринар, 1939 года рождения, образование среднеспециальное. Жена Диана, 1946 года рождения, образование...
0: Погодите про образование. Диана?
3: Да, Диана.
0: Сокращенно Дина. Дина.
3: Первая любовь, что ли, вы это имеете в виду?
0: Именно.

0: Скажите, товарищ Журавлев, знаете ли вы Менчукова?
1: А как же не знать? Михаил родом из Весьегонска, и мы оттуда же. Дина, товарищи из милиции. Вот, интересуется Мишей.
2: Да вы знаете, мы ведь им тоже интересуемся. Он обещал передать посылку нашей маме, а так и не передал.
0: А когда вы в последний раз видели Менчукова? С кем?
2: Да вы скажите, что случилось?
0: Чуть позже мы вам все скажем.
2: Ничего не понимаю.
3: Гражданка Журавлева, вернитесь. Вернитесь, пожалуйста. Мы к вам не в ладушки пришли играть, а работать. Если желаете, могу вас официально вызвать в угрозыск для допроса.
1: Дина, ну успокойся. Садись,
2: сядь. Ну, а с чего ты взял, что я неспокойна? Рассказывай, я буду добавлять, если что не так.
1: Ну, Миша приехал к нам вечером. Уже давно было темно. Он спросил, готова ли посылочка для мамы, но Дины не было дома.
3: А где вы были?
2: Я не помню. Когда я вернулась, Миша все еще не хотел оставаться, а я ему сказала, что встретила его подругу, и она им очень интересовалась. После этого я поняла, что он задержится.
3: Как зовут подругу?
1: Дора. Дора Кобызева.
0: Дора Кобызева?
1: Да-да.
0: Она черненькая, миниатюрная?
2: Да, нет. Ее за глаза зовут Бульдозер, она огромна. И очень не любит свое имя, просит, чтобы звали, как меня, Дина.
0: Да-да, Дора Семеновна, кажется.
2: Дора Сергеевна, если уж точно.
0: А где Дора Сергеевна работает?
2: Простите, это вы у меня спрашиваете?
0: Миша, ваш знакомый, убит.
1: Как?
2: Ой.
1: Диночка.
2: Рома, Диночка, какой ужас.
1: Диночка, что с тобой? Дать валидол. У нее же порог сердца. Зачем вы так?
3: Сами спрашивали. Вот. Что случилось?
2: Погодите.
1: Возьми.
2: Погодите. Дайте мне успокоиться. Сядьте, пожалуйста.
1: Спокойно.
2: Хорошо, что вы сказали эту страшную правду. Сейчас. Конечно, сейчас я сейчас все буду вспоминать. Рома, принеси воды, пожалуйста.
1: Да.
2: Это было осенью, в октябре. Да, в октябре. Он приезжал за посылкой.
0: Один приезжал?
2: Один.
3: Менчуков с чемоданом пришел.
2: Да, с чемоданом. Угу. Мы еще смотрели, не уместится ли в чемодан наша посылка.
1: Вот, выпей.
2: Спасибо.
3: Скажите, что у него было в чемодане?
2: Рубашки. Белая, синяя, электрическая бритва, новые черные туфли.
3: И все?
2: Да, все.
0: Простите, вы первым браком женаты?
1: Да.
0: А Менчукова помните еще с Весьегонска?
1: Да.
0: Вы знали его до замужества?
2: Знала, а что?
0: У него в Весьегонске никаких романов не было, увлечений.
2: Что вы? Он же был очень маленький. Невероятно страдал от этого, как ребенок переживал, что не вышел ростом. А так он был очень милый.
0: Девичья фамилия у вас какая?
2: Кузина.
0: А отчество?
2: Сергеевна.
0: Понятно. Теперь давайте подытожим. Пришел к вам Менчуков в середине октября. Да. Точную дату вы не помните, видимо.
2: Да. Ой, нет, погодите. Я же накануне получила аванс. Да, это было 15 или 16 октября.
0: Значит, по вашей просьбе Менчуков перенес вылет на 16 или 17?
2: Да, так. Он поехал к Доре.
0: А в день вылета Менчуков приехал к вам вечером,
2: да.
0: Взял посылку, и больше вы его не видели?
2: Да.
3: Скажите, сколько времени Менчуков пробыл у вас в последний раз?
2: Он даже в квартиру не зашел. Мы обмолвились парой слов на пороге.
0: Так, Вы постарайтесь сегодня вспомнить все, что можете, начиная с того дня, когда познакомились с Менчаковым. Нас интересует абсолютно все. Ну, а пока до свидания.
3: До свидания.
2: До свидания.
0: До свидания.

0: Да, темное дело. Просвета не вижу. Кобзевых этих самых дор 12.
1: Но бульдозер один. А Журавлёв-то покойника к Доре ревнует, это ясно. И по пьянке он не Дору назвал Спиридону, а Дину. Дину Кузину. Угу. И по инициалам одинаково. ДСК.
0: Владислав Романович, ваш помощник...
1: Тадава?
0: Тадава, да. Доложил из Москвы. По менчаковским аккредитивам, он же Менчаков, получил 23 октября деньги. Все 15 тысяч. В Адлере и Сочи.
1: Для экспертизы образцы подписи взяли?
0: Этого не сказал. Взяли, наверное.
1: Ну вот что, поехали к Доре Сергеевне.

0: Так, давайте, Дора Сергеевна, уточним. Вам 33 года, родились в Иркутске, сюда приехали 7 лет назад, здесь развелись, работаете в ателье мод, живете с дочерью от первого брака и с матерью мужа, верно?
1: Верно.
0: Как вы познакомились с Михаилом Менчаковым?
1: С Мишей?
0: Да.
1: С Мишей я познакомилась у меня дома. Он с ветеринаром Журавлевым приезжал. А потом я его к Григорьевым пригласила. Потом он, как приезжал в город, всегда меня через Григорьевых находил. А в чем дело-то?
0: Вы давно Мишу не видели?
1: Мишу давно. С осени. Он как в отпуск улетел, так и не вернулся.
2: Вы что, на аэродром его проводили?
1: Нет, мы его в такси посадили.
0: Кто это мы?
1: Григорьевы и Исаков.
2: Дора Сергеевна, ваша последняя встреча с Михаилом, когда это было? 15 октября или 16?
1: Ну, так я не могу. Так точно-то. Вроде бы в октябре. Помню, дождь со снегом шел, а какого числа именно, не помню. Помню, приехал грустный. Пришел и спрашивает, не хочу ли я с ним встретиться. Я ответила, а чё ж нет, давай. Он говорит, значит, у Григорьевых останемся. Ну, пошли к Григорьевым. Вот, остались у них. Потом Саков пришел. Потом выпили на пасашок и распрощались.
0: Вы у Григорьевых потом долго сидели?
1: Да нет, нет.
0: А Саков, он первым ушел?
1: Нет, он остался. Он промерз, когда таксисту помогал мотор чинить. Остался у Григорьевых чайку попить с коньяком. А я пошла к ребенку. А в чем дело-то?
0: А дело в том, Дора Сергеевна, что Менчакова в тот день, когда он от вас уехал, убили.
1: Ой! Ой, да за что же ты маленького-то, а? Ой. Ой, такой ведь хороший был человек. Тихий такой. Ох, судьбина проклятая. Вот увидишь доброе сердце, так на тебе. Ой, какой ужас. Ой, за что же это? За что вы-то знаете? За что? За что?

0: Сакова, заместителя начальника отдела главного технолога, мы разыскали только в 11 вечера. Разбудили, он рано ложился спать. Привезли в управление. Вы шофера, который Менчакова увез, помните?
1: Какого Менчакова?
0: С которым в прошлом году у Григорьевых встретились.
1: А, это такой маленький.
0: Именно, маленький. Но я про шофера спрашиваю.
1: Много времени прошло, трудно что ответить. Я больше в моторе ковырялся, свечи барахлили. Ну, такой кряжистый мужик, лет 50, вежливый.
0: Волосы какие, не помните?
1: Не седые еще. Нос не очень большой, вроде как боксерской. В кожанке, хотя они тут все в кожанках.
0: Номер машины не запомнили?
1: Нет, зачем же? А от чего вас это интересует?
0: Нас это интересует, потому что Менчаков до аэродрома не добрался. Его труп нашли на полдороги. Расчлененный труп.
1: Вот ужас-то. Вот ужас-то. Так, погодите. Погодите-ка. Кольцо. Вроде у шофера было кольцо. Или я путаюсь с другим?
0: Ну-ну, а что еще?
1: Знай, где упадешь.
0: По фотографии легко шофера узнаете?
1: Узнаю. Наверняка узнаю. В нем что-то такое есть.
0: Зловещее.
1: Запоминающееся.

Дора вернулась домой в 8 часов и больше из квартиры не выходила. Может, шофер такси сообщник? Отъехал 100 метров, остановился, пришел Саков, и вдвоем убили Менчакова. А зачем? С целью грабежа. Но что у него было в чемоданах, Саков не знал. Шофер такси тем более. Кто мог знать? Дора. Значит, она сообщила Сакову. Или шоферу. А когда она лазила в его чемодан? И где он хранил самородок, если он купил или украл тот, что привез Дерябин? Нет, нет, тут сплошные дыры. И показывают эти люди, видимо, правду. Шофер был последним человеком, который видел Менчакова. Шофер нужен. Шофера мы проверили легко. Саков с лекциями выступал перед таксистами. Он технолог по металлу. Так что вполне мотивировано. Сначала лекция была перед одной сменой, потом перед другой. И Саков уверенно сказал, среди присутствовавших того таксиста нет. Подняли в отделе кадров учетные карточки тех, кто на лекции не пришел. И опять Саков, посмотрев фотографии, уверенно сказал «нет». Тогда я попросил директора поднять учетные карточки всех тех, кто уволился, начиная с октября прошлого года. Это первое. И второе. Просмотреть все путевые листы на 15, 16 и 17 октября. Через 2 часа мне принесли справки на уволившихся. На 3-й же фамилии я споткнулся. Милинко Григорий Васильевич, 1925 года рождения, из деревни Крюково, Осташковского района, Тверской губернии. А где милинковское фото? Во всех карточках учета есть фото, а у него содрано. По путевым листам удалось установить, что Милинко выехал на линию 16 октября в 2 часа дня, а вернулся в 1 ночи, без происшествий. Уехал в отпуск 20 октября. С тех пор не возвращался. А фотографию его нашли в архиве правкома. Снимался, правда, Милинко в форменной фуражке, низко надвинутой на глаза, чтобы лицо, видно, не все было. Однако, когда я приехал к Сакову, тот, поглядев на фото одно лишь мгновение, ответил убежденно. «Он».

Я собрал вас, товарищи, на это совещание, чтобы подвести некоторые итоги. Итак, отработанные версии по Загибалову и Дерябину доказали их невиновность и вывели нас на Михаила Менчакова. Менчакова, который купил у Дерябина самородок золота весом в 175 граммов. Семьи Журавлевых, Григорьевых, а также Саков и Дора Бульдозер не очень укладываются в схему подозрений. Ибо все показали одинаковое время отъезда Менчакова на такси в аэропорт. Шофера, который мог везти в аэропорт Менчакова, зовут Милинко Григорий Васильевич, 25-го года рождения, из деревни Крюково Осташковского района. Однако, по сведениям военного архива, Григорий Милинко, родом из деревни Крюково Осташковского района, 25-го года рождения, был убит, затем расчленен, как и в нашем эпизоде, в лесу под Бреславу весной.

0: сообщили, подпись выполнена хорошо, но с уверенностью сказать, что она принадлежит Менчакову, возможности не представляется. Ну и то, слава богу. Следовательно, нам нужны письма и фотографии здешнего Милинка, если мы начнем разрабатывать именно его версию, как возможного убийцы Менчакова. Прошу высказывать свои соображения.
1: Разрешите, товарищ полковник?
0: Давайте, майор Жуков.
1: Вот по корешкам авиабилетов мы установили, что Менчаков один раз перенес свой вылет из Магарана в ночь с 15 на 16. Там стоит его подпись, это установлено точно. 17 утром его билет был сдан. Угу. Предъявлен паспорт, его паспорт. Есть подпись, она пошла на экспертизу.
2: Ну, это проверка.
1: Да. Дальше мы нашли несколько подписей Милинка в ЖЭКе, в бухгалтерии, в библиотеке.
0: Хорошо.
1: Меня заинтересовали книги, которые он брал в библиотеке. Вот смотрите, ни одного романа, ни одной повести, в основном учебники немецкого языка, учебники географии, справочники по ФРГ, США и Скандинавии.
0: Далее.
1: Мы также обнаружили билет, взятый из Магарана на московский рейс 20 октября. На этот рейс было куплено 7 билетов. 5 человек вернулись обратно к месту работы. Не вернулись двое. Милинка и Петрова Анна Кузьминична.
0: Петрова?
1: Да, Анна Кузьминична. 1947 года рождения, бухгалтер центра прииска, незамужняя.
0: Что-то меня этот центроприиск заинтересовал. Товарищ Жуков.
1: Слушаю вас.
0: Надо посмотреть квартиру Петровой.
1: Ясно.
0: И надо выяснить, где, как и когда проводил свои отпуска Милинка.
1: Так.
0: Ну, пока все. Вы свободны, товарищи.
2: Да, ну.
0: Комната в доме коридорного типа, которую занимал Милинка, была аккуратной. Мебель недорогая, но со вкусом подобранная и расставленная. Ни в шкафу, ни в ящике, ни в маленькой кухоньке нет ничего. Ни писем, ни фотокарточек, даже тряпок нет. И нет никаких следов. Видимо, перед тем, как уйти отсюда, Милинка протер все, что можно протереть. Только бы не остались пальчики. Жил он сычом, как говорят соседи. Выяснилось также, что на большую землю он уехал в первый раз. А так каждый отпуск проводил в тайге на своей лодке. Побывали мы и у Петровой. В ее комнате, в отличие от комнаты Милинка, не создавалось впечатлений, что хозяйка навсегда покинула квартиру. В шкафу остались платья и пальто, две пары обуви, телевизор, стол накрыт скатертью. Одного только не хватало. Двух снимков, которые были сняты со стены. Белели серые пятна. Альбома с фотографиями тоже не было. А одинокие женщины обычно держат такие альбомы. Забрала? Откуда забрала? Из ящика комода или с верхней полки шкафа. Товарищ Жуков.
1: Слушаю.
0: Посмотрите, пожалуйста, пальчики на комоде.
1: Угу.
0: И в шкафу посмотрите. Меня очень интересуют пальцы того человека, который взял альбом.
1: Есть пальцы, товарищ полковник.
0: Замечательно. А теперь простучите полы и стены. Нет ли тайничка где? Сдается мне... Под тахтой может кое-что быть. Ну-ка, отодвиньте тахту.
1: Вы по жесткой логике идете, товарищ полковник. Тяньте свою версию. Прииск Петрова Милинка.
0: Отодвигайте. Вот здесь.
1: О, есть!
0: То-то-то-то.
1: Есть.
0: Только, пожалуйста, в перчатках. Там могут быть отпечатки.
3: А тайник сделан мастерски. Углубление достаться, чтобы уложить увесистый сверток.
0: Лейтенант,
2: слушаю вас.
0: Берите отпечатки пальцев и пробу на золотую пыль.
2: Есть, товарищ полковник.
0: А теперь пошли к соседям.
1: Пошли.

0: Мне кажется, Петрова чем-то изнутри необыкновенно замученная женщина.
1: Чем?
0: Не знаю. Быть может, своими мечтами. Она производит впечатление мечтательницы. Вообще, в ней странно сочетались мечтательность и невероятная жестокость. Она могла просто отбрить.
1: Что вы знаете о ее приятеле?
0: Ничего. Безлик, вполне надежен. У него хватка и походка.
1: И часто у нее бывал?
0: Нет, я его видела 4 раза утром. Обычно он приходил к ней поздно.
1: У них тихо было?
0: Ой, как на кладбище.
1: Гости бывали?
0: Очень редко.
1: А кто?
0: Мужчины, чем-то похожие на Гришу.
1: Чем же именно?
0: Ну, тоже деловитый и тихий. Однажды только, я не помню когда, у них вдруг запели. Да. Пел мужчина.
1: А что пели, вы запомнили?
0: Запомнила.

Вы слушали первую часть радиопостановки по роману Юлиана Семенова «Противостояние». Инсценировка Владимира Мирского, режиссер-постановщик Эмиль Верник. Роли исполняли полковник Костенко, артист Михаил Глузский, майор Жуков Евгений Буренков, майор Тадава Леонид Топчев, Загибалов, артист Виктор Сергачев, жена Загибалова, артистка Ксения Минина, Журавлев, артист Агри Аукшкап, жена Журавлева, артистка Наталья Вилькина, Дора Кобозева, Любовь Стриженова, Дерябин Александр Потапов, Саков Владимир Сулимов. В эпизодах артисты московских театров. Музыкальное оформление Ольги Троцевской, ассистент режиссера Тамара Калыгина, редактор Сания Давлекамова.

0: все живое особой метой отмечается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник и вор. Худощавый, низкорослый, средь мальчишек всегда герой, часто-часто с разбитым носом приходил я к себе домой, и навстречу испуганной маме я цедил сквозь кровавый рот: ничего, я споткнулся о камень, это к завтраму все заживет. И теперь вот, когда простыла этих дней кипятковая вязь, беспокойная дерзкая сила на поэмы мои пролилась, золотая словесная груда, и над каждой строкой без конца отражается прежняя удаль забияки и сорванца. Как тогда я отважный и гордый, только новью мой брызжет шаг. Если раньше мне били в морду, то теперь вся в крови душа. И уже говорю я не маме, а в чужой хохочущий сброд: ничего, я споткнулся о камень, это к завтраму все заживет.
1: Тимусю Ливану 75 лет. Это коренастый и сильный человек с головой, увенчанной шапкой густых сидеющих волос. Под действием солнечных лучей, ветра, кожа его загрубела, и лицо казалось высеченным из камня. Говорил он медленно, как бывает с людьми, не привыкшими к частому общению с людьми. Тим жил в Джиндабине, поселке у подножья австралийских Альп. Здесь его знали все. Он был охотником на диких собак, динго, и всю юность и зрелые годы провел в горах, возясь с вьючными лошадьми и капканами. Он жил убийством. Общее уважение друзей, похвалы, неплохие деньги – все это ему приносило истребление динго. С мешками, набитыми скальпами убитых собак, он спускался с гор вниз в поселок, собирал мзду и пополнял свои запасы. Он любил проехаться верхом по главной улице, ведя на поводу вьючную лошадь, нагруженную брецающими капканами. Люди, стоявшие в дверях трактира, махали ему: «Как делишки, Тим?» Фермеры в широкополых шляпах, в клетчатых спортивных пиджаках угощали его в барах. И узнав, что в его капкан попало динго, от разбойничьих налетов, которые они особенно пострадали, дарили ему банкноты по 5 фунтов стерлингов. Они слушали Тима с интересом, потому что его успехи или неудачи имели прямое отношение к их собственным делам. Встречаясь с ним на пустынных горных тропах, во время объезда своих отар, они охотно придерживали лошадь и останавливались поболтать с ним о том, о сём. Они наперебой приглашали его к себе, надеясь, что он истребит динго, нападавших на их овец. «Пожил бы у меня в Гихе недельку-другую. В Ханкобане для тебя всегда найдется место». Он был хорошим парнем, своим в доску, на него можно было положиться. Видя отношения этих людей, Тим Сюливан постепенно преисполнялся гордости и уверенности в себе. Он охотился на динго в течение 50 лет. Преследуя их, он побывал на самых отдаленных лугах, спускался по кручим гор, где редко ступала нога человека. Он знал все тропы, по которым скотоводы и овцеводы гоняли свои стада. Загнал немногих оставшихся динго в труднодосягаемые места, где они пробавлялись мясом мелких кенгуру и откуда боялись спускаться вниз в овцеводческие районы. Свое дело Тим знал хорошо. Тиму было 65, когда умерла его жена. Спокойная, толстая, приветливая женщина. Никто никогда не видел ее без фартука. Всегда, прежде чем поздороваться, она тщательно вытирала фартук руку. а потом сразу же начинал хлопотать на кухне, готовить вкусный ужин для гостя. Время от времени она бросала на мужа взгляд, говоривший, что она полностью во всем с ним согласна. Пока жена была жива, Тим чувствовал себя молодым. Иногда, преследуя в горах какую-нибудь неуловимую динго, он по неделям не возвращался домой, но жена постоянно была у него в мыслях. Он всегда был рад вернуться к домашнему очагу и без всякого удовольствия думал о необходимости снова отправляться на охоту и подолгу трястись в седле по горным дорогам. Когда жена умерла, Тим внезапно почувствовал себя стариком. Будто кто-то снял с него плащ, и он ощутил на спине холодные дуновения ветра. Движения его стали медлительны, и вместо того, чтобы думать о будущем, он стал вспоминать прошлое. «Не могу я уснуть под воскресенье. Все о Нел вспоминаю. По воскресеньям мы всегда жареное мясо на обед ели». Тим продал своих лошадей, капканы, он перестал охотиться. Для фермеров Тим теперь не представлял интереса. От него больше не было никакой пользы, никакого толка. Люди, которым он прежде служил, начали его избегать. Так продолжалось до тех пор, пока в район Снежной реки не перекочевала из Змеиной равнины колченогая динго и не стала разорять овечьи отары. 8 лет подряд колченогая динго скиталась по пастбищам Косюска в районе снежных делянок. О ней говорили повсюду, от долины Серой Кобылы и до берегов защемленной реки. Ее вой слышали на белой трясине, и следы ее видели на овечьих тропах. Кости задранных ею овец устилали берега реки, пересекающей болотистую равнину у подножья снежных гор. Поговаривали даже, что ее замечали в долине Монаро. Колченогая динго была крупная сука с густой бурой шерстью и коротким пушистым хвостом. В молодости она по недомыслию угодила как-то в капкан и сильно покалечила лапу, на которой остался всего лишь один палец. Вот по отпечатку этой изуродованной лапы и узнавали ее фермеры, охотившиеся за ней. Бежала она чуть прихрамывая, припадая на переднюю лапу. Прихрамывала она вовсе не от боли, которой давно не испытывала, и не от того, что лапа была попорчена. Казалось, будто хромоту свою она выработала сознательно, будто именно в этой побежке крылась ее сила и неутомимость. Она промышляла в одиночку. Иногда какой-нибудь кобель, пересекающий долину, заслышав ее вой, останавливался, как вкопанный, долго нюхал воздух, подняв кверху морду, а затем поворачивался и устремлялся за ней по лесистым отрогам вверх на голую вершину в ее царство. Но пристававшие к ней псы обычно уступали ей в смекалке, хитрости и либо угождали в капкан, либо погибали от голода во время снежных заносов. Ее повадки знали все овцеводы. Ее выдавал метод убийства, как выдают отпечатки пальцев преступника. Еще задолго до того, как она получила свое прозвище «Колченогая динго», рассказы об овцах с перегрызанным горлом, рядами лежащими на снежных делянках, ходили по всей округе. Обозленные овцеводы подсчитывали потери и скверно ругались. Собираясь за стойкой баров в придорожных трактирах, вытирая с усов пивную пену, они строили планы мести. «Попадет она мне в руки, я ей покажу. Если она заберется в мое стадо, я за ней буду гнаться до самого Меррия». Из-за колченогой динго они теряли деньги и потому ненавидели ее. С каждой новой кровавой вылазкой, с каждой новой задранной овцой в воображении владельцев рисовался все более свирепый зверь, мстительный, жестокий, по какой-то ему одному ведомой причине, избравший их объектом своей ненависти. Нападений более скромных динго приписывали ей, даже когда они совершались в местах на расстоянии 20 миль друг от друга. В среду она задрала несколько овец в ущелье Гроггина. В среду она побывала на Большой Трясине. Она была в ответе за всех задранных овец. Она была в ответе за разбойничьи похождения всех диких собак. Ей лишь бы убивать, говорили про нее фермеры. Кровожадная тварь, осатаневшая от крови. С рычанием врезалась она в стадо, вонзала клыки в горло своей жертве, отпрыгивала с быстротой молнии и опять кидалась в самую гущу за новой жертвой. Грозное рычание, удар клыков, перегрызанное горло. Воображению фермеров она рисовалась вся обрызганной кровью, с окровавленной оскаленной мордой. Так, по крайней мере, описывали они собаку один другому, опершись о стойку бара, на привалах, у домашнего очага. По их мнению, стремление задрать как можно больше овец в стаде свидетельствовало о том, что для этой твари главное убивать. Прежде чем в Австралии появились овцы, динго питались главным образом кенгуру. Те обычно легко спасались бегством от собак. Опасность грозила только кенгуру, мирно пасшимся стайкой возле деревьев или поблизости к ним. Собака выпрыгивала из укрытия и бросалась на них, не дав им опомниться. Два или три кенгуру обязательно оставались на месте, пока остальные улепетывали скачками. Но вот в горах появились овцы. Беспомощные, беззащитные, которые не могли спасаться бегством. И динго убивали их, убивали одну за другой, сколько хватало сил, вовсе не потому, что находили в этом удовольствие, а потому, что их толкал на это инстинкт, родившийся много лет назад, когда животные, чьим мясом они питались, были достаточно быстроноги, чтобы удрать. Колченогая динго боялась людей. Но от тех далеких дней, когда ее предки, домашние псы, вместе со своими хозяевами впервые ступили на берег Австралии, у нее сохранилось какое-то подобие привязанности к человеку. Иногда она следовала на почтительном расстоянии за людьми, перегонявшими стада, а то и за одиноким объездчиком. По ночам, издалека наблюдая за пылающим костром, она выла протяжно и прерывисто. В этой части страны она была одна единственная чистопородная динго, спасшаяся от охотников. Целых 8 лет охотники гонялись за ней. Сперва из-за шкуры, потом из-за скальпа, приобретавшего все большую ценность, потом из-за 20 фунтов премии, 50 фунтов, 100. Среди них были и фермеры, и городские жители, загорелые сильные молодые люди и бородатые старики. Они отправлялись на охоту партиями, ехали верхом, ведя за собой навьюченных лошадей, или шли пешком, продираясь с ружьем сквозь кустарник и эвкалиптовые заросли. Они охотились в одиночку, шли, закинув за плечо ружье со взведенным курком, ведя в поводу свою лошадь через лесные чащи, по лугам, покрытым сочной и высокой травой, спускались в глубокие ущелья, все время зорко посматривая по сторонам. Собачьи своры гнались по ее следу, горя желанием принести своим владельцам желанную награду. По бокам вьючных лошадей, тяжело взбиравшихся по отвесным тропам, покачиваясь, бряцали огромные капканы. Охотники несли с собой яд, катышки теста с битым стеклом, колья, ловушки. Колченогая динго оставалась неуловимой. Огорченные охотники спускались в селение ни с чем и рассказывали придуманные для спасения своей репутации истории. «Я ее 2-м выстрелом сшиб», – рассказывал Тед Артур, – «она еле встала. Думаю, дальше маленького Туайна не доберется, там и дух испустит». Тед скрыл, что наткнулся на нее в долине серой кобылы, был от нее на расстоянии выстрела, выстрелил и промахнулся. Она скачками понеслась вниз по склону, преследуемая по пятам его собакой, и скрылась в зарослях акации. Когда мчавшаяся во весь опор лошадь Теда достигла зарослей, колченогая динго выскользнула с другой стороны и исчезла в кустах. Тут он и нашел свою собаку. Та волчком крутилась на обрызганных кровью листьях. Колченогая Динго выплюнула 3 приманки, положенные рыжим Тейлором. А Джек Бейли клятвенно уверял, что еще один ее палец остался в его капкане. Но все они вернулись ни с чем. И Тед, и рыжий Тейлор, и Джек, и многие другие. И вот тогда-то фермеры явились к Тиму. Они оставили у ворот свои машины и выстроились у двери в ожидании, когда он отзовется на их стук. Тим пригласил их зайти. Он был знаком со всеми. Когда-то он считал их друзьями. Они крепко пожали ему руки, они по-прежнему хотели быть с ним в дружбе. «Тим, мы приехали поговорить с тобой относительно колченогой Динго», — сказал один. «Вчера она задрала 7 моих овец, а в прошлую пятницу Джек не досчитался 5. Нужно принять срочные меры. После ее нападения овцы, оставшиеся в живых, разбегаются кто куда, одному Богу известно, сколько мы не досчитаемся. Кроме тебя никто с ней не совладает. Мы хотим, чтобы ты за это взялся. При твоем опыте ты это быстро провернешь».
2: Нет, погоди, выслушай сначала, поспешно добавил он, заметив, что Тим хочет что-то сказать. Мы знаем, что ты, так сказать, ушел на покой, но они льстили ему и восхваляли его охотничьи таланты. Все как один утверждали, что привести скальп колченогой Динго может только он один. Уж это точно. Они все берут на себя, снабдят его припасами, дадут лошадей, снаряжение. За ее скальп он получит 1000 фунтов. Он же еще совсем молодец, любо-дорого смотреть. Они вспоминали, как он спускался с самых высоких гор в сильнейшие бураны, как однажды скакал верхом 94 мили от восхода солнца до заката. «Такого в могилу кулаками не затолкаешь», — сказал один из них другому. Они осыпали его похвалами, но Тим не слушал. Он смотрел на стены своей хижины. Там на крючках было много чего развешено. Старая уздечка, заржавелый сломанный капкан, шкура динго, выцветшие фотографии в рамках из раскрашенной пробки или в рамках из ракушек, вырезанные из журналов литографии с изображением лошадей. Как часто сидел он здесь и смотрел на все эти вещи. Тут была вся его жизнь. А за окном виднелась гора, узкая тропинка велась по ней ввысь, туда, где царили холод и одиночество. То самое одиночество, которое так часто посещало его в этой хижине. «Такого в могилу кулаками не затолкаешь», — подумал он. Эти слова были ему приятны. Боли, ломота, покалывание, порожденное бездельем, все болезни, которые, казалось, только и ждали сигнала, чтобы наброситься и окончательно завладеть им, внезапно бесследно исчезли. Он покажет им, этим людям, которые, словно старую рухлядь, хотели выбросить его, на что он еще способен. Он снова оказался им нужен. Никто не смог, но уж он-то сможет. «Я привезу вам ее шкуру», — сказал он. Тим сразу стал обдумывать план действий. Ему вспоминались былые победы, когда с поразительным упорством он мог месяцами преследовать Динго, преследовать до тех пор, пока ему не становились известны все ее привычки, особенности нрава, все ее слабости. И теперь он поступит точно так же. 4 дня спустя он пересек долину Риц и направился по горной дороге, ведущей в Берлис. Вблизи протекала речушка Гихи, которую питали тающие снега, все еще в изобилии покрывающие снежные горы. Тим держал путь к пастушеской хижине неподалеку от равнины Дикой Коровы, где овцеводы, перегонявшие свои стада на летние пастбища, повыше в горы, не раз видели следы колченогой Динго. Она еще не успела задрать ни одной овцы, рассказывали овцеводы, хотя один из них, не раз замечавший, как она трусит вниз, спускаясь из долины серой кобылы, говорил, что за зиму она еще больше истощала. «Она прямо как чувствует, когда при тебе нет ружья», — сказал овцевод. «Как-то раз остановилась в каких-нибудь 40 шагах и смотрит на меня. И на морде у нее прямо написано, что она обо мне думает». Тим прожил в пастушеской хижине 2 месяца. Это была его штаб-квартира, откуда он отправлялся в поездки по окрестности. Он разыскивал следы колченогой динго и, часто сидя у костра, слышал ее вой. Он много передумал о ней, сидя вечером у костра, и проникся к ней какой-то странной симпатией. Такая ли уж она беспощадная и жестокая, как о ней рассказывают? Так ли уж она зла? Он ведь тоже зарабатывал на жизнь, убивая. И убивал не без удовольствия. Он всегда смотрел на пойманную в капкан динго с приятным возбуждением, а затем убивал ее. Но вспоминать об этом не любил. Его тешило восхищение окружающих. Но и эти мысли он отгонял от себя. «По части динго ты мастак, нужно тебе отдать справедливость. Во всей Австралии не сыщешь лучшего охотника на динго». И вот, наконец, Тим увидел колченогую динго. Он возвращался верхом с припасами, которые накупил в Джиндабине, когда на глаза ему попалось почти у самой дороги нагромождение камней. Расщелины, образованные наваленными друг на друга огромными булыжниками, могли служить прекрасным убежищем для динго. Тим спешился, бросил поводья и стал внимательно высматривать ее следы. В них никогда не оставалось вмятин от когтей. С возрастом и от вечной беготни когти ее стерлись, и на земле отпечатывались лишь подушечки. Молодые динго не то, они всегда оставляют отчетливые отпечатки своих когтей. Да, колченогая динго здесь побывала. Вот они, ее следы. Она оказалась старше, чем он предполагал. Всматриваясь, Тим обнаружил отпечаток ее изуродованной лапы. Он обернулся и посмотрел на горный склон, словно ожидая увидеть ее, притаившуюся среди камней. В этот момент она выскочила из расщелины слева от него, одним скачком оказалась на плоском валуне и замерла на мгновение, глядя на него. Винтовку Тим оставил на лошади. В следующее мгновение собака исчезла, словно ее смело со скалы, на которой она только что стояла. Она скользила за деревьями и скалами, искусно прячась от него. Тим встречал колченогую динго еще не раз. Он хорошо изучил все ее повадки. Она была не в меру любопытна. Часто, прежде чем незаметно исчезнуть, она подолгу наблюдала за ним из-за какого-нибудь валуна. Ему попадались и другие динго, которых она наплодила от домашних псов, но они Тима не интересовали. Он поставил себе только одну задачу – уничтожить колченогую динго. Она прославилась на весь район так же, как и он. Тим долго выслеживал ее. Бегала она довольно быстро, это он знал. Обычно она рысцой трусила по тропе, низко опустив голову и свесив на сторону язык. Так динго могла бежать без устали милю за милей. Выходя на охоту, она каждый раз выбирала новый путь. Возвращаясь назад в горы, не спешила, позволяла себе поваляться в траве или обнюхать пень, который, она знала, может привлечь внимание других собак. Она уже побывала в овечьей отаре, насытилась и могла не торопиться. В лунные ночи колченогая динго порой останавливалась, задирала вверх морду и принималась протяжно выть. Вой этот всегда вызывал у Тима беспокойство и страх, рождая ощущение безысходного одиночества и тоски. Это был крик живого существа, оторванного от себе подобных. Тим обнаружил старую овечью тропу, которая спускалась со скалистой вершины и упиралась в большой луг. Здесь часто паслись отары овец. На этой тропе Тим поставил 2 капкана. сделал он их на совесть и оставил до времени. Когда-нибудь Динго пробежит и здесь. Пройдут месяцы, дожди и солнце так обработают их, что ни один зверь их не заметит. Капканы подождут. Потом он разыскал овечьи тропы, по которым колченогая Динго пробегала совсем недавно. На той, что шла по самому уступу горы, Тим обнаружил ее следы, ясные и четкие, еще не тронутые ни дождем, ни ветром. Она всегда выбирала путь вдоль горного кряжа и избегала равнинную местность и тропы, пересеченные ручьями. Забравшись на просеку, по которой прогоняли овец или скот, она неохотно покидала ее, бежала по просеке милю за милей, сильно выбрасывая вперед передние лапы, привычка, усвоенная ею на высокогорных качковатых лугах. И на такой просеке Тим поставил капканы в форме буквы «Н». Для них он выбрал место, где по обе стороны тропы шли густо поросшие травой кочки. Колченогая Динго вряд ли свернула бы тут в сторону. Тим надел старые перчатки, перепачканные засохшей кровью брамби, положил на тропу мешок, поставил капкан и старым ножом обвел вокруг него глубокую черту. Затем осторожно подрезал дерн, вынул пласт и переложил на мешок. Часть дерна лежала вверх землей, часть вверх травой, чтобы легче было вернуть на прежнее место. В образовавшуюся ямку капкан вошел точно, как по мерке. Тим с удовольствием установил капкан. В этом деле у него был огромный опыт и сноровка. Сейчас он чувствовал себя заодно со всеми людьми, хорошо знавшими и любившими свое ремесло. К земле он ни разу не притронулся руками. Каждый кусок дерна перекладывал с помощью ножа. Под защелку он осторожно подложил немного сена, чтобы в пружину не набилось земли. С такой же тщательностью Тим упрятал цепи от капкана. Каждую цепь удлинял куском проволоки, к которой прикреплялась так называемая волокуша – коряга, специально подобранная Тимом. Капканы были не слишком тяжелыми, так что Динго могла тащить их за собой некоторое время, не рискуя потерять лапу. Когда капканы и цепи были замаскированы, Тим поднял мешок с остатками земли и, отойдя в сторону, вытряс его. Затем мешком стал обмахивать свое сооружение, сметая рассыпанную землю. Он собрал ножом и рассыпал вокруг опавшие листья и сухие коровьи лепешки, пока не скрыл все следы. Затем он с удовольствием осмотрел дело своих рук. Чем дольше простоят капканы в земле, тем больше у него шансов изловить Динго. Через 2 дня Тим прошел мимо своего сооружения, но ничего не обнаружил. Приехав на 4-й день после ненастной ночи, он привязал лошадь поблизости и осмотрел участок земли, над которым так усердно потрудился. 2 капкана были захлопнуты и закиданы камнями и комьями земли, словно в знак презрения. Колченогая Динго, видимо, протрусила по тропе с опущенной головой, заскочила между параллельными палками буквы «Н» и у перекладины остановилась, как вкопанная. Подозрительно принюхиваясь, об этом говорили следы ее лап, глубоко отпечатавшиеся в земле. Затем она стала пятиться, стараясь ступать по старым следам, пока не вышла за пределы капкана. Затем повернулась спиной и начала задними лапами рыть и откидывать землю и камни. Капканы оказались обезвреженными. Тим уселся в седло и смотрел на ее работу. Вот ответ ему. Легкая улыбка заиграла на его лице. В следующие месяцы он перепробовал все известные ему уловки. Работая в перчатках, испачканных кровью, он закладывал кристаллики яда в свежие надрезы на теле только что убитых брамби. Убивал он только отощавших брамби. Нажравшись жирного мяса и почувствовав, что проглотила яд, собака могла вызвать у себя рвоту. Но колченогая Динго объедала мясо вокруг надрезов, не прикасаясь к яду. Тим делал попытки отравить туши задранных ей же овец. Динго к ним не притрагивалась. И продолжала свой разбой. На болотистой равнине – на берегах Багонга, на склонах рыжей коровы оставались трупы задранных ей животных. Она убивала со все большей ожесточенностью. Казалось, предчувствие опасности делало ее все отчаянней. Тим таскал за собой на веревке, привязанной к седлу, протухшие бараньи ножки. Он проезжал так не одну милю, стараясь навести зверя на приманку, свежую, заранее отравленную печенку. Колченогая динго не раз следовала за ним до самой приманки, а затем забрасывала ее землей. На небольшой поляне Тим обнаружил озерцо с прозрачной водой. Берега были подмыты и поросли сухой желтой травой, свисавшей над водой, в которой отражались ее хрупкие стебли. На берегу, там, где в траве была небольшая прогалина, колченогая динго оставила на суглинке свои следы. Тим внимательно изучил их, потом осмотрелся вокруг, деревьев здесь не было, лишь один развесистый эвкалипт рос в 20 шагах от озерца. Тим знал, что, напившись динго, непременно побежит под ближайшее дерево и постоит там или приляжет, чтобы немного передохнуть в тени. К дереву следы не вели, трава здесь была слишком густой, но под самым эвкалиптом трава была примята, явный признак того, что собака там побывала. Тим поставил вокруг эвкалипта 4 капкана. Когда он закончил работу, трава, земля, ободранная кора выглядели так, словно их и не касалась рука человека. Тим остался доволен собой, он был уверен, что теперь-то уж победа будет за ним. Дня через два он вернулся к этому месту. Динго забросала капканы землей. Тим хорошо ее понимал. Навьючив капканы на лошадь, он поехал прочь, не испытывая при этом ни злости, ни обиды. Он преследовал ее с винтовкой в руках и стрелял в нее издалека, но попасть с такого расстояния в цель ему уже не удалось, зрение стало не то. Он следил за облачком пыли, поднимавшимся за ней, и скакал по пятам, но динго исчезала среди камней высоко в горах. Тим перезимовал в хижине скотовода Гичи, расположенной по дороге к Ханкобану. Когда в горы пришла весна, он поднялся вслед за отступающими снегами к самой вершине. Тиму начинало казаться, что одолеть динго невозможно, что все его искусство бессильно против ее инстинкта самосохранения. Казалось, не было такой горной тропинки, где бы он не ставил своих капканов, такой полянки, где бы не пытался поймать ее на приманку. Все было напрасно. Он взял за правило регулярно наведываться на ту старую овечью тропу, где поставил свои первые капканы, когда только пришел в горы. Почти год прошел с тех пор. Выпавший снег прикрыл капканы, сильные ветры утрамбовали землю под ними, солнце, дожди и мороз стерли все следы человека. Тропа велась вверх, теряясь вдали, и единственное, чем здесь пахло, это травами и наступавшей весной. Лошадь Тима сама хорошо знала дорогу. Она шла рысцой по качковатой равнине, а Тим спокойно отдыхал в седле, опустив поводья. Он ничего не ждал, просто эта прогулка вошла у него в привычку. Когда он вдруг увидел динго, съежившуюся с поджатым хвостом, прерывисто дышащую, увидел, как беспомощно она скребет землю, его обуяло острое волнение, скорее похожее на боль. Тим остановил лошадь. Воздух был неподвижен. В мертвой тишине Тим соскочил на землю. Он упивался победой, как крепким вином. Ему слышались восторженные крики. Они доносились издалека с гор и подбадривали его. Но прошел момент, и плечи его согнулись от непонятного ощущения вины. Тим подошел к колченогой динго. Ее держали два капкана. Их обнаженные челюсти вцепились ей в переднюю и заднюю лапы. Капканы пролежали в темноте больше года и пропитались запахом земли. Цепи туго натянулись, не давая динго возможности добраться до спасительной высокой травы. Тим приблизился. Динго отпрянула назад, насколько ей позволила цепь, а затем посмотрела на него, прижимаясь к земле и, не поднимая морды, беззвучно ощерила клыки. Они уставились друг на друга, старый человек и старая собака Динго. Оба убийцы. Для обоих наступил час подвести черту. Тим смутно сознавал это сейчас. Сотнями убитых Динго был усыпан его одинокий жизненный путь. А путь колченогой Динго – это бесконечная вереница задранных овец. Склоны гор, где она родилась, были покрыты их бездыханными трупами. Ее жалкий вид сейчас поразил Тима. Разве скажешь, что это прославленный убийца? Фермеры видели в ней зверя, которому убийство доставляет удовольствие. По их рассказам, это холодный и расчетливый преступник. А перед Тимом в смертельном страхе лежало несчастное старое животное. «Я привезу вам ее шкуру», – обещал он фермерам. Да, он привезет ее шкуру. Он дал слово. «Я убью ее», – рассуждал Тим, – «и тем самым убью самого себя. Что мне останется? Жалкой жизни никому не нужного старика? Никаких тебе больше дружков, забудь, как тебя угощали в пивной, не жди приглашений в богатые дома, вернусь в свою хижину и умру в ней. И это будет конец всему». Тим стоял и смотрел на колченогую Динго, раздираемый сомнениями. Ему так хотелось жить, шагать по жизни с гордо поднятой головой. Внезапное отчаяние заставило его решиться. Он схватил с земли бревно и приблизился к собаке. Лицо его в этот момент выражало боль, но сильные руки не выпускали бревна. Колченогая Динго выжидательно смотрела на него, совсем распластавшись на земле. В горящих глазах ее было отчаяние. До сих пор она молча щерилась, теперь вызывающе зарычала. Тим замахнулся бревном, чтобы ударить ее. Динго прыгнула из последних сил, потянув за собой обе цепи, и удар, который он нанес ей по виску, толкнул ее в сторону, а натянувшиеся цепи сковали прыжок. Закинув голову, она повалилась на бок, лапы ее задергались в предсмертных судорогах. Тим повернулся и пошел к лошади. Он вдруг почувствовал себя старым и измученным, и с трудом переставлял ноги. Прислонившись головой к седлу, он жадно глотал воздух, пока не прошло гнетущее чувство вины перед Динго. Тим снова выпрямился. Он похоронит ее в зарослях травы и сделает это с той же тщательностью, с какой ставил свои капканы. Трава качалась под ветром над ее могилой, а овечья тропа выглядела точно так же, как прежде, до того, как он принес сюда смерть. Тени облаков плыли по склонам гор, напоминая следы колченогой Динго, а в небе кружил горный орел. Он выбрал неплохое место для ее могилы.
3: Тяжелая старость мне выпала на долю. Оторванный от родины, растеряв многих близких, утратив средства, я после долгих мытарств и странствий очутился в Париже, где и принялся тянуть серенькую, бесцельную и никому теперь не нужную жизнь. Я не живу ни настоящим, ни будущим, все в прошлом. И лишь память о нем поддерживает меня и дает некоторое нравственное удовлетворение. Перебирая по этапам пройденный жизненный путь, я говорю себе, что жизнь прожита недаром. Революцию я встретил в должности начальника московской сыскной полиции, которую я совмещал с должностью начальника уголовного розыска всей империи. Плоды моей деятельности созревали на пользу не будущей России, но непосредственно потреблялись человечеством. с каждым арестом вора, при всякой поимке злодея и убийцы, я осознавал, что результаты от этого получаются немедленно. Это сознание осталось и поныне, и поддерживает меня в тяжелые эмигрантские дни. Писал я свои очерки по памяти, а потому, быть может, в них и вкрались некоторые несущественные неточности. Спешу, однако, уверить читателя, что сознательного извращения фактов, равно как и уснащения для живости рассказа моей книги «Пинкертоновщиной», он в ней не встретит. Все, что рассказано мною, — голая правда, имевшая место в прошлом и живущая еще, быть может, в памяти многих. Я описал, как умел, то, что было, и на ваш суд, мои читатели, представляю я эти, хотя и гримасы, но гримасы подлинной русской жизни. Аркадий Кашко, король сыска.
4: Записки начальника сыскной полиции. Читает народный артист России Лев Дуров.
3: Психопатка. В приемной при московской сыскной полиции был вывешен по моему распоряжению плакат, в котором говорилось, что начальник сыскной полиции принимает по делам службы от такого и до такого-то часа, но в случаях, не терпящих отлагательства, в любой час дня и ночи. Однажды, как-то ранней весной, я засиделся в служебном кабинете до позднего вечера, разбираясь в ряде срочных дел. Как вдруг, около полуночи, слышу, подкатывается к управлению автомобиль, и вскоре дежурный чиновник докладывает: «Господин начальник, там какая-то дама в трауре желает непременно вас видеть». «Меня? В такую пору?» «Да, я ей предлагал в общем порядке сделать заявление. Но она, указывая на плакат, говорит, что дело не терпит отлагательства и непременно желает обратиться к вам лично». Я с досадою пожал плечами. «Ну что же, зовите». Ко мне в кабинет вошла еще не старая женщина, довольно миловидная, вся в черном, с крепом на голове. И, подойдя к столу, упала в кресло. Закрыв лицо платочком, она, слова не говоря, принялась рыдать. «Бога ради, сударыня, успокойтесь, успокойтесь, не волнуйтесь и расскажите, в чем дело». Барыня продолжала рыдать, и вскоре у нее началась икота, нервный смех, словом, все признаки истерики. Я поспешно предложил стакан воды и, дав время успокоиться, снова спросил: «Скажите, что случилось?» «Ах, ах, мое горе безгранично! Я так потрясена!» «Я вас слушаю, сударыня. Говорите, господин начальник, у меня пропал кот Альфред!» Я от неожиданности разинул рот, вытаращил глаза, а в душе поднялась волна негодования. «Ах, ты дурище этакое!» — подумал я, но не успел произнести слово, как моя странная посетительница затрещала безудержно, безнадежно, не переводя дыхания. «Да, да, господин начальник, чудный, дивный, несравненный сибирский кот! С этакими зелеными глазищами и огромными пушистыми усами!» Дама, вытаращив глаза и надув щеки, постаралась изобразить всю красоту пропавшего кота. «Слушайте, сударыня, неужели вы думаете, что у меня есть время заниматься подобными пустяками? Сделайте ваше заявление в моей канцелярии, и меры к розыску вашего животного будут приняты». «Ах, как вы можете, господин начальник, называть постигшие меня горе пустяками? Хороши пустяки, когда я не ем, не сплю и лишилась покоя. Да знаете ли вы, что Альфреда моего я любила больше мужа, больше жизни? Да и как можно было не обожать его? Ведь это был не только красавец, но и удивительный ум. Ах, господин начальник, да чего он был умен! Скажешь ему, бывало: Альфред, прыг мне на плечо! И он тотчас же, изогнув грациозно спину и взмахнув хвостом, делал тигровый прыжок и оказывался моментально на плече». «Послушайте, сударыня, — начал был я, но она перебила. — И заботилась же я, господин начальник, о моем милом котике. Я не только внимательно следила за его желудком, но и стремилась предугадать все его желания». Дама опять заплакала. «Так, может, его никто не крал?» — сказал я, сдерживая улыбку. «А он просто покинул вас и бродит сейчас, ну, где-нибудь по крышам. Не забывайте, сударыня, ведь март месяц». Моя собеседница презрительно на меня поглядела и, пожав плечами, сухо, но с достоинством промолвила: «Мой Альфред никогда подобной подлости не сделал бы». Я нажал кнопку и вызвал в кабинет агента Никанорова. При московской сыскной полиции имелся так называемый «летучий отряд» из 40 примерно человек. В него входили специалисты по разным отраслям розыска. В нем имелись лошадники, коровники, собачники и кошатники, магазинщики и театралы. Названия, происходящие от сферы их деятельности. Для читателя такое подразделение покажется, быть может, и странным. Между тем, оно необходимо, так как, во-первых, кражи резко отличаются друг от друга способами их выполнения. А во-вторых, места сбыта ворованного различны. Следовательно, весьма важно иметь постоянных агентов, специализирующихся каждый в своей области. Вызванный мною Никифоров был кошатником и собачником и проявлял недюжинные способности в своем деле. Словно сама природа создала его для этого амплуа. Даже в его внешности было что-то собачье. Сильно вывернутые ноги, как у таксы, манера склонять голову на бок, прислушиваясь, и способность при волнении заметно шевелить ушами. Описав приметы пропавшего кота, я приказал Никифорову особенно на этот раз постараться. После долгих слез, заклинаний и мольбы, дама, наконец, отпустила мою душу на покаяние. И, вернувшись домой, я, утомленный, крепко заснул. Во сне я видел Альфреда.

0: На следующее утро, едва усевшись в своем кабинете, я был потревожен Никифоровым, подшедшим ко мне с большим узлом в руках. Альфред был найден. Когда я на письменном столе развязал узел, то в нем оказался действительно очаровательный сибирский кот, каковой, изогнув колесом спину, принялся разевать розовый ротик и беззвучно мяукать. «Куда прикажете его деть?» — спросил Никифоров. «Да посадите пока в свободную камеру. Но не забудьте закрыть окно. Слушаю, господин начальник». Я позвонил даме по телефону, прося явиться за найденным Альфредом. Трубку я услышал лишь задушевный крик. Через четверть часа она примчалась на автомобиле и сияюще ворвалась ко мне в кабинет.
1: Благодарю вас, господин начальник. Не даром я обратилась именно к вам. Я знала, что нет для вас невозможного. Неужели же мой Альфред найден?
0: И она крепко потрясла мою руку.
1: Ну где же он?
0: Сейчас вам его принесут. Он посажен в камеру.
1: О, в камеру? Господин начальник!
0: Укоризненно протянула она. Не мог же я его хранить на сердце, сударыня?
1: Конечно. Ну, а все-таки...
0: Трудно описать дикую радость ее, когда появился Никифоров, любовно неся в руках Альфреда. Слезы умиления, безумные поцелуи, тискание, прижимание к сердцу. Альфред тут же проявил свой недюжинный ум и явно признал хозяйку.
1: «Господин начальник, разрешите мне поблагодарить вашего дорогого, милого, симпатичного Никифорова!»
0: «Пожалуйста, сударыня, я ничего не имею!» Каково же было мое удивление, когда она вынула 500-рублевую бумажку, прося передать ее Никифорову.
1: «Нет, сударыня, такой суммы я принять ему не позволю.
0: Вы избалуете мне людей. Да, наконец, что же вы хотите? Чтобы завтра же Альфред ваш опять исчез? Нет, не вводите людей в искушение». Наконец уговорились на 100 рублях. И обрадованный Никифоров, получив столь неожиданную награду, долго и упорно шевелил в этот день

0: Тяжелая старость мне выпала на долю. Оторванный от родины, растеряв многих близких, утратив средства, я после долгих мытарств и странствий очутился в Париже. Перебирая по этапам пройденный жизненный путь, я говорю себе, что жизнь прожита недаром. С каждым арестом вора, при всякой поимке злодея-убийцы, я осознавал, что результаты от этого получаются немедленно. Русская заблудшая душа. Васька Белоус.
1: Часть первая.
0: Не без волнения приступаю я к описанию преступных похождений Васьки Белоуса, закончившего свою бурную одиссею виселицей. Тысячи преступников различнейших оттенков прошли передо мною за многолетнюю мою служебную практику. Но эта мятежная жизнь, эта заблудшая душа, стоит особняком в мрачной галерее моих горе-героев. Все в этом человеке было незаурядно, начиная от своеобразной, какой-то, если можно только так выразиться, преступной этики, до редко мужественного восприятия смерти. Но не буду забегать вперед и расскажу все, как было. В 1911 году в подмосковном районе вспыхнула эпидемия вооруженных грабежей. Характерной стороной их была своего рода гуманность, проявляемая грабителями. Жертвы, хотя и обирались дочисто, иногда связывались, иногда запирались в чуланах, уборных и прочих укромных местах ограбляемых помещений, но никогда не убивались и даже не ранились. Словно орудовавшие грабители питали отвращение к пролитию человеческой крови. Таких краж и своеобразных грабежей последовало несколько десятков, но розыски уездной полиции не приводили ни к чему. Московская сыскная полиция охраняла лишь городскую территорию, но ввиду неуспеха уездной полиции московский губернатор генерал Джунковский обратился и ко мне, прося помочь ему нашими силами. Наши старания вначале были не более удачны. Грабители успешно скрывались, и никакие облавы не приводили к поимке как самой шайки, так и ее атамана. Впрочем, пружиной всего дела являлся сам атаман, не обладавший, видимо, определенным числом сообщников. Вывожу я это из разнообразного числа участников в каждом отдельном случае. При задержании как-то одного замешкавшегося грабителя, да и по общему говору, ходящему по окрестным деревням, удалось выяснить, что главарем банды являлся некий Василий Белоусов по прозванию Васька Белоус. Отзывы о нем были оригинальны. Бедняков он не трогал, впрочем, с них и взять было нечего, направляя свои усилия лишь на зажиточных людей. Свершив удачно грабеж, он принимался за кутежи и щедрой, не знавшей меры и удержа рукой, расшвыривал награбленные деньги тут же по деревням, угощая и спаивая всех и каждого, осыпая подарками как своих односельчан, так и соседей-земляков. Словом, каждого, кто подвертывался под его щедрую руку. Этим, конечно, и объяснялась долгая неуловимость Васьки. Крестьяне его охотно покрывали и давали приют этому носителю приятной и доходной для них статьи. Биография Белоуса была такова. Подкидыш, без роду и племени, он был подобран и выращен какой-то сердобольной старухой. С детства отличался кротким нравом и трудолюбием. Был сначала пастухом в деревне, затем отменным работником. Наконец, отбыв солдатчину, вернулся обратно на родину и нанялся в услужение к одному из местных богатеев. К этому времени относится его знакомство с Василием Рябым, односельчанином, местным кузнецом, величайшей и всеми ненавидимой дрянью и пьяницей. Надо думать, что влияние этого кузнеца оказалось для Белоусова роковым. Не прошло и полгода, как кузнец уговорил Василия ограбить хозяина. Причем кузнец в момент грабежа настаивал на убийстве последнего. И лишь настоянием Белоусова хозяин избежал смерти. Запуганный хозяин, хотя и молчал, но дело раскрылось, и кузнец был приговорен к 4, а Белоус – 1,5 годам арестантских рот. Время, проведенное Белоусом в заключении, не прошло для него праздно. Зачатки грамотности, полученные им солдатами,

Тачине он развил, научившись бойко читать и каллиграфно писать. Причем случайным, по видимым подборам книг, развил в себе, как это будет видно из дальнейшего изложения, своего рода романтичность, впрочем, очевидно присущую ему от рождения. Эта односторонне развитая фантазия, дотлетворное влияние тюрьмы, всегда сказывающиеся на сколько-нибудь впечатлительных натурах, кинули окончательно Белоуса на путь преступных авантюр. И отбыв положенный срок заключения, Васька пустился во все тяжкие, что и вызвало мое вмешательство. Бескровные грабежи следовали один за другим. Кое-кто попадался на месте, иные при сбытии похищенного. Но Васька Белоус был неуловим. Несколько раз при облавах по нему стреляли, но всегда безуспешно. И Васька, пользуясь покровительством крестьян, бесследно скрывался. Его поимка осложнялась еще тем, что лишь один надзиратель из всех моих служащих, Муратов, знал Ваську в лицо, будучи с ним родом из одной деревни. После ряда удачных грабежей Васька принялся бомбардировать меня письмами. Трудно сказать, какими соображениями он руководствовался при этом. Не то игра с огнем была ему люба, не то желание разорить людей его преследующих, а может быть и слепая вера в свои силы, ловкость и счастье. Так он писал. Там-то и там-то дело сделано мной, Васькой Белоусом, знаменитым атаманом неуловимой шайки, родившейся под счастливой звездой Стеньки Разина. Крови человеческой не проливаю, а гулять... гуляю. Не ловите меня, я неуловим. Ни огонь, ни пуля не берут меня. Я заговоренный. Однако вскоре характер Васькиных грабежей изменился. Так на Владимирском шоссе был убит пристав Белянчиков. На следующий день я получил письмо. Его благородие, господина пристава Белянчикова, убил я, Васька Белоус. Уж очень стали они притеснять нас, да и на Пашку в глаза запускать. Грабить их не грабил. Взял лишь револьвер, так как зачем он им тепереча? Нам же пригодится. Через несколько дней близ станции Люберцы была убита и ограблена вдова капитана первого ранга. И Васька писал... Раньше в Люберцах ограбил я, Васька Белоус. Убил же я ее за оскорбление. Еще через несколько дней была ограблена крестьянская семья. Причем 14-летняя дочь хозяина была изнасилована одним из грабителей. В этот же день нашли мертвое тело поблизости деревни, где произошел грабеж. В Васькином письме следовало... В такой-то деревне ограбил я, а Петьку Шачева пристрелил сам. Не насильничай. Так как грабежи стали сопровождаться и убийствами, то я напряг все силы сыскной полиции, но Васька Белоус все не давался в руки. Он попался совершенно случайно и при крайне трагических обстоятельствах. Как-то ранним утром мой надзиратель Муратов, как я говорил, единственный из моих агентов, знавший Ваську в лицо, отправился вместе с женой на рынок за покупками. Как вдруг заметил он в толпе Ваську. Зная, с каким лихорадочным рвением разыскивается этот опаснейший преступник, Муратов, недолго думая, подскочил к нему и, будучи безоружным и притом весьма тщедушным человеком, тем не менее впился в руку этого колосса и принялся взывать о помощи. Васька одним движением могучего плеча стряхнул себя несчастного и, выхватив браунинг, дважды выстрелил в него в упор. Смертельно раненый Муратов упал, обливаясь кровью. К нему подбежали, но этот герой служебного долга, не потеряв сознания, с волнением простонал. «Оставьте меня, мое дело кончено! Ловите, ловите скорее Ваську Белоуса!» Между тем Васька помчался через рынок, подбежал к какому-то забору и стал через него перелезать. Тут же вертевшийся мальчик, заразившись общим настроением преследовавшей Ваську толпы, впился зубами в ногу перелезавшего через забор Васьки и мертвой хваткой повис на ней. Подбежавшие городовые схватили разбойника, обезоружили его, после чего он был припровожден в ближайший мясницкий полицейский участок.
посвященный тотчас же по телефону, я поехал туда, куда уже было перевезено мертвое тело самоотверженного Муратова. Я молча поглядел на Ваську и собирался уходить, как вдруг он обратился ко мне. «Господин начальник, прикажите перевести меня в сыскную. Мне поговорить с вами надобно». Я повернулся и, ничего не ответив, вышел, приказав, однако, перевести Ваську. Бедный Муратов оказался убитым 2 пулями в грудь. Грустно мне было на 3-й день следовать за гробом мужественного сослуживца. А еще грустнее видеть слезы его вдовы и осиротелых детей. Не без негодования собрался я приступить к допросу убийцы Муратова. Но при появлении его в моем кабинете и при первых же словах им произнесенных, чувство гнева стало во мне утихать, уступая место сначала некоторому любопытству, а затем, пожалуй, и чувству, да простит меня покойный Муратов, некоторой симпатии. Обычно принято думать, что злодей, имеющий на душе ряд убийств, должен внешностью своей непременно отражать это божеское проклятие, эту Каинову печать. На самом деле, ничуть не бывало. Среди закоренелых преступников явно дегенеративные типы встречаются, пожалуй, не чаще типов обычных. И нередко в числе злодеев попадаются даже и люди приветливой внешности, с кроткой, симпатичной улыбкой и очень часто с невинно детским выражением чуть ли не ангельских глаз. Васька Белоус был из числа последних. Красавец с собой, богатырского роста и телосложения, чрезвычайно опрятный, если хотите по-своему элегантный, он положительно чаровал своей внешностью. Гордо посаженная белокурая голова с приятным лицом, серыми большими глазами, орлиным носом и густыми пушистыми усами — такова была его внешность. Вошел он ко мне в кабинет, в поддевке, ловко накинутой на богатырское плечо, в высоких смазных сапогах, в стальных наручниках, словом, не дать не взять, пойманный молодец-удалец из старой русской былины. Это впечатление было настолько сильно, что я неожиданно для самого себя впал в какой-то чуть ли не эпический тон. «Ну, Васька, погулял и будет. Пора и ответ держать».

0: русская заблудшая душа. Васька Белоус.
1: Часть вторая.
0: Ну, Васька, погулял и будет. Пора и ответ держать. Не криви душой, рассказывай все по совести. Не скрывай думушки заветной. Это точно, господин начальник. Ничего не скрою. Все расскажу. Умел молодец гулять, умей ответ держать. Что же ты, Васька, письма разные писал? Крови, мол, человеческой не проливаю. А на деле сколько головушек сокрушил? Не, господин начальник, писал я правду. Капли крови зря не пролил. Да и проливать своим товарищам не позволял. А как же пристав, вдова в Люберцах? Это не зря. Господина пристава я застрелил за то, что он к Пашке лез силой, со срамными предложениями. А Пашку мою я люблю больше жизни. С генеральшей в Люберцах, право, грех вышел. Не хотел я убивать ее, да не стерпел. Забрались мы ночью к ней в квартиру, я в спальню, она спит. Только что успел забрать часы да кольцо со столика у кровати, как вдруг в полупотемках задел графин с водой. Он бух на пол. Генеральша проснулась, вскочила, разобиделась, да как кинется, да мне в морду. Раз, другой. Ну, я не стерпел обиды и убил за оскорбление. Убивать-то не хотел, а выстрелил больше для испугу. Да вот на грех угодил в убойное место. А Шачева? Этому молодцу туда и дорога. Не насильничай и не похваляйся этим. Не желаю, чтобы про Ваську Белоуса слава дурная ходила. Он не убийца и не насильник. Людей зря не мучит. Ну ладно, Васька, будь по-твоему. Но как же Муратова моего, бедного Муратова, не пощадил? Ведь посмотри на себя. В тебе сажень косая в плечах. А Муратов был слабым, чилым человеком. К тому же и безоружным. Ну ты бы его пихнул хоть, стряхнул бы себя. Зачем же было убивать его? Васька глубоко вздохнул. Да, господин начальник, признаюсь, подло я с ним поступил. Да и сам понять не могу, что за вожжа мне под хвост попало. Взглянул я на него, и такая злость меня разобрала. Да и испугался я за волю мою, волюшку. И, недолго думая, взял да и выпалил. А теперь вспомни горько. Позвольте мне, господин начальник, повидать их жену и сироток. Я в ногах у них валяться буду, прощения вымаливать. Валяться-то ты будешь. А что толку в том? Мертвого не воскресишь. Это точно. И Васька еще глубже вздохнул. Подумав, я сказал: что же, Васька, плохо твое дело. Ныне в Московской губернии усиленная охрана. Пристав Белянчиков, лицо должностное, не виноват тебе виселицы. Что ж, господин начальник, оно и правильно будет. Таких людей, как я, и следует вешать по закону. От таких молодцов, как мы, один лишь вред да неприятность. А пользы никакой. А жаль мне тебя все-таки, Васька. Ты вот и каешься, не запираешься, а хлопочи за тебя не хлопочи, пожалуй, не поможет. Да вы не хлопочите, господин начальник. Незачем. Зря. Ну, сошлют меня, скажем, на каторгу. Я сбегу оттуда, да и примусь за старое. Раз человек дошел до точки, ему ж не остановиться. Шабаш! Как вы его не ублажаете, а его все на зло тянет. Нет, господин начальник, премного вами благодарны, а только уж вы не беспокойте себя, не хлопочите, не оскорбляйте своего сердца. Вешать меня следует, и кончину свою я приму без ропота. Об одном я вас только очень прошу. Я расскажу вам все, ничего не утаю. Назову всю сволочь, со мной орудовавшую. Вешайте, убивайте, уничтожайте ее, так как без меня, без удержу моего, они таких делов натворят, что и небушку станет жарко. Одно лишь скажу вам, господин начальник, как перед истинным. Хотите, верьте, хотите, нет, а Пашка моя во всех злодействах моих не участница. И уж вы, пожалуйста, Не сомневайтесь, не задерживайте ее. В это время вошедший надзиратель доложил мне тихонько, что в сыскную полицию явилась какая-то молоденькая девчонка. Назвалась Пашкой, просит арестовать ее и посадить с Белоусовым. «Позови ее сюда», — сказал я. Надзиратель вышел. «А ведь Пашка пришла», — сказал я Ваське. «Я знал, что придет. Она ведь меня любит», — не без гордости ответил он. Дверь раскрылась, и в кабинет робко вошла девушка по типу цыганка. Матовая кожа, коралловые губы, огромные черные глаза. Это был почти еще ребенок. Она напоминала мне почему-то одну из бронзовых статуэток индийских танцовщиц. Увидев Белоуса и забыв все на свете, она кинулась к нему. Колосс протянул было руки, словно желая заключить ее в объятия. Да стальные наручники помешали. От досады он скрипнул зубами, безнадежно рванул свои путы и, согнувшись пополам, подставил Пашке лицо. Ее головка потонула в пушистых усах, а руки обвили склоненную к ней шею. Через миг он засадил со своего порыва, выпрямился и, тихонько отстранив Пашку, сказал ей: «Видишь, Пашка, кого ты любила?» И он протянул ей наручники. Пашка заплакала и прижалась к нему.
2: «Ах, Вася, Вася, не все ли равно? Я хочу быть с тобой, в тюрьме, и хоть на каторге!»
0: «Нет, Пашенька, пришел мой конец. Погулял и будет. За мои злодейства не каторгой меня пожалуют, а петлей да перекладиной». Пашка зарыдала еще громче. «А ежели ты любишь меня, как говоришь, то нечего тебе по тюрьмам зря вшей кормить. Оступай в Божью обитель, где до конца дней своих, и замаливай перед Господом мои тяжкие грехи». Умилившись и расстроившись, я отпустил Ваську с Пашкой в камеру. Исповедь этого человека, его тон, манера себя держать, наконец, эта трогательная любовь потрясли мои нервы. Что Васька был искренен, далек от всякой позы и аффектации, я не сомневался. Да, наконец, последующие 2 недели, что провел Васька при сыскной полиции, подтвердили это. Кроток, вежлив, задумчив, он словно готовился к смерти, торжественно ожидая этой грозной минуты. Бывало, спросишь его: «Васька, может, водочки или чего другого хочешь?» А он: «Покорнейше, благодарим, господин начальник. Какая теперь водка? Время не то для меня настало, а душе подумать следует». Был яркий весенний день, полный жизни, блеска и радости, когда Ваську перевозили в тюрьму и под конвоем выводили от нас на улицу. Я стоял у открытого окна моего кабинета и наблюдал за этим печальным зрелищем. Васька вышел без шапки, на целую голову возвышаясь над толпой. Шел он степенно, не торопясь, и, подойдя к тюремной карете, повернулся ко всем, сделал поясной поклон и громко промолвил: «Простите! Простите, братцы, меня, окаянного!» После чего сел в карету, и она тронулась. Глубокое раздумье и какая-то жалость охватили меня. Несмотря на все его злодеяния, Васька не представлялся мне отвратным. Мне думалось: попади этот человек в иные условия, вырасти он в иной среде, просвети он свой разум оплодотворяющим знанием, и явил бы он миру великую душу. Мне почему-то казалось, что именно из такого теста лепит природа больших людей, и что в данном случае тесто это было взято сдобное, добротное. Да не хватило ни то дрожжей, ни то растопок для печки, и в результате тесто, не поднявшись, скисло. Умер Василий изумительно. Я не присутствовал на его казни, но товарищ прокурора с дрожью в голосе и со слезами на глазах рассказывал мне. Привезли его на место казни. Василий был совершенно покоен,
2: исповедался громко и покаялся от всего сердца. После исповеди обратился ко мне.
0: «Ваше высокородие, разрешите сказать несколько слов солдатикам?»
2: Хоть и не разрешалось это, однако я сделал исключение. Василий обратился к конвою и сказал:
0: «Братцы, вот политики говорят, что вешать людей нельзя, что правительство не имеет на это никакого полного права, что человек не собака и так далее. Врут они все. Такой человек, как я, хуже собаки. И ежели не повесить меня, то много еще крови невинной прольется. Слушайте свое начальство, оно лучше знает».
2: После этого Белоусов опять обратился ко мне.
0: «Разрешите, ваше воскроде, не надевать мешка на голову».
2: Я, едва стоя на ногах, смог лишь утвердительно кивнуть головой. Василий подошел к виселице, сам влез на табуретку и, отстранив приближающегося палача, сказал:
0: «Не погань рук, я сам все сделаю».
2: После чего расстегнул ворот рубахи, накинул на шею петлю, заправил ее хорошенько, глубоко вздохнул, поднял глаза к утреннему небу и тихо прошептал:
0: «Прощай, Паша».
2: Затем сжал плотно веки и, силой оттолкнув ногой табуретку, повис в петле. Несколько судорог в теле, несколько конвульсий в пальцах, и он затих навеки. Плакал жандармский офицер, плакали конвойные, плакал и я. Пашка в точности исполнила преподанный ей Василием завет. Она удалилась в Новодевичий монастырь, где под тяжелыми сводами святой обители усердно принялась замаливать кровавые грехи ее умершего любовника.

0: жертвы Пинкертона. В мой служебный кабинет с перепуганным лицом вошел тучный высокий человек в пальто с барашковым воротником, в высоких лакированных сапогах и караклевой шапкой в руках. Лет 50, с проседью. По виду третьеразрядный купец. После нескольких приглашений он решился, наконец, грузно опуститься в кресло. «Кто вы? И что вам угодно?» — спросил я его. «Мы будем второй гильдии купцом, Иваном Степановым Артамоновым. А только, между прочим, все это ни к чему, потому что, можно сказать, перед вами не купец, а труп». «То есть как это труп?» — удивился я. «Именно даже просто, господин начальник, какой же я живой человек, когда завтра мне смерть?» «Да уж все расскажу, господин начальник, на то и пришел. Одна на вас надежда — оградите меня от напасти, не оставьте своей помощью». И перепуганный купец рассказал следующее. «Вчерась мы, как и кожинный день, заперли в 9 часу лавку и отпустили приказчиков. Подсчитали выручку и, покончив с делами, поставили самовар. И принялись чай пить. Выпили мы это с моей супружницей стаканчика по три. «Дай, — говорит Степаныч, — я подаю тебе свеженького». А я ей: «Нет, Савишна, что-то не пьется. Не по себе мне как-то. Не то сердце ноет, не то под ложечкой сосет». «Это ты окрошки перекушал нынче?» — отвечает она. «Нет, окрошки мы съели в препорцию. Не в ей дело. Душа, — говорю, — как-то ноет. Не быть бы беде. Чей пун тебе на язык, Степаныч?» И супруга моя даже сплюнула. Вдруг в это время звякнул звонок. «Господи, кого это несет в такую пору?» Входит в столовую кухарка и подает письмо. «Откуда вы?» — спрашиваю. «Да какой-то малец занес. Сунул в руки и ушел». Чудно это мне показалось. По коммерции своей я получаю письма, но утром и по почте. А это на ночь глядя и без марки к тому же. Забилось мое сердце. Ищу очков, найти не могу. Они тут же на столе лежат. Савишна мне говорит: «Давай, отец, я распечатаю и прочту. Глаза мои помоложе будут». Супруга раскрыла конверт, вытащила письмо. Да как, вскрикнет. Я всполошился. «Что, говорю, орешь? Смотри, смотри, Степаныч!» И дрожащей рукой протягивает письмо. «Свят, свят, свят! Страсти-то какие! Внизу листочка нарисован страшенный шкелет. Тут же черный гроб и 3 свечи. «Да вот, извольте сами посмотреть», — сказал Артамонов, протягивая мне письмо. Я пробежал его глазами. «Приказываю вам завтра, 13 декабря, вручить мне на площади у болота ровно 8 часов вечера запечатанный конверт с 1000 рублей. В случае неисполнения этого приказа будете преданы лютой смерти. Грозный атаман лихой шайки, черный ворон». Купец продолжал: «Как увидели мы Савишный шкелет да гроб, сидим ни живы, ни мертвы, а читать письмо боимся. В конце концам я кликнул Настю. Это, стало быть, дочку мою. Она у нас образованная, в 7 классе гимназии обучается. Да только не в меру горда. Ну ладно. Настенька, — говорю я, — почитай-ка нам это письмецо». Дочка взяла листок, громко прочла, покачала головой, да и говорит эдак мудрено: «Папаша, вы стали, — говорит, — объедком экспроприятером».
1: «Это что же означает, — говорю, — каким таким объедком? Да мы, слава богу, жизнь прожили, и не то что объедками никогда не бывали, а люди еще от нас кормились». Так мне обидно стало за это глупое слово. Дочка пожала плечами, фыркнула и, уходя, сказала: «Какой вы, папаша, необразованный, ничего вы не понимаете». «Ах ты, дурища! — крикнул я в сердцах. — Я хоть и необразованный, а вот тебя-то вырастил, выкормил, да и наукам обучил, а ты помочь родителю не хочешь в смертельных опасностях». «Ну да что с нее возьмешь, господин начальник?
0: Ну, известное дело, не уважает она нас. Подумал я этот, подумал и решился отнести завтра деньги. Хошь оно тысячи целковых отвалить не по нашим капиталам, что поделаешь, живот свой дороже. Однако Савишна мне говорит, не дело надумал, Степаныч, ты человек семейственный и не должен такими деньжищами швыряться зря. Пользы никакой от этого не будет. Ну, заплатишь ты 1000, а душегубы с тебя через неделю еще 3 потребуют. Скажут, купец пугливый, да покладистый. И расстроила она меня этими самыми разговорами, господин начальник, до того, что хошь плачь. Нет, говорит Степаныч, послушай моего бабьего совета. Сходи ты в сыскную полицию, разыщи там самого главного начальника, да расскажи ему все как есть. Оно вернее будет, и защитит он тебя от мазуриков, да и деньги при тебе останутся. До утра мы с ней судили, дорядили, и баба моя на своем настояла. И вот я пришел к вашей милости, но не оставьте без внимания. Защитите! И Артамонов, прослезившись, вытер глаза платком. Ну и скажите спасибо вашей жене, что на правильный путь вас направила. Нечего мошенников поощрять, а мы вас защитим. Но только и вы должны нам помочь. За этим дело не станет, сказал повеселевший Артамонов. Ежели там расходы какие, или, ну, к примеру сказать, благотворительность, то мы с превеликим нашим удовольствием. Да вы никак рехнулись, голубчик, с перепугу. Прячьте, прячьте ваши деньги, они нам не нужны. Мы, царевы, жалованье получаем и обязаны защищать от мошенников всех и каждого. Ваша помощь будет не в том. Вы должны будете завтра в назначенный письме час явиться на место и ждать черного ворона. А когда он явится и подойдет к вам, то сунуть ему запечатанный конверт, набитый газетной бумагой. В это время мои люди его схватят. Артамонов чуть не кувырнулся со стула. Ну уж нет, господин начальник, от этого увольте. Чего же это я на рожон-то полезу? Да этот самый ворон как пальнет в меня, тут мне и конец. Чудак вы человек, как же без вас обойтись? Ведь если вместо вас пойдет другой, то черный ворон пройдет мимо него, не останавливаясь. И мы его не опознаем и не словим. Не найдя вас, он обозлится, и вот тогда-то вам, наверное, крышка.
1: Мать честная, святые угодники, чего же мне теперь идти делать? И так обернешься плохо, и эдак, а еще хуже. Вот истинная напасть, да и выхода нет.
0: Выход есть. Послушайтесь меня, и все хорошо будет.
1: Да как же, господин начальник, ведь боязно-то как? Что же вы боитесь?
0: Ну, подумайте сами. Вы все сделаете, как он приказал. Конверт передадите, с чего же ему вас убивать или трогать?
1: Так-то оно так. А ежели они спохватятся, что в конверте не деньги, а одна труха.
0: Так мы не дадим ему время разглядывать. Наконец, после долгих уговариваний, мне удалось уломать и убедить моего купца. Он обещал завтра явиться к болоту. Ровно в 8. Я отправил агента для предварительного осмотра места завтрашней встречи. Из его донесения выяснилось, что место воронам выбрано удачно, так как представляет собой обширную площадь. Ни подъезда, ни лавки, ни подворотни, куда бы можно было спрятать засаду, поблизости не имеется. Я лично съездил взглянуть на площадь и убедился в точности донесения. Однако мне показалось возможным рассадить моих людей по деревьям, там и сям, растущим среди площади. Деревья были старые и ветвистые. И, конечно, в декабрьских сумерках, при крайней отдаленности редких керосиновых фонарей, агенты на них будут незаметны. На следующий день я так и распорядился. Часа за 2 до условленного срока мои засадчики заняли свои птичьи позиции. Один из них мне потом докладывал. Ровно в 8 часов появилась дрожащая фигура Артамонова, каковая, озираясь и спотыкаясь, начала разгуливать по площади, держась поблизости наших деревьев. Минут через 15 появился со стороны прилегавшего к площади рынка мальчишка лет 14. Подошел к оцепеневшему купцу и деланным басом проревел:
1: «Конверт!» Артамонов, дрожа всем телом, протянул конверт и в полуобморочном состоянии прислонился к дереву. Мальчишка, не глядя, стал запихивать воображаемые деньги за пазуху рубашки. Ну, мы тут его и схватили. При обыске у него ничего не оказалось, кроме вот этих трех книжонок. И агент положил мне на стол три лубочно раскрашенных экземпляра из пинкертоновской серии. Один из них был как раз озаглавлен «Черный ворон». И тут же на обложке виднелись череп, скрещенные кости, черный гроб и три свечи. «А ну-ка, позовите-ка ко мне черного ворона!» Ко мне ввели мальчика, рыдающего три ручья. «Ты и есть черный ворон?» Мальчик, не отвечая, продолжал реветь. «Ах ты, паршивец этакой! Вот прикажу сейчас разложить тебя, да как, всыплю тебе полсотни горячих! Так ты у меня забудешь, как людей запугивать письмами!» Выбранив его хорошенько, я вызвал к себе его родителей. Он оказался сыном довольно зажиточного и тоже замоскворецкого лавочника. Перепуганные родители явились в полицию и, услыхав о проделке сына, так и ахнули. «Ах, он паскудник! Ах, он разбойник этакой! Да ведь теперь сраму от него не оберешься! То-то мы стали замечать, что из выручки стали деньги пропадать! Ну уж мы ему зададим, то есть так взлупим, что всю жизнь будет помнить!» Счастливый и сияющий Артамонов явился благодарить за чудесное спасение. Но, узнав, в чем было дело, сначала обозлился. «Ишь, щенок паршивый! И подумать только, сколько кровушки он мне перепортил! А всему причиной книги! Я и то, господин начальник, моей Насте говорю, не суши ты зря мозгов! Коль родилась дурой, так дурой и помрешь, умнее не станешь, да с ней разве сладишь?» Начитается этих самых, как их, романов. А там того и гляди, сбежит из дому с нашим старшим приказчиком, Савельевым.

0: Кража в Харьковском банке. Это дело мне особенно врезалось в память, может быть потому, что им замкнулся круг моего долголетнего служения царской России. Оно памятно мне и потому, что сумма похищенного из банка была настолько велика, что в истории банковского дела в России подобных прецедентов не имелось. Итак, 28 декабря 1916 года, то есть ровно за два месяца до революции, я уже в качестве заведующего всем розыскным делом в империи получил в департаменте полиции шифрованную телеграмму от заместителя начальника Харьковского сыскного отделения Лапсина, сообщавшего о краже, произведенной в банке Харьковского общества взаимного кредита. Похищено было на 2 миллиона 500 тысяч рублей процентных бумаг и некоторая сравнительно незначительная сумма наличных денег. Лапсин сообщал, что воры, устроив подкоп со двора соседнего с банком дома, проникли через него в стальную комнату банка, откуда и похитили вышеуказанные ценности. Следов воров обнаружить ему не удалось, но один из служащих банка, заподозренный в соучастии в преступлении, задержан и временно арестован. Эта дерзкая кража тревожила меня во всех отношениях, не говоря уже об исключительно крупной сумме похищенного, но и обстоятельства дела не давали уверенности в успехе моих розысков. Дело в том, что воры воспользовались рождественскими праздниками, двумя днями, в течение которых банк был закрыт. А следовательно, с момента свершения и до момента обнаружения преступления протекло 48 часов. За этот промежуток времени воры могли основательно замести следы, а то и скрыться за границей. Общая картина преступления заставляла думать, что в данном случае орудовали так называемые «варшавские воры». Эта порода воров была не совсем обычна и резко отличалась от наших российских. Это люди, всегда прекрасно одетые, ведущие широкий образ жизни, признающие лишь первоклассные гостиницы и рестораны. Идя на кражу, они не размениваются на мелочи, то есть объектом своим выбирают всегда лишь значительные ценности. Подготовка намеченного предприятия им стоит больших денег. Широко практикуется подкуп. В работу пускаются самые усовершенствованные и весьма дорогостоящие инструменты, которые и бросаются тут же, на месте совершенного преступления. В числе 2 миллионов фотографий с дактилоскопическими оттисками и отметками, собранных в департаменте с преступников и подозрительных лиц, имелась особая серия фотографий варшавских воров. Из этой группы карточек я захватил с собой в Харьков на всякий случай штук 20 снимков с особенно ловких и дерзких воров. Вместе со мной, по моему предложению, выехал весьма способный агент Линдер. Молодой человек, обладавший, между прочим, истинным даром подражания манере говорить по-русски всяких инородцев. Особенно ему удавались евреи и чухонцы. Итак, 29 декабря мы выехали с Линдером в Харьков. И благодаря некоторому опозданию поезда прибыли туда 31 вечером. Я немедленно вызвал к себе Лапсина. Каковой в устном рассказе передал дело. Оказалось, что подкоп под стальную комнату велся из дровяного сарая соседнего с банком двора, принадлежащего квартире, занимаемой банковским служащим. Этот господин пользовался вообще неважной репутацией. В момент совершения кражи его не оказалось в городе. Но, несмотря на это алиби, судебный следователь счел нужным его арестовать, так как подкоп, несомненно, прорывался недели две, не меньше, и велся у самой стены занимаемой им квартиры. Так что представлялось невероятным, чтобы стук кирок и лопат не обратил бы на себя внимание чиновника. На следующий день я пожелал лично осмотреть место преступления. Осмотр подкопа подтвердил соображение следователя. Стальная же комната банка являла весьма любопытное зрелище. Два стальных шкафа со стенками толщиной чуть ли не в четверть аршина были изуродованы и словно продырявлены орудийными снарядами. Опрошенный мною арестованный чиновник оказался заядлым поляком, все отрицавшим и жестоко возмущавшимся незаконным, по его мнению, арестом. Взяв Линдера и местных агентов, я принялся объезжать гостиницы, захватив как привезенные с собой из Москвы 20 фотографий варшавских воров, так и карточку арестованного чиновника. Мне посчастливилось. Из десятка гостиниц, нами посещенных, в одной опознали по моим карточкам неких профессиональных воров. Станислава Квитковского и Здислава Горошка. В другой — Яна Сандаевского. И еще троих, фамилию коих не помню. Всего 6 человек. Вместе с тем выяснилось новое обстоятельство. Арестованный чиновник был опознан лакеем той гостиницы, где проживали Квитковский и Горошек. Лакей этот не только сразу же опознал обоих воров и чиновника, но со смешком поведал о тех перипетиях, косвенным участником которых он являлся за время проживания этих господ в его гостинице. По его словам, Горошеку, а особенно Квитковскому, часто захаживал арестованный чиновник. И более того, Квитковский был, видимо, в любовной связи с женой ничего не подозревавшего чиновника. Эта женщина не раз навещала в гостинице Квитковского, и нередко ему, лакею, приходилось относить записочки то от него к ней, то обратно. Мои дальнейшие вызовы и допросы арестованного чиновника ничего не дали. Он все так же продолжал отрицать всякую за собой вину. После долгих размышлений я решил попробовать следующее. «Вот что», — сказал я моему Линдеру, — «сегодня же переезжайте в другую гостиницу, подальше от меня. А завтра, под флагом дружбы с Квитковским и по причине предстоящего якобы отъезда вашего из Харькова, зайдите к жене арестованного чиновника и передайте ей привет от Квитковского. Для достоверности покажите ей фотографию последнего. Было бы крайне желательно при этом получить от указанной дамы какое-либо письмо или записку, адресованную Квитковскому». Линдер блестяще выполнил поручение. О своем визите он мне так рассказывал. «Я пришел к вам, пани, от Стасика Квитковского, моего сердечного друга. Пан Станислав просит передать свой привет и сердечную тоску по пани. Я не разумел, что пан Муви, — смущенно сказала она. — Какой пан Станислав? Какой пан Квитковский?» «Пани очень боится. Но чтобы вы не тревожились, Стасик просил меня показать пани вот этот портрет. Не угодно ли?» «Ах, прошен, прошен, пани ласкавый, седать!» После этого все пошло как по маслу. Она призналась, что сильно соскучилась по Квитковскому и поставила меня в довольно затруднительное положение, пристав с вопросом: «Где теперь пан Станислав?» Я вышел из затруднения, сославшись на легкомыслие женщин. «Пан Станислав, любя и доверяя вам всецело, тем не менее просил не называть его адреса, так как боится, что вы случайно можете проговориться. А ведь тогда все дело, так благополучно проведенное им и вашим супругом, может рухнуть. Быть может, пани желает написать что-либо Стасю? Так я охотно готов передать ему вашу цедулку». Паня обрадовалась случаю и тут же написала Квитковскому нежное послание, заключив его фразой: «Как жаль, коханый Стасю, что тебя нет со мной сейчас, когда муж мой в тюрьме». Поблагодарив Линдера за хорошо выполненное поручение, я на следующий день вызвал арестованного чиновника. «Ну что же, вы все продолжаете отрицать ваше участие в деле?» «Разумеется». «Так, вы отрицаете и знакомство ваше с Квитковским?» «Никакого Квитковского я не знаю. И жена ваша не знает пана Квитковского?» «Разумеется, нет. Кто такой этот Квитковский?» «Любовник вашей жены». «Ну, знаете ли, этот номер не пройдет. Жена моя святая женщина, и в супружескую верность ее я верю как в то, что я дышу». «И напрасно. Я могу вам доказать противное». «Что за вздор? Ведь если бы и допустить недопустимое, то есть, что жена изменила мне с Квитковским, то как бы вы могли доказать мне это? Ведь не держали же вы свечку над нею и паном Станиславом».
1: «Откуда вам известно его имя?» Чиновник сильно смутился, но, оправившись, ответил:
0: «Вы как-то на одном из допросов так называли Квитковского?»
1: «Я что-то не помню. Во всяком случае, у вас недюжинная память. Но оставим пока это. Поговорим серьезно. Я делаю вам определенное предложение. Я обещаю вам доказать, как дважды два — четыре, неверность вашей жены».
0: а вы обещаете мне помочь разыскать Петковского, замогавшего вашу семейную честь. Нет, нет, не идет! Так как я, не знаю Квитковского, не могу вам помочь и разыскать его. Но заявляю, что не пощажу любовника моей жены. Будь таковой, оказался бы. Ладно, довольно с меня и такого обещания. Вы, конечно, хорошо знаете почерк вашей жены.
1: Но еще бы.
0: Так извольте получить и прочесть письмо ее, написанное вчера на имя Станислава Квитковского. Я протянул ему переданный мне Линдером запечатанный розовый конверт. Чиновник схватил конверт, вскрыл его, извлек бумагу и жадно накинулся на нее. По мере чтения лицо ее все багровело и багровело. Руки начали трястись, дыхание становилось прерывистым. Наконец, окончив чтение, он яростно скомкал бумагу, метнул бешеный взгляд и, хлопнув кулаком по столу, воскликнул: «Сякрев! Ну ладно, пане Станиславе, не скоро пожалуешь ты сюда. А если и пожалуешь, то не для свидания с моей женой. Ах ты мерзавец, подлец ты этакий. Ну теперь держись, хоть и сам погибну, но и тебя потоплю». «Господин начальник», — обратился он ко мне, — «извольте расспрашивать. Я теперь все скажу. Рад вам помочь в поимке этого негодяя Квитковского». «Хорошо. Где он теперь?» «Должно быть, в Москве, у любовницы Горошко, на Переславской улице». «Ну, при нем и похищенное?» «Да, при нем. Он должен будет обменять процентные бумаги на чистые деньги и заняться дележом их среди участников». «Так ведь, может, он уже все обменял и поделил?» «Ну нет, это не так просто. Квитковский и Горошек крайне осторожны. Для предстоящего обмена должен приехать из Гельсингфорса в Харьков некий делец Хамилейнен, мой личный знакомый. Каковой, получив от меня препроводительное письмо здесь, в Харькове, выйдет с ним в Москву, где исторгует бумаги примерно за полцены их номинальной стоимости».

0: Кража в Харьковском банке.
1: Часть вторая.
0: Через 10 минут письмо было готово. Подписано и адресовано Квитковскому, Москву, на Переславскую улицу. Чиновник откровенно признал свое участие в деле, которое выразилось в предоставлении сарайчика для подкопа и обещании выписать из Геттингфорса Хани Ленина. Вместе с тем он назвал имена и всех участников предприятия. Их вместе с ним, Квитковским и Горошком, набралось 9 человек. Тотчас же, выслав начальнику московской сыскной полиции маршалку фотографии 5 воров, опознанных в харьковских гостиницах, я просил его приложить старания к обнаружению пока 3 из них, поставив вместе с тем крайне осторожные наблюдения за Квитковским и Горошком. Призвав к себе Линдера, я рассказал ему о признании чиновника и добавил: «Отныне, Линдер, вы не Линдер, а Хами Ленин». Работа в Харькове мне показалась законченной. Я с Линдером выехал в Петроград. Всю дорогу Линдер тренировался в финском акценте и к моменту приезда в столицу достиг положительно совершенства. По дороге из Харькова я простудился, а потому не мог немедленно выехать в Москву. По этой причине я командировал туда временно вместо себя Курнатовского. Я знал его за весьма ловкого и дельного чиновника. Вместе с Курнатовским отправился в Москву и Линдер, чтобы сыграть там роль геттингфоргского Хами Ленина. Через сутки после отъезда Курнатовского и Линдера маршалк звонит мне и сообщает, что 2 из остальных 3 воров, опознанных в харьковских гостиницах, находятся в Москве, и за ними установлено уже осторожное наблюдение. Я предложил маршалку не форсировать событий до моего приезда. Перед отъездом Линдеру было мною приказано остановиться отдельно от Курнатовского, и притом непременно в Боярском дворе. Эта гостиница имела то преимущество, что в каждом номере находился отдельный телефон. Моему Хами Ленину было приказано вести широкий образ жизни, каковой подобает миллионеру. Раздавать щедрые чаевые, обедать шампанским и так далее. Дня через 2 я приехал в Москву. Пора было действовать. По моему предложению, Линдер, закурив трубку, отправился к любовнице Горошка на Переславскую улицу, захватив, разумеется, и рекомендательное письмо арестованного харьковского чиновника. Для удобства дальнейшего изложения буду называть этого чиновника Девальтовским. Линдеру было строжайше запрещено не только видеться со мной, но и близко подходить к Малому Гнездяковскому переулку, то есть к зданию сыскной полиции, где я проводил целые дни, руководя делом. По прежнему опыту было известно, насколько осторожны и осмотрительны варшавские воры. И не подлежало сомнению, что за Хами Лениным будет устроена ими слежка. Я с нетерпением стал ожидать телефонных сообщений Линдера об его визите к даме Горошка. Часа через 3 он звонил и докладывал. Явился я на Переславскую улицу, позвонил. Открывшая мне дверь субредка впилась в меня глазами. «Барыня дома?» — спросил я ее. «Пожалуйте, дома». Я передал ей новенькую визитную карточку, на каковой значилось: «Иоганн Карлович Хами Ленин, маклер Геттингфоргской биржи». Ко мне в гостиную вскоре вышла красивая молодая женщина и, подняв удивленно брови, промолвила: «Вы желаете меня видеть?» Я, ломаю русскую речь на финский лад, сказал: «Мне дали ваш адрес и сообщились, что у вас я могу увидеться с господином Квитковским».
2: «Квитковским? А кто это такой?»
0: «Это господин, которому у меня имеется письмо из Харькова, и нужен он мне по очень важному делу».
2: Барынька пожала плечами и ответила:
0: «Я право, ничего сказать не могу вам. Впрочем, эту фамилию, кажется, я слышала от моего брата. Да-да-да-да, будьте любезны оставить ваше письмо. Брат часа через 2 вернется, а за ответом не откажите зайти завтра часов в 12». Я несколько подумал, как бы в нерешительности, поколебался, а затем все же передал ей письмо Девальтовского. Во время нашего разговора входила горничная, и я заметил, что последняя усиленно меня разглядывает. «Эге, будет слежка».
2: Я вышел на улицу и вскоре же заметил закутанную фигуру, упорно следовавшую по моим пятам. По пути в гостиницу я зашел, как богатый человек, в дорогой ювелирный магазин, пробыл в нем минут 15, купил довольно объемистую серебряную солонку с эмалью и с футляром в руках отправился в боярский двор. На следующий день Линдер докладывает. Явился я на Переяславльскую ровно в 12. На этот раз меня приняли двое мужчин, и, назвавшись Квитковским и Горошком, это действительно были они, заявили, что брат хозяйки, передав им письмо Девальтовского, предоставил эту квартиру для деловых переговоров со мной. «Вы давно прибыли из Гельсингфорса?» — спросили они меня. «Сейчас я из Харькова, где пробыл трое суток. Все это время я провел с Девальтовским и его супругой». «Да. Три раза у них отпетал. Господин Девальтовский предложил мне купить у вас на 2,5 миллиона процентных бумаг и снабдил для этого письмом к вам, господин Квитковский». «Кстати, его супруга, узнав, что мне предстоит увидеться с вами, два раза настойчиво просила передать пану Станиславу ее искренний и дружеский привет». Тут я взглянул на Квитковского и лукаво улыбнулся. Он, видимо, обрадовался поклону и окончательно успокоился на мой счет. После этого разговор принял чисто деловой характер. Я пожелал видеть товар. Мне ответили, что его сейчас нет, и ограничились лишь образцами, показав их 40 тысяч. Я долго и внимательно их рассматривал, одобрил и приступил к торгу. Наконец, мы, в принципе, сошлись на 1 200 000 рублей. Квитковский и Горошек заявили, что желали бы иметь уверенность и гарантию в моей покупательской способности, прежде чем доставить товар на Переяславльскую. Но не могу же я носить при себе 1 200 000 рублей. «Ну, как же вы думаете быть?» — спросили они. «Подумаю и постараюсь составить на завтра ту или иную гарантию. Если ничто меня не содержит, то буду у вас завтра в это время», — сказал я, покидая их. Какую же гарантию мог им предоставить Линдер? Я долго ломал себе голову и, наконец, остановился на следующем. Я отправился в одно из почтовых отделений, возглавляемое моим знакомым, неким Григорьевым, и находящегося неподалеку от Переславльской улицы. «У меня к вам просьба», — сказал я Григорьеву. «Завтра между 12 и 4 часами дня явится к вам в отделении некий господин Хамеленин, может быть, в сопровождении знакомого, и подаст телеграмму Гельсингфорс в отделение Леонского кредита с требованием перевода 1 200 000 рублей на текущий его счет в московское отделение Волжско-Камского банка. Будьте добры лично принять эту телеграмму

0: Направившись снова к Григорьеву, я прочитал телеграмму Линдера, составленную в выражениях выше мною приведенных, и тут же написал ему ответ. Москва, Переславльская улица, 14. Хамеленин. Согласно вашему требованию, 1 200 000 рублей переводим сегодня в Московский Волжско-Камский банк. Ваш текущий счет. Номер 13602. Правление отделения Леонского кредита. Григорьев любезно отстукал на бумажной ленте текст этой телеграммы, наклеил его на телеграфный бланк, отметил сбоку место отправления Гельсингфорс, число и час, заклеил телеграмму и передал ее мне. На следующее утро агент Потапкин, переодетый почтальоном, полетел на Переславльскую улицу, передал телеграмму и получил даже трешку на чай. Линдер принялся ждать обещанного извещения по телефону. Однако день кончился, но никто ему не позвонил. Я стал уже волноваться. Плохо спал ночь. Но вот на утро звонит мне Линдер.
1: Меня, господин начальник, известили о телеграмме, переслав ее, и просили быть завтра к 2 часам на Переславльской для окончания дела.
0: Линдер сообщил мне это каким-то упавшим голосом. Что это вы, Линдер? Как будто испугались?
1: Да, господин начальник, не скрою. Жутковато. Вы подумайте, господин начальник, являюсь я туда, по их мнению, с 1 200 000, а что, если этим мошенникам придет мысль меня убить и ограбить?
0: Ну вот, Линдер, вы тоже. Точно не знаете, что воры-профессионалы их калибра на мокрые дела не пойдут. Ну, разве в случае с самообороны?
1: Так-то оно так, а все-таки боязно. Ну, почем знать?
0: Не падайте духом, Линдер. И помните, что мне очередной чин не дается даром. Вы вот что скажите мне. Прихожая на Переславской близко расположена от гостиной, где обычно вас принимают.
1: Да, совсем рядом. Они смежны.
0: Из окон гостиной можно видеть улицу и подъезд дома.
1: Да, крайнее окно выходит к самому подъезду.
0: Прекрасно. Через час к вам явится агент под видом приказчика ювелирного магазина, где вы на днях покупали солонку. Он принесет вам футляр с заказанной якобы вами вещью и непременно пожелает передать вам ее лично. Запомните его наружность. Этот агент будет завтра в 11:30 утра стоять справа от подъезда вашей гостиницы, переодетый лихачом. На нем вы поедете в банк и на Переславльскую. Я сейчас с этим приказчиком пришлю вам написанную диспозицию завтрашнего дня. По телефону о ней говорить и долго, и небезопасно. Кроме того, этим способом исключается возможность ошибок. У вас будет достаточно времени изучить ее в точности. Ну, Линдер, до свидания. Желаю вам полного успеха и не забывайте о предстоящей награде.

0: Кража в Харьковском банке.
1: Часть третья.
0: Повесив трубку, я принялся писать. Ровно в 12 часов выходите из дома и усаживайтесь на поджидающий у вас лихача справа от подъезда. Едете на нем в Волжско-Камский банк. Выходите у подъезда, держа под мышкой небольшой, заведомо пустой портфельчик. В банке вас встречает агент и где-либо в уборной банка набьет ваш портфель 12 500-рублевыми куклами, изображающими 100 тысяч рублей каждая. Пробыв в банке не менее часа, вы выходите из него, озабоченно озираясь и демонстративно таща набитый портфель под мышкой. Лихач вас доставит на Переславльскую, где и станет вас ожидать у подъезда. Если по чечаянию товара на этот раз не окажется на месте, то выругайтесь или держите себя сообразно с обстоятельствами. Но не поднимая тревоги, уезжайте не в духе домой. Если товар на месте, то, убедившись в этом, начните приемку, что должно с проверкой бумаг и купонов занять у вас примерно около 2 часов. Во время приемки, как бы опасаясь, чтобы извозчик не уехал, подойдите к окну, громко постучите в стекло и обернувшемуся на стук лихачу строго погрозите пальцем и мимикой передайте ему приказание дожидаться вас хоть до вечера. Лихач

как Базянов примется бить себя рука об руку, что послужит сигналом для дежурящего напротив Курнатовского. Ровно через полчаса после этого сигнала Курнатовский с дюжиной агентов ворвется в квартиру и переарестует всех. Эту своего рода диспозицию я направил тотчас же к Линдеру, в Боярский двор. На следующий день, к 2 часам, Переславльская улица была запружена агентами. 4 дворника с метлами, 3 извозчика. На углу газетчик, на другом нищий просил милостыню. Какой-то татарин с узлом за спиной заунывно кричал: «Халат, халат, халат!» Курнатовский сидел напротив наблюдаемого дома в пивной лавке и меланхолично потягивал из кружки пива. Все люди, разумеется, были вооружены браунингами. Ровно в 2 часа к подъезду подлетел лихач, едва садив рысака. Из садей вышел Линдер с портфелем под мышкой. Пугливо огляделся кругом и, наконец, пошел в подъезд особняка. «Прошло, пожалуй, около часу», — рассказывал мне потом Курнатовский. Я не спускал глаз с лихача. Наконец, я с облегчением увидел, как наш возница принялся хлопать рукавицами друг о дружку, нервно раскачиваясь туловищем зад и вперед. Я взглянул на часы, было 3:05. Ровно 4:25 я вышел из лавки, мигнул моим людям и быстро в сопровождении десятка подбежавших агентов ворвался в подъезд. Не успел наш Линдер вскрикнуть сделанным изумлением что-то вроде «перерёдки», как столы были опрокинуты, бумаги рассыпаны, а квитковский горошек оказались поваленными на пол, обезоруженными и в наручниках. Обыска делать не пришлось, так как все похищенные процентные бумаги оказались налицо. В большом волнении сидел я в сыскной полиции, ожидая исхода линдеровской покупки. Около 5 часов послышался шум, и в кабинет ко мне вошли Курнатовский с агентами и арестованные Квитковский, Горошек и Линдер. Горошек и Квитковский все время конфузливо глядели на Линдера, словно извиняясь за невольное вовлечение его в беду. Впрочем, это продолжалось недолго, так как Линдер, обратясь ко мне, сказал: «Прикажите, господин начальник, снять с меня эти проклятые наручники». Увидя это и услышав чистую речь Линдера, поляки опешили и, раскрыв рты, впились в него изумленными глазами. Я предложил Линдеру рассказать о своем последнем визите. «Приехал я, господин начальник, ровно в 2 часа на Переславльскую». После этого Горошек и Квитковский усердно стали предлагать мне выпить стакан вина за предстоящую сделку. Я решительно отказался, заявив, что прежде всего тело, а потом уже и вспрыски. Они очень не настаивали, и вскоре мы заняли места. Я с одной стороны 2 сдвинутых и раскрытых ломберных столов, а Квитковский и Горошек с другой. «Прежде чем приступить к приемке и расчету, для меня было пожелательно видеть весь товар, а для вас, очевидно, деньги. Вот почему прошу вас выложить все протающиеся бумаги на стол. Что касается денег, то вот они». Я раскрыл свой портфель, быстро высыпал его содержимое и еще быстрее спрятал пачки обратно. Квитковский вышел и принес из соседней комнаты чемоданчик и выложил из него на стол кипы процентных бумаг. Мы вооружились карандашами и бумагой, и началась приемка. Я тянул сколько возможно. Осматривал каждую бумагу, подробно записывал наименование, проверял купоны и так далее. К счастью, бумаги были не очень крупного достоинства. Все больше в 5 и 10 тысяч. Таким образом, число их было велико. Приняв их на 500 тысяч, я откинулся на спинку кресла, раскашлялся и, взглянув на часы, деланно ужаснулся. «Господи, уже 3 часа, а проперено меньше четверти! Как бы не уехал мой дурак!» И встав, я поспешно подошел к окну, громко постучал в стекло и выразительно погрозил лихачу пальцем. Опять принялись за дело. Но не прошло и 10 минут, как из прихожей неожиданно ворвались наши люди, и мы оказались поваленными, обезоруженными и скрученными.
кстати, господин начальник, прикажите вернуть мне мой браунинг. Поляки, не отрывая глаз от Линдера, слушали его рассказ, после которого Квитковский воскликнул: «Я к Бога кахам! О, ловко сделано! Что и говорить! Я готов был бы биться об заклад, что пан не русский, а фин. Да, наконец поклон от пани Девальтовской, телеграмма, деньги, сегодняшняя поездка за ними в банк. Ха-ха, ведь пан не знал, что люди мои следили за вами. Все знал, пан Квитковский», — ответил Линдер. «На то мы и опытные сыщики, чтоб все знать. Вы, варшавские гастролеры, работаете тонко, ну, а мы вас ловим, даже еще тоньше». Квитковский подсокал языком и недоуменно покачал головой из стороны в сторону. «Вы не сердитесь, господа, если при аресте вас несколько помяли», — сказал я. «Но вы сами понимаете, что при данных обстоятельствах это было неизбежно». «Помилуйте, господин начальник, мы нисколько не в претензии. Что же делать? Мы берем, а вы ловите. Каждый свое дело делает. Жалко, что сорвалось все так неожиданно, но мы свое наверстаем, будьте уверены». «Скажите, не укажете ли вы мне адреса остальных 7 человек, участвовавших с вами?» «Нет, господин начальник, не укажем. Мы пойманы, деньги вами найдены, ну и бог с ними. А выдавать мы никого не будем. Это ваше дело, конечно. Но я надеюсь, что и без вашей помощи мы их разыщем». Я приказал немедленно арестовать и тех 2 воров, о которых мне телефонировал маршалк еще в Петроград, и за коими все эти дни был установлен надзор. К вечеру было арестовано еще 3 участников, нарвавшихся на засаду, оставленную нами в квартире на Переславльской. Таким образом, считаясь чиновником Девальтовским, нами было задержано 8 человек из 9. 9-й скрылся бесследно и до февральской революции не был обнаружен. По ликвидации этого громкого дела наработавших в нем посыпались награды. Лапсину, харьковскому помощнику начальника сыскного отделения, дана денежная награда. Линдер получил чин вне очереди. Курнатовский украсился Владимиром 4-й степени. Так были отмечены наши заслуги царским правительством. Временное правительство отметило их несколько иначе. При нем двери тюрьмы широко раскрылись для выпуска из тюремных недр всякого мазурья и для помещения туда нашего брата. Бедный Курнатовский, встретивший революцию в должности начальника харьковского сыскного отделения, на каковую был назначен через 2 недели после раскрытия вышеописанной кражи, был посажен в ту же харьковскую тюрьму, где и встретился и с Горошком, и с Квитковским, и прочими участниками банковской кражи. К чести последних должен сказать, что ни мести, ни злорадства они к Курнатовскому не проявили. И вообще поведением своим в этом отношении резко отличались от наших российских воров. По моему ходатайству перед князем Львовым Курнатовский был освобожден и, промаясь с год в России, эмигрировал, наконец, в Польшу, где и поныне состоит не то начальником, не то помощником начальника варшавского уголовного розыска. Маршал и Линдер, тоже протомившись известное время в Совдепии, перебрались в Варшаву, где, насколько мне известно, занимаются ныне коммерцией. Что касается вашего покорного слуги, то осенью 1918 года он чуть ли не в одном пиджаке пробрался к гетману в Киев. С падением Скоропадского и при нашествии Петлюры я 2 раза порывался выбраться из Киева, но 2 раза меня высаживали петлюровцы из поезда. И таким образом я застрял и пережил в Киеве большевистское нашествие. В эту мрачную пору я брел как-то по Крещатику. Вдруг слышу голос: «О, не как пан Кашко!» Поднимаю голову и вижу перед собой Квитковского и Горошка. Я так и обмер. Ну, думаю, пропал я.
сейчас же выдадут большевикам. Но Квитковский, увидя мое смущение, сказал: «Успокойтесь, пан Кашко, зла против вас не имеем и одинаково с вами ненавидим большевиков». Затем, взглянув на мое потертое платье, участливо предложил: «Быть может, вы нуждаетесь в деньгах? Так, пожалуйста, я вам одолжу». На мой отрицательный ответ он, улыбнувшись, заметил: «Вы, быть может, думаете, что деньги ворованные? Нет, мы теперь это бросили и занимаемся честной коммерцией». Я, разумеется, отказался и от честных денег, но не скрою, что от души был тронут этими людьми, что, впрочем, им и высказал. Из Киева я перебрался в Одессу, оттуда в Крым, затем в Константинополь и, наконец, в Париж.

Вы слушали радиосериал «Король сыска» по рассказам Аркадия Кашко. Читал народный артист России Лев Дуров. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева.

Может, это покажется странным, но я перед лицом читателя испытываю не только радость, но и тревогу. Задену ли его? Будут ли ему близки стихотворения, написанные человеком уже далеко не молодым и внутренне обращенные к сверстникам, родившимся еще накануне Октябрьской революции? Я нисколько не сомневаюсь, что теперешним молодым людям главные идеи и герои моего поколения так же близки и дороги, как и нам, отцам. Меня беспокоит не это, а то, удалось ли мне живыми и сильными строками выразить и показать основную суть времени. Ярослав Смеляков.

0: Свечение капель и пляска, открытое ночью окно, опять начинается сказка на улице, возле кино. Не та, что придумана где-то, а та, что течет надо мной, сопутствует мраку и свету, в пыли существует.
1: Вы слушаете голос поэта Ярослава Смелякова. Он читает стихотворение «Опять начинается сказка».
0: Есть милая тайна обмана, журчащее есть волшебство в струе городского фонтана, в цветных превращениях его. Я право не знаю, откуда свергаются тучи гудя, когда совершается чудо шумящего в листьях дождя. Как чаша содружества брагой, московская ночь до окна наполнена темною влагой, мерцанием капель полна. Мне снова сегодня 17. По улицам детства бродя, мне нравится петь и смеяться под зыбкою кровлей дождя. Я вновь осенен благодатью и встречу сегодня в потьмах принцессу в коротеньком платье с короной дождя в волосах.
1: Это было одно из любимейших стихотворений Ярослава Смелякова, приобщившего к поэзии не одно поколение людей. У этого поэта лицо такое, как у скульптур Шадра, с их косыми выдвинутыми скулами, впалыми щеками, решительным ртом, лицо рабочего, лицо стоящего над наковальней человека. Он занял необычное место в русской поэзии. Не было крупнее поэта, который бы вот так с самого начала и всю жизнь писал о человеке труда. Ярослав Смеляков – поэт, выработавший неспешно и осознанно свои законы творчества, свою суровую эстетику.
2: Поздняя осень 1930 года. Наборщики заступили в ночную смену, заступил и я. Обошли с масленками станки, включили трансмиссии. Мастер раздал нам наборные листы журнала «Октябрь», который только что поступил к нам. Я получил свое задание, целиком углубился в работу. Страница, вторая, третья. Перевернув очередной лист, я обмер. На листе крупно стояло «Ярослав Смеляков. Баллада о числах». Все, и фамилия, и название, и даже первые строчки стихотворения были чужими, непонятными. Строчки прыгали перед глазами, пальцы плохо повиновались мне, и все-таки я не закричал от радости и набрал свое стихотворение до конца. Хлопок по Турксибу везет паровоз, под Витебском вызрел короткий овес, турбины гордятся числом киловатт, и домно накормленная рудой по плану удваивает удой. Архангельский лес, и донецкий уголь, и кеты плеск, и вес белуги – все собрано в числа, вжато в бумагу. Статистик сидит, вычисляя отвагу, и сердце, и мысли, и пахнущий пот в таблицы и числа переведет. И лягут таблицы пшеницей и лугом, границы пропаханы саковским плугом, дороги таблиц кряхтят под стадами, числа растут молодыми садами, числа растут дорогою щетиной, по зарослям цифр пробегает пушнина. По карте земли, по дорогам и тропам числа идут боевым агитпропом.

0: Думал ли он, 17-летний наборщик, какую судьбу уготовила ему эта осенняя счастливая ночь? Нет, не думал. Не мог предугадать. А если бы и обладал даром предвидения, то и тогда немного изменил в жизни, потому что поэзия все равно его единственное призвание, его единственная страсть. Пройдут годы, и свои взаимоотношения с поэзией Ярослав Смеляков выразит в стихотворении, которое так и назовет «Разговор о поэзии».
1: Ты мне сказал, небрежен и суров, что у тебя отрадное явление. Есть о любви 400 стихов, а у меня 2-3 стихотворения. Что свой талант, а у меня он был, и, судя по рецензиям, не мелкий, я чуть не весь, к несчастью, загубил на разные гражданские поделки. И выходило, мне резону нет из этих обличений делать тайну, что ты всепроникающий поэт, а я лишь так, ремесленник случайный. Ну что ж, ты прав, в альбомах у девиц средь милой дребедени и мороки, в сообществе интимнейших страниц мои навряд ли попадутся строки. И вряд ли, что, открыв красиво рот, когда замолкнут стопки и пластинки, мой грубый стих томительно споет плешивый гость притихшей вечеринки. Помилуй Бог, я вовсе не горжусь, а говорю не без душевной боли, что, видимо, не очень-то гожусь для этакой литературной роли. Я не могу писать по пустякам, как словно бы мальчишка желторотый. Иная есть нелегкая работа, иное назначение стихам. Меня к себе единственно влекли, я только к вам тянулся по наитию, великие и малые события чужих земель и собственной земли. Не так-то много написал я строк, не все они удачны и заметны. Радиостудий рядовой пророк, ремесленник журнальный и газетный. Мне в общей жизни, в общем, повезло. Я знал ее и крупно, и подробно, и рад тому, что это ремесло созданию истории подобно.
0: Несколько слов из биографии Ярослава Васильевича Смелякова. Родился он в Луцке 8 января 1913 года. Отец его был весовщиком железнодорожной станции. Мать поднимала троих детей, вела домашнее хозяйство. Вскоре после рождения Ярослава началась мировая война, и Смеляковы были вынуждены выехать вначале в деревню к родной матери, а затем в Воронеж, где и прожили до начала 20-х годов. Там же, в деревне, при зыбком и узком свете коптилки времен гражданской войны, и состоялась его первая встреча с поэзией, с лермонтовскими «Мцыри» и песней про купца Калашникова. Эти сложные чувства Смеляков пронес через всю жизнь, поклоняясь в ряду титанов мировой литературы Лермонтову. После смерти отца Ярослав уезжает в Москву, заканчивает семилетку. Дальше учиться из-за материальных лишений было трудно, и он начинает самостоятельную жизнь. Ему хотелось не только не быть обузой для домашних, но по возможности помогать матери. Ярослав Смеляков идет на биржу, выполняет мелкую паденную работу, становится то дворником, то истопником, пока, наконец, не получает путевку в полиграфическую фабрично-заводскую школу имени Ильича, кончает ее досрочно, и вот он молодой рабочий. А в голове по-прежнему теснятся поэтические строки. Смеляков любил приходить в цех задолго до начала смены, садился где-нибудь на подоконнике и заносил в тетрадку строфы, придуманные накануне. Послушайте в авторском исполнении стихотворение «Первая получка». Живой голос поэта дает нам возможность ощутить не только самобытное чтение своих стихов, но и трепетное, глубинное отношение к теме.
2: Как золотящаяся тучка, какую сроду не поймать, мне утром первая получка сегодня вспомнилась опять. Опять настойчиво и плавно стучат машины за стеной, а я, фабзавочник недавний, стою у кассы заводской. И мне из тесного оконца за честный и нелегкий труд еще те первые червонцы с улыбкой дружеской дают. Мне это вроде бы обычно, и я, поставя росчерк свой, с лицом насильно безразличным, ликуя, их несу домой. С тех пор не раз уж так случилось. Тут вроде нечего скрывать. Мне в разных кассах приходилось за песни деньги получать. Я их писал не то чтоб кровью, но все же времени черты изображал без суесловья и без дешевой суеты. Так почему же нету снова в день гонорара моего не только счастья заводского, но и достоинства того, как будто занят пустяками средь дел суровых и больших. И вроде стыдно жить стихами, и жить уже нельзя без них.
0: 30-е годы. По традиции тех лет печать непрерывно объявляла мобилизации, проводила всевозможные выдвижения, осуществляла призывы. Вот тогда-то и был объявлен призыв рабочих в литературу. Рабочие, учащиеся, красноармейская молодежь с воодушевлением подхватила это начинание. Одним из первых в Москве было создано лид-объединение при редакции журнала «Огонек». Старостой объединения был единогласно избран Ярослав Смеляков. Он, как говорится, по всем статьям подходил к объединению «Огонька», был ударником в типографском цеху и молодым поэтом. Ребята съезжались со всех концов Москвы, с «Динамо», «Шарикоподшипник строя», «Второго часового завода», «Подольского механического завода», «Ремонтных мастерских». Многие из них теперь стали известными поэтами и прозаиками, но тогда в лид-объединении они были все равны. Все были призывниками по возрасту и по своему положению в литературе. «Огонек» для многих был первой стартовой печатной площадкой.
1: Зимой или в начале мая я в жажде стихотворных строк спешил с работы на трамвае туда, в заветный огонек. Там двери все не запирались, там в час, когда сгущалась мгла, на праздник песни собирались мальчишки круглого стола. Мы все друг дружку уважали за наши сладкие грехи, и голоса у всех дрожали, читая новые стихи. Там плечи жирные сутуля, нерукотворно, как во сне, руководил Ефим Зазуля в своем внимательном пенсне. Там в кольцах дыма голубого, все понимая наперед, витала молча тень Кольцова, благословляя наш народ. Мы были очень молодые, хоть это малая вина. Теперь едва не всей России известны наши имена. Еженедельник «Тонколицый», для нас любимейший журнал, нам отдавал свои страницы и нас наружу выпускал. Мы бурно вырвались на волю, раздвинув ширь своих орбит. В могилах братских в чистом поле немало тех ребят лежит. Я был влюблен, как те поэты в дымящем трубами краю, не в Дездемону, не в Джульетту, в страну прекрасную мою. Еще пока хватает силы, могу открыть любую дверь. Любовь нисколько не остыла, лишь стала сдержанней теперь.
0: Все-таки удивительно счастливо складывалось начало поэтической биографии Ярослава Смелькова. Я уже не говорю о том воистину редкостном стечении обстоятельств, когда начинающий поэт сам набирает первое свое стихотворение, а годом позднее в той же типографии набирает и верстает свою первую книгу стихов «Работа и любовь». В ряду ударников, призванных в литературу, Смеляков всегда проходил под номером один. Он был молод тройной молодостью, молод по возрасту, по стажу работы и молод как поэт. Молодежь признала его своим поэтом. На литературных вечерах ему кричали из зала: «Любку, Любку, я не знаю, весну в милиции!» И он снова выходил на трибуну и читал.
1: «Я не знаю, много или мало мне еще положено прожить, засыпать под ветхим одеялом, ненадежных девочек любить, опустив веснушчатые руки, наблюдать, как падает звезда, и глазами желтыми от скуки провожать глухие поезда. Тишина, преобладают тени, падают на землю небеса. Никаких таких произведений я пока еще не написал. Только мне невероятно мало, открывая старые пути по пустым селениям журналов, грустным и задумчивым пойти. Я стою, опущены по стромке, незаметно заметает след. Принесут ехидные потомки белые полотнища анкет. Что я им отвечу, сочинивший несколько посредственных стихов? Чем я им отвечу, износивший ящики дубовых сапогов? Не был я ведущим или модным, без меня дискуссия идет. Михаил Семенович голодный против сложной рифмы восстает. Супротив кого ты восставала и кому ходила вопреки, песнь моя от юга до Урала подымают голову враги. Враг идет зеленый и небритый на весну и на моих друзей. Бей его штыком и динамитом, словом золотым, и недобитых словом перекошенным добей. Я хочу усталыми руками трогать свой незавершенный мир полновесно, каменщики, камень, улыбаясь, как литейщик, пламя или как рассаду, бригадир. И для этого идти по лету, по цветам, по первому песку, позабыв фамилии поэтов, потеряв московскую тоску, и прийти туда, где мимо леса пролетает звучная вода, где почти железные черкесы землю изучают по складам. Там сидят, не ведая хворобы, распивая круглые чаи, рыжие от счастья землеробы, сверстники тяжелые мои. И сухие плечи подымая, открывая новые края, там стоит посередине мая женщина последняя моя. затянуться резаной махоркой, чтобы дым ленивый и кривой, голубой и, вероятно, горькой, тихо пролетел над головой. И сказать товарищам спасибо за огонь, за неуютный кров, за уроки ненависти, ибо я познал строение миров. Я увидел каменные плечи и ушел, запомнив навсегда, как поет почти по-человечьи в чайниках сидящая вода. Ты меня носила и качала, тишина, и в этой тишине песни непонятное начало глухо подымается во мне.

0: Смеляков – поэт, которого узнают по языку, по словарю. Он берет основные, необходимые слова, избегает слов отвлеченных, художественно бесплодных, выбирает сильное, с точным, конкретным значением слова, такое, которое уже само по себе содержит взрывной заряд.
1: Земля. Тихо прожил я жизнь человечью. Ни бурана, ни шторма не знал. По волнам океана не плавал. В облаках и во сне не летал. Но зато, словно юность вторую, полюбил я в просторном краю эту черную землю сырую, эту милую землю мою. Для нее, ничего не жалея, я лишался покоя и сна, стали руки большие темнее, но зато посветлела она. Чтобы ее не кручинились круче, и глядела она веселей, я возил ее в тачки скрипучей, так как женщины возят детей. Я себя признаю виноватым, но прощения не требую в том, что ее подымал я лопатой и валил на колени кайлом. Ведь и сам я, от счастья бледнея, зажимая гранату свою, в полный рост поднимался над нею и простреленный падал в бою. Ты дала мне вершину и бездну, подарила свою широту. Стал я сильным, как терн, и железным, даже окиси привкус во рту. Даже детские эти морщины, что на лбу и по щекам прошли, как отцовские руки у сына, по наследству я взял у земли. Человек с голубыми глазами, не стыжусь и не радуюсь я, что осталась земля под ногами и под сердцем осталась земля. Ты мне небом и волнами стала, колыбель и последний приют. Видно, значишь ты в жизни немало, если жизнь за тебя отдают.
0: Ярослав Смеляков – это трубный глас поэзии. Ораторское слово его возвышенно и гуманно. Распространению этого убеждения – немало способствовал сам поэт, настойчиво подчеркивая преданность одной рабочей теме, одной публицистической интонации. Но Смеляков умел говорить по душам. Есть у него стихи, посвященные матери. Они пронзительны по мысли, по настроению и по праву считаются жемчужинами лирики. В одном из этих стихотворений всю скопившуюся с годами невысказанную, необнародованную нежность принес поэт как букет полевых цветов и отдал матери, отдал, стесняясь собственной неловкости, неумелости. В этой стеснительности раскрывается наш русский национальный характер.
2: Вот опять ты мне вспомнилась, мама, и глаза твои полные слез, и знакомая с детства панама на венке поредевших волос оттеняет терпение и ласку, потемневшая в битвах Москвы, материнского воинства каска, украшение седой головы. Все стволы, что по русским стреляли, все осколки чужих батарей, неизменно в тебя попадали, застревали в одежде твоей. Ты заштопала их, моя мама, но они все равно мне видны. Эти грубые, длинные шрамы, опаленные пальцы войны.
1: Дай же, милая, я поцелую, от волнения дыша горячо, эту бедную прядку седую и задетое пулей плечо. в дни, когда из окошек вагонных мы глотали движение дым и считали свои перегоны по дорогам, к окопам своим, как скульптуры из ветра и стали на откосах железных путей днем и ночью бессменно стояли батальоны седых матерей. Я не знаю, отличия какие, не умею я вас разделять. Ты одна у меня, как Россия, милосердная русская мать. Это слово протяжно и кратко произносят на весях родных и младенцы в некрепких кроватках, и солдаты в могилах своих. Больше нет и не надо разлуки, и держу я в ладони своей эти милые трудные руки, словно руки России моей.

0: Пройдя путь от рабочего парня до вершин мировой культуры, Ярослав Смеляков, не щадя своего таланта, стремился всем своим творчеством показать молодежи величие и святость нашей Родины. Масштаб его поэтического мышления был поистине грандиозен. Он вмещал в себя столетия истории и миг сегодняшнего дня. Одна из лучших книг поэта, сборник «День России», удостоен государственной премии Советского Союза за 1967 год. А в 1968 году за комсомольскую поэму «Молодые люди» Ярослав Смеляков был отмечен премией Ленинского комсомола. Наша передача подходит к концу. Незадолго до своей смерти Ярослав Васильевич Смеляков записал на радио несколько своих стихотворений. Послушайте их, пожалуйста.
1: Вам не случалось ли влюбляться? Мне просто грустно, если нет. Когда вам было чуть не 20, а ей почти что 40 лет. А если уж такое было, ты ни за что не позабыл, как, торопясь, она любила, и ты без памяти любил. Когда же мы переставали искать у них ответный взгляд, они нас молча отпускали без возвращения назад. И вот вчера, угрюмо, сухо, войдя в какой-то малый зал, я безнадежную старуху среди юных женщин увидал. И вдруг, хоть это в давнем стиле, средь суеты и красоты, меня как громом оглушили полузабытые черты. И к вам, идя сквозь шум базарный, как на угасшую зарю, я наклоняюсь благодарно и ничего не говорю. Лишь с наслаждением и мукой, забыв печали и дела, целую старческую руку, что белой ручкою была. Это кто-то придумал счастливо, что на Красную площадь привез неплакучее празднество ивы и нелегкую сказку берез. Пусть кремлевские темные ели тихо-тихо стоят на заре, островерхие дети метели, наша память о том январе. Нам сродни их простое убранство, молчаливая их красота и суровых ветвей постоянство, и сибирских стволов прямота.
2: Я тебя в твоей не знала славе, помню только бурный твой рассвет. Но, быть может, я сегодня вправе вспомнить день тех отдаленных лет, как в стихах твоих крепчали звуки, новые роились голоса, не ленились молодые руки, грозные ты возводил леса. Все, чего касался ты, казалось не таким, как было до тех пор. То, что разрушал ты, разрушалось, в каждом слове бился приговор. Одинок и часто недоволен, с нетерпением торопил судьбу, знал, что скоро выйдешь весел, волен на свою великую борьбу. И уже отзывный гул прилива слышался, когда ты нам читал. Дождь косил свои глаза гневливо, с городом ты в буйный спор вступал. И еще неслышанное имя молнией влетела в душный зал, чтобы ныне всей страной хранимо зазвучать, как боевой сигнал.
3: Человек может испытывать чувство привязанности ко многим существам и предметам. Но любовь, истинную, неприходящую любовь, он познает, если уж ему суждено изведать это чувство, только один раз. Во всяком случае, таково мнение графского егеря Хоппа. Многих собак держал он на своем веку, ко многим из них был привязан, но любил он, в полном смысле этого слова, лишь одного пса, незабвенного Крамбамбули. Он купил, или точнее выменил его, в трактире Лов в Вишоу у одного опустившегося лесного объездчика. Едва увидев пса, Хоп проникся к нему глубокой симпатией, и это чувство ему суждено было унести с собой в могилу. По глазам хозяина этой великолепной собаки сразу было видно, что это за негодяй. Он уже успел опрокинуть на дармовщинку рюмку водки и, сидя за столиком, поносил трактирщика, отказавшегося поднести ему вторую. И хотя Хоп не очень-то любил заводить сомнительные знакомства, он все-таки сел рядом с этим малым и тотчас же завязал с ним беседу. Вскоре он уже знал, что этот прощелыга успел заложить у трактирщика свой штуцер и ягдаш, а теперь собирается отдать в залог и собаку. Но трактирщик, грязный сквалыга, и слышать не хочет о закладе, который еще надо кормить». Хоп для начала ни словом не обмолвился о том впечатлении, которое произвел на него пес, а просто велел принести бутылку доброй данцкской вишневки, которой в то время славился трактир, и начал усердно потчевать бродягу. Ну, через час дело и сладилось. Егерь выставил 12 бутылок того самого напитка, за рюмкой которого состоялась сделка, и бродяга отдал собаку. К чести его, будь сказано, отдал, скрипя сердце. Руки у него так дрожали, когда он надевал собаке ошейник, что казалось ему вовек не справиться с этой несложной операцией. Хоп терпеливо ждал, молча любуясь чудесным животным, достоинства которого были так очевидны, несмотря на его крайнюю запущенность. В этой собаке все было безупречно, начиная от когтей и кончая тонко вырезанными чуткими ноздрями. И мускулистое поджарое тело, и лапы, которые были выше всяких похвал. Эти 4 живых пилона были лишь чуть толще заячьих лапок, а с легкостью могли бы нести на себе тело оленя. Сердце егеря прыгало в груди от радости по поводу на редкость удачной сделки. Наконец он встал, взял в руки поводок, который бродяге в конце концов удалось прикрепить, и спросил, а как его звать? Его зовут так же, как напиток, которым за него заплатили. Крамбамбули, был ответ. Крамбамбули, так крамбамбули. Ну, пошли. Ты пойдешь или нет? Вперед! Как бы не так. Хоп мог сколько угодно звать, свистеть, тянуть за поводок. Собака не слушалась его, тянулась мордой к тому, кого она все еще считала своим хозяином, выла, когда тот кричал «Марш!», сопровождая приказ здоровым пинком, но все-таки опять рвалась к нему. Лишь после упорной борьбы егерю удалось наконец завладеть собакой. Ему пришлось связать ее и заткнуть ей пасть кляпом, а затем, засунув в мешок, тащить на себе несколько часов весь путь от трактира до собственного дома в лесу. Понадобилось целых 2 месяца, в течение которых крамбамбули неоднократно били до полусмерти, а после каждой попытки к бегству сажали на цепь и одевали ошейник с железными шипами для того, чтобы он, наконец, понял, кто теперь его хозяин. Но зато потом, когда он окончательно признал себя побежденным, что за пес из него получился? Никакими словами не опишешь совершенства, которого он достиг не только в исполнении своих служебных обязанностей, но и в домашнем обиходе, как преданный слуга, добрый товарищ, надежный сторож и верный друг. Она только говорить не умеет, так отзываются обычно об умных собаках. Но Крамбамбули и говорить умел. Во всяком случае, его хозяин мог подолгу беседовать с ним. Минуло 2 года, и вот однажды дом егеря посетила графиня, супруга его господина. Хоп сразу догадался, что означает этот визит, и когда знатная дама обратилась к нему со словами: «Милый мой Хоп, завтра день рождения графа», он со спокойной усмешкой продолжал: «Поэтому ваше сиятельство желают преподнести господину графу подарок и полагают, что ничем так не угодят, как Крамбамбули». «Да-да, милый Хоп». Графиня порозовела от удовольствия, услышав в словах егеря лишь желание услужить, и сразу же заговорила о благодарности, предложив тут же назначить за собаку любую цену. Егерь, это старые лиса, захихикал, состроил смиренную мину и вдруг выпалил: «Ваше сиятельство, если пес захочет остаться в замке, не разгрызет любую привязь, не разорвет любую цепь или не удавится, пытаясь разорвать цепь, которую он разорвать не сможет, в этом случае ваше сиятельство могут оставить себе животное даром. Такая собака мне ни к чему». Так и сделали. Но до гибели собаки дело не дошло, потому что граф еще раньше потерял всякий интерес к упрямому животному. Тщетны были его попытки приручить его лаской, укротить силой. Она кусала каждого, кто приближался к ней, не брала пищи, и скоро, ведь охотничьей собаке и без того почти нечего терять, совсем отощала. Через несколько недель Хоппа известили, что он может забирать свою шавку. И когда он, поспешив воспользоваться разрешением, разыскал свою собаку на графской псарне, то был встречен самым бурным ликованием. Крамбамбуль поднял неистовый визг, рванулся навстречу хозяину, уперся передними лапами ему в грудь и принялся слизывать слезы радости, катившиеся по щекам старика. В то время не только в графских лесах, но и по всей округе нагло разбойничала банда браконьеров. Судя по слухам, ее вожаком был какой-то вконец опустившийся субъект. Рыжим называли его дровосеки, встречавшие его в каком-нибудь сомнительном кабаке за бутылкой водки, лесные обходчики, то и дело нападавшие на его след, но ни разу не сумевшие схватить его самого, и, наконец, его люди, которых у него было немало в каждой деревне, среди всякого сброда. Ущерб, причиненный дичи и лесу, достиг неслыханных размеров. Лесничий вменил в обязанность всем своим подчиненным действовать с беспощадной строгостью. Егерю Хоппу приходилось чаще других выслушивать от лесничего напоминания о строжайшем выполнении служебного долга, а иногда и выговоры за недостаток усердия, в ответ на что Хопп, впрочем, лишь улыбался. Крамбамбули же, которому егерь в таких случаях хитро подмигивал, громко и пренебрежительно зевал. Однажды июньским утром Хоп застал лесничего за одной из его экзекуций. Это было в липовой роще в конце господского парка. Липы как раз стояли все в цвету, и на них забралось не меньше дюжины мальчишек. Они точно белки карабкались по сучьям раскидистых крон, обламывали все ветки, до которых могли добраться, и сбрасывали их на землю. Две женщины поспешно собирали ветки и набивали ими корзины. Лесничий вне себя от ярости велел своим помощникам

Неделей позже егерь вновь увидел лесничего в липовой роще уже мертвым. По виду трупа можно было заключить, что его притащили сюда по камням и болотам для того, чтобы водворить именно на это место. Лесничий лежал на срубленных ветвях, на его голове виднелся пышный венок из цветущих веток липы, другой такой же венок обвивал грудь, подобно перевязи. Рядом лежала его шляпа, до краев наполненная цветами липы. Убийца не взял даже патронташа, а только вынул патроны, взамен набив его цветами липы. Вместо великолепного карабина на трупе лесничего лежал какое-то дрянное ружьишко. Когда впоследствии из груди убитого была извлечена пуля, послужившая причиной его смерти, выяснилось, что она точно подходила к стволу этого ружья, которое как бы в издевку было повешено лесничему на плечо. При виде обезображенного трупа Хоп остолбенел от ужаса. Он не мог шевельнуть и пальцем, да и мозг его был словно парализован. Он все глядел и глядел на мертвое тело и сначала ни на чем не мог сосредоточиться. Лишь через некоторое время он обратил внимание на странное поведение собаки и спросил самого себя, что это с ней творится. Крамбамбули обнюхивает труп, бегает, словно взбесившись вокруг него, то взвизгнет, то пронзительно радостно завоет, то сделает прыжок другой, поминутно пригибая морду к земле и к чему-то принюхиваясь, потом залает, и кажется, будто в нем пробуждаются давно умершие воспоминания. «Ко мне!» — кричит Хоп. «Живо! Ко мне!» И Крамбамбуле повинуется, но взгляд его, обращенный к хозяину, исполнен глубочайшего волнения, и, как выражался егерь, говорит ему: «Заклинаю тебя! Неужели ты ничего не видишь? Неужели ты ничего не чуешь? Ах, дорогой мой хозяин, да посмотри же, понюхай же! Ах, хозяин, иди же, подойди же сюда!» И тычется мордой в колено старика, крадется к трупу, поминутно оглядываясь, словно спрашивая: «Следуешь ли ты за мной?» И старается поднять тяжелое ружье, толкает и хватает его пастью, явно намереваясь принести его хозяину. Мороз пробирает егеря по коже, и смутные подозрения просыпаются в его душе. Но по Ерику мудрствовать не его дело, и ему не пристало учить начальству уму-разуму, а следует, оставив страшную находку нетронутой, отправляться своей дорогой, в данном случае прямо в суд, то он и делает только то, что положено. И вот все закончено, все формальности, предусмотренные законом для таких случаев, выполнены, а все эти дела заняли день и часть ночи, и Хоп, прежде чем лечь спать, еще раз беседует со своей собакой. «Послушай, пес, — говорит он, — уже поднята на ноги вся жандармерия. Теперь облавым и розыском конца не будет. Не предоставить ли нам другим очистить землю от этого негодяя, застрелившего нашего лесничего? А мой пес знает этого подлого проходимца. Да-да, знает. Но этого мы никому не скажем. Об этом я никому не давал показаний. Стану я впутывать свою собаку в эту историю. Еще чего не хватало». Он нагнулся к Крамбамбуле, сидевшему между его расставленными коленями, прижался щекой к голове собаки и позволил ей приласкаться к нему. При этом он мурлыкал: «Как поживает мой Крамбамбули?» до тех пор, пока сон не сморил его. Знатоки человеческих душ пытались дать объяснение той таинственной силе, которая подчас неодолимо влечет преступника к месту совершенного им злодеяния. Хоппу ничего не было известно об этих ученых рассуждениях, и тем не менее он беспрерывно и неустанно маячил в сопровождении своего пса поблизости от липовой рощи. На 10-й день после гибели лесничего он впервые на час-другой отвлекся от мысли о мести и принялся отмечать в графском лесу деревья, подлежащие вырубке. Закончив эту работу, он закидывает ружье за спину и отправляется напрямик через лес к посадкам возле рощи. В тот самый момент, когда он собирается ступить на тропинку, ведущую вдоль стройного ряда буков, ему чудится какой-то шелест в листве.
Однако тут же надолго воцаряется

0: Это мертвая тишина. Он уже было решает, что не произошло ничего заслуживающего внимания, но тут ему бросается в глаза странное поведение собаки. Она стоит, взъерошив шерсть, вытянув шею, задрав торчком хвост и уставясь в какую-то точку между рядами букв. «Ага», — подумал Хоп, — «постой-ка, приятель, не ты ли это?» Он зашел за дерево и взвел курок. Сердце у него бешено билось, дыхание и без того неровное совсем замерло, когда вдруг, о господи, из чащи буков на тропинку вышел рыжий. У его ягдташа болтались два зайчонка, а за плечом на знакомом юхтовом ремне висел карабин лесничего. Велик был соблазн прикончить подлеца из надежного укрытия, но и в самого последнего мерзавца не выстрелит егерь Хоп, не окликнув его сначала. Одним прыжком он выскакивает из-за дерева на тропинку и кричит: «Сдавайся, окаянная твоя душа!» И когда браконьер в ответ срывает с плеча карабин, егерь тут же стреляет. «Святое небо! Вот так выстрел!» Вместо грохота слышится сухой щелчок. Ружье слишком долго простояло заряженным у дерева в сыром лесу, вот и осечка. «Все пропало», — думает старик. «Так вот как привелось умирать!» Но нет, он цел и невредим, только шляпа, продырявленная дробью, летит в траву. Другому тоже не везет. Это был последний заряд в его ружье, и чтобы еще раз выстрелить, ему надо прежде вытащить патрон из сумки. «Возьми его!» — хрипло кричит Хоп своей собаке. «Возьми! Сюда! Ко мне! Сюда, крамбамбули!» — манит с другой стороны нежный, любящий и, ах, такой знакомый голос. Ну, а собака... То, что далее произошло, произошло гораздо быстрее, чем об этом можно рассказать. Крамбамбуль уже узнал своего прежнего хозяина и мчится к нему, но только до половины пути. Тут Хоп свистит, и собака поворачивает обратно. Тогда свистит рыжий. Собака снова поворачивает и начинает в отчаянии крутиться на одном месте, на одинаковом расстоянии от егеря и от браконьера, раздираемые противоположными чувствами. Наконец бедное животное прекратило безнадежную борьбу, положив конец своим сомнениям, но не мукам. С лаем и воем, прижавшись брюхом к земле, вытянув в струну свое стройное тело и задрав кверху морду, словно призывая небо в свидетели своих душевных страданий, крамбамбули пополз к своему прежнему хозяину. При виде этой картины Хоппом овладевает бешеная жажда крови. Когда он вставлял новый патрон, его пальцы дрожали, зато теперь он прицеливается спокойно и уверенно. Но и рыжий тоже успел снова навести на него дуло своего ружья. Теперь одному из них не сдобровать. Это ясно противникам, не спускающим друг друга с мушки, и что бы ни происходило в их душах, они целятся с каменными лицами стрелков, сошедших с лубочной картинки. Раздаются два выстрела. Егерь попал. Браконьер промахнулся. А все почему? Потому что, спуская курок, рука негодяя дрогнула от толчка собаки, бросившейся к нему в приступе бурной нежности. «Тварь!» — шипит он напоследок, валится навзничь и остается недвижим. Свершивший правый суд медленно приближается к нему. «Ты получил по заслугам», — думает он. «На тебя и лишней дробинки жаль». И все же он ставит ружье на землю и вновь заряжает его. Собака, выпрямившись, сидит перед Хоппом. Она часто и шумно дышит, высунув язык, и неотрывно следит за егерем глазами. И когда тот, кончив возиться с ружьем, вскидывает его, между хозяином и собакой происходит разговор, из которого свидетель, будь он даже не покойник, а живой человек, все-таки не понял бы ни слова. «Знаешь, для кого предназначена эта пуля?» «Догадываюсь. Дезертир, перебежчик, каналья, забывший долг и честь. Да, господин, это так. Ты был так дорог мне. Теперь все кончено. Я не дорожу тобой больше». «Понимаю, господин. и крамбамбули ложится, прижимаясь мордой к вытянутым передним лапам, по-прежнему не сводя с егеря глаз. Ох, если бы эта проклятая тварь не смотрела на него таким взглядом! Он живо покончил бы с ней, избавив и себя, и ее от лишних мучений. Но теперь он просто не мог. Да и кто смог бы пристрелить существо, которое так на тебя смотрит? И, пробормотав сквозь зубы добрую дюжину проклятий, одно богохульней другого, Хоп снова закидывает ружье за плечо, снимает зайчат с трупа браконьера и уходит. Пес следил за ним взглядом, пока тот не скрылся за деревьями. Тогда он встал, и душераздирающий, горестный вой разнесся по лесу. Крамбамбуль волчком покрутился на месте и снова уселся возле мертвеца. Там его и застала судебная комиссия, поздним вечером прибывшая в сопровождении Хоппа к месту происшествия, чтобы осмотреть и увести труп браконьера. Когда эти люди приблизились, Крамбамбуль отступил на несколько шагов. Один из приехавших обратился к леснику. «Это ведь ваша собака?» «Я оставил ее здесь вместо часового», — ответил Хоп, которому было стыдно сказать правду. «Да что толку? Все равно она выплыла наружу, когда труп погрузили на телегу и увезли, а Крамбамбули поплелся вслед, опустив голову и поджав хвост». Еще на следующий день судебный служитель видел, как пес кружил вокруг мертвецкой, где лежал рыжий. Он дал пинка ему ногой и крикнул: «Пшел домой!» Крамбамбуль оскалил на него зубы и убежал, как полагал служитель, по направлению к дому егеря. Однако туда он так и не явился, а стал вести жалкую жизнь бродяги. Как-то раз видели, как он, одичавший, тощий, как скелет, слонялся возле убогих жилищ бедняков на краю деревни. Вдруг он набросился на ребенка, стоявшего перед последним домиком, и с жадностью вырвал у него черный кусок хлеба, который тот грыз. Ребенок обмер от страха, но тут из домика выскочил маленький шпиц, залаял на грабителя. Тот сейчас же бросил свою добычу и кинулся прочь. В тот же вечер Хоп перед сном стоял у окна, всматриваясь в мерцающую темноту летней ночи. И тут ему показалось, будто по ту сторону луга, у опушки леса, сидит пес, неотрывно с тоской глядя на обитель своего былого счастья, вернейший из верных, оставшийся без хозяина. Егерь захлопнул ставни и лег спать. Но через некоторое время он встал, снова подошел к окну. Собаки уже не было. И опять он попытался уснуть, и опять сон не шел к нему. Нет, он не мог так больше жить. Что бы там ни было, он не мог больше жить без этого пса. «Я приведу его домой», — подумал он, и, приняв это решение, почувствовал, как легко стало у него на душе. С первой зарей он уже был одет, велел своей старухе не ждать его с обедом и немедля отправился в путь. Но, выходя из дому, он наткнулся на того, кого собирался искать вдалеке. Перед ним лежал мертвый Крамбамбули, прижавшись мордой к порогу, который он так и не решился переступить. До конца своих дней егерь тосковал по собаке. Лучшими его минутами были те, в которые он забывал, что потерял ее. Погрузившись в приятные воспоминания, он затягивал свое знаменитое «Как поживает мой крамбам?», но посреди слова замолкал, сокрушенно покачивал головой и произносил с тяжелым вздохом: «А жаль собаку».
1: Большевики надругались над верой православной. В храмах, клубах словесные бои. Колокола без языков немые словно. По Божьим престолам похабничают воробьи. Без веры и нравственности ищем напрасно, чтоб нравственным быть, ходилами верить. Вот Мексика, например, потому и нравственна, что пруд богомолки к вратам церквей. Кафедраль, богомольнейший из монашьих институтов, брат Нотр-Дама на площади, а около запружена народом площадь Конституции, в простонародье площадь Сокола. Блестящий 12-цилиндровый Покарп остановил шофер простоватый хлопец. Стой, говорит, помолюсь пока. Донна Эсперанса Хуан де Лопес. Нету Донны ни час, ни полтора. Видно, замолилась. Веровать так веровать. И снится шоферу Донна у алтаря. Парит голубочком душа шоферова. А в кафедрале безлюдно и тихо. Не занято в соборе ни единого стульца. С другой стороны у собора выход сразу на четыре гудящие улицы. Донна Эсперанса выйдет, как только к Донне Дон распаленный кинется. За угол улица Изабелла Католика, а в этой улице гостиница на гостинице. А дома растет до ужина свирепость мужина. У Дона лопается, терпенье лопается. То крик, то стон испускает Дон. Гремит по квартире тигровый соло. На 8 кусков разрежу ее. И вырвав из уса в 2 метра волос, он пробует саблю своей острие. Скажу ей иначе, сеньора Ляктика. Вот этот конь, ваш сожитель до гроба, и в пумовой ярости все-таки практика сбивает в бутылок дюжину пробок. Гудок 2 тона приехала Донна. Еще и рев не успел уйти за кактусы ближнего поля, а у шоферских виска и груди нависли клинок и пистоля. Ответ или смерть, не вертеть вала, чтоб Донна не могла запираться, ответь немедленно, где была жена моя Эсперанса. О, Дон Хуан, в вас дьявол излобится, не гневайте Божию милость. Донна Эсперанса Хуан де Лопес сегодня усердно молилась.
2: В эфире детский радиотеатр. Дорогие ребята, приглашаем вас послушать спектакль, поставленный по пьесе венгерского писателя Эрвина Лазара «Бедный Джонни и Арника».

0: Дедушка, расскажи мне сказку.
1: Какую же рассказать тебе сказку?
0: Об утином короле и о принцессе уточке.
1: Так ведь по правде-то они не утки.
0: А кто же?
1: Взаправдышный король и взаправдышная принцесса. Только их заколдовала злая ведьма.
0: Почему она их заколдовала?
1: Из-за бедного Джонни.
0: Ну почему же все-таки из-за этого бедного Джонни понадобилось заколдовать короля и принцессу?
1: Потому что злая ведьма не хочет, чтобы бедный Джонни женился на Арнике.
0: На Арнике? Это кто?
1: Ну, принцесса, кто же еще? Принцесса Арника такая славная, что от ее улыбки волки и медведи сразу становятся ручными. И даже ураган затихает, стоит только Арнике улыбнуться. И, конечно же, все очень любили Арнику, дочь короля Тру-ля-ля.
0: Какого короля?
1: Короля Тру-ля-ля.
0: Тру-ля-ля.
1: Так звали отца Арники. Ну, слушай, я расскажу тебе сказку про бедного Джонни и Арнику. За горами, за долами, за долами, за горами раскинулось круглое озеро. А возле круглого озера стоял королевский дворец, и было в том дворце 36 башен и 300 окон. Во дворце жили-поживали король Тру-ля-ля и его дочка Арника. Король Тру-ля-ля был очень справедливый человек. Он возвышал только тех, кого следовало, и награждал тех, кто этого заслуживал. А еще он был очень добрый король, и сейчас ты сама в этом убедишься. Дело в том, что, рассердясь, он никогда и никому ничего не приказывал. И если, бывало, рассердит его, а такое даже с королями случается довольно часто, он поспешно удалялся в свой тронный зал с такими словами.
2: «Слушай, мой придворный люд, что бы я сейчас ни приказал, не обращайте на меня внимания. Ох, и зол же я. Да, сейчас вам лучше не попадаться мне на глаза. Не то я трам-тарарам скручу вас всех и узлом завяжу. Проваливайте-ка поскорее, досчитайте до тысячи. А потом поглядите осторожненько. Все еще зол я или нет?
3: Считальщиков! Его Величество!
4: Слушаю, Ваше Величество! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
5: Тысяча, Ваше Величество!
2: Убирайтесь прочь и не смейте показываться мне на глаза.
4: Слушаю, Ваше Величество!
1: В таких случаях главный считальщик считал еще раз до тысячи и обыкновенно уже при счете 888 король выходил из тронного зала.
5: 2000, Ваше Величество!
2: Как, уже 2000?
4: 2000.
2: Ну, не сердитесь, что я прогнал вас. Это потому, что я сам был зол.
1: Однажды у бедного главного придворного считальщика даже в горле пересохло, так долго пришлось ему считать. Но, знаешь ли, понять короля тоже можно. Из-за того, что однажды случилось, кто угодно рассвирепел бы, не только король Тру-ля-ля. А было так, что в один прекрасный день прискакали во дворец два рыцаря.
6: Приветствуем, Ваше Величество, о величайший из всех королей на свете.
7: Приветствуем также королевну Арнику, прекраснейшую девушку в целом свете.
6: Привет.
0: И вовсе я не прекраснейшая на свете.
2: Но ничего, ничего, найдется однажды человек, для которого ты будешь прекрасней всех на свете. Ну, чего же вы хотите?
6: Мы просим дочь твою в жены, Ваше Величество. Мы знаем, конечно, что она может стать женой только одного из нас.
7: Да.
6: И поэтому решили здесь, во дворе твоего замка, сразиться не на жизнь, а на смерть.
7: Да.
6: Пусть Арника принадлежит тому, кто останется жив. Меч наголо.
2: Стойте! Что такое? Вы что это? Вы глядите, не поделитесь тут у меня.
6: Да, ты, может, не желаешь отдать за нас свою дочь?
7: Да.
2: Но это не я решаю, кому станет женой моя дочь.
6: А кто же это решает?
7: Кто решает?
6: Да кто?
2: Моя дочь. Моя дочь выйдет за того, кто ей полюбится.
7: Если она... бродягу какого-нибудь полюбит.
6: Бедняка какого-нибудь, бездомного, безродного. Перекати поле.
2: А тогда за бродягу, за бедняка, за обездоленного, безродного, за перекати поле и замуж выйдет.
7: Это не королевские мысли.
6: Да уж.
2: Не королевские, человеческие. В тюрьму их! Один, два, три...
6: Скажите, почтеннейший гофмейстер, неужели нас теперь это...
7: Неужто нас бросят в темницу?
8: Что вы? С какой стати? Но только вы бегите отсюда поскорее во всю лошадиную прыть.
6: Да, мы пойдем.
9: 999!
7: Мы поскачем!
9: Вперед! За мной! Тысячу, Ваше Величество!
2: Проваливайте все и считайте до 5000.
9: 1001, 1002, 1003, 1004. 4999.
5: 5000, Ваше Величество!
2: Стойте, хватит. Я что-то... Вы знаете, я вроде бы со злости приказал вам заточить их в темницу. Ну, я надеюсь, что...
8: Ну, конечно, Ваше Величество. Мы их пальцем не тронули. Пусть себе скачут, куда глаза глядят.
2: Ну и хорошо. Какие ведь спесивые болваны. Выдам я за таких свою дочку. Как же?
0: Спасибо, батюшка. А правда, Арника бедного Джонни полюбит?
1: Я тоже так думаю.
0: Ну, когда же придет, наконец, бедный Джонни?
1: А он уже идет. Вот он уже, в ближнем лесу. Идет... И идет себе бедный Джонни в самой гуще большого круглого леса. Идет и насвистывает, то грустно, то весело, смотря какое у него настроение.
10: Я самый бедный человек на свете. Нет у меня ничего, кроме одежки на мне. Да посоха моего, да складного ножичка. Да, ну, однако ж при этом я самый богатый человек на свете. Ха-ха-ха. Вон сколько у меня всего. Лес, голубое небо, птицы, буйная травушка вдоль дороги. Весь простор этот мой. Ха-ха-ха. Весь этот мир бескрайний мой. В конце концов, я самый свободный человек на свете. Бреду, куда вздумается, кувыркаюсь, где захочется. И никто мне не указ. Я самый свободный человек на свете!
1: Вот так и шел бедный Джонни, даже не подозревая о том, что он уже забрел в нашу сказку. И не только в сказку, но к тому же еще и на территорию столикой ведьмы, злей и коварней которой не сыскать нигде, даже за семью морями и семью долами.
0: А почему ее зовут Столикая ведьма?
1: Потому что она могла являться в 100 разных обличьях.
0: Ой-ой-ой.
1: Собакой могла обернуться. Ха. Да-да. Или летучей мышью. Даже шмелем стоило ей только пожелать.
0: А что она сейчас делает, Столикая ведьма?
1: А сейчас Столикая ведьма сидит на пороге своего дома, вся скорченная и ужасно унылая.
0: Почему?
1: Одна мысль не выходит у нее из головы. Подходит к концу семилетие. Еще немного осталось. Ей, видишь ли, полагается раз в 7 лет заманить какого-нибудь человека на службу. Слугой своим сделать. И не силой, а хитростью. Так, чтобы человек сам согласился ее слугой стать. А если же это не удастся, покинет ведьму ее колдовская сила. И вот поди ж ты, никак не может она никого к себе заманить.
11: Ой-ой, что же со мной будет? Ой-ой, всего 1 год остался, и покинет меня моя колдовская сила. Ну что же это, черт, не затащит сюда кого-нибудь мне на радость? Ого! Будь я сама, не знаю кто, ежели не идет сюда просто какой-то по лесной дороге. Уж этот человек будет мой. Итак, фу ты, ну ты, кошкин хвост! Пусть я стану разнесчастной больной старухой с костылем да с палкой.

0: мой, как хорошо, что забрел ты сюда. Помоги, сделай милость бедной больной старушке.
1: Ну, чем же я могу помочь, бабушка?
0: Да я совсем разболелась, сынок. Видишь, еле на ногах держусь. А потому прошу тебя, пойди ко мне в услужение.
1: Как? Ну, бабушка, помочь я вам помогу, с дорогой душой все сделаю, что пожелаете. А только в услужение не пойду. Потому что я, чтобы вы знали, самый-самый свободный человек в этом мире. А значит, ни у кого в услужении быть не могу.
2: И надо же было забрести сюда самому-самому свободному человеку в мире. Ну да кто бы ты ни был, а слугой моим станешь все равно.
1: Что вы там бормочете, бабушка?
0: Речь-то идет, говорю, о совсем малом времени, о 3 днях всего. 3 махоньких, коротеньких денечка. Да они так пролетят, эти 3 денька, что ты и не заметишь.
1: Нет, нет, нет. И на 30 минут никому не пойду в услужение.
0: А ведь я хорошо заплатила бы.
1: Ну, как же это вы заплатили бы?
0: Да ты сам погляди. Ступай-ка вот сюда, к чулану. Видишь, сколько здесь сокровищ всяких? Ишь, как сверкают.
1: Ну, бабушка... Да. Ну, а к чему мне твои побрякушки-то? Что же я с ними делать-то стану?
0: Ой, ох и дурень же ты. Лошадь купишь себе, телегу. Вот и погрузишь свое добро. Да и сам путешествовать сможешь в карете. И не придется больше на своих 2 верст мерить.
1: Ну, во-первых, бабушка, я люблю ходить пешком. Во-вторых, хорошо, будь у меня телега и лошадь. Да я покой потерял. Лошадь кормить, поить надо. А телеге тоже заботиться надо. Там новое колесо, там еще что-нибудь. Ну, не. Только этих думок мне не хватало. А в-третьих, существует ведь на свете грабители. Значит, сиди я, да оберегай от них свои сокровища, телегу да лошадь. Ха-ха. Эдак я свистеть разучусь. Жуй, бабушка, сама свои сокровища.
0: Ой-ой, недотёпа. Да у тебя, почитай, дел-то никаких не было бы за эти 3 дня. Всего и трудов, что каждый день снять с яблони по 1 яблоку.
1: Всего-то? Это яблони, что ли? Господи, карлик, деревце-то. Да я задаром сору тебе все 3 яблока сразу.
2: Ой, не трожь, коснуться не смей.
1: Ого. Какая ты вдруг стала шустрая. Ах ты, бедная да хворая. Только в чем же она на самом деле хворь-то твоя, а? Старенькая. Кажется, самое время ноги уносить. Ну и дела. А я ведь, пожалуй, с ведьмой тут повстречался.
2: Провались он в тартарары, этот самый-самый свободный человек на свете. Да только не дам я ему бежать, за здорово живешь. Фу ты, ну ты, кошкин хвост. Пусть я стану теперь бурей, ураганом, погоню!

0: Ну и погодка. Как разбушевался, а? Неровен час подхватит тут и унесет к ветрище.
1: Ух, я тут дую, бушую, а он тем временем, глядишь, и улизнет из моих пределов. А ведь там дальше власть моя кончается. Фу ты, ну ты, кошкин хвост. Желаю стать серым волчищем и чтоб шерсть на боках клочьями. Ага!
0: Ого! За мной волки гонятся!
1: Не поспеваю. Ну так споткнись теперь о пень, да нога пусть сломается.
0: Ой, нога моя. Ногу сломал.
1: Ну, теперь уж попался. Фу ты, ну ты, кошкин хвост. Пусть я опять стану бедной больной старушкой. А теперь подойду к нему и скажу, что могу его вылечить. Подсоблю, в свой дом заведу его милость. И уж оттуда не выпущу. Или пусть меня больше не называют столикой ведьмой. Ой, ой, ах ты, дьявольское наваждение! И этой-то что понадобилось?
2: Ух ты, бедненький! Да ведь ты, кажется, ногу сломал.
3: То-то и оно, что сломал. Да ты откуда взялась? Ты... Кто ты?
2: Ну-ка, вставай. Обопрись на меня и вставай.
3: Да я ведь такой тяжелый. Не удержать тебе?
2: Ну что ты? Я удержу. Пойдем же.
1: Вот досада. Они уже не на моей территории.
2: Очень болит нога.
3: И нога болит порядочно, но особенно в спину что-то колет. Да сильно, так как...
4: Еще бы ему не кололо, ведь бедного насквозь прокалывал острый, как нож, взгляд столикой ведьмы. Вот что это было.
1: Ну, погодите вы у меня. Фу ты, ну ты, кошкин хвост. Вы еще попадетесь мне на моей улице.
2: А девушка, которая бедному Джонни помогла, это ведь Эрника была?
4: Ну, конечно. Она как раз в ту пору грибы в лесу собирала. И вдруг видит, кто-то бежит. Потом вдруг, хоп, падает, а встать не может. Вот она и бросилась к нему со всех ног, чтобы помочь скорее.
2: И они уже полюбили друг друга?
4: По-моему, да. Потому что, видишь ли, у обоих очень уж сладко заныло сердце. Привела Арника бедного Джонни в замок, наложила на ногу ему шины, потому что она была очень толковая принцесса. Бедного Джонни накормили, и была Арника веселой, как никогда. Гофмейстер, главный считальщик и старенькая старушка, которые помогали Арнике ухаживать за Джонни, сразу заметили это. Заметили и, конечно, догадались, в чем тут дело.
5: Поглядите-ка, что стало с Арникой с тех пор, как здесь этот юноша со сломанной ногой. Не ходит, летает.
6: В самом деле, никогда я не видел ее такой веселой.
2: Дорогой мой батюшка-король, я не знаю, что со мной, но мне так весело с тех пор, как бедный Джонни здесь появился.
7: Так уж не беда, доченька. Радуйся, коль радостно тебе.
0: Ой, горе мне.
5: Что такое? Что такое, бедненький? Так сильно нога болит.
0: Да что там нога? Я о ней и думать не думаю.
3: Это сердце мое мне покоя не дает. Оттого я не могу ни стонать, ни жаловаться. Одного ему хочется, сердцу моему непутевому, чтобы Арника неотлучно сидела рядом со мной.
5: И ты из-за этого ноешь, да стонешь, юноша неразумный, вместо того, чтобы радоваться.
3: Да с чего же мне радоваться? Всем ведь известно, что я самый-самый свободный человек на свете. Да, я вольная птица. Сегодня здесь, завтра там. Понятно? Я знать никого не желаю. Никто мне не нужен.
5: Эх, сынок, сердце-то не прикажешь.
3: То-то и оно. Сердце мое совсем со мной не считается. Вот и получилось, что без Арники свет мне не мил. В лесу станет тягостно, в путешествии грустно. Да мне теперь без Арники простор небесный, будто колпак стеклянный, слепой и холодный.
8: Ой, конец моей свободы. Ой, конец моей свободы.

0: Это он потому про конец свободы говорит, что полюбил Арнику?
1: Да, так бедному Джонни казалось.
0: Ну почему же из-за этого свободе его конец?
1: А потому что теперь ему нельзя без конца бродить по белу свету. Надо думать об Арнике, ведь он теперь должен о ней заботиться.
0: Ну что ж такого? Когда бедному Джонни захочется побродить по белу свету, Арника, конечно, его отпустит.
1: Я тоже думаю, что отпустит. Но представь, вдруг бедному Джонни придет охота побродяжить, а тут Арника взяла, да и заболела. Ему же непременно надо будет остаться дома, чтобы ухаживать за Арникой, лечить ее, любить.
0: Но если Арника заболеет, тогда и Джонни захочется не бродить, а остаться дома, чтобы ухаживать за Арникой, лечить ее и любить. Разве не так?
1: Ты, пожалуй, права.
0: Ну, видишь, значит, бедный Джонни и теперь самый-самый свободный человек в мире.
1: Что ж, давай подождем немного. Может, он и сам догадается, что это именно так.
2: Арника! Арника, смотри! Нога моя вылечилась! Я даже танцевать могу. Спасибо тебе, что вылечила.
3: Я очень счастлива, Джонни, что помогла тебе.
2: Арника, я хочу тебе сказать, Арника, я тебя люблю.
3: И я тебя, Джонни.
2: Тогда пойдем сейчас к твоему батюшке-королю и скажем, что мы любим друг друга.

0: Ваше Величество.
1: Я знаю, чего вы хотите. Вы хотите пожениться, и я вас благословляю. Но есть у меня одна просьба. Я верю, что вы друг друга любите, но поверю еще пуще, если любовь ваша выдержит испытание временем. Вот ступай-ка ты, Джонни, поброди по свету, а через полгода, если все еще будешь любить Арнику, возвращайся. Ты же Арника, жди его. И если он через полгода к тебе возвратится, а ты все так же будешь любить его, вот тогда мы такую свадьбу закатим, такое веселье всему свету на диво. А? Ну, согласны вы?
0: Ну что ж, ну, если по-другому нельзя.
2: Я буду ждать тебя, Джонни, хоть 100 лет, если понадобится.
3: И стал бедный Джонни бродить по свету, а Арника стала ждать, поджидать его. Да только на этот раз совсем не по вкусу было бедному Джонни по свету бродить. Только одно было на уме – Арника, Арника, Арника. И для Арники тоже очень-очень медленно тянулись дни.
2: Батюшка, батюшка, пойдем Джонни встретим.
1: Да ты что? Да ведь не прошло еще 6 месяцев-то.
2: А вдруг он спутался, счету сбился и пораньше придет?
1: Да что ты говоришь, дочка? Ну с чего бы ему спутать?
2: Ой, батюшка, я нынче такая счастливая. Погляди, самое красивое платье надела. Не в мочь мне на одном месте сидеть и ждать. Давай уж пойдем, Джонни встретим.
1: Ну что ты будешь делать? Ах, ну будь по-твоему, пойдем.

0: Вот теперь он, наверное, уже где-то близко. Правда?
1: Да правда. Долго ли, скоро ли? А увидим его, не бойся. Только нам надо поосторожней идти, как бы не вступить во владение столикой ведьмы.
2: Идите, идите себе осторожней. Ведь вы уже переступили мою границу.
0: Сейчас мы увидим бедного Джонни.
2: Ах, вот оно что. Вы бедного Джонни поджидаете? Ну так не видать вам его, как своих ушей. Бедный Джонни будет мой.
1: Ой, вот беда-то. Мы во владениях столикой ведьмы. Бежим, дочь.
0: Бежим, батюшка.
2: Бедный Джонни мой. Фу ты, ну ты, кошкин хвост. В сей же миг превратитесь в уток.
0: Ой, что это с нами?
3: Заколдовала нас столикая ведьма.
0: Мы превратились в уток. Что же теперь с нами будет?
3: Пойдем домой поскорее.

0: иди-ка туда. Исчез наш замок.
1: А на его месте стоит ветхий сарай, птичник.
0: Ну куда же подевался гофмейстер и главный считальщик, и слуги, и солдаты?
1: А ты взгляни на озеро. Видишь, плавает утиная стая.
0: Все понятно. Их она тоже заколдовала. Вот так дела, вот так дела. Я стал утиным королем, а ты утицей королевной.
1: Ничего, вот увидишь, Джонни спасет нас, избавит от чар.
2: Наконец-то минуло 6 месяцев, и ты теперь моя, Арника. Еще немного, и я тебя увижу. Ой, да чего ж пить хочется, а? Ну, должен быть здесь где-нибудь родничок или какой-нибудь домик. У кого воды просить? Ну вот, только сказал, а он тут уж как тут. Домик-то какой, а? Ладненький да складный. А вон и источник бьет во дворе. Ну-ка, спрошу водиться и спить. Эй! Есть дома кто?
3: Что прикажешь, путник молодой?
2: Ну, что за приказы? Просто мне попить хочется очень. И я вот...
3: Заходи в дом, голубок. Присядь с дороги. Найдется у меня и сироп ледяной, и лимонад. А коли родниковая водица тебе больше по вкусу, что ж, водой угощу.
2: Спасибо.
3: Хорошо же, что ты ко мне завернул.
2: Почему?
3: Я давно тебя знаю. Ты бедный Джонни.
2: А откуда ты меня знаешь?
3: Видела тебя, когда ты у короля Труляля гостевал. Вот тогда-то я... Ведь ты не рассердишься на мои слова?
2: Да что такое?
3: А то, что я с первого взгляда в тебя влюбилась.
2: Очень жаль мне, красавица. Да только ведь я жених Арники, королевской дочери. К ней поспешаю как раз.
3: Ой, бедный Джонни, пока ты был вдалеке, забыла тебя твоя Арника.
2: Что?
3: Совсем из головы выкинула.
2: Неправда.
3: А вот и правда. Да она уж и замуж выскочила за королевича одного. Тебя же забыла напрочь, вроде тебя и на свете не было.
2: Я не верю.
3: Если не веришь, убедись собственными глазами. Да они и замок свой разобрали по камешку, прочь уехали от круглого озера, чтобы ты не сыскал их вовек. Милый Джонни, забудь Арнику, останься со мной. Увидишь, ты будешь счастлив.
2: Ты очень красивая девушка.
3: И очень люблю тебя.
2: Я.
3: Ну же, возьми мою руку. Вот так.
2: Нет.
3: Увидишь, мы будем счастливы.
2: И ты никогда не покинешь меня.
3: Никогда. Обними меня, Джон.
2: Нет, неправда. Арника не забыла меня.
4: Ну, погоди же, проклятый. Фу. Ты, ну ты, кошкин хвост!
2: Ну вот, опять я попался в когти все той же ведьмы. И на секундочку даже поверил ей, что Арника меня позабыла. Ну ничего, даже если б мне пришлось всю землю обойти, ноги до колен стоптать. Я все равно разыщу мою армику.

0: Что это? Мы расколдованы?
1: Мы снова стали людьми.
2: У меня снова руки, руки и лицо.
3: И ноги.
0: Ах, ой, мы снова стали людьми.
1: Мы расколдованы.
0: Что же это было с нами?
3: Мы расколдованы.
1: Ах. Какое счастье.
3: Я ведь говорила, что бедный Джонни спасет нас.
1: Ну, где же он, бедный Джонни? Джонни, где ты?
4: Милый Арник, напрасно ты его ищешь. В этот самый миг, когда мы стряхнули с себя колдовские чары, бедный Джонни превратился в утку. Смотри, вон он. Вон он, твой Джонни.
5: И правда? Глядите, глядите. Ну и дела.
6: Ах, как видно, только такой ценой он и мог освободить нас, став вместо нас уткой.
1: Такой ценой быть человеком я не хочу. Уж лучше пусть я останусь уткой, лишь бы бедный Джонни снова стал человеком.
5: Ну нет, ведь я же сам виной всему. Пусть я буду уткой, а Арника человеком.
4: Хотите, только вымолвил, и сразу сделалось по слову его. Что же это такое? Что же это за адское волшебство?
6: Да, да, постойте, похоже на то, что мы совершили какую-то ошибку.
5: Это я совершил ошибку. Моя любовь самую чуточку бы заколебалась. Я заслужил свою судьбу, так пусть же я останусь навеки уткой.
1: Ни за что! Уж лучше пусть я буду уткой навеки.
7: Ну что это вы право? Можно ли так впадать в отчаяние? Пусть один день ты будешь уткой, а бедный Джонни человеком, а другой день наоборот. Так и проживете, покуда земля стоит.
3: Но когда Джонни утка, я тоже хочу быть уткой. Я хочу быть такой же, как он.
8: Так бы и спорили они, если бы не старенькая старушка. О, это была мудрая старушка. Она долго прожила на свете и многое знала.
9: Вот что я тебе присоветую, Арника. Ступайте вы к доброй фее. Только она одна и может помочь вашему горю.
1: А где она живет?
9: Ну уж этого я не ведаю.
5: Ничего, ничего, найдем, отыщем. Даже если на другом конце земли живет, и то разыщем.
10: Хорошо еще, что идти-то мы сможем днем и ночью.
5: Это как же, а спать надо же когда-то.
1: О, на сон времени хватит. С утра до вечера я буду человеком, а ты уткой.
5: Так.
10: Я подхвачу тебя под мышку и понесу, и ты можешь спать, сколько вздумается. А вечером мы переменимся. Тогда ты возьмешь меня под мышку и будешь нести до утра. Я тем временем высплюсь. И нам совсем не придется терять времени. Вот увидишь, мы быстренько найдем фею.
5: Какая же ты умница у меня, Арника.
8: Джонни и Арника немедленно отправились в путь. Они шли и шли, нигде не останавливаясь и не встречая никого на своем пути. Иногда путешественники подолгу разговаривали, хотя один из них был уткой, а другой – человеком. Столикой ведьме так и не удалось лишить влюбленных радости понимать друг друга с полуслова.
5: Скажи, Арник, сколько дней мы бредем и бредем, не встречаем нигде ни души?
1: И правда, Джонни, минуло уже 7 раз по 7 дней и 7 раз по 7 ночей. Ну, погляди, вон на лугу отар овец.
5: Значит, там должен быть пастух. Может, он покажет, в какую сторону нам идти?

0: Послушайся меня. И
1: возвращайся. До моих лет тоже будешь проверять то одно, то другое.
2: Ты не выглядишь старым.
1: Ровно через 3 месяца мне стукнет 57.
2: Как тебе удалось так сохранить?
1: Деточка, а? Всю жизнь относился к этому телу, как к храму. Ничего жирного, ни капли спиртного. Ничего. И никого, что было бы не по вкусу. Ну, вот не по вкусу и все. Вот ничего не могу с тобой пойти. Ты актриса, да?
2: Я?
1: Как?
2: А с чего ты это взял?
1: Боишься кухни, как огня. Где кофе?
2: Я не актриса. Я модель.
1: Модель?
2: Да.
1: В какой области?
2: Угадай.
1: Фото.
2: Нет.
1: Дизайн. Что еще? Мода. Ой, секс, да?
2: Да нет, я же цветочки и шарики на разных там презентациях.
1: Шарики она раздает.
2: Приятная мелодия.
1: Ага, когда-нибудь я ее закончу.
2: А ты ее давно сочиняешь?
1: Ну нет, не очень, 20 лет.
2: Она называется
1: вот неоконченный скотч.
2: Слушай, а где апельсиновый сок, а?
1: Он в баре.
2: А где бар?
1: Бар обычно в стене.
2: Где?
1: Обычно не в этой стене, обычно бар в другой стене. Окантовочку видишь, да?
2: Да.
1: Внизу толкнула окантовочку, получается бар.
2: Потрясающе. Ты писатель.
1: Я был писателем или драматургом. Вообще, честно говоря, я по призванию массовик-затейник. Но вот вынужден заниматься связями с общественностью.
2: А что это такое?
1: А это и есть массовик-затейник. Ой-ой-ой, как все это летит. Вы все время там как-то.
2: Мне пора.
1: Тебе, увы, пора.
2: Хорошо. Я тебе здесь оставляю свое имя. Фамилию.
1: И телефончик. Телефончик.
2: Номер телефона.
1: Ой, хорошо.
2: Я свободна.
1: Ой.
2: Для вечеринок.
1: Да.
2: Пикников.
1: Ой.
2: И вообще, Скотти, я свободна.
1: Ты свободна?
2: Да.
1: Я перезвоню.
2: Поняла? Поняла, не хочу мешать твоей встрече с... Кстати, вот это он.
1: Да, это он, но это он сам себя фотографирует.
2: Хорошенький! Спасибо тебе, Скотти, я так смеялась, что у меня...
1: Саня, так и прощаются. Беги сюда, поцелуй меня вот сюда. Вот сюда. Видала? Увлеклась.
2: Ничего я не увлеклась.
1: Открыто!
2: Привет, друзья!
1: Привет!
2: Жук выгружает вещи, кстати.
1: Да, ну беги сюда, скорей поцелуй меня.
2: Так, почему бы тебе не спуститься ко мне?
1: Здесь ближе до спальни.
2: О боже, ты неисправим.
1: Мэгги приехала. Боже мой, какая неожиданность. Приехала Мэгги. Да.
2: Ага, привычки те же.
1: Чего менять?
2: Действительно.
1: Слушай, прекрасно выглядишь.
2: Да, благодарю.
1: Но как тебе относится этот парень, с которым ты живешь?
2: Этот парень, с которым я живу.
1: Да, как он относится, меня это волнует, бесит, интересует.
2: Между прочим, он отец двух моих детей.
1: Все время забывает.
2: Ну, вот ты видишь. Он недавно получил звание профессора.
1: Он?
2: Относится ко мне прекрасно.
1: Я счастлив за тебя, Мэгги.
2: А я знаю.
1: А что ты приехала вместе с Джудом? Зачем?
2: Не беспокойся, я ненадолго. Завтра утром вылетаю. Но мне нужно срочно повидать отца.
1: Я был у него на прошлой неделе.
2: Боже мой, ты ездил к нему в такую даль.
1: Мой бывший тесть?
2: Да, но ты его никогда не любил.
1: Я не любил его до тех пор, пока он был моим тестем.
2: Так, это дитя.
1: О, что же там скребет? Дитя? Что, грузчиком подрабатываешь, да?
2: Это шутка, Джуд.
1: Как
3: я понял.
1: Как поживаешь, сынок?
3: Прекрасно. Просто прекрасно. Рад тебя видеть, папа.
1: Угу. Чего так вымахал?
3: Что? Не слишком?
1: Комплексуешь?
3: Это что, тоже шутка? Ты ему уже сказала?
2: Нет, не успела.
1: Сказала мне, что...

0: Что?
1: Что Джуб тебе ненадолго. Твой муж нашел для него работу. Он получит хорошую практику, недурно заработает.
0: Практику чего?
2: Практику учителя я буду преподавать.
0: Ты же мечтал быть драматургом.
2: Откуда тебе это известно?
0: А я прочел одну твою пьесу, очень интересно.
2: Спасибо, спасибо. Мама рассказывала, однажды ты даже тете Линде сказал, что она великая актриса.
0: Когда начинается эта практика?
2: Вообще-то просили приступить немедленно, но мне удалось оттянуть на неделю. Очень хотелось увидеться с тобой, папа.
0: Целую неделю ты мне посвятишь?
2: Ну, если, конечно, ты не возражаешь.
0: А посоветоваться? Ну, хотя бы со мной.
2: Я бы посоветовался с тобой, если бы предполагал, что для тебя это имеет хоть какое-то значение.
0: Что это такое? Кого ты привезла? Кто его отец? Папа Римский? В этом парне нет ничего моего.
1: Я не понимаю, что в этом мальчике может не нравиться. Он сам закончил колледж, сам, без чьей-либо помощи, даже, к сожалению, без твоей. Закончил с отличием, хотя ты знаешь, какие у него были проблемы. Никогда не притрагивался к алкоголю и наркотикам и сам убирает свою комнату.
0: И тебя все это не беспокоит, да?
1: Меня? Нет.
0: А меня беспокоит. Парню 20 лет. Одевается так, словно вышел из пьес Чехова.
1: Просто он очень серьезный мальчик. Он всегда был таким.
0: Никогда он не был таким. Я помню, каким он был. Я помню, когда из театра студии приносил домой костюм петуха, одевался, прыгал, он валялся по полу от смеха. Вот каким он был.
1: Ему тогда было всего 8 лет.
0: Мэгги!
1: Да, дорогой?
0: А мне хотелось, чтобы он остался здесь, что ли, подольше.
1: Вряд ли это возможно. Для него очень важна...
0: А мне важно! Чтобы он остался здесь подольше.
1: Что случилось?
0: Ничего не случилось.
3: Радиокультура представляет программу «Театр». Спектакль театра Антона Чехова по пьесе Бернарда Слейда «Чествование». Режиссер-постановщик Леонид Трушкин.
0: А мне бы хотелось, чтобы он остался здесь, что ли, подольше.
1: Вряд ли это возможно, для него очень важна...
0: А мне важно! Чтобы он остался здесь подольше.
1: Что случилось?
0: Ничего не случилось.
1: Ты всегда мог меня рассмешить и никогда обмануть. Что случилось?
0: Просто я на некоторое время заглянул в госпиталь. Оказалось, не такое уж у меня богатырское здоровье.
1: Да? И что ж там?
0: Стали ясны результаты анализов. Что-то с кровью. В общем, посоветовали привести в порядок все свои дела. Мэгги, это расплата. Расплата за все злоупотребления, которые позволяли себе в жизни. Она наступила. Мэгги, что, с ума сошла? Мне льстят твои слезы. Только сняли. Ни в коем случае.
1: Не ошибаешься?
0: Ошибки нет. Излечения тоже нет. Вообще чертовская вещь.
1: Еще кому-нибудь говорил?
0: Ну зачем? Я повещу всех сразу. Я там рекламу в газете. Сколько Темплтон отдает концы? Просим быть внимательным к нему в течение ближайших 3 месяцев. Единственный способ добиться бережного к себе. Майки! Не надо, Майки, правда. Я вообще не хотел тебя огорчать, я сказал только из-за Джуда. Он действительно меня беспокоит, у меня такое ощущение, что у него нет, как бы сказать, жажды к жизни, что ли. Оказывается, я не могу оставить ему в наследство не только денег, но и детских воспоминаний. Подожди, только не перебивай, пожалуйста. Единственное, что хорошо делал в своей жизни, это развлекался, ты знаешь. Если бы я смог научить его этому, это было бы уже хоть что-то. На это нужно время. Уговори. Ну, уговори. Уговори его остаться.
3: В дом Скотти приходит его друг Дэниел Склоу.
4: Я как последний кретин пытаюсь на тебя все утро дозвониться, а у тебя снята трубка.
0: А я очень ждал твоего звонка и заранее снял трубку.
4: Нельзя было позвонить из Вебиса?
0: В Вебисе отдыхал.
4: Нужно набрать номер.
0: Чтоб слушать твои занудства.
4: Доктор Петрелли мне звонил.
0: Я перезвоню.
4: По поводу твоих приступов.
0: Каких приступов?
4: От которых ты не спишь по ночам.
0: Это она тебе сказала?
4: Ты мне сказал.
0: Это слово. Разговор.
5: Мэгги. Мэгги.
6: Лоу.
5: Мэгги.
6: Привет, Лоу.
5: Привет, Мэгги.
4: Дай на тебя посмотрю.
6: Смотри.
4: Что с тобой происходит? Молодеешь год от года.
6: Иди к черту. Ты как? Дети как?
4: Дети? Ничего.
6: А я вот... Я к отцу, но я вечером вернусь. Поболтаем?
4: Да, конечно. Конечно.
6: Будь добр. Вызови для меня такси.
4: Такси? Да.
0: Лоу, если не трудно, поймай такси на улице, это будет быстрее и не так трагично. Ну?
6: Ты все в порядке. Он замечательный мальчик, очень послушный. Я бы ему только намекнула, что у тебя есть какие-то планы на его счет. Он немедленно согласился остаться, так что... Если я могу еще хоть чем-нибудь тебе помочь.
0: Возвращайся, быстрее поболтаем, выпьем. Пока.
6: Пока.

0: Молодой человек, разрешите, а? Ну, разрешите мне принести свои глубочайшие извинения, я понимаю, я, очевидно, порушил ваши планы. У меня есть надежда, что это будет не полностью потерянное для тебя время. У меня есть на примете одна девчонка, которая просто спит и видит, ну, просто вот так хочет с тобой познакомиться.
1: Чем же ты ее так заинтересовал?
0: Я ей сказал, что тебя на улице часто принимают за Сильвестра Сталлоне.
1: Ну и как же при встрече я объясню ей эту метаморфозу?
0: Не знаю. Скажешь, что был очень трудный перелет.
1: Спасибо за заботу, папа, но я не поклонник случайных связей.
0: С ума сошел, да? Случайные связи! Случайные связи – это лучшие связи! Твой папа когда-нибудь тебе рекомендовал что-нибудь дурное, а? Не папа ли тебя познакомил? Потому что я было 16 лет, я привел эту танцовщицу. Это была статуэтка, это была
1: цель. Хорошо.
0: Ты помнишь ее?
1: Я не хотел тебя расстраивать, ты сам напросился.
0: А что?
1: Когда в последний раз я приехал от тебя домой, я обнаружил, что твоя протеже наградила меня трипером.
0: Че тогда не сказал?
1: А зачем? Предохраняться-то уже было поздно.
0: Тебе-то да. На этот раз совсем другое дело.
1: Папа! Послушай, а можно я сам буду выбирать себе девушек?
0: Выбирай, выбирай сам.
2: Из миллиона баб, так, которые у тебя были, входит она мне нравится Лоу больше всех.
0: И мне тоже, это Джуд.
3: Джуд, привет.
1: Рад вас видеть, мистер Дэниелс. Ну, не буду вам мешать.
0: Мешать! Специально к моему приезду он выкопал из кладовки два семейных альбома. Теперь как будущему фотографу будет интересно полистать. Ой, это мой папа во время Первой мировой войны. Полистай, посмотри, заодно послушаешь, каким нелегким трудом твой папа добывает себе хлеб насущный. Ой, что у нас?
3: Опять этот Брэд Люкас.
0: Ой, господи, этот Брэд Люкас, это ведущий самого скандального телешоу. Он вот обратится к участникам шоу с такими вопросами. О, вышлюха, да? А, вот вы сегодня. Дорогие, как вы себя чувствуете, будучи отбросами общества? Что он хочет?
3: Хочет заявить всем, что он гомосексуалист.
0: Еще кто-то сомневается?
3: Обыватель этого не знает. А его менеджер беспокоится, что это заявление резко снизит рейтинг популярности его телевизионного шоу. Он потеряет женскую половину аудитории. Вот что ему можно посоветовать?
0: А пусть он скажет, что он бисексуален. Тогда он потеряет и мужскую половину.
1: Папа, прости меня, я просто не понимаю, как ты можешь иметь дело с этими ненормальными?
0: Это с кем?
1: Ну, с этими артистами.
0: Артисты, замечательный народ, непосредственные, склонные к импровизации. Не то, что твой занудный родственник из Аризоны.
1: Папа, я...
0: Вырвалась! Вот такой родственник. У тебя есть родственник в Аризоне?
3: Нет, пока нет.
0: А у него вот такой
3: родственник.
0: Ой, у него родственник в Аризоне. Листай, вырвалась случайно, замечательный родственник. Что еще?
3: Да, в городе появилась Марта, разыскивала тебя.
0: Марта Лоуренс, стареющая, увядающая теннисистка.
1: Да знаю я ее. Между прочим, она была моей мачехой.
0: Как он внимателен к твоей биографии, это приятно. Ну, о, ты знаешь, кто это? Это твоя бабушка, моя мама. Он ее не знал. Настоящая английская леди. Секс в ее представлении был лежать на спине. Вот с таким лицом. И думать о величии Англии. Лоу. Ну, что ты вечно куда-то торопишься?
1: Себя чувствуешь?
0: Я чувствую себя прекрасно.
3: Стал выглядеть на свои годы.
0: Перестань.
3: Ты знаешь, я тебе вечером позвонил.
0: Да, да, только скажи Пошу. Точно когда, чтобы я заранее снял трубку. Совпадение.
3: Пока.
1: До свидания.
3: Пока.
1: Рад был вас видеть, мистер.
3: Взаимно, мой дорогой.
1: Ну и зачем ты так? Ведь неплохой же человек.
0: Друг. Надеюсь, ты не выйдешь из дому в этом наряде.
1: А вот наряд-то, по-моему, не имеет никакого значения.
0: Что наряд не имеет значения, вообще ничего значения не имеет. Первым нашим визитом будет визит к моему лучшему портному.
1: Папа, послушай, сегодня в музее последний день выставки, мне не хотелось бы ее пропустить.
0: Пойдем на скачки, а? Пойдем на 42-ю, поглазеем на голый баб, а?
1: Послушай, ты вовсе не обязан меня развлекать.
0: Я тебя не развлекаю, я соскучился по голым бабам. Просто...
1: Знаешь, я ценю все, что ты мне предлагаешь, но мне это не интересно. Я в этом смысла не вижу.
0: Смысл один – хорошо проводить время.
1: Позволь мне хорошо проводить время по моим собственным понятиям. Ты не возражаешь?
0: Я не возражаю. Пожалуйста.
1: До скорого.
0: Жут! Мне бы хотелось побыть с тобой. Мне бы хотелось побольше узнать о тебе.
4: Радиокультура представляет. Театральные постановки в эфире «Радиокультура». Каждый день новая серия. В выходные все серии за неделю. Программа «Театр ФМ». «Театр ФМ». Сегодня в программе. Спектакль театра Антона Чехова по пьесе Бернарда Слейда «Чествование». Режиссер-постановщик Леонид Трушкин. Действующие лица и исполнители. Скотти – Александр Ширвиндт. Гледис – Лариса Голубкина. Лоу – Михаил Державин. Санни – Екатерина Семенова. Мэгги – Вера Алентова. Хилари – Любовь Полищук. Джуд – Александр Усов.
1: До скорого!
0: Джуд! Мне бы хотелось побыть с тобой. Мне бы хотелось побольше узнать о тебе.
1: Ну хорошо. Я вернусь, и ты узнаешь.

0: Котти звонит по телефону.
1: Hello. Скажи, узнала, умница. Слушай, Санни, появился Джуд. Родилась идея, не потеряться ли вам друг от дружка, а? Может, это возникла какая-нибудь искра, а? Я пошел в музей современного искусства на фотовыставку. Один нюанс. В отличие от папы, он очень трудно знакомиться с хорошенькими девушками. Но придумай что-нибудь. Ну, я на тебя надеюсь. Нет, на папу не похож. Такой резкий. Ну, придумай что-нибудь.
2: Я хочу представить вам удивительное создание. Она назовет себя сама.

0: если вы думаете, что я вам назову свое настоящее имя, вы просто сумасшедшие. Лоу, давай придумай мне какое-нибудь имя.
1: Быстренько. Хиллари.
0: Ну, я же предатель. Хорошо, допустим, меня зовут Хиллари. Итак, 3 года тому назад я уехала на Багамские острова. Но есть один человек на свете, ради которого я могла бы вернуться в Нью-Йорк. Этот человек Скотти Темплтон. Раньше я тоже занималась шоу-бизнесом. Правда, мой шоу-бизнес несколько отличался от твоего шоу-бизнеса. Мой шоу-бизнес заключался на персональной основе один на один. Я была той самой девушкой, которая едва сводила концы с концами, но делает таким образом, чтобы эти концы иногда все-таки встречались. В общем, у нас со Скотти были интимные отношения сначала, потом мы стали друзьями. Он заходил иногда повеселиться, выпить стаканчик другой. Я к тому времени решила расстаться со своим шоу-бизнесом. Мне безумно хотелось открыть свое маленькое бюро путешествий. Все было на мази, как вдруг за 6 месяцев до запланированного мною ухода меня неожиданно выперли из моего шоу-кабинета. Я сижу и плачу по поводу своей жизни, которая хуже смерти. Вдруг валивается Скотти, требует, чтобы я одела свое все самое лучшее. Тащит меня в Хилтон отель, прямо в банкетный зал, где нас стоя аплодисментами встречают сотни мужчин. Я не преувеличиваю. Стоя аплодисментами сотни мужчин. И тут я понимаю, что я их всех откуда-то знаю. Я не понимаю, откуда. Но могу поклясться, что их всех где-то видела. В общем, Скотти собрал всех моих бывших клиентов и дал в мою честь благодарственный обед. Господи, если бы только слышали, какие речи звучали в мой адрес. Мне там даже подарили часы с маленьким бриллиантиком, но дело не в этом. Оказывается, Скотти собрал со всех этих джентльменов по $250. Так что уже через 3 дня я была на Багамских островах и открывала свое бюро путешествий. Я думаю, не нужно объяснять, почему я здесь. Я здесь потому же, почему и вы все. Скотти, я люблю тебя.
2: Джуд и Санни в доме Скотти.
3: А твой отец не озверит, что мы превратили его в место, в его жилище, в место для пикника?
4: Это как раз в его вкусе.
5: Да уж, по-моему, класс.
4: Знаешь, это значительно лучше, чем твоя первоначальная идея с пикником. Если бы пошел дождь, мы бы промокли.
3: А твой отец, видать, в порядке. Если может позволить себе вот такое вот жилье.
4: Не совсем так. Его партнер, вернее, его босс, в общем, этот дом принадлежит ему.
3: Да ладно? Я раньше тоже была очень застенчивой.
4: Ты?
3: Да. Но потом мне удалось это преодолеть.
4: Каким образом?
3: Я отрастила себе сиськи.
4: Смешно.
3: Да.
4: Но мне, к сожалению, это не поможет.
3: Слушай, а что случилось, а?
4: Да нет, я просто до сих пор не могу поверить, что ты здесь.
3: Ну ты же меня сам пригласил.
4: Да, я знаю, но просто понимаешь, ты моя первая случайная знакомая. И мне кажется, сейчас самое время сказать тебе, что мое прозвище, знаешь, какое?
3: А-а.
4: Недотепа. Мне всегда не везло с девочками. В общем, я очень рад, что ты здесь.
3: Он рад. Да мне пришлось буквально повиснуть на тебе, когда ты выходил из музея. Слушай, а почему ты не заговорил со мной, когда я полчаса крутилась вокруг тебя?
4: Я не знал, что сказать.
3: Так трудно заговорить?
4: Я отвык.
3: Ты был монахом, да?
4: Нет. Просто в детстве я сильно заикался, а когда вырос, боялся, что это повторится.
3: Да ты замечательно говоришь.
4: Я?
3: Да.
4: Я замечательно говорю. Вот мой отец, вот он замечательно говорит. Ты бы видел моего отца. Знаешь, он бы тебе понравился. У нас в семье такая странная штука. Он почему-то всем очень нравится. Он совсем не такой, как я. Слушай, а почему ты решил познакомиться со мной?
3: Ты мне просто очень нравится, недотёпы. А ты каждое лето приезжаешь к отцу?
4: Ну, раньше приезжал каждый год, а последний раз пропустил 2 года.
3: Да, почему пропустил последние 2 года?
4: У меня была летняя практика, а потом в последний мой приезд он меня...
3: Что?
4: Познакомил с одной.
3: Подожди. С кем он тебя познакомил?
4: Неважно.
3: Это тайна, да?
4: Мы с тобой еще недостаточно хорошо знакомы. Так почему ты решила познакомиться со мной?
3: Дай мне откусить от твоего огурчика.
4: Вон же их сколько.
3: Я хочу откусить от твоего.
4: Ну хорошо, возьми весь огурец.
3: Но я хочу откусить. Вот мы с тобой разделили огурец, да?
4: Я это заметил. Так почему?
3: Теперь мы стали немного ближе. Ну ты же можешь рассказать мне свою тайну, а? Слушай, ты что, ты ненавидишь меня за то, что я откусила от твоего огурца?
4: Нет, я просто терпеть не могу, когда кто-нибудь притрагивается к моей еде.
3: Да? А тебе не кажется, что это судьба?
2: Входит Скотти.
1: Так, опять бабу приволок! Мало того, что перетаскал всех соседских горничных, успокойтесь! Меня зовут Скотти Темплтон, я отец этого полового гангстера. О, боже мой, господи, где ж ты это подцепил?
4: Папа, познакомься, это Санни Хейнс, и я подцепил ее в Музей современного искусства.
1: Оттуда так просто выносится экспонат.
3: Присоединяйтесь к нашему пикнику.
1: О, я с удовольствием, но при мне никаких объятий и поцелуйчиков терпеть этого не могу.
4: Ну, хорошо, мы постараемся держать себя в руках.
1: Так. Это сейчас ты сострил, да?
3: Да.
1: Хорошо на него действуешь.
3: Давайте пожрем, а я умираю. Хочу жрать?
1: Давайте пожрем, умираю, пожрать. Поэтесса. Сейчас я приготовлю себе коктейль.
3: Садитесь, не беспокойтесь, я и сама приготовлю.
1: Бар занят.
3: Я не знаю, знаю, секретная кнопочка под
1: экраном. Сейчас все объясню.
4: А зачем, пап? Я с самого начала знал, что все это подстроено.
3: Ты знал? Откуда?
4: Утром! Посмотрел на себя в зеркало и увидел, что я не Сталлоне.
1: Нет?
4: Да. Послушай, ты с кем дело имеешь? Я, между прочим, колледж окончил.
1: С ума сойти. Из-за вас на свидание опаздываю. Мне нужно подушиться, переодеться во что-нибудь яркое. Санни! Имей в виду, по внешней скромности моего ребенка бьется сердце сексуального маньяка.
4: Папа, если мне когда-нибудь понадобятся твои рекомендации, обязательно обращусь к тебе.
3: Это самый потрясающий человек, которого я когда-либо знала.
4: Да, да. Он на этом себе карьеру построил. Нет такого человека, которого он не сумел бы обаять.
3: Джуд, он просто хотел, чтобы ты хорошо провел время.
4: Я замечательно провел время. Замечательно.
3: Да.
4: Просто с самого начала знал, что все это подстроено.
3: Ладно, рассказывай, пожалуйста, это Скотти, но не мне.
4: Да мой отец обеспечивал свое существование тем, что был известным сводником. Я в твоих услугах, папа, не нуждаюсь. Понятно?
3: Если он сводник, а кто же я?
4: Ты?
3: Да.
4: Ты?
3: Кто?
4: Я воздержусь, а ты Питеров.
3: Джуд, я провела с тобой полдня, и я тебе скажу. Ты всех видишь в черно-белом свете. Каждому наклеиваешь ярлык, но люди, Джуд, люди, они не вещи, они люди, им свойственно ошибаться.
4: Да послушай, ты ни черта не знаешь.
3: Да при чем тут он? Я знаю, что имею такого... придурковатого сына, как ты. Слушай, если ты ему завидуешь, ну какого черта ты к нему приезжаешь?
4: Завидуешь?
3: Да, да. Ты один из тех, кому нравится делать из себя самого Господа Бога. Подумай об этом.
2: Санни уходит. Скотти появляется в театральном костюме петуха.
6: Высоко. Радиокультура представляет программу «Театр». Спектакль театра Антона Чехова по пьесе Бернарда Слейда «Чествование». Режиссер-постановщик Леонид Трушкин. Скотти появляется в театральном костюме петуха.
7: Ой, высоко!
8: Какое счастье! Ты еще не потерял способности смеяться!
9: Это счастье, ребяточка!
4: Абсолютно не смешно!
8: Не смешно, не смешно!
4: Бред какой!
8: Бред! Папа с таким трудом разродился! Ему бред какой-то!
10: Где Саня?
11: Саня где?
4: Ушла.
10: Чего?
4: Думаю, потому что назвал ее шлюхой.
10: На чем?
4: Назвал.
10: Исчерпывающе.
4: Послушай, все не так просто. Я познакомился-то с ней просто так, чтобы похвастаться перед тобой.
10: Да? Это было так важно?
4: Но ты же знаешь, мне всегда не везло с девочками. Не хватало смелости.
10: Да, со смелостью у нас какая-то напряженность.
4: Слушай, а ты забавно выглядишь в этом... Костюм.
10: Ностальгия!
4: А зачем ты хранил его столько лет?
10: Сентиментальность!
4: Ты что, совсем разучился разговаривать с ним?
10: Я, мне все равно, могу серьезно, могу не серьезно. Нет.
4: Послушай, когда ты ушел от мамы, почему ты не сказал мне об этом?
10: Ты был очень маленький, я не знал, как сказать.
4: А потом?
10: А потом суп с котом смелости не хватило. Ну, прости.
4: Ценю твою откровенность.
10: Спасибо.
4: Давай выпьем.
10: Давай. Вообще смотреть, как ты спиваешься из-за неразделенной любви.
4: Пап, я знаю эту девочку всего 6 часов.
10: Да, какой ты мудрый, а? Но у меня такое ощущение, что ты не прочь было с ней встретиться еще раз.
4: Разве это возможно?
10: Возможно! Что на свете возможно! Надо просить, умолять!
4: Ну, ползать, унижаться.
10: Ползать! Обязательно унижаться. И целовать подол ее платье. Я вас умоляю, на секундочку, подол, да? Ну, подол, дать, я верну. Слушайте, подол, дать!
4: А знаешь... Думаю, что вот ради нее я на это способен.
10: Все, начинаем делать для себя мужчину. Для начала. О! Ой, жуть.
4: Знаешь, а мне понравился наш разговор.
12: Чем ты тут занимаешься? Входит черт тебя побери.
10: Что такое? Что-нибудь случилось? Где твое здравствуйте? Где здравствуйте? Это Глэдис Петрелли, наш старый семейный доктор. Испытывает нездоровый интерес к моему телу. Это Джуд, мой сын, его распирает от любви. Я тут делился своим богатым опытом этой области.
12: У меня к тебе серьезный разговор.
10: Всегда. Говоришь. А ты же знаешь, я раздеваюсь только в присутствии хорошенькой медсестры Джуд. Ну-ка отсюда быстро. Да некуда, куда? На улицу. И раньше, чем через неделю... Я тебя не жду, дверь будет закрыта, ты понял?
4: Понял. Рад был с вами познакомиться.
10: Рад был познакомиться, давай. Слушай, Глэдис,
1: твоя, как это называется, врачебная этика. О, оставляет желать много лучшего.
5: Перестань ерничать. Я надиктовала на твой автоответчик целый роман. Ты ни разу не перезвонил.
1: Надо иметь штат сотрудников, чтобы отвечать на бесконечные телефонные послания.
5: Почему ты сбежал из госпиталя?
1: Не хочу. Гадость все стерильно. Не хочу.
5: Ты не находишь, что пора повзрослеть?
1: Нереально!
5: Ты что, не понял, что мы с доктором Холлом тебе говорили? Разве не ясно, что необходимо начать лечение немедленно? Мы что, недостаточно откровенны?
1: Не до конца. Ну, не до конца. Понимаешь? Не до конца. Кое-что дочитал в медицинской энциклопедии. Оказывается, после ваших этих процедур начинают выпадать волосы.
5: Ну и что из этого?
1: Ты знаешь, как я отношусь к своим нервам? Куда ты звонишь?
5: Пытаюсь достать тебе другую палату.
1: Положи трубку, дай сказать. Сейчас на пол завалю.
5: В твоем распоряжении 2 минуты.
1: Глэдис. Джуд, он приехал сегодня утром, понимаешь? Не самое подходящее время валяться мне на больничной койке. Не самое.
5: Скотти, милый, тебе необходимо вернуться в госпиталь. Сделать это надо немедленно, сегодня же вечером. Хорошо, завтра утром в 9 позвоню. Вещи собери.
1: Ты в армии служила, да?
5: Я забыл тебе снотворное оставить.
1: А после ваших процедур жизнь вообще нормальная?
5: А жизнь вообще не сахар.
1: А секс?
5: Ну, если у тебя будет желание.
1: Раздевайся, ложись.
5: Дурак.
1: Ледис! А поцеловать? Ледис! Мне страшно.
5: Это твоя первая нормальная реакция.

0: давно мы знаем друг друга?
1: 8 лет. Но переспала с тобой только после того, как ты прооперировала мой геморрой.
0: Помню, как только ты пришел в себя после наркоза, ты тут же потребовал, чтобы тебе показали ребенка. Ты сказал, что за такую страшную боль тебе должны что-то показать. С того момента ты стал моим любимым пациентом.
2: Гладис уходит.
0: Завтра в 9.
2: Радиокультура представляет.
3: Театральные постановки в эфире Радиокультура. Каждый день новая серия. В выходные все серии за неделю.
2: Программа «Театр FM». «Театр FM».
3: Сегодня в программе.
2: Спектакль театра Антона Чехова по пьесе Бернарда Слейда «Чествование». Режиссер-постановщик Леонид Трушкин.
4: Действующие лица и исполнители.
2: Скотти – Александр Ширвинт. Гледис – Лариса Голубкина. Лоу – Михаил Державин. Санни – Екатерина Семенова. Мэгги – Вера Алентова. Хиллари – Любовь Полищук. Джуд – Александр Усов.
1: О, все, это конец. Жена вернулась. Девчонки, прячьтесь. Куда побежала? Дура, там ее спальня. Ноги-то до задницы дотел голый. Зачем же я нагнал сюда такое количество? Она обещала вернуться. Как же я забыл, старый дурак. Боже мой, боже, что сейчас будет? Боже мой, что сейчас? Что, Мэгги? Прости, Мэгги. Это случайность, Мэгги.
5: Великолепен! Надевай штаны.
6: Раньше тебе нравилась моя правая нога.
5: Она столь же неотразима. Но я ведь замужняя женщина.
1: Подумаешь, прежде ты ко мне благоволила.
5: Прежде? Да, только прежде у тебя был шанс.
1: Шанс. Как папа?
5: Папа?
1: Папа, как?
5: Папа изумлен твоим визитом!
1: Он изумлен, это я изумлен своим визитом.
5: Как твой день прошел?
1: Мой день был смешной.
5: Какой?
1: Забавный. Так, тебе скотч с соком, льда не надо.
5: Совершенно верно. Ты знаешь, меня всегда удивляло, как это ты запоминаешь? То, что пьет.
1: Я по призванию, честно говоря, бармен.
5: Ага. А ты знаешь, как я узнавала, когда ты мне изменял?
1: Я тебе вообще никак узнавал.
5: Вот. Ты всегда менял свой коктейль на тот, который пила твоя очередная пассия.
1: Какой бред. Ну какой это все бред. Ну мне же совершенно все равно, что пить. Ага. Прошу.
5: Благодарю.
1: Прошу.
6: О, красота.
5: Ты знаешь?
6: Нет еще.
5: Я везде сегодня думала про нас с тобой.
1: Серьезно? Да. Ну ты подумай, а и я. Ну ты, и я, ты знаешь, у меня было 2 минуты свободных, я в них думал про нас с тобой. Ты знаешь, как я не люблю одиночество.
5: Да. А где же наш Джуд?
1: А Джуд ушел. Если у парня есть хоть капля здравого смысла, не появится раньше, чем через неделю.
5: Девушка!
1: Девушка! Что какая девушка? Это то, что ему нужно. Это приведет вкус к самым пикантным сторонам жизни.
5: Так, например?
1: Смех, секс, еда. Все. Все, ради чего стоит просыпаться по утрам.
5: Но какие-нибудь еще темы для бесед, ну, кроме секса, возникали?
1: Нет, не возникали. Нет. Но надежда какая-то появилась.
5: Ага. А ты знаешь, я тоже надеюсь.
1: А.
5: Ну, конечно, потребуется время.
1: Время, да, это хорошо.
5: Прости меня.
1: Что ты извиняешься?
5: Нет, нет, ты меня, пожалуйста, прости, потому что я весь день сегодня думала. Так, нет, мы не будем об этом говорить.
1: Мы будем говорить все время об этом. Сейчас пойдешь на улицу, будешь останавливать прохожих и всем рассказывать о моей болезни.
5: Моя, прости.
1: Странно. Ты знаешь, Мэгги, странно. Я не могу тебе сказать, что думаю об этом постоянно. Очевидно, в организме есть какой-то предохранитель. Когда я узнал, я подумал, а почему я? Меня вовсе не шокировало, что они сказали мне правду, волновало одно, когда, хотя точная дата лишит это мероприятие неожиданности. Хорошо б сейчас удариться в запой или уйти с головой в религию. От лишнего алкоголя мне плохо, а Бог что-то он как-то почему-то проскочил мимо меня. Да, еще можно надеяться на необычайное медицинское открытие в этой области. Ой, Мэгги, все это напоминает мне, как я однажды смотрел пьесу Пинтера. В середине действия обратился к пожилой солидной даме, а так сидел вот как ты рядом со мной. Я ее спрашиваю, показываю на сцену. Простите, ради Бога, вы понимаете, что там происходит? Она так снисходительно посмотрела на меня и сказала: «Молодой человек, все прояснится в последнем акте». Когда занавес закрылся последний раз, я взглянул на нее, она вздохнула и сказала: «Да, я оказалась не убдею вас». Когда умирает друг, ты теряешь одного друга. Когда умираешь ты сам, ты теряешь всех друзей сразу. За жизнь.
0: Как это глупо, что я должна завтра утром улетать. Я к тебе еще прилечу, а?
1: Однажды, вскоре после нашего развода, я взял с собой на рыбалку Джуда. Ну, на одну из этих ферм, где гарантируют отличный улов, дерут по $10 с носа. Джуд так радовался, закидывая свою маленькую удочку.
6: Господи! Откуда в человеке столько соплей? У меня тушь! Потекла с ресниц. Наверное, я беременный.

интересно. Раньше, чтобы затащить тебя в постель, мне надо было тебя рассмешить.

0: все, о чем вы здесь говорили. Настало время выслушать меня. Все очень просто. Я продюсер этого фильма. В конце концов, я отвечаю за все. Я буду делать то, что считаю нужным. Вы мне всем надоели. Идите. Вот так он сказал, сам вскоре в ней оказался и уже больше никогда не работал в Голливуде.
1: Дом Скотти. Скотти и его бывшая жена.
2: Видел, где моя юбка?
3: Это я подло воспользовался ситуацией.
2: Помолчи.
3: Много говорю?
2: Именно.
3: Ты превосходная экс-жена.
2: А ты знаешь, меня вполне устраивает эта приставка «экс».
3: А меня нет.
2: Нет.
3: Я еще не понимаю, чего мы разошлись?
2: Я думаю, мы объективно взглянули друг на друга.
3: Я даже не помню, ты когда-нибудь кричала на меня, нет?
2: Я кричала. Я так кричала, что хорошо, что тебя в этот момент не было рядом. Это когда я ждала от тебя алименты на Джуда.
3: Ну, знаешь, ей в голову не могло прийти, что за такого ребенка надо еще доплачивать. А знаешь, что мне нравится в тебе больше всего?
2: Нет. Ну, вообще, мне пора собираться.
3: Спасибо тебе.
2: За что?
3: Ну как, сделал из меня мужчину, я понимаю, это была милость, а не особенно ценна.
2: Я полагаю, есть область наших отношений, которую лучше оставить неисследованной.
3: Вот. До сих пор не можешь простить моего ухода.
2: Приехали. Просто я из тех дур, которые считали, что замужество – это когда двое любят только друг друга. Ну, а ты хотел любить еще и всех остальных женщин тоже. Только меня одну не хотел.
3: Я и тебя хотел.
2: Я сдаюсь, ты неисправим.
1: Входит Джуд.
4: Электричество экономишь.
3: Че ты вернулся?
4: Санни выгнала меня.
3: Почему?
4: Да все нормально, мой наставник. Просто небольшая проблема, связанная с недавней операцией. И в этой связи мы решили, что лучше будет, если я все это время проведу с тобой.
2: Вот, вот ты, черт побери! Где юбка? Я не помню. Где ты ее с меня содрал?
3: Сейчас, я сейчас все объясню.
5: Не подходи ко мне.
2: Джуд! Джуд, ты не прав.
5: Я не прав?
2: Не прав.
5: Я не прав. Конечно, я не прав. Мама, это ты мне говоришь, что я не прав. Ну давай, давай, говори. Ты эгоистичный мальчик, ты один у этого. Ну ты посмотри на него. Ты посмотри, вот у этого замечательного отца, которому на всех на... Плевать! Лишь бы ему было хорошо!
3: Мы поймем друг друга!
5: Каким образом? Ты что, снова собираешься наряжаться в костюм петуха? Какой же ты право имеешь ходить? А этой земле зачем ты, папа, рассыпаешься по утрам? Ты же занимаешь чье-то место. А вернись ко мне, я жду ответа.
2: Жут!
5: Какой же ты рабы имеешь ходить? А этой земле зачем ты, папа, рассыпаешься по утрам? Ты же занимаешь чье-то место. А вернись ко мне. Я жду ответа!
2: Жут!
5: Хорошо.
2: Пожалуйста.
5: Хорошо! Пусть он мне ответит только на один вопрос. Что чувствует человек, олейка старения которого все обесценивается?
2: Жут, ну подойди сюда!
3: Вот что ходит!
1: Скотти уходит.
5: Я сообщу.
3: Да, не получает.
5: Куда? Прислать оставшиеся вещи.
2: Жут! Жут, ты... мне нужно с тобой поговорить.
5: Мне не о чем с тобой разговаривать.
2: Нет, ты ничего не понял, Джуд.

0: Повтори. Что ты сказал?
1: Он узнал об этом пару дней назад.
0: Жаль. Жаль, что это не трогает меня.
1: Он твой отец, Джуд. Надо остаться.
0: Да, да. Конечно, я останусь. Это нужно мне самому. Господи, помоги мне найти в этом сукином сыне хоть что-то. А что я мог бы его пожалеть?

0: Дэниел Слоу продолжает вечер чествования Скотти.
1: Как зрителю мне доставляет огромное удовольствие наблюдать за Скотти.
2: Вы знаете, однажды он, бросив все, сбежал с цирка. Ему было тогда 43 года. В цирке он работал агентом по рекламе. Но один прекрасный вечер его потянуло на арену. Он вышел в манеж, в лучах света, показал зрителям. Вот так и больше уже никогда не работал в цирке. Нью-Йорк. Нью-Йорк он приехал совершенно разорившимся. Кем он только не работал. Клерком в отеле, гидом, концертмейстером. В конце концов, мне пришлось взять его к себе на службу. И он должен сказать, единственным настоящим его призванием всегда была дружба. Все остальное он делает плохо. Он каждый день заводит себе новых друзей, поддерживает отношения со старыми. Вот эта очаровательная стрекозка, это его новый друг Сари Хайн. Сани.
3: Когда я думаю о Скотте, я улыбаюсь. Однажды мы пошли поболтаться, ну, поглазеть на витрины магазина. Я, Скотти и Эмка. Мой карликовый пудель. Начал накрапывать дождь, как нарочно, ни одного такси. Видим, подходит наш автобус. Ну, решили сесть. Только заходим, водитель говорит, в автобус с собаками не разрешается. Ну, бред какой-то. Эмка, карликовый пудель. Вы представляете, первый раз в жизни Скотти не удалось уболтать водителя автобуса. Стоим, мокнем. Вернее, мы с Эмкой стоим, Скотти куда-то слинял. Подходит следующий автобус. Появляется Скотти в темных очках, с тросточкой, берет Эмку под мышку и влезает в автобус. Ну, я за ним. Та же история. Водитель говорит, в автобус с собаками не разрешается. А Скотти, держа Эмку под мышкой, и говорит, так это же мой поводырь. А водитель ему говорит, я всегда думал, сэр, что поводыри немецкие овчарки. И тогда Скотти ему говорит, а вы уверены, что это не немецкая овчарка?

0: Дом Скотти. Мэгги сидит на диване, появляется Скотти.
1: Самое подходящее время для возвращения домой.
2: Лучше поздно, чем никогда.
1: Я волновалась за тебя.
2: У меня была мысль броситься под колеса такси, но это было бы невеликодушно по отношению к водителю. Бродяжничал, вспоминал свою жизнь.
1: Так долго вспоминал?
2: 5 минут. Оказывается, в моей жизни не так много вещей, которые хотелось бы... А знаешь, что прервало мое воспоминание?
1: Нет.
2: Одинокая фигура байроновского типа. Он стоял на углу 5-й, 42-й, окутанный паром, поднимающийся из канализационных люков. Выглядел таинственно, романтично. Что-то в этой фигуре показалось мне знакомо.
1: Наверное, это был ты сам.
2: Нет. Мое отражение в витрине. Так мне захотелось... разглядеть себя хоть раз в жизни поближе. Сделал несколько шагов, поскользнулся, упал в сточную канаву. Это грозит каждому, кто вздумает слишком серьезно к себе относиться.
1: Да, действительно, очень и очень похоже на тебя.
2: Да, совершенно не похоже, это совершенно обла... Мэгги!
1: Да, дорогой.
0: Скотти бросает Мэгги свою шляпу.
2: Браво! Можем работать. Можем работать. Огромные деньги. Огромные шаги.
1: Слушай. Джуд еще здесь?
2: Да. А ты ему сказала, что я собрался?
1: Нет, что ты.
2: Сказала.
1: Нет. Я так полагаю, что если ты сочтешь нужным, то ты сам ему скажешь.
2: Да, что же он тогда остался?
1: Он остыл и остался.
2: Он уже остыл? Боже, я что?
1: Ну, перестань, пожалуйста. Перестань. Зачем ты так? Зря ты так напрасно принял близко к сердцу его слова. Он так не думает, он сгоряча.
2: Что ты оправдываешься, а? Он же не виноват!
1: И ты не виноват.
2: А я и не оправдываюсь. Как говорил покойный Вильям Шекспир, простительнее всего грехи наслаждения. Какая прелесть.
1: Замечательно. Просто... Правда, это сказал Бернард Шоу.
2: Короче, голову сказал Шекспир.
1: Нет, это сказал Бернард Шоу.
2: Шекспир.
1: Это сказал... Но я же лингвист, ну не спорь, пожалуйста.
2: Это точно?
1: Абсолютно.
2: 100%?
1: Абсолютно.
2: А Вильям клялся мне, что это его слова. Практически... верить никому нельзя.
1: Я надеюсь, ты не оставил мысли сделать из нашего сына жизнелюба.
2: Проблематично. Всегда знал, кто я есть. Никогда не знал, хотел бы ли бы я быть другим.
1: Мне пора.
2: Как? Пора.
1: Да вот так, мне пора. И я не знаю, как мне с тобой проститься.
2: Так просто? И все.
1: А я обиделась.
2: Чего?
1: Потому что раньше ты никогда не разрешал, но, во всяком случае, мне целовать тебя просто в щеку.
2: У меня вообще что-то с этим в последнее время...
1: Тихо.
0: Радиокультура представляет.
3: Театральные постановки в эфире Радиокультура. Каждый день новая серия. В выходные все серии за неделю.
0: Программа «Театр
4: ФМ».
0: «Театр ФМ».
3: Сегодня в программе.
0: Спектакль театра Антона Чехова по пьесе Бернарда Слейда «Чествование». Режиссер-постановщик Леонид Трушкин.
5: Действующие лица и исполнители.
0: Скотти – Александр Ширвинд. Гледис – Лариса Голубкина. Лоу – Михаил Державин. Санни – Екатерина Семенова. Мэгги Вера Алентова. Хиллари Любовь Полищук. Джуд Александр Усов.
1: Ой,
2: тихо.
1: Я буду звонить. Не дерзай, пожалуйста, трубку.
0: Мэгги уходит. Входит Джуд.
4: Мама уехала.
6: Мы тебя разбудили.
4: Нет, я читал. Ну, послушай, а с вчерашним?
6: Ты был прав.
4: Ну, тогда объясни, почему ты это сделал?
2: Месяца три тому назад я остановился в Лондоне в гостинице. У них в меню был сэндвич с ветчиной и сэндвич с сыром. А я попросил официантку, приготовьте, пожалуйста, один сэндвич и с ветчиной и с сыром. Она говорит, а как? Что как? Соедините ваши два сэндвича вместе, а я заплачу, как бы за два. Она говорит, должна посоветоваться с хозяином. Ушла, долго не было, пришла, говорит, хозяин сказал, что мы не можем этого приготовить. Я говорю, а почему? И тут она произнесла сакраментальную фразу. Хозяин сказал, что если мы сделаем так, как вы просите, неизвестно, чем это может закончиться.
4: Ну, я не понимаю, зачем ты мне рассказал всю эту дурацкую историю?
6: А чтобы я не делал в своей жизни, я никогда не задумывался, чем это может закончиться. Вчера переборщил.
4: Почему у тебя в жизни все так не просто-то?
6: А просто-то. Только у дураков. Вот что-то я устал. Давай потом поговорим.
4: А ты не возражаешь, если я поболтаю здесь немного?
6: А мне-то что?
0: Звонят в дверь.
2: Интересно, да? Как ты думаешь, кто-нибудь дверь откроет?
0: Джуд открывает дверь, входит Санни.
1: Привет!
4: Привет!
7: Скотти! У меня потрясающая идея. Вы получите эту жратву бесплатно.
2: Ой,
7: но только в том случае, если будете содержать меня до конца моей жизни, мам.
2: Так долго? Я не потяну.
7: Скотти, ну ты ужасно выглядишь.
2: Я?
7: Да. В какой оргии ты участвовал? И почему ты не взял меня с собой, а?
2: Честно?
7: Да.
2: Тебе бы там не понравилось. Да, давно было плохо организовано, вешалок не хватило. Очень честно, да? Я провел ночь через старых козлов, которые так до утра, и никто ни один не вспомнил, что такое оргия.
4: Нет, так... Послушай, а ты все еще общаешься со своими иждивенцами?
2: Что-что-что?
4: Ну, я имею в виду старых дурацких козлов, которых ты нанимал всякий раз, когда тебе требовалось сделать свое шоу.
2: Ты пишешь об этом статью в школьную газету?
4: Нет, мне просто интересно знать, ты напиваешься-то с ними.
2: Я поддерживаю отношения.
4: Ни у кого из них нет таланта, так?
2: Если будешь выбирать друзей по этому принципу, останешься в одиночестве. Рядом с ними я гений. И там все начнется. Там все.
4: Они все выжаты, как старые.
0: Звонят в дверь.
8: Это ко мне. Только на кухню оба, быстро. Скорее бегом.
4: Я помогу приготовить завтрак.
2: Открыто! Ну там открыто! Чё трезвонит-то?
0: Входит Глэдис.

0: Цесаревич!
1: Ты готов?
0: Гладис, я в госпиталь не еду.
1: Так, давай не начинать все сначала.
0: Давай не начинать все сначала, раз у нас решение окончательно.
1: Не будь идиотом, речь идет о твоей жизни.
0: Моя жизнь, моя жизнь! Жизнь, мать! Вспомни Джо Бекстеда. Он самый беззаботный парень, который это знал. На 2 месяца он отдал себя ваши лапы. Вы превратили его в спотыкающегося старика. Меня это не вдохновляет.
1: Это был другой случай. У него была опухоль мозга.
0: А, для меня у тебя есть другая перспектива.
1: Да? У меня есть время. Время!
0: Время? Зачем мне время? У меня нет неоконченной симфонии.
1: Я не могу безучастно смотреть, как ты умер.
0: Не трави меня!
1: Я пытаюсь помочь
0: тебе. Понять! Понять! Попытайся меня! Не хочу. Не хочу возвращаться сюда и раскатывать здесь на инвалидной коляске!
1: Ну, что ты несешь? Это мне напоминает один из твоих дурацких киносценариев, которые ты написал.
0: Я твою работу не трогаю.
1: Как ты себя чувствуешь?
0: Ой, сегодня как-то очень бодро, ты знаешь. Просто бодро.
1: Это продлится недолго.
0: Она, конечно. Врач, это черный. Это мне напоминает один старый анекдот. Кстати, тоже про кукушку. Идет человек по лесу. Слышь, кукушка. Кукушка! Кукушка! Сколько мне осталось жить? Она говорит, ку! Он говорит, так много!
1: Что ты собираешься делать?
0: Ну, не думать же об этом.
1: А потом?
0: Потом красиво, мощно, интеллигентно уйти из мира сего.
1: А каким образом?
0: Меня не оставляет надежда, что ты снабдишь меня спасительной ампулкой.
1: А тебе никто никогда не говорил, что у тебя вместо головы задница?
0: А вот философство тебе не идет.
1: А вот это не пройдет. Твои шутки не спасут тебя от реальности. Слушай. Хочешь знать, как в действительности обстоят твои...
0: Нет, не хочу. Что, зачем мне пустой? Я не хочу слушать лекцию о состоянии моего костного мозга. Слушай, Гладис, я так тебя люблю, мы так давно знакомы, я так на тебя обижен, ведь до сих пор официально ты меня не усыновила. Я расту сиротой. Вынужден сам отвечать за свою жизнь.
1: Скотти, пожалуйста.
0: Нет. Нет.
2: Нет. Ну что вы, нет. Вы даже не говорите об этом. Нет и все. Нет, нет, я бы сказал, нет, нет, нет. Ну нет, нет. Ну даже, ну что вы.
0: Нет, нет, нет, нет. Мы еще похулиганим, Гладис.
3: Скотти уходит. Гладис одна в комнате. Входит Джуд.
4: Привет, док. Зашли проведать отца.
1: Тебе известно что-нибудь о состоянии его здоровья?
4: Я думаю, он серьезно болен.
1: У него одна из форм лейкемии. Это очень серьезно. Но поддается лечению. Если он сейчас ляжет в госпиталь, есть шанс спасти его жизнь на месяц, а может быть и на годы. Вчера он обещал лечь в госпиталь, сейчас категорически отказался.
4: Объяснил? Почему?
1: Нет, ты говорил какие-то глупости, сказал, что не стоит о нем беспокоиться.
4: Ну, может быть, так оно и есть.
1: Тебя что, раздражает, что он болен?
4: Послушайте, доктор, а вам не кажется, что вы выходите за рамки своих профессиональных обязанностей? Это дело семейное.
1: В каком смысле дело семейное?
4: А в том смысле, что вас оно не касается. И не надо делать из меня козла отпущения.
1: Тогда делай ты что-нибудь. Убеди его, что необходимо лечение.
4: Почему я?
1: Ну как почему? Ну ты единственное, что у него осталось в жизни.
4: Доктор, я думаю, что вы переоцениваете мою роль в его жизни.
1: Поговори с ним.
4: Да.
1: Ну, поговори.
5: Привет. Меня зовут Санни Хейнс. Вы голодны?
1: Нет, спасибо. Мне уже пора идти. Джуд, Не откладывай. Поговори.
4: Доктор, я недостаточно ясно выразился.
1: Я уверена, что ты изменишь свое решение.
4: А чему вы так уверены? Не оставляй папу, поговори с папой.
5: Твоя подруга, да?
4: Хорошим мальчиком.
5: Сука, что у вас здесь происходит? Скажи.
4: Ничего.
1: А что это у нас за тон, а?
4: Прости меня, я, наверное, действительно не в себе. Просто, понимаешь, вчера вечером, когда я вернулся от тебя домой, я застал родителей вместе.
5: Ну, вместе, вместе. А ты чё такой серьезный, да? Нельзя быть таким серьезным. Посмотри на своего отца. Человек излучает веселье.
4: Ну, если он такой замечательный, какого черта он сделал из меня? Заику!
5: Ты его когда-нибудь любил, а?
4: Любил?
5: Да.
4: А я обожал его. Ладно. 8 лет. 8 лет он был гостем в собственном доме. Потом, слава богу, переехал. Моя мать встретила Дана, моего отчима. Дан хороший человек. Понимаешь? Он хороший человек. Он пытался стать мне другом, а в то время я не принял бы дружбы, да, над самого Господа Бога. А он не сдавался. Понимаешь? Короче, мы стали с ним большими друзьями, а когда мать вышла за Дана замуж, я понял, наконец, что это навсегда, понимаешь? Это стало единственным в моей жизни, на что я мог положиться. Вчера отец отобрал у меня и это.
5: Подожди. Ну, подожди, подожди. Я не понимаю. Ну как Дан об этом может узнать?
4: Боже, ты такая же, как и он.
1: Во не пруха-то!
5: Идеалист попал.
3: Радиокультура представляет программу «Театр». Спектакль театра Антона Чехова по пьесе Бернарда Слейда «Чествование». Режиссер-постановщик Леонид Трушкин.
5: Послушай, Джуд, знаешь, какая у нас с тобой проблема? Ты слишком стар для меня, Джуд.
3: Санни уходит. Джуд один в комнате. Поет. Входит Дэниел Слоу.
6: Все поешь?
4: Папа наверху.
6: Мне нужен ты. Я хочу поговорить с тобой о нем. Я только что встретил Гладиса Петрелли. Я не понимаю, почему все это обрушилось на Скотти. Я не понимаю, почему 5 лет тому назад я потерял свою жену. Я больше ничего не понимаю. Больше всего я не понимаю тебя.
4: Послушайте, папа, он хорошо у вас работает?
6: Работает? Он вообще не знает, как это делается. Никогда в жизни не брал на себя ответственность. Безрассудно швырялся деньгами, но не было минуты, когда бы мне не хотелось увидеть его. И не было такого случая, когда бы я не испытывал счастья от общения с ним. И сотни других людей испытывали это же чувство.
4: Потому что он клоун, да?
6: Да, клоун. И дай бог нам хотя бы нескольких подобных ему.
4: Простите, но я не разделяю этих восторгов.
6: Да потому что ты еще маленький.
4: Да при чем здесь мой возраст? Послушайте, вы, Арук, вам самому-то не кажется это странным, что этот человек так и не стал взрослым, так и не сделал в жизни ничего стоящего?
6: Стоящего? Жуть, я в последнее время много думаю о твоем отце. Мне кажется, он благословен и проклят. Вот ты знаешь, я делаю свое дело. Я хожу на работу, я учу своих детей, как и большинство из нас. Я живу скучной жизнью, а этот парень врывается в нашу скучную жизнь, пританцовывая. Он уводит нас от нее, он заставляет нас вспоминать те времена, когда нам не надо было думать о деньгах или о том, что ко всему в жизни надо относиться серьезно. У него потрясающий дар. Он может есть какой-нибудь самый невзрачный пирожок и получать от него удовольствие, как от самого изысканного деликатеса. Если ты считаешь, что этого недостаточно для того, чтобы стоило жить, значит, у тебя нарушена система ценностей. Жут! Он достоин, чтобы его спасти.
3: Входит Скотти с бутылкой шампанского и бокалом в руках.
4: Это очень плохая шутка, папа.
0: Какая шутка? Какая шутка?
6: Мне показалось, там раздался выстрел.
0: Что это за лицо?
6: Мне всегда такое лицо, когда останавливается сердце. Что ты там делал наверху?
0: Я открывал линцо.
6: У тебя в спальне линцо.
0: Подарок, презент от одной почитательницы. Благодарность за мои сексуальные услуги. Ты представляешь, какое это старое вино.
7: Я разговаривал с доктором Петрелли.
0: Он сказал, что все мое тело охвачено нестерпимой болью, ты решил остаться.
7: Это одна из причин.
0: Не надо тебе оставаться.
7: Послушай, я могу тебе помочь.
0: Че ты там можешь?
7: Ну, я хотя бы отвезу тебя в госпиталь.
0: Сказал? Сказал? Теперь я скажу раз навсегда. Я не вижу ни одной существенной причины, которая заставила меня изменить решение насчет госпиталя.
7: А я вижу.
0: Отстань, а.
7: Не отстану. Ты всегда уходил от ответственности. А. Ну, хорошо. Сделай это. Ну, ради меня.
0: Че долго ради тебя?
7: А да потому, что тебя никогда не было рядом со мной, когда я нуждался в тебе.
0: А где был ты, когда был нужен мне? Где был ты, когда мне было плохо? Где был ты, когда приехал в Нью-Йорк и сходил с ума в поисках работы? Ты в последнее время что-то не помню, ты же очень стремишься сюда.
7: А? Ты же сам не настаивал,
0: чтобы... Настаивать! Вот твое желание. Ты в жизни когда-нибудь совершил один нелепый, безумный, безрассудный поступок? Ты пытался когда-нибудь его совершить? Джуд, я скажу тебе, твоя жизнь, Джуд, ничуть не лучше моей смерти.
7: А не пошел бы... Ты в жопу, папа!
0: Кажется, можно спокойно умирать.
3: Джуд бросает на пол сумку Скотти.
7: Вот это твое!
0: Что ты добиваешься?
7: Я хочу, чтобы ты еще немного пожил.
0: Зачем?
7: Потому что я еще не готов оплакивать тебя.
3: Дэниел Слоу продолжает вечер чествования.
8: Настало время познакомить вас с очаровательной женщиной. Это первая жена Скотти Мэгги. Ну что сказать, первая жена, этим все сказано.
9: Спасибо тебе, Лоу. Ну что же, вы все знаете Скотти. Вы знаете, как он любит людей. Вы знаете, вот чем больше людей, тем настроение у него лучше. И вот когда-то, давным-давно, мы с ним только-только поженились. У меня был день рождения. Он, естественно, предложил, вот давай, давай соберем всех наших друзей, будем кутить. А я сказала, нет уж, раз это мой день рождения, давай его проведем так, как я хочу. А я, естественно, хотела остаться с ним вдвоем. Так мы и сделали. Я приготовила романтический ужин на двоих. День рождения прошел чудесно. Во всяком случае, мне тогда так казалось. А когда он закончился, Скотти меня и спрашивает. И что? Ты вот этого и хотела? И я испуганно сказала, да. Он помолчал и говорит, ну ты знаешь, вот если бы ты меня сейчас спросила, как бы я хотела провести свой день рождения, я бы тебе ответил, вот, точно так же. Ну, как же я обрадовалась. А он подумал и сказал, но это была бы такая ужасная ложь. И вот это чистая правда. Потому что вот он, сегодняшний день, он, вот он похож на день рождения в твою честь. Скотти, родной мой, я знаю, что ты сидишь в зале. Спасибо тебе. А пожелать хочу только одного. Будь счастлив, Скотти!
3: Джуд в комнате один, сидит в наушниках. Санни входит, подходит к нему на цыпочках и бьет его сумкой по голове.
7: Привет.
5: А я звоню.
7: А я не слышал.
5: Ты жутко выглядишь, Джуд.
7: Жизнь какая.
5: А вот этот мне нравится. Ну как?
7: Ты знаешь, он очень боится, думает, что никто не помнит, что у него сегодня день рождения.
5: У меня есть для него подарок.
7: Какой?
5: Ну, галстук. Ну, что же еще ему можно подарить, а? Слушай, а как тебе пришла в голову идея чествования?
7: Не знаю. Приближался его день рождения, и я подумал, что лучшим подарком для моего отца будет большой банкет.
5: И ты это придумал сам?
7: Честно говоря, не без лоу.
5: А лоу-гость-то все ты сам придумал?
7: Да. Я сам себя не узнаю.
5: Да, я тоже.
3: Появляется Скотти. Он в смокинге. Насвистывая, прохаживается перед Санни и Джудом.
5: Потрясающе!
3: Радиокультура представляет.
10: Театральные постановки в эфире «Радиокультура». Каждый день новая серия. В выходные все серии за неделю.
3: Программа «Театр FM». Театр FM.
10: Сегодня в программе.
3: Спектакль театра Антона Чехова по пьесе Бернарда Слейда «Чествование». Режиссер-постановщик Леонид Трушкин.
11: Действующие лица и исполнители.
3: Скотти Александр Ширвинт. Гледис Лариса Голубкина. Лоу Михаил Державин. Санни Екатерина Семенова. Мэгги Вера Алентова. Хилари Любовь Полищук. Джуд Александр Усов.
5: Это что такое, а? Это ты?
0: Какое сегодня число, а?
5: Ой, я не могу.
7: 30-е?
5: 31-е. 31 марта. А что ты спрашиваешь, а?
0: Да просто так.
5: Он все такой же.
7: Да, странный, правда? Я иногда просто поражаюсь тому, как он держится. Знаешь, столько раз рассматривал эти слайды, пытался найти секрет его обаяния.
5: И что?
7: Бесполезно. У него этих секретов миллион. И самое главное, что все это его секреты. Понимаешь? Если проанализировать, то а, я недостаточно сильно люблю его, чтобы он это заметил. А Б, это он недостаточно сильно меня любит, чтобы мне это показать. Я странный парень, да?
5: Честно.
7: Всю жизнь буду жалеть, что не смог сойтись с тобой поближе.
5: Слушай, я представляю, как у тебя берут интервью в день твоего 85-летия, да. И ты говоришь, я в своей жизни жалею о двух вещах. А, мне не следовало сегодня вечером есть бифштекс. Но ведь Б, мне нужно было в 1998 году трахнуть эту Саню.
3: Ой. В комнату влетает Лоу.
7: Вполне возможно, Мария.
5: Ты знаешь, это так
6: вот. Где он? Я раз 10 мотался в аэропорт туда и обратно. Человек скоро разместил по гостиницам. Мама в отеле Элгон Вилл. Мы сейчас не увидимся в театре. Через 15 минут. Теперь надо, чтобы вы исчезли. На 10 минут отсюда.
0: Старская, почему телефон молчит целый день?
6: Чего?
0: 3 месяца в больнице телефон звонил, не переставая, как будто я Аль Пачино.
6: Но ты же всех надул, ты же еще все живой.
0: Ну? А что так вырядилось?
5: А это самое скромное, что у меня есть в гардеробе. А ты что так вырядился?
0: Ну, вообще ничего другого нет.
5: Не вырядись, Кость, я опасна. У меня миллион свиданий.
0: А я?
5: Ты будешь миллион первым.
3: Санни уходит.
0: В моем месте, Джуд, Я бы эту девчонку не упустил.
7: А я знаю, папа, знаю.
0: Последний раз телефон звонил, когда я жену Хоффмана принял за девицу по вызову. Потому что он вообще не работает. Работает. Прости, порушил твои планы.
7: Да, чего там? Ты мне жизнь порушил.
12: Ну что?
7: Рассказать тебе что-нибудь веселенькое на прощание?
0: Ой, только веселенькое.
7: Когда мне было 8 лет...
0: О, ты весел.
7: У нас в доме была небольшая вечеринка, и мама уложила меня спать в дальней комнате, чтобы мне не мешала музыка. Я уже почти засыпал, как вдруг услышал чьи-то голоса. Один твой, а другой какой-то незнакомой женщины. Ты знаешь, вы о чем-то шушукались, я даже вначале и не понял, что вы в одной со мной комнате. Ты был с ней, пап? Был? Прямо у меня на глазах. Я тогда даже и не знал, как это называется. Потом мы встали и ушли, а я заснул. Через полгода ты ушел от мамы. И тогда странно, в моем сознании эта история связалась с твоим уходом. Правда смешно? Ты же ушел не к этой женщине.
0: А что ты мне раньше не рассказал?
7: Боялся, что ты превратишь все это в шутку.
6: Разве тебе не пора лететь?
7: Что?
6: Лететь пора.
7: Да, да. Ну что? Теперь точно пока. Может быть, когда-нибудь увидимся. Выпьем пару баночек пива, подцепим хорошеньких танцовщиц.
6: Богат жить.
0: О, боже мой, а как ты ладишь со своими детьми, а?
6: По-разному. А что он тебе такое рассказал?
0: Не важно, что важно, как. Потом он рассказал, а я ничего этого не помню.
6: Знаешь, как это называется? Старость. Старость. Скажите, сэр, а как вы относитесь к сексу?
0: Умозрительно.
6: Ну, не смей хныкать. Я к тебе вечером забегу, в картишки перекинемся.
0: Кто в картишки? А сейчас ты уходишь?
6: Да, пойду часочек-два вздремну.
3: Лоу уходит. Скотти один звонит по телефону.
0: Алло, девушка, ради бога, простите, я понимаю, вы меня не знаете, хотя я, в общем, довольно популярный тип. Меня зовут Скотти Темплтон. У меня такое ощущение, что у меня телефон не работает. Наберите меня, пожалуйста. Ну что, трудно набрать телефон. Ну, 224-12-26. Работает. Спасибо. Да нет, просто у меня сегодня день рождения. О, у меня такое ощущение, что я единственный человек в мире, кто об этом помнит.
13: Да-да-да. 96. Но я в отличной форме. Может быть, встретимся? Я вас не замучаю. Ненадолго, ну...
0: Дорогая, кто-то в дверь звонит. Вот так это или Мадонна, или Лайза Минелли. Они без предупреждения обе приходят, потом мордобой. Я перезвоню.
3: Входит некто в белом халате.
14: Добрый день! Вы господин Скотти Темплтон?
0: Я Скотти, да.
14: Слава богу. Простите, опоздал, заблудился, знаете. Куда я вещи могу поставить?
0: А вы кто?
14: Ваша сиделка.
0: Как сиделка?
14: Да, сиделка.
0: А кто вас прислал?
14: Доктор Гладис Петрелли. Она ваш доктор?
0: Она мой доктор, но я не нуждаюсь в сиделке.
14: Где она сказала, что вы нуждаетесь в сиделке? Вы, господин Скотти Темплтон?
0: Я Скотти Темплтон. Посмотрите на меня. Я похож на человека, который нуждается в сиделке.
14: Больной я не уполномочен делать медицинское заключение. Где она сказала, что вы нуждаетесь в моем уходе в течение 6 месяцев.
0: Уходе это как?
14: Уходе, голубчик, это прогулочки по парку, спиночку и съесть, судночко подать.
0: А мне не нужно пока судночко.
14: Больной, не капризничай.
0: Ну, в самом деле, вы не понимаете, что вы ошиблись адресом, очевидно, вас дезориентировали. Я прошу меня составить, потому что мне некогда, я должен уходить. Пожалуйста, оставьте меня.
14: Меня Бога. Послали куда надо.
0: Я вас прошу оставить мой дом, вы меня не поняли. Вы ошиблись, вас не туда послали. Не туда.
14: Ну что, меня прогоняют?
0: Я не прогоняю, прошу уйти.
14: Вы меня прогоняете.
0: Ой, Боже.
14: Боже мой, Боже мой, я так рассчитывал на эту работу. Я действительно нуждаюсь в этой работе.
0: Перестаньте скулить, мы что-нибудь придумаем.
14: И не надо ничего придумывать. Я профессионал высокой квалификации. И мне не надо выпрашивать работу. Дайте работу. Дайте вам. Дайте мне ваш носовой платок. Я... Конечно, это мои проблемы, вас они не касаются. Как назло, мой муж потерял работу. Где могу постирать ваш платок?
0: Да не надо ничего стирать, давайте сюда. Дайте мне платок.
14: Но я постираю.
0: Дайте мне платок.
14: Но я постираю. Я
0: ну, стирайте. Вы меня, ради бога, простите, что-то я тоже сегодня как-то излишне взнервлен.
14: А это связано с вашим...
0: Не связано с моим здоровьем! У меня день рождения сегодня. Выпьем!
14: Выпьем. Вообще-то я надежусь.
0: Никто не узнает.
14: Ах, день рождения, прекрасный день, какой чудный день. Ах, если бы я знал заранее, я бы непременно вам что-нибудь принес в подарок. Конечно, что-нибудь недорогое, например, домашнее печенье. Я божественно пеку домашнее печенье. Вы любите домашнее печенье?
0: Обожаю домашнее печенье.
14: Благодарю. Ваше здоровье.
0: Спасибо.
14: Прекрасно, прекрасно. Вы мне нравитесь, мужчина. Вы очень темпераментный больной. Ах, ах. Нет, я понимаю, вы, конечно, не нашего профсоюза.
0: Так,
14: может быть, у нас что-нибудь получится. Только не подумайте, что я это предлагаю всем своим пациентам, даже на их.
3: Некто начинает расстегивать брюки. Скотти пытается убежать.
0: Я вызываю полицию, Скотти!
14: Ой, ты черт, тебя подери! Ты что, меня не узнал?
0: Хиллари, зараза!
3: Вбегают Санни, Джуд и Лоу.
12: А что там?
15: Записано!
0: Вы помнили, сволочи!
12: Ну, конечно! Это только начало, но придумали такое, от чего ты сойдешь с ума!
15: Подожди, подожди, сходи с ума, мне же нужно переодеться!
12: Лимузин ждет у входа!
16: Сейчас я даже вас захочу!
12: Милы, мы в цитноте! Я вам даю 5 минут! На размышление.
3: Все уходят.
15: Сколько он отдал минут?
3: Радиокультура представляет программу «Театр FM». Спектакль театра Антона Чехова по пьесе Бернарда Слейда «Чествование». Режиссер-постановщик Леонид Трушкин.
15: Сколько он нам дал минут?
0: Он нам дал 5 минут. Это вместе с размышлением.
15: А
14: обижает.
0: О, тебе надо было стать актрисой.
14: Актрисой я была всю свою жизнь.
0: Как я скучал без тебя.
14: Не так, как я без тебя.
0: Всем мужикам это говори?
14: Нет, только тебе.
3: Хиллари бросается в объятия к Скотти.
16: Скотти, как? Глэдис сказала, что ты несколько нездоров. Я...
0: Это все? Это все, что она тебе...
16: Скотти!
0: Сказала?
16: Скотти!
0: А мне она еще сказала, что у меня... Рак.
16: Нет!
0: Рак у
16: меня! Нет! Господи, черт бы тебя побрал, почему ты все время ржешь? Ты хоть когда-нибудь можешь быть серьезным? Скотти, ты же сам всегда говорил, что человек никогда не знает, чем все это может. Я сейчас.
0: У тебя есть любовник?
16: Что?
0: Любовник есть.
16: Какой любовник, ты с ума сошел?
3: Хиллари показывается Скотти в купальнике. Входит Джуд.
0: Ой, Джуд, если ты только знал, сколько твой папа потратил драгоценного рабочего времени в ожидании, пока эта прекрасная женщина оденется.
16: Скотти?
0: Да.
3: Хиллари говорит...
16: Ты самый лучший друг,
3: находясь в другой комнате,
16: который у меня когда-либо был. Да, пожалуй, единственный. Скотти, ты всегда относился ко мне как к человеку. Никогда не подгонял меня. Я не знаю, как тебе это удавалось, но я-то подчинялась тебе добровольно. Да. Да и не только я. Хочешь знать, что мне в тебе нравилось больше всего?
0: Не надо, не надо. Сейчас не говори. Я дождусь твоих мемуаров.
16: Ты относишься ко всем одинаково. Я хочу сказать, ты помогаешь всем. Я серьезно говорю, независимо от того, кто это. Швейцар, твоя жена, семья, кинозвезда или почтальон. Да ты не смущайся. Я это говорю потому, что это... Это правда, ты редкий человек. У тебя нет приоритетов.
3: Хиллари появляется в вечернем платье.
14: Что? Может быть, я недостаточно респектабельно выгляжу, чтобы сопровождать себя на бал?
0: Ты выглядишь потрясающе. Мы тебя догоним. Тихо.
3: Хиллари уходит и сразу же возвращается.
0: Ты тоже считаешь, что я ко всем одинаково?
7: Да, но она сказала это как комплимент.
0: Это плохо.
7: А тебе не приходило в голову, что мне иногда хотелось бы, чтобы ты относился ко мне лучше, чем к швейцару или почтальону?
16: Скотти, если ты сейчас же не выйдешь... То карета, которая стоит у входа, превратится в тыкву.
0: Догоняю!
3: Лоу вновь на сцене. Он продолжает чествование Скотти.
6: Мы со Скотти одногодки, но он всегда вызывал во мне отцовские чувства, и не только во мне. Это был веселый ребенок. Но в последнее время что вот с ним что-то происходит. Этот сукин сын озверел. Конечно, я бы мог его принимать таким, каков он есть. Но хочется гордиться своим ребенком. Когда сегодня, 2 часа тому назад, я втолкнул его в театр, он был ошеломлен. Впервые в жизни я видел Скотти молчащим. Я думаю, к нему еще вернется дар речи. Человек, о котором мы говорим, сидит в зале, слушая рассказ о своей жизни. Ну встань, Скотти! Осветите его!
3: Скотти идет из зала и поднимается на сцену.

0: У меня была тетя. Ей казалось, что она перепелка. Нет, серьезно. Но не всегда, конечно. Только во время приступов. Она носила с собой коврик. Это был ее маленький мир. Она садилась в середину коврика и никому не разрешалось наступать на него. Это был ее наивный способ не подпускать к себе никого слишком близко. Вы мои друзья, и это, ну что тут говорить? Это же величайшая аудитория, о которой только можно мечтать. Честно говоря, я хотел бы воспользоваться оставшимся у меня временем, чтобы потолковаться своим сыном. Это будет показаться, конечно, странным, потому что я всегда чувствовал себя более комфортно в больших аудиториях. Поэтому, если ты еще здесь... Джуд! Лето. Джуд! Мы не слишком близки, и это не твоя вина! Я не подпускал к себе никого слишком близко! Несколько месяцев тому назад мне пришла в голову шальная мысль. Мне вдруг, ну ты знаешь, так остро захотелось что-нибудь завещать тебе, что я могу. Я могу пожелать тебе, Джуд, страсти, страсти, Джуд, страсти к чему-нибудь или к кому-нибудь, страсти, которую ты принесешь через всю жизнь отчет. Я делаю перед тобой признание. Ты видишь перед собой человека, у которого эта страсть нескончаема. Конец. Где ты? Где? Иди сюда. Скорее, иди ко мне.
1: Джуд поднимается на сцену к отцу.

0: Вы слушали спектакль по пьесе Бернарда Слейда «Чествование» в постановке театра Антона Чехова. Режиссер-постановщик Леонид Трушкин. Действующие лица и исполнители. Скотти – Александр Ширвиндт. Гледис – Лариса Голубкина. Лоу – Михаил Державин. Санни – Екатерина Семенова. Мэгги – Вера Алентова. Хиллари – Любовь Полищук. Джуд – Александр Усов.
1: Гюльсевер так радовалась телефонным звонкам Рафиза, что и не замечала, как за разговорами проходило время. Ее мать, Ферангиз, доброжелательно относилась к этим разговорам, никогда не расспрашивала дочь об их содержании. Случалось, молодые люди часами занимали телефон, но и тогда мать не сердилась. Она про себя решила, что телефон теперь стал союзником влюбленных. Его провода приносят душевное тепло, соединяют сердечные нити. Ах, это тоже болезнь. И вдруг телефонные звонки оборвались. Теперь их заменили письма. Рафиз на 2 месяца уехал в Москву в научную командировку. Незадолго до своего возвращения в Баку Рафиз написал: «Моя дорогая Гюльсевер, прежде мне говорили, что в научных кругах Москвы никого нельзя удивить. Ничего не поделаешь, в Москве столько талантливых людей, но сегодня мне повезло. Мой доклад на конференции молодых ученых произвел хорошее впечатление. Его

Мне думается, что и ты не век будешь работать на промысле. Какие все-таки в жизни бывают странности? Кто поверит, что такая юная, изящная, красивая девушка, как ты, проводит жизнь среди нефтяных вышек? Конечно, работать старшим оператором на промысле – нелегкое дело, но ты ведь можешь заняться чем-нибудь более солидным. Извини меня, это твое личное дело, я в него пока не могу вмешиваться. Пусть все будут здоровы. Когда я приеду, подумаем, что делать. Сначала ты можешь поработать в лаборатории, потом выберем тему, как я тебе предлагал. Для нас это нетрудно. Все в наших руках. Поняла? Твой Рафиз. Гюльсевер с иронией подумала. Смотри-ка, твой Рафиз. И бросила письмо на стол. Она была не согласна с Рафизом, с его желанием оторвать ее от любимого дела. Она с волнением думала о том, что Рафиза смущает несоответствие их положений. Он добивается успехов на поприще науки, она – промысловый оператор. И потом, что это за выражение? «Пока я не могу вмешиваться в твои дела». А потом на это будет иметь право. Ничего себе перспектива. Гюльсевер еще раз перечитала письмо Рафиза, некоторое время постояла в задумчивости, размышляя о том, что в нем, в этом письме, нет ничего светлого, душевного. Не почувствовала она в нем и ничего обнадеживающего. Потом вложила его в конверт и положила в ящик письменного стола. После окончания института Гюльсевер пошла работать на промысел. Рафиз не одобрил ее выбор, ему хотелось, чтобы его невеста поступила в аспирантуру или работала в научно-исследовательском институте. Они много спорили по этому поводу, но Гюльсевер оставалась непреклонной. «Ты слышала про Софью Ковалевскую?» – спросил Рафиз, исчерпав все доводы в пользу науки. «Конечно, слышала. И, наверное, знаешь, что в те времена женщина в России не имела права на образование, не могла заниматься наукой. Тебе также известно, что Софье для получения образования за границей пришлось вступить в фиктивный брак с Владимиром Ковалевским. Она шла на все, чтобы достичь цели, и достигла. Стала одной из первых русских женщин, выдающимся математиком, ученым с мировым именем. Теперь же научный мир открыт перед советскими женщинами, а ты... Ну что ты нашла интересного в промысле?» Гюльсевер улыбнулась. «Странно. Разве теперь женщинам запрещается работать на производстве? Или ты считаешь, что это непрестижно? Нет, может, я неправильно выразился. Я мечтаю, чтобы ты... Мечтаешь, чтобы я тоже в будущем стала ученым. Но ведь я не Софья Ковалевская. А я? Что ты? Может быть, ты считаешь, что сумел подняться до уровня Владимира Ковалевского?» «Ты в этом сомневаешься?» – переводя разговор в шутку, спросил Рафиз. «А сравнение с Ковалевским даже остроумно». «На остроумие не претендую. Что касается своей научной работы, то я уже говорила тебе об этом. Если все кинутся в науку, кто же будет работать на промыслах и заводах?» «Удивляюсь. Почему это тебя беспокоит?» «Ну а как же? Говорят, в Баку 9000 ученых и только 2000 таксистов. А через 10 лет будто бы ученых станет в 6-7 раз больше, чем таксистов». Рафиз стоял на своем, и тогда Гюльсевер сказала: «Пойми же ты, даже родители не могут заставить ребенка заниматься нелюбимым делом. А ты?» «Да нет. Я не настаиваю, дорогая, я просто говорю о своем желании». Гюльсевер примирительно сказала: «Сейчас говорить трудно. Кто знает, как сложится жизнь. Может, немного поработаю на промысле, а потом посмотрим». Но Рафиз оживленно перебил ее: «Вот эти слова мне нравятся. Живы будем, увидим. Главное, зацепиться, начать, а потом увлечешься, и все наладится. Да и отец поможет». У Гюльсевер поднялись брови. «Что это значит? Ты хочешь сказать, что кто-то за меня напишет диссертацию?» «Не обижайся на меня. Иногда и так бывает.

0: Ну уж это слишком. Такого я не ожидала. Не сердись. С тобой и пошутить нельзя. Хорошо, хорошо. Извини меня. Рафис быстро сменил разговор и больше этой темы не касался. Но вот теперь в письме снова развивает мысль, что Гюльсевер нужно заниматься наукой. Затянул старую песню. Рафис познакомился с Гюльсевер на первомайской демонстрации. Они учились в Азербайджанском институте нефти и химии имени Азизбекова, но Рафис был старше ее на 2 курса. Шагая в одном ряду с Гюльсевер, он спросил: «Вы на каком факультете?» «На нефтепромысловом». «Значит, мы учимся на одном факультете, но я сожалею и удивляюсь, что до сих пор с вами не познакомился». «Что же удивляться? В институте столько студентов». «Это верно, но вы такая яркая девушка. Как вас зовут?»
1: «Гюльсевер.
0: И имя красивое». «Есть пословица: у красивого человека и имя бывает красивое».
1: «Спасибо за комплимент», — сказала Гюльсевер, с улыбкой посмотрев на парня. А Рафизу только этого и нужно было для закрепления знакомства. Ему показалось, что он никогда не видел такой милой, такой чистой улыбки. Через несколько дней они случайно повстречались. Был сильный туман.
0: «В Баку такие туманы редкость», — солидно заметил Рафис. «Не то что в Великобритании. Англичане про сильный туман говорят, что его можно резать ножом».
1: «Интересное выражение. А где вы его слыхали?» — поинтересовалась Гюльсевер.
0: «В Лондоне». «Вы там были?»
1: «Конечно. Я побывал в стольких странах».
0: «А я, кроме Баку, ничего не видела».
1: Рафис посмотрел на нее с удивлением.
0: «Почему же?
1: Поездка за границу не проблема».
0: «Смотря для кого».
1: «Да, вы правы. У каждого свои возможности. Я, например, иногда путешествую на своей Волге».
0: Ни удивления, ни восторга не вызвали у Гюльсевер эти слова Рафиза. С ее лица исчезла улыбка, и оно стало равнодушным.
1: «Напрасно я так неосторожно расхвастался. Она девушка гордая», — подумал Рафиз и тут же поправился. «Но вообще-то я люблю ходить пешком».
0: Некоторое время они шли молча. На перекрестке Гюльсевер сказала: «Нам уже время проститься».
1: «Нет, что вы! Пожалуйста, не спешите.
0: Разве вам не известна пословица: в туманную погоду нельзя девушку отпускать одну?»
1: «Я такой пословицы не слыхала».
0: «Это английская пословица».
1: Гюльсевер иронически улыбнулась и заметила, между прочим: «Ну, а нам-то что до английских пословиц?
0: А разве у нас учтивость не ценится? В такой туман надо оберегать спутницу. Ничего ведь не видно, недолго и заблудиться».
1: Гюльсевер сказала, лукаво улыбнувшись: «Мне тоже вспомнилась подходящая пословица: волк ждет туманной погоды».
0: Рафис будто не понял намека Гюльсевер. Он простодушно и вместе с тем восторженно воскликнул: «Тем более! Я не имею права допустить, чтобы на вас напали волки, и поэтому разрешите мне проводить вас до дому». Гюльсевер промолчала.
1: Рафис тропинку к сердцу девушки прокладывал осторожно, но настойчиво. Впоследствии он не раз вспоминал: «Я благодарен туманной погоде. В туманный день я нашел свое счастье». Вообще-то они подходили друг другу. Гюльсевер производила очень приятные впечатления. Стройная, голубоглазая девушка среднего роста, с приветливым лицом и кротким взглядом. Рафис немного превосходил ее ростом, круглолицый, с карими глазами. У него были очень густые каштановые волосы. Рафис тщательно следил за своей внешностью, изысканно одевался. В общении был сдержан, никогда никому не возражал, а резкого слова никто от него и не слышал. Однажды Гюльсевер сказала ему: «Я еще не встречала такого хладнокровного человека, как ты».
0: Рафис даже не улыбнулся на эти слова, ничего не возразил.
1: Он спокойно пояснил: «Потому я и счастлив. К людям надо относиться терпимо, философски воспринимая их привычки и склонности. Какой смысл затевать конфликт, когда не знаешь, чем он кончится? Мой папа однажды сказал мне, что в молодости, вступая в конфликт с кем-нибудь из должностных лиц, он всегда проигрывал. Нужно быть гибким для здоровья».
0: «Значит, быть рыбой без костей?»
1: «Ты хорошо сказала», — похвалил ее Рафиз.
0: «А я тебе нравлюсь?»
1: «С этой стороны нет».
0: «А какие мои черты тебе нравятся?»
1: «Этого я и сама не знаю». Она на мгновение задумалась, будто что-то вспоминая. Потом сказала: «Возможно, твоя аккуратность, точность». «Так мало?» Удивился он искренне.
0: Отец Гюльсевер, Садых Киши, имел репутацию умного, серьезного человека. Ни с кем попусту не зубоскалил, бывало, кое-кому отвечал резко, с вызовом. Некоторые знакомые считали его желчным человеком, но те, что его знали близко, симпатизировали ему. Три его старших сына были уже женаты и жили самостоятельно. Единственная дочь, которую он любил больше всех других детей, жила с родителями. Совсем малышкой она развлекала отца, лепетала ему песенки, задавала смешные вопросы. Случалось, придет Садых Киши домой усталый, расстроенный, а Гюльсевер встречает его ласковыми словами, и ему становилось легче. Садых Киши был доволен, что дочка получила высшее образование и хорошую специальность. Но о ее личной жизни он ничего не знал. С тревогой прислушивался он к любому разговору Гюльсевер по телефону и, наконец, спросил Ферангиз, почему она так много говорит по телефону. «Телефонный разговор для нее – отдых и развлечение», – объяснила жена. «Она созванивается с одним парнем, его Рафизом зовут, и не скрывает от меня».
1: «Понятно». Через несколько дней Садых Киши узнал, кто отец Рафиза, и его будто кипятком ошпарило. Навалились неприятные воспоминания. Он знал Муршуда еще по нефтяному техникуму. Знал, что детство Муршуды было тяжелым, и, может быть, поэтому он так активно хватался за все в жизни, чтобы прочно в ней обосноваться. И вскоре нашел ключ к благополучию. Но быстрая карьера испортила его. Еще в техникуме за ним замечалось лицемерие, грубое отношение к товарищам, корыстолюбие. Однажды Садых Киши схватился с Муршудом, но им помешали драться. С того давнего дня Садых Киши и Муршуд не разговаривали. И вот горькая ирония судьбы. Сын Муршуда хочет стать его зятем. Садых Киши обсуждал это с женой. Ферангиз выслушала его внимательно и сказала: «Очень жаль, что так получилось. Но что же делать? Откуда детям знать о взаимоотношениях родителей? Между прочим, Гюльсевер говорит, что Муршуд солидный ученый». «Откуда ей знать? Слышала, может быть, от сына, как его, этого Рафиза. На самом деле Муршуд пройдоха. Как ему удалось стать ученым? Представь себе, от него придут сваты. Мы должны сидеть за одним столом, лицом к лицу, мило разговаривать. Как в семье Муршуда может жить любимая дочь? И чего можно ожидать от его сына?» «Понимаю», — вздохнула Ферангиз, — «но что можно сделать, если они любят друг друга? Не дай бог». Ферангиз старалась успокоить мужа. «Гюльсевер умная девушка. Она ничего от меня не скрывает. Кто знает, как дело повернется? Может, парень не в отца пошел? Бывает же так. Парень не виноват?» Садых Киши сердито прервал жену. «Речь не о его вине идет. Я думаю о судьбе Гюльсевер. Как она будет жить в такой семье, ты это представляешь? Пока не поздно, объясни ей осторожно, что к чему».
0: Когда Ферангиз заговаривала с дочкой о Рафизе, она чувствовала свою беспомощность.
1: неспособность внушить ей отцовские сомнения и тревоги. Гюльсевер оживленно начинала пересказывать матери, что говорил Рафис. Она верила в его любовь, и у Ферангиз язык не поворачивался, чтобы сказать то, на чем настаивал отец. Ей не хотелось разбивать сердце дочери, и она поставила себе цель смягчить суровость мужа и добиться его согласия на брак с Рафизом. Тем временем пришла пора начинать предсвадебные хлопоты. Вернувшись из Москвы, Рафис сказал Гюльсевер, что в следующее воскресенье отец пошлет к ним сватов. Но это дело вскоре затормозилось. Рафис объяснил Гюльсевер, что из-за смерти родственника сватовство на некоторое время откладывается, но мать ее заподозрила нечто неладное. Вскоре тайна раскрылась. Однажды, когда Гюльсевер пришла с работы, она увидела мать печальной. «Мамочка, что случилось?» – заботливо спросила Гюльсевер. «Родня Рафиза хотела получить наше согласие, но твой папа не принял их». Гюльсевер изумленно спросила. «Папа отказал им, не посоветовавшись со мной?» Ферангиз, глубоко вздохнув, печально посмотрела на нее. Гюльсевер рассердилась. «Наверное, папа услышал про Рафиза что-нибудь нехорошее, — думала она. Какой-нибудь доброжелатель мог оклеветать. Сколько есть завистливых людей? Все может быть. Но в любом случае он должен был сначала поговорить со мной. Да, нелегко, оказывается, стать счастливой». Дрожащим голосом она спросила. «Мама, ты что-то не договариваешь? Почему папа изменил свое мнение? Он ведь все делает обдуманно». Ферангиз обняла дочку. «Родная моя, возьми себя в руки. У тебя хватит воли. Я скажу тебе правду. Папа, как и я, хочет видеть тебя счастливой. Но ты знаешь, он не только добродушный человек, а и гордый. Его надо понять. Но они же собирались посылать сватов. Да, они собирались посылать сватов, но потом возникло это самое «но». Смерть родственника, но это был дальний родственник, значит, просто предлог. Вот отец тогда и сказал, нам их сватов не нужно. Не принимай это близко к сердцу. Гюльсевер не знала, что сказать. Закрыла лицо руками, не хотела, чтобы мать видела ее слезы, но быстро взяла себя в руки. «Наверное, отец Рафиза не хочет иметь в невестках дочь простого рабочего». Мать молчала. «Я еще тогда подумала, что его родителей смущает моя должность оператора на промысле, а потом, видимо, Рафиз уговорил их и настоял на своем». В это время домой вернулся Садых Киши. Гюльсевер тут же ушла к себе в комнату. Мать Рафиза Сона сперва была довольна, что сын подружился с Гюльсевер. Она хотела видеть его счастливым. Как-то незаметно подсмотрев их вместе, она радостная пришла домой и сказала мужу, «У нашего сына хороший вкус. Рафиз нашел такую красавицу. Чтобы на нее смотреть, нужно у соседей еще два глаза в долг взять». Муршут перебил ее. «А ты слышала другую пословицу? Кто женится, должен не глазами видеть, а ушами слышать». «Слышала, но глаза – зеркало сердца и души. По глазам Гюльсевер видно, что она хороший человек». «Приятно слышать», – сказал муж, – «но не спеши с оценками. Красивая должна быть умной. Надо узнать, какое у нее образование, какая профессия, а главное, из какой она семьи, кто ее отец, какое он занимает положение. Живы будем, все узнаем», — весело сказала Сона. Рафиз редко видел отца дома, но это его не волновало, напротив, радовало. Не любил он беседовать с отцом, не получался у них душевный разговор. Рафиз знал, что отец скутило, понимал, что мать несчастна. Когда Муршут узнал, чья дочь Гюльсевер, для него мир перевернулся вверх ногами. В этот день он закатил такой скандал, что все в доме смешалось. Он неистово ругался, оскорблял жену и все повторял: «Ты во всем виновата!» Сона тоже не осталась в долгу перед мужем, а Рафиз, резко ответив отцу на его грубость, несколько дней не приходил домой. Как говорят, между отцом и сыном опустился занавес. Предсвадебные хлопоты были омрачены скандалом. Никто в семье с Муршудом не разговаривал. Прошло некоторое время, и Муршуд всерьез задумался о ненормальной обстановке в доме. Он почувствовал необходимость смягчить отношения с женой и сыном. Сделать это было нелегко. Сона сухо и односложно отвечала на его обращение, а сын старался не встречаться с отцом. На днях Муршуд обратился к жене как бы за советом. «Мой заместитель пригласил меня на свадьбу сына. Не знаю, пойти или нет». «Ну, почему же не пойти? Где он найдет такого гостя? Свадьба останется без тамады». «Ты уж не смейся. Правду говорю». «Ты одно знаешь, о другом даже не подозреваешь. Его сын женится на дочери профессора. Открыто скажу тебе, зависть берет. Хочу, не хочу, придется хорошие слова говорить, а мне это будет трудно». «Почему?» «Ты не понимаешь. Наш-то, посмотри, в чью дочь влюбился». «Опять начинаешь?» — строго спросила Сона. «Если говорить о знатности, то Гюльсевер из самой знатной семьи знаменитых нефтяников». Муршут ухмыльнулся. «Династия нефтяников, говоришь? Это раньше модно было». «А ты во всем ищешь моду?» «Нет, просто я знаю, что теперь и рабочие стали другими, более предприимчивыми, ловкими в жизни», — не унимался Муршуд. «Ты всех на свой аршин веришь, во всем находишь хитрость, у тебя нет ничего святого». «Эх, Муршуд, как быстро забыл ты прошлые дни». «Ничего я не забыл. Но ты учти, что я Садыха хорошо знаю. Его раньше Горьким Садыхом называли». «Ты тоже любишь над каждым смеяться. На себя лучше посмотри. Как бы Садыха ни называли, он никому зла не сделал. А ты на вид ласковый, но скольким людям зло принес». «Замолчи, хватит. Не повышай мне давление». Затем, помолчав, взял себя в руки и уже миролюбиво спросил: «А как ты смотришь на то, что девушка работает оператором на промысле?» «Не придирайся к девушке. Не делай Рафиза несчастным. Все равно он добьется своего, а ты навредишь своей репутации». Муршуд даже вздрогнул. «Это какое отношение имеет к репутации?» «А такое, что напишет кто-нибудь в газете о твоих взглядах, это дорого тебе обойдется». Муршуд задумался. А Сона обрадовалась, что нашла у мужа слабое место. Рафиз в последние дни не мог прийти в себя. Его охватила апатия, ничего не интересовало. Чтобы развеяться, он выходил на бульвар. Однажды он невольно подслушал беседу оказавшейся рядом с ним молодой пары. Девушка сказала парню: «Хватит. Погуляли на воздухе, теперь пойдем в универмаг». «Зачем?» «Там я хороший мужской костюм видела, как будто на тебя шит». «Нет, нам сейчас важнее купить буфет, а на костюм уже не хватит». Рафиза всерьез расстроили слова этих молодых людей, живущих мечтой построить новую жизнь. «Они знают вкус жизни», — с тоской думал Рафиз. «Как они счастливы! Вот бы мне с Гюльсевер переживать такие приятные минуты. Сейчас у них одна забота — нет буфета. А у меня все есть, кроме счастья. И сам я никто. Когда меня кому-нибудь представляют, то говорят: сын такого-то, то есть известного руководителя научного учреждения. И потом добавляют издевательские слова: младший научный сотрудник. Выше этой должности я, наверное, подняться не смогу. Сейчас получить степень кандидата наук стало труднее. И отец помочь не сможет. Остается вкалывать за скромную зарплату». Чтобы хоть издали увидеть Гюльсевер, Рафис стал чаще приезжать к управлению, где она работала. Садился на скамейку в скверике и ждал. однажды увидел, что Гюльсевер вышла из конторы с каким-то парнем. «Везет же этому типу», — думал Рафис. «Он и раньше встречал Гюльсевер с ним, а теперь...» Это просто сводило его с ума. Шло время. Мать утешала Рафиза как могла, но он словно ничего не слышал и не видел. «Сын мой», — твердила Сона, — «не терзай мое сердце, терпи и не теряй надежду. Прошу тебя». «Знаешь, мама, мне кажется, что Гюльсевер больше не любит меня. Не хочет пойти на уступки, попросить отца. Пусть пройдет немного времени, и все уладится». «Как уладится? Может, она еще кем увлеклась? Чего мне ждать? Надо принимать какие-то меры». Сона тревожно посмотрела на него. «Какие меры?» «Ничего. Посмотрим». «Не скрывай от меня ничего, сынок». Рафиз вдруг вскочил со стула, стал одеваться. Сона вздохнула, тревожно спросила. «Ты куда собрался?» «На бульвар пойду. Подышу свежим воздухом». Он вышел. Сону охватило беспокойство. Когда Садых Киши вечером поинтересовался делами Гюльсевер, она сказала: «Папа, у меня завтра трудный день». «Почему? Что случилось?» «Будет совещание по обмену опытом. Мне тоже предложили рассказать о своей работе». «Так это же почетное предложение. Я не люблю публичных речей. Да ничего особенного у нас и не сделано. О чем говорить? Если бы ничего сделано не было, тебя бы туда не пригласили». Глядя на мученическое лицо Гюльсевер, отец улыбнулся. «Я понимаю тебя, доченька моя, ты человек стеснительный. Видно, у нас такая наследственность. Дед твой был таким же. И я, когда хвалят на собрании, обливаюсь потом. Но что делать? Нельзя стоять в стороне от общественных дел. Не торопись, говори ясно, свободно, вот как со мной разговариваешь». Усаживаясь в кресле в зале клуба, Гюльсевер вспомнила наставление отца и улыбнулась. Председательствовал на совещании секретарь парткома управления, миловидная, приветливая женщина. Ее спокойный и ласковый взгляд придал Гюльсевер смелости. Она оглядела сидящих в зале, и ей стало весело от того, что она здесь самая молодая и красивая, и что привлекает внимание всех собравшихся. Вдруг она поймала на себе взгляд. Это был взгляд Рафиза. Но что ему здесь делать? Еще раз пригляделась, зажмурилась, снова открыла глаза. Рафиз, да и только. Но почему обрита голова? Зачем Рафизу лишаться густых каштановых волос? Но не могут же люди так походить друг на друга. Круглое лицо, карие глаза. Да. Да, несомненно, это он. И Рафиз не мог отвести от Гюльсевера взгляда. «Какая она красивая!» — подумал Рафиз и тут же себя одернул. «А мне-то что до этого?» Первые слова с трибуны она произнесла несмело и скованно, но сидящие в зале слушали ее спокойно и внимательно. Это ободрило Гюльсевер, и она почувствовала, что говорит совсем неплохо, что она овладела вниманием слушателей. Но когда взгляд ее вдруг коснулся парня, похожего на Рафиза, и глядевшего на нее с улыбкой и изумлением, она растерялась. После совещания, при выходе из зала, бритоголовый молодой человек, которого Гюльсевер так внимательно рассматривала, преподнес ей большой букет роз. Это было так неожиданно. Кто-то сказал: «Этот парень оказался шустрее нас всех!» А молодой человек тихонько спросил: «Неужели ты меня не узнала?» «Рафиз, что случилось? Где твоя шевелюра? Как ты оказался здесь?» «Я знал, что ты придешь на это совещание, и сам заявился без приглашения. Никто у меня ничего не спрашивал». «Ах, Рафиз, Рафиз», — повторяла она, счастливо улыбаясь. «Сегодня погода немного туманная. Позволь мне проводить тебя до дома». «Но ведь солнце сияет». «Это очень хорошо. Его лучи подсвечивают туман, мы пойдем с тобой к свету.
0: Хорошие слова.
1: Не только слова. Я докажу это в жизни.
0: В жизни?
1: Да.
0: Видишь, я побрил голову.
1: Зачем это понадобилось? Что за странности, Рафиз?
0: Странности. Не придавай этому значения. Все равно через 2-3 дня меня бы подстригли. Так уж лучше я сам.
1: Гюльсевер даже остановилась от изумления и тревожно спросила. Что случилось? Объясни толком.
0: Отправляюсь на службу в армию. Самое главное в этом то, что решил вопрос своими силами.
1: Что значит «своими силами»?
0: По собственной инициативе, без чьей-либо помощи или протекции. Вот слушай. Неделю назад мне пришла повестка из военкомата, а через 2 дня я узнал, что отец на этот раз добился моей отсрочки от призыва, будто бы по причине моей болезни. Тут я и выложил ему все, что накопилось в сердце. Сказал, что он сам уклонился как-то от военной службы, но постоянно разглагольствовал о патриотизме. А теперь все сам за меня решает. И устраивает меня по знакомству и в институт, и на научную работу. И лишает счастья самому избрать невесту. И сказал, что не буду больше терпеть унижений, что ухожу. Отслужу свой срок в армии, чем я хуже других. Закон о военной службе одинаков для всех. Словом, на этот раз я поступил так, как считал нужным, поступил самостоятельно. Пошел в военкомат и заявил, что никаких болезней у меня нет. Вопрос решился легко.
1: Гюльсевер слушала Рафиза внимательно и только вздыхала. Ах, Рафиз, Рафиз. Гюльсевер, ты хорошо знаешь, что отец мечтает сделать меня ученым. По его поручению для меня написали научную работу. Я даже читать ее не стал, я выкинул. Меня противила всякая фальшь, ложь. Я мечтаю об искренности, порядочности, новизне. Это будет армейская жизнь. Но я всегда буду думать о тебе. Буду мечтать, чтобы ты хоть из милости прочитывала мои письма. Говорить Рафизу было трудно. Он разволновался и поспешил закончить свою трогательную исповедь. «Ладно», — сказал он, приходя в себя. «А теперь скажи мне, придешь проводить меня? Через 2 дня уезжаю». Гюльсевер растерялась, не знала, что ей ответить. Ей показалось, что только сейчас у нее появилась любовь к Рафизу. Причем такая, что ради нее она была готова пойти на многое. Рафиз повторил свой вопрос. «Скажи, придешь меня проводить?» Гюльсевер, словно очнувшись от охватившего ее оцепенения, сказала: «Конечно, конечно приду». Потом с улыбкой посмотрела на Рафиза и вдруг добавила: «Приду, даже если погода будет туманной».
2: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию страницы из произведений зарубежных писателей-фантастов. Эмио Донаджо. Уважать микробы.
3: Насморк. О нем упоминалось в старинном документе, который прислал Звездный университет. Микроб был отчетливо виден через предохранявшее его сверхпрочное стекло. Несравненный Дарби, светоч медицины, величайший ученый и целитель, в 10-й раз принялся разглядывать пожелтевший лист бумаги. Он покачивался в паровом кресле, стараясь принять менее удобное положение. У него был легкий приступ чрезмерного благополучия, весьма распространенного заболевания, которое он легко излечивал у других. Насморк. Эта проблема мучила его уже несколько месяцев, с тех пор, как он занялся изучением древних болезней. Очевидно, это был чудовищно сильный микроб, и род человеческий, наверное, терпел ужасные муки. У несравненного Дарби мурашки забегали по коже. Возможно, он сам плод мутаций, вызванных этим страшным микробом. Указательным пальцем правой ноги он нажал кнопку на паровом кресле. Немедленно явился робот. «Я бы хотел знать», — сразу же приступил он к делу, — «что мы записали в последние дни относительно насморка?»
4: «Это весьма древняя болезнь», — ответил робот. «Вчера господин в момент озарения открыл, что она вызывалась прошу прощения, это слово встретилось мне впервые, и мои рецепторы плохо его усвоили».
3: «Вызывалось переохлаждением? И все?»
4: «Да, все, господин».
3: Несравненный Дарби отпустил робота-ассистента. Он с нетерпением ждал вызова. Случай необузданной любви или неотвязной тоски помог бы ему отвлечься на время от крайне утомительных исследований, связанных с этой загадочной болезнью. Но, увы, в последнее время свирепствовала эпидемия чрезмерного благополучия, а это его мало интересовало. Он предписывал таким больным кресла из твердых материалов, а в тяжелых случаях кровати с матрасами, и больные быстро выздоравливали. Итак, насморк вызывался переохлаждением. Действовал он также и на голосовые связки. Доказательство этому он, Дарби, обнаружил в сохранившемся с незапамятных времен отрывке пьесы. Там была реплика: «Мама, у меня насморк». А затем шла ремарка: «Произносится так, словно у вас насморк».
4: «Баба? Умбедя Дасборг».
3: «О, да чего же страшной была эта болезнь», — подумал несравненный Дарби, «если наши предки сочиняли о ней пьесы». Он вспомнил, что однажды при раскопках были обнаружены ампулы с наклейкой «Принимать в случае насморка». Ну, конечно, конечно, в них был яд. Несчастные больные, потеряв всякую надежду на выздоровление, кончали жизнь самоубийством. Но несравненному Дарби, светочу науки, никак не удавалось понять точный смысл слова «переохлаждение». Вероятно, болезнь косила свои жертвы в те незапамятные времена, когда города еще не были защищены куполами, и смена времен года целиком зависела от природы. Можно также предположить, что переохлаждение – производное от слова «холод». Холод же – это чувство, которое люди испытывали, стоя у сильного источника тепла. Или, может, наоборот? Он вызвал робота и потребовал объяснить ему, что такое холод.
4: «Холод, — повторил робот, — ощущение, связанное с внезапным или постепенным понижением температуры. Он вызывает побледнение кожи, а также замерзание наиболее распространенной жидкости, то есть воды».
3: Несравненный Дарви нахмурил брови. Что это за понижение температуры? За последние столетия лишь дважды трескались купола, но это не вызывало никаких изменений температуры. Значит, люди болели насморком во времена всеобщей дикости. В этот момент на вмонтированном в пол экране замигала лампочка срочного вызова, и возник силуэт робота. Очередной случай чрезмерного благополучия. И, конечно, на другом конце города. Он нажал зеленую кнопку, и паровое кресло превратилось в элегантный костюм, плотно облегающий великого светоча науки. Ароматная пневматическая труба молниеносно доставила несравненного Дарби в личный гараж у самой клиники. Двое роботов-ассистентов сели за пульт управления, и Гельбус бесшумно выкатился на улицу. Как ни странно, но великий Дарби не почувствовал, что на город надвигается катастрофа. Он забыл первое правило, обязательное для каждого горожанина. Когда на экране телерадиоканала автоматически появляется робот, немедленно отправляйтесь домой, так как происходит нечто весьма опасное и скверное. У несравненного Дарби это правило совершенно вылетело из головы. Он попросил у одного из роботов-ассистентов успокаивающую таблетку. Мрга, агар, агар, мрга, ответил робот-ассистент. Это же первые ноты знаменитой восьмой симфонии «Клокотание пространства», исполняемой марсианским оркестром «Сейчас мы вас оглушим», недоуменно подумал несравненный Дарби. Но тут же решил, что робот просто неисправен. Лишь когда второй ассистент завопил, нападающий стальная грудь ворвался в штрафную площадку и сбил с ног левого защитника «Убью на месте», несравненный Дарби понял, что случилось что-то страшное. И в самом деле произошло нечто такое, что прежде можно было увидеть только в научно-фантастических фильмах. Отвалился кусок внешнего купола, прикрывавшего город, и в дыру полил дождь. Несравненный Дарби пришел в совершеннейший ужас. Он был в целых 300 метрах от дома. В панике выскочил он из застывшего неподвижно Гельбуса и помчался по улице. Паровой костюм ограждал его от всех возможных неприятностей, от прикосновения робота и людей, от скверных запахов. Но, увы, он не мог предохранить его от дождя. Ведь об этом атмосферном явлении даже он, светоч науки, знал лишь из книг. Домой несравненный Дарби вернулся промокшим до нитки. Когда он заметил, что кожа покрылась пупырышками, ему сделалось дурно. Его знобило. Временами он начинал бредить. Авария была очень быстро устранена. Однако несравненный Дарби еще несколько дней не решался выйти из дому. Он не желал никого видеть и отказывался беседовать с кем-либо. А пока, в ожидании выздоровления, он снова занялся изучением насморка. Сейчас он впервые чувствовал себя в шкуре своих предков, хотя отлично понимал, что его болезнь бесконечно легче грозного насморка. Он вызвал робота и приказал ему: «Принеси новые материалы про насморк».

0: Вы слушаете страницы из произведений зарубежных писателей-фантастов. Джордж Эзертон. Нежданно, негаданно.
1: Один за другим все шестеро вошли и сели на свои места. Председательствующий Маскисон безо всяких околичностей перешел к делу. «Джентльмены, по имеющимся у меня абсолютно достоверным сведениям, происходит сброс мусора и промышленных отходов в Индийский океан. Заводы Хупа угрожают превратить его...» На всех лицах появилось одинаково тоскливое выражение, а мученические взгляды поднялись к потолку. Вечно это проблема, и, как всегда, никакого пути к ее разрешению. «От мусора просто деваться некуда», — сказал Маскисон, — «и мы должны найти выход». Но, как мы все хорошо знаем, наш первый долг – содействовать тому, чтобы у предметов широкого употребления была короткая жизнь. Все как один поднялись на ноги, благоговейно произнося священную формулу «Хвала износу». Потом сели, покачивая головами, все, кроме Барнса из департамента экономики, который помахал рукой, чтобы привлечь к себе внимание председателя. «Я нашел подрядчика. Берется ликвидировать любой хлам?» «Я проверял. Действительно может». Он как будто бы не замечал враждебных взглядов, устремленных на него остальными, хорошо помнившими, что Барнс однажды уже брался за это дело. Тогдашний подрядчик попробовал было перепродать использованные. Ему дали 20 лет за семикратное превышение срока пользования предметами потребления. А проблема по-прежнему оставалась и стояла теперь острее, чем когда-либо. И вот этот дурак Барнс подсовывает им еще одного мошенника. Не успел Маскисон рта раскрыть, как Барнс резким движением распахнул дверь и ввел в комнату заседаний широко улыбающегося круглого человечка, сверкающим металлоновым костюме. «Сейчас, джентльмены, мистер Грипфайлер вам продемонстрирует», — сказал Барнс, явно гордясь своей находкой. Мистер Грипфайлер заулыбался еще лучезарнее. Щелкнув замком, он открыл свой саквояж из этерно-металла и извлек оттуда изящную машинку, сделанную из прозрачного органического камня и полированного дюраметалла. В самой ее середине, в переплетении платиновых проволочек, покоился небольшой дюраметаллический ящичек с двустворчатой крышкой из раковин моллюска. «Вот, джентльмены, моя чудо-мельница. Ликвидирует любые материалы, не выделяя при этом никаких твердых, жидких и газообразных отходов. И абсобритву тоже», — попробовал пошутить Хуп. Неудачная шутка. Кто не знал, что из всего созданного могучей техникой ничто так плохо не поддается ликвидации, как эти небольшие, но опасно блестящие лезвия, сделанные из эстерно-металла. Со специальными добавками они никогда не тупились. Но в связи с недавним повышением квоты на продукцию компании «Абсобритва» никому не разрешалось бриться одним и тем же лезвием больше одного раза. Отступление от этого правила могли оказаться губительными для экономического цикла. «У вас не найдется одного лезвия?» — спросил мистер Грипфайлер. «Одно нашлось в керамическом умывальной комнате рядом с комнатой заседаний». Раздвинув толстым пальцем ракушечные челюсти своего прибора, мистер Грипфайлер бросил абсобритву в ящичек. Челюсти сомкнулись. Мистер Грипфайлер нажал на кнопку. На какое-то мгновение проволочки накалились до красна, потом снова стали матово-белыми. мистер Грифаля развел створки в стороны, а пса бритвы внутри не было. У присутствующих создалось впечатление, что на глазах у них проделали фокус, требовавший необычайной ловкости рук. Они стали давать мистеру Грипфайлеру носовые платки, перочинные ножи, наручные часы, в общем, всякие мелочи, которые в ближайшем будущем они были обязаны спустить в мусоропровод и заменить новыми. И каждый раз, даже тогда, когда небольшой ящичек оказывался набитым доверху, мистер Грипфайлер ликвидировал все, что в нем было. Ликвидировал так, что от содержимого не оставалось и следа. Молчание нарушил Маскисон. Лично меня это убедило. Но хотелось бы услышать мнение остальных. Ответом ему были энергичные кивки и возгласы. «Берем! Берем! Скорее подписывайте с ним контракт!» Они приняли условия мистера Грипфайлера, он не подвел их, и вскоре на земле уже работали с полной загрузкой 500 чудо-мельниц, послушно проглатывавших все, что люди считали мусором и отбросами. И никому не пришло в голову спросить у мистера Грипфайлера, куда все это девается? Главная проблема была решена, остальное уже никого не интересовало. Блурро IV сидел на скамейке из магния, лениво разглаживая складки своей фиброидной тоги. В мире 80704 года, в котором жил Блурро, проблем больше не было. И немалую роль тут сыграла чудо-мельница, возникшая по преданию из Нильского ила где-то около 2080 года. История вопроса никого не интересовала. Знали только, что эти благословенные машины с челюстями из ракушек берут на себя заботу обо всем хламе, который производит или может произвести человек. Все шло в божественную чудо-мельницу и исчезало в ней. В мире Блурро царили чистота и порядок. Но в этот июньский день 80704 года Блурро вдруг показалось, будто воздух у него перед глазами собирается разрешиться от бремени. Он, этот воздух, явно силился родить что-то. Плоп! Прозвучало вздохом облегчения, и к ногам Блурро упал небольшой блестящий предмет. Он поднял его и сразу же порезался. Вслед за первым предметом градом посыпались другие. Две небольшие тикающие машинки, комки смятой бумаги, перочинный нож. За какой-нибудь месяц сад, который представлял собой мир 80704 года, превратился в свалку всякого неприглядного хлама. К тому же опасного, потому что теперь в этом мире не было места, где не шел бы непрекращающийся дождь из угрожающих острых абсобритов. Решение проблемы оказалось под силу лишь самому мудрому из мыслителей, Кларолю III. Следуя полету своей мысли, такой же блестящий и безответственный, как и мысли Грипфайлера, Кларель переориентировал чудо-мельницы, и теперь они перемещали хлам не только во времени, но и в пространстве. Никто не спрашивал Кларреля, куда все девается. Проблема была решена, а остальное уже никого не интересовало.

0: 30 миллионах световых лет от Земли на захолустной планетке Омикрон последняя, еще оставшаяся в живых пара из великого племени чешуйчатых длиннофипов волочила свои 80 совсем ослабевших ног по усыпанной костями гранитно-базальтовой равнине. Их ожидала смерть, так как они доели последние глыбы металлоносной руды, которые им удалось найти среди камней. Лишь слабый дымок вырывался из черной пасти огромного самца.
1: Но вдруг что-то блеснуло в воздухе перед полузакрытыми глазами терявшей последние силы самки. Снова что-то блеснуло, но на этот раз она поймала блестку своим верхним щупальцем. Блестка была крошечной, но хрустнула на зубах совсем как металл. За ней посыпались новые. Полуживой самец почувствовал, что подруга толкает его в бок. Одним из своих 5 глаз он взглянул вверх и увидел. С неба падает манна.
0: Когда 4 желтые луны снова взошли над Омикроном, 2 длиннофипов блаженно рылись в огромной куче консервных банок из нержавеющего дюраметалла и других металлических предметов, бесконечным потоком падавших из стратосферы. Из стопок под пищеварительными котлами длиннофипов доносилось веселое гудение и потрескивание. И когда самец поднимал свою огромную верхнюю челюсть, длинный язык белого пламени расплавлял эмаль на громоздившихся перед ним старых автомобилях.
1: А около родителей неуклюже резвились 2 детеныша, с аппетитом уплетавшие абсобритвы, которые падали на равнину, как лепестки металлического цветка. И ни один из 4 не остановился и не спросил себя, откуда взялся спасительный корм. Им было все равно. Они ели, и этого с них было довольно.

0: Вы слушали страницы из произведений зарубежных писателей-фантастов. Читал артист Юрий Волынцев.
1: Рано утром 11 июля 1941 года в палатку майора Звягинцева вошел капитан Суровцев и доложил, что его вызывает командир дивизии, занявший вчера позиции на центральном участке. Звягинцев удивился. Может быть, он меня вызывает? Никак нет. Приказано явиться мне, ответил Суровцев. Но пожал при этом плечами, как бы давая понять, что он сам недоумевает, почему приказано явиться ему, а не майору, которому он подчинен. Странно, подумал Звягинцев. Неужели в дивизии не знают, что батальон находится в моем распоряжении? К тому же я представитель штаба фронта, и об этом известно полковнику Чорохову. Но, может быть, он не имеет отношения к этому вызову? Вам сообщили, зачем вызывают, спросил он. Суровцев снова пожал плечами. Насколько я могу понять, для получения какого-то боевого задания. Приказано иметь при себе все данные о личном составе и вооружении. Разрешите взять вашу машину, товарищ майор? На моей резину меняют. Хорошо, сказал наконец Звягинцев. Пойдем вместе. Какие документы вы взяли? Данные о личном составе и вооружении. Захватите еще схему минных полей. Слушаю, товарищ майор. Я и сам думал. Штаб стрелковой дивизии Чорохова располагался в городе Луга. Ну, то есть примерно в 30 километрах от района, где работал в предполе оборонительной полосы батальон Суровцев. Они ехали по тому пути, который относительно недавно проделали в обратном направлении. Но теперь эту дорогу нельзя было узнать. Пустынные, почти безлюдные, той светлой июньской ночью, теперь она была совершенно иной. Навстречу им двигались войска, бойцы, идущие строем и цепочками по дороге и обочинам, военные грузовики, тягачи с орудиями. Шоферу разговору приходилось то и дело прижимать эмку к обочине.

спрашивал себя Звягинцев. Переброшены ли они сюда с других участков фронта, или это резервы, присланные ставкой? Один факт несомненен. На Лужской линии обороны сосредоточиваются крупные силы. Командный пункт дивизии размещался в небольшом домике на северной окраине города. Когда они вошли в комнату командира дивизии, Чорохов и какой-то немолодой бритоголовый майор стояли спиной к двери, прикрепленной к стене большой карты Лужского района. «Сведения о личном составе и вооружении привез?» — громко спросил командир, обращаясь к Суровцу. «Так точно, товарищ полковник», — поспешно ответил капитан. «Схемы сдашь в штаб. У тебя в батальоне все саперы?» «Так точно, все саперы», — недоуменно подтвердил Суровцев. «Об этом пока забудь», — сказал Чорохов. «Хватит вам в земле ковыряться. Воевать надо, понял? Получай настоящее боевое задание. Передвинь свой батальон на 10 километров восточнее. Займешь оборону на моем левом фланге, а все твои теперешние минные поля станут моим предпольем. Ясно?» «Так точно, ясно», — машинально проговорил Суровцев. Но по тону его Звягинцев, по-прежнему стоящий посреди комнаты, понял, что капитану ничего не ясно. Да и сам он не понимал, что происходит. А Чорхов, будто читая его мысли, буркнул: «Ничего тебе не ясно, саперный комбат. А ну, давай сюда, смотри на карту. Начальник штаба, объясни ему задачу». Бритоголовый майор встал рядом с Чорховым, слонился над картой. «Вот здесь, капитан, восточный участок, который занимает ваш батальон, находится населенный пункт Ожогин-Волочок. Видите? Здесь, в Ожогином Волочке, оборону займет наш сосед, дивизия народного ополчения». «А какой ее участок?» – спросил Суровцев. «Какой участок?» – вмешался Чорохов и хлопнул по карте своей широкой ладонью. «А хрен его знает какой. Вчера вечером ополченцы вышли на позиции. И знаем мы только, что здесь будет их правый фланг. Так вот, я седлаю основное шоссе и железную дорогу из Пскова. А теперь что ты меня должен спросить, а?» «Товарищ полковник», — ответил Суровцев, — «это у вас 10-километровка? Но тогда мне кажется, что между ополченцами и вами получается большой разрыв. Ну, километров 8-10. Кто его будет держать?» «Ах ты, умница, саперная твоя душа!» — одобрительно и вместе с тем как-то зло воскликнул Чорохов. «Самую ведь точку попал. Так вот, ты и будешь этот разрыв держать. Ты понял? Потому что кроме твоего батальона мне эту дырку заткнуть нечем. И так 30 километров на мою долю приходится. В 11 верст прореха на стыке с ополченцами получается. Твоим батальоном я буду ее латать». «Сколько у тебя пулеметов?» — спросил Чорохов. 3 ручных, — механически ответил Суровцев, мысли которого были заняты все еще тем, что минуты раньше сказал комдив. «Будь ты неладен!» – воскликнул Чорохов. «Ладно, на штаба запиши. Дать его батальону 3 станковых. Идите. А вы, майор, останьтесь. Сюда идите, к столу. Ну, слушаю вас». «Я полагаю, товарищ полковник», — тихо, гораздо тише, чем ему хотелось бы, — сказал Звягинцев, — «что не я вам, а наоборот, вы мне должны объяснить, что все это значит». «Так», — проговорил Чорохов, — «выходит, ты от своего начальства никаких указаний не получал? Странно. Ну ладно, коли так, слушай меня. Позавчера немцы взяли Псков.

0: Ну что же ты замолчал, майор? Звягинцев не мог вымолвить ни слова. Псков. Псков. Псков стучало в его висках. Последний большой город на пути к Ленинграду. Всего в 280 километрах от него. Значит, немцев не удалось задержать и после острова. Значит, они уже шагают по Ленинградской области. И Лужский рубеж – последняя преграда на их пути. Наконец он взял себя в руки. Если это так, товарищ полковник, я тем более считаю своим долгом. Ладно, резко прервал его Чорохов. На, читай. 61-й отдельный инженерный батальон, прочел Звягинцев, закончивший минно-взрывные работы в предполье, придается вам для боевых действий на стыке с дивизией народного ополчения. Пятышев. Звягинцев читал и перечитывал неотделенные знаками препинания слова на узких полосках телеграфной ленты, наклеенных на серый шершавый лист бумаги. Наконец он взял себя в руки. Я все же просил бы вас посвятить меня не только в боевое задание батальону, но и, так сказать, в общий ваш замысел. Ведь батальон будет у вас на фланге, в стыке двух дивизий. Замысел, замысел, проворчал Чорохов. Гляди сюда. У твоего батальона самостоятельный участок на моем левом фланге. И широкий. Жесткой обороны не выйдет. Железную дорогу и шоссе седлаю я. Это ты слышал, когда я твоего капитана просвещал. Здесь жду главный удар. А вот дороги, которые от Луги на Уторгаш ведут, это твои. И чтобы по ним муха фашистская не пролетела, не то, что там танк. Надеюсь, ты не зря свои минные поля-то устанавливал. Ну, а подробнее над штабом по оперативной карте разъяснит. Понял? Понял. Но мне придется не скоро устанавливать новые минные поля. Не забудьте, у меня ведь только 6 пулеметов. Немцы-то могут прорваться. Для того ты там и стоишь, чтобы не прорвались. Твоя задача продержаться до подхода наших танков. Так у вас есть танки? Радостно воскликнул Звягинцев. Ну вот, расшумелся. Нет у меня еще танков, майор. Но обещали полк придать. Командир прибыл, а полк, говорит, на подходе. Еще батарею противотанков орудий обещали дать. Только где она, пока не знаю. А если немцы тебя завтра атаковать начнут? Вот поэтому я на главное ударение делаю. Держать немцев, если подойдут. После короткого совещания комсостава, на котором Звягинцев и Суровцев рассказали о новой задаче, поставленной перед батальоном в штабе дивизии, батальон спешно погрузился на машины и двинулся на отведенный ему новый участок. И хотя никто из батальона, кроме Звягинцева и Суровцева, не побывал в штабе дивизии, и никто, кроме них, не знал, чем был вызван приказ, по которому саперы превращались в пехотинцев. Тем не менее, не было в эти часы в батальоне бойца, который не понимал бы, что означает этот приказ. В течение всей этой ночи и следующего дня бойцы батальона устанавливали новые минные поля, копали окопы, ходы сообщения и щели для истребителей и танков. Политрук Пастухов ушел из роты, чтобы побывать в каждом взводе и побеседовать с бойцами. Звягинцев решил отправиться на машине вперед, километров на 20 к югу, чтобы осмотреть рельеф местности, те естественные препятствия, которые придется преодолевать врагу. М-ка,
1: которую вел разговоров, ехала по проходу в минном поле, то оседая, то подпрыгивая на ухаба. Машина миновала проход. Ехали молча. Звягинцев внимательно осматривал местность, время от времени переводя взгляд на карту двухкилометровку, лежащую у него на коленях. Несколько раз на пригорках он выходил из машины, чтобы оглядеться. Все было спокойно. Они проехали еще несколько километров, и Звягинцев снова остановил машину, чтобы проверить вязкость и глубину тянувшегося справа болота. «Разворачивайся, разговоров», — сказал он. «Я пройду немного вперед, а потом вернусь и сразу поедем обратно». Звягинцев подумал о том, какое количество танков и мотопехоты противника сможет одновременно продвигаться здесь. Он шел по краю болота, время от времени сапогом испытывая топкость. Он решил дойти до возвышавшегося метрах в 100 отсюда пригорка, чтобы, забравшись на него, снова осмотреться. Всего лишь 50 метров отделяли Звягинцева от пригорка, когда он услышал глухой, ракочущий металлический гул. Несколько секунд он стоял неподвижно, стараясь определить, откуда доносится этот все нарастающий гул. И вдруг увидел, как прямо перед ним под углом к вершине пригорка выползает орудийный ствол. Прошла секунда, другая, и показалась башня танка. Люк танка был открыт, и над башней возвышались плечи и голова человека в черном шлеме. Какое-то мгновение Звягинцев стоял в оцепенении. И только когда танкист внезапно исчез в люк, и люк захлопнулся, до Звягинцева наконец дошло, что это немецкий танк. Из него сейчас начнут стрелять. Пригибаясь к земле, петляя, он побежал обратно к машине. «Газуй! Газуй, разговоров!» — громко срывающимся голосом кричал Звягинцев. Разговоров, почти лежа, пряча голову за спину сиденья и крепко вцепившись руками в руль, гнал, гнал, не выбирая дороги, делая резкие повороты то вправо, то влево. Раздался пушечный выстрел. Машину сильно тряхнуло, но она продолжала двигаться. Звягинцев заставил себя приподняться и посмотреть в заднее стекло. Он увидел, что танк находится метрах в 100 позади, а через пригорок медленно переваливается второй. Звягинцев снова прижался к сиденью и в ту же секунду услышал пулеметную очередь и звон разбитого стекла над головой. Машина резко качнулась и, точно лишенное управления, запетляла из стороны в сторону. «Разговоров!» – крикнул Звягинцев и, перегнувшись вперед, вцепился руками в его плечи. «Ни хрена, жив, разговоров!» – хрипло крикнул в ответ, не меняя своего положения шофер. «Лево руля! Давай лево руля!» – крикнул Звягинцев. Разговоров резко повернул руль. Там, где только что находилась машина, землю спорола пулеметная очередь. В следующую минуту Звягинцев опять тряхнуло, он ударился головой о потолок кабины, а машина съехала, вернее, сползла по склону боком к воде. «Газуй по речке!» – крикнул он. Речка была настолько мелкой, что вода не покрывала и половину колес. МК мчалась, вздымая по обе стороны веера водяной пыли. Танки как будто отстали. Минут 10 они ехали молча. Наконец разговоров выпрямился на сиденье, обернулся к Звягинцеву и спросил: «Живы, товарищ майор, а? Не ранило?» «Все в порядке, друг», — ответил Звягинцев, стараясь унять дрожь в коленях и заставить свой голос звучать спокойно. «Теперь газуй, не сбавляй хода. Если они подойдут к берегу, то сверху расстреляют нас, как на стрельбище». «Ну, Это еще бабушка надвое сказала. С какой-то исступленной лихостью ответил разговору. Нам бы теперь вот до той рощи доскочить. Въехав в лес, разговоров резко затормозил и выключил зажигание. Все, товарищ майор, ушли. Куда нам теперь? Вы уж по карте определяйте, куда дальше ехать. А я пока карету осмотрю. Он вылез из кабины. Ехать, ехать, надо ехать, стучало в висках Звягинцева. Необходимо как можно скорее предупредить батальон, ведь там никто не знает, что немцы так близко. Нервничая, он вытащил из планшета карту, посмотрел на компас. В 2 километрах восточнее этой рощи должна быть проселочная дорога, ведущая к рубежу батальона. Однако выехать из рощи и двигаться вдоль берега невозможно, пока не уйдут танки. Звягинцев сделал несколько шагов к опушке. И к радости своей он увидел, что танки повернули на юг. Он подождал, пока не отошли 500 метров, вернулся к Эмке и решительно сказал: «Едем, танки ушли». Подъехав к пароходу в минном поле, разговоров впервые снизил скорость. «Ну вот и добрались, товарищ майор». Следом за Звягинцем он вышел из машины, окинул ее печальным взглядом. «Куда же мне теперь ее? Тут ведь и варить, и латать на 2 дня полных работы. Поедешь в тыл дивизии, там починят, я записку напишу», — ответил Звягинцев. «В тыл?» — протянул разговор. «Да что вы! Мы ей батальоне своими средствами ремонт дадим. Разве можно в тыл, товарищ майор? Ну, а если батальон опять переместят, тогда вам ни меня, ни машины не видать. А без машины вам нельзя. Ну, хоть какой-никакой, но автомобиль. Шофера себе вы и другого найти можете, это я понимаю. А вот без машины...» Звягинцев почувствовал, что у него слегка сдавило горло. «Слушай, друг, — тихо сказал он, — ты знаешь, что жизнь мне спас?» «Да что вы!» — с каким-то испугом проговорил разговоров. «Да что вы, товарищ майор, вы тоже скажете. Я ведь свою тоже спасал. Это уж все к одному». Он засопел и стал смотреть куда-то в сторону. 12 июля во второй половине дня, через несколько часов после того, как вернувшийся в батальон Звягинцев известил штаб дивизии, что обнаружил неприятельскую разведку в 20 километрах от своего участка обороны, первые немецкие танки появились перед его участком. Несколько черных точек, быстро увеличивающихся в размерах. Звягинцев, находившийся на своем наблюдательном пункте, насчитал 8 машин. А за ними 3 бронетранспортера с пехотой. По телефону он сообщил об этом Сурбцеву на командный пункт батальона. Все было готово к бою. Саперы, ставшие стрелками, уже занимали окопы, пулеметчики свои позиции, истребители танков, щели и различные засады. Танки шли клином, быстро вырастая в размерах. Гул их моторов был слышен в расположении батальона. Звягинцев напряженно смотрел в бинокль. Не более 2 километров отделяло головной танк от ближайшего минного поля. Люки танков были открыты. Очевидно, немцы ожидали встретить советские войска лишь непосредственно у лужских оборонительных укреплений. «Не стрелять, Сурбцев! Повтори приказание командирам рот! Не стрелять!» Головной танк по-прежнему шел несколько впереди остальных. Уже только 100 метров отделяли его от взорванного участка дороги, объезды которого по обе стороны были минированы. Звягинцев напряженно смотрел в бинокль. Попадется ли этот танк в ловушку, или его командир разгадает опасность? Тогда этот проклятый немец вызовет по радио саперов, который, несомненно, следует где-то близко, наверное, на бронетранспортерах. Это было бы самым худшим для батальона. Огнем по саперам придется раньше времени обнаружить себя. Танки прекратят движение, развернутся и откроют огонь из пушек и пулеметов. И вдруг головной танк остановился. Остальные же машины и следующие за ними бронетранспортеры продолжали движение. Но головной танк застыл. Белёсый немец выбрался из люка. Он стоял на танковой броне, внимательно оглядывая взорванный участок дороги. Сейчас он представлял собою прекрасную мишень. Не только снайпер, любой посредственный стрелок мог бы его снять первым выстрелом. Звягинцев со страхом подумал, что у кого-либо из бойцов не выдержат нервы. Не стрелять, только не стрелять! Вслух с мольбой в голосе проговорил он, хотя никто, кроме связиста, не мог его и услышать. И повторил уже про себя: «Дорогие мои, хорошие, только не стрелять!» Через минуту немец опустил ногу в люк, держась за края руками, перекинул вторую ногу и скрылся в танке. Что он сейчас делает, мучительно старался догадаться Звягинцев. Приказывает стрелку-радисту вызвать саперов? Но то ли потому, что взорванные участки дороги и в самом деле показались немцам воронками от авиабомб, то ли их обманула царящая вокруг тишина. Но так или иначе танк с урчанием поддался назад, снова остановился. И в следующую секунду Звягинцев, задыхаясь от охватившего его радостного волнения, увидел, что гусеницы танка медленно поворачиваются, и он направляется в объезд. Раздался взрыв. Завеса земли и пыли заслонила от Звягинцева немецкий танк, и тут же ее прорезало пламя разрыва. И в тот же момент раздался еще один взрыв, затем второй и третий. Это подорвались на минах еще три подошедших вплотную танка. Опять их прикрыла медленно оседающая стена земли и пыли, а потом Звягинцев и без бинокля увидел, что из люков выскакивают черные фигурки. Раздались частые ружейные выстрелы и застрекотали пулеметы. Батальон открыл огонь. Разом все изменилось. Давящая тишина, нарушаемая до этого лишь однотонным гудением танковых моторов, разорвалась. Поначалу слышны были только частые ружейные выстрелы и пулеметные очереди, но через несколько минут их стали заглушать разрывы снарядов. Это еще не подошедшие к минным полям танки открыли ответный огонь из пушек. Вначале немцы явно били наугад, по невидимым целям, чтобы дать возможность своей пехоте, покинувшей бронетранспортеры, занять боевые позиции. Но скоро снаряды стали рваться и непосредственно в боевых порядках батальона. Звягинцев решил перейти из окопа в блиндаж. За ним побежал связист. Прильнув к окуляру окопного перископа, Звягинцев понял, что первое замешательство противника прошло. Танки теперь не двигались. Остановившись, они вели огонь из пушек и пулеметов, а позади них накапливалась пехота. «Пушки, пушки!» – с горечью подумал Звягинцев. «Если бы иметь хоть несколько противотанковых орудий!» «Комбата мне!» – бросил он связисту и через мгновение схватил тяжелую трубку полевого телефона. Услышал хриплый голос капитана. «Как дела, Суровцев?» – крикнул Звягинцев и, не дожидаясь ответа, продолжал. «Прикажи, чтоб экономили боеприпасы. Следи за левым флангом». Он снова прильнул к перископу и увидел, что два танка повернули на восток и пошли параллельно позициям батальона. Это было то, чего боялся Звягинцев. Там, в считанных километрах, находился тот самый оголенный стык с флангом дивизии народного ополчения, беречь который пуще зеницы ока приказывал ему Чорохов. Еще Звягинцев увидал, что немецкие солдаты, используя подбитые танки, как прикрытие, начинают копошиться на минных полях. Это уже, видимо, были саперы. А потом они снова ударят, подумал Звягинцев, и ударят одновременно в центре и с левого фланга. Сознает ли это Суровцев? Разгадал ли он намерения немцев? Он решил немедленно идти на командный пункт к Суровцеву. Командный пункт батальона располагался всего в 500 метрах от наблюдательного пункта Звягинцева. Открытых ходов сообщений тут не было, и значительную часть пути Звягинцеву пришлось бежать по открытой местности. Неожиданно он услышал за собой чей-то топот и, обернувшись, увидел Разговорова, бегущего за ним с автоматом в руках. И в этот момент фонтан земли разделил их. Свиста и разрыва снаряда Звягинцев, кажется, даже не слышал. Он очнулся через мгновение, когда Разговоров схватил его лежащего за плечи и с силой, повернув к себе, крикнул: «Живы, товарищ майор! Что ты здесь делаешь?» Удивленно спросил Звягинцев, поднимаясь и вытирая землю с лица. «Получил приказание быть при вас», задыхаясь, произнес Разговоров. «Чье приказание? Еще снаряд, ложись!» Вместо ответа крикнул Разговоров. Снова падает, Звягинцев услышал на этот раз резкий свист снаряда и разрыв. Взрывной волной ему заложило уши. Вскочив, он увидел, что сержант тоже на ногах и что-то говорит, но Звягинцев не слыхал ни слова. «Быстро вперед!» – крикнул он, уже не спрашивая Разговорова, зачем и почему приказ он находится здесь. Когда они ввалились в блиндаж, где располагался Суровцев, тот сидел на узких нарах, прижимая к уху телефонную трубку. «Слушай, Суровцев», подходя к нему вплотную, сказал Звягинцев, «если их танки окажутся на фугасах, это наше счастье. Еще раз прикажи командиру третьей не прозевать, доложить, если они там соберутся. Тогда мы их ахнем. А меня сейчас и середина беспокоит», сипло выговорил Суровцев. «Если туда танки прорвутся, не можем мы их пропустить, Суровцев». Голос у Звягинцева от волнения тоже стал каким-то сиплым. «Где Пастухов?» «Да во второй роте. Он туда ушел, как только немецкие саперы вылезли из наминное поле. Недавно звонил, говорит, положение трудное. Надо продержаться пока». «Вдвоем нам здесь незачем быть», сказал Звягинцев Суровцу. «Я пойду во вторую. Будем держать связь». Добравшись до участка второй роты, Звягинцев увидел, что положение там тяжелейшее. Пробежав вперед, туда, где залегли бойцы, Звягинцев увидел, что один из вражеских тупорылых танков, ведя огонь то из пушки, то из пулемета, медленно продвигается вперед по уже разминированному участку, подминая под себя кустарник, колья, мотки колючей проволоки. Он спрыгнул в окоп рядом с пулеметчиком. «В щель бей! Смотровую щель!» – истошно крикнул Звягинцев. Второй номер расчета молодой боец, тоже с черным лицом, хрипло крикнул над ухом Звягинцева: «Все, товарищ майор!» – и показал на груду пустых пулеметных лент. Танк был уже метров 15 от окопа. Звягинцев смотрел на танк снизу, и ему казалось, что гусеницы его огромны. Еще минута, другая, и они нависнут над окопом. И вдруг он увидел, как кто-то вблизи, поднявшись из щели, швырнул в танк бутылку, но не добросил. То ли потому, что до танка было далеко, то ли у бойца не хватило сил, но бутылка просто покатилась по земле. В этот момент наперерез танку метнулся еще кто-то, подхватил с земли бутылку и с расстояния, уже несколько шагов, силой размахнувшись, швырнул ее прямо в смотровую щель. И рывком, бросившись в сторону, упал на землю. По танку побежали струйки пламени. Он словно споткнулся, мотор его затих. Казалось, что огонь прилип к броне, вцепился в нее и уже охватил весь танк. С лязгом откинулся люк. Сначала оттуда повалил дым с язычками пламени, потом выскочили солдаты. Они кричали, махали руками, катались по земле, пытаясь сбить огонь с загоревшихся комбинезонов. Звягинцев, опомнившись, увидел, что человек, бросивший в танк бутылку, бежит обратно, прямо на окоп пулеметчиков. «Да ведь это Пастухов!» – мелькнул в его сознании. «Сюда, Пастухов, сюда!» – отчаянно крикнул Звягинцев, наполовину высовываясь из окопа. Старший политрук спрыгнул, вернее, свалился в окоп, тяжело дыша. Но сразу приподнялся, встал в окопе во весь рост и, грозя черным кулаком, закричал: «Горит, горит, сволочь!» И в этот момент откуда-то слева донесся грохот. Казалось, взорвались одновременно десятки снарядов и бомб, и земля, дрогнув, сдвинулась со своего места. Поняв, что немецкие танки попали таки на фугасы, Звягинцев вылез на бруствер, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь. Километров полутора слева оседала туча из земли и дыма. А потом стало тихо. На обеих сторонах поля прекратилась стрельба. Возможно, в эти минуты немцам показалось, что сама чужая для них русская земля вступила в бой и поглотила их танки. Звягинцев почувствовал огромное облегчение, почти счастье. Ему показалось, что мощные взрывы тяжелых фугасов решили исход боя. На мгновение он забыл о тех двух немецких танках, которые медленно, точно ощупывая каждый клочок земли, но неуклонно приближались к окопам. Но когда Звягинцев снова посмотрел вперед, он увидел не только эти два танка. Он увидел, как от линии горизонта отделился еще несколько черных точек и понял, что гитлеровцы решили любыми средствами смять, сокрушить препятствия, столь неожиданно возникшие на их пути. «Пастухов, оставайся здесь, я за бутылками». Звягинцев выскочил из окопа и, пригибаясь, не глядя на танки, которые были в 100 метрах, побежал к ближайшему окопу. Спрыгнув в него, он с радостью увидал, что там на дне лежат бутылки с горючей жидкостью. Он тотчас же вскочил на ноги, но тут же был придавлен к земле сильной рукой бойца. «Сейчас палить из пулеметов начнут!» – хрипло прокричал тот. «Слушай, друг!» – крикнул Звягинцев. «Там, слева, в окопе, старший политрук. Доставь ему 3 бутылок. Быстро!» Ни слова не говоря, боец выскочил из окопа. На дне оставалось еще 2 бутылок. Стиснув зубы, Звягинцев ждал приближения танков. И в этот момент он услышал артиллерийский выстрел. Где-то в стороне от надвигающихся танков взметнулась земля. Раздался взрыв. «Что это? Кто стреляет? Откуда?» – пронеслось в его мыслях. И снова раздался взрыв. На этот раз взорвалось что-то внутри танка. В первые мгновения Звягинцев даже показалось, что выстрелила пушка этого самого танка. Но тут же он увидел, как из смотровой щели повалил дым, а сам танк, дрогнув, остановился. Второй же танк продолжал двигаться вперед. И когда уже какие-нибудь 10 метров отделяли танк от окопа, Звягинцев выскочил наверх и метнул бутылку. Он швырнул ее не наугад, не с отчаяния, а с точным холодным расчетом. И с холодной яростью увидел, как пламя заплясало на танковой броне. Раздалась короткая пулеметная очередь, но пули не причинили вреда Звягинцеву, оказавшемуся слишком близко к танку в мертвом пространстве. Он даже не лег, не упал на землю. Он стоял и смотрел, как горит танк. Он слышал глухие удары оттуда, изнутри танка. А немцы пытались открыть заклинившийся люк. Выхватив пистолет, он ждал, готовый стрелять по немцам, как только они высунутся. И только когда откуда-то справа снова прогремели пушечные выстрелы, Звягинцев обернулся. Он увидел, как наперерез дальним немецким танкам мчатся другие танки. Наконец он сообразил, что это советские машины. И тогда, все еще стоя перед горящим немецким танком, размахивая рукой, сжатым в ней пистолетом, Звягинцев закричал: «Вперед! Бей их, сволочей! Бей!» Через час сражение было закончено. На поле боя расстилался черный едкий дым от догорающих танков. Уйти удалось только одной из немецких машин. В эти дни не только батальон Звягинцева и танкисты вступили в первый бой на подступах к Ленинграду. Тысячи бойцов и народных ополченцев приняли удар немцев южнее и западнее города Луги.

0: Алло.
1: Питер, прости, что звоню.
0: Кто это?
1: Это я, Элли.
0: Какая такая Элли?
1: Элли Уилсон.
0: А, прости. Элли, я просил тебя не звонить так поздно.
1: Питер, у меня огромная неприятность.
0: Элли, завтра я для тебя на все готов. А сейчас мне просто нету сил.
1: Питер, мне совсем худо.
0: Сколько сейчас времени?
1: 3 часа.
0: Ночи.
1: Да.
0: Ну,
1: ты умоляю, приезжай, я у знакомых.
0: Где?
1: На углу 14-й парка, 5-й этаж, квартира 5-3, доктор Уордвелл. Не так уж далеко от тебя.
0: Ну, ей-богу, Элли.
1: Питер!
0: Джордж твой где?
1: Нет, только не Джордж!

0: Доктор Вортвилл, хорошо, что вы пришли.
1: Как тут Элли? Заболела, что ли?
2: А она вам не рассказала по телефону?
1: Нет.
3: Я вас к ней провожу.
4: Спасибо. А что с ней? Могу вас заверить в серьезных повреждениях физических. Проходите, я вас оставлю вдвоем.
1: Ну что? Что случилось, детка?
5: Меня изнасиловали. Я подумала, если сопротивляться, убьют. Я не хотела умереть. Ай. Теперь не знаю, лучше бы уж убили.
1: Как ты здесь очутилась?
5: Доктор Вордвелл лечит меня с детства. Он мне как друг.
1: В полицию звонили?
5: Нет.
1: Ведь на то есть особый номер.
5: Ни за что.
1: Ну зачем? Зачем тебе именно я?
5: Затем, что я еще не все рассказала. Когда они покончили со мной, второй прошептал мне передать своему боссу Фрэнку Девери. Пускай отвяжется, иначе это только начало.
1: Отвяжется? В каком смысле?
5: Понятия не имею, Петр. Я была почти без сознания.
1: Ну, успокойся, успокойся, успокойся.
5: Когда этот мерзавец шептал, не было сил спросить, про что. Да и скрылись они быстро, бросили меня там в проулке возле редакции. Я кое-как прикрылась и вот, пожалуйста, пришла сюда. Такси взять побоялась. Еще заметит шофер, что не все, что все на мне порвано.
1: Успокойся, успокойся. А лица их ты совсем не разглядела?
5: Там, там была кромешная тьма и очки. Мне очки сбили сразу.
1: А голоса узнаешь?
5: Нет.
1: Нет.
5: Ну, первый тут же приставил мне горло нож такой, знаешь. Ну, лезвие выскакивает, чуть нажмешь. Я же... И зашептал, что всадит мне в глотку, посмея шевельнуться.
1: Тише.
5: Другой шептал уже в конце. Я, по сути, и не слышала их голосов, какие-то животные звуки.
1: Господи. Успокойся, успокойся. Ну-ну-ну-ну. Успокойся. Ну что ты? Джордж, что ты скажешь?
5: Вот. Почему нужна твоя помощь, Питер?
1: А именно?
5: Я прошу, соври. Может, потребуется много врать?
1: Ну что ж, пожалуйста. Подонки.
5: Ну, ты бы позвонил Джорджу. Скажи ему, вернулся, мол, из Греции сегодня вечером. Вчера вечером.
1: Ну, так оно и есть.
5: Позвонил мне в редакцию. Это тоже правда?
1: Да.
5: Ну, и попросил, что-то сделать для тебя. Попросил меня куда-то поехать на 2-3 дня. Раньше мне не оправиться, Питер, не хватит смелости встретиться.
1: Я тебя отправлю, я тебя действительно отправлю, тебя из города. На Кипре я познакомился с Тарольдом Мерит. Он просил меня на словах передать кое-что семье в Филадельфии. Ну, туда и съездишь. Съездишь туда на пару дней. Найдешь Меритов. Так что все будет четко на случай проверки. Ну, а Джорджу я скажу. Ну, я скажу, что не знаю, где ты остановился. А ты мне утром сообщишь по телефону.
5: Да.
1: Поручение настоящее. Хоть как-то отвлечет тебя.
5: Спасибо.
1: Я отсутствовал почти месяц. Интересно, от чего ты должен отвязаться, Фрэнк?
5: Не знаю, Питер, ничего не знаю.
1: Но я все-таки скажу Фрэнку, что мне позвонили среди ночи и велели передать, чтобы он отвязался. А то ему будет плохо.
5: И что толку?
1: Может, выйду на этих двух подонков. Ну уж если выйду, я им покажу проулочек.
5: Они прямо звери, Питер.
1: А я и сам не очень-то добренький, когда меня заведут. А уж сейчас, детка, меня завели.
6: Девушка. Элли Уиллис, ну не стыдно. На работу ходит пешком, транспортные пробки, пешком, метро отпадают.
7: Джордж, куда к черту подевалась твоя жена?
8: Она в Филадельфии.
7: Интересно, что она там забыла?
8: Питер послал с каким-то поручением.
7: С каким?
8: Я не знаю, мистер Дэвили.
7: Черт знает что. Почему-то усылают мою секретаршу, а мне ни слова. Она тоже хороша. Питер вообще тот свихнулся.
8: Я передам ей. Я передам, чтобы позвонила вам.
7: О, какое одолжение. Премного благодарен. Разыскать Стайлза?
9: Я здесь.
7: Сукин ты сын. Куда ты отправил Элли?
1: В Филадельфию. К моим друзьям. Им надо было кое-что передать.
7: Ты спокойно мог взять телефонную трубку и передать все сам.
1: Ну, мог бы, но...
7: Ну, или аборт, и она хочет скрыть это от Джорджа.
1: Мимо.
7: Ладно. Обычно у тебя веские причины для твоих выкрутасов. В конце концов, сам скажешь, в чем тут дело.
1: Спасибо, Фрэнк. Я тебе хотел рассказать об одной странной штуке. Сегодня меня среди ночи разбудил телефон. Анонимный звонок.
7: Анонимный?
1: Ну да, голос даже не опознать. Шепот. Не то мужчина, не то женщина. Велено передать тебе, чтобы ты отвязался. Не то жди неприятностей.
7: От чего же именно я должен отвязаться?
1: Он или она не объяснили.
7: И тогда ты отослал Элли в Филадельфию.
1: Ну, при чем тут Элли?
7: О, здоров ты, брать. Телефона твоего в справочнике нет. Откуда его узнать кому-то? Может, ты выложишь все на чистоту, Питер?
1: Не могу я, Фрэнк. Ну, скажи мне, что ты стряпаешь? Какой гвоздь для наших читателей? Меня, как тебе известно, не было больше месяца.
7: Лучше ты мне ответь. Элли похитили? Речь идет о выкупе?
1: Нет.
7: Но есть же какая-то связь между твоим вопросом о гвозде и отъездом Элли. Ну хорошо, поверим тебе до поры, но только запомни, старик, я не вчера родился.
1: Ну не зря же ты лучший редактор в журнальном мире.
7: Ну лезть у меня не купишь. Хорошо, я скажу тебе. Бракстон Клауд.
1: Мультимиллионер?
7: Он. Недавно ему предъявили обвинение во взяточничестве, нарушении законов и еще куча всяких преступлений. Клауд смылся из Штатов и прячется где-то в Коста-Рике. Ну, там не действует закон о выдаче. А вот Томпсон Клингер, президент одной из его компаний «Синее небо», должен пойти под суд. Судья Элсворт предоставляет отсрочку за отсрочкой. Прокурор по особым делам Лестер Стронг, который прямо полыхал против Клауда и Клингера, ни с того ни с сего остыл. В общем, все это дело с запашком, махинации, сделки. Где-то зреет большущий скандал.
1: Кому поручена тема?
7: Ведет ее Джейк Джекобс. Супругу твоей дорогой Элли поручено разузнать все о Лестере Стронге, прокуроре. Я рассчитывал, что и ты, как вернешься, тоже подключишься. Элли угрожали. Требовали, чтобы Джордж бросил заниматься Стронгом, поэтому ее ты услал.
1: Ну, сам же говорил, что лгать тебе бесполезно.
7: Берись за тему. И ради бога с оглядкой. Помоги мне, Питер. Если кто-то обидел Элли, потому что она работает у нас, я Бракстона Клауда и всю его вонючую империю разнесу в клочья.
1: Можешь рассчитывать на меня.
7: Отлично. Джейк!
10: Да, сэр.
7: Пришел Питер. Занеси ему папку по делу Клауда, Клингера и сообщников.
10: Сию минуту.
7: Ну вот, иди к себе. Джейк сейчас принесет тебе папку.
11: Рад тебя видеть, Джейк.
12: Я тоже. Ну что ж, вот папка. Присоединяйся, не стесняйся, как говорил мой папочка, спец по рекламе. Кажется, Джордж Пирпонт Морган изрек, если вас интересует цена, значит, не по карману яхта. У Бракстона Клауда их целых три, уверен, ему в голову не придет спросить, сколько они стоят и во что обходится их содержание. Для меня в этом деле прокурор Лестер Стронг, начальное звено.
1: А может быть, похоже на конец, а? Прокурор, который наконец-то настиг злодеев.
12: Только что-то наслабил хватку. Вдруг начинает соглашаться на все отсрочки. Позавчера судья Элсворт предоставил еще одну на месяц. И Стронг вроде бы нехотя, но уступил.
1: Что, считаешь, Стронга купили?
12: Месяц назад, когда он еще не пятился, я бы поклялся, что Стронг честен, как Господь Бог, и жаждет правосудия. Я уж подумываю, может, у него что личное стряслось?
1: Что?
12: К примеру, врач сказал, что жить ему осталось всего полгода, и все стало безразлично. Или, может, с женой какие неприятности. Его жена особо с большими причудами. Корал Трейн, писательница.
9: Корал Трейн?
12: Вот именно.
9: Она миссис Стронг? Жена прокурора?
12: Ты что, знаком с ней?
9: Ну, был когда-то. Хорошая была девушка.
12: И до сих пор не дурна, но неуловима. Дамочки нет нигде. Миссис Стронг, говорит мне прислуга, уединяется, когда пишет книгу. Ты, Питер, меня знаешь. Я начинаю копать, и выясняется. Прежде Корал никуда не выезжала, когда садилась писать книгу.
9: Угу.
12: Возможно, Стронг сдал, потому что у него не лады с женой. Очень кстати, что ты знаком с ней. Может, заштопаешь для меня эту дырку?
9: Попробовать можно. Папку оставишь?
12: Само собой. И как я уже говорил, Питер, я рад работать с тобой.
9: Корал Трейн. Могу я поговорить с миссис Стронг?
11: Миссис Стронг в отъезде.
9: А, это Питер Стайлс, ее старый друг.
11: Миссис Стронг ваша горячая поклонница.
9: Мне необходимо связаться с нею.
11: Извините, мистер Стайлс, но давать адрес миссис Стронг не велела.
9: Но вы-то имеете с ней связь? Пожалуйста, поинтересуйтесь, нельзя ли мне ее увидеть? Или, может быть, она позвонит мне?
11: Хорошо, только надо ждать, пока позвонит она.
9: Я буду ждать. Спасибо.
13: Подлец. Трепач. Ты набрал мне про Элли. Ее изнасиловали.
14: С чего ты взял?
13: Человек. По телефону он сказал мне, что ее изнасиловали. Что она ходила к доктору Вордвеллу и за тобой послала. Я звонил Вордвеллу. И ты говорил с нею.
14: Кто этот человек, который звонил?
13: Один из них. Если мы не отвяжемся, пригрозил он, они... Ну, нам отомстят еще похлеще. Почему она звонила тебе? Мне. К чему весь этот бред про Филадельфию?
14: Утром она тебе не звонила?
13: Нет, зачем? Кто я ей? Муж всего-навсего. За помощью она кинулась к тебе и Вордвеллу.
14: Ну, Джордж! Она же тебя любит. Ей казалось, узнай ты, у вас все сломается.
13: Думала, я стану винить ее?
14: Да нет. Но она чувствовала себя опозоренной, нечистой. И боялась. Она боялась, что как бы ты ни старался, тебе никогда не забыть. Вот и все. И решила не видеть тебя несколько дней. Ну, оправиться немного.
13: Господи, Боже.
14: Ну, что я мог поделать, Джордж? Ну, она просила меня. Я предложил ей съездить в Филадельфию. Там, в самом деле, есть работенка. Ну, вот и все. И пришлось наврать тебе. Я понимаю ее, Джордж. Мне очень жаль ее. Вот сейчас я испугался. Ведь звонок тебе. Этот тип расстарался, чтобы через тебя известить Фрэнка. Но что-то он объяснил. От чего мы должны отвязаться?
13: Ничего не сказал.
14: А Фрэнку ты уже сообщил?
13: Нет, еще... Ему решать, отвязываться или нет. Идем к нему.

0: Да. После всего, что вы рассказали, Джордж, я убежден, что на такой риск, как нападение на нашего сотрудника, в данном случае на Элли, можно отважиться только из-за Бракстона, Клауда и компании. Кто-то из наших подобрался к ним опасно близко. Джейк ничего особенно горяченького мне же не сообщал. А у тебя, Джордж, ничего нет?
1: Я под началом Джейка, расследование его.
0: Расследование наше, нашего журнала.
1: На мне Лестер Стронг. Выясняю, почему он вдруг остыл.
0: Ты больше ни Клауда, ни Стронга не касайся. Подыщу тебе что-нибудь еще. Мы вовсю раструбим об этом. А тебя и Элли я отошлю из Нью-Йорка. Перемените обстановку.
2: У телефона остался.
3: Питер!
2: Элли! Элли!
0: Элли!
2: Куда ты запропастилась, детка? Мы тут за тебя переволновались.
3: Питер, за мной еще в Нью-Йорке начали следить. Не успела я от Вордвиллов выйти. Как...
2: Погоди-ка. Я у Фрэнка Девери. Джордж тут рядом. Он все знает, Элли.
3: Питер, тебе пришлось?
2: Нет, нет, не я. Анонимный звонок. Но теперь Джордж знает. И Фрэнк тоже. Все позади, Элли. Все позади. Сейчас я включаю динамик, и мы все будем тебя слушать. Так что ты говоришь, за тобой следят?
3: Да. Доктор Вордвилл вызвал для меня такси.
2: Так.
3: Ну, в такую рань больше ни на чем не доедешь.
2: Ну, конечно.
3: Я заметила, у тротуара стоит машина.
2: Ага.
3: Она тут же тронулась. И вроде поехала следом, но как-то...
2: За тобой?
3: Я не придала значения. А на вокзале, когда покупала билет, увидела человека такой серенький, незаметный, вертится неподалеку. Ну, сам понимаешь,
2: так.
3: Я была как в лихорадке, особо не обратила внимания.
2: Угу.
3: Пока вдруг не заметила его в поезде. Сел через купе от меня. Когда я вышла в Филадельфии, он потерялся в толпе. Заказываю номер в Хилтоне, смотрю, он опять тут как тут.
0: Элли.
3: Да?
0: Элли, говорит Фрэнк Девери. Можешь описать его поподробнее?
3: Ну, около 5 футов 7 дюймов росту.
0: Так.
3: Толстый, седоватый.
0: Ага.
3: Серая шляпа, серый костюм.
0: Так.
3: Очки в стальной оправе.
0: Умница. Элли, мне очень жаль, что так все получилось.
3: Спасибо, мистер Девери.
2: А сейчас ты где?
3: В Хилтоне. А он меня внизу поджидает в вестибюле.
4: Элли, Элли, милая.
3: Джордж.
4: Как ты могла выбросить? Хоть на минуту. Вот я...
3: Джордж.
4: Может быть, ты через служебный прошмыгнешь?
3: Попытаюсь.
0: Элли, сиди и не шевелись. Пришлю к тебе репортера из филадельфийского филиала. Минут через 10 приедет.
3: Так.
0: Повезет тебя в Нью-Йорк.
3: Спасибо, мистер Девери. Питер, я так и не сумела зайти к Мэритам.
2: Забудь, управлюсь сам.
0: На 2-часовой успеете.
3: Угу.
0: Ждем тебя после 4.
4: Я люблю тебя, Элли!
0: Да. Напрашиваются определенные выводы. Совершенно ясно, что Элли не случайная жертва хулиганов. Ждали именно ее, потому что она работает в Нью-Сью, потому что ее начальник я.
2: А за тобой в Вашингтоне следили, ты помнишь?
0: Да, и не скрывали слишком. Около 11 вечера я разрешил Элли уйти. Наверняка она ушла сразу же, и на нее напали. А за мной уже следили. Предупреждение своего рода.
2: Так что ты считаешь, работают профессионалы высокого класса?
0: Да. Сильно подозреваю, что поймаем мы кого из них, след не приведет ни к Бракстону Клауду, ни к Томми Клингеру. И невозможно будет доказать, на кого эти профессионалы работают.
4: Хороши профессионалы. Помогите же мне!
0: Ну, успокойся, Джордж. Встретишь Элли в 4 на Пенсильванском вокзале и привезешь сюда. Поговорим с нею.
5: Мистер Стайлза к телефону.
2: Я поговорю отсюда, можно?
0: Конечно, конечно.
2: У телефона Стайлза.
6: Пит, милый.
2: Корал.
6: Надеюсь, не помешало твоему общению с музами.
2: Ну что ты, что ты.
6: Мне передали, ты меня разыскиваешь.
2: Да.
6: Пит, представляешь, я так разволновалась, стало так приятно.
2: Где ты сейчас?
6: Ой, Пит, это тайна жуткая-прижуткая.
2: Ну все-таки.
6: Да, ну хорошо, тебе я так и будь открою. Я живу у моего издателя в Даринье.
2: Это где?
6: Это в Коннектикуте.
2: Ну, хотелось бы тебя повидать, побеседовать. А?
6: И как я глупая, не догадалась, что твой интерес ко мне чисто профессиональный. Не воспоминания толкнули тебя искать встречи, любовь моя.
7: Ты знаешь, наш разговор весьма жадно слушают. Поговорим на эту тему чуть позднее, ну, в более интимной обстановке.
6: С удовольствием. До дома Барри Слейда от Нью-Йорка, миль 40-50. У тебя есть машина?
7: Да.
6: Ну так приезжай поскорее. Ты напомнила себе, и мне уже не написать ни строчки.
7: А выезжаю через полчаса.
6: Чудесненько, жду не дождусь, милый.
7: Еду. Ну, след может быть и ложный.
0: Но проверить не мешает. Как только что прояснится, звони.

0: Питер, да ты великолепно выглядишь.
1: А ты? Ну, нету слов, нету слов.
0: Да, страшилище, да?
1: Ослепительный такой эффект.
0: Пойдем в коттедж. Может, выпьем? Или рановато?
1: Нет, ничего не хочется. Только смотреть на тебя.
0: Питер.
1: Только смотреть.
0: Ой, Пит. Пит, так много чего наслучалось. Все твои статьи читаю. А вот ты, пари держу, ни одной моей книги не прочел.
1: А если все семь?
0: Ой, да знаю, не твой вкус. Но хоть одна тебе понравилась.
1: Ну, все. Все. Кроме одной.
0: Да?
1: Да. Там ты не глубоко копнула.
0: Где?
1: Ну, помнишь, молодого парня завлекает шайки хулиганов. Он просыпается в больнице. Он видит, нога у него ампутирована выше колена. Сюжетом ты взяла несчастный случай со мной. В газетах вычитала.
0: Питер.
1: Ну, ты же выписуешь мысли, чувства героя. Он где полон решимости жить по-прежнему, не поддаваться беде, бороться с психологическими последствиями перенесенного унижения. Но, Корал, все происходило совершенно иначе. Когда я очнулся, обнаружил, что ступни у меня нет. Мне хотелось лишь разыскать этих поганцев и убить. Прошло уже немало лет, но всякий раз случись мне столкнуться с бессмысленной жестокостью, я готов убить. Я совсем не такой благородный, как твой герой.
0: Поразительно. Не знаю я...
1: Что? Что, не хромая искусственная нога не скрипит?

0: Из-за этого преступления я приехал к тебе, дорогая.
1: Какая же связь между мной и преступлением?
0: Ну, если ты читаешь Newsview, то знаешь, что сейчас мы насели на Бракстона Клауда и Томми Клингера. Твой муж тоже ярился на них, а потом вдруг что-то такое взял и остыл.
1: Бедняжка Лестер, он считал, что дело против Клингера у него в папочке, листочек к листочку. А оказалось, на полноценное обвинение не тянет, он эскиз.
0: А мы покопались и решили, что есть два вероятных объяснения. Стронгу стало известно, что у него неизлечимая болезнь, он утратил всякий вкус к борьбе. Или же у него не лады с женой.
1: Господи, что же чушь. Лестер здоров, крепче некуда, и у нас с ним все отлично.
0: Ну, по-моему, существует еще и третья версия. Тебе угрожают.
1: Ну уж, Питер, это ты загнул.
0: Корел, пойми, я вовсе не хочу, чтобы ты пострадала. Как раз наоборот. В Ньюсвилл мы ходим по минному полю. Если под тебя подведена мина, не в наших интересах взрывать ее. Мой шеф не отметает вариант, что Стронга подкупили. Но если Стронг ослабил хватку, потому что в опасности ты, то все оборачивается по-иному.
1: Ты все выдумываешь, Питер. Выдумываешь?
0: Ну, значит, ошибся. Известно, журналисты же народ подозрительный. Ну, ладно. Ладно. Пора и двигаться. Извини за беспокойство. Эти мои глупые подозрения. Домишко, прелесть. Не возражаешь? Щелкну разок.
1: Да, пожалуйста.
0: А теперь встань-ка у двери, дорогая.
1: Встала.
0: Отлично. Прекрасно. Готово. Ну, смотри, береги себя.
1: Питер, ну езжай.
0: До скорого.

0: Ну что? Что нового?
1: Корал ничего не известно. Или она все скрывает. Но я чувствую, что-то неладное. Думаю, что дом прослушивается. Я сфотографировал дом, ее и садовника.
2: Садовника?
1: Да, я спрашивал дорогу у этого парня. Меня сразу удивило, что парень-то красный как рак. Очевидно, обгорел на солнце. Значит, там день, максимум два. Новичок.
0: Да.
1: Тут-то я и смекнул, что его основное занятие не кромсание кустарника.
0: Надо разыскать Стронга.
2: А если миссис Стронг в безопасности, только пока мы не действуем?
0: Или не действует Стронг?
2: Интересно. Значит, фактически Корал Стронг не пленница. Живет свободно. У нее есть телефон. Позвонила же он тебе, Питер.
0: А телефон могут прослушивать.
2: А почему, как думаешь, она все-таки пригласила тебя?
1: Сам удивляюсь. Ну, скорее всего, приказали. Может быть, вельно было сбить меня с толку. Планировалось, я ее слушаю, верю и отбываю. И все мои подозрения тают, как дым.
0: Да, надо решать, отвязываться или нет. И Элли, и Корал Трейн обе в опасности. Наш сотрудник поехал за Элли, но в Хилтоне ее уже не оказалось. Она не выезжала из отеля, но ее нет. Джордж кинулся в Филадельфию, хотя непонятно, на что он надеется. Самое лучшее – расколоть дело как можно скорее.
2: Юридическое дело нам не одолеть, не наш профиль.
0: Наша цель – поймать подручных, тех подлецов, которые изнасиловали Элли, добраться до них и трясти, пока не откроют, кто их наниматель. От нанимателя выбьем, кто платит ему.
2: И выйдем, в конце концов, на Бракстона Клауда, а до него не достать.
1: Ну, зато хотя бы он перестанет угрожать половине мира. Ну, в яблочко мы должны попасть. С первого выстрела. Для начала я прижму Лестера Стронга.
3: Двойной Джек Даниэл со льдом. Может, все-таки выпьете, Стронг?
4: То же самое.
3: Еще раз, пожалуйста. Давайте, Стронг, не будем терять время. Я только сегодня утром узнал, что вы муж Корал. Видите ли, мы с Корал прочно распрощались. Да. Как вам известно,

0: NewsView пишет о деле Клингера. Мы считаем, что оно тесно связано с Бракстоном Клаудом. А у вас рвение, похоже, поубавилось. Наш сотрудник, следящий за делом, выдвинул теорию. Либо вы серьезно больны, либо ваша семья на грани развала. Вчера вечером нас жестоко проучили и предупредили. Тогда я выдвинул еще один вариант вашего отступничества. Может, замешана Корал? А? Ведь раньше она не имела привычки уезжать от вас. Может, ей угрожают? Я разыскал Корал. Все у нее превосходно, с вами тоже, все в норме. Но я приметил обгоревшего на солнце садовника, и как-то мне, ну, не верится. Не надо возмущаться, не надо отрицать, не надо. Я репортер, я иду по следу. Но жизнь Корал для меня все-таки дорога. Пожалуй, будет лучше, если мы все раскроем. А моя единственная надежда — вы. Подскажите, где скрываются подводные камни? Никаких ваших секретов не раскроем, пока сами не пожелаете.
1: Все началось 3 недели назад. Я вернулся из суда. Мы скоро собирались пойти в театр. Но ее дома не оказалось. Уже пора выходить, а ее все нет. Около 10 вечера звонок. Мужской голос. Корал похитили. И тут же звонивший выложил. Уже все продумано. Жить она будет в коттедже у Барри Слейда. Пусть работает там. Телефон прослушивается. Хоть словечко об истинном положении дел, и ей конец. Полиция не защитит ее. Человек назвал тех, кого он представляет.
0: И кто же это?
1: Он существует организация, чей бизнес – убийство и преступление за деньги.
0: Мафия?
1: Нет, не мафия. Вам надо убрать дипломата, пожалуйста. Желаете, чтобы похитили ребенка у миллионера и затребовали выкуп? Любое преступление за кругленькую сумму. Ни одно так и не раскрыто. Звонивший сказал, что через час Корал будет дома, а завтра ей придется переехать к Слейду.
0: Слейд помогает им.
1: Его тоже взяли в клещи. Пригрозили, если откажется, ему не издать ни одного популярного автора.
0: И все это ради того, чтобы вытащить Томми Клингера.
1: Именно.
0: А у вас нет никаких догадок, где гнездится это агентство?
1: Да где угодно. Здесь, в Нью-Йорке или в Лондоне. А может быть, в Риме, Каире или Токио.
0: Так что же делать?
1: Отвязаться. Подчиниться их приказу. Только это оставляет Корал хоть какой-то шанс. Таков единственный выход. Если вам не безразлична судьба вашей Элли и Корал.
0: Их будут держать под прицелом до конца жизни. Даже подозреваю, никто не собирается их выпускать. Обе взрывоопасны, поймите.
1: А, боже.
0: Корал утонет, ей вздумается поплавать при свете звезд в бассейне Слейда. Элли попадет под машину на тихой улочке в Филадельфии. И все, несчастные случаи, 2 трагедии, в которых нет виноватых.
1: Так что же...
0: И садовник, и хвосты за нашими сотрудниками, это все... Так, пешки в игре. Надо выйти на короля. Он, как вы говорите, может быть здесь или в Лондоне, Каире, Токио. Да. А добраться до него нужно поскорее. Ну, помогите.
1: Ни малейшего шанса. Не успеть.
0: Но выбора нет. Жаль. Жаль, что не хотите помочь. Прощайте.
2: Я чувствовал, что твой визит ко мне не просто дружеский.
3: К сожалению, да, Грег. Ты же лейтенант уголовной полиции, знаешь город, как свои 5 пальцев. Высшее общество, политиков, влиятельных деятелей. Как считаешь, россказни Стронга про агентство ликвидации? Фантазия?
2: Да нет, к сожалению, не фантазия. Мы с этим уже сталкивались. Всемогущие убийцы, так они себя называют.
3: А выходы к ним?
2: А, Никаких. Но я понемножечку заполняю пустоты. Что бы ты ни предпринял, ты здорово рискуешь. Но ударить надо точно в центр и без проволочек, иначе исход будет один, смерть обеих женщин. Да и тебя прикончат заодно.
3: Мне нужна помощь, Грег.
2: Последние 3 года международная полиция сил выбивается, только бы выследить мерзавцев. Не знаю, куда тебя направить, Питер. Ну-ка, покажи фото обгорелого садовника.
3: Вот. Типажный злодей.
2: Нет, не знаком. Ну, я оставляю себя. Попрошу, пусть пороется в картотеке. Это ведь твоя единственная зацепка. Чтобы тебе лишний раз не высовываться, позвоню сам своему приятелю из Интерпола в Париж. Скажу, опять наткнулся на прежнюю банду. Авось отыщется какая-то ниточка. У них наверняка скопилась по мелочам информация. Официально пока мало чем могу помочь тебе. Вся прелесть моей работы. Мы убийства раскрываем только после того, как их совершают. Медали на грудь, а людей-то уже не воскресить, черт возьми. Да. Ну, если понадоблюсь, звони. В Париж попробуй звякнуть в 4 утра. Все-таки разница во времени. Ну, а ты марш домой спать.

0: Боже мой. Джордж.
1: Смерть Джорджа Уилсона последовала от удушения.
2: А причина удушения? Результат повешения или он был мертв, когда его повесили?
1: Да, скорее всего, установить наверняка невозможно.
2: Хорошо. Увозите. Это убийство. Ни на стул, ни на табуретку он не вставал. Их тут просто нет. Так. Если, предположим, он забрался на кухонный стол и прыгнул оттуда...
3: А буфет?
2: То разбился бы вдребезги. Дверцу буфета, да. С пола же до трубы не достать, нет. Да и с кухонного стола туда, где привязана веревка, не дотянуться. Веревка белевая.
3: Да.
2: А ты что, Питер, устраиваешь постирушки дома?
3: Нет, у меня нет белевых веревок. Ее принес Джордж или еще кто-то.
4: И сама.
2: Да.
5: В саду обнаружены следы ног.
6: Сравнительно недавние. Может быть, мистера Стайлза или его друзей, заходивших к нему сегодня или вчера. Позавчера шел дождь.
2: Проверьте.
6: Слушаюсь.
3: Я в сад не выходил, гостей у меня тоже не было. Если да. Там свежие следы, то... А тебе не показалось, Грег, что Джорджа привезли сюда и повесили у меня на кухне с определенной целью? Ну, новые предостережения.
2: Показалось. Очевидно, он вышел на след жены, а оттуда недалеко и до них. А если Джордж сумел разыскать что-то, так сильно их напугавшее, стало быть, и мы сумеем.
7: Ой. Здравствуйте, Макс. Его убили здесь, в квартире Питера?
2: Проверим следы в саду, тогда станет ясно. Может, он вошел сам, а может, затащили силком.
7: Зачем вообще понадобилось волочить его сюда от самой Филадельфии?
2: Это по-вашему. Но разве мы знаем, как все произошло?
8: Он помчался в Филадельфию, едва узнав, что Эйли пропал.
2: Опять же, вы не знаете наверняка, уехал он или нет.
7: Но он же побежал на трехчасовую.
2: Неизвестно, успел он на него или нет. Точно неизвестно, уезжал ли он из Нью-Йорка. Спорить готов, что он и не уезжал. За вами, за всеми следят. Всех вас накрыли одной сетью. Возможно, Джорджа схватили, едва он успел выйти из редакции. Схватили и прикончили. Это уж мне разбираться.
7: Значит, приметесь ловить их, а как же Элли и Корл?
2: Судьба женщин зависит от действий вашего журнала.
7: Оставь Маклингера в покое, их все равно убьют. Только позже. Пойдем в атаку, их убьют сейчас.
3: У нас нет выбора. Надо атаковать. Это единственный шанс.
2: Я... Попробую установить, что предпринял Уилсон. Свяжусь с Филадельфией. Всего доброго.
3: Ключ ко всему – Клингер. Если его так рьяно защищают, значит, их слабое звено – он.
7: Выход должен быть. Нас обскакали. Но неужели он хитрее нас?
3: Жил и был человек кривой. Он пошел по дорожке кривой.
7: Что это?
3: Детский стишок. Жил да был человек кривой, он пошел по дорожке кривой. Это про Клингера. Все события закручиваются вокруг него. Где-то на кривой дорожке споткнулся он о бугорок, и теперь они готовы разить беспощадно, лишь бы скрыть этот бугорок. Ну что, попробуй обследовать эту дорожку. Слушай, Фрэнк, только не кричи, дай до конца сказать.
7: Ну?
3: Ньюс упечатается завтра.
7: Так.
3: Поставь номер. Маленькое интригующее сообщение.
7: Какое?
3: О моем увольнении.
7: Питер!
3: Слушай, Фрэнк, я только что вернулся из Греции. Вот я и ухожу из Нью-Сью писать книгу о положении на Кипре. Ну?
7: Ну?
3: Должно быть всем ясно, что я не имею больше никакого отношения к Нью-Сью. Я уволен. Я
7: так.
3: Пишу книгу.
7: Ну?
3: Сообщение в журнале даст мне время все приготовить.
7: И что?
3: Я уйду глубоко в подполье. Судя по папке Джейка, материала хватит. Есть от чего оттолкнуться.
7: А смысл?
3: Мы пересеклись с гангстерами. Для них закон так, потеха. Пока как сотрудник журнала я вынужден играть по правилам. И это тормоз, да еще какой. Подонков побеждают их же методами. Закон, не закон, двигай напролом. Риск мой, Фрэнк. Я рискну.
5: Не попадешь в тюрьму или убьют.
7: Спятил, совсем спятил.
3: Так, перейдем к Томми Клингеру.
5: Томми Клингер, президент компании «Синее небо», компьютерная служба. Самая совершенная в стране. Нам нужен месяц, чтобы собрать материал о новой знаменитости. «Синее небо», нажав кнопку, выдаст вам его за 30 секунд. Во всех подробностях. Образование, деловые связи, все, вплоть до бородавки на шее. Требуется тебе информация, платишь кругленькую сумму и получай. Угу. Например, ты намечаешь кого-то на руководящую должность. «Синее небо» дает тебе обычные сведения о его прежней службе.
3: Ну, да.
5: Они нажимают, ну, скажем, синюю кнопку. Но если ты готов заплатить побольше, нажимают уже красную кнопочку. И ты узнаешь, с кем он спит, и вообще все, что скрывает от чужих глаз. Шантажируй себе на здоровье человека, как тебе вздумается. Дело против Клингера связано с информацией, которую использовали, чтобы притормозить введение закона, обозначающего крах для большого нефтяного синдиката в Венесуэле. Может, Клингер сболтнул лишнее, перепил мартини. Под угрозой оказалось все краснокнопочное отделение «Синего неба». Осуждение Клингера и компании, конец этого компьютерного заведения, грандиознейший скандал нашей политической истории. Оправдать Клингера должны во что бы то ни стало.
3: А ты нажми свою красную кнопку. И расскажи о Клингере.
5: О тайнах его, что ли?
3: Ну?
5: Заурядная грязь заурядной личности. Самое приятное время для него – лето. На лето его жена Флоренс уезжает на дачу. Томми ездит туда только на уикенды. А будни проводит с любовницей, некой Мэри Льюис. Ее он содержит в шикарной квартире на 63-й улице. Ну, а зимой Томми Клингер затевает настоящий маскарад. Он выдумал фокус, не поверишь. Существует некий Эрик Траск, биржевой маклер. Парень не промах. У Клингера что-то есть на Эрика. Или он ему хорошо платит. На этом листке у меня все нужные телефоны и адреса. Есть у них в «Синем небе» один работник, Карл Баннерман. Истинный мозг «Синего неба». Самое любопытное в нем – несметное количество информации в собственной памяти. По-моему, нанять агентство ликвидации, чтобы прижать Стронга – его идея.
3: Нет, Стронг сдался не потому, что ему угрожали. Корал – причина его отступничества. Я предлагаю использовать те же методы против Клингера или Баннермана или Клауда.
5: Нашел, чем их пугать.
3: Простите. У телефона Стайлз.
9: Это я, Максвелл. Имеется кое-что новенькое. Возможно, тебя заинтересует.
3: Мне интересно, все связанное с делом Клингера.
9: Следы в твоем саду Джорджа Уилсона. Он прошел то ли добровольно, то ли под пистолетом.
3: Так.
9: Его задушили. На шее следы больших пальцев.
3: Ага.
9: Убили его у тебя на квартире и потом уже повесили. Мертвого. Всякие версии о самоубийстве отпадают.
3: Ну что же, дело в хороших руках. А я выхожу из игры. Увольняюсь из Нью-Сью. Поработаю для разнообразия у себя. У меня есть богатый материал для книги о Кипре.
9: А, врешь.
3: Ну, Грег, я же все-таки писатель, а не детектив.
9: Слушай, в одиночку их не одолеть.
3: А я сумею.
9: Ну-ну. Питер Стайлс знаменит как голливудская звезда.
3: Питер Стайлс отключается. На войну пойдет Пол Смит.
9: Ну ладно, спорить без толку. Могу только подсказать кое-что.
3: Ну?
9: Твой загорелый садовник не фигурирует ни в одной картотеке.
3: Так, значит, для начала ноль.
9: Не совсем. В Интерполе считают, что имеется деятель, которому есть что поведать об агентстве убийств.
3: И кто же он?
9: Карл Баннерман. Главный распорядитель «Синего неба».
3: Ага, есть у меня в списке. Ну, теперь номером первым.
9: И еще, дружище, потребуется... Вспомни мой телефон. Ты ненормальный, но я тебя все равно люблю.
3: Спасибо, Грег.

Армяна, никогда отсюда не выйду я. Мое отчаяние ведет меня к другой и лучшей жизни. Как ничтожен Цезарь, не будучи судьбой, он только раб судьбы, он только исполнитель повелений. Величие в том, чтоб совершить поступок, который всем делам предел положит, случайность искует, превратность свяжет, дарует сон и навсегда избавит от вкуса грязи, что равно питает и Цезаря, и жалкого бродягу. Хочу я бросить этот царский скипетр в лицо богам неправедным и лживым. Хочу я крикнуть им: наш мир земной был равен вашему, пока вы не украли великое сокровище у нас. Теперь же все ничто. Терпение – глупость, а нетерпение может быть к лицу лишь бешеной собаки. И грешно ли самим проникнуть в тайный сумрак смерти, ее прихода к нам не ожидая? Все кончено. Два друга есть у нас, решимость твердая и смерть без промедления.

0: армяна. Подай корону мне, прими венец. Я вся истосковалась по бессмертию. О, никогда не увлажнит мне губ сок винограда из садов Египта. Мне чудится, меня зовет Антоний. Я вижу, он восстал из праха смерти. Я слышу, он над Цезарем смеется, над счастьем Цезаря, над тем ничтожным счастьем, что боги иногда даруют людям, чтобы оправдать их будущую гибель. Мой муж, иду к тебе, так называть тебя по праву мужества теперь я заслужила. Армяна, подойди же и прими от губ моих последнее тепло. О, Армяна, милая, прощай. Приди же, тварь, наполненная смертью, и узел жизни, спутанный и крепкий, вмиг острыми зубами рассеки.
1: Звезда Востока.
0: Тише, тише, тише. Или ты не видишь на моей груди сосущего ребенка? Он свою кормилицу навеки усыпляет. Свежо, как воздух, и сладко, как бальзам, и так чудесно, Антоний мой, Антоний! Нет, и тебя возьму, бедняжка, дурочка, пропитанная ядом. Узлись и торопись! О, если б даром слова владела ты, тогда б я услыхала, как Цезаря Великого зовешь ты ослом безмозглым.
2: Из города Ижевска письмо от семьи Измайловых. В 50-е годы мы приобрели патефоны две пластинки. На одной из них была запись песни «Фарида» в исполнении Рашида Бейбутова. Песня навсегда осталась в нашей памяти. Прошло несколько лет, у нас родилась дочь, и мы назвали ее Фарида. Дочь уже взрослая, у нее своя семья, но она ни разу не слышала эту нежную песню, которая подарила ей имя. Очень просим вас разыскать для нее эту песню.

Рашид Бейбутов пел песню Константина Певзнера «Фарида», запись 1949 года. Владимир Васильевич Филатов из Москвы. Я москвич, но учиться пришлось в Саратове. В актовом зале 25-й школы на больших переменах работал радиоузел. И там всегда проигрывали пластинку с очень красивой мелодией. Называлась она «Букет роз». Под эту мелодию танцевали почти все находящиеся в зале. Запомнилась мне эта мелодия на всю жизнь. 30 лет прошло с той далекой осени, а эти школьные перемены до сих пор стоят перед глазами. К сожалению, «Букет роз» с тех пор не довелось услышать ни разу. Очень прошу, найдите, если можно, эту пластинку.

звучала танцевальная мелодия 30-х годов «Букет роз». Юрий Васильевич Юрин из города Темрюк Краснодарского края. Часто, когда я слушаю встречу, проходят предо мной прожитые годы, друзья, встречи, расставания. Сколько же хороших людей проходит вместе с нами, и как жаль, что в молодости мы часто теряем связь друг с другом, а по прошествии лет нам так недостает наших недолгих, но добрых друзей, которые встретились нам на жизненном пути. И вот песня, звучащая в вашей передаче, вдруг всколыхнет прошедшие годы, и хочется с кем-то поделиться после встречи с песней, которая звучала давным-давно. Я учился в небольшом уральском городке Невьянске и закончил в нем среднюю школу номер 1 в 55 году. Наш 10-й Б был очень дружным классом. Как и полагается молодежи, мы очень часто пели. Вот сейчас пишу вам, а в памяти звучит музыка и слова. «Помнишь, мама моя, как девчонку чужую, я привел к тебе в дочке, тебя не спросив». Эта песня звучала на многих наших вечерах и встречах. Я вспоминаю, как ребята поворачивали головы в мою сторону, если кто-то запевал эту песню. Почему-то считалось, что эту песню принес в класс я. И все так удивленно хорошо улыбались, когда она звучала в нашей компании. Прошу вас, пусть эта песня встретится с нами, а мы снова встретимся с ней. Пожалуйста, назовите друзьям моей молодости мой адрес. Темрюк Краснодарского края, улица Ленина, дом 63, квартира 33, Юрию Васильевичу Юрину. И еще письмо в связи с этой песней Александра Сергеевна Волкова из Москвы. «У меня было две невестки, Тамара и Марина, которых я очень любила. Одна жена младшего сына, а другая жена старшего. Я их любила, как родных дочерей. Хочу сказать некоторым свекровям, будьте теплы и внимательны к своим невесткам. Они ведь жены, подруги ваших сыновей». В песне Николая Константиновича Доризо и Никиты Владимировича Богословского «Помнишь, мама моя» столько мудрости и доброты.

Песню Никиты Богословского и Николая Доризо «Помнишь, мама моя» мы передавали в исполнении Леонида Кострицы, запись 1954 года. Валерий Иванович Воронков из Владимирской области. Наша мама Агриппина Ивановна Воронкова более 60 лет работала на хлопчатобумажном комбинате. В годы войны, когда все мужчины ушли на фронт, она попросилась на более трудную и физически тяжелую работу. Чтобы обеспечить комбинат топливом, была лесорубом, грузчиком, кочегаром. Любовь к своему делу она передала и моим сестрам, Кате и Зое, которые уже более 30 лет трудятся на комбинате. Если можно, найдите песню, которая пелась в послевоенные годы. Начиналась она словами: «В старых письмах отца я нашла этот локон». Из города Старый Крым Ирина Владимировна Глибина пишет: «25 лет прошло с той поры, как я ехала по полям и перелескам на телеге и с волнением ждала встречи со школой, где мне предстояло начать свою учительскую работу. Для меня тот год был началом взрослой жизни, а для моих родителей – годом прощания со школой. Более 30 лет отдали они работе в ней, а начинали свою работу в трудную пору становления советской деревни. Мы с сестрой, которая тоже стала учительницей, очень любим слушать их рассказы о тех далеких временах. Я не умею говорить ласковые слова. Когда я жила дома, то просто пела иногда песню «Локон», которая очень хорошо выражала мои чувства, и мама меня понимала. Я вас очень прошу найти песню «Локон» для моих родителей, Владимира Павловича и Екатерины Васильевны, которые живут в маленьком городке Пошехонье.

В исполнении Изабеллы Юрьевой мы слышали лирическую песню «Локон». Ирина Николаевна Громова из города Череповца Вологодской области. С 58 по 61 годы я работала в строительной организации нашего, в то время строящегося, металлургического завода. Бригада у нас была полностью молодежная, девчата, 19-20 лет. Любили после работы весело отдохнуть, послушать любимые песни. Помнится, в то время была популярной песня, по-моему, итальянского композитора под названием «Марина». Вспомните, пожалуйста, эту песню, может, кто-нибудь из наших девчат услышит ее и вспомнит дружную и слаженную работу нашей бригады.

Песню итальянского композитора Граната «Марина» пел Клаудио Вилла. Это письмо из Москвы, подписано оно инициалами АВЧ. Мы в прошлом году отметили свое 50-летие. Незадолго до этого произошла наша первая встреча, когда я сразу полюбил ее. Смешно и, наверное, не смешно, потому что любви все возрасты покорны. Жизнь моя с появлением моего друга стала краше, ярче. Не мыслю дня без нее, ее улыбки, любимых и таких для меня родных глаз. Удивительно, но ко мне словно пришла юность, и много хорошего, кажется, обещает быть впереди. Не все у нас просто, но я верю, что чувство должно победить трудности, которые стоят у нас на пути. Говоря ее словами, надо любить жизнь со всеми ее трудностями, огорчениями и прелестями.

Прошу вас передать для моего друга песню из кинофильма «Первая перчатка» со словами «С той поры, как мы увидели с тобой». У нас своя традиция. По утрам мы по телефону желаем друг другу счастливого дня, отчего на душе становится светлее, даже если день хмурый.

Песню Василия Соловьева-Седова и Василия Лебедева-Кумача «В лодке» из кинофильма «Первая перчатка» исполняли Вера Красовицкая, Антонина Клещева, Владимир Нечаев, хор и оркестр под управлением Виктора Кнушевицкого. Запись 1950 года.

выше тела ставить душу. Жизнь достойная урода. Над душою ставить тело — это ложная свобода. Помоги мне, мать природа, чтоб я не был искалек, чтобы тяжесть, чтобы сладость

Мы с ней давно схватились на ножах, столкнув меня на темную тропинку, свалив, потом коленом в грудь нажав, она мне приставляет к горлу финку. Ты ведь любил, так что же сделал ты с любовью, так пырнув ее под ребра? Я не хотел, а мне из темноты нечаянно. Ха-ха, как это добро! Я пощажу тебя, ты не умрешь, но я войду в тебя, как нож за нож. С тобой ножом в боку я буду вместе всю жизнь твою, вот памятью возмездия.

черных струй, из мглы кромешной, забыв захлопнуть дверь такси, бежит по ветхому крылечку в жару от счастья и тоски. Бежит промокше, без стука, руками голову возьмет, и шубка синяя со стула счастливо на пол соскользнет.

желание в слова не облачалось, исполнившись желание не кончалось, желание в глазах у нас качалось, желание из кожи излучалось, желание само желало нас. Ресницами в ресницы, и мед сквозь них густой, и небо.

как туфельки твои ко мне стучали в том сентябре ночами на заре. И лампочка, чуть свет свой источая, качалась в странном крошечном дворе. И все вокруг светилось и качалось, и было нам светло и высоко. Не понимали мы, что все кончалось хотя бы тем, что начиналось все. И разве мы могли тогда представить на бревнышках у стареньких ворот, что он потом замкнется, круг предательств, и наш разрыв тот круг не разорвет. Мне о тебе не надо вспоминать, ведь под моей рубашкой из нейлона, торча из ребер, дышит рукоять в обмотке ленты и за.

Как стыдно одному ходить в кинотеатр без друга, без подруги, без жены, где так сеансы все коротковаты и так их ожидания длинны. Как стыдно в нервной замкнутой войне с насмешливостью парочек в фойе жевать краснея в уголке пирожное, как будто что-то в этом есть порочное. Мы, одиночество стесняясь, от тоски бросаемся в какие-то компании и дружб никчемных обязательства кабальные преследуют до гробовой доски. Компании нелепо образуются, в одних все пьют и пьют, не образумятся. В других все заняты лишь тряпками и девками, а в третьих вроде спорами идейными. А приглядишься, те же в них черты, разнообразны формы суеты. То та, то эта шумная компания, из скольких я успел удрать, не счесть, уже как будто в новом был капкане я, но вырвался, на нем оставив шерсть. Я вырвался, ты впереди, пустынная свобода. А на черта ты нужна, ты милая, но ты же и постылая, как нелюбимая и верная жена. А ты, любимая, как поживаешь ты? Избавилась ли ты от суеты? И чьи сейчас глаза твои раскосые, и плечи твои белые, роскошные? Ты думаешь, что я, наверное, мщу, что я сейчас в такси куда-то мчу? Но если я и мчу, то где мне высадиться? Ведь все равно мне от тебя не высвободиться. Со мной женщины в себя уходят, чувствуя, что мне не сейчас такие чуждые. На их коленях головой лежу, но я не им, тебе принадлежу. А вот недавно был я у одной в невзрачном домике на улице Сенной. Пальто повесил я на жалкие рога, под однобокой елкой с лампочками тускленькими, посвечивая беленькими туфельками, сидела женщина, как девочка строга. Мне было так легко разрешено приехать, что я был самоуверен и слишком упоенно современен. Я не цветы привез ей, а вино. Но оказалось все куда сложней. Она молчала и совсем сиротски две капельки прозрачных, две сережки мерцали в мочках розовых у ней. И как больная, глядя так невнятно, поднявши тело детское свое, сказала глухо: «Уходи, не надо, я вижу, ты не мой, а ты ее!» Меня любила девочка одна, с повадками мальчишескими дикими, с летящей челкой и глазами льдинками, от страха и от нежности бледна. В Крыму мы были, ночью шла гроза, и девочка под молнией магнийной шептала мне: мой маленький, ладонью закрывая мне глаза. Вокруг все было гулко и торжественно, и гром, и море, стон глухонемой, и вдруг она, полна прозрения женского, мне закричала: «Ты не мой, не мой!»

Прощай, любимая, я твой угрюмо, верно, и одиночество всех верностей верней. Пусть на губах моих не тает вечно прощальный снег от варежки твоей.

0: Нет, нет, я не сюда попал. Произошла нелепость, я ошибся. Случайен и в руке моей бокал, случайен и хозяйки взгляд пушистый. Станцуем, а? Ты бледен, плохо спал. И чувствую, что никуда не денусь. Но говорю поспешно, я оденусь. Нет, нет, я не сюда попал. А вслед, вот до чего вино доводит.
1: Как не сюда? Да именно сюда!
0: Расстроил всех собою и доволен. С тобой просто, мальчик мой, беда. Я был расслаблен, зол и одинок. Пришлось вернуться все-таки. Я помню, как женщина в халатике японском открыла дверь на нервный мой звонок. Чуть удивилась, но не растерялась. А, ты вернулся. В ней во всей была насмешливая умная усталость, которая не грела и не жгла. Решил остаться. Изменение правил. Начало новой светлой полосы. Я на минуту, я часы оставил. Ах да, часы. Конечно же, часы.
2: В карманы руки зябкие засовываю, а улицы кругом снежным снежны. В такси ныряю. Шеф, гони, за Соколом. Есть комната, там ждать меня должны. Не открывает дверь она, но что такое с нею? И что за странный взгляд? Уж около пяти. Не мог бы ты прийти еще позднее? Ну что ж, ходи. Куда теперь идти? Расхохочусь. А может быть, расплачусь. Стишки кропал. А вышло, что пропал. От глаз я прячусь. Зыбко-зыбко пячусь. Нет, нет. Я не сюда попал, я не сюда попал.

снова ночь, и снова снег, и чья-то песня наглая, и чей-то чистый-чистый смех. И закурить бы надо. В бурге мелькают пушкинские бесы, и страшен их насмешливый оскал. Страшны ларьки, аптеки и собесы. Нет, нет, я не сюда попал. Иду, сутуля плечи, как будто что-то проиграл, а расплатиться нечем. Нет, нет, я не сюда попал, я

любимая, это мы с тобой, измученные будто бы недугом, такою долголетней борьбой, не с кем-то третьим лишним, а друг с другом. Но прежде чем наш сын кричит во сне расстаться, ветер дом вот-вот развалит. Приди хотя бы раз в глаза ко мне, приди твоими прежними глазами.

прежде чем расстаться, как ты просишь. Туда искать советов не ходи, где пустота, прикидываясь рощей, луну притворно нянчит на груди. Но прежде чем расстаться, как ты просишь, услышь в ночи, как всхлипывает лед, и обернется прозеленью просень, и прозелень прозреет.

Но прежде чем, как мы жестоко жили, нас бы с тобой вдвоем по горло врыть. Когда мы научились быть чужими, когда мы разучились говорить. В ответ, не называй меня любимой, мне поделом, я заслужил, я нем. Но всею нашей жизнью, гнутой, битой, тебя я заклинаю прежде.

все, кричу тебе, любимая, неужто семья лишь соучастие в убийстве любви? Возможно, так бывает часто, но разве это все-таки закон? Взгляни, пушистый, словно одуванчик, смеется наш белоголовый мальчик. Я не хочу, чтоб в это верил он. Ты смотришь на меня, как неживая, но я прошу, колени преклоня, уже любимой и не называя, мой старый друг,

0: Зараз ми слухаємо другую, заключну частку радіокомпозиції спектакля Національного академічного театру ім. Янки Купали «Вечір» по однойменній п'єсі драматурга Олексія Тудорова. Год запису 1984. У ролях заняты народные артисты СССР Галина Макарова и Виктор Тарасов, а так само народный артист Беларуси Павел Дубашинский.
1: Василько, снедать иди.
2: Иду уже. Не кричи.
1: Солнце не потухне, а яешня простыне. Иди. Не маш солнца, хмари на небе. Кому сегодня молиться?
2: А я не болюсь, а я разбавляю. С хмарами и разбавлял.
1: На дорогу ты глядел.
2: Потримай.
1: Да. Давай. Стоял и глядел. Я бачил. Да, это на руки пою. На.
2: Трошечку. Ага. Делита. Вот того.
1: Ну, вот. Нарушник. Ага.
2: Вот. Мерзне земля, коли снегом за гэты тыдзень не покрыя, весной не напьется у досталь. Помёрзлому уся вода у раўкі сыдзе. Засмягне летом, слабы колас будзе.
1: Садзіся і еш, во і ешнія дранікі, а я гуркоў прынесу.
2: Ось ты мне откажи, радую. Вот хоть зарежьте меня, не разумею. Спутники по два разы на дни у космос запускают. Запускают. Трактори наши по всей земли, по всем свете оруть. Оруть. А тебе только, ось ты, чуешь радую? И чуешь, кибернетика, автоматика, автоматика, кибернетика. А для кавалка земли и каляхаты, як было 100 годов назад, так и засталося. Конь, плуг, барана, колеса. Так и коня ж не добьешься. А земля ж не чакая. Купить готовый его. Нельга сродок. А мясо треба молока дай. Бульба не хапая. Так чим же все это дай? Чим? Одними руками во, ведаючи, что атомный век на дворы стоит. Помирать час пришел. Что далей будет с землей, с гэтыми, с детьми нашими? Як их до земли привязать я могу? О, пришла.
1: Хопит тебе уже.
2: Что хопит?
1: И без коня проживем.
2: Ага, вон по программе, по книжках все хочут жить. И... Доброе житё людское, это ж Библия. Возьми, почитай. Не хочуть?
1: Не дали, не треба. И не треба.
2: Дадуть. Я на их анонимку написал. Анонимку. А что еды твою на 8? Говорить одно, а робить другое. А я их анонимкой. И все.
1: Ешь ты же, анонимщик.
2: Ну, а ты что?
1: А я каля печи нанюхалася. Погляжу, як ты есть и будешь.
2: Так ты ешь и гляди.
1: Ай-ай.
2: Да. Ну, чё, ну.
1: Сажусь, сажусь, добро. О, добро. Сядай ты. Добро замужем у сетки.
2: Ой, ёечки.
1: Ты его крикнул, и оно и добро. На меня ж Пилипка ни одного разочку голосу не поднял. Давай, Николь, мы там пожили. А после хворел. Осколки у сердца кололи. Ни в одного разу не крикнул. А на бабу иншим разом и треба. Треба крикнуть. Веселение.
2: Может, тебе І поганять для веселощя.
1: О, ні, ганять не треба, а крикнуть крикні іншим разом. Треба було нам раніше сійстися, одразу як Насточка померла. Чого не казав?
2: Кого? Соромився.
1: Ой, Боже мой, у наших годах соромиться.
2: Да любив я тебе трохи молодим.
1: Іди ти.
2: Іди ти. Що іди ти? По тебе весь сільсовет сох. Коса он була. У трох повеситься можна. Угу. Ніхто не думав, не гадав, що Пиліп тебе крутить, усім дорогу перебіжить. Як він тебе охмурив?
1: А ніяк. Пам'ятаю, на купалі збиралася. Ну, а он прийшов до нас у хату і брась передо мною на колені. Ну, да як заплача, як заголосить. Ганна каже, ратуй, не пойдеш за мене, гамон, серце лопне від болю. І так мені його шкода стало. Так шкода, що тим же вечором і пішла за їм по купальські квітки у чистий лог.
2: Так, кіно, мабуть, треба.
1: Що?
2: Що?
1: Пайду. Пайду у своїй хаті печ пропалю.
2: Чого это?
1: Ну, хата повинна теплой стоять. Ага. Холод у її грех пускать.
2: Іде. Іди.
1: Васильок, ти мені усю ж правду скажи. Ти тоді писав радіву, каб мені гусей проспівали. Тільки правду.
2: Ой, тільки... Я, о, що тут такое?
1: Тихо, тихо.
2: Будеш із її робити. Полгода я її одна, і вона мені друга. Ну, я. Ну, нехай буду я. Коли тобі легше жити буде тако. Почапілися.
1: Пазній трохи сена козе подкинь.
2: Ладно.
1: Добре?
2: Іди, протопи свою. Погода їй. Одну.

0: Привет, жених.
1: Здорово.
0: А где молодуха?
1: Пошла протопить печь свою. У своей хотя.
0: Добро живей дома и замужем. Шо глядишь? Все одно буду ходить до тебе, ходил, буду, не заборонишь. Хочешь с глузду ехать?
1: Хочу.
0: Я Жигуль по лотерейце выиграл. О! Пошел, проверил сегодня на почту, а Жигуль. Облапор государства.
1: Ну и что?
0: Так 8000 к лёду.
1: Ну и что?
0: Ты выиграл руб хоть раз.
1: Mm-mm.
0: А я Жигуль.
1: Ну и что?
0: Что ты заладил на их штаны? Скажи, что здравствуй. Скажи. Молчишь. Василь. А Бог есть.
1: Солнце есть во. Солнце.
0: Это падло.
1: Выгони с хаты.
0: Да ладно, не надо. Солнце твое, супокойся. Я на Бога, на лёс свой, на житё. Всё до меня боком. Всё житё прошло на 50%. Всё наполовину.
1: Что, Волгу хотел хапануть?
0: Да не про то я. Ты его мне скажи. Справедливое житё на этой земле. Хотя что пытаться, ты ж солнцу молишься. Ты имел ты хоть раз в житті тое, чего вельми хотелось.
1: За всё.
0: А я ни разу. Только наполовину. Я памятаю, в маленстве ходил мне их по грибы. Цалюткий день по хмызняку ползали. Все там сыроежек, лисичек с большего наколупали, а я во такенный во боровик. Белый, крепенький, шапка двумя руками не накрыть. Лето тогда сухое было, еще никто боровиков не знаходил. А до дома пришел, ножичком чик, этой боровик.
1: А он чарвил.
0: Ущент сточен его. Ось тебе и счастье. Тихо, тёп! Жонку мою небожчицу взять. Я ж так по ей сох. Убачу, бывало, с другим сердце на шматки разрывается. Плакал по ночах. Никто ее так не любил, как я, а и она за братом твоим, за Андреем бегала.
1: Недолго, правда.
0: Да что, знов я виноват?
1: Ты час был,
0: таки ты разумеешь час?
1: Что там такое?
0: Ну, забрали Андрея. Поплакала моя Лена, поплакала. Пошла за меня. И веселье было доброе, и яна веселая. Все доброе. Счастье. Дочекался своего. Знову мне половинка, как я ей огонь спек. Да не, яна ни водного разу не вспомнила про Андрея. А только душой я отчувал душой, что я наклалася со мной спать, как у труну кладутся. Заснедок уже потом обдымая меня, целуя, шепча нечто. Не разумел, что с бабой робится. А яна, оказывается, его, Андрея, усне бачила, усне лашчила, перед смертью призналась. 40 годов жила со мной, а по ночах его обнимала. Видишь, дети, сдается, на Андрея подобные.
1: Что ты плетешь?
0: Да ну, старейшего же нос и вожи, и чуприна же... Да чернявы ж у нашем роде спокон веку таких не было.
1: Олен ж батька был цыган. Хіба не ведаешь? Андрей ж помер. Проз полгода у Сибири.
0: Ты мое это, дети мое. Хіба я не ведаю. Вот только як бы це мое и не мое. Наполовину. Вырывал счастье, что только не робил. Все даремно.
1: Что робил? Все.
0: Робил. Вот ты война. Гэтак же прийшла, люди головы клали, кровлили, калеками верталися, а я у полоне все годы. И во, як бачишь, не воевал. А пережить такое довелось вспомнить. Страшно.
1: Сам сдался.
0: Что?
1: Ну, я кажу, у полона.
0: Сам? Сам. И не сам. Наполовину. Нас под Витебском расколошматили всю дивизию. Человек 5 собрались. Побиваемся до своих. Винтовки были, а патронов у меня 1. Все. На 3-й, сдается, день на немцев напоролись. Ну, я бабахнул со своей винтовки. И все. Нема чем больше воевать. И треба ж было этой проклятой кули у немца трапиться. Поставили и на нас, пытаются, кто, молчим. Еще раз, кто, молчим. Тут офицер, хапая автомат, замком клац-клац. Ну, думаю, копцы. И раптом один маленький, худенький заморок с Полоцка, что от кожного шороху белел и заикался, выходит. Я, кажу, стрелял. Немец ему чергу в живот, а нас у лагер.
1: Тут уже не на полову отрымливается.
0: А, так я ж тебе не все рассказал. То и бедный хлопец еще вырушился у кровавым пяску, коли я опритомнил, кинулся до того офицера. Пан, кричу, пан, не он это, не... И что, не веришь?
1: Что не веришь?
0: А яны рогатали паскуды и не поверили, что я стрелял. О, бачишь, як и тут хапило смелости только на полову. Ты счастье на полову. Жизнь застався до пенсии, до жива. Той бледный твар хлопца до этого часу снится. Твар и кровавый песок. Вот так во, Василь. Все житё так. Лёс. Працевал уже завсёды на некой посаде. Поважать повинны все были, и у вочи поважали, а за вочи, як мене все 40 годов кликали.
1: Як, а строитель?
0: А, от на вот под старость. Ганну, Ганну, во я уговорил замуж выйти. Сгодилася и до тебе перейшла жить. А теперь во, гэтый билет. На что он мне? Ну, вот на что? Ну, молодейшему кому-нибудь, кому пожить хочется, кому треба. Ну, а мне, ну, что? Ухлел мне катать на этом же.
1: Я скажу, дети живы.
0: Дети, вот дети сами хай хапают свое счастье. Добиваются и рвут, отвоевывают. Понимаю.
1: Ну. Понятно. Тогда давай съезди куды, на море. Ты ж хотел на курорт. А что, хоть под старость? Хапанеш на все 100.
0: Сплыл мой час. Не, брат, гнилыми зубами орех не раскусишь.
1: Так, ты кажешь, не треба тебе этой гроши вам.
0: Так их же у меня нема. Так бы цим есть, а нема. Як завсёды. Полова туди, полова сюди.
1: Ну, коли так... Нехай гроши у державы застанутся. Я их вот сюда съем. Ой, хоть и жигули, а все одно не смачно. Закусить треба, дай закусить трошку. Ты что? С ножом! Ты что, Микита?
0: Отдай!
1: Чего?
0: Отдай!
1: Отдай! Тихо! Ножом человека за этой поганой тысячи не уже я мультик столько каштую, что?
0: Отдай!
1: Вот, як за свое счастье бьешься до смерти, до крови. Мабуть, и Андрей твоих рук дело. А, отказывай! Ну, отказывай! Отдавай! Отказывай!
0: Я...
1: Ну, ты написал в район, что Андрей хлеб бандитам в лес возить?
0: Я...
1: Ты куда же хлеба? Не было на вот... Деткам,
2: не было.
0: Отдай.
2: Ах ты, слизняк ты. Половинник проклятый. На. Ой, оно твое папировое. Счастье бери. Целый. Иди, отчуль. Иди, Микита. У меня нечто в грудях лопнуло. Иди. Поздно. Поздно уже. Что это ты сдурнела, сердцик? Под старость. О, нам же до сероды дожить треба. До сероды. Анна! Анна! Принеси воды из колодежа, чуешь? Не чую. Обли меня, Анна! Концы отдаю!

0: Василько! Василько! Васильок! Василько! Василько! Василько! А может, и Василька? А ну что ж я тебя одного покинула? А то тебе ж, может, что-нибудь треба было. А может, б я тебе чем-то помогла, ничего ж ты мне не сказал. А не развитался.
1: Ошалела. На водице трошку. Чего ты скуголишь?
0: Как ты провалился?
1: Вставай потрошку.
0: Чего ты? Ляжешь, як колода. Я думала, что ты уже готов. И ручечки сощапил.
1: Тихо. Тренировку робил. Примервався, во, як буду лежать на покуте.
0: Но як?
1: Як? Паскудство. Особливо, коли голосить. Одним словом, коли что якое, каб каля мяне никто не сковытал. И ты так сама.
0: Вот это уже тебе не испытаем. Як захочу.
1: Ого! Устану струны и выгоню всех к чертовой матери. Ой. Тихо прожил, тихо и на солнце пойду. Приспичить бежи у хлеб и над козой поплачь. А для меня как мучки. Без слез и без слов. А то еще гастрит, промову жалобную засобачить тебе уже, я не знаю.
0: Забрали его.
1: Куда это?
0: К больницу. Машина приезжала, и он занедужил. Докторка пытает, где болить. А он пялку в грудях, каже, сердце смокча. У тебя так просто хоть лопнуло, а у его пялка. И что это такое, а? Усе нечто хвореют в этом годе. Кажуть, зорки на некий недобрый парад вышли.
1: Парад. Тяжко ему будет.
0: Что?
1: Ой, тяжко.
0: А что?
1: Что, ничего. Солнца и сегодня нема?
0: Нема. Снег крутить. Небо низкое.
1: А стяжинку у нашей вешки замело.
0: Ага, замело. Да к кому ж по ей ходить? Одна ж я и тупаю по этой стяжинце.
1: Ой, не дочекаюсь. Хоть бы променьше, хоть бы, ну, калиуце солнце. Даль бог устал бы злохко.
0: Кабы больницу лег, да давно бы уже устал со своим инфарктом.
1: Не я как, а у меня инфаркта нема, просто сердце лопнуло и все. Да.
0: И просили, и молили. Уперся, як бык, ни у якую. Певня, бачите, ему палату треба, как кукарека узранку.
1: Я лишь певня не могу, боюсь, вот засну, а коли раницой не за кукарекой, могу не прочнуться.
0: Да кто ж это певня у палату пустить? А коли я захворею, так что мне козу с собой брать? О, лекарство ему на целую десятку накупила. О.
1: Накупила, о, сама ешь.
0: А лежит себе колодежную воду сербая. Лечится называется.
1: Ну, хопить, квахтать, хопить. На почту ходила?
0: Ходила.
1: Ну?
0: Послали еще. Утка знойдуть, сказали. Привезут твоего Гришку.
1: Ягода. Что? Як это привезут? Что, он злодей, чи что? Каб его привозили, сам приедя. Да поможи трошку разогну. Да. Вот там, вот.
0: Вот, сюда. Ну, сядь.
1: Тихо.
0: Ой,
1: осторожно. О. И чего они так живут? Неужто не верить? Ни до чего сердцем не привязаны. Смеются над усим. О, вылезут им боком эти гиганьки-гаганьки. Холодно не их живут. По-зимовому. Редко на солнце глядят, молодые.
0: Знов солнце, знов.
1: Ты молчи, все.
0: Тихо.
1: О, ну, дай радио, дай. Послухаем, что там новенько. Дай ключу.
2: Вся предыстория истории НАТО отразилась в концепции ядерных агрессий, готовившихся Вашингтоном, начиная с экспериментального плана
1: Финч,
2: который обрекал на войне несколько десятков миллионов.
0: Знаешь, что с чего делится?
2: В 60-х
0: завжди воюют. Счет
2: предполагаемый уже там.
1: Дурни, як быцем робить больше нема чего. Каб же хоть жить долго, а то что, кольки там каждому отмерено. Мизер некий. Разумные, а дурни. Космос лезут, кибернетики у всякой навыдумляли, а все да. Война не треба, война, давай.
0: Ну, тихо. Чего ты разбубнился?
1: Чего?
0: Ну, что?
1: Ничего.
0: Сам же воевал.
1: А, воевал. Так то, что ты не равняй, тут треба было, тут зарадиму было.
0: А моим приспичило. Сказали воевать и воюют. Да и треба людям война, ой, як треба. Заелись у всех.
1: Ой, ты договоришься. Закон есть.
0: Який?
1: А будешь где-нибудь сказать, что война треба? На 5 год утрву пекут и все.
0: Да ну. Хиба есть такой закон.
1: А ты думал.
0: Ты гляди. Ну, як тобі сьогодні?
1: Да ничего, полегчало негде. Болезнь, дается слабее.
0: Змарнел. Весь кость одни. Не яси ничего.
1: Ой, ладно тебе. Ой, а ладок драных заготуем, может, з'ємо трошку.
0: Ну, то заготую. Василек? А чего это мы жили?
1: А что было робить? Наши изгоды батьки не пытали. Народили и все. Хочешь, не хочешь, а жить треба. Тяжко, все житё маль со смертью под ручку ходили. На 1 век 3 войны многовато. Да и без войны житё мёдом не было. Бачишь, во, руки у меня пробитые.
0: Это кули?
1: Чвики!
0: Як?
1: Вы тогда с Пилипом на заробки некуда ездили. А Зяпа и Тярковский Петрака Харитановича хотели спалить. Живцом, у хате. А у него, ты же видишь, 5 деток было. Я выпадком подслухал, как они домовлялись. Людей поднял всей вёской. Збеглися ратовать.
0: Ага.
1: А Петрок прочнулся, нану я був. И он молодшого брата Черковского пук и поклав. Треба було, я поклав. А того Смаркач з усім

0: Шкода, кажу. Адак ты, падла, усі шкадуешь. Як Бог, як Христос, кажуть. А вот у обоих зверины я.
1: Боже мой, Боже.
0: Кинусь я бегчи, догнали, по голове нечем стукнули, ничего больше не падали.
1: Ой, ой, ой.
0: И ведаешь, это что придумали? Выродки. Ну, застрелили б, ну, зарезали б, а то раздели догола и чвиками до крыжа дравлянага выболотили его. Сюда его.
1: Боже, боже.
0: Люди из вёски дядов идут поминать. А я на крыжу. Учим мать родила. Напужались все. Назад все побегли. За попом у кляны послали. Ну, сняли. Сняли.
1: Ага.
0: С того часу, как только дождь собирается, ручих не маяныть. О, а калюжа навольница. Зусим спать не дают. Так болять, хоть ты их оторви и в кусты закинь. Меня за их и мультиком прозвали. Ходил неколи до старшини. Давайте, скажу, я вам на двор я буду по нашему сельсовету угадывать. Руки завалять,
1: ага.
0: Дождь будя. Посмеялись. Ты, кажуть, не одет, ты мультик. Чего смеялись, угадывал.
1: У тебя хоть грешка не оде, Йостика. Ну, хай себе не пишь, але живе по-людску. А мой Витек неудачник. И у кого только он таки удался, и кто виноватый. Может, Пилип, что не учас от своих ран да контузий помер. А может, я, что народила его таким. А может, вунь, доктори, поради у ножонок тяжарных смараться. И пить не можно, и курить не можно, и хваливаться не можно. А то детенок дрянным родится. А что можно? А под бомбами лежать можно, а живцом гореть у своей хати можно. А у людей стрелять можно.
0: Тоже для людей, тоже фашисты. Ага. Фашисты что?
1: Тоже, ага, фашисты, фашисты. Ну, и он, мой Витек, еще там у меня под сердцем на весь свет обозлился. Яким же ему было еще народиться? Только неудачным. А бабе треба ласковой быть на солнце, как ты кажешь, частей глядеть, тогда и детенок теплым родится, и ласковым. А я... И на что же все прожила? Только воевала, да войны боялась, только деток нарожала, дыхала, родила, родила. А на этом свете не мачила покинуть того, что народилась.
0: Кинь, кинь. Ну, кинь зараз. Все. Мы с тобой на родилище людей хлебом кормим. Псих. Доведется вонь. На солнце от кастры, мать, скажем, кормили. Все житем. Как не войны, проклятая. Лепи бы кормили. Тому и жили спокойно. Землей и солнцем узводя. Чуешь, вон там у двери некто шкрабеться. Нехто дверь отчинить не может.
1: Так ну, это ветер, ветер.
0: Так иди, Анна. Ну. Пришел нехто, я кроки чу. Иди, сустрень, не упусти у хату. Пришел нехто. Вот так вот.
2: Ай! Ай!
0: Тихо, не пушайся, что такое?
2: Ой. Холодно. Ой, Люци, холодно. А где Василий?
1: Вот.
0: Тут я.
2: Хвореешь все?
0: Не, я помираю.
2: А я с больницы утек. Колють, а мне все тяжей. Порошками кормить, а мне все страшней. Возьмите меня. Василь, я твою смерть на себе возьму. За двоими я на ней пройду. Только не прогоняйте. Только не прогоняйте. Пошкодуйте. Я ведаю, нема за что. Просто так. Вы это умеете. Я вот тут каля печень на подлозе лягу и молчать буду.

0: Ты спишь, Василь?
1: Не.
0: Не спи, ладно?
1: Не буду.
0: Боюсь.
1: Чего?
0: Боюсь, что Бог есть и солнце твое. Боюсь, что испытаю. А что мне сказать ему?
1: Ну, выпей. Вода душу успокоит. Выпей его.
0: Ты мне, Василий, еще что-нибудь скажи.
1: Что сказать?
0: Все. Самое недоброе, самое поганое. Я тебе слухаю, душа спокойнее.
1: Это от воды.
0: Нет, от тебе ты поговори, поговори.
1: Микита, ты любил мало.
0: Мало?
1: Шкодовал мало.
0: Мало.
1: Плакал мало.
0: Мало. Ну, еще, кажи, еще.
1: Все. Разумней любви, шкодования и слез. Люди ничего не придумали, и те придумают.
0: А ты более скажи, посуди, посуди.
1: Да не судья я, Микита, не судья. Да ты и сам все ведаешь.
0: Я ж честно працевал. Казали исти и шел, казали робить, робил, говорить, говори. Ой, Василий, свет на укол поганый.
1: Свет добрый, Микита. Добрый, чистый. Это мы еще дренные. Нас самих себе перероблять треба, а мы, дурни, все свет переробляем. Хочем под себе подогнать, а свет, он вечный, а мы его...
0: Не все ж я для себе робил. Сердце свое бывало до болю у кулак затискал и робил.
1: Значит, не то я. И не так, коли без сердца.
0: На Андрея вашего тогда я написал.
1: Ты казал.
0: Али я правду написал, ховали вы зерне, мешок у лесе, на самогонку, как у сваты исти до моей Елены.
1: Лежи спокойно.
0: Нельга было зерне ховать, саботаж. Я не за Елены ведомо, а тому, что саботаж.
1: Вот чем не зерни, Микита, вот так вот.
0: Ты не слухай, знов кручусь за Лены.
1: Я ведаю.
0: Так любил же.
1: Любил.
0: Як думаешь, дети приедут, коли я...
1: Приедут.
0: А я б не поехал. До себе не поехал.
1: Приедучи, я кажу.
0: Ты поможи, поможи мне, Василий.
1: Чим поможи?
0: Помолись. Бога нема, как бы он бы нас не довел до этого. Солнцу своему помолись, как хоть на могилку мою светило.
1: И оно будет светить.
0: Нет, нет, ты помолишься.
1: Спи.
0: Дай воды.
1: Да. Папе.

0: Ущенки. Ці спітьовий там.
1: Не ходи сюди.
0: Що на сніданок робить?
1: А що зробиш, то і ладно.
0: Васильок. Старшиню ж зустріла. Передай, каже, своєму неумиручому діду, это тобі знаться, що коли пишуть анонімки, так не підписуються і адрес не покидають. А він каже, мало того, що підписався, так я ще написав, що його мультиком кличуть, і що Денікіним ніколи його не був і не буде, а це не анонімка.
1: Ага, я ведаю. Перший раз у житті анонімку писав.
0: А коня, каже, ми йому і так дамо, безплатно. Ну, оформим, каже, як ветерану. Варто було, каже, за глупство. Шум на всю країну подимати.
1: О, ага, тепер уже глупство, а раней був сродок.
0: Хай, каже, поправляється і приходить. Оформим.
1: Оформим. Так і сказав?
0: Ну.
1: А, да так, о. Анна, а что ж робить? Я помирать настроился.
0: Да кинь ты такое говорить, не дражни ты ее.
1: Почему? Нарожаться ж не ты, ни я не боялись. А я чего бояться? Смерть, я кусачая собака. Не бояться, ни в очи глядеть не треба. А уже бегче, ні-ні. Одразу схопить за штани і все. Анна.
0: Чого?
1: Що на дворі?
0: Ой, розв'язло. Вітер сирий со страхи тече. Макреча на дворі, макреча.
1: Это не макреча, Анна. Ага. Это адліга, першая.
0: Ще приморозить. Приморозить ще, приморозить.
1: Приморозить. Все. А? Ну, вот зараз дотягнусь. Вот она. Анна. Принеси штаны.
0: Ти ты ошалел. Чего скрутился?
1: Я сказал, давай штаны.
0: Я тебе зараз щепилой по штанах. Ляж ты. Ого. О. Лежи, лежи.
1: Анна, отметелить я тебе и без штанов смогу. Ты меня ведаешь. Ну давай, кому сказано.
0: На что я не тебе?
1: Пойду на улицу, ветром подыхаю.
0: Ядро принеси. О, тут дыхай, ляжи. С порваним серцем на вулицу ему захотелось. Доктор кого-нибудь казала, каб 3 месяцы лежал, не ворушился. Ой, каб мне язык отвалился. И на что было про этого коня казать? Ну, на, давай, да помогу.
1: Не треба. Да. Все, свои штаны сам заужды сдымал сам. И надену. Иди, отчёль. Иди, кажу. Ага. Капая. Накинь, Анна. Не чуешь, мне кажу, на плечи. Вот так вот. Руки тяжко подымать. И сам пойду.
0: Ну, тихонько, тихонько. Давай я тебя... Выведу.
1: Сам кажу, все.
0: О, тихо.
1: Тихо, тихо.
0: Там, коли порога трохи приморозила.
2: Анна, Анна, ходи сюда.
0: Никита.
2: Ходи сюда.
0: Чего ты ускрутился?
2: Ты ему не давай помирать. Не пускай его туда. Что хочешь, роби. Сама за место его ляжь, а не пускай. Он... Тут повинен быть. Живут же люди по 100 годов, а и он там. Ему робить Нема чого.
0: Ляжи ти, Микітка, ляжи, ляжи.
2: Притулися до мене, коли можеш.
0: Микіта, бо, готово.
2: Легче стало, совсем легко. Памятаєш, ти ходила у Пилипка своего дозволу просить, как жить с Василем.
0: Ага.
2: Сходи и еще раз на кладище во всех, кто там, пробачение попроси за меня. Сам не поспею. Иди. Добрый. Хотя иди зараз. Иди зараз иди.
0: Добрый, Микитка. Добрый.
2: Где ты? Кто ты? Чи есть ты? Не ведаю. Коли есть другий раз на эту землю, ты меня уже не пустишь. Я не слухал ее и не пошу. Дай здоровья Мульсику. Ты на им тут еще и тримайся. Коли б можно было, коли б другое житье, у меня ничего больше не было, только шмат детей и хлеба. Это святое. Это все.
0: Микита. Микитка, Микитухна.

0: больше не подморозить. Теплый ветрик навалился, весна. За дело взялась. Дай табур этот шкутрово.
1: Василек.
0: А?
1: Василий.
0: Чего?
1: Иди на тую половину.
0: Чего?
1: Ляжка лево окна.
0: А не мака ли разлеживаться? Будь гной хутка вывозить. Каб с теплым ветриком, с теплым дождичком у ябельку. О, развиднее пойду за своим конем.
1: Да куды ты? У тебя ж сердце.
0: Сердце. Сердце вовщих, а земля не чакая, и она без наших рук хворая.
1: Василек, ты только не хвалюйся.
0: Ты что?
1: Тебе не лих. Тебе жить, Василек.
0: А, ты что?
1: Микита, сдается. Никита помёрз.
0: Поможи мне поглядеть на печь трошку. Вот.

0: Шановні слухачі, у Театрі Білоруського радіо прогучала другая, заключна частка радіокомпозиції спектакля Національного академічного театру ім. Янки Купали «Вечір» по одноіменній п'єсі драматурга Алексея Дударова. Режисер-постановщик – заслужений діяч мистецтва України Борис Ерин. Музика композитора Сергія Картеса. Режисер радіоверсії – заслужений работник культури Білорусі Софія Гурич. Гукорежисер – Віктор Ліщанок. Ролі виконували Ганна – народна артистка СССР Галина Макарова. Василь – мультик, народний артист СССР Віктор Тарасов. Мікіта – гастрит, народний артист Білорусі Павел Дубашинський. Год запису 1984.
1: Детективная радиокультура. В этом цикле мы представляем сегодня спектакль Григория Козинцева «Опасный поворот». Пьеса Джона Бойтона «Пристли». Эта пьеса была впервые переведена на русский язык в конце 30-х годов, практически сразу после появления текста на русском языке. Санкт-Петербургский театр комедии, тогда Ленинградский театр сатиры и комедии, принял пьесу «Пристли» к постановке. В качестве режиссера был приглашен Григорий Козинцев. Сочиняя спектакль, Григорий Козинцев записал: «Возможно, Пристли создал совершенно новый жанр, который следовало бы определить как светлую идиллию с убийством, прелюбодеянием и кровосмесительством». Конец цитаты. Спектакль «Опасный поворот» стал сенсацией. На него нельзя было попасть. Через 17 лет после премьеры Григорий Козинцев вернулся к «Повороту», чтобы создать радиоверсию этого спектакля. Роли исполняют Роберт Кеплин, Иосиф Ханзель, Фреда Кеплин, Елена Юнгер, Бетти Уайтхаус, Вера Карпова, Гордон Уайтхаус, Глеб Флоринский. Текст от автора читает Эммануил Тобиаш.
2: Загородный коттедж директора издательства Роберта Кеплина близ Лондона. Вечер. На веранде курят компаньоны Кеплина по издательству, брат его жены Гордон Уайтхаус и Чарльз Стентон. Роберт только что оставил их и поднялся к себе в кабинет. Хозяйка дома, Фреда Кеплина и ее гости – расположились в большом круглом холле.

0: Вы только что прослушали пьесу в 8 картинах под названием «Так вот где зарыта собака», написанную специально для радиотрансляции мистером Хэмпрейстоут.
1: Фредо подходит к радиоприемнику, выключает его. Затем зажигает лампу под огромным белым, похожим на цветок ландыша, абажуром. Яркий свет, заливая уютный в современном вкусе обставленный холл, позволяет рассмотреть дам в вечерних туалетах, расположившихся в удобных мягких креслах. Здесь и нарядная, как бабочка, юная Бетти, невестка Фреды, и сотрудница издательства, элегантная, сдержанная Олуэн Пил, и суховатая, чопорная мисс Мокридж, известная писательница, чей роман печатается в издательстве Кэплина. К ней и обращается Фреда.
2: Ух, вот и все. Я надеюсь, вам не было скучно, мисс Мокридж?
3: О, нисколько! Не люблю, когда передают пьесы и все эти нудные разговоры. Я так же, как и Гордон, люблю музыку для танцев.
2: Вы знаете, мисс Мокридж, всякий раз, что мой брат Гордон бывает у нас, он исходит нас тем, что крутит радио, пытаясь поймать музыку для танцев.
3: Обожаю выключать эти торжественные, напыщенные разглагольствования. Вот так взять и оборвать их. А как называлась эта пьеса?
2: Так вот, где зарыта собака.
4: Боже, при чем здесь собака?
3: А при том, что не надо было мешать ему лгать.
2: Кому мешать лгать?
3: Ну так все же не лгали, не так ли? Все говорили неправду. Сколько сцен мы пропустили?
2: Кажется, 5.
4: Мне думается, в этих сценах они должны были наговорить друг другу не весь сколько лжи. Вот почему этот господин, я хочу сказать, муж, так обозлился.
3: Это который же из них был мужем? Это уж не тот ли, который говорил таким голосом, точно у него полипы в носу?
4: Да-да, именно тот с полипами в носу. И он взял и застрелился. Вы знаете, это очень трогательно, уверяю.
2: Да, уж очень умешали его полипы.
4: Ну что же, и полипы могут быть трогательными.
3: Послушайте, как веселятся мужчины.
4: О, они, наверное, смеются над какой-нибудь непристойностью.
3: Нет, они просто сплетничают. Мужчины обожают сплетничать.
4: Еще, конечно.
3: Ну и прекрасно. Люди, не любящие сплетен, обычно не интересуются своими ближними.
4: Я очень настаиваю на том, чтобы мои издатели интересовались мною.
3: То есть любили посплетничать. Да, но мужчины называют сплетни делом.
2: Ну,
3: да?
2: И теперь имеется блестящее оправдание для сплетен. С тех пор, как они все трое стали директорами фирмы.
4: Ну, разумеется.
3: Мисс Пил, мне кажется, вам следовало бы выйти замуж за мистера Стентона.
2: О, зачем же?
4: Для полноты картины. Тогда здесь было бы 3 супружеские пары, обожающие друг друга. Знаете, я все время думала об этом во время обеда.
2: Что, попались он?
4: Я почти готова была бы сама выйти замуж за Чарльза Стентона, чтобы только оказаться одним из членов вашего очаровательного кружка. Вы знаете, такой тесной, уютной, маленькой компании вы все здесь живете.
2: Да неужели?
4: А разве это не так?
2: Уютная маленькая компания, это ужасно?
4: Напротив, это прелестно.
2: Звучит это довольно пошло.
3: Да, как у Диккенса или вроде рисунка на рождественской открытке.
4: Совсем это неплохо. В наш век это даже чересчур хорошо и даже не похоже на правду.
2: Неужели?
5: Я не знала, что вы такая пессимистка, мисс Мокридж.
4: Правда? Значит, вы не читаете отзывов на мои книги, а вам бы следовало, поскольку вы работаете у моих издателей. Да, я пессимистка. Но не поймите меня превратно, я просто хочу сказать, что у вас здесь чудесно.
2: Да, здесь довольно мило. Нам посчастливилось,
5: здесь восхитительно. Я ужасно не люблю уезжать отсюда. Вы ведь знаете, я теперь работаю в городской конторе. Не так, как прежде, когда я работала здесь, в типографии. Но я приезжаю сюда так часто, как только могу.
4: Я вас вполне понимаю. По-моему, это удивительно приятно жить так вместе. В таком тесном общении.
5: Да, неплохо.
4: Да, мне думается, вам всем здесь недостает вашего буфрера. Он ведь часто приезжал сюда, не так ли?
2: Вы говорите о Мартине, о брате Роберте?
4: Да-да, о Мартине Каплин. Я помню, тогда была в Америке и так толком не поняла, что такое с ним случилось. Что-то ужасное, не так ли?
1: Фреда и Олуэн переглядываются.
4: Ох, я, кажется, задала бестактный вопрос. Я всегда попадаю в просак.
2: Нет, нисколько. Это было большим горем для нас в свое время, но теперь это прошло. Мартин застрелился. Это случилось почти год тому назад, точнее, в июне прошлого года. И не здесь, а в Фаллос-Энде. Он там снимал коттедж.
4: Да, конечно, это ужасно. Я видела его раз или два, но нашла его очень интересным. Ведь он был очень красив с тобой, не так?
2: Да, очень красив.
6: Вот это очень красив.
2: Успокойтесь, не кричат.
6: А можно узнать, кто? Или это большой секрет?
7: По-моему, они явно говорили обо мне.
1: Это вернулся с веранды Гордон Уайтхаус, брат Фреды и муж Бетти, порывистый молодой человек. С ним компаньон Кэплина по издательству Чарльз Стентон, пожилой, представительный, элегантный мужчина. Гордон подходит к своей хорошенькой жене и нежно целует ей руки.
7: Бетти, ну почему ты позволяешь им так грубо льстить твоему мужу? Тебе не стыдно, моя девочка?
3: Мой дорогой, я убеждена, что вы слишком много сплетничали и выпили немножко лишнего бренди.
8: Простите, что я сразу...
1: Это вошел Роберт Кэплин, муж Фреды.
8: Он пытался сожрать рукопись нового романа Мэри Вильям. А я боялся, что его стошнит. Вот видите, как мы отзываемся об осадке.
4: Я уже привыкла. Я как раз говорила, какой тесный, очаровательный, уютный компании вы все здесь живете.
8: Мне очень приятно, что вы так думаете.
4: По-моему, вы удивительно счастливы.
8: Да, так оно и есть.
6: Тут дело не в счастье, мисс Мокрич. Просто вы все очень милые люди. С легким, уживчивым характером.
8: Кроме Бетти. Почему? У нее характер бешеный.
6: Это потому, что Гордон недостаточно часто принимается ее бить.
8: Что он говорит?
4: Ну, а третий не спил. Мистер Стентон все по-прежнему такой же циник, как и подобает старому холостяку. Вы знаете, он вам портит здесь всю музыку.
6: Мисс Пил не имеет права голоса. Она перевелась в лондонскую контору и совсем нас покинула.
2: Я приезжаю сюда так часто, как только могу.
7: Да, но для того, чтобы видеть меня или Роберта, мы никак не можем решить. Хотя наши жены уже начинают нас ревновать.
4: О, безумно.
7: А что сегодня делается в эфире?
2: Пожалуйста, Гор, не включай опять радио, мы его только что выключили.
7: А что вы слушали?
1: Гордон нечаянно включает радиоприемник.
2: Конец какой-то пьесы. Под заглавием «Так вот, где зарыта собака».
4: Ну и собака.
6: А при чем здесь собака?
4: Вы знаете, вы хорошо не поняли. Здесь дело касалось какой-то лжи, и какой-то господин в результате застрелился.
6: Что шутники сидят на радиостанции?
5: Послушайте, мне кажется, я теперь понимаю, в чем было дело в этой пьесе. Зарытая собака, это была правда. И этот человек, но этот муж, непременно хотел ее обнаружить.
8: Ну что же, он поступил совершенно правильно.
6: Вы так думаете? А мне кажется, это неплохая мысль. Зарыть правду, как дохлую собаку.
4: Да, конечно. Мы слишком много нашего времени тратим на то, чтобы лгать. Как словами, так и поступками.
3: Но это же совершенно неизбежно. Я всегда привираю. Я целый день только это и делаю.
7: Именно так, моя дорогая, именно так.
3: Но в этом заключается весь секрет моего очарования.
4: Очень возможно. Но вы подразумевали здесь нечто гораздо более серьезное.
8: Всерьез или в шутку, я всегда стою за то, чтобы действовать на чистоту. Так всегда бывает лучше.
6: А я думаю, что говорить правду — это так же полезно, как заворачивать на крутом повороте при скорости 60 миль в час.
2: А в жизни столько опасных поворотов, не так ли, Чарльз?
6: Да, бывает. В особенности, если не умеешь выбрать правильного пути. Так лгать или не лгать? Что вы на это скажете, Ова? У вас необычайно глубокомысленный вид.
5: Я с вами совершенно согласна. Мне кажется, говорить все до конца крайне опасно. Тут все дело в том, что бывает истина и истина.
6: Ну, продолжайте, продолжайте.
4: Продолжайте.
5: Ну, так вот, настоящая правда... То есть все-все до малейшей мелочи была бы не страшна. Ну а то, что в обычной жизни подразумевается под правдой, и то, что этот человек в радио подразумевал под ней, это только половина правды. Из нее вы не узнаете, что творится внутри у каждого. Вас попросту знакомят с рядом фактов, которые до того были скрыты. И очень хорошо, что были скрыты. Такая истина, предательская штука.
9: Да.
10: Но вы знаете, я не убеждена вашими словами, мисс Билл, но я готова приветствовать и то, что вы называете полуправдой, то есть правдой.
8: И я также. Я полностью стою за это.
11: Ты так полагаешь, Роберт?
8: Что ты этим хочешь сказать, Фреда?
11: Нет, ничего. Давайте говорить о чем-нибудь более веселом.
9: Давай.
7: Да, в самом деле, господа, конечно,
9: я удовольствие.
8: Здесь нет больше папиросов.
10: А, зато в этой есть.
1: Фреда берет со стола старинную затейливо инкрустированную музыкальную шкатулку, в которой хранятся папиросы.
5: Когда открываешь крышку, не правда ли? Я даже вспоминаю мотив. Как же? Свадебный марш, не так ли?
11: Вы не могли помнить эту шкатулку? Я сегодня впервые достала ее. Она принадлежала одному постороннему человеку.
5: Она принадлежала Мартину, не так ли? Он мне ее показывал.
11: Он не мог вам ее показывать, Олаф. Ее еще не было у него тогда, когда вы его видели в последний раз.
6: Ну откуда, Фреда, вы знаете, что ее у него не было?
11: Не важно, я это знаю. Мартин никак не мог вам показывать эту шкатулку, Олаф.
5: Вы думаете? Да, может быть, и не мог. Вероятно, я что-нибудь спутала. Должно быть, видела такую же шкатулку где-нибудь в другом месте. И приписала ее покойному Мартину, потому что он обожал такие вещи.
1: Холуэн подходит Роберт.
8: Простите меня, Олэ. Я, может быть, буду невежлив, но вы не посетуете. Вы ведь очень хорошо знаете, что вы только что вдруг прекратили говорить правду. Ведь вы совершенно уверены в том, что это именно та шкатулка, которую вам показывал Мартин, как Фреда уверена в противном.
5: Ну, допустим. А какое это имеет значение?
9: Да ни малейшего значения, господи. Вы знаете, господа, я все пытаюсь поймать какой-нибудь фокстрот.
6: Ну и как?
9: Но эта штука вдруг почему-то решила забастовать.
8: Нет, Олэн. Я не думаю, чтобы это имело какое-нибудь особенное значение. Но просто после только что сказанного, я не могу не подумать, что вы ведете себя как-то вызывающе странно.
10: Да, вы знаете, это как раз то, что я думала. Ну, пожалуйста, расскажите нам всю правду о шкатулке с папиросами.
5: Это все очень просто. Одну минуту, Фреда. А я совсем не уверена, что все это так просто. Но теперь это, кажется, не так важно.
11: Я вас не понимаю.
8: Я также. Вначале вы говорили, что это не та шкатулка. А теперь вы говорите, что это не так важно, намекаете на какие-то глубокие тайны. Это совсем на вас не похоже, Олэн. Принадлежала эта шкатулка Мартину или нет?
6: Ну пошлите вы ее к черту, эту шкатулку.
10: Да нет,
6: зачем? Да нет, ну простите, я терпеть не могу шкатулок с музыкой. В особенности с такой музыкой. Забудем о ней.
9: А, кстати, о Мартине. Его уж нет на свете. А мы все сидим тут, и нам тепло и уютно в такой милой, в такой очаровательной компании.
8: Прекрати это, Гордон.
9: Не будем же говорить о Мартине или думать о нем. Это просто неприлично. Он умер.
11: Мне зачем разводиться этого такую истерику, Гордон? Можно подумать, слушая тебя, что Мартин вел твоей личной собственностью.
10: В то время как на самом деле Мартин никому не принадлежал. Он принадлежал только самому себе. Он был не глуп, этот Мартин.
8: А что вы этим хотите сказать, Бетти?
10: Это значит, что я говорила ерунду. А что вы все несете страшную чушь? Я рискую каждую минуту получить мигрень.
8: И это все?
10: Разве этого недостаточно?
8: Продолжай, Фреда.
11: Я бы хотела, чтобы ты не был так безрассудно настойчив, Роберт. Но все это очень просто. Шкатулка с папиросами попала к нам вместе с другими вещами Мартин из его коттеджа. Я ее спрятала и сегодня впервые достала ее. Между тем, Оуэн была в последний раз в коттедже Мартина, тогда, когда мы все вместе там были,
3: Вы помните, в самом начале июня.
9: Да, да. Щелку, да. Ах, что это был за день? Что за чудесная ночь? Мы тогда все сидели в саду, и Мартин рассказывал нам об этих смешных и напыщенных людях, с которыми он жил в Корнуэлле.
3: Да, и об этой длинной-длинной сухопарой женщине, которая все спрашивала обо всех. Это человек нашего круга.
9: Это был самый счастливый день моей жизни. Таких дней мы никогда больше не увидим.
8: Да, это был хороший день. Только я никогда не думал, что ты будешь так переживать.
3: Арсигорн решил всякий раз закатывать истерику, что в нем будет выминаться имя Мартина.
10: А мне кажется, здесь все дело в крепком бренде. Неудивительно при таких огромных рюмках. Вино бросилось ему в голову.
9: А скажи, пожалуйста, куда ему еще, по-твоему, надлежало бросить?
8: Фреда. Так ты утверждаешь, что в тот день, в начале июня, Оуэнд в последний раз посетила коттедж Мартина?
3: Да. И я знаю, что тогда у него еще не было этой шкатулки для папирос.
8: Ох, что вы на это скажете, Оуэнд?
5: Ничего не скажу.
8: Ведь вы же можете что-то сказать?
5: Вы настоящий ребенок, Роберт. Что мне сказать? Надеюсь, я еще не сижу на скамье подсудимых и не даю показаний в качестве свидетельницы на суде.
4: Ну что, что, ну пожалуйста, ну не обманывайте наших ожиданий.
10: Вы знаете что? А это не было тогда в последний раз, что вы были в коттедже Мартина Оуэна. Разве вы не помните, в следующее воскресенье после обеда мы с вами поехали туда, чтобы поговорить с Мартином относительно этих маленьких гравюр?
4: Да, помню.
10: Но я не помню, чтобы он нам показывал эту шкатулку. Я ее действительно раньше никогда не видела.
6: Ох, бог мой, ну я тоже никогда ее раньше не видал. И не то уж никогда не захотелось ее видеть, но я не понимаю, зачем надо поднимать столько шума из ничего.
3: Я бы не была так в этом убеждена, как вы, Чарльз. Но я могу вам все-таки сказать, хотя бы для того, чтобы покончить со всем этим, что Мартин никак не мог вам показывать эту шкатулку полную. Потому что тогда ее еще не было у него.
6: О, нам кажется, многое известно про эту шкатулку, Фред.
9: Это как раз то, что я хотел сказать. Скажи мне, Фред, а почему ты так замечательно осведомлена об этом?
10: Я знаю, почему.
9: Почему?
10: Вы ее ему подарили.
8: Это правда, Фред?
4: Да. Я ее ему подарила.
8: Странно.
9: Почему?
8: Нет, я хочу сказать, что есть что-то странное в том, что Фреда подарила эту шкатулку для папирос Мартину. Почему бы ей не подарить?
9: Но странно, что ты никогда об этом не упоминала.
8: Где ты купила ее? Где ты ее взяла?
4: Это тоже все очень просто. Ты помнишь день накануне той ужасной субботы? Ты был тогда в городе, и я приехал туда на один день. И вот случайно в антикварном магазине я увидела эту шкатулку. Она показалась мне забавной. И стоила она довольно дешево. Вот я и купила ее для Мартина.
8: Да, магазин отправил от тебя ее в Фаллоу-Сент.
4: Да.
8: Ну что ж, все понятно.
9: Прошу прощения, дорогая Фреда. Ну, ты знаешь, все это совсем не так просто, как кажется. Ты, очевидно, забываешь, что я был как раз у Мартина в субботу утром в его коттедж.
8: Ну и что же?
9: То, что я был там, когда пришла почта с посылкой. Я великолепно помню, там была посылка с книгами от Джека Брукфилд. Но этой шкатулки там не было.
4: Ну, я полагаю, что она пришла не с утренней, а с дневной почты. Какая разница?
9: Да, конечно, никакой, дорогая Фреда. За исключением лишь той маленькой разницы, что в Фаллоу-Сент посылки никогда не приходят с дневной почты.
4: Нет, приходят.
9: Нет, не приходят.
4: А откуда ты знаешь?
9: Потому что Мартин всегда ворчал и ругался по этому поводу. Говоря, что книги и рукописи он получает с опозданием на один день. Ищи, Фреда, шкатулка для папирос. Она не могла прийти с утренней почты, так как я сам присутствовал, когда ее вскрывали.
7: а также не могла прийти с дневной почты.
12: Знаешь, Фред, я боюсь, что этот магазин в городе, что он вообще никогда не отправлял этой шкатулки. Ты сама ты зла ее Мартину, не так ли?
4: Просто глуп, Горд.
12: Возможно, не я это начал. Так ты сама ты зла ее Мартину, не правда ли?
8: Это так, Фредерик.
4: Ну что же, если ты так этого хочешь, да, зла.
8: Но ведь если ты была у Мартина вскоре после того, как Гордон оттуда ушел, ты должна была видеть Мартина за несколько часов до того, как он покончил с собой?
4: Да. Я видела его между вечерним чаем и обедом.
8: Почему ж ты об этом ничего не сказала? Ведь ты же могла выступить в качестве свидетельницы на суде. Ведь ты же могла дать показания.
4: Да, я могла дать показания. Ну, что бы осталось делать? Кому бы это пошло на пользу? Уже достаточно и того, что Горну пришлось пройти через все это.
7: Это было ужасно.
4: Если бы я могла помочь Мартину, я бы сделала это. Но это никому не могло принести пользы.
6: Совершенно справедливо. Вы были совершенно правы.
8: Да, это я могу понять, Стэнтон. Но почему ты мне ничего не сказала? Почему ты это скрыла? Почему ты это скрываешь до сих пор? Ведь ты же была последним человеком, который видел Мартина.
4: Разве я была последней?
8: Очевидно.
4: А как же тогда Олэ?
8: Олэ? Ах, да, это шкатулка для папирос.
4: Да, не шкатулка. Мартин получил ее только после чая в ту субботу. А Олэн признала, что он ее показывал.
10: Нет, она в этом не признавалась. Она только сказала, что видела какую-то шкатулку в этом роде. Я предлагаю поверить и покончить с этим.
4: Нет, нет, это миссис Уайтхолл.
10: Нет, да, нет, да. Потому что это разворачивается чем дальше, тем хуже. И вообще это может очень плохо кончиться.
6: Я поддерживаю Бетти. Пора с этим покончить.
8: А я нет.
10: Ну, Роберт.
8: Простите меня, Бетти, но ведь в конце концов вас это совершенно не касается и никак не может затронуть. Мартин был моим братом, и я хочу знать все.
5: Хорошо, Роберт. Но вам обязательно знать все. Теперь
4: я лично не вижу этой необходимости. Но я также не видела необходимости и в том, чтобы меня допрашивали для развлечения всех присутствующих. Но теперь, поскольку дело касается вас, Олэн, я уверена, что Роберт смягчится.
8: Не понимаю, а зачем ты это говоришь, Фред?
5: Вы, Роберт, этого понять не можете.
4: Вы теперь тоже можете признаться, Олэн. Вы сказали, что Мартин показывал вам эту шкатулку. Значит, вы должны были быть у него. Вы должны были видеть его в ту субботу вечером.
5: Да, он мне показывал шкатулку. Это было после обеда, около 9 часов вечера, в ту самую субботу.
8: Как? Боже, вы... тоже были там? Слушайте, это же безумие. Сначала Фреда, потом вы, ни одна из вас словом не обмолвилась.
10: Простите меня, Роберт, я была не в силах.
8: Что вы там делали?
10: Я была в большой тревоге из-за одной вещи. Одного обстоятельства, о котором я слышала. Это обстоятельство преследовало и мучило меня несколько дней подряд. И, наконец, я больше этого не могла выносить. Я почувствовала, что мне необходимо видеть Мартина, чтобы спросить его об этом. Я поехала в Фаусен. Никто не видел, как я входила. Никто не видел, как я выходила оттуда. Вы ведь знаете, какое это заброшенное место. Ну, а затем я так же, как и Фреда, решила, что никому никакой пользы не будет от того, что я буду выступать в суде. Вот я и не выступала. Все.
8: Нет, Олэн, так просто вы от этого не отделаетесь. Вы должны быть последним человеком, который видел Мартина, и вы должны что-нибудь о нем знать.
10: Все это было и прошло. Оставим это в покое.
8: Нет, Олэн, я...
5: Прошу вас, Роберт.
10: Кроме того, я уверена, мы должны были страшно доесть мисс Мокридж со всей этой чепухой.
4: Да, да, да что да, напротив? Да. Мне это очень интересно, чрезвычайно интересно.
10: Но мы же не собираемся обсуждать все это.
4: Не так ли, Фреда?
10: Конечно. Нечего тут обсуждать.
5: Все давно уже кончено.
8: Простите меня, Олден, но вы должны мне ответить на следующее. Имел ли ваш визит к Мартину какое-нибудь отношение к делам фирмы? Вы сказали, что вы были чем-то встревожены.
5: Роберт, пожалуйста.
8: Простите, я хочу знать все. Это имело отношение к пропавшим 500 фунтам?
1: Гордон вскакивает с дивана.
9: Хватит! Проклятых денег!
5: Успокойся. Ты ведешь себя сегодня точно какой-то истерический ребенок. Простите, пожалуйста.
1: К мисс Мокридж, которая накидывает на плечи меховую пелерину, подходит Гордон.
12: Очень неприятно, я прошу извинить меня, мисс Мокридж.
5: Ну что вы, что вы. Ну, мне кажется, если вы не возражаете, сейчас уже, вероятно, поздно.
4: Нет, нисколько.
8: Нет, еще рано.
5: Да, но Паттерсоны хотели прислать за мной машину, вы не знаете, приехала она или нет.
8: Да, если вы разрешите, я позову шофера.
4: О, пожалуйста. Неужели вы нас уже покидаете?
5: Да, вы знаете, действительно, мне кажется, уже пора. Кроме того, Паттерсоны будут очень недовольны, если я задержу их машину и шофера. Ну, очень, очень вам благодарна. До свидания, мистер Уайтхаус.
12: До свидания.
5: Вы составляете очаровательный кружок. До свидания, мистер Стэн.
9: До свидания, мисс.
5: До свидания, миссис Уайтхаус.
4: До свидания.
5: До свидания.
9: До свидания.
5: Я слышала, что вы очень приятно провели время в Америке.
1: Фреда и Роберт идут проводить мисс Мокридж.
9: О, слава тебе, Господи, легче стало дышать.
5: Да. Мне очень жаль, но я не перевариваю этой женщины. Я уверена, что она страшная сплетница.
9: Да, это за ней водится. Вот почему вам следовало помолчать при ней. Она теперь как может раздует и приукрасит историю о музыкальной шкатулке и в течение недели разнесет по всему Лондону. Воображай, какие муки она испытала, когда ей пришлось уйти на самом интересном месте.
13: Знаете, Стэнтон, она бы ни за что не ушла, если бы она думала, что она что-нибудь еще услышит. Да. Она слышала, по-моему, достаточно для того, чтобы начать действовать.
9: Да.
13: Вот уверяю вас, она завтра же с утра засядет за новый роман, и всем будет там в нем фигурировать.
5: Но так ей все-таки придется напрячь свое воображение в отношении меня.
9: И меня тоже. Хотя, может быть, именно нам с вами, Бетти, она припишет самые гнусные пороки.
5: Фу!
9: Вот вам и фу.
5: Ну, знаете, с тем, что она слышала, ей многого сделать не удастся. В конце концов, почему бы Фредди не привезти в подарок Мартину шкатулку для папирос? И почему бы Олэн не отправиться его проведать?
10: Да, именно. Почему бы и нет?
5: О, я совсем забыла, что вы тут, Олэн. Позвольте мне вас спросить кое о чем. В конце концов, я единственный человек, который никого до сих пор ни о чем не спрашивал.
10: Вы можете спросить. Впрочем, я не обещаю, что я вам отвечу.
5: Ну, я все-таки рискну.
9: Ну-ну.
5: Были вы влюблены в Мартина, Алла?
9: О, Бетти.
10: Не в малейшей степени.
5: Я так и думала.
10: По правде сказать, если быть совершенно откровенной, он мне был скорее неприятен.
5: Я так и предполагала.
13: Стёлы, я никак не могу поверить в это. Да нет, вы не могли не любить Мартина. Никто не мог.
9: Да.
13: Нет, ну я не хочу сказать, что он был лишен недостатков. Конечно, да. Для него это было не важно. Он был Мартином. Этого было вполне достаточно.
5: Другими словами, ваш бог. Вы знаете, Гордон буквально обожал его.
9: Да, он мог быть обворожителем. Во всяком случае, он был очень умен.
1: Возвращаются Фреда и Роберт.
8: Ну, теперь мы можем говорить на чистоту.
9: О, Господи!
4: Нет, пожалуйста, Роберт!
8: Простите меня, Олден, но что-то во всем этом есть очень странное. Сначала Фреда едет к Мартину, ничего об этом не говорит. Потом вы едете и тоже молчите, ведь почему-то вы это скрывали. Почему-то вы это скрываете до сих пор? Мне кажется, что настало время, чтобы кто-нибудь из нас хотя бы для разнообразия начал говорить правду.
4: А ты всегда говоришь правду, Роберт.
8: Во всяком случае, я всегда стремлюсь к этому.
6: Ну, какое благородство, а? Вы не требуете от нас, простых смертных, слишком много. Имейте снисхождение к нашим слабостям.
4: Каким слабостям?
6: Да к всевозможным, дорогая Фреда. Ну, хотя бы к приобретению музыкальных шкатулок. Это, по-моему, тоже своего рода слабость.
4: Или к тому, чтобы по-разному использовать возможности, предоставляемые маленьким деревенским коттеджем. Мне кажется, что при некоторых обстоятельствах это тоже может считаться слабостью.
6: Вы имеете в виду коттедж Мартина? Я там почти не была.
4: Нет, я не думала.

0: Да, касалась.
1: Вы тогда знали, что Мартин взял их?
0: Нет.
1: Но вы предполагали, что он их взял?
0: Я предполагала, что он мог это сделать.
2: Да, да, да, да. Вы все как-то удивительно охотно готовы были поверить в это.
3: Гордон, я хочу сейчас же ехать домой.
1: Так скоро, Бетти?
3: Мне будет отчаянно мигрень, если я останусь. Я еду домой и ложусь в постель.
2: Ну, хорошо, ну подожди одну минуту.
4: Но если Гордон хочет остаться, я могу вас проводить.
3: Нет, я хочу, чтобы Гордон отвез меня. Пожалуйста, отвези меня домой.
1: Что случилось, Бетти?
3: Не знаю. Наверное, я просто глупа.
5: Хорошо. К Бетти подходит Роберт.
1: Мне очень неприятно, что все это вас так взволновало, но вас это не касается. Никак не может...
3: Пожалуйста, не продолжайте, пожалуйста, не продолжайте. Неужели вы не можете оставить всего этого в покое? Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи.
4: Я поеду с вами.
0: Очень мило с вашей стороны.
4: Да нет, я провожу это к младенцу, поеду домой. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи, сэр.
5: Реда, Олуэн и Роберт остаются одни.
6: Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль Григория Козинцева «Опасный поворот».
1: Чтоб спросить у него о пропавших деньгах?
0: Мы будем говорить только правду, не так ли?
1: Да, я очень хочу это.
0: А как вы, Фред?
7: Да-да, конечно. Мне все равно, какое это имеет значение.
1: Странный ответ.
7: Ты находишь? Ну что ж, я иногда бываю очень странно, Роберт. Ты бы меня просто не узнал.
3: Будете ли вы со мной вполне откровенны?
1: Ну, конечно, буду, Олен. Я терпеть не могу все эти дурацкие тайны. Но сейчас совсем не моя очередь. Я вам задал вопрос, на который не получил ответа.
0: Я знаю. Но я сама хочу вам предложить один вопрос, прежде чем ответить на ваш. Роберт, вы не брали этих денег?
1: Не брал ли я эти деньги?
0: Да.
1: Ну, конечно, не брал. Вы что, не в своем уме? Что ж вы думаете, что я взял деньги и взвалил весь позор на бедного Мартина? Мартин же взял эти деньги, все мы знаем это.
0: Боже, какая я была дура.
1: Чего не понимаю? Ну, хорошо, но, может быть, я и мог бы взять деньги. Но я же повторяю, я никогда не мог бы свой позор взвалить на плечи другого, и тем более на Мартина. Ну, как вы-то это могли думать, Олуэн? Вы мой старый лучший друг.
7: Ты можешь наконец узнать, Роберт.
3: О, нет, пожалуйста, Фреда, не надо.
7: Ты можешь наконец узнать, Роберт. И как ты мог быть настолько смел? Это меня поражает. Что он совсем не друг тебе. Она влюбленная в тебя женщина. А это большая разница. Она влюблена в тебя с незапамятных времен.
3: Фреда, это нечестно. Это жестоко, жестоко.
7: Сколько вас не задевает. А он хотел правды. Пусть он ее и получит.
5: Растерянный Роберт берет Олуэн за руку.
1: Я очень огорчен, Олуэн. Мы всегда с вами были хорошими друзьями. Я всегда очень любил вас.
0: Довольно, довольно. Фреда, это было непростительно. Вы не имели права этого говорить.
7: Ведь это же правда, не так? Ты хотел правды, Роберт? Вот тебе правда. Или, по крайней мере, частицы ее. Олуэн влюблена в тебя уже целую вечность. Я точно не знаю, когда это произошло, но жены, ты знаешь, всегда замечают такие вещи. Но это еще не все. Я сейчас скажу тебе то, что я давно уже жаждала тебе сказать. Что мне кажется, что ты просто глуп, что не ответил на это чувство. Если тебя кто-нибудь любит так сильно, так, Боже мой, воспользуйся этим. Насладись этой любовью. Ухватись за нее крепко, пока еще не поздно.

0: Фред, я теперь все понимаю.
1: Что?
0: Все о вас. Мне следовало понять это раньше.
2: Если вы хотите сказать, что вы поняли, что Фреда меня не очень любит, вы правы. Мы не были с ней счастливы, наш брак как-то не удался. Правда, никто еще этого не знает.
1: Разумеется, все знают.
0: Нет, Роберт, об этом я знала раньше. Я думала о другом.
2: О чем же?
0: Нет, я не могу об этом говорить. В этом есть для меня что-то ужасное.
1: Что-то ужасное?
0: Да, что-то ужасное. Не будем лучше говорить об этом.
1: Прекрасно. Но вы должны еще объясниться насчет этих денег. Вы сказали, что вы все время думали, что эти деньги взял Роберт.
0: Да, я думала, что это он должен был сделать.
2: А если вы так думали, почему же вы никому ничего не сказали?
1: Роберт, ну, неужели ты не видишь, почему она не могла сказать?
2: Мне очень совестно, Олен. Я понятия не имел, что... Я не понимаю. Я считаю, что это совершенно невероятно, чтобы вы думали, что я такой человек, продолжали меня любить и никому ничего не сказали.
1: А если кого-нибудь любишь действительно, то уж тут не рассуждаешь. Этот человек может делать все, что угодно. Быть подлым, низким. И ты ему все простишь. Или даже просто не заметишь. Во всяком случае, некоторые женщины будут поступать именно так.
2: Я себе не представляю, чтобы ты именно так поступала, Фреда.
1: Правда?
2: Да.
1: Ну что ж, ты еще очень многого не знаешь обо мне, Роберт. Но вот что я хотела сказать вам. Если вы все время думали, что эти деньги взял Роберт, то вы должны были знать, что Мартин их не брал.
0: Да, я была уверена, что Мартин их не брал.
1: Но вы же оставили нас всех убеждений, что именно он это сделал.
0: Но это не могло иметь значения. Это не могло никак задеть Мартина уже. Я чувствовала, что мне надо молчать.
2: Ради меня?
0: Да, ради вас, Роберт.
2: Ведь Мартин же взял эти деньги.
0: Нет.
2: Ну из-за этого же он и застрелился.
0: Вы должны мне верить, Роберт. Я положительно знаю, что Мартин никогда не брал этих денег. Всегда казалось странным,
1: что Нед пошел. Это было совсем не похоже на Мартина. Он мог быть бешеным, подчас даже довольно грубым. Но он не мог быть мелким, подлым воришкой. Да и потом, он же мало ценил деньги.
2: Ну, тратил много и запутался в долгах.
1: А, его мало тревожили долги. Он мог быть весел и беззаботен, будучи кругом в долгу. Ты вот, например, не перевариваешь долгов. Ты совсем другой человек.
2: Олен, скажите, почему вы были так уверены, что я взял эти деньги?
0: Почему? Да потому что сам Мартин мне сказал об этом.
2: Мартин сказал?
0: Да, это было первое, о чем мы с ним говорили.
2: Не понимаю, почему Мартин мог так говорить. Он же знал меня лучше, чем кто бы то ни был.
1: А ты тоже думал, что он вор? Значит, ты тоже знал его не лучше?
2: У меня были на это особые причины. И потом мне кое-что сообщили.
0: Вы сказали, что вам кое-что сообщили?
2: Да.
0: Но ведь Мартину тоже кое-что сообщили. То есть ему попросту сказали, что вы взяли этот чек.
2: Ему сказали, что я...
0: И вы знаете, кто ему сказал, что вы взяли чек?
2: Я начинаю догадываться.
0: Кто?
2: Стэнтон.
0: Да, Стэнтон.
2: Но тот же самый Стэнтон сказал мне, что Мартин взял эти деньги.
1: Тогда сам Стэнтон должен был взять эти деньги.
0: Боже мой.
2: Ну, взял он эти деньги или нет, это другой вопрос. Но разъяснить это дело он мне обязан.
3: Роберт снимает телефонную трубку.
2: Чемберли 1-2.
1: Когда?
2: Сегодня ночью.
1: Ты хочешь вызвать их сюда обратно?
2: Да. Это ты, Гордон? Стэнтон тут? Превосходно. Я хочу, чтобы вы оба немедленно вернулись обратно. Да, это чертовски важно. Да, да, да, да, чем дальше, тем больше. Нет, мы все в этом заинтересованы. Конечно, нет. Нет, Бетти, мы можем освободить от этого. Хорошо, как можно скорее.
4: Они возвращаются.
0: Все они?
4: Нет, кроме Бетти, она ложится спать.
5: Мудрая маленькая Бетти.
2: Почему вы говорите о ней таким тоном? Вы же прекрасно понимаете, что лучше не впутывать ее в эту историю.
0: Да, конечно. Мы не должны пачкать ее чистого юного воображения.
2: Ну что, в конце концов, она моложе нас всех. И она очень впечатлительна. А вы видели, что с ней было только что до их ухода? Она просто не могла вынести создавшейся обстановки.
0: Но это было вовсе не потому.
2: Вы не любите ее, Олэ. Я не понимаю, почему она всегда так восхищается вами.
0: Ну что ж, Роберт, мне очень жаль, но я не могу платить ей тем же.
2: Не знаю, что-то вы говорите очень странное.
1: Я не думаю, Роберт. Во всяком случае, у нас сегодня вечер удивительно странных разговоров. Да, кстати, я сейчас стою перед весьма сложной проблемой. Если к вам в дом вызван обратно человек для того, чтобы его обозвали вором, следует приготовить для него несколько сэндвичей.
2: Никаких сэндвичей от меня не получит.
1: Да. Нет честности, нет и сэндвичей. Ох, дорогой мой, каким мы все стали мрачными без Мартина.
2: Я боюсь, что нам не хватает твоего легкомыслия, дорогая Фред.
1: Я думаю, что у меня такое настроение, потому что я чувствую себя хозяйкой. И не могу не думать о любезных фразах и сэндвичах. Вот они.
3: Роберт выходит. Фреда гасит верхний свет и включает радиоприемник.

0: Беседа идет к столу, наливает рюмку бренди, залпом выпивает ее и, обхватив голову руками, бросается на диван. Оллоуэн сидит неподвижно. Вдруг она поднимает голову и обращается к Фредди.
1: А вы действительно давно догадались?
2: Да.

0: становится все безумнее. Впрочем, мне все равно. А вам?
1: Все-таки это дает какое-то облегчение.
0: Да, отчасти. Но в то же время становится как-то жутко. Будто мчишься на машине, у которой не работают тормоза.
1: А впереди опасные повороты и страшные тупики.
2: Возвращается Роберт, с ним Гордон и явно рассерженный Стэнтон. Роберт выключил радиоприемник.
3: Я прошу прощения, Фредо, но это дело рук Роберта. Он настаивал на нашем возвращении.
0: Что ж, я думаю, Роберт был прав.
4: Ну что ж, во всяком случае, это какое-то развлечение. Ну-с, в чем же дело?
5: В основном дело касается пропавших денег.
4: Я так знал. Почему вы не можете оставить в покое бедного Мартина?
5: Ну, подожди, Гордон. Мартин не брал эти деньги.
4: Это правда? Ты уверен в этом?
0: Да.
4: Знаете, я никогда не мог поверить в это. Это было так не похоже на Мартина.
3: Вы действительно уверены в том, что он не брал этих денег? А если не он, так кто же? Если он их не брал, почему он застрелился?
5: Мы не знаем, Стэнтон. Но мы надеемся, что вы нам это объясните.
3: Ну, вы изволите шутить, Роберт.
5: Нисколько. Я не стал бы сюда вас вызывать для шуток. Вы мне когда-то сказали, что вы совершенно уверены в том, что Мартин взял эти деньги.
3: Разумеется, я вам объяснил, почему я так думаю. Все данные были за это. И случившееся подтвердило то, что я был прав.
5: Вы полагаете?
3: А разве нет?
0: А если это и было так, то почему же вы сказали Мартину, что вы думаете, что эти деньги взял Роберт?
3: Ну, не будьте смешны, Фредо. Зачем мне было говорить Мартину, что это дело рук Роберта?
0: Да именно зачем? Вот это мы и хотим узнать.
3: Ну, разумеется, я не говорил ему это.
0: Нет, говорили.
3: Как? И вы, Оуэн, тоже против меня?
0: Да, я тоже. От того, что вы солгали Мартину, уверив его, что Роберт взял эти деньги. Вы доставили мне долгие-долгие часы страданий.
3: Простите, но я предпочел бы все, что угодно, только не это.
0: По-видимому, мы, все остальные, мало что для вас значим. Но вы все-таки обязаны нам дать некоторые объяснения.
5: Прекратите вашу ложь, Стэнтон. Вы уже и так достаточно зла натворили. Почему вы старались натравить друг на друга меня и Мартина?
0: Может быть, только один ответ. Потому что он сам взял эти деньги.
4: Не может быть. Вы же не сделали это. Да нет, вы же не могли этого сделать, Стэнтон.
3: Ну да, я сделал это.
2: Гордон подходит к Стэнтону.
4: Какая же вы после этого... Сволочь! Мне наплевать на деньги. Ведь вы же навлекли позор на Мартина. Вы заставили всех поверить, что он был вором.
3: Не кричите, не размахивайте перед мной руками. Они не собираются устраивать здесь чемпионат по боксу.
4: Вы же навлекли позор на Мартина.
3: Да ни черта на вашего Мартина не навлекал. Никакого позора. Случилось так. Все время суматохи. Поднятый вокруг этих денег, он взял да застрелился. Вы моментально сделали вывод, что он поступил так потому, что присвоил себе эти деньги и боялся быть обнаружен. А я не мешал вам так думать. Вот и все. А там, куда он теперь удалился, ему в высшей степени наплевать. Считает ли здесь кто-нибудь, что он взял эти деньги или не он?
5: Но вы сознательно старались очернить в глазах всех,
6: Меня и Мартина.
3: Да нет, я взял этот чек, потому что мне крайне необходимы были деньги. Не знал, как мне вывернуться. Но я также знал, что в недельный срок покроет недостачу. Потом, когда все это вылезло наружу, мне необходимо было выиграть время. И выход, который вы все знаете, показался мне самым простым.
6: Но вы же не могли сами реализовать чек в банке?
3: Нет, я нашел для этого другого человека, умеющего держать язык за зубами, который по чистому совпадению оказался такого же роста и сложения, как вы и Марти.
6: Так почему же вы в этом раньше не признались?
3: А ради какого дьявола я стал бы это делать?
0: Если вы не можете понять, почему, то совершенно безнадежно для нас пытаться вам это объяснить. Но на свете все-таки существуют такие вещи, как простая честность и порядочность.
3: Да? Вы так находите? А я сомневаюсь. И если мы будем продолжать, то, может быть, дойдет очередь и до кого-нибудь другого.
6: Возможно, но это не объясняет, почему вы до сих пор так упорно молчали.
3: Ну, я считал, что все понятно. Должно быть, это сделал Мартин, так не будем об этом упоминать. Вот как на это смотреть. Что, когда все прошло, со всем этим покончено, зачем все это поднимать сначала? Я, Гордон и Роберт, прекрасно работать не в фирме. К чему же мы сейчас пришли? Кто на этого всего выиграл?
0: Вы, нет, скажу по совести, но Мартин выиграл. И те, кому он был дорог.
3: Вы так полагаете?
0: По крайней мере, мы знаем теперь, что он не был самым обыкновенным вором.
3: Это все, что вы знаете. И тем не менее, он взял да застрелился. Я надеюсь, вы не думаете, что он сделал для собственного развлечения?
4: Вы мерзавец!
3: Мартин застрелился, прекрасно зная, что он никогда не дотрагивался до этих денег. Стало бы, здесь действовали иные причины. Скажите, вы многого добились? Вынуждены теперь думать, какие это причины. Вы бы большего добились, если бы не совали свой нос куда не следует.
4: Подождите.
2: К Стэнтону подошел Роберт.
4: Может быть, Мартин застрелился, потому что он думал, что я украл эти деньги.
3: Если вы полагаете, что он застрелился, думая, что вы украли какие-то деньги, вы совершенно не знаете своего братца. Мне очень жаль вас огорчать, Роберт. Но когда я ему сообщил о своих подозрениях, он очень смеялся. Это его очень позабавило. Он был смешлив, этот молодой человек.
6: Но вы знаете, почему он застрелился?
3: Понятия не имею.
0: Вы говорите так, как будто вы знаете.
3: Я мог предполагать.
0: Что вы этим хотите сказать?
3: Я хочу сказать, что он всегда был крайне неравновешенным субъектом и вел черт знает какую жизнь.
4: Да не вам, Стэнтон, говорить об этом.
3: А я его не осуждаю.
0: Вы его не осуждаете?
3: Да.
0: А кто вы такой, чтобы осуждать его? Вы навязали Мартину свое подлое, гнусное воровство. Вы постарались отравить нам самую память о нем. И теперь, когда вы разоблачены, а имя Мартина осталось чистым и незапятнанным, вы хотите начать опять все сначала? Признать, смекать, что был сумасшедшим? Или преступником? Или еще чем-то в этом роде?
6: Это правильно, Стэнтон. Чем меньше вы теперь будете говорить, тем будет лучше.
3: Да, чем меньше мы все будем говорить, тем будет лучше. Вам бы об этом следовало подумать раньше. До того, как вы приняли стирать это грязное белье. Но вы же уперлись как бы!
6: Во всяком случае, я восстановил честное имя Мартина.
3: Да ни черта вы не восстановили! Если бы у вас была хоть капля рассудка, вы бы это поняли. А теперь мне на все наплевать! И вы получите все! Сполна! Вы же этого желали!
0: Мы прежде всего желали бы избавиться от вас.
4: Неужели вы думаете, что вы будете продолжать работать в фирме после того, что здесь произошло?
3: А меня это очень мало трогает. Я теперь без фирмы просуществую лучше фирмы без меня.
4: Так, ну что ж, нам доставит удовольствие посмотреть, как вы обойдетесь без нас. Вы всегда ненавидели Мартина, и я-то это знал.
3: Да, у меня на это были свои причины, не так у семейства Лайтхаус, где отец, дочь и сын
7: Все трое были влюблены в Мартина.
5: Что вы этим хотите сказать? Возьмите ваши слова обратно.
7: Я ни черта я не возьму.
0: Стэнли, прошу вас.
7: Не вам, вы меня упрекать.
5: Я жду вашего объяснения, Стэнтон.
0: Разве ты не видишь, он целит в меня?
5: Это правда.
7: Во всяком случае, наверное, щадить.
5: Сейчас прошу.
7: Слишком поздно, чтобы думать об осторожности. Как вы думаете, почему Фреда так рассердилась?
8: Роберт,
7: на это есть только одна причина. Она была любовницей Мартина.
2: Фреда падает в кресло, задев при этом стоящие на столе бутылки. Все молчат, ошеломленные словами Стэнтона. Побледневший Роберт подходит к жене.
5: Фреда, это правда? Мне нужно знать все. Если это неправда, я его вышвырну отсюда вон.
7: Только, пожалуйста, не разыгрывай ты себя героя из мелодрамы.
5: Фред, это правда?
2: Роберт резким движением заставляет жену встать.
5: Это правда?
0: Да.
5: Когда это началось?
0: Очень давно.
5: До нашей женитьбы?
0: Да. Я думала, что я смогу разорвать. Не удалось. Набри. Потом это вернулось и с большей силой, чем раньше.
5: Фреда.
2: Роберт отводит жену в сторону. Фреда, почему ты мне раньше об этом ничего не сказала?
0: Я хотела. Сотни раз я пыталась тебе договорить. Я начинала тебе говорить первые слова мысли, но мне казалось, что я на самом деле вслух говорю.
5: Как было бы хорошо, если бы ты решилась, Фреда. Мне кажется, я знаю, когда это началось.
0: Да. Это началось тогда. Это чудный, чудный лет. Никогда в жизни я не переживала ничего подобного. Я и Мартин прожили это время вдвоем. Это было единственным временем, что мы с ним прожили вместе. Для него это не значит много, так, еще один эпизод в жизни.
5: Ну что ж, не любил тебя?
0: Если бы он любил, тогда бы все это было гораздо проще, я знаю. Я знаю, что это было нечестно по отношению к тебе, но я тогда искренне думала, что это пройдет, но это не прошло. Это было безнадежно. Ты не знаешь, до какой степени это было безнадежно для меня. Марти!
2: Беззвучно рыдая, Фреда опускается в кресло.
7: Ну-с, вы теперь понимаете, Роберт, что вы наделали? Хорошенький вечер, нечего сказать.
2: Стэнтон берет музыкальную шкатулку и открывает ее.
5: А я ведь ни в чем не раскаиваюсь, Стэнтон.
2: Стэнтон с любопытством рассматривает шкатулку. Роберт проходит по комнате.
9: Радиокультура и Гостелерадиофонд представляют спектакль Григория Козинцева «Опасный поворот».
5: Мне очень жаль, что я не знал всего этого раньше.
7: А что бы это вам дало? Вы все равно ничего не могли сделать.
5: Во-первых, я бы знал правду.
7: Да?
5: И не стоял бы у них на дороге.
7: А мне кажется, что вы и раньше не стояли у них на дороге.
2: С дивана медленно поднимается Гордон.
10: Мартин. Мартин был виноват во всем. Он не любил Фреду, я знал это. Он сам говорил мне об этом.
5: Он говорил тебе, ее брат?
0: Да. Я не верю тебе.
10: Что? Ты мне не веришь? Ну, позволь. А зачем же мне лгать? Мартин сам говорил мне об этом. Ты знаешь, он привык говорить мне все.
0: Ерунда. Ты ему страшно доедал.
10: Нет, Это неправда.
0: Нет, это так. Он мне сам говорил об этом. Даже в ту последнюю субботу, когда я привезла ему шкатулку для папирос.
8: Нет, Фреда, ты сейчас сама все придумал. Мартин не мог так говорить это обо мне. Он знал, как я его любил, и он меня тоже любил.
0: Совсем нет.
8: Ты говоришь, из ревности.
0: Нисколько.
8: Нет, она всегда. Она всегда ревновала Мартина ко мне. Гордый, всегда.
0: Просто возмутительная ложь.
8: Нисколько.
0: Нет, это так. Он мне сам говорил, как он устал от твоих вечных истерик. Я теперь понимаю, что он хотел этим сказать. Всякий раз, что сегодня поминал имя Мартина, он впадал в истерику. В чем ты хочешь меня уверить? Скажи, пожалуйста.
11: Фреда, ты не в своем уме.
8: Это все ревность, ревность, ревность. Ты сама надоела ему до смерти, все время преследуя его, изводя его своей любовью. Он просил меня поговорить с тобой, чтобы ты оставил его в покое.
0: Не отвратить.
8: Да, по крайней мере.
0: Замолчите сейчас.
11: Нет, нет, дайте им кончить, раз и начали. Это становится забавным.
8: Я как раз хотел передать ей все это, но в это время он застрелился.
0: Не верю, Мартин, не мог быть так жесток.
8: Мог? А что он сказал тебе тогда? Последний раз, когда ты привезла эту шкатулку для папирос.
0: Чтобы он не говорил, это не важно.
8: Не важно.
0: Ты выдумал всю эту отвратительную ложь только затем.
8: Зачем?
0: Все ревность.
8: Нет.
0: Ревность.
8: Ревность.
0: Ревность.
8: Ревность.
0: Ревность.
8: Ревность.
0: Ревность.
11: Ревность. Ревность.
0: Ревность.
11: Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность. Ревность.
2: Роберт подходит к жене и Гордону.
5: Ну? Ну что вы кричите друг на друга, точно двое сумасшедших? И все это из-за покойника. Я не могу этого больше выносить. А что касается тебя, Гордон, ты или пьян, или...
12: Чего подобного. Я так же трезв, как и ты.
5: Так веди себя подобающим образом, ты не ребенок. Я знал, что Мартин был тебе другом.
12: Мартин. Мартин был единственным человеком на свете, которого я действительно любил.
5: Я ничего не мог поделать с этим, но вот так это было. Я бы сделал для него все. Все, что только он попросил бы меня. 500 фунтов. Я бы украл для него 5-10 тысяч фунтов из кассы фирмы, если бы он только попросил меня об этом. Иногда я готов был ненавидеть его. Иногда он изводил меня в конец. Но я предпочел бы быть с ним, чем с кем-нибудь из вас. С тех пор, как он умер, мне все равно. Я, как и Фреда, я не живу я. Я существую.
11: А как же Бетти?
5: Ну, ты можешь оставить ее в покое.
11: Я бы очень хотел, но я вынужден о ней думать.
5: Ну, так ты можешь не думать, она сама о себе позаботится.
11: Она не может и не должна этого делать. Ну, пойми это в конце концов, Гордон.
5: Нет. Я с тобой не согласен. Помните, я знаю Бетти лучше, чем знаешь ее ты.
0: Ты, кажется, всех знаешь лучше, чем кто бы ты ни был.
5: Я не виноват, если он относился ко мне лучше, чем тебе.
0: Ну, почем ты знаешь?
5: Он сам говорил мне об этом.
0: Прекратите! Прекратите оба! Неужели вы не видите, что он это делал со злым умыслом? Для того только, чтобы ему позабавиться.
5: Нет, Колин, он не был таким.
11: Ну, конечно, он не был таким. Поискать надо было такого очаровательного, правдивого и искреннего человека.
0: Он был прирожденным интриганом. Он был зол и коварен, как кошка. Вот отчего я его не выносила.
11: Вы его не выносили, Олэн?
0: Да, мне очень неприятно, Роберт. Но я его ненавидела, я не терпела его. И вы должны были это заметить.
11: Я это заметил, Оуэн. Вы были совершенно правы. Я боюсь, что вы всегда правы.
0: Нет,
11: а
0: далеко
11: я вам так
0: не всегда.
11: Верю, так верю.
0: Нет, нет.
11: Вы ведь единственная, которая выйдете отсюда такой же чистой, незапятнанной, как вошли.
0: Нет, это неверно.
5: Да, это неверно. Это неверно. Так как из-за Олана этой
13: проклятой шкатулки с папиросами началась вся эта история.
11: Да это пустяки. Я давно знал об этом.
0: Знали о чем?
11: Я знал, что вы в ту субботу были у Мартина.
0: Вы знали?
11: Да.
0: Но откуда вы могли знать, я не понимаю.
11: Я проводил тот вечер у себя в коттедже. Вы помните ту автобензиновую станцию, которая находится на перекрестке дорог? Вы останавливались там, чтобы запастись бензином?
0: Да, мне кажется, это было так.
11: Ну вот, мне сообщили, что вы там были, и поехали по дороге Фаллус-Энд. Стало быть, вы должны были навестить Мартина. Вы же не могли по этой дороге поехать в какое-нибудь другое место. Все очень просто.
0: И вы знали об этом все это время?
11: Да, все это время.
6: Я думаю, что нет смысла вас спрашивать, Стэнтон. Почему вы молчали обо всем этом?
11: Ну, я полагаю, что я выполнил все, что от меня требовалось. Покаялся в своих грехах на вашем допросе.
13: Ну, скажу только... Но мне бы все-таки хотелось знать несколько больше того, что я знаю. Почему-то меня-то потащили в этот проклятый суд. И пытали меня там, знали ли вы то, говорили ли вы это. И все это я, оказывается, претерпел, даже не будучи последним человеком, с которым разговаривал Мартин. Фреда была у него в послеобеденное время, а Олвен была там поздно вечером, отслушайте все, что мы знаем.
11: Ведь не говорите вы ерунды.
13: Это не ерунда. Что мы знаем? Что там делала Олвен?
14: Но она же нам сказала.
13: Что?
14: Она ездила к Мартину, чтобы поговорить с ним о пропавших деньгах.
13: Ну что, это очень много нам объяснило.
11: А что вы хотите этим сказать?
13: А я хочу сказать...
15: Он хочет сказать? Я так думаю, что Олвен еще пока сказал нам очень мало... Мы знаем, что она поехала к Мартину, и мы еще знаем, что она думала, что эти деньги взял Роберт. И вот это пока все, что нам известно.
13: Да-с. Мы не знаем ни как долго Олан пробыла там, ни что Мартин ей говорил. Да нет, мы вообще-то ничего не знаем. Ее счастье, что она не попала в лапы к судебному следователю. Ох, там бы из ее в одну минуту вся вытянули наружу.
11: Ну, во всяком случае, это не дает нам оснований... Говорит с ней в таком мстительном и злобном тоне. Что такое?
0: Там кто-то есть!
2: Олуэн, стоявшая у окна, выходящего в сад, вдруг в испуге отшатывается. Роберт выбегает на веранду и сейчас же возвращается.
6: Вы ошиблись, Олуэн, там никого нет.
0: Я могу поклясться, что там кто-то был. Нас подслушивали.
11: Да, должен признаться, что для подслушивания... Лучшего времени, чем эта ночь, придумать трудно.
13: Кто бы это мог быть?
2: Роберт идет открыть дверь. Все с нетерпением ждут его возвращения. Неожиданно вбегает Бетти. Она в домашнем платье с кокетливым бантиком на голове. За ней следует Роберт.
13: Что случилось, Бетти?
0: Все говорили обо мне. Я так и знала. Я хотела лечь спать. Я даже начала раздеваться. Но потом я не выдержала. Я знала, что вы здесь все говорите обо мне. Я не могла этого перенести. Я должна была вернуться.
16: Ну, так вы ошиблись. По правде сказать, вы единственный человек, о котором мы еще не говорили.
0: Это правда.
13: Ну, конечно, правда, Бетти.
0: Вы тоже же стояли там, за окном, и подслушивали. Нет, я не подслушивала. Я только пыталась заглянуть, чтобы точно увидеть, что здесь происходит и что вы здесь все делаете. Ой, мне казалось, что вы, Бог знает, что тут обо мне думаете. Я хотела лечь спать, я даже начала раздеваться. Но потом я не выдержала. Я приняла подряд... 3 таблетки от бессонницы. И у меня теперь такой туман в голове.
2: Бетти пошатнулась. К ней подбежал Роберт.
0: Ох, оставьте меня, я сама.
2: Бетти тяжело опускается в кресло.
17: Я могу чем-нибудь помочь вам, Бетти. Я вам повторяю, что мы о вас не говорили. Ваше имя даже не упоминалось. Но все это и так достаточно неприятно,
16: да.
17: Чтобы еще...
16: Но поскольку Бетти вышла замуж за одного из членов нашей семьи, то мне кажется, что не стоило бы уж так тщательно оберегать ее от низменной истины.
17: Замолчи, Фреда.
16: Не подумай. Зачем мне молчать? Кажется, мы сейчас увидим совсем другого Роберта.
17: После всего сказанного сегодня вечером, почему это вас может так интересовать? Буду я другим или нет?
16: Возможно, что вы правы. Но я все-таки предпочитаю людей воспитанных.
17: Да ну покажите нам в этом пример.
12: Прекратите это вы, Олд.
16: Ну, о чем же вы тогда здесь говорили? Ну, о чем же вы здесь все-таки говорили?
12: Началось-то все с пропавших денег.
16: Ты говоришь о деньгах, которые взял Мартин?
12: Да Мартин не брал. Да мы знаем теперь. Стэнтон украл эти деньги. Он сам в этом признался.
16: Стэнтон? Этого не может быть. Это невероятно. Фу.
11: Да. Не правда ли это невероятно, Бетти? Мне очень жаль, что я так низко пал в ваших глазах, но сегодня ночь откровенных признаний. Я вынужден согласиться, что действительно украл эти деньги. Не правда ли это ужасно?
2: К Стэнтону подходит Роберт.
17: Я не понимаю, Стэнтон. Почему вы говорите с Бетти таким тоном?
11: Просто мне что оказалось, что Бетти не очень высокого мнения обо мне. Так что у нее нет оснований для того, чтобы так пугаться и так изумляться.
17: Я не понимаю.
16: Еще бы. Где я тебе, Роберт?
17: А ты понимаешь?
16: Да. Мне думается, что понимаю. Но если Мартин не брал этих денег, тогда почему же, почему он застрелился?
12: Это мы и хотим узнать. Мы знаем, что Оллен была у него поздно вечером. Она знала, что Мартин не брал этих денег. Но это все, что она нам сказала.
16: Я вам сказала, что он подозревал Роберта в краже этих денег.
17: Да, и этого было вполне достаточно, чтобы вывести его из равновесия. Ну, конечно, ведь он же верил в меня. Я был единственный человек, с которым он действительно считался. И я вас уверяю, это было страшным ударом для бедного Мартина.
16: Я с вами не согласна, Роберт.
17: Нет, Олден, вы его не так хорошо знали, как я его знал. Да что тут говорить? Ведь он же был разбит физически и духовно. И когда он узнал, что я украл эти деньги, да. Вот это и доконало его. Да. Боже, как я был...
12: Роберт! Ты должен был!
17: Да, я должен был пойти к Мартину и сказать все, что мне передал Стэн.
12: Ведь если это правда, тогда настоящим виновником его смерти является Стэнтон!
11: Правильно. Ерунда!
16: Нет, не ерунда. Вы видите, что вы наделали?
17: Нет. До самоубийства Мартина довели моя глупость. И ваша подлая ложь, Стэнтон!
12: Роберт!
2: Роберт сбрасывает Роберт. Пиджак... и, подбежав к Стэнтону, дает ему пощечину. Стэнтон хватает его за руки. Гордон бросается на помощь Роберту и опрокидывает по дороге стол. Схватив бутылку шампанским, Гордон замахивается на Стэнтона. Все, затаив дыхание, смотрят на Олуэн.
0: Я застрелила его.
12: Что вы решили пошутить, Олэн?
0: Я бы хотел, чтобы это была шутка.
17: Нет, нет, это истерический припадок. Или что-нибудь в этом роде. Я слыхал, что в таком состоянии люди могут признаваться в поступках, которые даже никогда не совершали.
11: Да нет, Олэн не истеричка. Но вы, может быть, расскажете нам, Олэн, как же это все произошло? Кстати, должен вам сообщить, что я давно подозревал вас.
16: Вы подозревали? Почему?
11: По трем причинам. Во-первых, я никогда не мог понять, зачем Мартину кончать было с собой. Во-вторых, я знал, что вы были в ту субботу у него вечером. И, наконец, третья причина. Но о ней я не скажу. Так что же произошло?
0: Я поехала к Мартину вечером в ту субботу, чтобы спросить его относительно пропавших денег. Мартин был убежден, что эти деньги взял Роберт. И он нисколько этим не был огорчен. Мне очень неприятно, Роберт. Но это было так. За это он мне был особенно отвратителен. Я никогда не видела его в таком плохом состоянии, как в тот вечер. Он был явно ненормален. Он, видимо, одурманил себя каким-то снадобьем.
17: Вы хотите сказать, что Мартин принимал наркотики?
0: Да. У него всегда имелся запас этих средств.
17: Нет, я не могу этому поверить, что Мартин...
11: Да, это так. Я знал об этом.
10: Я тоже знал. Однажды он даже заставил меня принять это снадобье. Но меня это вызвало только...
0: Он принял подряд несколько порошков. Вернее, это были не порошки, а маленькие белые таблетки. И это оказало на него ужасающее действие. Он стал как-то по-дьявольски весел. Я как сейчас вижу его перед собой. Глаза его стали какие-то странные. О, ужасно говорить об этом.
10: Нет, говорите, говорите.
17: Продолжайте, Анна.
0: Он знал, что он мне не нравится. Но он не мог поверить, что я действительно его не люблю. Он был преисполнен невероятного самомнения. Казалось, был убежден, что все юноши и девушки на свете непременно должны обожать его. Мне надо было бы бросить его и уйти. Но я чувствовала, что я не имею права, пока он в таком состоянии. И отчасти мне было жаль его, потому что он действительно был болен и психически, и физически. Я делала все, что могла, чтобы его остановить. Но все, что я говорила, как будто только подливала масло в огонь. Затем он мне показал какие-то отвратительные рисунки, ужасные, мерзкие картинки работы какого-то сумасшедшего бельгийского художника.
15: Он не был таким. Подожди. Если бы вы его знали таким, каким я его знал,
0: я понимаю, он был другим. Но тогда он был болен. Когда я оттолкнула от себя эти омерзительные рисунки, он пришел в еще большее возбуждение, потерял уже всякое самообладание. И вдруг я слышу, что он предлагает мне снять платье. Я сказала, что это глупо, и что я немедленно ухожу. Тогда он бросился вперед и загородил собой дверь. И в этот момент в руке у него вдруг появился револьвер. Он начал что-то кричать о смертельной опасности, о страхе, о любви. Разумеется, эта угроза мне или самому себе была несерьезна. Он только размахивал передо мной револьвером, желая этим, вероятно, произвести драматический эффект. Я даже не думала, что он заряжен. Но тут уж и я потеряла всякое самообладание. Я больше его не жалела. Я велела ему немедленно отойти от двери. И тогда он вступил со мной в борьбу. Мы действительно с ним боролись. Это было ужасно. Он даже не был сильнее меня. Я схватила его за руку, держащую револьвер, и повернула револьвер дулом к нему. Раздался выстрел. Он не был ранен. Он был мертв. Когда я поняла, что случилось, я в панике бросилась бежать. А затем долго, не помню, как долго, сидела в моей машине, не будучи в силах пошевелить пальцем. Кругом все было тихо. Так ужасающе тихо.
2: Олуэн опускается в кресло и закрывает лицо руками. К ней подходит Роберт.
18: Вы не виноваты, Олвен.
11: Ну, конечно. Она не виновата. И ни слова не должно быть сказано об этом. Никогда. Никому. Мы должны обещать это.
10: Жаль, что все мы не можем быть так рассудительны и хладнокровны, как вы, Стэн.
11: Да нет, просто для меня это не явилось такой неожиданностью, как для всех, для вас. Я ведь сказал, что у меня была еще третья причина. Я попал туда рано утром. Мне позвонила заведующая почтовым отделением, телефон. Я приехал, когда там были только доктор и констебль. И я заметил кое-что на полу, что прозевал деревенский полицейский. Я поднял это с пола, когда он вернулся.
2: Стэнтон достает из бумажника кусочек шелковой материи.
15: Это клочок от платья, которое было на мне. Он был оторван во время нашей борьбы. Так вот, откуда вы узнали.
11: Вот откуда я узнал.
2: Стэнтон берет спички и сжигает кусочек шелка.
15: И вы никогда ни слова, ни намек не дали мне понять, что вы знаете.
11: Да, не правда ли удивительно, какую возможность я пропустил, чтобы заслужить ваше внимание. Но я не мог поступить так. Я ведь знал, что мы молчали только потому, что думали, будто Роберт украл эти деньги. А все это вместе взятое не поощряло меня к откровенности.
15: А вы знаете, я чуть-чуть не призналась вам. И тогда все могло бы быть иначе.
11: Что?
15: Но для этого я выбрала неудачный момент.
11: Когда? Когда это было? Ну, говорите же.
15: Я вам уже сказала, что я некоторое время сидела в моей машине, не будучи в силах ни на что решиться. Ну, а затем, когда я немного пришла в себя, я почувствовала, что мне необходимо с кем-то поделиться. Кому-нибудь рассказать о случившемся. И вы были ближе всего.
11: Но вы же не поехали ко мне тогда, в тот вечер.
15: Нет, я поехала. Я направилась прямо к вашему коттеджу. Я оставила машину у поляны и пошла пешком. А затем... Затем я сейчас же вернулась обратно.
11: Вы подходили к моему коттеджу?
15: Да, да! Не притворяйте же таким бестолковым, Стэнтон. Я подошла вплотную к вашему коттеджу и увидела достаточно, чтобы тут же повернуться и уйти обратно.
11: Ну, теперь я понимаю, что все было бесцельно.
15: Совершенно бесцельно. И не знаю, относилась ли я с той ночи хоть к кому-нибудь из людей так же, как раньше. И вы должны были заметить, что именно с тех пор я перестала посещать деревенские коттеджи.
2: Бетти, опустив голову, судорожно теребит концы шарфа. Гордон подходит к жене.
19: Но вы же не лгунья, Бетти.
10: Да не будьте так глуп. Ну, конечно, она лгала. Она лгала, она обманывала всех на каждом шагу.
19: В чем?
10: Почему ты у нее сам не спросишь?
0: Оставьте эту девочку в покое. А я совсем не девочка. Вы все в этом ошибаетесь.
10: Неужели вы и Стентон? Нет. Нет, ну почему? Ну почему вы мне скажете, что все это нелепо, Бетти?
20: Ну позволь, позволь, а как же она это может сказать?
0: Видите ли, робот? Я застала их вдвоем в коттедже Стентона в ту ночь.
10: Нет, Олен, теперь мне недостаточно даже вашего слова.
11: Да ну прекратите вы это! И так мне сегодня достаточно этих удовольствий. Я ухожу!
10: Никуда вы не уйдете!
11: Да не валяйте вы дурака! Вас-то это совершенно не касается!
20: О, нет, нет. Вот сейчас-то вы ошибаетесь, Стентон. Вот сейчас... Это как раз насчет касаться и Роберта.
10: Я жду вашего объяснения, Бетти.
0: А что вы хотите, чтобы я вам сказала?
10: Вы были в ту ночь в коттедже у Стентона?
0: Да.
10: Вы были его... Любовницы?
0: Да.
10: Как вы могли, Бетти?
0: Как я могла? Как я могла? Да потому что я не ребенок и не кукла, набитая опилками. Вот почему. Захотели все это вытащить наружу. Ну так черт вас возьми, получайте то, что вам причитается. Да, я ночевала в ту ночь в коттедже Стентона. Я проводила с ним и другие ночи. И он не влюблен в меня. Я знаю это. И я сама вовсе не влюблена в него. Я не вышла бы за него замуж, даже бы если я могла выйти. Но я должна была что-то с собой сделать. Гордон сводил меня с ума. Если вы кого-нибудь хотите назвать ребенком, так называйте его, потому что ума у него столько же, как у маленького ребенка. Этот наш проклятый брак, из-за которого вы все разводили такие сантименты, был самый большой обман, который когда-либо существовал на свете. Бетти, дорогая, Гордон мой дорогой, а мне от одного его вида хотелось кричать.
20: Ну, Бетти, ты не должна.
0: Я не виновата. Я была влюблена, когда выходила за него замуж. Я думала, что все будет чудесно.
20: Помолчи ты, ради бога.
0: Нет, я не буду молчать. Если бы я была той наивной хорошенькой куколкой, за которую вы меня принимаете, может быть, это не имело бы значения. Но я не куколка и не ребенок. Я женщина. И Стентон был единственным человеком, который понял это и обращался со мной как с женщиной.
2: Вызывающе глядя на окружающих, Бетти садится к Стентону на колени. Стентон в смущении разводит руками.
20: Да. Видишь ли, моя дорогая...
2: Бетти отворачивается от мужа и демонстративно гладит Стентона по щеке. Схватив колокольчик, Гордон в бессильной злобе потрясает им.
20: Я бы не стал тебя осуждать, если ты действительно полюбила по-настоящему. Но ты пойми, Бетти, ты пойми. Ведь это же была какая-то гнусная, подленькая интрижка. Это было какое-то маленькое, грязненькое, скверненькое приключенице, ради которого просто, ну, я не знаю, просто не стоило столько лгать. Вот. Да, кстати, а не Стентон ли был тем богатым дядюшкой из Америки, который осыпал тебя такими... ценными подарками.
11: Да, да, да. Я.
0: Он. Ты даже не мог проявить достаточной щедрости. Хотя для своего ненаглядного Мартина ты готов был отдать все, что возможно.
1: А я знала, что Стентону я в сущности недорога. Так, по крайней мере, я хотела выманить все, что возможно. И по делам вам, мужчина, который говорит, что влюблен в одну женщину, а развлекается с другой у себя в коттедже с субботы на воскресенье, ничего большего не заслуживает.
21: А не из-за этого ли у вас была такая нужда в деньгах, что вам пришлось воспользоваться этими 500 фунтами?
11: А ведь действительно, ну смотрите, как это все странно оборачивается,
20: а? Да, ведь если это так, тогда Бетси ответственна за все, что случилось, за все это горе, за Мартина!
1: Вы слышите? Вечен один Мартин. Если я ответственна за все, что случилось, то это только твоя вина, Гордон! Ты никогда не должен был жениться на мне!
10: Не знал. Это была ошибка.
1: Да, это было моей ошибкой. Оставаться с тобой, пытаться что-то наладить, притворяться, что я замужем за кем-то, за мужчиной, которого никогда не существовало, который был...

0: Дети, вы можете понять, что я к вам чувствовал?
1: Да. Но меня это не очень трогало.
0: Почему это вас могло трогать?
1: Вернее, я не то хотела сказать. Я знала, что вы влюблены не в меня. Вы меня совсем не знали. Вы обожали кого-то, кто был похож на меня. А это совсем не одно и то же.
0: Я думал, что вы и Гордон были счастливы.
1: Да, мы очень неплохо разыгрывали образцовое счастливое супружество.
2: Я очень сочувствую вам, Роберт.
0: Я не желаю от вас никакого сочувствия. Я не хочу вас больше видеть, Стэнтон.
3: Вы лжец. Вы вор.
2: А вы дурак, Кэплин. У вас очень солидный вид. Но это только обман зрения. На самом деле вы же взмахиваете на своего полупомешанного братца. Вы же боитесь взглянуть реальной правде в глаза. Вы себе выдумали какой-то рай для дураков, в котором обретались, а теперь, выбравшись оттуда, благодаря усилиям, потраченным вами за этот вечер, строите себе какой-то дурацкий ад, в котором намереваетесь пребывать.
4: Роберт хватает стакан, из которого Стэнтон только что пил, и бросает его к двери.
0: Это был ваш стакан. Прошу последовать за ним.
4: Стэнтон спокойно оглядывает всех присутствующих и, как ни в чем не бывало, направляется к Гордону.
2: Спокойной ночи, Гордон.
5: Вы не забудьте, Стэнтон, что вы еще обязаны вернуть 500 фунтов в кассу фирмы.
2: Ну, разумеется. Спокойной ночи, Бетти.
4: Бетти отворачивается, но Стэнтон берет ее руку и целует.
2: Спокойной ночи, Оуэн. Мне очень жаль, что все так получилось.
1: Спокойной ночи.
4: Оуэн подает Стэнтону руку.
2: Спокойной ночи, Фреда. Нет, нет, только, пожалуйста, не провожайте меня, я сам найду дорогу.
4: Стэнтон насмешливо улыбается и медленно выходит.
6: Радиокультура и Гостелерадиофонд Гордон представляют спектакль Григория Козинцева «Опасный поворот».
4: Осторожно сбрасывает на ее плечи шарф и берет ее под руку.
5: Ну что ж, Бетти, что ж, моя дорогая девочка, не пора ли нам с тобой вернуться домой, в наше маленькое уютное гнездышко?
4: Гордон и Бетти направляются к выходу. Заметив пристальный взгляд Роберта, Бетти останавливается.
1: Чего вы так на меня смотрите?
0: Я смотрю не на вас. Я вас не знаю. Я прощаюсь с этим. Прощайте.
4: Фреда провожает Гордона и Бетти.
1: Я вас выпущу. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи.
4: Роберт, выпив рюмку виски, собирается налить вторую, но Оуэн его останавливает.
7: Прошу вас, не пейте больше.
0: Какое это имеет значение, Оуэн?
7: Роберт, я не могу вас видеть таким. Вы знаете, как мне больно.
0: Мне вас очень жаль.

0: Полная. Странно. Вы все время должны были мучиться из-за меня.
1: Да, все время.
0: Мне вас очень жаль.
1: А мне нет. Иногда мне было нестерпимо больно. Но в то же время это поддерживало меня и придавало мне силы.
0: А мне силы изменили. У меня что-то сломалось внутри.
1: Завтра все будет иначе.
0: Нет, Олен, ничего к завтраму не изменится.
1: Вы знаете, Роберт, нет ничего такого, чего бы я для вас не сделала. Я бы согласна уехать с вами, если бы вы этого захотели.
0: Я вам очень благодарен, Олен. Но вы поймите, внутри останется все так же пусто и так же безжизненно, Олен.
2: Возвращается Фреда. Она несет тарелку с сэндвичами.
3: Я чувствую, что это неприлично в такой момент. Но факт остается фактом. Мне хочется есть. А как Вол? А ты, Вол? Или ты слишком много выпил?
0: Да, я выпил слишком много.
3: Это очень глупо.
0: Да, это очень глупо.
3: Ты сам этого добивался?
0: Вот и добился.
3: Хотя я сомневаюсь, чтобы это особенно трогало тебя, пока дело не коснулось печи.
0: Я понимаю, Фреда, что ты можешь так думать.
3: Я давно хотела тебе о ней все сказать.
0: Я не жалею, что ты не сделал этого раньше.
3: Напрасно.
0: Почему?
3: Потому что такого рода самообольщение достаточно глупо.
0: Ну а что ж ты скажешь в отношении самой себя и Мартина?
3: Я не обольщалась. Я знала все. Или почти все о нем. Я не была влюблена в кого-то, кого я сама себе выдумала.
0: А мне кажется, что ты и была так влюблена, Фреда. Мне кажется, что мы все так влюбляемся.
1: Ну что ж, Роб, тогда не все потеряно. Вы сможете создать себе иной идеальный образ.
0: Нет, Олен, я потерял способности создавать в себе иллюзии.
3: Тогда тебе надо учиться жить без иллюзий.
0: Я не могу. Я всю свою жизнь прожил среди иллюзий. И они помогали мне жить. А что мне осталось теперь? Вот этот проклятый скотный двор, в котором мы живем, это все. Стэнтон был прав. Каким дураком я сегодня был, когда я добивался правды. Я как ребенок, который хотел играть с огнем. Ведь у меня в начале вечера что-то было, что мне давало поддержку. У меня были хорошие воспоминания о брате, у меня была жена. У меня были два компаньона, которых я любил и уважал. У меня была девушка, которую я боготворил. Все ушло и все пропало. Мой брат оказался каким-то полупомешанным развратником.
3: Довольно об этом.
0: Моя жена изводила его своей любовью. Один из моих компаньонов оказался вором, а другой какой-то... До мозга костей испорченный истерик. А девушка, которую я любил, оказалась похотливой мартовской кошкой.
1: Роберт, завтра все будет иначе.
0: Неужели вы не можете понять, Олен, что никакого завтра быть не может? Не может! Не может! Не может! Не может! Не может!
1: У него есть револьвер. Робот! Стойте! Стойте! Остановитесь! Этого не можешь ты!
2: Но этот вечер мог пройти совсем иначе. Если бы Роберт Кэплин не захотел узнать всей правды в жизни этого очаровательного, тесного, уютного кружка, ничего бы не изменилось. Представим себе, что в этот вечер в загородном коттедже Роберта Кэплина и его жены Фреды собрались их близкие друзья –

0: только что прослушали пьесу в 8 картинах под названием «Так вот где зарыта собака», написанную специально для радиотрансляции мистером Хэмбрейстоу.
1: Хозяйка дома Фреда Кэплин медленно встает с дивана, выключает радиоприемник и зажигает лампу под большим прозрачным абажуром. Яркий свет, заливший холл, освещает гостей, уютно расположившихся в глубоких креслах. Здесь и известная писательница, мисс Мокридж, суховатая и чопорная дама, чей роман печатается сейчас в издательстве Кэплина. И родственница Фреды, ее молоденькая, очаровательная невестка Бетти, и элегантная, сдержанная Олуэн Пил, сотрудница издательства. За окном видны фигуры мужчин, Гордона Уайтхауса, брата Фреды и мужа Бетти, и Чарльза Стентона, компаньонов Кэплина по издательству. Они курят на веранде, а самого Роберта нет, он поднялся к себе в кабинет. Молчание нарушает мисс Мокридж.
2: Вот, сколько сцен мы пропустили. Кажется, 5. Мне думается, в этих сценах они должны были наговорить друг другу не весь сколько лжи. Вот почему этот господин, я хочу сказать, муж, застрелил. Ну, слушайте только, как веселятся мужчины. Они, вероятно, смеются над какой-нибудь непристойностью.
3: Нет, они просто сплетничают. Мужчины обожают сплетничать.
4: Теперь весь блестящий оправдание для сплетников. С тех пор, как они все трое стали директорами фирмы.
2: Конечно, но какой чудной, очаровательной маленькой компанией все здесь живете.
3: Здесь восхитительно. Я ужасно не люблю уезжать отсюда.
2: Я вас вполне понимаю. По-моему, это удивительно приятно. Жить так вместе, в таком тесном общении.
3: Да, немного.
2: Да, но мне думается, вам всем здесь не достает вашего бойфренда. Ох, я, кажется, задала бестактный вопрос. Я всегда попадаю в простак.
3: Нет, нисколько. Это было большим горем для нас в свое время, но теперь это прошло. Мартин застрелился.
2: Да, конечно, это ужасно. Он был очень красив с собой, не так ли?
3: Да, очень красив.
5: Кто это очень красив?
3: Не вы, Чарльз.
5: Как так? Они явно говорили обо мне. Бетти, ну почему ты позволяешь им так грубо льстить твоему мужу? Тебе не стыдно, моя девочка?
3: Ой, дорогой, я убеждена, что вы слишком много сплетничали и выбили немножко лишнего времени.
5: Простите, что я запоздал.
3: Что ж,
5: я всему виной твой проклятый щенок. Проклятый.
3: Что он еще натворил?
5: Он пытался сожрать рукопись нового романа Мэри Вильямс. Я боялся, что его смешно. Вот видите, как мы отзываемся о вас, автор.
3: Я уже привыкла. Я как раз говорила, какой тесный, уютный, очаровательный компании. Вы все здесь живете. И мне думается, вы удивительно счастливы.
5: Куда мне в счастье, мисс Мокридж? Просто мы все очень милые люди с легким, уживчивым характером. Кроме Бетти.
6: Почему?
5: У нее характер бешеный. Это потому, что Гордон достаточно часто принимается ее бить.
2: Ну вот видите, мисс Пил, мистер Стентон все по-прежнему такой же циник, как и подобает старому холостяку. Он вам портит здесь всю музыку.
5: Да, что сегодня делается в эфире?
3: Пожалуйста, Гордон, не включай опять радио. Мы его только что выключили.
5: А что вы слушали?
3: Конец какой-то пьесы. Под заглавием «Так вот, где зарыта собака».
5: Ну, собака? Почему не собака?
2: Вы хорошо не поняли, в результате какой-то господин застрелил.
5: Ого, что шутник не сидят на радиостанции.
3: Да, и самоубийство, еще бог знает что.
5: Да.
3: Мне кажется, я теперь понимаю, в чем было дело в этой пьесе. Зарытая собака – это была правда. И этот человек, ну, этот муж – непременно хотел ее обнаружить.
5: Ну что же, он поступил совершенно правильно. Мне кажется, что говорить правду это так же полезно, как заворачивать на крутом повороте при скорости 60 миль в час.
3: О, а в жизни столько опасных поворотов, не так ли, Чарльз?
5: Да, бывает. В особенности, если не умеешь выбрать правильного пути.
3: Давайте говорить о чем-нибудь более веселом.
5: Да, давайте.
3: Желать выпить, господа, с удовольствием.
2: Далее, Роберт, предложу папирос.
5: Здесь нет больше папирос, правильно?
3: А, зато там есть. Мисс Мокридж. Да. Алла, папирос. Я, как кажется, вспоминаю эту шкатулку. Она играет мелодию, когда открываешь крышку, не правда ли? Я даже вспоминаю мотив. Как же? Свадебный марш, не так ли?
6: Одну минуту, Оле! Послушаем-ка лучше вот это!
2: Ой, я обожаю этот мотив!
5: А что это такое?
2: Все могло бы быть иначе.
4: Ну а что же это такое?
6: Это такой фокстрот.
4: Да?
6: Все могло бы быть иначе.

0: Вы слушали спектакль Григория Козинцева «Опасный поворот». Запись спектакля предоставлена Гостелерадиофондом.
1: Итак, мне опять не повезло. Понесла меня нелегкая в управлении пароходства именно в этот день. Третий год подряд не могу вырваться в отпуск. Только зашел в контору, как натолкнулся на начальника отдела кадров Ивана Павловича Мудрого. Он подхватил меня под руку и потащил к себе в кабинет. Усадив в мягкое кресло перед круглым столиком, он шумно уселся рядом и, радостно улыбаясь, предложил закурить. «Дорогой мой, я тебя сегодня весь день ищу по всему городу». «Так я тебе и поверил», чуть не вырвалось у меня. Иван Павлович, попыхивая сигареткой, без устали говорил. Он задавал мне вопросы и сам же на них отвечал. То и дело весело смеялся, словом, вел себя необычно. Я же никак не мог сообразить, что все это значит. Зачем я ему понадобился? А он продолжал. «Понимаю. 2 года не был дома, и настрой у тебя на отпуск, верно ведь?» Я кивнул. «Понимаю вполне. Ты заслужил свой отпуск. Отзывы о тебе, как о штурмане, о помощнике капитана, отличные. И ты у нас на лучшем счету в пароходстве». Я воспользовался паузой и спросил. «Иван Павлович, к чему весь этот разговор? Нельзя ли пояснее?»
2: «Пояснее?» Мудров испытующе взглянул на меня. «Можно и пояснее. Вот в чем дело, дорогой товарищ Акимов. Придется вам повременить с отпуском. Вчера мы обсудили предложение о посылке вас с торпомом на дизель-электроход «Липецк». Вот и все. Приказ печатается и сегодня будет подписан».
1: Я возмутился. «Не может этого быть. Во-первых, мне положен отпуск за 3 года. Во-вторых, я еще вторым-то помощником только 1/2 года плаваю».
2: Мудров спокойно курил сигарету. Я взглянул в его усталые глаза и понял, что все мои попытки отстоять право на отпуск бесполезны. Помолчав, он спросил, «Тебе сколько лет?»
1: 26.
2: «Ну вот, вполне зрелый человек. Сейчас, брат, линия такая, везде молодежь на первый план выдвигается». «Куда идет Липецк?» – спросил я. Мудров отвел глаза в сторону и равнодушно проговорил, «Рейс обычный. Надо обслужить 4 пункта в Карском море и в море Лаптевых». Я ужаснулся и вскочил с кресла. «Снабженческий рейс?» – Мудров кивнул. «Снабженческий». «Боже мой! Вот так порадовал меня. Снабженческий рейс. Я знаю, что это такое. Старпом с нашего Ашхабада ходил в такой рейс в прошлом году. Он рассказывал нам, как все это выглядит в действительности. Старпом хороший моряк, это все признают. Но уж если он говорит, что лучше пойдет матросом в загранку, чем старпомом в снабженческий рейс в Арктику, то это что-нибудь да значит? Работа в ледяной воде, вечно сырая роба, ни днем, ни ночью нет и минуты покоя. 1 000 000 аварий, и за каждую с тебя норовят содрать шкуру. Нет уж, благодарю покорно, уважаемый Иван Павлович. Плывите туда сами. Пока я подыскивал веские аргументы, чтобы отказаться от рейса, Мудров все говорил и говорил. А я сидел, смотрел на него и с горечью думал. За дурака, что ли, он меня принимает? Честь, почет. Мы тоже кое в чем разбираемся. Не пойду в этот рейс ни за что. Но я плохо знал нашего начальника отдела кадров. Он слушал мои горячие речи и вежливо улыбался. «Я буду жаловаться на вас», — наконец устало проговорил я. А Мудров вдруг обрадовался. «Отлично. Вот и пойдем сейчас же в портком, и там ты на меня пожалуйся». «И пойду», — решительно отрезал я. «Чудненько, пошли». Держа меня под руку, словно боясь, что я могу сбежать, Мудров повел меня в портком. Я искренне и пылко рвался в бой отстаивать свои права, а в парткоме так повернули дело, что я сам же попросил направить меня в этот проклятый рейс. Да еще рад был, что секретарь парткома великодушно согласился не вспоминать мое, как он выразился, несерьезное поведение. Спустя полчаса Мудров в своем кабинете вручил мне выписку из приказа по пароходству о назначении меня старпомом на Липецк. Затем он облегченно вздохнул и вытер пот со лба. Ну, слава богу. Эх, теперь бы на сосну подобрать второго.
1: Кто капитаном на Липецке? Мудров поднял голову, взглянул на меня непонимающе, переспросил: капитаном? Где? А, на Липецке. Бородулин. И снова уткнулся в своей бумаге. Я вышел.
2: Бородулин Илья Гаврилович. Илья Пророк-Громовержец, так звали его между собой моряки за крутой нрав. Говорили, что у него на судне никто из помощников больше года не задерживался, что служба у него поставлена как на военном корабле, что... Словом, многое про него говорили. На Липецк я перебрался в тот же вечер. Моросил дождик, и настроение у меня было самое мрачное. На палубе Липецка не было ни души, только у парадного трапа мог под дождем вахтенный матрос. «Ну, стали бы под навес», — посоветовал я ему. Матрос хмуро взглянул на меня. «Попробуй отойди от трапа», — проворчал он. «Боцман живьем слопает». Я направился к капитану. Не могу сказать, что Бородулин обрадовался моему приходу. Высокий, в меру плотный старик с раздвоенным подбородком и редкими белесыми бровями, он равнодушно выслушал мой рапорт о прибытии в его распоряжение, прочитал направление из отдела кадров и долго, бесцеремонно осматривал меня с ног до головы. Стал задавать вопросы. «Давно плаваете?»
1: «Третий год».
2: «Старпомом работали?»
1: «Нет».
2: «С каботажным плаванием знакомы?»
1: «Нет».
2: «В Арктику приходилось ходить?»
1: «Нет».
2: Капитан отвернулся к иллюминатору и запыхтел трубкой. Когда он снова взглянул на меня, его глаза были холодными и жесткими. «Отход в рейс назначен через 3 дня. Потрудитесь успеть получить все снабжение. Имейте в виду, здесь не привезут готовенькое к борту, здесь самому надо побегать», — поучал капитан. «Накладные и прочие документы у второго помощника. Завтра в 20:00 доложите мне лично о проделанной работе». И, помолчав, он спросил: «Имеете ко мне вопросы?»
1: «Нет, не имею», — ответил я.
2: По наивности я полагал, что сумею получить все арктическое снабжение для судна в 1 день. Стоит только правильно оформить и завизировать документы, и материалы будут на борту. Весь первый день ушел на беготню по отделам производства. Я носился по этажам управления и ловил подписи. Бежал потом на склады пароходства, а ухмыляющиеся кладовщики говорили мне, что этих подписей мало, надо еще завизировать в бухгалтерии. И я летел обратно в пароходство. Путь не маленький, 2 километра, а транспортом моим были собственные ноги. Вот уж никогда не думал, что на свете есть столько начальников, и каждый обязан расписаться на накладной о рукавицах. Капитану я попал на доклад лишь в 11:00 вечера. Он сидел на диванчике в новеньком парадном костюме с нашивками до локтей и дымил трубкой. Как только я вошел, капитан снял с руки часы и протянул их мне. «Потрудитесь посмотреть, который сейчас час».
1: 22:20, подавленно ответил я.
2: «А вы должны были явиться ко мне в 20:00.
1: «Да, но никаких «но».
2: Я сижу и жду вас 2,5 часа, хотя у меня были несколько иные планы на этот вечер.
1: Зачем же вы сидели? Я ж никуда не убегу, вырвалось у меня.
2: Затем, опять заскрипел голос капитана, чтобы разъяснить вам то простое положение, что моряк обязан быть точным и аккуратным, наконец, элементарно дисциплинированным. Я готов был провалиться сквозь землю. Мне было стыдно, и вместе с тем во мне кипела злость на капитана. Ведь он же знает, что я не гулял.
1: А капитан вдруг без всякого перехода сказал: «Докладывайте, что из снабжения сумели получить сегодня».
2: Я выдавил из себя: «Ничего».
1: «То есть как ничего?»
2: «Так. Я сумел только подписать документы, а получить... ничего не успел». Дальше говорил лишь один капитан. Я опустил голову и молча слушал поток, о нет, не бранных, гладких, отшлифованных, корректных фраз, в которых капитан выразил свое недоумение по поводу решения начальника пароходства послать в ответственный рейс такого весьма беспечного молодого человека. Лучше бы он отругал меня, чем так пилить. На следующий вечер, точно в 20:00, я выдержал этот срок минуту в минуту. Я докладывал капитану о полученном снабжении. Капитан выслушал и сухо заметил: «Это вы должны были сделать вчера. Опаздываете ровно на сутки».
1: Старый сыч, поди угоди ему, опаздываете ровно на сутки.
2: Педант и сухарь. «Я из вас сделаю моряка», вспомнил я его обещание и улыбнулся. Боцман, видимо, подражая капитану, тоже кричит на матросов: «Я вас сделаю тонкими, звонкими и прозрачными». Ну и командочка.
1: «Вы чему улыбаетесь?» спросил капитан.
2: «Извините».
1: «Вам не улыбаться, а выводы делать надо. Рейс в Арктику — это не шутки, не какая-нибудь там заграница. Займитесь немедленно проверкой судна. Отходим завтра после полудня».
2: «Есть», —
1: коротко ответил я. Наступил час отхода. Буксир оттащил нас на рейд, отцепился и быстро побежал обратно к причалу. «Малый вперед», — скомандовал капитан. Я повторил команду и передвинул ручки телеграфа. «Длинь-длинь», — прозвенел ответ из машинного отделения, и Липецк медленно стал набирать скорость. Из залива мы вышли в открытое море через 3 часа. Все это время капитан стоял на крыле мостика. Я только выполнял его команды и старался вовремя отметить в черновике судового журнала каждый поворот, каждый траверс маяка. За всю вахту я не услышал от капитана ни одного лишнего слова. Молчаливый и недоступный, он стоял на мостике, не обращая на меня никакого внимания. А мне казалось, что он видит каждое мое неловкое движение, каждый мой жест, и от этого я чувствовал себя неуверенно. Когда я сдал вахту третьему штурману и спустился в свою каюту, то почувствовал страшную усталость. Я не в состоянии был даже сходить в кают-компанию поужинать, и, едва добравшись до койки, мгновенно уснул. В предотходной сутолоке я как-то не обратил внимания на молодую камбузницу Тамару Кузько. На судне ее называли «вечно сияющей» за веселый нрав, общительность и постоянную улыбку на лице. Она была молода, энергичная, правда, на мой взгляд, излишняя, озорна. А на судне было 47 мужчин. Все молодые, здоровые, веселые. Я заметил, что у камбуза всегда толпились свободные от вахты моряки. Оттуда слышался смех, возгласы. Там царило веселье. Мы спокойно шли курсом на Диксон. Вахта сменялась вахтой.
2: Каждый вечер в кают-компании крутили фильмы, старые и новые, а в красном уголке продолжалась нескончаемая игра в козла. И вдруг однажды в полдень капитан вызвал меня к себе в каюту. Я шел, стараясь вспомнить свои упущения за последние дни.
1: «Садитесь, товарищ старший помощник», — кивнул мне капитан.
2: Я сел.
1: Капитан попыхтел трубкой, он всегда напускал дыму, когда хотел кого-либо отчитать. «Вы следите за жизнью на судне?» – спросил он.
2: «Стараюсь», – ответил я.
1: «Плохо стараетесь?»
2: Я пожал плечами.
1: «Да, плохо. Вы знаете, что у нас есть камбузница Кузько?»
2: «Конечно».
1: «А чем она занимается?»
2: «Помогает готовить пищу, моет посуду».
1: «А вам известно, уважаемый товарищ старший помощник, что она неправильно ведет себя в быту?»
2: «Нет», — выдавил я с тревогой и уставился на капитана. «На что он намекает?»
1: «Так вот, ставлю вас в известность, что в каюту камбузницы Кузько ходит непонятно зачем электромеханик Валдаев. И я требую, чтобы был прекращен этот кабак на судне». «С парторгом я уже говорил, но старпом здесь вы. С вас и будет спрос».
2: Я вышел от капитана в недоумении. Что же я должен делать? Вечером я вызвал к себе в каюту Валдаева. Он вошел, весело посмотрел на меня и воскликнул.
1: «Что заставило старшего штурмана заинтересоваться электромеханической частью?»
2: Я молчал. Я не предлагал ему сесть, но он сам удобно устроился в кресле. Я смотрел на него и думал, что нет, не может этого быть. Капитан ошибся. Но что может быть общего у этого пожилого человека с Тамарой, то есть с Кузько? А если капитан прав?
1: «Будем разговаривать или будем молчать?»
2: Игриво спросил Валдаев.
1: «Слушайте, Валдаев, у меня имеется сведения о том, что вы постоянный гость в каюте у камбузницы Кузько. Это верно?»
2: Он расхохотался.
1: «А что, не дурная девочка?»
2: Злость закипала у меня в груди. Эти нахальные глаза, этот развязный тон. «Нет, не верю. Вы женатый человек, Валдаев. Как можно так вести себя?»
1: «А кто сказал, что я холостой? Я совсем не собираюсь на ней жениться».
2: У меня чертики запрыгали в глазах от лютого желания ударить по этой наглой физиономии. Я в бешенстве стукнул кулаком по столу и заорал на него.
1: «Прекратите! Имейте в виду, я здесь старпом. И жене вашей сообщу письмом о вашем поведении».
2: Лицо Валдаева странно задергалось и побледнело. Он встал с кресла и заговорил уже совсем другим тоном.
3: «Сергей Акимович, вы меня не так поняли. Я пошутил. Зачем же сразу письмо жене?»
2: Я не хотел его слушать, перебил.
1: «Предупреждаю, Валдаев, если еще раз увидит вас у Кузько, письмо вашей жене будет послано немедленно, а ваше поведение обсудим на судовом собрании. Вот хорошенько это поймите. И шутки шутить со мной не советую».
2: Когда он ушел, меня трясло, как в лихорадке. Но какова Тамара? Как же она может принимать ухаживание такого человека? Вот женщины, поди пойми их. А мне предстоял еще разговор с ней. Разговор не из приятных. Но одно воспоминание о беседе с капитаном подстегивало меня немедленно довести дело до конца. И я вызвал к себе Кузько. Она стояла в дверях и, лукаво улыбаясь, посматривала на меня. А я молчал. Я не знал, что ей сказать. «Ну?» – певучим голосом протянула она. «Я пришла».
1: «Вижу», – сухо ответил я. «У меня официальный разговор».
2: «О чем?»
1: «О недостатках в вашем поведении».
2: «Какие же это недостатки обнаружились у меня?» вам в каюту ходят мужчины. Ну и что? И вы можете зайти? Я упорно старался не смотреть на нее и бубнил. Не положено по уставу, чтобы в каюту к женщине входил мужчина и оставался там. Она повела плечами. Так прикажите им не ходить. Она не спускала с меня своих смеющихся глаз и, конечно, видела мое смущение. Я это понимал, но ничего поделать с собой не мог. Да и то сказать, усмехнулась она, ходят-то все старики. А молодые у нас какие-то нелюдимые, очень уж сердитые. Кузько вдруг прыснула смехом. Ой, у вас на щеках пятна красные, как у девушки. Взъяренный я пулей вылетел из каюты и ринулся к капитану. Не дожидаясь ответа на стук, я открыл дверь и, задыхаясь, выпалил. Прошу уволить меня от бесед с этой девицей. Капитан холодно посмотрел на меня. Потрудитесь успокоиться. Вы старпом или мокрая тряпка? Идите и выполняйте свои обязанности. Я выскочил из капитанской каюты. Вот крокодил, скрежетал я зубами. Вы старпом или мокрая тряпка? А вы кто? Человек или бомбрам Стеньга? Через сутки мы пришли на рейд острова Диксон. Уточнили ледовую обстановку и после короткой стоянки направились к первой точке. Точка эта называлась островом Уединения и лежала далеко-далеко на севере Карского моря. Все эти дни я внимательно присматривался к Кузько. На Валдаева моя беседа подействовала. Он теперь не подходил к Тамаре. А вот другие по-прежнему осаждали камбуз, шутили и старались ухаживать за камбузницей. И чем чаще я видел Тамару, тем больше меня тянуло к ней. Мне хотелось пошутить и посмеяться вместе с ней, но ничего не получалось. Едва я подходил к камбузу, как она становилась серьезной и такой вежливой, что слова застревали у меня на языке. Наверное, я оказался ей смешным. После острова Уединения мы обслужили, как записано в судовом журнале, два пункта у пролива Вилькицкого. Подули ветры, потянулись по морю льдины. Берега у островов оказались отмелые, и выгружать шлюпки приходилось далеко от берега. Надо было поторапливаться, а вода была ледяная, и запасной робы у нас не имелось. Мы не успевали ее сушить, и матросы натягивали спецовку на себя совсем сырую. Но удивительно, никто не болел. Говорят, в Арктике воздух такой чистый и так проморожен, что ни одной бактерии нет. Снабженцам от нас доставалось крепко. Мы вспоминали их денно и нощно и кляли их так, как только могут клясть моряки. Но легче нам от этого не было. Наступил конец сентября, а нам еще предстояло идти к одному островку в море Лаптевых. Задули нордовые ветры, и плавающих льдин в проливе Вилькицкого становилось все больше и больше. За ночь легкий морозец покрывал все море блинами, молодым ледком. И тут из Москвы пришла радиограмма. Во что бы то ни стало, обеспечить завоз груза на последнюю точку. Это значило, хоть сами зимуйте. И мы пошли в море Лаптевых. Капитан почти не спускался с мостика. Не уходил он и на моей вахте. Неподвижно стоял в рулевой рубке и молча смотрел вперед в раскрытое окно. Только однажды он угрюмо предупредил: «Старайтесь вести корабль по разводям. Обходите большие льдины». Это надо было понимать так. Он доверяет вести корабль в такой сложной обстановке мне, своему старпому. Нервы мои напряглись до предела. В конце моей вахты мы вышли на чистую воду. Когда я спускался с мостика, сдав вахту третьему штурману, сердце мое ликовало. Сегодня впервые я почувствовал себя старшим помощником этого нелюдимого, хмурого, старого капитана. Он даже начинал мне нравиться.
4: Поужинав, я прошелся по палубе и, словно невзначай, остановился у камбуза. «Добрый вечер!» — приветливо сказал я. Она смотрела на меня. Я чувствовал, что молчать мне сейчас нельзя. Такое молчание будет значить больше многих слов. И я ляпнул первые пришедшие на ум слова. «Как идут дела?» Она ответила в тон мне. «Спасибо, хорошо идут дела».
2: «С посудой управились?»
4: «С посудой управилась». «Черт! Опять я говорю не то. Не эти дурацкие, никому не нужные слова. Должен я сейчас говорить». Но ничего другого на ум не приходило. Помолчали. Она смотрела себе под ноги, я смотрел на кастрюли. «Вы со мной, кроме как о посуде, ни о чем больше не можете говорить?» Тихо спросила Тамара.
2: «Еще секунда, и я погибну. Но я же старпом, я не имею права. Капитан съест меня живьем, если я поддамся. А что команда скажет?» Все это молнией пронеслось у меня в голове.
4: «Старпом обязан следить за чистотой на судне, в том числе и за чистотой посуды», — сухо сказал я. Она вспыхнула и, отвернувшись, негромко проговорила. «Ну так и следите за посудой и разговаривайте с кастрюлями, а не со мной».
2: Вот и все, — подумалось мне. Теперь я для нее только старпом.
4: На следующий день мы пришли на рейд островка и стали на якорь в 2 милях от берега. Обширная отмель не позволяла подойти ближе. Ветер все усиливался, и потемневшее море глухо стучало с борт судна. Временами налетали снежные заряды, и тогда все исчезало в белой мгле. У нас не было времени выжидать хорошую погоду, и капитан принял решение начинать выгрузку немедленно.
2: «Вы пойдете на катере, будете обеспечивать безопасность переходов и выгрузку на берег», — приказал он мне. «Смотрите в оба и следите за сигналами судна».
4: «Есть», — по-военному ответил я и пошел на катер.
2: Кончались третьи сутки, когда на берег были вытащены последние мешки с мукой. Мы были мокрые и замерзшие. Мы были усталые и злые. Мы не говорили нормальными человеческими голосами, а кричали друг на друга.
4: И тут ко мне подбежал начальник полярной станции. За ним подошли 2 закутанные в шубы женщины с чемоданами в руках. «Старпом, возьми женщин с собой на катер. Их надо отправить на материк».
2: «Обращайтесь к капитану», — крикнул я ему.
4: «Я говорил с ним по радио. Капитан сказал, по погодным условиям на усмотрение старпома. Теперь от тебя все зависит».
2: «Хитер старик, по погодным условиям». Я взглянул на море. Бесконечные ряды волн с глухим шумом катились к берегу. Тугой порывистый ветер яростно налетал на их взлохмаченные вершины, срывал белопенную шапку и расстилал ее над морем в длинные полосы брызг. Пожалуй, волнение моря было на все 5 баллов. Никакой регистр не разрешил бы спускать наш катер на воду в таких условиях. Нас 6, катер предназначен для 4 человек. А если взять еще 2, да на буксире 2 шлюпки? Нет, не могу.
4: «Возьми старпом», — повторил начальник станции. «Ну ты же видишь, какое море», — неуверенно начал я. И вдруг неожиданно для себя решился. «Ай! Черт с тобой! Попробуем!» «Ну вот, давно бы так! Садитесь!» — закричал он женщинам. Легко было сказать «садитесь». Катер стоял метрах в 30 от берега, и добраться до него можно было лишь шагая по пояс в воде. Матросы спустили на длинном буксире шлюпку поближе к берегу и на руках перенесли в нее женщин. Затем шлюпку подтянули, и мы перетащили наших пассажирок на катер. Теперь нас было 8 человек. За кормой тянулись на буксире 2 порожние шлюпки. Волна и ветер были встречными. Катер тяжело переваливался с одного вала на другой, а волны шли плотным строем, и нос катера то и дело зарывался в них по самую рулевую рубку. Мы уже не обращали внимания на то, что в рубке было по колено воды. Все молчали и лишь тревожно прислушивались к гулу мотора.
2: Теперь все надежды были на него. Если выдержит, не сдаст, значит, дойдем до судна.
4: К судну нам удалось подойти хорошо. На откатывающейся волне катер легко привалился к борту парохода и тут же, скрежеща корпусом о борт судна, пополз вверх. Из-под днища корабля выкатывалась новая волна, она-то и возносила наш катер. В суматохе мы позабыли выбросить вдоль борта мягкие кранцы, и теперь катер полз вверх, обдирая краску с железных листов обшивки корабля. Исправлять ошибку было уже некогда. С мостика загремел усиленный мощным динамиком голос капитана. «Застопорить катер и всем людям по шторм-трапу подняться на борт судна!» Матросы изловчились поймать спущенные стропы, закрепили их на специальных крюках в катере и вскарабкались один за другим по шторм-трапу на палубу Липецка. Волны мерно вздымали и опускали его у борта судна и временами тяжко стукали об обшивку парохода. Наверху ждали, чтобы я тоже покинул катер. С мостика опять загремел голос капитана. «В чем дело там, на катере? Почему не идете на борт?» Как я мог покинуть катер, когда в кубрике остались люди? Но капитан же этого не знает. И матросы с катера почему молчат на палубе? Почему не объяснят положение? Я кричал, подавал знаки, чтобы поднимали катер вместе со мной, но капитан яростно пророкотал в микрофон. «Немедленно наверх! Выполняйте приказание!» Я выбрался на палубу парохода, и в тот же момент загрохотала лебедка. «Боцман! Там две женщины в кубрике остались. Поставь самых лучших лебедчиков». Он тревожно взглянул на меня и тут же отдал распоряжение. Катер, оторвавшись от воды, медленно плыл вверх. В тот момент я никого не видел и ничего не слышал. Только бы не оборвались тропы, только бы выдержали. Когда днище катера поднялось над фальшбортом корабля, большая волна вдруг резко положила пароход на подветренный борт. Висящий в воздухе на стропах катер стремительно отлетел от парохода и замер на мгновение. Судно начало переваливаться на другой борт, и катер устремился к судну. Теперь он был словно маятник. Остановить его было невозможно, пока он не завершит свою гигантскую амплитуду. Сейчас он пролетит над палубой, перелетит на другой борт, и тогда... И тогда конец. Стропы не выдержат такой резкой перегрузки. А ведь там, в кубрике, люди. Это я запер их, как в мышеловке. Это по моей вине они сейчас погибнут. Не отрывая взгляда от катера, я поднял руку. «На лебедках! Внимание!» Надо было точно уловить тот единственный миг, когда можно будет подать команду Майна. В страшном напряжении я ждал этого мгновения, и когда оно наступило, ощутил его всем своим существом. Мне нельзя было ошибиться. Едва только нос катера вышел над фальшбортом корабля, я повернулся к лебедкам и рявкнул, что было силы. «Майна!» На Липецке всегда были хорошие лебедчики, отличные лебедчики. Открыв клапаны на полный ход, они не опустили, нет, они бросили катер вниз, и он, пролетев над люком трюма, с грохотом и треском бухнул на палубу у противоположного борта. Я вдруг почувствовал неодолимую усталость во всем теле. Привалившись к переборке, я тупо смотрел на катер, на матросов. Мне страшно хотелось опуститься прямо на палубу и уснуть. Кто-то тронул меня за плечо. Я услышал знакомый, чуть хрипловатый голос. «Закури, Акимыч». Передо мной стоял боцман и протягивал мне раскуренную папиросу.
1: Его всегда недовольные колючие глаза сейчас смотрели на меня с непривычной добротой. Я жадно затянулся дымом. «Иди отдохни, Акимыч. Теперь нам ясно, что тут надо делать. Не беспокойся, все будет в лучшем виде». «Теперь нам ясно, что тут надо делать. Милый мой боцман, старый ты скрипун». Я молча кивнул. Говорить я не мог и лишь жадно сосал папиросу. Боцман пошел к катеру. Я видел, как матросы отдраили люк кубрика.
4: «Ничего, отдышатся!» — крикнул мне матрос Поликанов. Медленно поплелся я в свою каюту. Обессиленный, прямо в одежде, я повалился на койку. В дверь громко постучали. Я не ответил. Скрипнула дверь, было слышно, как кто-то вошел в каюту. Я равнодушно ждал, что будет дальше, и вдруг послышалось робкое и испуганное: «Сергей Акимович!» Я стремительно повернулся. В каюте стояла Тамара.
5: «Не надо, не вставайте».
4: Тамара шла ко мне. «Сергей Акимович, я...» Тамара остановилась посредине каюты. И снова стук в дверь. Я приподнялся. «Да-да, войдите».
1: В дверях стоял капитан. Капитан сделал вид, что не заметил Тамары.
4: «Ничего, лежите, это пройдет. Я советую вам принять горячий душ и хорошо выспаться, Сергей Акимович».
1: В первый раз он назвал меня по имени-отчеству.
4: «Вашу вахту с 4 до 8 я отстаю сам. Вы отдыхайте. Спокойной ночи».
1: И капитан ушел.
4: «Ой, что теперь будет?» — прошептала Тамара, всплеснув руками, и кинулась к выходу. Я рванулся за ней, но Тамара уже выбежала из каюты и захлопнула за собой дверь. Я еще долго стоял у иллюминатора, смотрел, как волны бились о его толстое стекло и широкими струями стекали обратно в море. Странно, но теперь я не ощущал усталости. Весь был переполнен радостью, ожиданием чего-то необычного. Снизу доносились ритмичные вздохи работающей машины. Липецк шел на запад, к проливу Вилькицкого. Там нас ожидает ледокол. Он проведет наше судно к Диксону, а оттуда рукой подать до Мурманска. А мне жаль, что все это уже позади. Мне жаль расставаться с кораблем, с моими товарищами по рейсу, с редкими крохотными островками, к которым ближе, чем на 2 мили, судно подойти не может. Жаль этого хмурого низкого неба. Мне жаль расставаться с Арктикой. На толстое стекло иллюминатора начали опускаться лохматые хлопья снега. Одиночные пушистые снежинки робко касались стекла и тут же пропадали, превращаясь в тонкую струйку воды. Но снег повалил гуще, и вот уже все стекло оказалось залепленным его толстым слоем. Ну что ж, до свидания, Арктика. До следующего лета.
6: Инструкция была самая простая. Первое – случайно встретиться с гражданином Корейко на улице. Второе – не бить его ни под каким видом и вообще не применять физического воздействия. Третье – отобрать все, что будет обнаружено в карманах поименованного гражданина. Четвертое – об исполнении донести. Несмотря на исключительную простоту и ясность указаний, сделанных великим комбинатором, Балаганов и Паниковский завели жаркий спор. Сыновья лейтенанта сидели на зеленой скамейке в городском саду. Припираясь, они не замечали даже, что ветер, сгибавший пожарную струю фонтана, сыплет на них сеянную водичку. Они только дергали головами, бессмысленно смотрели на чистое небо и продолжали спорить. Паниковский, который по случаю жары заменил толстую куртку топорника ситцевой рубашонкой с отложным воротником, держался высокомерно. Он очень гордился возложенным на него поручением.
7: «Только кража!» — говорил он.
8: «Только ограбление!» —
6: возражал Балаганов, который тоже был горд доверием командора.
7: «Вы жалкая, ничтожная личность!» — заявил Паниковский с отвращением, глядя на собеседника.
8: «А вы калека!» — заметил Балаганов. «Сейчас начальник я!»
7: «Кто начальник?»
8: «Я начальник. Мне поручено».
7: «Вам?»
8: «Мне».
7: «Тебе?»
8: «А кому же еще? Уж не тебе ли?»
6: И разговор перешел в область, не имевшую ничего общего с полученной инструкцией. Жулики так разгорячились, что начали даже легонько отпихивать друг друга ладонями и наперебой вскрикивать: «А ты кто такой?» Такие действия предшествуют обычно генеральной драке, в которой противники бросают шапки на землю, призывают прохожих в свидетели и размазывают на своих щетинистых мордасах детские слезы. Но драки не произошло. Когда наступил наиболее подходящий момент для нанесения первой пощечины, Паниковский вдруг убрал руки и согласился считать Балаганова своим непосредственным начальством. Вероятно, он вспомнил, что его часто били отдельные лица и целые коллективы, и что при этом ему бывало очень больно. Захватив власть в свои руки, Балаганов сразу смягчился.
8: «Почему бы не ограбить?» — сказал он менее настойчиво. «Разве так трудно? Корейка вечером идет по улице. Темно. Я подхожу с левой руки. Вы подходите справа. Я толкаю его в левый бок, вы толкаете в правый. Этот дурак останавливается и говорит: хулиган мне. Кто хулиган? Спрашиваю я. И вы тоже спрашиваете, кто хулиган, и надавливаете справа. Тут я даю ему по морде. Нет. Ай, бить нельзя.
7: В том-то и дело, что бить нельзя,
6: лицемерно вздохнул Паниковский.
7: Бендер не позволяет.
8: Да, я сам знаю. В общем, я хватаю его за руки, а вы смотрите, нет ли в карманах чего лишнего. Он, как водится, кричит: «Милиция!» И тут я его... А ты, черт возьми, нельзя бить. В общем, мы уходим домой. Ну, как план?
6: Но Паниковский уклонился от прямого ответа. Он взял из рук Балаганова резную курортную тросточку с рогаткой вместо набалдашника и, начертив прямую линию на песке, сказал:
7: «Смотрите, во-первых, ждать до вечера. Во-вторых...»
6: И Паниковский от правого конца прямой повел вверх волнистый перпендикуляр.
7: «Во-вторых, он может сегодня вечером просто не выйти на улицу. А если даже выйдет, то...»
6: Тут Паниковский соединил обе линии третьей, так что на песке появилось нечто похожее на треугольник, и сказал:
7: «Кто его знает? Может быть, он будет большой компанией. Как вам это покажется?»
6: Балаганов с уважением посмотрел на треугольник. Доводы Паниковского

0: Но революции.
1: Обязательно спросите.
2: Что вы пристаете? Хмуро сказал Балаганов.
1: Нет, вы спросите, требовал Паниковский. Поезжайте в Киев и спросите. И вам скажут, что до революции Паниковский был слепым. Если бы
0: не революция.
1: Разве я пошел бы в дети лейтенанта Шмидта? Как вы думаете? Ведь я был богатый человек. У меня была семья. И на столе никелированный самовар. А что меня кормило? Синие очки и палочка. Он вынул из кармана картонный футляр, оклеенный черной бумагой в тусклых серебряных звездочках, и показал синие очки. Вот этими очками, сказал он со вздохом, я кормился много лет. Я выходил в очках и с палочкой на крещатик и просил какого-нибудь господина почище помочь бедному слепому перейти улицу. Господин брал меня под руку и вел. На другом тротуаре у него уже не хватало часов. Если у него были часы или бумажника. Некоторые носили с собой бумажники.
2: Почему же вы бросили это дело? Спросил Балаганов, оживившись.
1: «Революция!» – ответил бывший слепой. «Раньше я платил городовому на углу Крещатика и проездной 5 рублей в месяц, и меня никто не трогал. Городовой следил даже, чтобы меня не обижали. Хороший был человек, фамилия ему была не баба, Семен Васильевич. А сейчас разве можно связываться с милицией? И вот, Балаганов, на старости лет пришлось сделаться аферистом. Но для такого экстренного дела можно пустить в ход мои старые очки. Это гораздо вернее ограбления.
3: Через 5 минут из общественной уборной, обсаженной табаком и мятой, вышел слепец в синих очках. Задрав подбородок в небо и мелко постукивая перед собой курортной палочкой, он направился к выходу из сада. Следом за ним двигался Балаганов. Паниковского нельзя было узнать. Отогнув назад плечи и осторожно ставя ноги на тротуар, он вплотную подходил к домам, стуча палочкой по витринным поручням, натыкался на прохожих и, глядя сквозь них, шествовал дальше. Он работал настолько добросовестно, что даже смял большую очередь, голова которой упиралась в столбик с надписью «Остановка автобуса». Балаганов только диву давался, глядя на бойкого слепого. Паниковский злодействовал до тех пор, покуда из подъезда не вышел Корейка. Балаганов заметался. Сначала он подскочил слишком близко к месту действия, потом отбежал слишком далеко и лишь после всего этого занял удобную для наблюдений позицию у фруктового киоска. Во рту у него почему-то появился противный вкус, словно бы он полчаса сосал медную дверную ручку. Но, взглянув на эволюции Паниковского, он успокоился. Балаганов увидел, что слепой повернулся фронтом к миллионеру, зацепил его палочкой по ноге и ударил плечом. После этого они, видимо, обменялись несколькими словами. Корейка улыбнулся, взял слепого под руку и помог ему сойти на мостовую. Для большей правдоподобности Паниковский изо всех сил колотил палкой по булыжникам и задирал голову, будто бы он был взнуздан. Дальнейшие действия слепого отличались такой чистотой и точностью, что Балаганов почувствовал даже зависть. Паниковский обнял своего спутника за талию, его рука скользнула по левому боку Корейка и на некую долю секунды задержалась над парусиновым карманом миллионера-конторщика.
2: «Ну, шептал Балаганов. «Давай, старик, давай!»
3: Но в то же мгновение блеснули стекла, тревожно промычала груша, затряслась земля, и большой

0: Началась какая-то возня. Балаганов подбежал поближе. По лицу Паниковского бродила безобразная улыбка. Он был странно безучастен ко всему происходящему, хотя одно ухо его было таким рубиновым, что, вероятно, светилось бы в темноте, и при его свете можно было бы даже проявлять фотографические пластинки. Расталкивая сбегавшихся отовсюду граждан, Балаганов бросился в гостиницу «Карлсбад». Великий комбинатор сидел за бамбуковым столиком и писал. «Паниковского бьют!» — закричал Балаганов, картинно появляясь в дверях. «Уже?» — деловито спросил Бендер. «Что-то очень быстро». «Паниковского бьют!» — с отчаянием повторил рыжий Шура. «Чего вы орете, как белый медведь в теплую погоду?» — строго сказал Остап. «Давно бьют?»
1: «Минут пять!»
0: «Так бы сразу и сказали, вздорный старик. Ну, пойдем, полюбуемся. По дороге расскажете». Когда великий комбинатор прибыл к месту происшествия, Корейка уже не было. Но вокруг Паниковского колыхалась великая толпа, перегородившая улицу. Автомобили нетерпеливо крякали, упершись в людской массив. Из окон амбулатории смотрели санитарки в белых халатах. Бегали собаки с выгнутыми сабельными хвостами. В городском саду перестал бить фонтан. Решительно вздохнув, Бендер втиснулся в толпу. «Пардон», — говорил он, — «еще пардон». Остап пробирался к центру, где томился Паниковский. К этому времени при свете другого уха-нарушителя тоже можно было производить различные фотографические работы. Увидев командора, Паниковский жалобно понурился. «Вот этот?» — сухо спросил Остап, толкая Паниковского в спину. «Этот самый!» — радостно подтвердили многочисленные правдолюбцы. «Своими глазами видели!» Остап призвал граждан к спокойствию, вынул из кармана записную книжку и, посмотрев на Паниковского, властно произнес: «Попрошу свидетелей указать фамилии и адреса. Свидетели, записывайтесь». Казалось бы, граждане, проявившие такую активность в поимке Паниковского, не замедлят уличить преступника своими показаниями. На самом же деле, при слове «свидетели» все правдолюбцы поскучнели, глупо засуетились и стали пятиться. В толпе образовались промоины и воронки. Она разваливалась на глазах. «Где же свидетели?» — повторил Остап. Началась паника. Работая локтями, свидетели выбирались прочь, и в минуту улица приняла свой обычный вид. Автомобили сорвались с места, окна амбулатории захлопнулись, собаки принялись внимательно осматривать основания тротуарных тумб, и в городском саду с нарзанным визгом снова поднялась струя фонтана. Убедившись, что улица очищена и что Паниковскому уже не грозит опасность, великий комбинатор ворчливо сказал: «Бездарный старик, неталантливый сумасшедший, еще один великий слепой выискался, Паниковский. Гомер, Мильтон и Паниковский, теплая компания, а Балаганов тоже матрос с разбитого корабля. Паниковского бьют, а сам... Идемте в городской сад, я вам устрою сцену у фонтана». У фонтана Балаганов сразу же переложил всю вину на Паниковского. Оскандалившийся слепой указывал на свои расшатавшиеся за годы лихолетия нервы и, кстати, заявил, что во всем виноват Балаганов. Личность, как известно, жалкая и ничтожная. Братья тут же принялись отпихивать друг друга ладонями. Уже послышались однообразные возгласы: «А ты кто такой?» Уже вырвалась из очей Паниковского крупная слеза, предвестница генеральной драки, когда великий комбинатор, сказав «брек», развел противников, как судья на ринге.

0: боксировать будете по выходным дням», — промолвил он. «Прелестная пара. Балаганов в весе петуха, Паниковский в весе курицы. Однако, господа чемпионы, работники из вас, как из собачьего хвоста сита. Это кончится плохо. Я вас уволю. Тем более, что ничего социально ценного вы собой не представляете. Паниковский и Балаганов, позабыв о ссоре, принялись божиться и уверять, что сегодня же к вечеру во что бы то ни стало обыщут Корейка». Бендер только усмехался.
1: «Вот увидите, — хорохорился Балаганов, — нападение на улице, под покровом ночной темноты. Верно, Михаил Самуилович?» «Честное, благородное слово», — поддержал Паниковский. «Мы с Шурой, не беспокойтесь. Вы имеете дело с Паниковским».
0: «Это меня и печалит», — сказал Бендер. «Хотя, пожалуйста, как вы говорите, под покровом ночной темноты? Устраивайтесь под покровом. Мысль, конечно, жиденькая. Да и оформление тоже, вероятно, будет убогое». После нескольких часов уличного дежурства объявились, наконец, все необходимые данные. Покров ночной темноты и сам пациент, вышедший с девушкой из дома. Девушка не укладывалась в план. Пока что пришлось последовать за гуляющими, которые направились к морю. Горящий обломок луны низко висел над остывающим берегом. На скалах сидели черные базальтовые, навек обнявшиеся парочки. Море шушукалось о любви до гроба, о счастье без возврата, о муках сердца и тому подобных неактуальных мелочах. Звезда говорила со звездой по азбуке Морзе, зажигаясь и потухая. Световой туннель прожектора соединял берега залива.
2: «Я устал»,
0: — хныкал Паниковский, тащась по обрывам за Александром Ивановичем и его дамой.
2: «Я старый, мне трудно».
0: Он спотыкался о сусликовые норки и падал, хватаясь руками за сухие коровьи блины. Ему хотелось на постоялый двор, к домовитому Козлевичу, с которым так приятно попить чаю и покалякать о всякой всячине. И в тот момент, когда Паниковский твердо уже решил идти домой, предложив Балаганову довершить начатое дело одному, впереди сказали: «Как тепло! Вы не купаетесь ночью, Александр Иванович? Ну тогда подождите здесь, я только окунусь и назад». Послышался шум сыплющихся с обрыва камешков, белое платье исчезло, и Корейка остался один.
1: «Скорей!» — шепнул Балаганов, дергая Паниковского за руку. «Значит, я захожу с левой стороны, а вы справа. Только живее».
2: «Я слева!»
1: — трусливо сказал Паниковский. «Хорошо, хорошо! Вы слева! Я толкаю его в левый бок. Нет, в правый, а вы жмете слева».
2: «Почему слева?»
1: «Вот еще! Ну, справа! Он говорит: хулиган, а вы отвечаете: кто хулиган?»
2: «Нет, вы первый отвечаете».
1: «Хорошо, все Бендеру скажу. Пошли, пошли. Значит, вы слева».
0: И доблестные сыны лейтенанта, отчаянно труся, приблизились к Александру Ивановичу. План был нарушен в самом же начале. Вместо того, чтобы согласно диспозиции зайти с правой стороны и толкнуть миллионера в правый бок, Балаганов потоптался на месте и неожиданно сказал:
3: «Позвольте прикурить».
0: «Я не курю», — холодно ответил Корейка.
3: «Да, так»,
0: — глупо молвил Шура, озираясь на Паниковского.
3: «А который час, вы не знаете?»
0: «Часов 12.
3: 12,
0: повторил Балаганов.
3: Понятия не имел.
2: Теплый вечер,
0: заискивающе сказал Паниковский. Наступила пауза, во время которой неистовствовали сверчки. Луна побелела, и при ее свете можно было заметить хорошо развитые плечи Александра Ивановича. Паниковский не выдержал напряжения, зашел за спину Корейка и визгливо крикнул.
2: «Руки вверх!»
0: «Что?» – удивленно спросил Корейка.
2: «Руки вверх!»
0: – повторил Паниковский упавшим голосом. Тотчас же он получил короткий, очень болезненный удар в плечо и упал на землю. Когда он поднялся, Корейка уже сцепился с Балагановым. Оба тяжело дышали, словно перетаскивали рояль. Снизу донесся русалочий смех и плеск.
1: «Что ж вы меня бьете?» – надрывался Балаганов. «Я же только спросил, который час?»
0: «Я тебе покажу». «Который час?» – шипел Корейка, вкладывавший в свои удары вековую ненависть богача грабителю. Паниковский на четвереньках подобрался к месту побоища и сзади запустил обе руки в карманы Корейка. Корейка легнул его ногой, но было уже поздно. Железная коробочка от папирос «Кавказ» перекочевала из левого кармана в руки Паниковского. Из другого кармана посыпались на землю бумажонки и членские книжечки.
2: «Бежим!»
0: – крикнул Паниковский откуда-то из темноты. Последний удар Балаганов получил в спину. Через несколько минут помятый и взволнованный Александр Иванович увидел высоко над собою две лунные голубые фигуры. Они бежали по гребню горы, направляясь в город.

0: 12 марта 1923 года, в день, когда мне, Сергею Русанину, стукнуло 83 года, произошло нечто, добившее в корне мои чувства монархиста и дворянина. Одновременно с этим пал последний запрет с моих уст предать гласности то, что хранил я в безмолвии всю жизнь. Но об этом потом. Я родился в 40-м году, пережил 4 императоров и 4 крупных войны, из них последняя, беспримернейшая и мировая. Я служил в кавалерии, отличался на Кавказе и пошел было в гору. Но в 87-м году одно событие меня выбило из седла, так сказать, без возврата в первобытное состояние. Я вышел в отставку и зарылся отшельником в своем имении, пока в революцию его не сожгли. Наше угорье Энской губернии рядом с бывшим имением Лагутина. Вместе дедушки покупали, вместе бабушки обсуждали, что, дескать, подрастут, у одних внук, у других внучка, и, соединившись узами гименея, естественно, сольют воедино угодье. В таком расчете и в соответствии с планом местности и покупали дальнейшие десятины. Да, вместе росли, играли, учились я и Вера Лагутина. В 17 лет соловья слушали и кое в чем обещались навеки. И вышло бы все так, как тогда выходило по родительскому предрешению с отвечающим расположением взаимности, если бы не собственная моя дурость. Сам себе яму вырыл. Привез я на последние каникулы своего товарища Михаила. В 59-м году поступил он к нам из Киевского Владимирского кадетского корпуса прямо на 3-й курс, а мы все из столичных кадет косились на провинцию. Да и нелюдимый он был такой, все читает, из себя же весьма пригож, вроде итальянца, глаза горят, а брови союзные. Родом он был из Бессарабии, по отцу не то румын, не то молдаванин. Про наружность Михаила в архивных о нем изысканиях нет ни слова, да и не мудрено. В тюрьме запечатлевают того, кому хоть когда-нибудь суждено быть на свободе, на случай, если он опять в чем-нибудь попадется. У Михаила же судьба иная. О нем на протяжении 20 лет каждое первое число месяца шел государю доклад. Там-то сидит такой-то. И каждый раз государю благоугодно было подтвердить собственный приказ от 61 года 2 ноября об оставлении Михаила в одиночном заключении впредь до особого распоряжения. Типографии эти последние слова надлежит всегда брать в разрядку, чтобы хоть своим внешним видом, отличным от однородного шрифта страниц, одернуть равнодушного читателя, преданного одним собственным радостям и страданиям. Внимание, читатель! Внимание! Особого распоряжения не последовало никогда. Заключенный без суда и без следствия по одному собственному оговору, прекраснейший юноша свои юные и зрелые годы до самой смерти провел в одиночестве в Алексеевском Равелине. Последующему царю, Александру Третьему, директором департамента полиции Плеве, был представлен все тот же доклад и записано высочайшее повеление: если узник пожелает выпустить его и свести в далекие малолюдные места Сибири на жительство. Правдоподобно допустить, что при общей системе жестокого лицемерия начальник тюрьмы представил эту резолюцию давно безумному человеку, забывшему даже собственное имя, и в ответ на торжественно прочтенную бумагу, вызывая хохот сторожей, Михаил, должно быть, нырнул под койку и плотно забился к стене, как проделывал он позднее в сумасшедшем доме в Казани, когда входил в одиночку к нему человек. Не проделал он этого только при последней встрече со мной, и лишь потому, вероятно, что прыгнуть с койки у него уже не было сил, ведь это был его последний смертный час. Но ужас его раскрытых глаз при виде близко подошедших людей и смертная мука замученного, которому бы убежать от мучителей, это все со мною с утра и до вечера, все часы моей жизни. И как могло быть иначе? Ведь никто иной, как я, истинный виновник этой беспримерной, превышающей силы человека, одинокой и ненужной гибели. Иной читатель, прочтя мои записки, скажет, что состав моего преступления, так сказать, психологический, и что строжайший суд меня бы оправдал. Но разве не известен читателю случай, когда иной даже совсем безответственный человек, оправданный единогласно присяжными, кончал с собой, засудив себя судом собственной совести? Загадочность судьбы Михаила давно волновала исследователей. Один из них, желая раскрыть тайну этой русской железной маски, еще в 1905 году обращался в печать ко всем, прося дать хоть какие-нибудь сведения, проливающие свет на это дело. Я заболел нервным расстройством, но сведений не дал. Я еще не был готов. Я еще был не тот, что сейчас. Я не мог сказать громко: предатель Михаила Бейдемана, заключенного без суда и следствия в Алексеевском Равелине, я, Сергей Русанин, его товарищ по Константиновскому училищу. Совсем недавно собраны и оглашены подлинные архивные документы об особо важных до ныне таинственных узниках. Иван Потапыч, мой хозяин из общежития, приносит книжку, другую, принес и эти листки, сам прочел и дал мне. Вот, говорит, житие многострадальных людей, хоть и злоумышленники они, а без слез не прочесть. Взял я, многократно прочел. О, как жестоки, как обличительны неподкупные события в кратких сведениях о Михаиле. Земля ушла из-под ног. Некая громада рухнула, придавила. Так верно бывает, когда минер той самой миной, что им заложено, чтобы взорвать неприятеля, взрывается сам. 61 год тому назад была заложена моя мина. Да, конечно, не мне, старику, пережившему 4 царствования 4 императоров, было безнаказанно переживать революцию. Зачем не погиб я с доблестью, как погибли товарищи на поле бранном, или по приговору рефтрибунала, как несокрушимый, но честный враг? Кем войду я в память потомства? Как назовут? Но будь что будет. Мой час пробил, и я все расскажу. От производства 61-го года сейчас нас осталось 2 константиновца. Я и Горецкий II, генерал от инфантерии кавалер Георгий высшей степени при золотом оружии, ныне Горецкой II, с труд-книжкой Сава Костров, гражданин города Вележа, надзиратель в театре за мужской уборной. Наголодавшись, он доволен тихим местом, хвалит, что порядок навел образцовый, а чаевых столько, что хватает ему на халву. Человек, в свое время проевший 2 состояния, ныне как маленький, рад фунту халвы. В последней встрече я спросил его, а помнишь ли, братец, атаку аула Гельхо? Взбодрился, замахнулся, как саблей старой шваброй, который тер из рассовый пол своего учреждения. Подробно вел речь, но вот генерала назвал он неверно. Не Войноранский, а сам он Горецкой II в безумной вылазке взял этот аул. Старик пропустил себя, забыл свое имя. Михаил Бейдеман в безумии звал себя Шевич, запомнив случайную надпись на стене, а я... Да неужто исполнится надо мной то предсказание в Париже? Но это не к делу. Еще при жизни выпадает на долю иного человека умереть и будто жить снова. Вернее, какой-то оставшейся силой, объедками себя самого таскать, пока оно не истлеет свое изможденное тело. Горецкий II на коне перед войском, сабля наотмашь, так его печатали полвека назад, и он же блеститель уборной. Я дал ему на 1/4 фунта халвы, когда, недавно прощаясь, поцеловал его единственного, который знает меня, как Сергея Русанина. Когда рукопись эта появится в свет, и о том, кто был я, в этом отношении к другу узнает всякой, надо надеяться, я не буду в живых. Вот оно. Передо мною роковое мне изыскание о судьбе Михаила. В комиссию архивных работ пошлю и я свою лепту. В ней будет заключаться как раз то, чего узнать невозможно ни из каких источников, кроме одной моей погибшей души. Пойдем же, читатель, шаг за шагом за мной по скорбным следам Михаила со дня нашей с ним первой встречи. И прежде всего... к Обухову мосту, где стоит наше училище. Там были мы юнкерами, оттуда были выпущены в один и тот же орденский полк. Наше училище мало изменилось с тех пор. У него все тот же благородный фасад с Александровской колоннадой, только проспект, на котором он стоит, переименован в Международный, как отражающий революционное время, а на самом училище значится красными буквами так: «Первая арт-школа». Но по-прежнему возглавляют окна первого этажа львы, держащие в зубах кольца, а повыше шлемы с перьями. 2 пушки при входе не наши, это после переименования училища в артиллерийское. В мое же время оно было пехотным, так что присвоены нам были винтовки. И ходили мы держать внутренний караул во дворец, посещали балы в институтах, словом, были на положении гвардейских училищ. От этой близости к жизни двора, от чтения заграничных изданий, в частности, проклятого колокола господ Огарёва и Герцена, вся трагедия Михаила. Но о ней в свое время. На входных воротах училища и сейчас щиты со скрещенными секирами, а за каменным желтым забором тенистый сад, белые легкие. И березки, иные разрослись в 2 обхвата. Круто замешаны люди нашего века. Пережить то, что пережил я, а память не только свежа. Все, что не назовешь, оно тут как тут, перед тобою. Я помню план нашего сада, всматриваюсь, узнаю. Да, конечно, это они. Вот те 2 стройных клена среди лип, знак краткой дружбы с Михаилом. Помню, как мы прочли вместе Шиллера и в честь Позы и Карлоса, а я, с своей стороны, подразумевая нас обоих, посадил эти два деревца. О, сколь знаменательны порой и чреваты содержанием иные выражения и чувств. Помню нашу первую встречу. Я достаивал штрафной под часами за опоздание на молитву, когда Петька Карской, пробежав мимо, крикнул: «Из Киева к нам хохлов привезли, а с ними сам черт! Ей-богу!» Новичков провели мимо меня в баню. Их было четверо. Тройка, говорится, без особых примет, но последний, высокой и тонкой, с черными бровями, был весьма приметен. Еще выделялся он тем, что ни в одном движении у него не было общей всем нам фронтовой невыразительности. Голова чуть закинута назад, шаг свободный, и на бледно-матовом лице с резкой, как бы углем обведенную бровью, печаль и задумчивость. Мне он показался очень красив и понравился. В этот же день вечером произошел наш первый знаменательный разговор с Михаилом. Оказалось, что кровать его рядом с моей. После ужина и молитвы юнкера в дартуаре одни, и это было наше самое любимое время. Хотя карты строго запрещены, но, разумеется, у каждого под матрасом колода. И сейчас, пользуясь бесконтрольностью, дуются. Для отвода глаз на столе целые фортеции библиотечных книг, и по жребию выбранный читает вслух. На этот раз чтение было не только отводом глаз. Вокруг выбранного густо сидели на скамьях и на столе, жадно слушая увлекательные главы князя Серебряного. Роман еще не вышел из печати и в редком рукописном экземпляре попал от приятеля автора к юнкерам. «И охота жевать расписной пряник на розовой водице», — сказал досадливо Михаил, проходя к своей койке. Ни чтец, ни слушатели не обратили на эти слова внимания, но я их себе очень отметил. Я слышал от тетушки моей, графини Кушиной, что недавно весь двор восхищался князем Серебряным, которого автор самолично читал на вечерних собраниях у императрицы. По окончании чтения императрица поднесла графу золотой брелок в форме книги. На одной стороне стояла Мария, на другой — в память князя Серебряного. И в образах муз портреты прекрасных фрейлин-слушательниц. Правда, князь Борятинский нашел роман этот пустым, но это, конечно, была лишь понятная зависть одного светского человека к светским успехам другого. Но Михаил ведь ни по рождению, ни по вкусам не стремился к придворной жизни. Какой же зуб он мог иметь против графа Алексея Константиновича Толстого? Я лег в свою постель рядом с постелью Михаила, и, видя, что он еще не спит, я спросил его о значении брошенной им фразы. Он разъяснил охотно и без всякого высокомерия, как я ожидал. «Видите ли, сам граф Толстой, как мне доподлинно известно, через одного близкого ему друга, говорил, что, изображая обезумевшего от власти деспота, он часто бросал перо, не столько от мысли, что мог существовать такое ангрозный, сколько от мысли, что могло существовать общество, которое терпело его и ему покорялось. Но этого своего гражданского чувства он в роман не перенес, а покрыл его сусальную позолотой. Вот на трилогию, которой он теперь занят, надеюсь я более. А я слышал, что эта трилогия – затея придерзостная и едва ли будет одобрена нашей цензурой. Очень возможно. В трилогии, хотя прикровенно и косвенно, но как-никак убивается самодержавие, сказал Михаил. Конечно, это в случае, если будет таково выполнение, каков проспект, поведанный графом в кружке приятелей. Опять Иоанн Грозный в угоду своему тиранству попирает все права человеческие. В лице царя Федора, лично высокого, развенчание царской власти как таковой. Борис Годунов — реформатор, но борьба за власть убьет его волю и сведет с ума. Да, подобное произведение сейчас накануне реформ, когда писатель-гражданин так желателен, можно приветствовать. И с особой выразительностью он произнес: «Ведь наверху раньше всех должны понять, что реформы и самодержавие несовместимы. Начав делать реформу, надлежит отказаться от самодержавия, которое есть злая ложь». В окна смотрела луна прямо в лицо Михаила. С пламенными глазами и вдохновительной бледностью оно было и прекрасно, и страшно. «Я возмущен вашими словами, — сказал я, — и даже не позволю себе понимать их во всем их значении. Они меня оскорбляют. Вот как? Это мне любопытно!» И Михаил, приподнявшись на локти, с вниманием меня оглядел, как будто увидел впервые. Это была его особенность. Он не различал людей, когда говорил. Так сильна была его собственная внутренняя жизнь, что, лишь встречая противодействие, он, как степной конь, наскочив на препятствие, взвивался на дыбы и сверкающим оком глядел, куда ему дальше ступить. Впрочем, у него было много природной мягкости и нежелания задеть лично. «А чего же вам оскорбительны мои мнения?» «Мои противоположны», — сказал я. «Моя тетушка, графиня Кушина, заменившая мне мать, воспитала меня не только в чувствах верноподданного, но и в религиозном обосновании этих чувств». «У вашей тетушки бывают славянофилы», — прервал меня Михаил. «Не они именно, но писатели не чуждые им бывают. Вот не хотите ли пойти со мной туда в первое воскресенье?» И сейчас не могу понять, как это я мог позвать Михаила. Впрочем, пугаясь бестактности, которая могла бы легко возникнуть по причине его дерзких суждений, я, спохватившись тогда же, сказал: «Предупреждаю вас, моя тетушка против немедленного освобождения крестьян, так что для вас многое в ее гостиной может оказаться не по душе». «Это немало меня не смущает», — возразил Михаил. «Чтобы вернее разбить врагов, их надо видеть вблизи». И, засмеявшись, он сверкнул мелкими белыми зубами. В нем как-то не было переходов. Начиная с шага внезапного и резкого, все до черных бровей на белом лице, до прыжков речи от угрожающей к детски доверчивой и простодушной, все обличало в нем, как теперь принято выражаться, глубокую неуравновешенность души. Но, быть может, как раз это его качество и притягивало меня, выросшего в дисциплине строжайшей, неодолимым очарованием. И как внезапно ввел я его в недра нашей семьи, так некий злой гений двух наших судеб толкнул меня не только познакомить его с отцом Веры Лагутиным, но и рекомендовать его отменнейшим образом. Причина, почему чуть ли не с первого знакомства Михаил получил приглашение приехать на каникулы в Лагутинскую усадьбу.
1: Сейчас мы познакомим вас, друзья, с творчеством лауреата всесоюзного конкурса исполнителей советского романса и песни Лидии Семенной Рудевской.

Вы только что слышали ее чудесный голос. Она исполняла русскую народную песню «Черемуха». Эта песня была в ее репертуаре и в грозные величественные дни защиты Ленинграда от фашистских орд. Когда гитлеровские войска прорвались к стенам Ленинграда, слепая певица решила остаться в осажденном городе. Она выступала в землянках бойцов, на боевых кораблях, в заводских цехах. За бетонными стенами Дзота гремела яростная канонада, а здесь, у Печурки, звенел голос певицы. И в нем было и вдохновение, и страсть, и гнев, и призыв к стойкости и героизму. Сколько раз во время концерта Рудевской внезапно раздавались резкие звуки сирены, зловещий гул вражеских самолетов и вой снарядов. Каждый спешит на свой боевой пост. Но вот очередная атака отбита, слушатели возвращаются на свои места, и концерт продолжается. Вместе с другими работниками искусств Рудевская вдохновляла доблестных защитников города Ленина на бой с ненавистным врагом. Но этого Лидии Рудевской показалось мало. Она выучила сплести маскировочные сети. В свободное от выступлений время она сделала сотни метров прочных маскировочных сетей для укрытия наблюдательных пунктов, орудий и танков. Советское правительство высоко оценила самоотверженный труд слепой певицы в годы войны, наградив ее медалями за оборону Ленинграда и за доблестный труд в Великой Отечественной войне. В послевоенные годы талант Рудевской расцвел с новой силой. Лидия Семеновна напряженно работает над расширением и обогащением своего репертуара. Сейчас в ее репертуаре свыше 100 произведений, романсов, оперных арий, современных и народных песен. Рудевская часто выступает на концертных площадках Ленинграда, в заводских дворцах культуры, в институтских аудиториях, в воинских частях, на кораблях Балтики, в колхозных клубах и избах читальных. Особым успехом у слушателей пользуется старинный русский романс «И тихо, и ясно».

Недавно этот романс Лидия Семеновна пела в Новосибирске во время своей гастрольной поездки. Ведь певицу знают и любят не только в Ленинграде. Она с успехом выступала в театрах и клубах Москвы, Горького, Куйбышева, Перми, в Ижевске, Севастополе, Кисловодске и многих других больших и малых городах страны. В жизни и репертуаре певицы особое место занимает русская народная песня. Детство Лидии Рудевской прошло в Белгороде. Здесь девочка начала петь. Вначале дома, затем в школьном хоре, потом в коллективе художественной самодеятельности белгородских железнодорожников. И затем на всю жизнь полюбила русские народные песни, полные то печальной красоты, то безудержного искрометного веселья. В репертуаре певицы большое место занимают также арии из опер. Послушайте «Ариозы Иоланты» из оперы Чайковского «Иоланта».

Нам остается в заключение рассказать об особо памятном счастливом дне в жизни певицы 11 апреля 1956 года. В этот весенний вечер в Москве в концертном зале Центрального дома работников искусств собрались выдающиеся музыкальные деятели столицы. Шел заключительный концерт третьего тура Всесоюзного конкурса исполнителей советского романса и песни. В первых двух турах участвовали тысячи претендентов. В заключительном, третьем туре, десятки наиболее отличившихся певцов. В их числе была и бывшая ленинградская работница Лидия Рудевская. Как она волновалась, ожидая за кулисами своего выхода. Ведь до нее роман с Ниной исполняли 6 певиц, участниц конкурса. Но вот ведущий произнес: «Лидия Рудевская, Ленинград, роман с Ниной из драмы Лермонтова «Маскарад», музыка Пушкова». К ней прикоснулась чья-то теплая дружеская рука и привела ее на сцену. Зал затих. Пианистка тронула клавиши. И вот в напряженную тишину полились звуки, исполненные широкой и плавной мелодией.

0: Вскоре председатель жюри, народная артистка Советского Союза Валерия Владимировна Барсова, вручила слепой певице почетный диплом лауреата Всесоюзного конкурса исполнителей советского романса и песни. Это было справедливым, закономерным вознаграждением воли, упорства, напряженного систематического труда человека, не покорившегося обстоятельствам. Замечательной победой слепой певицы Лидии Семеновны Рудевской, занявшей достойное место в рядах строителей прекрасного советского искусства.
1: Деревня, где скучал я.

Темный запущенный сад, приют задумчивых дриад. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны, отменно прочен и спокоен во вкусе умной старины. Везде высокие покои, в гостиной штофные обои, царей портреты на стенах и печи в пестрых изразцах. Все это ныне обветшало, не знаю права почему. Да, впрочем, другу моему в том нужды было очень мало, за тем, что он равно зевал средь модных и старинных зал. Он в том покое поселился, где деревенский сторожил, лет 40 с клюшницей бронился, в окно смотрел и мух давил. Все было просто, пол дубовый, два шкафа, стол, диван пуховый, нигде ни пятнышко чернил. Онегин шкаф и отворил. В одном нашел тетрадь расхода, в другом наливок целый строй, кувшины с яблочной водой и календарь 8-го года. Старик, имея много дел, в иные книги не глядел. Один среди своих владений, чтоб только время проводить, сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить. В своей глуши мудрец пустынный, ерем он барщины старинной, оброком легким заменил, и раб судьбу благословил. Зато в углу своем надулся, увидев в этом страшный вред, его расчетливый сосед. Другой лукаво улыбнулся, и в голос все решили так, что он опаснейший чудак. Сначала все к нему езжали, но так как с заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслышат их домашние дроги, поступком оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним. Сосед наш неуч, сумасбродит, он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино, он дамам к ручке не подходит, все да да нет, не скажет дас или нет. Таков был общий глаз. В свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал и столь же строгому разбору в соседстве повод подавал. По имени Владимир Ленской, с душою прямо геттингенской, красавец в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивой мечты, дух пылкой и довольно странный, всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. От хладного разврата света, еще увянуть не успев, его душа была согрета приветом друга, лаской дев. Он сердцем милый был невежда, его лелеяла надежда, и мира новый блеск и шум еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой сомнение сердца своего, цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой, над ней он голову ломал и чудеса подозревал. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, что безотрадно изнывая его вседневно ждет она. Он верил, что друзья готовы за честь его приять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника, что есть избранные судьбою. Негодование, сожаление, ко благу чистая любовь и славы сладкое мучение в нем рано волновали кровь. Он с лирой странствовал на свете, под небом Шиллера и Гетти, их поэтическим огнем душа воспламенилась в нем. И муз возвышенных искусства счастливец он не постыдил. Он в песнях гордо сохранил всегда возвышенные чувства, порывы девственной мечты и прелесть важной простоты.
Он пел любовь, любви послушной, и песнь его была ясна, как мысли девы простодушной, как сон младенца, как луна в пустынях неба безмятежных, богиня тайн.

и вздохов нежных. Он пел разлуку и печаль, и нечто, и туманную даль, и романтические розы. Он пел те дальние страны, где долго в лоно тишины лились его живые слезы. Он пел поблеклый жизни цвет без малого 18 лет. В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, господ соседственных селений ему не нравились пиры. Бежал он их беседы шумной, их разговор благоразумный о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне, конечно, не блистал ни чувством, ни поэтическим огнем, ни остротою, ни умом, ни общежитием искусством. Но разговор их милых жен гораздо меньше был умен. Богат, хорош собою, Ленской везде был принят как жених. Таков обычай деревенской. Все дочек прочили своих за полурусского соседа. Взойдет ли он, тотчас беседа заводит слово стороной о скуке жизни холостой. Зовут соседа к самовару, а Дуня разливает чай. Ей шепчут: «Дуня, прими чай». Потом приносят и гитару, и запищит она: «Бог мой, приди в чертог ко мне золотой». Но Ленской, не имев конечно охоты узы брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомство покороче свесть. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день верхом и скоро стали неразлучны. Так люди, первый каюсь я, отделать нечего, друзья. Но дружбы нет и той меж нами. Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно, нам чувство дико и смешно. Сноснее многих был Евгений, хоть он людей, конечно, знал и вообще их презирал, но правил нет без исключений, иных он очень отличал и в чуже чувства уважал. Он слушал Ленского с улыбкой, поэта пылкой разговор, и ум еще в суждениях зыбкой, и вечно вдохновенный взор. Онегину все было ново. Он охладительное слово в устах старался удержать и думал: глупо мне мешать его минутному блаженству, и без меня пора придет. Пускай покамест он живет, да верит мира совершенству. Простим горячки юных лет, и юный жар, и юный бред. Меж ими все рождало споры, и к размышлению влекло племен минувших договоры, плоды наук, добро и зло, и предрассудки вековые, и гроба тайны роковые. Судьба и жизнь в свою череду все подвергалось их суду. Поэт в жару своих суждений читал, забывшись между тем, отрывки северных поэм, и снисходительный Евгений, хоть их немного понимал, прилежно юноша внимал. Но чаще занимали страсти умы пустынников моих. Уж от их мятежной власти Онегин говорил об них с невольным вздохом сожаления. Блажен, кто ведал их волнения и, наконец, от них отстал. Блаженней тот, кто их не знал, кто охлаждал любовь разлукой, вражду злословием, порой зевал с друзьями и женой, ревнивый не тревожа с мукой, и дедов верный капитал коварной двойке не вверял. Когда прибегнем мы под знамя благоразумной тишины, когда страстей угаснет пламя, и нам становятся смешны их своевольства или порывы, и запоздалые отзывы, смиренные не без труда
Мы любим слушать иногда страстей чужих язык мятежный, и нам он сердце шевелит. Так точно старый инвалид охотно клонит слух прилежный рассказам юных усачей, забытый в хижине своей. Зато и пламенная младость не может ничего скрывать. Вражду, любовь, печаль и радость она готова разболтать. В любви, считаясь инвалидом, Онегин слушал с важным видом, как сердце исповедь любя, поэт высказывал себя. Свою доверчивую совесть он простодушно обнажал. Евгений без труда узнал его любви владую повесть, обильный чувствами рассказ, давно не новыми для нас. Ах, он любил, как в наше лето уже не любит, как одна безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда, везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль, не охлаждающая даль, ни долгие лета разлуки, ни музам данные часы, ни чужеземные красы, ни шум веселий, ни науки души не изменили в нем, согретый девственным огнем. Чуть отрок Ольгою плененный, сердечных мук еще не знав, он был свидетель умиленный ее младенческих забав. В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы, и детям прочили венцы друзья-соседи их отцы. В глуши, под сенью смиренной, невинной прелести полна, в глазах родителей она цвела, как ландыш потаенный, незнаемый в траве глухой ни мотыльками, не пчелой. Она поэту подарила молодых восторгов первый сон, и мысль об ней одушевила его цивницы первый стон. Простите, игры золотые, он рощи полюбил густые, уединенье, тишину, и ночи, звезды, и луну, луну небесную лампаду, которой посвящали мы прогулки средь вечерней тьмы и слезы тайных мук отраду. Но нынче видим только в ней замену тусклых фонарей. Всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро весела, как жизнь поэта простодушна, как поцелуй любви мила. Глаза, как небо голубые, улыбка, локоны льняные, движение, голос, легкий стан — все в Ольге. Но любой роман возьмите и найдете верно ее портрет. Он очень мил, я прежде сам его любил, но надоел он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшую сестрой. Ее сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно осветим. И что ж, оно приятно, звучно, но с ним я знаю неразлучно воспоминания старины иль девичьей. Мы все должны признаться, вкусу очень мало у нас и в наших именах, не говорим уж о стихах. Нам просвещенье не пристало, и нам досталось от него жеманство, больше ничего. Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежести ее румяной не привлекла б она очей. Дика, печально, молчаливо, как лань лесная боязлива, она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела, и часто целый день одна сидела молча у окна. Задумчивость ее подруга от самых колыбельных дней, течение сельского досуга мечтами украшало ей. Ее изнеженные пальцы не знали игл, склонясь на пяльцы, узором шелковым она
не оживляла полотна. Охота властвовать примета с послушной куклою дитя приготовляется, шутя к приличию закону света, и важно повторяет ей уроки маменьки своей. Но куклы даже в эти годы Татьяна в руки не брала, про вести города, про моды беседы с нею не вела, и были детские проказы ей чужды, страшные рассказы зимою в темноте ночей пленяли больше сердце ей. Когда же няня собирала для Ольги на широкий луг всех маленьких ее подруг, она в горелки не играла, ей скучен был и звонкий смех, и шум их ветреных утех. Она любила на балконе предупреждать зари восход, когда на бледном небосклоне звезд исчезает хоровод, и тихо край земли светлеет, и вестник утра ветер веет, и всходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень полмиром доли обладает, и доли в праздной тишине при отуманенной луне восток ленивый почивает, в привычный час пробуждена, вставала при свечах она. Ей рано нравились романы, они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый, но в книгах не видал вреда. Он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой и не заботился о том, какой у дочки тайный том дремал до утра под подушкой. Жена ж его была сама от Ричардсона без ума. Она любила Ричардсона не потому, чтобы прочла, не потому, чтобы Грандисона она Ловласу предпочла, но в старину княжна Алина, ее московская кузина, твердила часто ей об них. В то время был еще жених, ее супруг, но поневоле. Она вздыхала по другому, который сердцем и умом ей нравился гораздо более. Сей Грандисон был славный франт, игрок и гвардии сержант. Как он, она была одета всегда по моде и к лицу. Но не спросясь ее совета, девицу повезли к венцу. И чтоб ее рассеять горе, разумный муж уехал вскоре в свою деревню, где она, бог знает кем окружена, рвалась и плакала сначала, с супругом чуть не развелась, потом хозяйством занялась, привыкла и довольна стала. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Привычка усладила горе неотразимое ничем. Открытие большое вскоре ее утешило совсем. Она меж делом и досугом открыла тайну, как супругом самодержавно управлять. И все тогда пошло настать. Она езжала по работам, солила на зиму грибы, вела расходы, брила лбы, ходила в баню по субботам, служанок била, осердясь, все это мужа не спросясь. Бывало, писывала кровью она в альбомы нежных дев, звала Полиную Просковью и говорила нараспев, корсет носила очень узкой, и русской «Н» как «Н» французской произносить умела в нос, но скоро все перевелось. Корсет, альбом, княжну Алину, стишков чувствительных тетрадь она забыла, стала звать Акулькой прежнюю Селину и обновила, наконец, на вате шлафор и чепец. Но муж любил ее сердечно, в ее затеи не входил, во всем ей веровал беспечно, а сам в халате ел и пил. Покойно жизнь его катилась. Под вечер иногда сходила с соседей добрая семья, нецеремонные друзья, и потужить, и позлословить, и посмеяться кое о чем. Проходит время, между тем прикажут Ольге чай готовить, там ужин, там и спать пора,
и гости едут со двора. Они хранили в жизни мирной привычки милой старины. У них на масленице жирные водились русские блины. Два раза в год они говели, любили круглые качели, подблюдны песни, хоровод. В день Троицын, когда народ, зевая, слушает молебен, умильно на пучок зари они роняли слезки три. Им квас, как воздух, был потребен, и за столом у них гостям носили блюда по чинам. И так они старели оба, и отворились, наконец, перед супругом двери гроба, и новый он приял венец. Он умер в час перед обедом, оплаканный своим соседом, детьми и верной женой, чистосердечней, чем иной. Он был простой и добрый барин, и там, где прах его лежит, надгробный памятник гласит: смиренный грешник Дмитрий Ларин, Господний раб и бригадир, под камнем сим вкушает мир. Своим пенатом возвращенный Владимир Ленский посетил соседа памятник смиренный, и вздох он пеплу посвятил. И долго сердцу грустно было, «Пор, Йорик», — молвил он уныло, «он на руках меня держал, как часто в детстве я играл его очаковской медалью, он Ольгу прочил за меня, он говорил, дождусь ли дня». И полной искренней печалью Владимир тут же начертал ему надгробный мадригал. И там же надписью печальной отца и матери в слезах почтил он прах патриархальный. Увы, на жизненных браздах мгновенной жатвой поколенья по тайной воле провидения восходят, зреют и падут, другие им во след идут. Так наше ветреное племя растет, волнуется, кипит, и к гробу прадедов теснит. Придет и наше время, и наши внуки в добрый час из мира вытеснют и нас. Покаместь упивайтесь ею, сей легкой жизнью, друзья, ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я. Для призраков закрыл я вежды, но отдаленные надежды тревожат сердце иногда. Без неприметного следа мне было б грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить, чтоб обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук. И чье-нибудь он сердце тронет, и, сохраненный судьбой, быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной. Быть может, лесная надежда укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит: «То-то был поэт! Примишь мои благодаренья, поклонник мирных аонит, о ты, чья память сохранит мои летучие творенья, чья благосклонная рука потреплет лавры старика».

боязнь молнии – одна из самых печальных слабостей, каким подвержен человек. Чаще всего ею страдают женщины, но время от времени она встречается у маленьких собачек. Особенно печально наблюдать эту немощь, потому что она лишает человека мужества, как никакая другая болезнь. Ее не выбьешь уговорами. А стыдить больного тоже совершенно бесполезно. Женщина, которая не побоялась бы встретить лицом к лицу самого черта или мышь, перестает владеть собой и совершенно теряется при вспышке молнии.

0: Да-да! Евангелина, это ты кричишь? Что случилось? Где ты?
1: Заперлась в шкафу. Тебе не стыдно лежать и спать так крепко, когда на дворе такая ужасная гроза?
0: Ну как же может человеку быть стыдно, когда он спит?
1: Ты хоть бы постарался, Мортимер. Ты сам отлично знаешь, что даже не пробовал.
0: Прости, дорогая, мне очень жаль. Я ведь не нарочно. Ну выходи оттуда. Выходи, выходи, выходи.
1: Мортимер!
0: Ой, господи, ну что такое, душенька?
2: Мортимер лежал в кровати.
0: Да, конечно, лежу в кровати.
1: Встань сию минуту. Встань сейчас же. Встань. Я все-таки думала, что ты сколько-нибудь дорожишь своей жизнью хотя бы ради меня, если тебе самого себя не жалко.
0: Душень.
1: Не возражай, Мортимер. Ты отлично знаешь, что в такую грозу самое опасное лежать в кровати. Во всех книгах так сказано, а ты все лежишь и совершенно напрасно рискуешь жизнью неизвестно для чего, лишь бы только спать. Спорить и спорить.
0: Да ведь, черт побери, я сейчас не в кровати.
2: Тут будут раскаты грома.
1: Боже мой, ну вот. Ты видишь, какие последствия. А, Мортимер, как ты можешь ругаться в такое время?
0: Я не ругался. Во всяком случае, это не последствия. Даже если бы я не сказал ни слова, все равно было бы то же самое. Ой. Ты же знаешь, Евангелина, что когда атмосфера заряжена электричеством...
1: Да. Спорить. Я прямо не понимаю, как ты можешь так себя вести. Что ты делаешь? Ты зажигаешь спичку. В такое время ты совсем с ума сошел.
0: Ей-богу, милый, ну что тут такого? Ну темно, как у язычника в желудке. Вот я и...
1: Погаси спичку. Всю минуту погаси. Тебе, я вижу, никого не жалко. Ты всем готов пожертвовать. Ты же знаешь, ничто так не притягивает молнию, как свет.
2: Здесь опять раскаты грома, да?
1: Боже мой. Вот, ты слышал. Ты видишь, что ты теперь наделал?
0: Нет, не вижу. Может, спичка и притягивает молнию, но молния-то бывает не от спички. Ставлю что угодно. И вообще, послушай меня. Это не моя спичка притянула молнию, клянусь тебе. Если там целились в мою спичку, так плохая же эта стрельба. Меня бы в армии за такой стрельбу...
1: Как не стыдно?
2: Мортимер, кстати, не служил никогда в армии.
1: Как тебе не стыдно, Мортимер? Нам каждую минуту грозит смерть, а ты выражаешься. Боже мой. Молния во что-нибудь ударила. Я же чувствую, Мортимер, нам не дожить до утра. И если это может принести какую-нибудь пользу, когда нас уже не будет, помни, Мортимер, что твой ужасный язык... Мортимер!
0: Ну что еще?
1: Твой голос так звучит, будто ты... Мортимер.
2: Мортимер стоял перед камином.
1: Неужели ты, Мортимер, стоишь сейчас... Перед камином.
0: Да, вот именно. Совершаю это преступление.
1: Отойди от него подальше, сию минуту отойди. Ты, кажется, решил нас всех погубить. Неужели ты не знаешь, что самый верный проводник молнии – это открытая труба? Куда ты пошел?
0: Я здесь, перед окном.
1: Бога ради, ты в своем уме? Убирайся оттуда немедленно. Даже грудные дети и те знают, что стоять у окна в грозу просто гибель. Боже мой. Я знаю, что я не доживу до утра. Мортимер,
2: ответьте.
0: Да, я тут.
1: Ты чем шуршишь?
0: Это я...
1: Ты что там делаешь?
0: Ищу, где верх у моих штанов.
1: Брось их скорей куда-нибудь подальше. Должно быть, ты нарочно хочешь надеть штаны в такое время.
2: Да не нарочно.
1: Ведь ты отлично знаешь, он знает. Все авторитеты говорят в один голос, что шерстяные ткани притягивают молнию. Боже мой! Мало того, что гроза нас может убить, тебе еще самому непременно нужно лезть на рожон.
2: О, Боже.
0: Не спорьте.
1: Что? Мортимер, ты что ты делаешь? Ты... Я прошу тебя, Мортимер, не пой! Ты о чем думаешь, Мортимер?
0: А что тут такого?
1: Мортимер, я тебе не раз говорила, Я 100 раз тебе говорила, что пение вызывает атмосферные колебания, которые прерывает электрический ток.
2: Глупости.
1: Нет, простите. Для чего ты открываешь дверь, Мартимер? Ты скажи мне, пожалуйста, почему ты открыл дверь?
0: Ну, какой от этого может быть вред?
2: Какой вред?
0: Да.
1: Это смертельная опасность. Всякий, кто сколько-нибудь смыслит в этом деле, знает, что устраивать сквозняк значит привлекать молнию. Ты все-таки не закрыл дверь. Закрой как следует и поскорей.
2: Закрой.
1: И то мы все пропали.
2: Закрой.
1: Боже мой, какой ужас. Я имею дело с какими-то сумасшедшими. Мартимер, что ты делаешь?
0: Ничего. Вот просто открыл кран. Вот и все. В комнате задохнуться можно. Вот такая духота. Нет, вот хочу умыться.
2: Он хочет умыться.
1: Мартимер, ты рассудок потерял.
0: А я хочу умыться.
1: Если во что-нибудь другое молния ударит один раз, так в воду она ударит 50 раз.
2: О, 100 раз.
1: 50 раз, так написано. Ты положил на себя перину?
0: Зачем?
1: Как зачем? Перина?
0: Да.
1: Ты не... Это может тебе стоить жизни.
0: Как?
1: Если бы у тебя была перина,
2: ты бы разослал,
1: разослал ее посреди комнаты, лег бы на нее и был бы в полной безопасности.
0: Почему?
1: Иди скорее в шкаф.
0: Мы там не поместимся.
1: Мартимер, надо что-нибудь делать, чтобы
0: тебя
1: не убило. Дай, Мартимер, ту книжку дай, в которой сказано, что надо делать.
0: О, Господи, на, держи.
1: Так, тут говорится, самое безопасное стоять на стуле посреди комнаты. Ножки стула должны быть изолированы. Не проводниками. Это значит, что ты должен поставить ножки стула в стаканы.
2: Стаканы, раскаты грома.
1: Боже мой. Мартимер, поставил в стакан?
0: Да.
1: Сделал.
2: Мартимер, она не слышит.
1: Подожди.
0: Сделал.
1: Перестаньте мешать. Теперь придумай себе какой-нибудь громоотвод. Надень свою пожарную каску.
0: Ну-ка.
2: Что?
0: Он
2: надел.
1: Хорошо, Мартимер. Но для туловища тоже. Надо какая-то, чтобы была защита.
2: Танцы.
1: Саблю. Саблю! Надень саблю!
2: Но свою. У него нет сабли, он не служил в армии.
0: Молчите.
1: У него есть сабля!
0: Молчите.
1: Ты взял саблю!
0: Надел!
1: Теперь, Мартимер, теперь ноги. Надо защитить ноги. Шпоры.
0: Что?
1: Ты, надень шпоры!
2: Штаны! Какие шпоры?
0: Подождите! Штаны можно надеть! Нельзя?
1: Нельзя!
0: Почему?
1: Шерсть!
0: Почему?
1: Оставь вообще свои пустые разговоры. Возьми большой обеденный колокол в прихожей и созывай людей.
0: Ага.
1: Они будут тушить пожар.
2: О,
1: ты
2: ну
1: взял?
0: Взял!
1: Давай!
2: Ну, знаешь.
1: Давай, Мартимер! Скорее!
2: Нет, это какой-то кошмар!
1: Мартимер!
2: Что за дьявольщина тут такая творится?
0: Ну, тебе прекрати!
1: Прекрати!
2: Ничего не понимаю. Гроза?
1: Не спорь, молчи.
2: Гроза, молния?
1: Молчи.
2: Да вы что, рехнули, что ли? Прекрасная звездная ночь. Никакой грозы нет.
1: Как?
0: Падает сабля, падает каска.
1: Нет грозы?
0: Я ничего не понимаю.
2: Чего?
0: Мы ясно видели вспышки молнии сквозь занавески и ставни. И слышали гром.
1: Гром был.
2: Да нет.
0: Как был гром?
2: Нет. Ну что, жалко, что вы не открыли ставни и не взглянули на верхушку вон той горы.
0: А что там?
2: Идут военные учения, стреляют пушки. Вот в чем дело.
1: Не смешно. Совсем не смешно, а?
2: Как?
1: Мартимер.
0: Мне плохо.
1: Мартимер!
0: Стреляют!
2: А это холостыми.
0: Маневры.
2: Это маневры.

0: Пожалуйста, Евгений Павлович.
1: Спасибо. Здравствуйте. Когда-то, давным-давно тому назад, Владимир Ильич Ленин поставил вопрос о первенстве политики над экономикой. Сегодня мы пришли к такому положению, что ни одну серьезную проблему нашей жизни, будь то экономическая, экологическая, национальная, культурная, уже не решить чисто политическими средствами. А какими же? Думаю, убедительный ответ дает доктор философии Владимир Плахов. Его большая и очень, на мой взгляд, интересная статья, она называется «Стозевно и Лаей», напечатана в журнале «Звезда», номер 5-6. Он только что пришел. Сейчас слово «охламон» почти забыто. А много лет назад раздавалось так же часто и примерно в том же смысле, как одно из самых универсальных слов в русском языке «дурак». «Охламон» — просторечие. Очевидно, руссконародная трансформация немецкого «ман» — «человек» и греческого «охлос» — «толпа», «чернь» — в целом невежда, необразованный, малокомпетентный, грубый, невоспитанный. Таким охламоном может быть и царь, и премьер-министр, и академик, и рабочий, и депутат, и студент. Охламоны — не класс, не сословие, не нация. Охламоны – масса посредственностей. Революция, начавшаяся в 1917 году, имела не только политический характер. В более общем историческом контексте она ознаменована расцветом культуры. Какой по масштабам, характеру, содержанию еще не знала Россия. Какие ученые реестры не взять, там не найти охлокультуру. Мы имеем дело в данном случае с новым опытом, который проделала история и который еще предстоит оценить. В школьных учебниках, в толстых и тонких журналах, газетах, листы которых уже пожелтели в книжных хранилищах, мелькала торжественно и многообещающе культурная революция. Речь шла, и вполне серьезно, на самом высоком государственном и ученом уровне, о строительстве, только так и не иначе, новой культуры, отвечающей социально-политическому положению, интересам и великой исторической миссии пролетариата. Подчеркивалась ее качественная новизна, непохожесть на все, что было ранее. Принципиально отрицалась какая бы то ни была связь с прошлой культурой. Страна пребывала в декларативной эйфории. Массам казалось, что нет такой силы, которая могла бы остановить кузнецов своего счастья. Вот только разрушить до основания проклятый старый мир. И тогда, что получилось в результате бури и натиска, представляет собой нечто весьма поучительное с точки зрения мирового культурного опыта. Охлокультура представляет собой беспорядочно пестрый мир со свойственными ему идеологией, психологией, нормами поведения, искусством, литературой, типом личности. Охламоны создали свои легенды, своих героев, сочинили охламонские романы и поэмы, сложили свою науку. И все же мир их очень и очень напоминает печально известную коммуналку, многолюдную, суетливую, скандальную, со своими лидерами, фискалами и блудными детьми, коммуналку, где сводятся нескончаемые счеты. Охлокультура — произведение толпы, величающей себя, как иронически заметил тонкий наблюдатель француз маркиз де Кастрин, народом. В 1953 году автор впервые приехал в Москву, столицу. Жил он на Арбате, в тишайшем и прелестном Плотниковом переулке. И путь его нередко пролегал мимо длинного дощатого забора, какими обычно огораживают строительные площадки. Сквозь щели был виден огромный котлован. Была зима. Котлован был засыпан снегом. Никаких следов работы. Заброшенная, забытая стройплощадка. Можно сказать, в самом центре страны. Автор поинтересовался и от старожилов узнал, что стоял на этом самом месте величественный храм. И построен он был на народные пожертвования в честь победы над Наполеоном в войне 12-го года. В 14-е лето советской власти храм взорвали, и на освободившейся площади постановили выстроить новое чудо – Дворец Советов. Первое, чем он должен был поражать воображение, по замыслу авторов-архитекторов, это размеры. Фигура Ленина, венчающая социалистический небоскреб, должна была быть такой величины, что в голове его предполагалось разместить библиотеку, а в указательном персте – читальный зал. Много лет спустя все сложные и многочисленные архитектурно-художественные и строительные проблемы были одним махом решены энергичным Никитой Сергеевичем Хрущевым. Котлован заполнили водой и обустроили как открытый бассейн. Теперь зимой в 20-градусные морозы в центре столицы клубится густой пар, а в клубах барахтаются голые человеческие тела. Такого памятника не встретишь нигде в мире. Вся эта растянувшаяся на десятилетия история, вехами которой служат храм Христа Спасителя, Дворец Советов, бассейн Москва, является очень точным образом символом охламонской культуры. Благодаря сохранившейся кинохронике мы имеем возможность просмотреть документальные кадры массового штурма знаменитого на всю русскую землю храма. Сколько ликования, какой подъем. В ускоренном до комизма темпе люди крутят ручку взрывателя, разгребают руины, вывозят то, что было создано их предками в знак бесконечной благодарности высшим хранительным силам. И лица этих людей, теперь им подобрали имя Манкурты, светятся счастьем. Массами руководила беспредельная вера в светлое будущее. Им внушали, и они были уверены, что им все подвластно, что они хозяева, властелины, и что у них великая миссия. Архивы тех лет поразительны. Правительство принимает решение о строительстве дворца Колосса на основании еще не совсем завершенного эскиза. Но зато какой пафос! Теперь мы знаем, гора родила мышь. Революция, начавшаяся в России в 1917 году, как явление культуры, носит отчетливо выраженный антиинтеллектуальный характер. Руки и голова – вот движители человеческой истории. В разных странах и в разные эпохи они приобретают своеобычный образ – дубина и машина, серп-молот и книга, булыжник и компьютер. Однако суть каждого ряда неизменна. В одном случае мы имеем физическую, материальную, телесную, в другом – духовную, психическую, нематериальную субстанцию. Еще в 17 веке философ-материалист Фрэнсис Бэкон решительно заявил «знание – сила». Оплодотворенное знанием, разумом, работа рук становится творчеством. Рабский, равно охламонский труд, не одухотворен, лишен интеллектуального эликсира. В европейской философской традиции, начиная с Сократа, разум рассматривался как высшая добродетель. Новый, бурный и противоречивый 20 век внес существенные коррективы в классическое миропонимание. Невежество – это сила. Именно так заявила о себе безликая масса. Именно это бухнула стозевная толпа, вылившись на магистраль истории. Но этой улично-дворовой истиной и заканчивается процесс самосознания народа, переживающего, но так и не способного постичь все по той же роковой причине слепорожденности свою собственную драму. Теперь совершенно очевидно, что есть два типа исторического прогресса. Один основан на невежественной силе, в политическом аспекте, физическом принуждении, насилии, другой – на знание, науке, образование. Культ силы лежит в основе охлокультуры. Культ разума хочется сравнить с внутренним светом цивилизации. Из этого следует, что исторический выбор у человечества не так уж разнообразен. Загвоздка в другом, в фатальной предопределенности выбора. Есть вопросы с шипами. Они колют, царапают, раздирают душу. Они не дают спокойно жить. Где причины кризиса, мертвящие метастазы которого проникли во все жизненно важные органы несчастной отчизны? Драма марксизма, которая которую на философском уровне представляют как неразрешимое противоречие между массовым сознанием и наукой, в условиях дикой и темной российской действительности приобрела характер отечественной трагедии. Конечно же, русский народ не был подготовлен к абстрактной, буквально пропитанной гегелевским рационализмом идеологии марксизма. Последнее для русского мужика, да и рабочего, вчера еще ходившего за сахой, воспитанного более на поэтически сказочных образах, наверное, была чем-то вроде таинственного заклинания. Да что там мужик массы? Конспектируя труды европейских философов, Ленин делает на полях своей тетради замечание, смысл которого категорически исключает какие-либо натяжки. Нельзя вполне понять «Капитала» Маркса и особенно его первой главы, не проштудировав и не поняв всей логики Гегеля. Следовательно, никто из марксистов не понял Маркса полвека спустя. Никто из марксистов. Это как смертный приговор. Теперь мы располагаем любопытной статистикой. К 21 году в ВКПБ имели высшее образование менее процента членов партии. 63% окончили лишь начальную школу. То, что русская революция совершилась в невероятно диких, невиданно жестоких формах, было предопределено исторически сложившимся характером, культурным уровнем самой движущей силы восставших масс. Связь невежества и насилия многогранна. Да, невежество – это сила. Но сила насилия есть, в свою очередь, средство утверждения невежества, способ невежественного бытия. Невежество и насилие в пролетарской революции находят друг друга. Пролетарская революция поднимает со дна нечисть, которая скапливалась там веками. И это прекрасно понимал Ленин. Он полагал, что сама по себе революция, как же свято он верил в ее очистительную силу, переплавит человеческий материал. То есть тяжелый чугун в революционном огне превратится в золото, и оно засверкает лучами нового быта, радостью труда, фотонами разума. Таким образом, исторический вопрос в России стоял не только так: пролетариат или буржуазия, царизм, но и так: цивилизация или охлокультура. И если в первом случае решение этого исторического вопроса обернулось в пользу пролетариата, то во втором случае в пользу охлокультуры. И тут есть своя адская логика. Современный прогресс – это культурный прогресс, определяемый человеческим гением, основанный на знании, науке, таланте, умении. Те народы, которые поняли это раньше других, уже давно живут в раю, о котором мы бредим так много лет. В середине прошлого столетия Россия в крымской кампании потерпела позорное поражение от вырвавшихся на столбовую дорогу научно-технического прогресса европейских стран. В начале нынешнего века от своего восточного соседа крохотной Японии. Все это звенья одной ржавой кандальной цепи культурной отсталости. И не военные то были поражения, нет, а поражение рутинного уклада. В стране восходящего солнца уже в то время насчитывалось в 10 раз больше школ, чем в бескрайней Романовской империи. В японской конституции наука и просвещение объявлялись основой возвышения государства. В заблудившейся же на земле, по выражению Петра Чаадаева, России, талант, культура, образование, нравственность оставались не только невостребованными полицейским государством, но и служили предметом высокомерного третирования. Высочайшее запрещение слова «прогресс» – это не смешной анекдот, это исторический факт. Культурная отсталость России определила революционную стратегию меньшевизма. Вывод Плеханова, сделанный после поражения революции 1905 года, «не надо было браться за оружие», имел не только политический, но еще другой, дополнительный, более широкий смысл, культурно-исторический и, как теперь открывается, гуманный. Абстрактно рассуждая, можно допустить, что у русской революции еще был шанс превратиться в революцию с большой буквы. И Ленин неоднократно подчеркивал, что, взяв власть, пролетариат должен организовать работу по преодолению культурной отсталости. Но для осуществления ленинских предначертаний нужен был ряд условий, которых в наличии не оказалось. К тому же, бросив вызов всему старому миру, Россия осталась с ним один на один. Вместо того, чтобы идти на культуру и образование, материальные и финансовые средства, и без того небогатые, потекли в бездонную пропасть военно-промышленного комплекса. Переход на новую парадигму, означающую революцию с большой буквы, в России затормозился. Движущей силой культурной революции, способной положить конец миру невежества, является культурная элита. Она не выполняет властных функций. Ее социальное назначение иное – создание, хранение, распространение культурных образцов. Речь таким образом идет о власти, весьма своеобразной власти таланта, знания, компетентности. И если мы утверждаем, что пролетариат по указанным причинам органически не подходит на роль культурного авангарда общества, а именно в таком авангарде оно нуждается в эпоху научно-технического и более широкий план гуманитарного прогресса, то остается признать, что такую роль призвана сыграть партия культуры, элита. Элита не класс, не прослойка, не нация. Элита именно авангард общества, культурный авангард. В элиты объединяются и ученые, и рабочие, и предприниматели. Главное, что характеризует элиту – способность к творчеству. Причем ее отношение к массе населения строится исключительно на гуманитарных принципах – воспитание, образование, просвещение, поощрение, стимулирование, увлечение, одним словом, не насилие. Вышеназванное может показаться новой социальной утопией, но иного пути у человечества к цивилизации нет. И реформация, а лучше сказать, излечение нашего больного общества, если говорить серьезно, должно иметь некую промежуточную цель – преобразование всей социальной структуры, в которой ведущее положение должна занять культурная и научная элита. И хватит пугаться этого слова. Оно смертельно страшное только для охламонов. И несмотря на то, что создание элитарного общества – задача десятилетий, только решив ее, мы заложим основу для последующего перехода в систему, достойную человеческого назначения. Отношение к власти у охламона совершенно особое. Вопрос о ней является центральным вопросом всякой революции. Автор далек от мысли отождествлять пролетариат, тем более рабочий класс, с охламонами. Охламон потому и охламон, что не различает авторитет, власть и силу насилия. В его мозгу не умещается мысль, что авторитет может иметь в своем основании опыт, научное знание, нравственные качества. В его бескрылом сознании власть связывается, во-первых, со счастливой возможностью командовать, во-вторых, с открывающимся доступом к всевозможным вкусным яствам, недоступным рядовым товарищам. Власть рассматривается как ценность номер один. В сознании охламона формируется устойчивый, сокровенный образ золотого ключика, открывающего все двери. И он, охламон, готов пойти на все, чтобы положить этот ключик себе в карман. Охлокультура – это культура массы, толпы, улицы, живущей стадным инстинктом, растворяющих в унылой будничности и серой безликости человека-индивида, личность. Именно этим обстоятельством толпа отличается от народа. Завзятый враг элитарности, охлокультура формирует в своих темных недрах особый усредненный культурный тип личности. Его рядовая посредственность возводится в доблесть, заслугу, достижение. Среди охламонов есть врачи, не способные отличить свинку от коклюши, академики, не защитившие даже кандидатской диссертации. В писателях числятся умеющие писать разве что производственные характеристики. Полистайте советские энциклопедии, почитайте биографии под портретами выдающихся деятелей и крупных организаторов. В глаза вам бросится характерная особенность кадровой политики. Вчера возглавлял металлургический завод, сегодня назначен заместителем управляющего лесным хозяйством. Год назад занимал должность уполномоченного по заготовкам сельхозпродуктов, ныне директор издательства, да еще по совместительству председатель секции, член исполкома, советник в комиссии по вопросам. Можно ли после этого удивляться тому, что в Охландии делаются гвозди, один конец которых не отличается от другого? Издают государственные законы, которые приходится отменять чуть ли не на второй, третий день. История мстит за лень, свинство, за хроническое равнодушие к интеллектуальному труду, за презрение к образованию и профессионализму, за безалаберность, за врожденное неприятие порядка. Официально принятое материалистическое мировоззрение в его вульгарно упрощенном изложении как нельзя более соответствовало устройству охламонской головы, раз навсегда повернутой в сторону только того, что имеет сугубо материально-вещественное выражение. Все, что так или иначе связано с духом, идеей, тонкой материей, объявлялось несуществующим, осмеивалось как потустороннее, каралось как невежество, лженаука, происки врага. Примитивизм, родной брат грубой силы. Не признающий оттенков черно-белый подход к действительности пронизывает всю охлокультуру от начала до конца. Наши и не наши, красные и белые, трудящиеся и эксплуататоры, материалисты и идеалисты, передовики и отстающие. Первично, тонны руды и кубометры дров, танки и автоматы, должности и оклады. Вторично, чувство, поэзия, этикет. Как это знакомо? Как и всякое общественное явление, охлокультура подчиняется определенным законам. В ее развитии можно обнаружить ряд специфических особенностей. На первом месте закон толпы, сформулированный почти 2000 лет назад в Библии. «Не ведают, что творят». В русских условиях этот порог становится инфернальным. Скольких бед, скольких несчастий, скольких сокрушительных поражений и невосполнимых потерь и разрушений можно было бы избежать, если бы в закоулках массового сознания замерцала искра сомнения. Сомнение, с которого и только так начинается тяжкий поиск истины. Но роковая беда и приключается от того, что охламоны не испытывают ровно никакого интереса к истине. К ним вполне применимы слова яснополянского мудреца о нечестивцах, для которых на первом плане оказывается вопрос не в том, кто прав, а кто победит. Задумываясь о грядущих последствиях поведения, нацеленного не на поиск и нахождение истины, а на достижение во что бы то ни стало победы, да еще в делах, не всегда угодных Господу Богу, Лев Толстой с сокрушением добавляет: «Все это, мне кажется, предвещает много несчастий и много греха». Как в воду глядел гениальный старец. Александр Солженицын глубоко прав. Политическая жизнь – совсем не главный вид жизни человека. Политика – совсем нежеланное занятие для большинства. Чем размашистее идет в стране политическая жизнь, тем более утрачивается душевная. Политика не должна поглощать духовные силы и творческий досуг народа. Кроме прав, человек нуждается отстоять еще и душу, освободить ее для жизни ума и чувства. Грубые, тупые, невежественные политиканы провозгласили политику высшей ценностью. Перестройка подняла очередной вал политической бури. Сейчас вожделенными объектами у охламонов являются свобода, демократия, народ. Когда же мы поймем, что свобода не цель, а лишь средство создания и обеспечения подлинно человеческих условий жизни? И получив ее или завоевав, надо уметь разумно распорядиться ею как благом для своей же собственной пользы, прежде всего культуры, ибо без последней мы никогда не выберемся из той ямы, в которой барахтается вся страна много столетий. Пройдут годы, и историки раскроют и оценят подлинное значение событий, участие

0: грозят интеллектуальным и нравственным вырождением всей нации. Вопиющий факт. По принятым в ЮНЕСКО коэффициентам интеллектуализации населения, страна сейчас занимает 45-е место в мире, и движение вспять неудержимо продолжается. Вот что можно прочитать в докладе специальной комиссии Управления по науке и технике Национального научного фонда США президенту страны. Это было в 1963 году. Благосостояние нации и обороноспособность страны сейчас определяются вовсе не сырьем, не минеральными и другими природными ресурсами и даже не капиталом. Решающим источником экономического роста все более становятся знания, а также индивидуальная и общественная способность их использования. Носители и генераторы новых знаний, ученые, конструкторы, инженеры, врачи, педагоги и другие специалисты. Поэтому центр тяжести в политическом, военном и экономическом противостоянии мировых держав все сильнее смещается в сферу высшего образования. Страна, не обладающая системой образования, способной подготовить кадры высшей квалификации, неизбежно отстанет в технике и технологии. В политическом соперничестве она не имеет шансов на успех. Если мерить мир прошлыми, доперестроечными мерками, то мы должны мужественно признаться, мы проиграли. И проиграли в значительной, а возможно в решающей степени, из-за охламонского мировоззрения, охламонской политики, охламонской расстановки общественных приоритетов. Что ж, таковы плоды охламонского ига. Корифей отечественной науки, безупречно честный гражданин и ученый Владимир Иванович Вернадский писал в своем дневнике: «Крупные неудачи нашей власти – результат ослабления ее культурности». Пора понять, что в современном мире, вступившем в информационную эру, решающая роль в общественном движении принадлежит интеллектуальному фактору. И вся социальная политика – должна строиться с учетом первостепенного значения науки, образования, знания, компетенции. Простите за то, что сегодня прозвучал всего один материал из многих интересных газетных и журнальных публикаций. Статья Владимира Плахова «Стозевна Илаей», журнал «Звезда», номер 5-6, очень большая. То, что вы услышали, только третья часть. Но она настолько меня захватила, что не мог ее не прочесть хотя бы в таком объеме. Тем же уважаемым слушателям, кто разочарован сегодняшней передачей, обещаю нечто интересное в следующий раз. До свидания, Евгений Терновский.
1: Товарищи зрители, в городе объявлена воздушная тревога. Повторяю, воздушная тревога. Воздушная тревога. Просим вас организованно покинуть зрительный зал и укрыться в станции метро «Таганская». В станции метро «Таганская». Выполняйте указания дежурной службы театра и проходите через те двери, которые будут вам указаны. Не создавайте заторов у дверей. Не создавайте заторов у дверей. По выходе из театра следуйте к вестибюлю станции метро «Таганская». У вас достаточно времени, чтобы без ненужной поспешности занять место в убежище. Не создавайте заторов около дверей. Не создавайте заторов около дверей. Соблюдайте спокойствие. Повторяю, у вас достаточно времени, чтобы занять место в убежище. Не создавайте заторов около дверей. Соблюдайте спокойствие. Выполняйте указания дежурной службы театра. По выходе из театра следуйте к вестибюлю станции метро «Таганская». К станции метро «Таганская». К станции метро «Таганская».
2: Притворяшка Солодовников опять опаздывал на работу. Опаздывал он почти каждый день. Главврач, толстая Анна Афанасьевна, говорила: «Солодовников, напишу маме». Солодовников смущал.

0: Анна Афанасьевна, Анфас, называл ее Солодовников в письмах к бывшим сокурсникам своим, приходила в мелкое движение, смеялась, молча. Ей нравилось быть наставником и покровителем молодого врача. Солодовников же, наигрывая смущение, жалел, что редкое дарование его «нравится людям» пропадает зря. Анфас не могла сыграть в его судьбе сколько-нибудь существенную роль. Дай бог ей впредь всегда добывать для больницы спирт, камфору, листовое железо, радиаторы для парового отопления. Это она умела. Еще она умела выковыривать аппендицит. Солодовникову случалось делать кое-что посложнее, и он опять жалел, что никто этого не видит. «Я тут чуть было не соблазнился на аутотрансплантацию», написал он как-то товарищу своему. «Хотел большую подкожную загнать в руку. Начитался новинок, вспомнил нашего старика. Но струсил. Нет, не то. Зрителей нет. Вот что. Хоть бей меня, хоть режь меня. Я актер. А моя драгоценная Анфас не аудитория. Нет». Солодовников спешил. Мысленно он уже проигрывал утреннюю сцену с Анной Афанасьевной. Он нахмурится виновато, сунется к часам. Вообще он после таких сценок иногда чувствовал себя довольно погано. Гадкая натура, думал. Главное, зачем? Ведь даже не во спасение. Ведь не требуется. Но при этом испытывал и некое приятное чувство. Эдакое дорогое сердцу успокоение. Что все в порядке, все понятно. Дело мужское, не женатое. Солодовников сбежал на крыльцо, открыл тяжелую дверь на пружине, придерживая ее, чтобы не грохнуло. И, раздеваясь на ходу, поспешил к вешалке в коридоре. И когда раздевался, увидел на белой стене противоположное окну большой в окно желтый квадрат. Свет. Солнце. И как-то он сразу вдруг вспыхнул в сознании. Этот квадратный желтый пожар. Весна. На дворе желанная, милая весна. Летел по улице, хрустел литком, думал, черт знает о чем. Не заметил, что весна. А теперь даже остановился с пальто в руках. Засмотрелся на желтый квадрат. И радость, особая радость. Какая-то тоже ясная, надежная, сулящая и вперед тоже тепло и радость, толкнулась в грудь Солодовникову. В той груди билось жадное до радости молодое сердце. Солодовников даже удивился и поскорее захотел собрать воедино все мысли, сосредоточить их на одном. Вот весна. Надо теперь подумать и решить нечто главное. Предчувствие чего-то хорошего охватило его. Надо только, думал он, собраться, крепко подумать. Всего 24 года. Впереди целая жизнь. Надо что-то такое решить теперь же, когда и сила есть много, и радостно, и весна. Надо начать жить крупно. Солодовников прошел в свой кабинетик. У него стараниями все той же добрейшей Анны Афанасьевны зачем-то был свой кабинетик. Сел к столу и задумался. Не пошел к Анне Афанасьевне. Она сейчас сама придет. Ни о чем определенном он не думал. А все жила в нем эта радость, какая вломилась сейчас, с весной, светом, в душу. Все вникал он в нее, в радость, вслушивался в себя. Он верил, что начнет теперь жить крупно. Самое время, весна. Начало всех начал. Солодовников встал, прошелся по кабинетику, остановился у окна. Радость все не унималась. Огромная земля, огромная жизнь. Но шаг пошире, пошире шаг, маэстро. Надо успеть отшагать далеко. И начнется этот славный поход вот отсюда, от этой весны. Солодовников опять подсел к столу, достал ручку, поискал бумагу в столе, не нашел, вынул из кармана записную книжку и написал на чистой страничке: «Отныне буду так. Холодный блеск ума, как беспощадный блеск кинжала, удар – закон, удар – конец, удар – и все сначала». Прочитал, бросил ручку и опять стал ходить по кабинетику. Закурил. Его поразило, что он написал стих. Он никогда не писал стихов. Он даже не подозревал, что может их написать. Вот это да! Он подошел к столу, перечитал стихи. Ха, может, они, конечно, того нагловатые. Но дело в том, что это и не стихи. Это своеобразные программы, что ли, сформулировалось такими вот словами. Он еще прошелся по кабинетику. Вдруг засмеялся вслух. Стихи хирурга. Удар, конец, удар и все сначала. Что сначала? Новый язвенник? Ничего. Он порадовался тому, что не ошалел от радости, написав стихи, а нашел мудрость обнаружить их смешную слабость. Он вышел в коридор, прошел опять мимо желтого пятна на стене, подмигнул ему и мысленно сказал себе: «Шерешак, маэстро!» Анна Афанасьевна, конечно, говорила по телефону и, конечно, о листовом железе. Они кивнули друг другу. «Я понимаю, Николай Васильевич», – любезно говорила Анна Афанасьевна в трубку. «Я вас прекрасно понимаю». «Да, да, 15 листов». «Мы все прекрасно понимаем, Николай Васильевич», – съязвил про себя Солодовников, присаживаясь на белую табуретку. «Не зло съязвил, легко, от избытка доброй силы». Не терпелось скорее заговорить с Анной Афанасьевной. «Я вас прекрасно понимаю, Николай Васильевич». «Хорошо, будь сделано». Анна Афанасьевна пришла в мелкое движение, засмеялась беззвучно. «Я в долгу не останусь. До свидания». «Нет, не у нас, не у нас». «Что вы все боитесь нас, как, не знаю». «До свидания на нейтральной почве». «В ресторане?» Анфас опять вся заколебалась. «Ну, посмотрим». «Ну, лады. Всего». «Ну-с, Георгий Николаевич». Анна Афанасьевна весело и значительно смотрела на Солодовникова. «Да здравствует листовое железо!» Тоже весело сказал Солодовников без всякого смущения, даже притворного. Он прямо смотрел Анне Афанасьевне в глаза. «В смысле?» – спросила та. «В смысле? У нас будет самодельный холодильник». Солодовников встал, подошел к окну, постоял, руки в карманы, чувствуя за собой удивленный взгляд главврача. Качнулся с носков на пятки и соврал. Крупно, неожиданно. «Начал писать работу, Анна Афанасьевна. Письма из глубинки. Записки врача». «Это как-то случилось само собой, эти письма из глубинки». И Солодовникова опять поразило. «Это же ведь то, что нужно. С этого же и надо начинать. Неужели начался неосознанный акт творчества? Если, конечно, это не удар закон. Нет, это реально, умно, точно. Это описание интересных случаев операционной практики в условиях сельской больницы в форме писем к другу Н. Тут и легкая ирония по поводу этих самых условий, описание самодельного холодильника, глубокой землянки, обшитой изнутри листовым железом, и легко вскользь весна. Но, конечно же, главным образом работа, работа, работа. Что, Анна Афанасьевна, уже начали писать? Спросила Анна Афанасьевна. Записки-то. «Поэтому и опоздали?» «Поэтому и опоздал». Солодовников обиделся на главврача. Солдафон в юбке. Одно листовое железо в голове. «Извините», — сухо добавил он, Больше этого не случится. Смотреть на часы и огорчаться притворно он не стал. «Все», — подумал он, — «хватит. Пора кончать эти ужинки и прыжки». Вспомнил свое стихотворение.
1: «Какой-то вы сегодня странный».
0: «Что с этим язвенником, с трактористом?» — спросил Солодовников. «Будем оперировать?»
1: Анна Афанасьевна больше того удивилась. «Зубова?
0: Здравствуйте, я ваша тетя. Я его 2 дня назад в район отправила. Вы что?»
1: «Почему?» «Потому что вы сами просили об этом. Поэтому?»
0: «Что с вами?» «Да-да», — вспомнил Солодовников. «А эта девушка с мениском?»
1: «С мениском лежит.
0: Хотите оперировать?»
1: «Да»,
0: — твердо сказал Солодовников. «Сегодня же». Анна Афанасьевна посмотрела на своего помощника долгим взглядом. Солодовников тоже посмотрел на нее как-то несколько задумчиво, чуть прищурив глаза.
1: «Так», — молвила Анна Афанасьевна,
0: «ну что же, только вот такое дело, Георгий Николаевич. Сегодня операцию отложим. Сегодня вы мне поможете, Георгий Николаевич. Меня вызывают в райздрав, а я договорилась с директором совхоза насчет железа. Причем это такой человек, что его надо ловить на слове. Завтра железа у него не будет. Надо брать, пока оно, так сказать, горячо. Я прошу вас получить сегодня это железо. Завхоз наш, как вам известно, в отпуске». Солодовников было огорчился, но, подумав, легко согласился. «Хорошо. Первая глава в записках будет о листовом железе. Это сразу введет в обстоятельства и условия, в каких приходилось работать молодому врачу». «Что все-таки с вами такое?» – опять не выдержала Анна Афанасьевна. Ей чисто по-женски интересно было узнать, отчего молодые люди могут за одну ночь так измениться. «Серьезная любовь?» Солодовников, в свою очередь, посмотрел на главврача. «Лады, Анна Афанасьевна, иду добывать железо. Куда надо идти?»
1: «Надо ехать в Образцовку к директору совхоза. Не Нароков Николай Васильевич. Но раньше надо взять у нас в сельсовете подводу и одного рабочего. Там дадут, я договорилась.
0: Скажите Ненарокову, что мы, я или вы, на днях прочитаем у них в клубе лекцию о вреде алкоголя». «Вы мне сегодня положительно нравитесь, Георгий Николаевич».
1: «Любовь?»
0: «Да». «Разрешите идти?» Солодовников прищелкнул каблуками, улыбнулся своей доверчивой, как он ее сам называл, улыбкой. «Разрешаю». Солодовников вышел в коридор. Пятно света наполовину сползло со стены на пол. Солодовников нарочно наступил на пятно, постоял. «Время идет», — подумал он. Без сожаления, однако, подумал, а с радостью, как если бы это обозначало. «Началось мое время! Сдвинулось!» В сельсовете Солодовникову дали подводу, но того, кто должен был ехать с ним, там не было. «Вы это, заехайте за ним, он живет вот так вот, улица повернет от сельпо в горку, а вы...» Солодовников поехал один в Образцовку. «Черт с ним, с рабочим, один погружу». Ехать до Образцовки не так уж долго, но конек попался грустный, не спешил. До Солодовников и не торопил его. Санная езда кончилась. Как выехали на тракт, так потащились совсем тихо и тяжело. Полозья омерзительно скрежетали по камням. От копыт лошади, когда она пробовала бежать рысью, летели ошметья талого грязного снега. В санях было голо. Солодовников не догадался попросить охапку сена, чтобы раскинуть ее и развалиться бы на ней, как он видел, делают мужики. На выезде из села, у крайних домов, Солодовников увидел початый стожок сена. Стожок был огорожен пряслом, но к нему вела утоптанная тропка. Солодовников остановил коня и побежал к стожку, перелез через прясло и уже запустил руки в пахучую хрустящую благодать,
1: стараясь захватить побольше, и тут услышал сзади злой окрик. «Это кто разрешил?» Солодовников вздрогнул испуганно и выдернул руки из сена. К нему по тропке быстро шел здоровый молодой мужик в синей рубахе без шапки. Нес в руке березовый колышек. «Я хотел под бок себе», – поспешно сказал Солодовников и сам почувствовал, что говорит трусливо и униженно. «Немного, вот столько, под бок хотел положить».
2: «А по бокам не хотел? Стежком вот этим вот. Под бок хотел. Опоешь и вот разок-другой».
1: «Я врач ваш!» – совсем испуганно воскликнул Солодовников. «Мне немного надо-то было». «Господи, из-за чего шум?»
2: «Врач!»
1: Мужик присмотрелся к Солодовникову и, должно быть, узнал врача. «Надо же спросить сперва. Если каждый будет по охапке под бок себя дергать, мне и коровенку докормить нечем будет. Спросить же надо. Тут много всяких ездят». Мужик явно теперь узнал врача, но от того, что тем не менее отчитал его как шкалера, Солодовников очень обиделся.
3: «Да не надо мне вашего сена, Господи! Я немного и хотел-то. Под бок, немного. Не надо мне его!»
1: Солодовников повернулся и пошел по целику прямо, проваливаясь по колено в жесткий ноздреватый снег, больно царапая лодыжки. Он понимал, что со стороны посмотреть вовсе глупо. Шагать целиком, когда есть тропинка. Но на тропинке стоял мужик, и его надо было бы обойти.
2: «Возьми сено-то!» – крикнул мужик. «Чего же пустой пошел?»
3: «Да не надо мне вашего сена!»
1: Чуть не со слезами крикнул Солодовников, резко оглянувшись.
3: «Вы же убьете чего доброго из-за охапки сена!»
1: Мужик молча глядел на него. Солодовников дошел до саней, больно стегнул вожжами кобылу и поехал. Ноги Солодовников поцарапал сильно, теперь соднило, и он решил вернуться в больницу и на всякий случай обезвредить ссадины. Но остановился, постоял, решил, что в совхозе попросит спирту и протрет ноги. Он потихоньку ехал дальше и успокоился. Вообще, неплохое продолжение первой главы записок. Только с юмором надо как-то осторожнее, что ли. Причем тут юмор и ирония? Это должна быть трезвая, деловая вещь, без всяких этих штучек. В том-то и дело, что не развлекать он собрался, а поведать о трудовой, повседневной жизни сельского врача. Солодовников совсем успокоился, только очень неуютно, неудобно было в жестких, холодных санях. Николай Васильевич Ненароков – человек не старый, 40-летний, но медлительный, нарочно показалось Солодовникову. Рассудительный. Долго беседовал с Солодовниковым, присматривался. Узнал, где учился молодой человек, как попал в эти края. По распределению, собирается ли оставаться здесь после обязательных 3 лет. Солодовникову директор очень не понравился. Под конец он прямо и невежливо спросил. «Вы дадите железо?»
3: «А как же? Вы что, обиделись, что расспрашиваю вас? Мне просто интересно.
1: У меня сынишка подрастает, тоже хочет в медицинский. Вот я и прощупываю, так сказать, почву.
3: Конкурс большой.
2: Да с каждым годом больше».
1: «Вот», – решил директор, – «нечего и соваться. Есть сельскохозяйственной прямая дорога».
3: «Верно. Специалисты позарез нужны, без работы не будет».
1: Солодовников пожал плечами. «Но если человек хочет...»
2: «Мало ли чего хочет! Я, может, хочу...»
1: Директор посмотрел на молодого врача, не стал говорить, чего он, может, хочет. Написал на листке бумаги записку кладовщику, подал Солодовникову.
2: «Вот, на складе Морозову отдайте. Лупоглазый такой, узнаете».
1: Насчет лекции Анна Афанасьевна просила передать, директор махнул рукой.
2: «Толку-то от этих лекций? Приезжайте, поговорите. Вот картину какую-нибудь интересную привезут, я позвоню, приезжайте».
3: «Зачем?» не понял Солодовников. Ну, лекцию-то читать. А при чем тут картина?
4: А как людей собрать? Перед картиной прочитаете. Иначе их же их не соберешь. Что? Ничего. Я думал, соберутся специально на лекцию. Не соберутся. Просто, без всякого выражения, сказал директор. Значит, Морозова спросите? За вскладом. Морозов внимательно прочитал записку директора и вдруг заявил протест. 15 листов? А где? У меня их нету. Он вернул записку и при этом пытливо посмотрел на врача. Откуда они у меня?
3: Как же, растерялся Солодовников. Они же договорились.
4: Кто?
3: Главврач и ваш директор.
4: Так вот, если они договорились, пусть они вам и выдают. У меня железа нет.
0: Морозов сунул руки в карманы и отвернулся. Но не отходил. Чего-то он ждал от врача. А чего, Солодовников никак не мог понять.
4: А то они шибко скорые. Морозов выдай, Морозов отпусти. А у Морозова на складе шаром покати. Тоже мне, понимаешь.
3: Как же быть? Спросил Солодовников.
4: Не знаю, не знаю, дорогой товарищ. У меня железо приготовлено для колхоза «Заря». Они приедут за ним.
0: Морозов простуженно со свистом покашлял в кулак.
4: И опять глянул на врача.
0: Простыл к черту. Доверительно, совсем не сердито, сказал он. Крутишься день-деньской на улице. Впору к вам ехать, лечиться.
4: Нет железа?
0: Есть. Для других. Для вас? Нету.
4: А телефон тут есть где-нибудь?
0: Зачем?
4: Я позвоню директору. Что это такое, в конце концов? Я бросил больных, еду сюда, а тут стоит некий субъект и корчит из себя черт знает что. Где телефон?
0: Морозов вынул руки из карманов, нехорошо сузил глаза на врача-молокососа.
4: А полегче, например. Это как, можно? Без гонора. Где телефон?
0: Крикнул Солодовников, сам удивляясь своей нахмуренности. Я вам покажу гонор. И кое-что еще. Мы найдем железо. Я сейчас не директору, а в райком буду звонить. Где телефон? Морозов пошел под навес, сдернул со штабеля толь. Там было листовое железо.
4: Отсчитывайте 15 листов, спокойно сказал Морозов. А мне, пожалуйста, сообщите вашу фамилию.
0: Солодовников Георгий Николаевич. Морозов записал.
4: За субъекта, как вы выразились, придется отвечать. Отвечу. Если всякие молокососы будут приезжать и обзываться, за молокососа тоже придется ответить.
0: Вы на что намекаете?
4: Что у нас молокососам жизни человеческие доверяют?
0: Ничего, ничего, сказал Морозов. Но такой поворот дела его явно не устраивал. Солодовников подъехал с санями к штабелю и стал кидать листы в сани.
4: «Привет, тетя!»
0: – сказал Солодовников, отсчитав 15 листов. И поехал. Морозов закрыл штабель. На Солодовникова не оглянулся. Солодовников поехал с хорошим настроением. Только опять было неудобно в санях. Теперь еще железо мешало. Он пристроился сидеть на отводине саней. На железе совсем холодно. Дорога, когда поехал обратно, вовсе раскисла. И лошадь всерьез напряглась, волоча тяжелые сани по чавкающей мешанине из снега, земли и камней. «Вот так и надо», – удовлетворенно думал Солодовников. «В дальнейшем будет только так». Неприятно кольнуло воспоминание о мужике с колышком, но он постарался больше не думать об этом. Но то ли сани очень уж медленно волоклись, то ли малость сегодняшних дел и каких-то глупых стычек,